0: или как в той же Средней Азии. У нас никогда не будут такие дыни, как Черджоу в Туркмении. Хотя можно у нас выращивать дыни. То же самое с ананасами. Я читал, что эти ананасы были кислые, их там добавляли в квашеную капусту, в щи, в кислые. Ну а куда их? Ну, не сахаром же. Сахара тогда, ребята, не было. Там был мед. У нас не было ни тростника сахарного, ни свеклы сахарной. Поэтому вместо сахара в то время был мед. Скажите, пожалуйста, дыня это фрукт или ягода? Это тыквенно, ребят, дыня это то же самое. Дыня, арбуз, тыква, бахчевые культуры – это тыквина, тип плода. Так, дальше. А если животные сбитые хрен сколько километров от ближайшего населенного пункта, то тогда как? А вот смотря какое животное, понимаете, я почему сказал, что не спешите бросить все на свете. Многие животные, вот как эта кошка, которую мы подобрали, нам тоже пришлось, как он говорит, хрен знает куда. Вот нам пришлось ее хрен знает куда за 40 километров везти в Пущино, потому что только там работала дежурная ветеринарная клиника. Вот, но, ребят, здесь такой момент. Когда животное травмировано, вы можете причинить ему боль. Когда вы его из благих побуждений, оно вас может укусить, может поцарапать, да? Поэтому это все нужно знать. Ребят, я вам сейчас до утра буду рассказывать все эти, смотря какое животное, птица это, млекопитающее это животное, крупное млекопитающее, как собака или кошка, со всеми, ежик там, зайчик, со всеми по-разному, свои тонкости. Мы договорились, сделаем на эту тему целый вот разговор. Я проконсультируюсь с ветеринарами, да, потому что я не специалист в этом вопросе. У меня много друзей ветеринаров, много друзей, которые этим занимаются профессионально. Я подготовлюсь, я все вам расскажу. Кое-что я, конечно, сейчас знаю, но скажите, пожалуйста, когда будет эфир, ответы на вопросы. Вы знаете, в чем дело? Мы делали так пробно несколько эфиров ответы на вопросы. Но, судя по просмотрам, там очень здорово падал просмотр. Вот вам интересно, у вас вопросы какие-то накопились, а просмотров гораздо меньше. Это не то, чтобы нас как-то огорчило, да, просто это говорит о том, что, ну, это вас меньше интересует, да. Поэтому давайте так договоримся. Вот следующая у нас будет лекция, да. Я ее сделаю короче, ну, час где-нибудь с хвостиком, как получится. И просто мы больше времени оставим на вопросы, отвечать, буду вам отвечать на все вопросы, на любые, не обязательно по теме. Хорошо? Вот давайте так и договоримся. Я думаю, что это мудрее будет. Обычно в наших магазинах тропические фрукты продают совсем незрелыми. Какие фрукты часто продают у нас более зрелыми, и попробовав которые есть возможность узнать их настоящий вкус. Тут надо идти конкретно по персоналиям. Но понимаете, бананы часто тоже бывают незрелые, да, зеленые. А если бананчики немножко полежат, они желтеют, они становятся вкусными, да, вот дозаривание. Кстати, бананы, если вы хотите, чтобы что-то дозрело у вас, ну вот скажем, у вас какие-нибудь яблоки или груши совсем зеленые, деревянные, и вы хотите, чтобы эта груша быстрее поспела. В один мешок с бананами положите, и бананы этот процесс ускорят. Мне даже рассказывали, что когда жесткая конкуренция была у торговца фруктами, то самый лучший способ испортить партию, это вот везут какую-нибудь партию там персиков, да, или еще чего-нибудь, туда подкидывали несколько связок бананов в трюм, и все, партия приходила испорченная. То есть и бананы, и яблоки, они за счет вот этого этилена, который они выделяют, они ускоряют процесс дозревания. Папайи очень часто продают зелеными, да, и если вы ее отрезали, она уже будет гнить, она уже у вас не дозреет. Поэтому вот папайю потрогали, она совсем зеленая. Ну, положите ее с бананами вместе, чтобы она быстрее дошла. Берите папайю такую, которую вот вы ее потрогали, и она мнется, да, там вот видно, что она мягкая под пальцами. Вот это спелая. Хотя вот эту зеленую папайю вам всегда будут в ресторанах приносить, в гостиницах. И многие думают, что папайя такая и есть. На самом деле она не такая. Зрелая не такая. Но опять же, понимаете, вот ну, все по-разному. Зачем дуриану такой запах? Как он образовался? Я полагаю, что такой запах дуриану нужен для того, чтобы заявить на весь мир, что он поспел. Вот для тех же, видимо, он был привязан к каким-то опылителям, у которых был чуткий нос, которые верхним чутьем могли почуять этот запах, понимаете, это для нас с вами он противный. Мы же знаем прекрасно, что вот аморфофалиос, помните, я вам рассказывал про растение ароидное, которое пахнет тухлыми, да что далеко ходить, боярышник. Да? Вот обычный боярышник, вы нюхали когда-нибудь, как цветет боярышник? Я помню, у меня сын был маленький, там был детский сад, мы гуляли. И вот бабушки какие-то ко мне подходят. Молодой человек, посмотрите, там в кустах, по-моему, собака дохлая лежит, воняет. Я посмотрел и рассмеялся. Это боярышник цветет. И пахнет вот таким вот трупным запахом, как дохлая собака. Очень многие растения таким образом привлекают опылителей, например. Да? Мухи, которые на гниющее мясо слетаются. Да? Вот. Мутинус собачий есть гриб такой. Тоже он, мало того, что красного цвета, он воняет тухлым мясом. Для кого-то этот запах привлекательный. Некоторые растения даже испускают запах, который феромон самки, который жаждется выкупления. Да? И самец тут же прилетает и блях, и бабах опылил. Поэтому на вкус, цвет и запах товарища нет. Это для нас с вами запах неприятный. Я думаю, что у дуриан это для этого такое приспособление. Что еще? Плоды каких кактусов съедобны? Вкусны ли они? Какие еще их применяют? Вы знаете что? Если вы откроете любую книгу про кактусы, да, то там очень много найдете всяких кактусов, там какие-то мамиллярии, там, я не знаю, там и хиноцериусы, там и так далее, и так далее. И в скобках будет всегда написано «плоды съедобные», «вкус ананаса», «вкус свежей клубники». Ну, как правило, у этих кактусов нет русских названий, поэтому даже если бы я помнился, ну, если я напрягусь, я, может быть, 2-3 вида вспомню, да, но их гораздо больше. Посмотрите. Откройте любую книгу про кактусы, и вы там очень много таких найдете. Кстати, я вам забыл сказать еще интересную деталь про опунцию. Да? Вы знаете, что опунция выращивается в Подмосковье. И опунции, несколько видов опунции, они выдерживают зимы до 20 градусов. Ну, их, правда, мульчируют на зиму, чем-то прикрывают. И однажды я спросил, вот не помню, кого я из кактусистов-то спросил, из ребят, из своих друзей. Я их спросил, ребят, говорю, а почему настолько опунцию выращивают в Подмосковье? Это наверняка в горах, в той же Мексике, там, да, есть кактусы, которые выдерживают морозы и по 10, и по 20 градусов, и можно сеянцы какие-то приучить к нашему климату, на что они рассмеялись, сказали, а кто этим занимался? Ну, с опунцией, да, она интродуцирована в Европу, и заметили, что при морозах там минус 10, ей хоть бы что, да, ее стали севернее сажать. Но я думаю, что если бы с другими кактусами экспериментировали, то их бы тоже, может быть, и к нашему климату тоже приучили бы. Так, еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, будет ли эфир о редких животных и растениях? Друзья мои, мы регулярно вам рассказываем и о редких животных, и о редких растениях. Мы вам рассказывали, мы вам рассказываем, и мы вам обязательно будем в дальнейшем тоже рассказывать и о редких животных, и о редких растениях. Вот смотрите, мы будем рассказывать о дикоросах, там тоже кое-какие редкие будут. Мы вам будем рассказывать, как оказать помощь животным, там тоже редкие будут. И, конечно, мы вам об экзотических растениях будем рассказывать, там сплошные редкости. Так, все?
1: Да.
0: Ну, отлично. Ребята, всем всего доброго, спасибо за внимание. До следующего понедельника. Я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Спасибо, счастливо. Все, Александр, счастливо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Итак, почему коммерческая археология является злом? Здесь проблема не в людях, то есть среди коммерческих археологов очень много людей достойных, знающих, как вообще проводятся археологические исследования и даже как-то искренне пытающихся что-то с этим сделать. Но здесь есть такой порядок вещей, который сводит их усилия на нет, и в общем наиболее такие последовательные археологи, которые пытаются соблюсти интересы науки с коммерцией, сочетать, они оказываются где-то на обочине. Проблема в том, что археология – это фундаментальная наука. Полевая археология в том числе. То есть задача фундаментальной науки археологии полевой – это собрать максимум информации о жизни там, древних людей. То есть что предусматривает целый ряд процедур. Задача коммерческой археологии – это, соответственно, очистить участок застройки от объектов археологии и при этом получить максимальную прибыль. Ну и всего это уже просто понятно, что у вас статистически тенденция будет идти в направлении ухудшения качества. Потому что чем большую прибыль вы получили, тем вы можете обеспечить своим сотрудникам большие высокие заработки, к вам, придут работники, вы сможете получить больше заказов, купить большее количество техники, более дорогой, может быть. И в итоге вы оказываетесь, соответственно, в выигрыше, копая хуже. Почему? Потому что механизмы рыночные для фундаментальной науки, они не действуют, потому что фундаментальная наука, какая польза от полевой археологии? Есть теоретически какая-то маленькая польза, вы находите что-то, что попадет в музей или можно музеифицировать под открытым небом, что-то для туризма вы делаете, да, что-то находя, вы идентифицируете, туристы слышат, да, в пирамиде нашли еще что-то, а давайте поедем в Египет. То есть определенная, конечно, польза есть, но это, польза очень маленькая. А коммерческая археология, вообще археолог в нынешних условиях, он поставлен наедине соответственно, застройщиком, который ему платит деньги. И этот застройщик, он никак не заинтересован в качестве производимых исследований. То есть в чем заинтересован застройщик? Чтобы это было как можно более дешево, и чтобы, соответственно, можно было как можно было быстрее. Желательно, конечно, если вы вообще ничего не найдете. За это прямым текстом человек говорит: давайте я заплачу что-то, и вы мне ничего не найдете. Мне это говорить бесполезно, но я прекрасно понимаю, что люди следующего, допустим, поколения, которые не знают вообще, не понимают, для чего существует археология, они, конечно, на это ведутся. Все, что я рассказываю, это конечно, некоторые мои личные впечатления, но это, в общем, рассказы, как правило, либо застройщиков, что они получили от других археологов, а почему ты, дурак, не можешь этого сделать. Либо, соответственно, рассказы самих археологов коммерческих, как оно все происходит. Если вынуждены, еще раз, застройщик не заинтересован в качестве, он заинтересован в дешевизне и быстроте. Соответственно, если вы хотите получить заказ, вы должны снизить цену, чем у конкурента, другой археологической организации, и как-то ускорить это. и то, и другое, ну как вы можете ускорить процесс работы? Ну, конечно, вы можете там работать на две смены, да, там вы можете там, не знаю, работать без выходных. Ну, какие-то, конечно, резервы есть, но они не бесконечны. То есть есть методика, которая там предусматривает там пошагово, как вы должны действовать, и там, когда вы приходите на городской раскоп, там 400 метров квадратных, вам говорят, ну, ты там за неделю не сделаешь, то есть я говорю, нет, да. А коммерческий археолог говорит, да, без проблем, сделаю. И делает, к сожалению. Вот. И вот в итоге, ну, то есть, во-первых, быстрее, во-вторых, как можно дешевле, да, там, ну, вы, соответственно, должны поставить какое-то количество людей, которые, ну, просто банально будут просматривать грунт. А по факту, вот, вы экономите на количестве людей, да, там. И никто у вас отвал не просматривает. Поэтому, собственно, есть масса вот историй про то, как в отвалах коммерческих экспедиций находят целые лепные горшки, там, бронзовые ножи, там, какие-то клады небольшие. И, к сожалению, это так. В общем, то есть я не хочу сказать, что академические экспедиции, они как бы идеальны. Потому что зачастую в академических экспедициях, ну, начальник-то раскопа, может, он как бы и квалифицированный, а рядовые работники, допустим, студенты, это тоже, в общем, не предел мечтаний. Но вот тут вот играет именно статистическая как бы вероятность. Да? Там, если человеку, землекопу в коммерческой экспедиции платят за то, чтобы он выкопал в день как можно больше кубов, он будет копать больше кубов. То есть, если ему встретится, допустим, не знаю, какой-нибудь очаг, да, там, какое-то, не знаю, разрушенное погребение, какие-то там полы жилища, то он их просто прокопает, потому что, ну, расчистка их – это его убыток. Да, он, соответственно, за расчистку, во-первых, хоть иногда вообще не платят за расчистку каких-то находимых объектов, а если и платят, то намного меньше. Поэтому, соответственно, они стараются избегать этого. А вот хозяйственную яму, опять же, копать неинтересно. Поэтому вот тут и интересы и руководителей коммерческих организаций, и интересы рядовых сотрудников, они в данном случае совпадают. То есть желательно, чтобы вот, соответственно, как можно меньше объектов найти, потому что каждый объект – это остановка, и это дополнительные расходы на их изучение. То есть вообще в идеале вот коммерческой экспедиции, ну, желательно, чтобы там на 1000 квадратных метров у вас было там два десятка находок. Ну, совсем без находок вы понять нельзя, да, там скажут, ну, как вот вы копаете-то? Что вообще тогда вы копаете? За что деньги-то получены? Ну, чтобы их было как можно меньше. Потому что ведь, опять же, реставрация находок, их анализ – это тоже деньги. И это тоже, опять же, удорожание работ. Ну и в итоге вот на выходе мы получаем, да, отчеты, в которых там 20 находок вот, на городском раскопе. В Большом Кургане находится одно безинвентарное погребение. И даже когда, казалось бы, люди пытаются со стороны там, сказать, ну что же вы делаете, как вы призвать к совести, но тем не менее, скажем, археологи могут не включить в отчет там, какой-то комплекс. Да? Вот вы там нашли там, многоярусный, ну, городской слой, да, вот у вас несколько ярусов каких-то жилищ, каких-то мастерских, каких-то еще других объектов. И вы думаете, что ну вот это я отчет включу, вот это я включать не буду, потому что это расходы. Вот. К сожалению, это так. Нельзя сказать, что это вот отношение что коммерческих археологов, что чем коллекция меньше, тем лучше, это целиком их вина, потому что вот масштабные новостроечные работы, они дают вал материала. А этот вал материала, его, в общем, негде хранить, на самом деле. То есть человек приходит сдавать коллекцию в музей, а музей ему говорит, ну, я там возьму вот это и вот это. А все остальное мне не нужно. И понятно, что в следующий раз коммерческий археолог придет в этот же музей и принесет уже вот только вот это и вот это. Да, могут задать вопрос, ну а как же, есть же вот методика, которая там, есть какие-то вот там, вы должны фотографировать, вы должны как-то документировать свои находки, результаты как бы исследований. Проблема в том, что все вот эти вот как бы контрольные вещи, которые вы должны отразить в отчете, это именно формальные вещи. То есть вот если вы там нож очень хотите, вы можете, допустим, снять культурный слой экскаватором, сказав, что ну, здесь вот все переотложено. Человек, который будет проверять этот отчет, он не сможет доказать, что это не так. Ну, у него есть только одна фотография. Если он не знаком с этим памятником, и не просто памятником, а с этим участком памятника, то это, в общем, на самом деле тяжело. То есть, если у вас есть фотографии, то есть, бывают на самом деле среди коммерческих археологов люди, которые настолько как бы некомпетентны, что они даже не в состоянии соблюсти формальные вот, как бы, требования, и отчеты признаются неудовлетворительными. Но многие просто научились, научились. То есть вы загоняете экскаватор, выбираете там большую часть культурного слоя, мотивируя, что это переотложенный грунт. Потом выбираете там какие-то комплексы, не все, не обязательно все. Вот, вот этот я выберу, там эту яму, эту не выберу. Всего по фотографиям не проверишь. Но следующая еще проблема является то, что если вы просто вот зарабатываете как бы деньги, то вы ни о чем не специализируетесь. То есть у вас вот рабочий режим какой. То есть вот вы быстро раскопали, быстро сделали отчет, быстро его сдали, быстро получаете новый открытый лист. То есть вот цикл упрощается и ускоряется. То есть времени на то, чтобы там следить за как бы науку, вообще быть ученым, как бы заниматься какой-то публикаторской деятельностью, анализом, его не остается. Есть, конечно, исследователи, которые начинали как-то иначе, еще там старой школы, да, там, какие работали в государственных структурах, которые работали, ну, скажем так, те в организациях, которые на обочине, которые все-таки еще пытаются заниматься наукой. Но значительная часть коммерческих археологов, они наукой уже не занимаются. В лучшем случае это имитация. То есть, ну вот если вы там раскопали курган, ну вот оно погребение, ну что его там, опубликовали, там все золото, ну, там, да, там, или какой-то богатый там, комплекс с оружием, опубликовать его можно. А хуже всего поселенческим памятникам, потому что здесь, чтобы понять, что нового вы получили в ходе раскопок, нужно знать литературу, да, следить за ней. А вам просто некогда. Не потому, что вы там плохой как бы, человек, то есть, ну, а потому что у вас просто как бы... То есть тут такая система с положительной связью, что равнение по худшему, оно приводит к затягиванию вот, петли все более и более как бы, некачественных работ. А поскольку вы не понимаете, что вы копаете, то в итоге там, на выходе там, даже датировки могут быть там, с точностью там, там, до нескольких столетий. Да? Я сталкивался с тем, что к нам привозили в музей коллекции, датированные там, 8-10 веком, хотя не датируют это 14 веком или вообще там, 18 веком. Да, там как бы вот. Я уж не говорю о том, что там, ну вот там 14 век, да, но ведь это огромное разнообразие материала. А, то есть вот керамика Азака, есть керамика Трапезунда, есть керамика каких-то там деревенских центров, вот керамика там столичных городов, керамика там поливная Крыма. А как бы люди, ну, просто там банально, ну, то есть в чем заключается обработка зачастую материала? Вы просто пересчитали количество черепков и выбросили их. Ну вот, как бы, конечно, человек может для себя сказать, ну вот я, конечно, зарабатываю деньги, но я, в принципе, что-то делаю, что-то же я собираю, что-то вот я в отчете как бы фиксирую, вот, ну хорошо, там какой-нибудь там дурачок придет там, и мой отчет послужит для него основой для научной деятельности. Но дело в том, что я беру этот отчет, и я понимаю, что он абсолютно там ни о чем. То есть я вот читаю, что там, допустим, найдено там 10 черепков. Что это за черепки? Мне это ни о чем не говорит. Я же не говорю, что человек там, не знаю, там может принять донца харизмийского кувшина за какую-нибудь там, не знаю, там русский горшок 19 века. Но даже если он правильно ее датировал, ну что, вот 10 фрагментов поливной керамики, да? Я говорю, а где эта керамика? Ну, ее там выкинули, да, там, зачем она нужна? А что это за поливная керамика? Откуда она? Ну, то есть ее же можно как-то датировать, но этого ничего нет. В итоге, в общем, на выходе, то есть это, еще раз повторяю, это статистическая тенденция. То есть кто-то пытается этому сопротивляться, кто-то как бы сильнее, кто-то слабее, но вот тенденция, она идет к тому, что археология превращается в такой симулякр, да, там такую имитацию. И, к сожалению, для археологии, конечно, это очень опасно. Ну, помимо всего прочего, еще и потому, что, ну, во-первых, сейчас в нашей стране минимум 70% раскопок происходит вот таким образом. То есть что-то выбирается, дай бог, что что-то выбирается. А что-то не выбирается. Что-то как бы передается в музей, что-то не передается в музей. Но хуже всего то, что застройщики, они ведь, в общем, тоже не дураки. Они понимают, что вот деньги, которые они немалые по их меркам деньги, они платятся, в общем, а на выходе, в общем, ничего-то нет. Ну, вот объяснить, какой научный выход, ну, иногда бывают такие вот там, создается что-то там среднее между буклетом и фотоальбомом для заказчика, чтобы заказчик там типа вот видел, что мы не зря там деньги затратили. Ну, в общем, тенденция эта на самом деле очень опасная. И, ну, вот, как бы далеко не надо ходить. Вот, к сожалению, мы столкнулись в Азове с этим. К нам в прошлом году пришел господин Верещагин, и вот за прошлый год он смог уничтожить там порядка двух, ну, больше десятка объектов, раскопов. То есть, где да, там вот культурный слой там почти на метр снимался экскаватором. На вопрос, что же вы делаете, там, мне там заявляют, что это там переотложенный грунт. На фотографиях, что вот там, где видно, что не выбраны все комплексы, мне говорят, что это вот у меня неверная информация. Ну, вот, поскольку это все за забором, то есть вот человек там как бы работая в течение года, и до этого не имея никакого опыта работы с золотоордынскими памятниками, не пришел к нам в музей и не сказал, вот я вот, вот если бы я там, не знаю, приехал копать там какой-нибудь древнерусский город, ну, я пришел бы к местным археологам и сказал там, ребят, я вот там как бы несколько по другому профилю, вот объясните мне, вот на что я должен обратить внимание, там, на что я не должен обращать внимание, да, там, соответственно, вот как вот это датируется. Господин Верещагин со своими сотрудниками считает, что, ну, это не надо, в общем, как бы. Это все как бы излишне, вот он за год, он не пришел, там, не спросил ничего, вот, что 40 лет мы копаем, что мы не копаем. В общем, для него это никакой разницы нет. То есть археология, по сути дела, в Азове вот, отброшена была в прошлом году где-то на уровень конца 70-х годов. Вот в плане вот, методики раскопок и в плане анализа раскопок, к сожалению. А опять же, это опасно еще и тем, что ну, вот как теперь там, заказчик привык, что ему там вот, пришел человек, да, неделю ему экскаватором все выкопал. А сейчас приду я и скажу, там, ну, знаешь, человек, надо вот тут Тут очень интересно, надо месяц копать. Рыночные отношения, ну кого выберет человек? То есть рыночный механизм здесь действовать не будет. Такая вот проблема. Ну, что делать с этим, как бы, естественно, должен решать как бы не один археолог. У нас вообще-то есть, да, наверное, несколько десятков докторов наук, археологов, у нас есть, в общем, не один академик, у нас есть несколько академических институтов, у нас есть крупные музеи, которые проводят раскопки. И ну, они, в общем, на самом деле прекрасно понимают. Директор института, допустим, Николай Андреевич Макаров, он прекрасно это видит проблему. И, в общем, понятно, что Самый простой способ – это, то есть, вернуть все государству. Но боюсь, что он не очень действенный, потому что государство, ну, скажем так, не готово это принять. Ну, можно какие-то, значит, организации, которые будут полугосударственными, полу, там, не знаю, какие-то хозрасчетные, как, собственно говоря, было в советское время. Нужно сказать, что в советское время не нужно считать, что это было идеально. То есть была, в общем, та же самая история. То есть стройка народного хозяйства, 20 курганов нам надо быстро раскопать, потому что тут дорогу строим или там поле орошаем. И вперед-вперед, а сейчас смотришь эти отчеты, там, ты знаешь, что там в погребении было два серебряных браслета. И они, самое главное, это в фондах они есть. Эти браслеты, они лежат, они в экспозиции лежат. А в иллюстрациях их нету. И в тексте отчета, как бы, они напечатаны там на полстрики. Так что это не панацея, но как бы единственное, ну, как-то вот, не знаю, там... Ну, возвращать полностью это невозможно. А методами административными с этим тоже очень тяжело бороться. Потому что, ну, вы же понимаете, что... А любая коррупция, с ней тяжело справиться, потому что она имеет тенденцию коррумпировать проверяющих. Поэтому, а государственные организации, ну, во-первых, у них просто, извините меня, маленький штат, да, вот, соответственно, просто банально, где вы найдете землекопов постоянных, да. Вот какие-то крупные проекты, когда нужно там десятки, там, то есть сотни землекопов, просто так вы их не найдете. Нужен какой-то постоянный штат. Ну, либо создание каких-то там больших структур при этом, ну, я не думаю, что все там нужно свести, там, не знаю, к Москве и Петербургу, ну, наверное, хотя бы, не знаю, к федеральным округам, там, а лучше, конечно, в каждом областном центре создать какую-то такую хозрасчетную там археологическую структуру, которая все-таки, ну, хотя бы на том законодательном уровне ограничивала, да, то есть какие-то, ну, не знаю, барьеры. В плане, ну, нельзя там раскопать 100 там, квадратных метров там, за 1000 рублей. Но есть просто банально, когда вот господин Верещагин приходит и копает в два раза дешевле, чем себестоимость, ну, повод как бы задумываться, что вот, ну, наверное, как бы что-то тут не так. Если человек копает в два раза дешевле, чем себестоимость, наверное, что-то тут некачественное. Так что, ну вот насколько государство в состоянии вот создать какие-то такие хозрасчетные организации там, при как бы академических структурах, там, при университетах, при крупных музеях, это уже как бы большой вопрос. Проблему-то, я же вижу, не только я. На самом деле проблему видят и академические ученые, и коммерческие археологи, поверьте, очень многие хотели бы вырваться из этого круга. Ну, есть, конечно, просто люди, которые, ну вот, господин Верещагин, там, он просто в разговорах с ним, он просто улыбается. То есть ему как бы весело, что вот, а, ну, в принципе, как бы, многие коммерческие археологи, может быть, бы и хотели вырваться из этого круга. Но тут вот еще раз, действует положительная связь, которая заставляет их копать хуже. Тут, как бы, говорю, без доброй, как бы, воли государства тяжело. Но проблема же еще в том, что чиновники-то они зачастую не понимают проблем. Ну, даже самый благожелательный чиновник, он больше не понимает, в чем проблема. Поэтому сказать, что здесь есть выход, ну, я лично пессимист. Я думаю, что там через там, 20-30 лет вся археология в России сведется, не знаю, к 20 экспедиций, которые финансируются институтом археологии, там, ну, институтами. Различными там Эрмитажем, ГИМом, может, какими-нибудь там, не знаю, еще парочкой университетов, и на этом все. А все остальное, скорее всего, будет копать экскаватор. Ну, нужно сказать, что все-таки есть мировой опыт. Ну, если в США он, безусловно, 100 на 150% отрицательный, то во многих европейских странах, и вот там в Израиле, допустим, опыт, в общем, есть положительный. То есть существует в каждой области, да, там в каждом иногда департаменте, своя служба археологическая, вот, то есть в Греции, допустим, вот, то есть то, с чем как бы мы вот лично как бы столкнулись во время конференции, то, что в Португалии мы как бы наблюдали, то есть где отслеживают, да, все новостройки, археологическая служба как бы отслеживает. Возможно, она там кого-то на нем, то есть вот таких тонкостей я уже не знаю, но она, в общем, достаточно эффективно следит за сохранностью памятников. Даже при таких крупных там проектах, как строительство какой-то новой магистрали, допустим, или моста. И как-то им это удается. Без коммерциализации, без, так сказать, погони за чистоганом, так сказать, за грязным золотом, они, как бы, в общем, выход находят. Я не думаю, что там все идеально, но мне кажется, что там есть чему поучиться.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в виртуальной студии «Комсомольской правды» доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Александровна Зорина. Зоя Александровна, о каком отряде млекопитающих мы можем с вами говорить в беседе о сознании животного, вот чтобы было от чего оттолкнуться?
3: Ну, конечно, самые близкие к нам животные – это приматы.
2: Я вот читала об экспериментах, и там, в частности, были не любые обезьяны, а в первую очередь брали карликовых шимпанзе. То есть говорят, что они больше всего на нас похожи и обучаемы, и даже говорят на нескольких языках. Это правда?
3: Отчасти. Не без того. Но по каждому пункту, вами перечисленными, нужно вводить уточнение. Они действительно обезьяны, человекообразные. Там две группы. Обыкновенные шимпанзе, семейство пангида и семейство бонобо. Степень генетического родства у основной группы человекообразных составляет там чуть 95%, а вот у бонобо чуть ли не 99% и еще плюс после запятой. То есть степень близости генетической очень велика. Она максимальна. Но в то же время различия даже между человеком и даже вот его ближайшими родственниками бонобо, она очень велика.
2: Ну хорошо, а как, на ваш взгляд, животные обладают сознанием?
3: Обладают, потому что ведь у нас есть как бы два таких понятия. В это слово мы вкладываем несколько разные представления. С одной стороны, сознание – это такая высшая характеристика психики, которая включает мышление, творчество, речь и все такое. С другой стороны, согласно психофизиологическим обсуждениям, сознание – активное состояние мозга, которое позволяет осуществлять все психические процессы, тоже мышление, воображение, память и так далее. В первом варианте сознание присуще только человеку.
2: Второй вариант можно вложить в понятие сознания животного. Правильно ведь я услышала?
3: Да, потому что все эти процессы в какой-то степени, зачатки человеческих психических процессов есть у животных, и осуществляются они только в состоянии сознания.
2: А проводились ли эксперименты, и если да, то какие, которые давали бы ученым понять, что те же самые приматы могут поставить себя на место сородича, понять его намерения? Вот то, что, на наш взгляд, приближает нас к понятию интеллекта уже.
3: Начиналось все с такого очень простого, но очень демонстративного варианта. Это было еще в 70-е годы. Такой очень известный американский психолог Дэвид Примак опубликовал серию своих экспериментов с демонстрацией обезьянам видеоклипов и фотографий различного содержания. Например, на фотографии комната, открыто окно, и человек, в том числе иногда знакомый, кто-то из обслуживающего или научного персонала, жмется от холода. Ну и еще подобные фотографии, где, например, этот человек пристает, морщится и закрывает окно или включает камин. Так вот, оказалось, что обезьяны, шимпанзе очень адекватно понимают состояние субъекта и вполне адекватно показывают фотографию, которая обеспечивает адекватный выход из данного положения. Обнаружился нюанс, что это не просто они воспринимают человека, а реагируют на него в зависимости от того, кто это из окружения. Допустим, мерзнет какой-то человек, с которым у обезьяны плохие отношения, которого он

0: недолюбливает, то он может предложить, например, не закрыть окно, а выбрать фотографию, на которой у камина оборваны провода. Вот мерзнет дальше, и выбирается такая фотография. Но, в принципе, вот целая серия подобных опытов, которые убедительно показывают, что обезьяны адекватно оценивают эмоциональное состояние другого субъекта и подсказывают какие-то выходы из этого положения.
1: А можем ли мы сравнить сообразительность дельфина и шимпанзе?
0: Ну, сравнивать все, конечно, можно. Но вот делать эти сравнения надо очень осторожно. Но уж я не говорю о том, что учитывать некие различия в особенностях восприятия, которые есть между такими далекими видами.
1: Зоя Александровна, я вспоминаю эксперимент 88-го года, он 88-89-го, как раз, который был поставлен с карликовым шимпанзе. Я сейчас для слушателей расскажу. В наушниках этой шимпанзе, которой, кстати, было 8 лет, ей разные люди подавали команды. Ну, допустим, положи булку в микроволновку или достань платок из вот этого кармана, или выйди на улицу, найди там морковку. Самое удивительное, что эта шимпанзе, она выполняла большинство...
0: Это был мальчик.
1: А, это был мальчик, этот, да?
0: Мальчик, да?
1: Да, спасибо. Он выполнял большинство инструкций абсолютно верно.
0: Ну, о том, что у шимпанзе есть сознание, эту точку поставили, есть оно. Уже вроде с этим никто не спорит.
1: По поводу языка. Могут ли ученые, на ваш взгляд, могут ли животные, на ваш взгляд, общаться друг с другом? Они разговаривают друг с другом?
0: Общаются. Но не друг с другом. Естественные коммуникативные системы животных радикальным образом отличаются от коммуникативных процессов у человека, от речи, от чисто человеческого коммуникативного процесса. Слова и фразы, которые произносит человек, это осмысленные, целенаправленные, преднамеренно составляемые последовательности слов. Преднамеренно и произвольно. И мысль изреченная может быть в том числе и осознанной ложью. В отличие от этого, все коммуникативные сигналы у животных – это объективное внешнее выражение их внутреннего состояния. Вот испугалась собака, поджала хвост, обозлилась на сородича, который там рвется к ее миске, ощерилась, подняла шерсть, оскалилась, там хвост трубой, рычит и так далее. И все сигналы, которые она при этом издает, это все объективное, непроизвольное отражение ее внутреннего состояния. Вот язык животных – это такое непроизвольное внешнее выражение внутренних состояний – голода, страха, стремления к контакту и так далее и тому подобное. Коммуникативные сигналы животных никогда не описывают ничего во внешней среде. Они не могут произнести, что вон мимо меня пробежал злобный пес с соседнего участка, сейчас он на меня бросится. Все сигналы, испускаемые животным, это непроизвольное отражение его внутреннего состояния. Угу. И про внешнюю среду оно ничего не говорит.
1: Ну, то есть они не могут сказать, какая хорошая погода сегодня, дорогая, говорит лев своей львице. Пойдем пройдемся. Нет, такого нет. Не может быть. Поймут ли два льва друг друга из разных зоопарков?
0: Основу общения животных составляет их врожденный набор сигналов. Причем наборы эти у всех представителей каждого вида достаточно стандартные, стереотипные, врожденные и обеспечивают общение. Но, скажем, есть какие-то популяционные различия. Вот сейчас почему-то все время приходит в голову у американских волков показаны различия сигналов в разных популяциях, которые живут, может быть, даже недалеко друг от друга, но замкнуты внутри. У них в их обычном волчьем языке имеются какие-то нюансы, которые отличают их от лексикона другой, соседней такой же волчьей популяции.
1: Почему, если вы говорите, что вся их знаковая система, она обусловлена их происхождением, тогда почему животные, о которых мы сегодня ведем речь, речь способна выполнять, ну, не только заученные действия, но и находить новые решения.
0: Ну, потому что эволюция мозга идет семимильными шагами. Для эволюции мозга характерен опережающий характер. Какие-то органы увеличиваются там что-то в 2 раза, а мозг в 4. И постоянно на каждом уровне, на каждом, так сказать, этапе эволюции организм обладает большим набором возможностей, способностей, нежели ему необходимы для выживания. И существует даже такое понятие потенциальная психика, запасной ум, которые позволяют животному выполнять нечто, выходящее за пределы его видового репертуара.
1: Может быть, какой-то пример сейчас придет на ум? Вот что может этот вид, чего ему, в принципе, не надо?
0: Ну, особенно этот люфт, конечно, хорошо про него рассказывать на примере приматов.
1: Давай.
0: Вот скажите, пожалуйста, зачем, пусть даже самым развитым, пусть бонобо и шимпанзе, за счет чего у них сложилась способность рисовать, причем не чирикать по бумаге просто, а создавать некие, в общем, композиции или замкнутые контуры.
1: Прервемся буквально на пару мгновений, а затем вернемся в эфир. В студии доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета Московского государственного университета Зоя Зорина.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
2: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Здравствуйте, мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в виртуальной студии «Комсомольской правды» мы говорим о психике, сознании и интеллекте животных. Доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Зорина у нас в эфире. Зоя Александровна, продолжим. Зоя Александровна, а чем занимается эволюционная психология?
0: Эволюционная психология реально сравнивает уровень развития психики у животных на разных этапах филогенетического развития, в разных ее ветвях, в разных отделах и так далее. На разных этапах эволюции.
1: То есть мы сравниваем на сегодняшний день, какая психология вот у данного вида животных и какой она была у их далеких предков.
0: Так, и плюс, какие представители какого-то отряда далеко продвинулись в своей эволюции и приближаются, ну вот как обезьяны, например, которые очень приближаются к человеку.
1: Почему именно обезьяны?
0: А кто их знает?
1: То есть такого
0: вот,
1: ответа нет?
0: Ну, я не знаю такого ответа. Вот что есть, то есть. Мы можем только констатировать. Меня всегда поражает, что известно, что насекомые – это супер прогрессирующая группа. Там говорят, что каждый день появляется какой-нибудь новый вид насекомых. Одновременно с ними возникли колемболы. Это мельчайшие беспозвоночные, 1-3 миллиметра, живут в лесной подстилке. Причем у них тоже все достаточно непросто. Что меня поразило, у них у каждого вида свой ритуал ухаживания вот этих вот микроскопических существ. Но вот якобы они как возникли одновременно с насекомыми. Вот насекомые развиваются пышным цветом, а колемболы вот как были, так и есть. Вот.
1: Колемболы, кстати, я уточню, это под классом мелких членистоногих из класса скрытночелюстных, прости господи. Говорят, что пчелы сначала кодируют информацию в своих танцах. Ну, где шимпанзе и где пчела? А значит ли это, что пчелы обладают интеллектом?
0: Понимаете, они просто... У шимпанзе своя компания, у пчел своя компания.
1: Это как понимать?
0: Это разные ветви, абсолютно разные группы и ветви. У них разные происхождения. Они не из одной точки, не из одной группы же развивались. Каждая группа эволюционировала своим путем, проходила свои стадии, сталкивалась со своими неприятностями и достигала своих высот или не достигала.
1: Но мы же часто сравниваем интеллект с размером мозга. Когда говорят о дельфинах, сразу говорят о том, что их мозг гораздо тяжелее, чем человеческий, вот поэтому они такие умные. А у пчелы там что?
0: А вот в том-то и дело, что у насекомых, у беспозвоночных вообще совершенно другие принципы организации нервной системы. У меня тоже это всегда просто, ну, вот как-то не укладывается в голове, не дает покоя. Там все совсем по-другому устроено. Но это одна из закономерностей эволюции живого, что один и тот же функциональный результат может достигаться совершенно разными путями и на базе совершенно разных структур. Так же, как вот птицы мозг млекопитающих устроены совершенно по-другому. Но, тем не менее, доказано, что врановые попугаи, их психика не менее сложна, чем у шимпанзе и горилл.
1: Но все-таки возвращаемся к пчелам. Это выяснить удалось, что за информацию они кодируют в своих танцах?
0: Они кодируют направление на источник корма и расстояние. Действительно, меняя там какие-то элементы танца, они эту информацию вроде бы действительно передают.
1: А вот муравьи. Мы к ним тоже положительно относимся, благодаря Ивану Андреевичу Крылову, как минимум. Они способны найти дорогу к родному муравейнику. Их мы можем с пчелами сравнивать? Вроде и те насекомые.
0: Ну, конечно, можем. И те, и другие высокоразвитые насекомые.
1: А кто умнее?
0: Знаете, вот это вопрос не очень хороший.
1: Ну, почему?
0: Потому что он очень клонит отвечающего к таким, ну, популистским и не очень точным ответам. Сравнивать, конечно, нужно и можно, но здесь нужна большая точность применения одинаковых каких-то тестов.
1: Каковы сегодняшние представления о психике животных, если подводить общий знаменатель?
0: Хорошая у них психика.
1: Они крепкая.
0: Крепкая, здоровая и обеспечивает существование в типичных для вида условиях среды, так, чтобы всем нам так жить. И плюс у наиболее развитых есть еще то, что называется потенциальной психикой или запасным мозгом. То, что позволяет наиболее развитым из них действовать в новых ситуациях, которые отбором не предусмотрены, для которых у них нет готовых решений. Но, тем не менее, за счет вот постоянно растущего в эволюции мозга, происходящего его усложнения, появляется возможность даже насекомым в новых ситуациях решать какие-то новые задачи и находить выход вот в тех ситуациях, выхода из которых вроде бы и нет. За счет вот такого опережающего развития мозга в процессе эволюции. Мозг на каждом уровне, мозг может гораздо больше, чем ему нужно просто для жизни. Возьмите обезьян, когда они попадают вот в такую искусственную и более разнообразную среду. Вплоть до того, что обезьяны рисовать могут. Зачем? Каким образом? Какой там отбор мог сформировать вот такие способности? С какого перепугу он бы стал формировать специально подобные возможности? Вот это пример такой потенциальной психики. За счет того, что мозг большой, мозг развитый, и у него появляются какие-то совершенно неожиданные запасные способности. Типа рисования, развлечения цветов.
1: А вот ухаживание тоже можно отнести к высшей нервной деятельности, к развитию мозга?
0: Нет, развитие мозга, оно тоже положено от природы. Но с той только разницей, что ритуалы ухаживания – это важнейшая черта поведения, которая обеспечивает сохранение вида. Потому что если спариваться с кем попало, извините,
1: то ничего хорошего не будет.
0: Ничего хорошего из этого не выйдет. Не только для человека, но и для, в особенности для животных. Потому что виды просто растворятся друг в друге и выпадут в несъедобный осадок.
1: Спасибо вам, Зоя Александровна. На сегодня в эфире «Комсомольской правды» была доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Все Александровна правда. Зорина.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
4: Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
2: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
4: Медведя можно научить стрелять из автомата.
2: В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Лекция названа «10 открытий», но мне было настолько трудно отобрать эти 10 открытий, что в итоге я решил, что пусть будет 17 открытий. Оно будет 17. Вот. Ну, в основном это будет последний год, но парочка будет немножко, чуть-чуть мы назад в прошлое сдвинемся, но я надеюсь, вы меня простите, просто там такие примеры очень красивые, я решил их заодно включить. Вот, и начнем мы с разговора про неандертальцев, про предков неандертальцев. Вот этот симпатичный дяденька свалился в пещеру в Италии где-то 170-180 тысяч лет назад, да, 170 примерно тысяч лет назад, вот его нашли в 1993 году спелеологи в пещере Альтамура, причем они не знали, конечно, насколько он древний, но было понятно, что он древний, потому что он весь такой порос кальцитовыми наростами. И итальянские ученые, они такие неторопливые, поэтому только в 2008 году туда снова пришли специалисты, взяли у него образец, кусочек лопатки, там же целый скелет, вот в таком виде валялся, они взяли кусочек лопатки, они взяли вот эти кальцитовые начеки для того, чтобы датировать их, по-моему, уран-ториевым методом, выяснили, что у него датировка такая, то есть вот где-то от 130 до 170 тысяч лет назад он туда попал, а митохондриальная ДНК у него оказалась типично неандертальская. Это было уже все опубликовано в 2015 году. В 2016 году братья Кеннис сделали вот эту скульптуру. Причем черепа еще как такового никто толком не видел, были только вот эти фотографии. Но реконструкцию они уже сделали. И вот не прошло и 8 лет, как наконец добрались наконец до черепа. Но с этим черепом были проблемы, потому что, значит, в этой пещере, значит, там такая стенка из сталагмитов фактически, которая делит ее на две. И череп, он в ней прям застрял. То есть лицом он торчит к нам, а затылок у него в такой маленькой камере, куда вообще никак не забраться. Туда можно было только в щель просунуть, значит, на таком зонде, на штативе GoPro-шку. И, короче говоря, значит, эти специалисты сделали фотографии со всех сторон этого черепа и с помощью фотограмметрии построили две половинки, такие сделали виртуальные модели, а потом собрали их вместе. И вот у них получилась виртуальная модель черепа, которая оказалась довольно похожа на других древних гоминин из пещеры Сима-де-Ла-Суэсес в Испании, но они гораздо более древние. То есть там-то датировки 430 тысяч лет, а у этого друга вот где-то 150. И, соответственно, возникла идея, что вот в Италии был такой рефугиум, где-то такие архаичные еще недонеандертальцы сохранились, когда уже в других частях Европы бродили уже более такие неандертальские товарищи. Ну, учитывая темпы вот этого исследования, наверное, еще лет через 8 нам покажут остальной скелет. Будем ждать. Значит, продолжая разговор про неандертальцев, весьма дискуссионная тема их охотничьи навыки и на каких животных они были в состоянии охотиться. Можно услышать о том, что, ну, наверное, на зайцев, может быть, на оленей, но, конечно, не на мамонтов, потому что куда неандертальцам с какими-то жалкими деревянными палками против огромного вот этого зверюги. Вот замечательный памятник находится в Германии, называется Neumark Nord, где уже больше 100 лет назад находили скелеты, это не мамонты, это прямобивневые слоны, палеолоксабоны, которые были вообще по размерам крупные самцы в два раза больше современных слонов. Их там нашли 70 скелетов, некоторые достаточно комплектные, как вот этот. И вот в недавнем исследовании специалисты провели анализ подробной поверхности этих костей. Вот тут на фото, чтобы вы понимали масштаб, как раз ученая дама делает какие-то фотографии поверхности бедренной палеолоксабона. И эти поверхности прямо испещрены следами от орудий. То есть их разделывали, и разделывали их очень старательно. То есть отделяли конечности, отделяли хобот, вынимали все внутренние органы. Значит, ноги сами разделывали с особой тщательностью. Вот, видимо, неандертальцев интересовали такие жировые подушки в стопах. Они, наверное, были самые вкусные. И они их там с особым рвением их оттуда вырезали. кроме того, вот то, что касается того, охотились они, или, знаете, как иногда предполагают, может, это были уже дохлые слоны, которых они находили умерших своей смертью. Но вот анализ полувозрастного состава этого кладбища говорит, что не похоже на естественное кладбище слонов. Там нет самок, там нет совсем молодых особей, там такие зрелые самцы. И дальше рассуждают так, что если у них социальная организация, у этих палеоксодонов, была примерно такая, как у современных слонов вот есть зрелые одиночные самцы, которые бродят отдельно от стада. И на них проще охотиться, когда он один. И что вот у этих неандертальцев была такая стратегия, они выбирали себе добычей этих одиночных самцов. Еще интересный момент. Посчитали, что чтобы съесть такого слона за неделю, нужно 350 человек. Просто чтобы его съесть. 100 человек съедят его за месяц. Соответственно, мы-то представляем, что они какими-то маленькими группками ходили. И вот что они маленькими группками делали с такой горой мяса? Значит, дальше предполагают. Либо у них были какие-то методы консервации, то есть они вялили, коптили это мясо, потом его надо было куда-то нести, там хранить. Либо они собирались действительно огромной толпой, то есть разные там, условно, племена со всех сторон приходили и дружно устраивали пирушку, на которой они ели этого слона. Вот так. И дальше там у них, конечно, отдельная часть статьи посвящена тому, как они охотились, и анализу эффективности деревянных копий. Имеется в виду деревянная копья, которая без наконечников вообще. Просто заостренная деревянная палка. Казалось бы, ну что это за орудие? Но они проводят этнографический анализ и показывают, что разные традиционные народы до самого недавнего времени с этими деревянными палками неплохо так охотились. В том числе, кстати говоря, на слонов, пигмеи в Африке. Неандертальцы будут поплотнее пигмеев, так что, вероятно, они с этой задачей справлялись и неплохо так этих слонов, видимо, истребили в конце. Естественно, нельзя не сказать про различные генетические исследования неандертальцев, которых сейчас уже проведено очень много, но вот это оно такое специфическое, потому что решили посмотреть, а нет ли вклада неандертальской ДНК в наши циркадные ритмы. Ну, циркадные ритмы – это такие вот биологические часы, про которые вы, наверное, знаете, что мы делимся условно на жаворонков и сов. Жаворонки в среднем просыпаются на 2 часа раньше, ложатся спать на 2 часа раньше. И понятно, что мы можем менять свой режим, подстраиваться. Вот я сегодня встал, это еще 7 утра не было. Но это тяжело. То есть, в принципе, есть заметная генетическая составляющая. Сейчас уже известно порядка 250 генов, которые влияют на циркадные ритмы человека. А поскольку неандертальцы, значит, в северных широтах жили сотни тысяч лет, то наверняка какие-то у них адаптации были вот к местному световому дню, который зимой короткий, летом длинный. И вот, когда пришли кроманьонцы, может быть, они от неандертальцев приобрели какие-то вот такие вот характеристики. И анализ показал, что действительно найдено было порядка 4000 генетических вариантов неандертальских, так или иначе связанных с циркадными ритмами, которые есть у современных неафриканцев. Что, в общем, хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. Но это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка, то есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что зачем быть жаворонком на севере, ведь вот зимой это вообще солнце встает поздно, ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее надо попытаться интерпретировать. Вот от неандертальцев мы перейдем к Древнему Египту внезапно. И здесь будет, я вижу здесь дети, но у меня будут такие не очень симпатичные примеры. Один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать, я намекну только. Вот, известны различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которые высыпают перед царем, а там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленные, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в дельте Нила, Тель-эль-Даба называется, и там когда-то находилась столица царства гиксосов. Аварис – это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта, была под властью захватчиков, гиксосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили три ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Ну там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами, там еще 6 человек насчитали, то есть 18 индивидов, из них большинство мужчины, взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина, но вот 17 это мужчины. Кисти лежат вот так вот растопыренными пальцами, отрезаны очень аккуратно. То есть никаких частей предплечий не сохранилось. То есть, а вот когда, если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, не предполагают. Но дальше как это можно трактовать? То есть либо это какая-то казнь была, наказание, но вот в Древнем Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи, потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну, а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмос выгнал, но, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство, но традицию эту он у них перенял. И с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи. Вот тут такая ручка. И тут на самом деле написано, что я привез с собой двух женщин и одну руку после сражения. Ну, как-то для трофеев богатых маловато, одна рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях и обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которым можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Рамсеса III. Вот, ну перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Ну, вот уже полтора года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных там остроконов, то есть документов, действительно дошедших до нас из древности. А вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланума. Геркуланум вместе с Помпеями завалило в 79 году нашей эры при извержении Везувия. И там нашли почти 2000 папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках. И когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далека от, в общем, идеальной, и поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось, это все поднимали на корзинах наверх, и эти папирусы первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли. Какие там папирусы? Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожней, но пытались разворачивать. И при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор. Много испорчено, но вот уже в конце 20 века ученые решили все-таки обращаться с ними поделикатнее и стали использовать различные неразрушающие техники, Прежде всего, компьютерную томографию. То есть, когда они брали свиток этот, делали КТ и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании прям вот неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. Вот. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филадел. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра. Ну вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок, но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать. Значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская. То есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади за этим квартальчиком был канал. А древние ремесленники, они особенно не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось. Поэтому там нашли, например, кожаные ботинки шипованные. Вот, там, поскольку там была скотобойня, где скотобойня, там и кожевенное производство. Там делали обувь, там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различные кожи и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река, но археологи, тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке – это крайне интересно. Это для археолога просто счастье. Вот. А это снова Египет, в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших. Из них там делали мумии. Это где-то 7 век до нашей эры. 26-я династия, там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии, ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры, и самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны, и даже на них написано «зачем?». То есть это вот для головы, это для рук, это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, ну, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего этого содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология это была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно вот название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать, и там прям такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое называется антиум. Думали, что это просто мирра. А оказалось, что это вот кедр, можжевельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить, в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты, Но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная, то есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой не свежий пример, но во многих смыслах он не свежий. Но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках, и действительно проводили на кроликах и на овечках, но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт. Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить вот настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело, то есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, раззавещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую, вплоть до того, что они омывали стены палевым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон, это такая особая соль, которая использовалась при мумификации, там 300 килограмм этого натрона он привез, каких-то различных тоже зелий, масел он купил там на местных рынках, привез, и дальше вот они все это проделали. Причем они столкнулись с различными трудностями, потому что, допустим, что делать с мозгом, это было написано у Геродота, что мозг как-то вытаскивали через ноздрю, но как? И они пробовали сначала еще на других человеческих головах, значит, но они когда какие-то штучки засовывали в нос, мозг не желал вытаскиваться, не хотел. В итоге они сделали такой крючок проволочный такой, и как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили, значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Да, я говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, тело там стало легче процентов на 80, по-моему. То есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются. То есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Но, правда, это был опыт в 1994 году. С тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 1994 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет к нему, значит, новый клиент пришел. Вот. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин был удивлен. Зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот, такая замечательная история. Вот, как бы, вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионография. Ну, физики расскажут, что такое мионы, лучше, чем я. Вот. Но это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних слоях атмосферы. И потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие, и чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально, да, там, несколько лет проводили эти исследования, притом там отдельно японцы, отдельно французы, разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна, я уж ладно покажу, хоть это нехорошо на экране показывать, вот эта большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали северный коридор или коридор северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над северным входом. То есть вот это тот, что называется шеврон. Значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот, где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт. Вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, в гробницах Древнего Царства, они не делали, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала Египетскому министерству древностей туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули туда тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонд, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонд с камерой, и все увидели впервые за 4500 лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы сверху. Туристы продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали. Ну, деньги-то не хочется терять. Вот. Ну, ничего особенного. Ну, коридорчик и коридорчик. То есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с чем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, но, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4500 лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровища – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Бюрги-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей, и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Ну, само по себе это уже никого не удивляет, древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, и, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме построили их родословную и получили две такие родословные, как бы два клана, один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений, и у них есть отец-основатель, то есть мужчина, который является прародителем их всех, вот он. Но если вы думаете, что это он, нет, вот он, внизу. То есть это женщина какая-то, а он, это единственное вторичное погребение, то есть его подхоронили к женщине. Причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный. Но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили, ну, на новом кладбище. С какой-то женщиной, вот, ну, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось. Значит, ну, там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вот, вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность. То есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг другу родственники, а женщины все друг другу не родственники. И причем они, видимо, из разных мест приходили. То есть жен они брали себе из других общин, и кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали. То есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей. То есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они да, у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа. И на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть. И тут видно, что они были разные. То есть там были рыженькие, темненькие, светленькие. Но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями. Вот. И кроме того, интересно, что у них там было много детей. Причем многие дети доживали до зрелого возраста. Там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей. Соответственно, видимо, они хорошо кушали. Ну и не так, чтобы уж прямо мерли, как мухи. Вот. Но почему-то через 100 лет они оттуда ушли. То есть вот это все примерно 100 лет занимало вот этот период их жизни. А потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну, а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали. Что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей, их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известны, но они вообще-то крошечные, там, по миллиметру длиной в основном, но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной, в многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле, взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, где открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную. Прямо замороженную отвезли в лабораторию, там хранили. А потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. И их там уже 100 поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид Panagrolaimus colymaensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиоуглерод. Правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже вот образца. И получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще, если это подтвердится, важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то особь оттаяла и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная популяция, аналогичная публикация про коловратку из этой же значит, вечной мерзлоты, но там ей 24 тысячи лет. А теперь вот 46 тысяч лет. Но вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что ну вот надо еще вот как-то вот доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, то есть, да, что это никогда не отмерзало, что вот они из самой глубины взяли этот замороженный образец. И понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала, у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может, и для людей пригодится когда-нибудь. А, вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже, и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще, и на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мыс Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей, и вот такие вот омоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях это следы. Причем в некоторых случаях это, что интересно, это оттиск

Вот. А в других случаях это, например, вот такие вот художества. То есть это, вот, по-моему, самое крутое. Причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей. То есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил в центр точечку. То есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем, но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад. То есть они еще эти все памятники датировали с помощью терморюминесценции. Метод позволяет определить время прошедшее с момента, когда вот песчинки кварцевые последний раз освещались солнцем, то есть до того, как это было все захоронено. И датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста. Вот, вплоть до 150 тысяч лет. И авторы города говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens. Они чисто по датировкам предполагают, что это сапиенсы. Так ты по следу ты не отличишь сапиенса от какого-нибудь другого гоминина. Теоретически это могли быть какие-нибудь Homo naledi, такие припозднившиеся. Но, скорее всего, конечно, да, наши предки. А вот теперь не про предков, а тоже про тупиковых парантропов. Но здесь интересная вещь, связанная с тем, что вот исследование ДНК, вот, которое, конечно, там всех потрясли в свое время, они в основном происходят из северных широт. Потому что, конечно, сохранность ДНК сильно зависит от условий, от температуры. Где жарко, там ДНК быстренько разваливается. Но помимо ДНК есть еще различные там белки, некоторые из которых более устойчивы. Например, там коллагены и, например, протеины, которые содержатся в эмали зубов. И, соответственно, сейчас развивается палеопротеомика, то есть можно же ДНК читать, а можно непосредственно, что в ДНК закодированы аминокислотные последовательности белков. Вот. А можно сами эти аминокислотные последовательности попробовать прочитать. Вот. Что они и делают. И в некоторых случаях успешно. То есть были уже исследования палеопротеомов из Испании, этих Homo antecessor, из Дманиси, вот этих человека грузинского, денисовскую челюсть, между прочим, которую нашли в тибетской пещере Байшия, описали по протеому. И вот они взялись за парантропов. Значит, это южноафриканская пещера Сварткранс, из которой происходит вообще крупнейшая коллекция останков парантропов. Их там челюстей, черепов, зубов. Парантропы, напомню, что это такие были массивные австралопитеки с очень большими мордами, крупными зубами, и они как бы параллельно нашим предкам, хомо, существовали. То есть считается, что хомо были такие более всеядные, парантропы более специализированные, растительноядные. Где-то миллион лет назад они вымерли. Их было несколько видов. Вот это южноафриканский, парантропус робустус. И вот что интересно, что поскольку их там нашли много, то видно, что они очень разнообразные. И это пытались объяснить, что, например, ну, может быть, у них было как у горилл, сильный половой диморфизм, то есть самки были мельче самцов заметно, а может быть это хроновиды, то есть просто одни древнее других. Не всегда это можно сказать. Вот здесь они взяли 4 зуба из одного слоя, то есть примерно одновременно синхронные друг дружке, и из них получилось выделить остатки белков. Значит, поэтому, во-первых, определили их пол. Это методика, которая используется, кстати, в криминалистике. То есть есть белок амилогенин, у которого есть два варианта на X и на Y хромосоме. Соответственно, потому какой вариант этого белка определяет, что это самец или самка. И там получилось как раз два самца, две самки. Обратите внимание, что другими способами это сложно определить. И не всегда, то есть по размеру зубов можно. Но вот там был мелкий зуб, они думали, что это самка. Оказалось, что это небольшой самец. Вот, во-первых. А во-вторых, они, конечно, взяли эти вот аминокислотные последовательности и сравнили с современными ископаемыми людьми, то есть неандертальцами, с денисовцами и со всякими человекообразными обезьянами. Ну и макаку заодно взяли. Вот. И получилось, как бы, кто бы мог подумать, что парантропы оказались ближе к хомо, к людям, чем к любым другим приматам. Ну, в общем, что было более-менее очевидно, но это сейчас было показано впервые на молекулярном уровне. Не на уровне сравнения строения зубов, а впервые на молекулярном уровне, что очень круто. Но еще обратите внимание, вот там эти 4 парантропа, четвертый желтенький, он слегка так в стороне от них. Он от них все-таки отличается. То есть вот у него один вот этот вариант аминокислоты, другой. И, соответственно, они предположили, что это была какая-то отдельная группа парантропов, немножко сама по себе, может быть, там на уровне подвида.

0: которая, кстати говоря, и по строению, вот этот зуб, это как раз вот тот самый небольшой самец, то есть он какой-то был такой своеобразный, по строению он больше похож на парантропу из другой известной пещеры, Крамдрай, которая там же находится недалеко. Соответственно, вот они говорят, что нет, это не половой диморфизм, это не самцы и самки, а, видимо, это все-таки разные популяции этих парантропов, но теперь это надо изучать более тщательно, может быть, постараться получить более длинные вот эти аминокислотные цепочки, а также, конечно, вот о чем, например, я вообще просто молюсь и жду, когда они то же самое сделают для других австралопитеков и ранних хомо. Там же такая чехарда систематическая, там куча разных видов, спорных, сомнительных видов. Хорошо бы с ними разобраться. И, может быть, с помощью вот этих протеомов они с ними, наконец, разберутся. И мы, в том числе, может, мы узнаем, кто все-таки наш прямой предок, а кто не совсем прямой. Хотя, может, и не разберемся. Ну, я надеюсь. Вот, значит, я уже упомянул сегодня южноафриканских хомо наледи. На самом деле, это вот такая, типа, если говорить про находку века прямо, вот эти хомо наледи, это находка 21 века, но уже почти 10 лет назад они были описаны, эти удивительные такие архаичные, маленькие, мелкомозгие человечки из Южной Африки, которые жили всего 300 тысяч лет назад. Они известны по многочисленным скелетам, найденным в системе пещер Rising Star, значит, палеантропологом Ли Бергером. Там их реально тысячи этих костей, соответственно, какие-то десятки индивидов разных полов, возрастов в нескольких камерах. Ну и самое удивительное, что вот они в глубине пещеры, причем, значит, вот эта камера Диналеди, где их нашли впервые, туда надо пролезать по узкому длинному лазу, куда сам Ли Бергер-то пролезть не смог, потому что он такой большой мужчина, и он специально через Facebook набирал худеньких спелеологов, чтобы вот туда их запускать. Но в итоге он похудел на 20 килограмм и пролез таки туда. Вот. И у него была цель. Вот. Пещеру-то не обманешь, да? Это я просто там слегка... Костюм полнит меня. Нет, пещеру не обманешь. Вот. Значит, и теперь, значит, в декабре он выступил на пресс-конференции. Он любит всех так шокировать. Ну, вопрос-то главный был, как эти кости туда попали. Потому что на костях следов каких-то плотоядных животных нет. Вроде как бы какие-то водные потоки там тоже не проходили. И каких-то других отдельных входов в эту пещеру нет. То есть дальше Ли Бергер просто, значит, рубанул с плеча. Это погребение. То есть они их туда сами принесли и там их сложили. При этом освещали себе путь факелами. То есть вот какие-то существа с мозгом 500 кубических сантиметров 300 тысяч лет назад, освещая себе путь факелами, значит, таскали своих покойников в какую-то пещеру. Ну, бред. Вот теперь, значит, в декабре он заявил, что нашли такие следы факелов. То есть они нашли там копоть на стенах, нашли вроде бы очаги, какой-то уголь в этих пещерах. И он обещал в течение месяца, он об этом тоже в свойственной манере выступил на какой-то пресс-конференции и сказал, в течение месяца будут подробности. Но никаких подробностей не последовало. Зато примерно через полгода вышло сразу 3 статьи о том, что они нашли погребение Homo naledi и нашли еще и художество Homo naledi. Ну да, у меня написано, так что интриги не получилось. Значит, там просто они нашли 3 ямы в этих пещерах, и он, значит, доказывает, что ямы эти искусственные. То есть там действительно не просто валяются кости, а там такое углубление, это видно по характеру, собственно, породы, и внутри этой ямы отложения перемешаны, то есть там вокруг они слоями лежат, тут их последовательность нарушена, сами скелеты сочлененные, то есть это не куча костей, а там ручки в анатомическом положении, и вот по позе, судя, значит, они доказывают, что это было быстро засыпано, то есть это не упал случайно туда этот человечек, а потом постепенно его засыпало, а они его туда положили и быстренько закидали. И таких погребений они нашли там 3. Вот, одно они прямо целиком вырезали в 3 блоках, залитых гипсом, и сделали компьютерную томографию, нашли там орудие первое. Вот оно, вот такое вот орудие. Первое вообще орудие, найденное в связи с этими Homo naledi, потому что там орудий-то никаких не было. И нашли художество. То есть вот в таком предбаннике перед этой камерой, где, собственно, вот эти кости, большая такая стоит колонна, естественная, а на ее сторонах гравировки в виде хэштегов. То есть там такие пересекающиеся линии в большом количестве. Вот, они отдельно их там детально исследуют и утверждают, что, значит, вот Homo naledi, у них там был какой-то погребальный культ. Они туда носили своих покойников, тут же чего-то рисовали на этих стенах. Вот. Но, конечно, конечно, это надо вообще доказывать. То есть самое главное, датировок вот этих изображений нет. То есть он, конечно, ну, авторы статьи намекают, что а кто еще? Потому что никаких других следов человеческих в этих пещерах не найдено. Кто же еще? Конечно, Homo naledi. Но, строго говоря, это надо доказывать. Вот, тем не менее, действительно круто. Да, и где орудие? То есть чем они копали ямы? Вот это вот одно единственное орудие сомнительное, которое они там нашли. Чем они копали ямы? Вот, по идее, там следовало ожидать бы больших следов культуры, если действительно она у них была. Но, короче говоря, пока ждем. Но продолжая про гравировки, вот уже более бесспорная вещь. Значит, это пещера Ларош-Катара во Франции, значит, в которой нашли вот такие интересные следы. А там дело в том, что стены пещеры в силу каких-то тоже геологических особенностей покрыты таким рыхлым налетом. Если вот так проводить пальцами, он проминается, и остаются такие вот канавки. И там все стены вот в этих канавках. Кто-то вот так вот, видимо, водил пальцами. А пещера была запечатана, засыпана. И датировки показали, что вот это отложения эти, которые засыпали пещеру, сформировались 57 тысяч лет назад. Никаких следов, кроме неандертальских орудий, в этой пещере не найдено. И авторы доказывают, что вот 57 тысяч лет назад она была запечатана, эта пещера, и до сих пор ее никто не открыл, пока туда не пришли археологи. Соответственно, вот эти следы оставлены неандертальцами. Зачем? Ну, кто же их знает, зачем? Факт, что вот, видимо, им, может, это просто нравилось. А вот уже, это уже наши, ну, прямо наши друзья, то есть это экспедиция в Хотылево. Как раз, кстати говоря, там был Дробышевский в этот момент. К сожалению, меня не было, я туда не смог поехать в этом году, значит, о чем очень сожалею, потому что вот буквально 10 дней назад на этом памятнике в Брянской области нашли косточку с гравировкой в неандертальских слоях. Памятник неандертальский, там вообще находят много костей животных, мамонтов в том числе, каких-то лошадей. Вот. А эта кость, ну, кстати говоря, непонятно чья, возможно, мамонт или носорог. Но самое интересное, что на ней обнаружили вот эту гравировку, причем увидели ее только когда кость принесли в лабораторию и там очистили, потому что она вся была покрыта суглинком. И обратите внимание, что вот эти такие пятна марганца, они прямо на донышке этих царапин, из чего следует, что это все-таки не студенты ножиком чиркнули во время раскопок, а эти царапины древние. Вот. Ну, а там еще некоторые характеристики этих царапин свидетельствует о том, что их оставили по свежей кости, а не по высохшей. Вот. И вот теперь уже наши коллеги там под разным углом фотографировали, освещали на айфоне, там резкость поднимали, и увидели в итоге, что это вот такие два зигзага как бы и грустный смайлик. Вот. Что это значит? Уже тут появились версии. Это карта или это календарь. Значит, ну, короче говоря, неандерталец что-то процарапал. Это факт. Зачем, мы, наверное, не узнаем никогда. Но вот будем ждать и публикации, потому что пока что это только вот фотография появилась и краткий текст для пресс-релиза. Вот. Значит, а вот это тоже не совсем новость, потому что находка эта сделана пару лет назад, но она очень крутая. То есть вот эту мумию щенка, нет, не пару лет назад, в 2012 году нашли вот эту мумию щенка в Якутии, значит, назвали его Тумат, там растаяла вечная мерзлота, и он, значит, оттуда вылез. Там, кстати, и вторая мумия есть, но про нее меньше пишут. Значит, у этого Тумата сохранилось содержимое желудка, и в содержимом желудка кусок шкуры. Вот. Думали, что это шкура пещерного льва, судя по его цвету. Но когда сделали анализ ДНК, оказалось, что это носорог. Причем радиоуглеродный анализ показал, что этот щеночек жил примерно 14 тысяч лет назад, а носороги-то вымерли примерно 14 тысяч лет назад. То есть это был один из последних шерстистых носорогов, которого, значит, съел этот щенок. Но, правда, вскоре после этого он помер, потому что кусок не переварился. Значит, он быстренько помер. Почему помер, не знаем. Вот, и там разные версии. Может быть, они нашли дохлого носорога, может, это была уже домашняя собака, и охотники ему дали. Никто не знает, но это впервые в истории науки, значит, нашли часть животного одного вида в желудке животного другого вида, древнего, и определили с точностью до вида, кого он съел. И качество митохондриальной ДНК там оказалось настолько хорошей, что они использовали ее, ну, не они, другие ученые, которые занимаются исследованием шерстистых носорогов, использовали эту митохондриальную ДНК в исследовании популяции шерстистых носорогов, причин их вымирания, какая у них была численность. Там вот эта митохондриальная ДНК куска шкуры из желудка этого вот тумата фигурирует вместе с другими ДНК шерстистых носорогов, что, наверное, очень круто. На самом деле, я как-то очень быстро вам рассказал про все 17 исследований. А сколько времени прошло? Представляйтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Елена. Я сама биолог, поэтому мне очень была интересна ваша лекция. И я хотела бы немножко подвести к, возможно, 18-му открытию. Возможно, ну, скорее всего, вы знаете про Нобелевскую премию, которая была получена в 2022 году шведским ученым, как раз-таки палеогенетиком Сванте Паабо, за расшифровку ДНК денисовцев и некоторых представителей неандертальцев. Не могли бы вы рассказать суть данного открытия, какую пользу это принесло нашему обществу, то есть за что сама Нобелевская премия была получена?
0: Там была такая, на самом деле, более расплывчатая формулировка: за исследование эволюции древних гоминин на уровне генетическом. Значит, слушайте, была куча комментариев от генетиков, вот как раз когда была вручена эта Нобелевская премия, начала бомбить, так сказать, некоторых людей, то, что, а почему не за это же по медицине, как бы, физиологии, а какая польза вообще? Я понимаю, там, рак, допустим, там как-то лечат, жизнь продлевают, или там какими-то сердечными там болезнями борются, а здесь вот вроде какая-то вещь отвлеченная. Вот, я, поскольку я вообще далек от Нобелевской премии, я могу сказать только, что там, во-первых, ну, вообще сама палеогенетика – это революция палеантропологии. Насколько она вообще, насколько вообще все это к практике человеческой относится – это философский вопрос. Потому что, ну, зачем нам нужна история? Зачем нам нужно искусство, например? Вот, то есть ты на хлеб не намажешь. Но вообще людей издревле волнует, откуда мы. То есть, может быть, одна из задач человека как вида – выяснить, откуда он взялся. Вот. Во-вторых, понятно, что вот эти технологии, которые вот Паабо и его команда, понятно, что он не один, там, а их там огромный коллектив, они развивались с 80-х годов 20 века, они произвели революцию вообще в методике работы с образцами, их очистки, их хранения и там прочтения, интерпретации, вот это всего. То есть там реально такие космические методы, которые теперь гораздо более широко используются и в криминалистике, и в медицине. Вот. И, ну, естественно, есть некий вклад, об этом были комментарии медиков, кстати говоря. Ну вот мы сейчас хотя бы даже посмотрели на эти циркадные гены. Наверное, это может пригодиться и в медицинских целях, знание вот этих генетических вариантов, откуда они у нас взялись. Вот. И таких исследований сейчас много. Все это невозможно без Паабо. Вот. Но, на мой взгляд, не всегда стоит искать прямой практический выхлоп, а просто это очень важный мировоззренческий вопрос. И вклад тут переоценить невозможно, Сванте Паабо. Кстати говоря, еще лет 10 назад, даже больше 10 лет назад, когда мы еще вот как бы только антропогенез появился, и мы делали такой клуб «Антропогенез» в Дарвиновском музее, туда приходили ученые разные просто выступать. Мария Борисовна Медникова, один из наших крутейших антропологов, она сказала, рассказывала тогда про эти исследования и сказала: будущий Нобелевский лауреат Сванте Паабо. Это было в 2011 году. Вот, то есть уже тогда ждали, что будет. Так, вот там, наверное, есть вопросы с чата, нет? Да, пожалуйста, тогда.
2: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот, насколько я понимаю, и человек, и животные испытывают эмоции. Но вот чувства уже испытывает только человек. Вот на каком этапе у человека появились чувства, и зачем вот с точки зрения эволюции они ему понадобились?
0: Это вопрос к этологам. У нас было выступление. Я думаю, что таких животных тоже с чувствами все в порядке. Это как это у вас такое искусственное деление чувства, эмоции. Но если вы как бы уколете... Чувство – это, понимаете, чувство. Чувство боли, там, чувство холода, чувство страха. Страха. Разве животные не боятся? Почему? Почему? Человекообразные обезьяны хорошо помнят, например, своих обидчиков. Есть примеры там, различных там, шимпанзе и горилл. Там, горилла Коко – это, конечно, такое полуанекдотическое свидетельство. Рассказывала про то, как убили браконьера, убили ее мать. Она это помнила. Поэтому, как бы, в соответствии с тем, что Дарвин в свое время писал, то, такой стены между человеком и животными нет. Обычно это количественные, а не качественные различия. Вот. Но это вопрос к этологам. Вот. Не совсем ко мне. Пожалуйста. Так, давайте вот туда дадим микрофон, а потом вернемся сюда.
3: Добрый вечер. Спасибо за лекцию, Николай. Вопрос касается рук и Египта, естественно. Вот. Вам не кажется, что это может быть просто финансовой отчетностью перед наемниками? Наемники уже существовали, отчетность финансовая в Египте была вполне себе развита. Ну и, соответственно, те иероглифы, которые вы тоже показали, это тоже вполне себе у царя враг. От врага ему привезли.
0: В каком-то смысле да. Потому что просто у нас есть текстовые свидетельства, где говорится о том, что за эти руки они получали золото, землю, наложниц. Вот. Соответственно, да, чем больше рук принес, тем больше получил. Там есть большое количество документов, причем там в некоторых случаях речь идет о тысячах этих рук или сотнях, других о десятках, или даже вот на погребении вот этого вот какого-то воина написано, что он одну руку принес, но тоже все равно. Хоть одного врага он убил и отчитался. В каком-то смысле... В каком-то смысле, да, это нужно было для учета. Они считали по этим рукам, сколько врагов повержено. И смысл в том, что еще, даже если этот враг жив, ему сложнее будет потом воевать без руки. Поэтому там есть версии, что они уже выход отрубали, иди гуляй.
4: Вот.
0: Да, да. Вот. Пожалуйста.
2: Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Тоже вопрос именно больше к лекции относящийся. Какой из перечисленных открытий для вас самый интересный, как вы считаете, именно, который вы нам презентовали?
0: Ну, там, конечно, если посмотреть на них вот так вот строго, они разного уровня. То есть некоторые действительно сенсационные, революционные, другие, ну, такие интересные штрихи. Вот, но на самом деле вот это... родословные неолитических людей на меня произвела очень сильное впечатление. Вот, хотя понятно, что это какого-то переворота нету в науке. Ну или вот эти параантропы. На самом деле это очень круто, хотя это не совсем очевидно на первый взгляд. И именно в публикации собой говорится, что это потенциальный переворот. Потенциальный переворот в палеантропологии. Потому что сейчас этого будет больше. И это действительно позволит нам на новом уровне выяснять эволюционные связи всяких древних гоминин, то есть мы перешагнули через 2 миллиона лет. Вот этим, я не сказал, по-моему, параантропам этим, им 2 миллиона лет. По идее, шансов найти там ДНК, тем более это Африка, практически нулевые шансы. А вот зато какие-то вот эти белковые остатки у них есть, и можно с этим работать. Вот это очень круто.
5: Александр, огромное спасибо. Меня зовут Анастасия. Вот вы знаете, когда я училась в школе, жизнь была очень простая. Мы знали, что вот у нас есть Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, а потом вдруг вот мы такие красивые идем. А потом, когда интереснее стала копать, зашла на замечательный антропогенез, понабежали какие-то всякие разные персонажи, типа там тех же самых денисовцев, Homo naledi и все остальные. И скажите, пожалуйста, как в этой чехарде можно разобраться, от кого же все-таки в итоге мы произошли? Вот Homo sapiens, он откуда пошел? И какие отношения связывали их с теми другими видами, типа там кроманьонцев и всех остальных? И отсюда следует же второй вопрос. Вам не кажется, что чем больше мы копаем, тем меньше мы знаем? Чем больше информации мы получаем, тем больше мы запутываемся.
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, в школьных учебниках вот эта вся простота, она осталась и сейчас. То есть там австралопитек, пятикантроп, неандерталец, кроманьонец. Вот это марш прогресса, так называемый. Вот. Во многих книгах это до сих пор есть. И это понятно, потому что детям надо все-таки по-простому как-то объяснить. Вот. Ну, и вот если даже мы с вами не можем разобраться, что говорить о школьниках. А это вообще в науке везде-то. То есть с развитием какого-то знания мы переходим от более простых моделей к более сложным. Это проблема. Это проблема еще и популяризации этого знания, потому что на самом деле сложные модели ближе к реальности, а для обывателя это кажется, что нам морочат голову. То есть если я постоянно это вижу в комментариях. То есть если человек что-то не понимает, значит, он подозревает, что его дурят. Вот. Ну, значит, надо попробовать все-таки разобраться. Тем более там не такая уж схема, это не квантовая физика. У нас дерево на сайте висит, но, правда, немножко устарело. Кто там с кем и чего. Вот. Тем более, что ну, вот, это еще добавляет нам сложности, когда мы выяснили, что они скрещиваются. То есть эволюционное дерево – это не только расходящиеся веточки, но и сходящиеся. То есть они могут снова гибридизироваться, и это, судя по всему, скорее правило, чем исключение. Потому что вот пока не было вот этой палеогенетики, это вот на вопрос, а что нам там добавила палеогенетика, пока ее не было, все было красиво. Такое дерево, вот тут у нас неандертальцы, тут сапиенсы, там у нас австралопитеки всякие разные. Вот, значит, от афарского австралопитека хабилис, от хабилиса эректус. Вот. А когда стали читать древние геномы, и не только людей, а других ископаемых всяких животных, выяснилось, что они там постоянно все метисируются друг с дружкой. Поэтому там вот такая каша. И судя по всему, в некоторых случаях, может быть, во многих случаях, сказать, что конкретно вот это предок, а это не предок, нельзя, потому что это неандерталец. Вроде как бы он не предок, но учитывая, что какой-то вклад он сделал, он один из предков. Предков может быть много. И то же самое у австралопитеков. Когда мы говорим, что вот были африканусы в Африке, значит, афаренсисы в Восточной Африке, там еще какие-нибудь эти там бахргазальские, там гари и прочее. Вот, кто из них? А может, они тоже там все между собой метисировались, поэтому они, может, и все, или кто-то из них, а может, они с парантропами скрещивались. Вот, ну, пока мы этого точно не знаем. Короче говоря, да, значит, как это, умножая знания, умножаешь скорбь, и там чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов возникает, да, это вот красота познания, в отличие, может быть, там, какой-нибудь религиозной картины мира, которая принципиально конечна и неизменна, грубо говоря. Здесь это постоянно меняющееся и расширяющееся такое пространство. Наверное, это здорово, вот, красиво. Вот. Пожалуйста.
4: Александр, у меня вопрос немножко личного характера. Кто или что вас вдохновило заниматься наукой, да? Потому что в детстве, ну, понятно, что это все очень интересно, но вот так, чтобы из детства вынести это во взрослое и стать ученым, да, достаточно известным, что вот вас поддерживало все эти годы?
0: Я все-таки не ученый, я не исследователь. Я публицист, я научный журналист, я популяризатор науки. То есть я непосредственно, меня нельзя назвать ученым, тем более известным ученым. Я популяризатор науки. Вот. Наукой занимаются мои коллеги. Вот. Во-вторых, всякие книжки с детства, мультики, в принципе, все то же самое, что и современные детишки любят. Книжки про динозавров, значит, вот. Многие смотрят, но я-то значительную часть жизни занимался совсем другими вещами. То есть по образованию я математик. Значит, работал я журналистом. Вот. И где-то только вот в 2009 году, вот, в очень сознательном возрасте, у меня интерес был к этому всему, я познакомился с Дробышевским. Но познакомился не случайно, потому что мне это было интересно. А как раз существование уже электронной почты и социальных сетей позволяло познакомиться с людьми, невзирая на то, что мы в разных городах. И прочее. Вот. И тогда мы придумали проект «Антропогенез». Вот это было в 2009, уже в начале 2010 года. Вот появился «Антропогенез». С тех пор вот этот проект и существует.
6: Вот. Александр, если позволите, я воспользуюсь правом руководителя ИЦАИ, потому что я очень люблю, когда наши спикеры, которые популяризируют науку здесь каждый день, приходят в гости на других спикеров, которые к нам приезжают. И наш химик Екатерина Качалова, у нас есть физики из ЭПФРАН, которые могут все рассказать про мионы. Вот, я сюда отнесу.
0: А потом девочки, вот тут девочки.
7: Да, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, и, может быть, простите меня за мое невежество, я ничего не знаю.
0: Я по физике ничего не знаю.
7: А я химик, отлично, я тоже ничего не знаю по физике. Подскажите, пожалуйста, вот там успешно у останков расшифровывают ДНК. А находили ли какие-то, например, мутации в ДНК, которые привели к смерти? Или, например, может быть, диагностировали рак у там, вот это умер от рака? Или понятно, если нашли останки с проломленным черепом. Понятно, от чего умер. Там упал камень на голову. А находили ли прям останки, где можно было понять, что это прям была болезнь, например, поражающая?
0: Есть, значит, по поводу именно по ДНК, Я такого не слышал, чтобы прям находили какие-то генетические... Ну, на самом деле, слышал. Вот, ну, просто если говорить про рак, то есть находки реально с костными опухолями. То есть там ДНК не нужно, а там реально... Причем есть Homo habilis из Южной Африки, у которого, которому там 1,5 миллиона лет. И у него фаланга стопы с костной опухолью. Причем это какая-то там... Ну, медики меня поправят, карцинома, то есть, ну, какая-то злокачественная, короче говоря, опухоль. Вот, есть ребро неандертальца, тоже с опухолью. Есть находки даже каких-то там девонских рыб с чем-то похожим на рак, и динозавров. То есть опухоли, в том числе злокачественные, были, и их находят на скелете. Я не уверен, что это можно по ДНК увидеть, вот, потому что это же, это нужно, как бы... Меня должны поправить, опять же, специалисты там, по медицине, радиационной медицине, по онкологии и все это вместе еще с палеопатологией. Но это же должны быть образцы, по идее, ткани или там, крови, когда мы там, ищем метастазы и прочее. А у нас есть только скелет и зубы. Вот. И найти там какие-то вот эти мутации, которые приводят к тому, что там, ткань становится вот, источником злокачественной опухоли, я не знаю, чтобы такое было. Вот, я знаю находки, ну, не такие древние. Вот есть мумия гуманоида под названием Ата, значит, из Перу, если не ошибаюсь, кажется. Ну, короче говоря, Южная Америка. Там вот такого нашли человечка, вот такого, сушеного. И его в течение ряда лет показывали как инопланетянина. Но, судя по всему, это такое мумия эмбриона, вот, с многочисленными патологиями. И вот его специально генетически исследовали и показали, что у него множество наследственных нарушений, которые приводят там, к карликовости, недоразвитию мозга, значит, нарушению там, вообще ну, всего, чего можно, из-за чего, видимо, он сразу после рождения умер. И ну, вот это тот пример, о котором мы говорили. Но это, и он современный. Это мумия, которая, видимо, 20 века. Вот, про древних, про египетские мумии с различными заболеваниями и патологиями. Наиболее известный Тутанхамон, у которого были там всякие там, болезни крови и еще чего-то. Вот. Такие исследования есть. Про неандертальцев я подобного не слышал. Вот. Есть исследования мамонтов, поздних мамонтов, которые жили на острове Врангеля, или там еще есть поздние популяции этих островов Иосифа, что ли. Вот. Да, наверное, земля Франции Иосифа. Вот. Где... Значит, по сравнению генома мамонта вот этого позднего, с геномом, который жил там примерно уже 5000 лет назад, с мамонтом из Сибири, который жил 40 тысяч лет назад, показали, как они выродились. То есть из-за того, что это была маленькая популяция, и поэтому у него уже там не работали какие-то обонятельные рецепторы, шерсть была полупрозрачной, и вообще был он весь такой болезненный. Такой, вот. То есть, видимо, эта популяция загибалась там уже вот, от вырождения. Но умерли они, видимо, потому что их просто пресная вода кончилась, потому что закончился ледниковый период, уровень Мирового океана поднялся, притопили там у них источники воды, им было там совсем плохо. Вот есть такие вот исследования. Вот. Например, да, пожалуйста.
8: Спасибо за лекцию. Я бы хотела задать вопрос. Почему считают, что... царапины на стенах пещеры оставлены именно неандертальцами, а они неестественного происхождения. Спасибо.
0: Обычно в таких целях проводят эксперименты. Вот эти ребята реально, во-первых, проводили эксперименты. То есть они брали различные там, камни, а там еще есть следы когтей животных, следы, оставленные различными орудиями, и в том числе следы, оставленные пальцами современных людей. То есть они проводили эксперименты и сравнивали, как это выглядит. И они пришли к выводу, что вот эти следы, они именно оставлены человеческими пальцами. Вот. Против того, что они естественным путем оставлены, обычно используют такой аргумент. Покажите естественный пример. Вот в данном случае они достаточно протяженные, они параллельные, их много, они примерно одинаковые ширины одинаковой глубины, они там, условно говоря, не пересекают, или там, наоборот, пересекают какие-нибудь трещины на стене. То есть, короче говоря, обычно они используют такой набор признаков, по которым можно отличить естественные следы от искусственных. И говорят, вот смотрите, если бы они были естественными, то, скорее всего, они бы следовали каким-нибудь там трещинкам на этой скале. Скорее всего, они бы были разной ширины, разной длины и изгибались. обрывались бы в разных местах, потому что естественные процессы, они вот случайным образом приходят. А здесь они, смотри, короче, одинаковенькие, одинаковые ширины, вот, они не прерываются. Там они даже как-то где-то анализируют, что вот он вел, а в конце у него уже пальчик вот так вот. Там уже немножко след изменился, потому что палец под другим углом идет. Вот, поэтому, да, они доказывают, что это именно человеком оставлено. Хотя, конечно, всегда можно поспорить с этим, да.
6: А тогда в продолжение вопроса уточнить, а не могло ли это быть некое действие ритуального характера, например, как буддийское поворачивание молельных барабанов? Ну, не обязательно прямая параллель, но...
0: Все, что угодно могло быть, да как доказать? Главный вопрос. То есть там вот как вот эта кость из Хопилева, там начинается, это карта, они нарисовали зайчика, значит, это был, значит, автограф неандертальца, или это горы они нарисовали. Это всегда крайне затруднительно доказать. То есть есть факт, что это, вот как бы, они доказывают, что это сделал, видимо, человек. Сделал он это осознанно. Зачем? Нужно придумать множество объяснений. Там даже, что вот он пытался что-то изобразить. И при некоторой фантазии можно там что-то увидеть. Вот он раковину, нарисовал раковину. А может и нет. То есть это всегда вот такое вот умозрительное рассуждение на песке. Поэтому, на мой взгляд, лучше вот тут притормозить. Катенька, а есть ли вопросы из чата какие-нибудь? Нету пока вопросов из чата. Так, давайте дадим вот туда микрофончик для, опять же, балансу.
9: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу хэштегов. Если я не ошибаюсь, их находили в разных частях мира. Вот хотелось бы узнать, с чем это связано. Ну, что послужило образу, почему это ставят? Спасибо.
0: Ну, возможно, это просто это какая-то самая очевидная геометрическая простейшая фигура. То есть взял, нарисовал. Просто нередко они получаются просто, когда много пересекающихся линий. То есть кто-то нарисовал какое-то количество горизонтальных или там процарапал, потом процарапал вертикальные. Вот на их пересечении получился этот хэштег. Что он обозначает? Есть находка в пещере на Гибралтаре, если не ошибаюсь, вот такого тоже, вероятно, неандертальского. Есть находка аналогичного хэштега в Южной Африке на орудии в пещере Бломбас, если мне память не изменяет. То есть похожие находки есть, и они даже, вот в данном случае, они начинают говорить, что это, может быть, одна культура была. Вот, потому что, ну вот, какие-то, может, это те же люди или люди, которые как-то обменивались знаниями. Но узор слишком простой, мне кажется. Что, это то самое, а почему строили пирамиды там? Вот там и тут строили. Потому что самая, как бы, очевидная геометрическая форма. Ну, да, да. Ну, мы не знаем, почему хэштег. Пытались изобрести хэштег. Так, пожалуйста, вот там был где-то вопрос. Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой, возможно, более фундаментального характера. Недавно, не будучи вот специалистом в археологии, антропологии, начал спорить с родственником по поводу происхождения человека, и основной аргумент был против, грубо говоря, происхождения человека от обезьяны, в том, что невозможно изучить то, что было сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад. Вопрос, как вкратце это доказать, и возможно ли это, и насколько вообще методология сейчас надежна, насколько у нее высокая разрешающая способность, и каково соотношение категорических выводов каких-то относительно прошлого, особенно далекого, с предположениями, только вероятностями. Вот, спасибо.
0: Ну, во-первых, вот если начинать с конца, то это слишком, слишком глобально, потому что вы понимаете, что одно дело, когда мы изучаем твердые вещи, то есть, например, мы изучаем кости, мы изучаем орудия, вот они есть, они нам даны в ощущениях, и очевидно, что это кости, значит, какого-то живого существа, очевидно, что это орудие, вот, ну, в некоторых случаях это не очевидно, но для специалистов это понятно. Вот, другое дело, когда мы начинаем реконструировать, например, о их отношении в сообществе, о говорили ли они, о мечтали ли они, вот, да, это уже... Понятно, что в значительной степени это реконструкция, интерпретация, и там вероятностность возрастает. Я имею в виду, что это уже вот как бы большой процент предположений. Чем дальше мы отходим от твердых, так сказать, артефактов, тем больше появляется, значит, возможность для фантазирования. Хотя, конечно, как правило, в научных статьях исследователи это осознают и оговаривают. Если это как бы нормальное исследование, то там эта вероятность даже выражена в цифрах. Вот. Значит, если мы говорим, как мы можем, что мы не можем исследовать то, что было миллион лет назад, мы не можем исследовать даже то, что было секунду назад, потому что это уже прошлое. Напрямую мы не можем. Вот даже, это, помнится, был у Билла Ная такой пример. Вот я смотрю на вас, но пока я, значит, на вас смотрю, свет-то летит ко мне, вы уже изменились. Я все время вижу только прошлое. Мы все время с вами имеем дело с прошлым, но напрямую, пока я буду к вам подходить, вы еще изменитесь. Постареете чуть-чуть. Короче говоря, вот, можем ли мы изучать в принципе прошлое? То есть такой философский вопрос. Возможны ли в принципе исторические науки? А это не только палеонтология. Это и геология, это и астрономия. Потому что когда мы смотрим на далекие звезды, мы тоже смотрим на далекое прошлое. Вот. То есть если мы можем предположить, если мы будем говорить, что мы вообще не можем, ну тогда, значит, ну вот такой солипсизм. Все есть порождение моего больного воображения. Вот. Если мы все-таки исходим из того, что наши ощущения нас, ну, наверное, не всегда обманывают, то по различным косвенным признакам мы можем делать выводы. Наши выводы надежнее, если эти признаки сходятся. То есть я спросил у вас время, я спросил вот оттуда время, и еще у кого-то, и сравнил эти три цифры. Я вижу, что двое часов показывают одно время, а третьи часы – другое. С большей вероятностью все-таки вот эти два показывают правильно, а третий врет. А если у меня 9 часов, ну, разных приборов, я их сравниваю, вероятность выше. Это, конечно, все 9 могут врать. Когда мы, например, изучаем какие-нибудь памятники, и мы их датируем, сейчас их датируют десятками способов. И если в разных лабораториях разными методами приходят к сходным результатам, ну, это все-таки вероятность, что, видимо, да, правильно, ошибки нет, вероятность выше. Хотя она все равно не будет стопроцентной никогда. И в науке вообще практически, кроме математики, вы никогда не имеете дело со стопроцентной вероятностью. Она может быть очень близка к 100%, но никогда не 100%. Вот. Не знаю, убедит ли это вашего собеседника.
11: Здесь очень молодой человек.
0: Да, пожалуйста. Да.
12: Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про неандертальцев. Ну, насколько я знаю, по последним данным, неандертальцы признаны гораздо более развитыми и умными, чем считалось ранее. Существует ли какая-то связь между наличием неандертальских генов в геноме человека и когнитивными способностями, уровнем IQ?
0: Значит, такую связь пытались искать. Это будет немножко неполиткорректно, учитывая, что вообще неандертальские варианты генетически есть у неафриканцев и нет у африканцев. Вот, то как бы я бы хотел посмотреть на статью, где будут такие выводы делаться. Вот. Хотя, тем не менее, такие публикации есть. И показывается, что некоторые неандертальские варианты связаны с какими-то определенными когнитивными способностями, но каких-то вот очень серьезных выводов о том, что именно вот это вот скрещивание дало что-то не для иммунитета, не для, допустим, вот циркадных ритмов, не для кожной пигментации или там жироотложения, а именно для работы головы, каких-то таких вот заметных результатов я не видел. Вот. Хотя, ну, понятно, что вот эти неандертальские варианты, которые у нас есть, они рассеяны по всему геному, и, конечно, они попадают и в гены, которые связаны с развитием нервной системы и с когнитивными способностями в том числе. Но там всегда, когда просто начинают оценивать вклад каждого вот этого отдельного неандертальского варианта, там настолько, вот если их разложить по отдельности, там настолько мизерный вклад может быть, вот, что обычный ответ, значит, мы видим, что влияние есть, а вот какое оно, мы не знаем.
13: Вон у нас с той стороны тоже есть вопрос.
14: Добрый день, я на самом деле очень стесняюсь, меня зовут Хесус, привет. Вот. И ваша лекция, на самом деле, ну, вообще, я ожидал немного другого, но в общем и целом я, в принципе, понял, что вы хотели сказать этим. Вы просто показали то, чем вы занимаетесь, и, в принципе, к чему может привести тот или иной вид деятельности, как раз-таки, ну, короче, были сейчас вопросы про то, что вот у вас был вопрос про то, что вы спорили с родственниками, Я стесняюсь чуть, извините. Где-то здесь был вопрос про эмоциональный интеллект как раз-таки. И был вопрос, опять же, тоже про... Последний вопрос про как раз-таки само развитие определенных индивидов, которые привели нас к тому, к той точке развития нашего интеллекта и, в принципе, нас самих, которую мы знаем сейчас. Но также нужно понимать тот факт, что наше общество довольно-таки молодое. И, во-первых, я могу ответить на ваш вопрос. Ну, не то, чтобы ответить спокойно. Вопрос был в том, что вы спорили о том, что кто был до человека. То есть, мол, это не обезьяна. Но если посмотреть, в принципе, на все развитие эволюционного...
11: Есть вопрос? Давайте, Александр, отпустим. После лекции можно пообщаться друг с другом.
14: А, ну,
11: все отлично.
14: Хорошо.
0: Будьте лаконичны, сосредоточьтесь.
14: Я просто переживаю очень сильно. Я не люблю людей. Извините, я люблю больше что-то изучать и смотреть. Вот. Так что, ну, в принципе, вопросов к вам у меня нет. Но я вообще, на самом деле, просто...
0: Спасибо. Да. Спасибо, что вы высказались.
14: Последний, последний. На самом деле, я... выслушал вопросы и понял, что на три вопроса, как раз-таки про эмоции, обезьяну и коммуникативные навыки, мы не смогли ответить, поэтому я хотел попытаться ответить на них, но раз так, то нет.
11: Можно, можно после лекции вот найти молодого человека и кому интересно пообщаться.
0: Спасибо.
11: Крайний вопрос, наверное.
15: Мы можем еще пообщаться, если еще в чате.
16: Добрый вечер. Спасибо за доклад, Дмитрий. Меня вот по первому вашему открытию, да, по столовке неандертальцев, где они, значит, кушали слоников, вопрос такой, почему такое количество особей хоботных на такой ограниченной территории, ведь если бы я был неандертальцем, и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там все-таки его и съел, потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они? Они Коперхентом делали? Зачем они стаскивали в одно место?
0: Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли. Потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную его часть его уничтожили.
16: Миграция вот. Какая-то там походила,
0: возможно. Кто же знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. Так мы, они их сгоняли их туда, сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. Вот. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, значит, вот, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, там один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо, а потом уже друзей всех созывали на праздник и вместе, значит, трескали этого слона. А потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли. Потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Так, такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих много нет особых. Так, ну, давайте еще вопрос. Да, давайте.
17: Здравствуйте. Тоже не очень хочется позориться своими знаниями. Что такое? Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, да, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать?
0: Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях. И без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец, или вот как вот в случае с этими персонами, землеройная техника, и вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки, или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с высокой вероятностью работа встанет. Вот, поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Вот. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических, там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. а кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. Вот, и вот так, например, Хапилёва открыли. Вот. Сейчас уже используют иногда спутники. Пещеры, то есть там выходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Но там, где есть пещеры, да, спелеологи находят. Вот Homo naledi, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитекосидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры, и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Известно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там, водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты. Любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. Если там видит что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Типа, обратите внимание. Вот. И с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже закончился. Вот. Поэтому, да, как правило, это случайно. В некоторых случаях это происходит целенаправленно.

0: Я приглашаю на сцену популяризатора космонавтики, ведущего блога «Зеленый кот» Виталия Егорова. Я хочу сказать, что год назад, даже больше года назад, у нас был доклад, посвященный полету на Луну. И я бы сказал, что на YouTube это один из самых просматриваемых роликов нашего канала. Но комментарии к нему настолько
1: ожидаемо
0: богаты русским языком, что мы их просто поставили на премодерацию. И большая часть из них так и остается там. Тема очень, очень горячая. Просим. Просим.
1: Зажечь? Попробуй.
0: Начинать.
1: Итак, тема, да, лунный заговор. Были ли или не были. Но сегодня мы поговорим... Да, сначала оговорюсь, предупрежу. Я не ученый. Блогер – это не звание научное, но я постараюсь показать на тех слайдах, что я покажу, на тех примерах, что я покажу и что я подобрал, что научный метод и стремление к истине – это, в общем-то, должно сопутствовать не обязательно ученым, а, в общем-то, всем. И у меня тоже были вопросы по этой теме и были сомнения. К чему-то, например, есть один тезис о том, что многие космонавты, кстати, российские, хотя они не отрицают факт полета на Луну американцев, но они говорят, ну да, что-то там могли снять в павильоне. Вот мы сейчас об этом как раз поговорим и о том, как это проверить, как установить истину. Ну, попытаться, по крайней мере. Но сначала несколько, вот здесь несколько пунктов, по которым мы можем, те, которые мы можем с уверенностью считать доказательством реальности полета. Фото, видео немногие считают реальными. А, кстати, давайте проголосуем. Кто уверен, что они не были на Луне?
0: Негациация. Мы сейчас называем это негациацией.
1: Либо самый неверующий, либо самый смелый. Давайте теперь только сейчас искренне. Давайте. Кто сомневается, что они там были? Ну вот, да, уже побольше. Все остальные будем считать. Ну ладно, давайте. Кто уверен, что они там были? Мощно. Моя лекция скорее для тех, кто сомневается. Потому что я тоже долгое время, ну скажем, не сомневался в факте полета, а сомневался во многих, по многим пунктам из тех, что я перечислю, и по ним иногда действительно читаешь какое-нибудь разоблачение, и все так логично, так все обстоятельно, такое исследование проведено огромное, формулы приведены, и смотришь, думаешь, блин, неужели правда меня обманули, я все это время верил, а там на самом деле мне Голливуд показали. Потом просто начинаешь в детали углубляться, и вот отсюда, в общем-то, и смотришь, что это за детали, и отсюда выплывают основные, единственные на самом деле причины появления всех этих исследований, всего лунного заговора. Как появляются эти аргументы? Иногда говорят, ну там же такое море аргументов, доказывающих, что они не летали. Откуда берется все это море? Всего три причины. Банально незнание фактов. Если человек не углубился в тему, ему может показаться что-то ненормальным, нелогичным. Там, например, как они летали там неделю без туалетов или просидели в скафандре неделю. Да разве это реально вообще? Ну, они на самом деле не сидели в скафандре, но для того, чтобы понять это, они улетели в скафандре, пролетели в скафандре, там скакали в скафандре. Логично предположить, что 7 дней они сидели в скафандре. Вот. Но и чтобы понять, узнать факты, нужно углубиться в это. А время на это не у всех есть. Многие разоблачения построены на ошибке. Просто человек где-то что-то какой-то построено на ошибке. Просто человек где-то что-то, какой-то параметр не тот взял, не туда

выложил в интернет, и все увидели поддельное видео. Если мы попытаемся найти корни этого интернета, в общем-то здесь уже спойлеры есть, меня попросили сделать ссылки на источники, и там можете увидеть, что это совсем не НАСА. Это, в общем-то, пиар-компания, компания, которая занимается пиаром в сети, Viral Factory оно называется, и они сняли этот ролик в 2003 году. Самая ранняя версия этого ролика лежит на YouTube, в 2006 году опубликованная, можно это найти на сайте, в общем-то, на их канале. Раньше этой публикации, этого видео нигде в интернете нет, потому что оно было просто создано в 2003 году, и там написано, да, наше видео вызвало там 3000 телефонных звонков в НАСА, и возмущенные люди звонили, говорят, ага, мы видели, что вы нас обманули. Но они довольно этим радуются и запостили все это в разделе «Юмор». Подобное продолжается. Есть отдельные сайты, так называемые fake news, новостные. И недавно точно так же эта новость была очень популярна. Советник по науке Трампа признался, что мы, там, американцы в данном случае, люди не были на Луне. Под этот же сайт, несколько лет назад порождал подобный фейк, который тоже точно так же был разнесен в том числе отечественной прессой, естественно, без пояснения. Другой был таков, что китайский луноход не нашел признаков американцев на Луне. Ну, естественно, если он сел в 4000 километрах, но это не уточняется, здесь просто, ну, он посмотрел и не нашел. Даже не в этом дело, просто нужно посмотреть, что за сайт, источник этих новостей, этих двух новостей. Смотрим сайт, читаем внизу. Данный сайт принимает на себя всю ответственность за сатирический характер. Это шутливые сайты. Все персонажи вымышленные, любое сходство между ними, любым человеком, живым, мертвым или зомби, просто чудо. Это большими буквами внизу в сайте написано. А про этого советника Трампа и до сих пор рассказывают и в новостях, и там по центральным каналам, НТВ, там ТВ-3 любят это показывать. А это просто фейк, кто-то пошутил. Так же, как и вот это. Видеозапись специально снята в таком ракурсе, чтобы сложно было человека опознать, большая борода. И запись, автор этой записи в первоначальной версии опубликованного фильма нас убеждает, что это Стэнли Кубрик перед смертью 15 лет назад. Вот он его записал, 15 лет хранил эту запись, наконец выложил. И Стэнли Кубрик признается, да, я, значит, снял и, в общем-то, чтобы вас, он говорит, там, я разочарован, что мне пришлось это сделать, но все-таки. Следом, буквально через несколько часов после публикации первого видео, вышло второе видео, бэкстейдж. И там автор этого ролика, режиссер, ну такой, нигде он больше не засветился, просто режиссер, профессия у него такая, Патрик Ти Мюллер, несколько раз этого мужика называет Том и очень обстоятельно инструктирует, что ему говорить на камеру. Потом вот этот ролик удалил, но сейчас снова выложил на своем канале, точно так же, типа Патрик Мюллер, в разделе «Юмор», и на том же самом НТВ, рубрике, вот, точнее ролике в НТВ, которая убеждала нас, что, значит, не летали, они взяли интервью этого Мюллера, и он, в общем-то, не скрывает, что это фейк. И неоднократно у него спрашивали, он такой, ну да, типа пошутил, все такое. Причем этот ролик вышел за месяц до выхода голливудского фильма о лунном заговоре, о том, как там Кубрика заставляют снимать фильм. Ну просто совпало, может, либо специально, либо просто совпало. Ну неважно, в любом случае это просто подделка, это никакой не Кубрик. И автор этого видео спокойно в этом признается. Идем дальше. Иногда бывает ошибка, мы уже к ошибкам переходим, ошибки перевода. Недавно Базз Олдрин, активный твиттер-блогер, может быть, кто-то знает его как человека вторым, ступившим на Луну, написал, в прошлом году я был у космического корабля, на котором я не летал. И, значит, некоторые российские журналисты, ага, он сам признался, не летал. А там маленький хэштег такой, Аполло-10. На Аполло-10 Базз Олдрин никуда не летал, потому что Аполло-10 летал, но Базз Олдрин на нем не летал. И не до Луны, а только до орбиты. Он честно сказал, я на нем не летал. Но поняли это немного по-другому. А теперь про более сложные ошибки, про более глубокие. Многие, наверное, слышали про космическую радиацию, про радиационные пояса и о том, что, в общем-то, туда лучше не соваться, что МКС летает на высоте 400 километров, потому что если выше поднимешься, там радиация, значит, все. И задается вопрос, а как же тогда они мотали за 400 тысяч километров, как же они пролетели через все это? Есть точно такое же разоблачение с огромным количеством
формул, там все.

0: Все, пробег протонов, все подробно, очень наукообразно. И, в общем-то, ошибка там только одна. И ошибка идет из расчета толщины корпуса корабля. Толщину как можно получить? У корпуса корабля «Аполлона», в котором они летели, командный модуль, было два слоя. Внутренний алюминиевый, который держал гермообъем внутренний, и внешняя теплозащита, которая обгорала во время входа в плотные слои атмосферы. Если мы суммарно посчитаем и то, и другое, то примерно толщина, ну, скажем, плотность защиты, скажем, здесь плотность считается в воде, то есть в водяной плотности, один кубический сантиметр. Если мы перейдем это в алюминий, там получится меньше 3 сантиметров толщина, эквивалентная, скажем так, толщина их корпуса. Если действительно посчитать там поток протонов в нижнем поясе Земли, который пронзает всю эту защиту. И получается, что да, действительно, их должно было облучить гораздо сильнее. А они слетали, неделю там были, и облучение получили, как будто они на рентген сходили. Там флюорографию сделали, может быть, пару раз, и все. И как так? Это просто ошибка, потому что учитывается корпус, но не учитывается все остальное. А что там было всего остального? Оборудование, стыковочные узлы, топливный двигатель, остатки топлива. Если мы все это вместе посчитаем, то толщина корпуса у нас получится не 6 сантиметров, эквивалентная толщина, а 15 сантиметров. И еще забывают про скафандры, они там были. Сегодня, кстати, хорошо сказали про то, что вот там у рыцаря 30 килограмм, у гусара 30 килограмм снаряжения, у солдата 30 килограмм, у космонавтов тоже скафандры 28,5 килограмм весили. Так что отлично все складывается, и это тоже защита. И она, скафандр обеспечивает защиту в 1,5 сантиметра. То есть там 15, еще на каждом 1,5. То есть это побольше, чем 6, под которые проводили все расчеты, рассказывая нам о том, как это опасно. Просто надо было пересчитать и посмотреть точнее. И это еще не все. За спиной у командного модуля, за спиной у астронавтов был еще служебный модуль. А если его толщину посчитать и перевести, например, эквивалентную толщину в алюминий, точнее, в свинец, тогда получится, что у них за спиной 18-сантиметровая плита из свинца была. Ну, по крайней мере, вот этот модуль огромный у них за спиной именно такую защиту им обеспечивал. А если мы в воде будем считать, то у них за спиной было вон 2 метра воды. Так что защита у них была. И самое главное, через протонный пояс, почему не поднимается МКС? Потому что люди там находятся по полгода. Они протонный пояс, тот самый опасный, который пронизывающий, имеет самую опасную пронизывающую радиацию, они протонный пояс за 5 минут пролетали. Если бы они там сутки болтались, да, наверное, им даже через такой толстый корпус что-нибудь прилетело посерьезней. 5 минут. Идем дальше. Вот это тоже меня долго волновал этот вопрос. Действительно, ребята кажутся довольно бодрыми. Они там 6 дней сначала отлетали, 7, самые большие там 9 дней, самый долгий полет. И хоп, и такие вот руками машут там. Если посмотреть немного подольше, то, в общем, не кажется, что они машут руками, и такие бодрые, что у них видно там подшатывает немного, но все равно как-то довольно весело, если сравнить с нашими космонавтами, которые там как таких аморфных вытаскивают из скафандров, и они там пытаются как-то шевелиться, довольно странно выглядит. Вот Аполлон-11 прилетел, тут предыдущее видео было Аполлон-8, 11-й они в костюмах химзащиты прилетели, потому что боялись, что они заразу привезут с Луны, 12-й летал, а там 14-15-й уже без них прилетали. Вот 17-й прилетел, и в общем-то, по ним не кажется, что они совсем уж не дееспособны, что их там, ну, можно заметить, их там иногда поддерживают, помогают идти, там они их иногда пошатывают, здесь можно сейчас попробуем посмотреть подольше чуть-чуть, но в целом как бы незаметно, что они вот совсем аморфные. В чем причина? Во-первых, когда нам показывают космонавтов, которые только возвращаются из космоса, есть небольшая разница между 6 днями и полугодом. Во-вторых, когда они садятся, и тут же к ним мчатся машины, садятся вертолеты, их оттуда вытаскивают, проходит между посадкой, собственно, тем моментом, когда они начали находиться в земной гравитации, посадкой и вытаскиванием их из банки, проходит примерно 15 минут, ну там 20. Здесь же мы видим людей через полчаса, потому что они садились в океан. Сначала к ним должны были подлететь вертолеты, сбросить лодки, сбросить аквалангистов, вытащить их оттуда, надеть на них сетку, поднять вертолетом, довести до авианосца, и только потом нам показывают бодрых и веселых. Час проходит. И с чем мы можем сравнить? Наука – это сравнение, и есть с чем сравнить. Вот ребята через час прилетели после шаттла, специально посмотрел по времени, 12 дней они летали, и тоже, в общем-то, ну, тяжеловато ходят, видно, но не падают. Не-не, шаттл настоящий, это про, они там про Gemini говорят, а ну про шаттл пока еще, хотя и, в общем, говорят, вообще космос не настоящий, но об этом поговорит следующий лектор. Вот, смотрите, а это наши космонавты, 3 часа после посадки. Вот здесь мне нравится больше всего Лазуткин, как он тянется к женщине и как его оттаскивают. Вот, это космонавт, ну да, это уже не час после посадки, там чуть побольше, но в целом. Вот они прилетели, да. Еще один пример. Геннадий Падалко, последний полет, больше в сумме он налетал, это его 5-й полет, в сумме он налетал больше 800. Вот смотрите, 3 человека прилетели из космоса, примерно 3 часа после посадки прошли. Угадайте, кто из них сколько пролетал? Ну, хотя здесь, в общем, подсказка есть. Ну, в общем, один из них, из этих троих, пролетел 168 дней, находился в космосе, остальные по 10. Вот те, которые по бокам, они по 10 летали. А Геннадий Иванович пролетал 168, мне кажется, он самый бодрее всех из них выглядит. Да, это опыт, и, ну вообще про него даже сами космонавты говорят, что он киборг, и что он вообще его возможности несравнимы ни с возможностью ни одного другого космонавта. К сожалению, жалко, что сейчас он ушел из отряда. Но все-таки, теперь мы пройдемся по некоторым фактам, о которых часто говорят, показывают нам, и под видом там... либо заговора, либо просто не дают нам возможность увидеть картину полнее или более комплексно. Во-первых, да, были павильоны. Это отрицать бесполезно. Были разные. Были павильоны для посадки. Вот мы здесь в центре. Павильоны для выхода на орбиту. Вон, видно, прям гигантская луна просто нарисована художником. Все это было. Были съемки в павильоне, вот где они слева внизу на выходе. На машинке они катались. Вот там отдельную павильон, просто в пустыне выделили несколько гектар и разбомбили их, чтобы идеально поверхность напоминала лунную. Здесь можно увидеть, вот где они посадку тренировали, там какая-то ну, неестественная луна, как в Незнайке на Луне. А вот там справа видна уже такая, практически настоящая, потому что появление этих воронок очень было похоже, физика появления, на то, как появлялись воронки на Луне. Но если мы попробуем сравнить фотографии, которые они наснимали, они все-таки совпадут с тем, что снимали на Луне, а не с тем, что есть здесь. И мы можем это проверить. Как раз подхожу к фотографиям, достоверность которых многих сомневается. И их проверили. Ну, скажем, не все, но все-таки пейзажи, которые были запечатлены на этих фотографиях, совпадают с тем, что реально есть в том месте на Луне. И это проверили японцы. Японский зонд Кагуя в 2009 году пролетел над Луной, построил 3D-карту Луны и просто 3D-трехмерную карту местности сравнили с тем, что наснимали астронавты. И просто совпало. Она не имела возможности рассмотреть, собственно, из-за детализации, слабой детализации камеры, собственно, рассмотреть следы. Следы другие рассмотрели. Ну, правда, сами же американцы со своего спутника. Но все-таки следы есть. И луномобиль, следы луномобиля, тропинки человека. Вот справа внизу такое пятно, сам луномобиль. Если мы посмотрим снимки в течение лунных суток, мы увидим движение, причем в том числе движение тени, в зависимости от угла освещения, в том числе движение тени флага. Ну, там они не везде, при некоторых пусках, стартах струя сбивала флаг. На Аполлоне-11, например, его нет, а вот у 17-го видно. И тут логичный вопрос. Ну, так могли бы автоматом послать. Что там, луноход послал, Советский Союз посылал же, стационарные зонды, те же самые саджорнеры были, точнее, сурвейеры были у НАСА, могли бы снять. Вот лунная панорама, снятая сервером, который, собственно, садился на Луне. Как-то вот не похоже по качеству на то, что наснимали люди лучшей, по сути, фотокамерой, Hasselblad'ом, которая была на тот момент. Если сейчас использовать нынешние программы сведения панорамы, оцифровки, можно покрасивее картинку сделать, но по сути она так и будет. Но на поверхности нас еще... Что нам позволяет? Мы можем сравнить разные кадры и отследить так называемый параллакс. Разницу угла обзора разных по расстоянию крупных объектов рельефа местности и сравнить, как они меняются. И видно, что это совершенно не с одной и той же точки снята панорама. складывая одно с другим, мы получаем, что не было тогда возможности с полиграфическим качеством снимать с разных точек панорамы, а потом еще их накладывать там на съемочной площадке. Просто реально проще было людей туда послать, чтобы они сделали то же самое. Еще несколько. Это, наверное, мой один из самых любимых и самый популярный вопрос. Почему флаг развивается? Действительно, посмотреть, как будто он веет на ветру просто. Это просто иллюзия, потому что он мятый. Смотрим несколько кадров одновременно, и видно, что он неподвижен. Он, конечно, развивается, веет, скажем так, на ветру, правда, не на ветру, конечно, но видно, что болтается, и все очень просто. Он болтается, это точно так же самое простое наблюдение. Просто когда нам показывают и говорят, смотрите, ветер, все остальное, нам показывают моменты, когда его кто-то обязательно касается. Взять тот же самый ролик, посмотреть чуть-чуть подольше, и мы увидим, что ветер, так называемый в кавычках, на флаге, плотно связан с рукой человека, касающегося этого флага. Он отошел, ветер стих. Можно сказать, там просто кто-то там, техник, закрыл форточку, и сквозняк исчез. Но, как оказалось, эта форточка была привязана к этой палке, потому что сквозняк точно поднялся, когда человек коснулся флагштока. Просто касание и движение руки передавалось на флаг. Если его отпустить, он точно тут же успокаивался. Еще один момент. Нам говорят про звезды. Где звезды? Неубедительно смотрится черное небо. Наше представление о звездах на черном небе в космосе настолько плотно вошло в сознание, что нам это кажется логичным. При этом источники этого впечатления, они художественного плана. «Время первых» нам показали звезды, «Салют-7» нам показали звезды, «Космическая Одиссея» 2001 года, «Звездные войны». Везде на темноте, на черном небе есть звезды. Но если мы посмотрим те же самые фотографии, с которой снимают российские космонавты на МКС, в общем-то все космонавты, какие там есть, фотографируют море кадров, и днем звезд не видно. Когда мы видим яркое освещение или объекты, ярко освещенные Солнцем, звезд не видно. Это банальная физика. Здесь я провел собственный эксперимент, взял фотоаппарат, пошел снимать Луну в тот момент, когда она проходила близкое сближение с яркой звездой. Разная выдержка. Вот здесь мы видим поверхность Луны в начальном кадре, ярко освещенную Солнцем. Тот же самый режим съемки, в котором снимали астронавты на Луне. Звезд нет. Просто потому, что они слишком тусклые для этого. Если мы ставим выдержку подлиннее, мы накапливаем больше света, звезды появляются, но Луна в это время в Солнце превращается. Они хотели снимать поверхность, а не звезды. Они попытались Венеру снять. Есть один кадр, когда они Венеру сняли. И потом Аполлон-16 просто припер телескоп, поставил его в тень лунного модуля и спокойно наснимал звезд, галактик, и все эти съемки есть в интернете. Теперь про скафандры. Вот это тоже разоблачение появилось несколько лет назад. Вытащили скафандр в музее Армстронга, и тут, отважные разоблачители разоблачили. Смотрите на ботинки, смотрите на следы. Все, заговор разоблачен. Это опять-таки тот же самый вопрос фактов. Просто узнай чуть поподробнее, что было. А что было? Из-за ограниченности объема, из-за ограниченности запаса по массе, им пришлось использовать довольно уникальное решение для современной космонавтики и, в принципе, для космонавтики, использовать один скафандр для нахождения и полета внутри корабля в качестве аварийно-спасательного на случай разгерметизации и для выхода на поверхность. Решение такое, в отечественной космонавтике единственный пример, наверное, это «Беркут» у Леонова, потому что он летел в нем в ракете и вышел на улицу, вернулся обратно. Леонова и Беляева. У них такая же причина была, ограниченность объема. Единственное, у них была разные версии между нахождением внутри и выхода на улицу. И эти версии можно рассмотреть дополнительно. Просто у них был отдельный вроде капюшона, который накрывался для того, чтобы выйти на улицу. И были дополнительные ботинки, вот здесь справа они видны, которые надевались для выхода на улицу. Сейчас они тут будут отдельно. Вот лунные валенки, как их назвать, лунные галоши. И они такие рубристые, ребристые следы оставляли. И еще один момент, как раз про те самые 7 суток в космосе. Как они провели? Да, мы знаем, что вот история космонавтики не скрывает таких подробностей. Вот в этом они находились. И если приспичит в скафандре, даже это не памперс, это лишь его прототип, другого выхода нет. Но вопрос, сколько им нужно было терпеть, чтобы не... в сохранности вернуть, это вот такой музейный образец чистый. Скафандры, они одевались во время опасных этапов полета. Старт, посадка, выход на поверхность. Во время полета, то есть вот они в старт длится 10 минут. Ну там с выходом на траекторию чуть побольше, но в целом и потерпеть надо было на старте, ну часов 6 может быть. Потом можно было спокойно раздеться, причем раздеться можно было по-всякому. И сделать все в специальный космический пакетик. Когда мне говорят, ну смотри, ну что это такое? Они, значит, такая великая техническая держава. Неужели они не смогли какой-то туалет сделать? Это значит заговор, это значит не летали. Я говорю, ребята, если они нарисовали 100-метровую ракету, если они нарисовали Луну, неужели вы думаете, они не нарисовали бы себе туалет? Идем дальше. Любимый сегодня российскими политиками аргумент, ну, немного сейчас он потускнел, конечно, после там недавнего пуска Falcon Heavy, но да, Америка продолжает покупать российские двигатели. Да, кислород керосиновый, российские двигатели лучшие в мире. Лучшие в мире, надежные в мире или одни из надежных в мире. Ну, РД-180 точно один из самых надежных движков в мире, 75 полетов, ни одной аварии, даже 81 полет и ни одной аварии на движке РД-180, которые полет американских ракет, которые двигатели покупают у нас. Это совершенно верно, это все правда. Но есть другая правда. Самые мощные ракеты современности, это даже здесь на видео предсамая мощная ракета современности. А вот 6 февраля еще более мощная ракета, в два раза мощнее этой, тоже полетела. И они обе американские. Да, только ракета с российским двигателем стоит 170 миллионов, а это стоит 360. Поэтому, естественно, и вот как раз ответ, почему они продолжают. Да, они не могут такое сделать, у них есть двигатель других типов, но есть секрет, секрет экономического плана. Наши дешевле, по разным причинам, но все-таки это факт, который дополняет тот факт, что они самые надежные и одни из самых мощных. И в сумме, ну, грех отказываться от такого. В общем, я завершаю в напоминание. Я не перечислю всех, не разоблачу все мифы. Это потребовало там всех 6 часов, которые длится форум, даже больше. Просто простой тезис. Если вы встретите любое самое убедительное доказательство, объяснение или причина появления этого доказательства одни и те же самых. Либо человек просто что-то замалчивает, разоблачающий, либо он просто где-то ошибся, либо он вас обманывает. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Вопрос задает член нашего экспертного совета, кандидат физических наук, астроном Владимир Сурдин. Задает он его опять.
0: Я ждал этого вопроса.
1: Да, и сейчас будет вопрос. Прошу на экран.
2: Привет, Виталий, привет всем собравшимся на «Ученые против мифов 6». У меня вопрос. Говорят, что американцы место посадки Аполлона-11 на Луну хотят объявить заповедником. Почему же мы не выдвинули инициативу объявить заповедным местом первое место посадки на Луну нашего аппарата, Луна-9? Ведь это был первый в истории успешный межпланетный перелет.
0: Вопрос понятен. Здесь два аспекта. Во-первых, действительно, НАСА, ну они, там в США было две попытки что-то сделать необычное с их местами посадки. Был сенатор, который предложил законопроект признать национальными парками места посадок Аполлонов. Законопроект где-то там съехал, я изучал его судьбу, он съехал на согласованиях и даже до голосования не дошел. Просто его слили, потому что он не соответствует международному законодательству. Никакой суверенитет другие страны в космос не могут распространять. Первые они туда сели, вторые, флаг они поставили, попрыгали или еще что-то. Когда в 2007 году объявили конкурс Google Lunar XPRIZE, когда там Google обещал 25 миллионов команде, которая запустит свой луноход на Луну, и дополнительный приз был 2 миллиона тому луноходу, который сможет подъехать к местам посадок Аполлонов. НАСА так перепугалась, а там на конкурс заявилось 60 команд, и НАСА так перепугалась, что выпустила рекомендации, на которых они сказали: ребята, вот к Аполлону-11 и к Аполлону-17, пожалуйста, не приближайтесь там, к Аполлону-11 на 70 метров, к Аполлону-17 на 200 метров, потому что исторические следы не затопчите. Это, конечно, стало новым основанием для того, ага, скрывают, просят не подъезжать, чтобы не проверили. Ну, если вчитаться, опять-таки, работа с фактами, они попросили к 11-му, к 17-му, к 1-му и последнему. Со вторыми, точнее, те, которые между, там, 12-й, 14-й, 15-й, делайте, что хотите, езжайте, смотрите, сколько угодно, проблем нет. Но по-прежнему никакого статуса юридического НАСА, США как государство не может придать местам посадки. Это все решает только ООН. И как раз сейчас, возвращаясь к российской теме, в США сейчас новая тема пошла с коммерциализацией космических ресурсов, и они начали, да, и все, что добыли из космоса, на самом деле является достоянием человечества. То есть то, что там они 300 килограмм привезли грунта, это не американский грунт, это грунт всего человечества. Просто он лежит у американцев там, на военной базе, в сейфе, но они его хранят для всех. И на сайте этой лаборатории есть специальное поле, где вы можете, если вы научная организация, ученый или музей, вы можете спокойно написать заявку на то, чтобы получить временно для исследования или для демонстрации какой-нибудь кусок Луны. И, в принципе, они могут прислать. Нет никаких оснований для того, чтобы они это не сделали. И здесь как раз США и Люксембург недавно приняли законопроекты о том, что если частная компания полетит там на Луну, на астероиды, еще куда-нибудь еще, добудет там породу и привезет в США или в Люксембург, там эта порода будет считаться не достоянием человечества, а собственностью того, кто привез. И по сути это как бы не противоречит законодательству мировому, а с другой стороны вроде как уже присвоение. И вот сейчас как раз Россия выступила инициатором обсуждения этого вопроса на уровне ООН. Ну, российская позиция такая, все общее, нефиг там трогать без надобности. Вот. Американцы, конечно, обратное хотят, чтобы себе набирать. Но опять-таки идеи такие на частном уровне высказывались. Давайте на Марсе 3 там объявим, место посадки Марса 3 советским, там, на Венере, на Луне. Но пока всерьез никаких юридических оснований для этого нет. И, в общем, в России никто не пытался, и даже американские попытки по-тихому слили без какого-либо серьезного движения там в законодательных органах.
1: Спасибо. Наш делегат спрашивает, и, кстати, не один он, существует ли экономическое обоснование колонизации Луны при текущем уровне развития технологий?
0: У меня грустная новость. Нет. Луна, как раз благодаря Аполлонам это установили, Луна состоит из того же самого, что и Земля. То есть практически все, что есть на Луне, можно найти на Земле. Единственное исключение, о котором несколько лет чаще говорили, сейчас потише об этом стали говорить, гелий-3. Действительно, гелий-3, который летит солнечным ветром, и у нас там поглощается в атмосфере или каким-то образом не долетает, в лунный грунт поглощается на постоянном режиме, и как бы там перерабатывая 100 тысяч тонн лунного грунта, можно получить там, по-моему, 1 грамм, что ли, или 1 литр гелия-3. Во-первых, гелий-3 настолько не нужен, во-вторых, гелий-3 есть и на Земле. Сейчас он вообще добывается простым путем. Во времена холодной войны наделали радиоактивного трития, сейчас у него идет процесс полураспада, и результатом этого распада является выброс гелия-3. То есть мы его даже не копаем, не добываем, он просто где-то там вырабатывается. Есть возможность копать, потому что в природном газе содержится ничтожный процент гелия-3. И я читал небольшие выкладки. Сейчас гелий-3 стоит примерно 30 тысяч долларов за литр. Солидно. Небольшой спрос, правда. Если он будет стоить 100 тысяч долларов за литр, его добыча станет рентабельна на Земле. И если он начнет стоить полмиллиона долларов за литр, только тогда с этим бизнес-планом можно идти там, и открывать стартап, и строить добывающую станцию для гелия-3 на Луне. Так что ресурсов там, необходимых нам сегодня, нет. И единственный на самом деле ресурс – это, там, не знаю, восторги, хайп, как это сейчас назвать, просто туристов возить, на этом еще как-то можно заработать. А все остальное, к сожалению, ну да, можно просто возить, во-первых, можно те же самые Аполлоны попилить на куски, распродавать на eBay как сувениры. Наверное, можно будет частично окупить свою миссию. Но что-то более серьезного там, к сожалению, нет.
1: Спасибо. Грустно. Центральный блок справа, пожалуйста. Надежда, микрофон дайте. Вот, да.
3: Спасибо. Меня зовут Даниил. Буквально вчера мы с друзьями обсуждали тему вашего доклада сегодняшнего. И возник логичный вопрос. А если не летали, то что? Столько лет прошло, как бы уже космос выходили многие и много раз. Если не летали тогда, то что для нас, в принципе, изменится? Спасибо.
0: Да ничего. Кто-то скажет, ага, зеленый кот был неправ. А так, по сути, у Америки сколько есть сейчас авианосцев, столько и останется. По сути-то они скажут, ну да, вот, ну нет, все-таки оно там есть, потому что, если не ошибаюсь, если верить Роскосмосу, в 2022-2023 году должна полететь станция Луна-26 орбитальная, она должна иметь возможность, нужную оптику, чтобы снять эти Аполлоны. В марте этого года полетит индийская миссия Чандраян-2, у нее оптика, которая позволит увидеть Аполлоны, ну, по крайней мере, по характеристикам оптики той, которая там стоит. Вот я показывал фотку спутниковую, в два раза лучше индийцы должны смочь. Ну, там вопрос в том, смогут ли они в нужное место попасть. А, например, китайцы сфотографировали место посадки, но не выложили этого. Они сказали, ну, да, мы там сфоткали. Ну, а зачем им своих политических конкурентов приподнимать и показывать, смотрите, они сели. Они сказали, ну да, мы сфотографировали. А где все это? Ну там где-то в Китайской академии наук. Идите, пишите, ищите.
1: Ксения.
4: Здравствуйте, Елена меня зовут. Я хотела спросить, а верите ли вы, ну точнее, считаете ли вы возможным вот экспедицию на Марс, ну любого государства или там совокупности государств в течение нашей жизни? Мы это увидим?
0: Скажем, я надеюсь. Технические возможности есть. Физических препятствий там, в виде радиации часто тоже можно услышать. Вот недавно, опять-таки, российский прибор на европейском спутнике «Экзомарс» показал, что, в общем-то, посчитал радиацию во время полета и пришли к выводу, что, в общем-то, разок слетать можно с возвратом, то есть туда и обратно. И радиационное облучение за время этого полета не превысит уровень радиационного облучения за время обычного околоземного космонавта или астронавта. Так что, в общем-то, лететь можно, реальных таких серьезных препятствий нет, физических препятствий нет, скажем так, есть экономические, просто денег столько нет.
1: Пожалуйста. Так, задние ряды. Катя, посмотри, там кто-нибудь поднимает руку, мне кажется. Да. Спасибо.
5: Спасибо, еще раз, Александр. Вопрос простой. А почему сторонники того, что американцы никогда не были на Луне, игнорируют остальные, я не помню, 5 или 6 экспедиций туда? Или они считают, что они все сфальсифицировали?
0: Ну, конечно, все. Они же, если не летали, значит, не летали. Многие даже не знают, сколько их было. Они знают, что там, да, у Аполлона 11 потеряли пленки, ну, значит, не летали. А то, что были 12... 14, 15, 16, многие не слышали, но в целом это опять-таки вопрос работы с фактами. Если ты хочешь узнать, ты идешь и узнаешь. Все, в общем, в открытом. На самом деле, самым убедительным для меня, по крайней мере, когда я стал все это копать, самым убедительным аргументом того, что они были, для меня является отсутствие каких-либо реальных сомнений в том, что они это что-то подделали. Реально куча, толпа просто народа на всех континентах ищет какие-нибудь доказательства заговора, ничего реально стоящего они не нашли.
1: Так, пожалуйста, задние ряды справа. Ксения.
6: Ага. Меня зовут Денис, и вопрос у меня следующий. Собственно, вы упомянули то, что на Луне искать нечего. А, собственно, если использовать ее как стартовую площадку для межпланетных миссий, мне кажется, это хорошая идея, и многие люди со мной согласятся. Спасибо.
0: Хороший вопрос. Сейчас как раз Роскосмос вместе с НАСА договорился о строительстве окололунной космической станции. И многие сразу стали возмущаться, ну почему хотя бы не на Луну тогда, зачем пролетать 398 тысяч километров и останавливаться в 2000 километрах от Луны. Во-первых, чтобы построить такую станцию, нужно гораздо меньше денег, чтобы начинать строить базу на поверхности, там топливопроизводящий завод или там посадочную площадку и космодром целый для более мощных стартов. Просто, в принципе, в космическом полете, вот в космосе, например, не погибло ни одного человека. Самые опасные части космического полета – это старт и посадка. И если мы летим на Луну, мы увеличим и удваиваем опасность. Мы стартуем с Земли, садимся на Луну, взлетаем с Луны, садимся на Землю. И чтобы не повышать опасность, решили, что лучше строить возле Луны на станции. При этом, если мы стартуем с окололунной станции до того же Марса, мы выигрываем 1,5 километра в секунду, чем если бы мы стартовали с околоземной станции. с околоземной орбиты, ну или станции. Там, ну, скажем, это баллистическая игра такая, если мы, скажем, от Луны стартуем к Земле, мы, по сути, прыгаем на Землю по гравитационной, по гравитационным линиям, скажем так. И когда мы прыгаем с окололунной орбиты на Земную, проскакиваем мимо Луны и используя этот вот разгон за время падения на Землю, мы как раз получаем 1,5 км в секунду, делаем гравитационный маневр и на халяву отчасти летим до Марса. Это проще, чем если бы мы с на околоземной орбите, например, собирали огромный корабль и летели. Строительство около Луны, конечно, оно сложнее, потому что нужно больше таскать и все остальное. Но при этом тот же самый лунную станцию или половина лунной станции мы можем использовать как марсианский перелетный корабль. И у нас есть уже такие планы, я так понимаю, Роскосмос готов в этом участвовать. И в строительстве этой станции, в дальнейшем полете на Марс. Но это опять-таки лет через 10 в лучшем случае начнутся только первые разговоры о том, что мы полетим. Пока надо станцию построить. Но по многим причинам, в общем, я писал об этом как-то, можно найти, там, зачем Россия, окололунная станция, можно нагуглить эту статью, там все это подробнее изложено. Но в целом с самой Луны, на Луне можно, например, можно частникам даже эту тему отдать, чтобы они добывали воду, вода там есть, мы это знаем, в том числе благодаря российским орбитальным приборам. Они могут воду добывать, возить ее на окололунную станцию, там ее можно разделять на кислород, водород, или там еще метан из этого всего бодяжить, заправлять и лететь. И здесь получается уже и для частников есть чем заняться, и лунные ресурсы оказываются востребованы, хоть это и просто вода. И, в общем-то, люди ничем не рискуют, если все это добывать роботизированными средствами. Но до лунной станции еще дожить надо, а уж до марсианского полета тем более.
1: Спасибо. Друзья, давайте-ка еще разочек попробуем. Поднимите руки, кто все еще сомневается, что американцы были на Луне. Опа. Так.
0: Не убедил.
1: Одну руку, две руки.
0: Ага. Я уточню, вы уверены, что они не были или сомневаетесь, что они не были? Что не были?
1: Хорошо.
0: Понятно. А давайте я вам задам вопрос. Что является для вас самым убедительным аргументом того, что они там не были? То есть считаете, что не могли?
7: Это звали чудом там, того, чтобы хотя бы один человек вылетел с орбиты Земли и попал в космическое пространство. По прожитию всего 6 лет. Соседи государства, которые обладают приблизительно одинаковыми техническими возможностями с Советским Союзом, мало того, что запускают людей в космос, сажают
1: их на... Так, только кратко, вы украли микрофон, и в трансляции вас не слышат.
7: Сажают на Луну и забирают обратно. Это риск в разы просто.
0: Я понял. Я прокомментирую, постараюсь быстро. Если мы берем только Гагарина и только Армстронга, 8 лет так много, так мало точнее, кажется действительно. Но если мы посмотрим по фактам, что и как они к этому шли. Через 2 месяца, там, меньше чем через 2 месяца, как Гагарина, там, они запустили своего на суборбиту. Через 2 года полетел орбитальный. Через месяц после Леонова они вышли в открытый космос. То есть там шли ноздря в ноздрю, и они последовательно, автоматическая стыковка, точнее нет, у них ручная была стыковка, выход в космос. Они отрабатывали все проекты. Например, тот самый Аполлон-10, он пролетел до Луны, снизился до высоты 30 километров. То есть он прошел все этапы полета, протестировал, только без посадки. И 11-й долетел и сел. И тогда смотришь, да, у них был дикий темп. Да, сейчас это нереально. По многим причинам это является критикой для там, и Роскосмоса, и НАСА. В том числе, потому что вы смотрите, какой был темп тогда и какой темп сейчас. Но это опять-таки не могли технически, это родит, в общем, все с пирамидами, о которых мы вначале начинали. В общем-то, лунная программа – это те самые пирамиды 20 века по бестолковости, бессмысленности. С точки зрения общества, нам дороги нужно класть, там мосты строить, а ты в космос полетел. Это точно такие же пирамиды. Но в тот момент был смысл, и вы просто посмотрите, что они сделали между 61-м и 69-м, и вы поймете, что это было возможно.
1: Спасибо, Виталий.
0: Спасибо всем.
1: Осталось определить лучший вопрос. Значит, вопросы были, что изменится, если не летали. Дальше про целесообразность экспедиции на Марс, или там возможность. Все ли экспедиции сфальсифицированы, 5 штук. И про Луну, стартовую площадку для экспедиции дальнейших куда-то.
0: А можно вот самому недоверяющему.
1: Ладно, хорошо. Книга называется «Смертельно опасный выбор».
0: Я не выбирал, честно.
1: Спасибо. Виталий.
0: Не оценивайте это как угрозу.
1: Можешь посмотреть на свой блиц-портрет, а и тебе подарок от нас.
0: Надо лучше
1: тоже
0: читать.
1: Невозможное животное. Еще и в двух экземплярах.
0: И лучше спать.
1: Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вы знаете, оказалось, я не знаю, кто считал и правильный ли это подсчет, но примерно 41% россиян содержит дома собак. Представляете, почти половина россиян – собаководы. И тем удивительнее тот факт, что далеко не все собаководы знают, умеют и понимают своих собственных питомцев и не знают, как с ними общаться. И мы решили поговорить с неожиданной для большинства любителей собак стороны о содержании наших домашних питомцев, их обучении, дрессировке, воспитании. Обычно человек приходит на площадку или вызывает инструктора на дом и думает, что вот путем такой нормативной дрессировки он решит все проблемы. А нет, не получается. Не всегда, вернее, получается. Бывает, что получается, а бывает, что нет. Но нам же не нужен вероятностный режим в этой ситуации. Нам нужно, чтобы все было наверняка. И вот об этом мы будем говорить с зоологом, зав. Отделом Московского зоопарка, специалистом, этологом, человеком, который долгое время изучал собак, бездомных в том числе собак, Андреем Тупикиным. Андрей, здравствуйте. Ну, давайте поговорим об этологическом подходе, да, к содержанию домашних питомцев.
3: Ну, сейчас, на самом деле, есть очень много и хороших книг, и хороших статей, и хороших таких вот нововведений, что ли, то, что называется новая кинология, да, которые стараются все-таки помочь людям воспринимать собаку как другой биологический вид, не как странного человечка, не как средство для достижения цели, а именно вот как вид, который, невзирая на долгую с нами совместную историю, тем не менее, очень по многим своим каким-то внутренним потребностям сильно от человека отличается. И знание
2: внутренних потребностей... Андрей, я тут вас, извините, прерву, потому что при словосочетании новой кинологии многие люди хватаются за парабеллум, в том числе и я, да, потому что я считаю, что нет никакой новой кинологии, есть хорошо забытая старая
3: кинология. Абсолютно согласен. Я надеюсь, что нужная доля ехидства была вложена в данный термин.
2: Да-да. То, что просто дошло сейчас капиллярным как бы эффектом или со стороны каких-то непонятных домохозяек из разных скандинавских стран, вот до нас подход именно к собакам, как вы сказали, к существам, имеющим собственные потребности, интеллект и определенное социальное поведение, не такое, как нам кажется. Так вот об этом говорилось уже и говорится лет 50 назад, и вы прекрасно всех участников этих разговоров знаете, а у некоторых даже учились, насколько я понимаю.
3: Вне всякого сомнения.
2: Да.
3: Тем не менее, вот в этом ключе вышло довольно много толковых объяснений, что ли. Ну, например, там те же самые сигналы примирения. Да, интуитивно многое было понятно и раньше, но сейчас это как-то стало более вербализовано, и уже на уровне любой домохозяйки можно почитать книжку, можно почитать статью, и можно лучше научиться это в собаке видеть, когда это изложено более методичным, что ли, языком. То есть те сигналы, которые животное подает, стараясь как-то сгладить и минимизировать конфликт, например.
2: Ну да, только они подаются, одни и те же сигналы в разных контекстах ситуации подаются на вид одинаковые, поэтому тут как бы не стоит их называть, я бы так сказал, сигналами примирения. Может быть, там социальные какие-то вот поведенческие сигналы лучше там называть, я не знаю. Или в зависимости от ситуации, да, как раньше, вот старые добрые названия там. Собака сигнализирует о том, что она подчиняется вам, да, или сигнализирует о том, что она хочет избежать конфликта, сигнализирует о том, что сейчас она вот уже не может себя сдерживать, и вот тут вам прилетит. А вообще-то она не хочет конфликтовать. Ну, правильно ведь? Наверное, так как-то.
3: Да,
2: и
3: да.
2: Тогда сигнал, который вы трактуете как сигнал примирения, если вы неправильно его поймете, неожиданно для себя обнаружите, что это был сигнал о том, что все, моченьки нет уже, до свидания. Не хочу я примиряться.
3: Вне всякого сомнения, я согласен, что все надо в любом случае рассматривать в контексте. То есть всю ситуацию в целом. Один конкретный в отрыве там сигнал не даст нам ничего. Ну, как знаменитое виляние хвоста, которое может означать возбуждение от чего угодно.
2: Конечно, в том числе и агрессию, да?
3: Да, конечно. Возбуждаться перед тем, как что-нибудь убить, тоже можно. И виляние хвоста здесь тоже, скорее всего, будет иметь место быть.
2: Вы знаете, вот социальные сети, они позволяют с народом общаться. И вот из истории про виляние хвоста, это как в старых анекдотах про армянское радио. Там нас часто спрашивают, вот почему мне вот собака, вот она виляет хвостом, потом она кого-то кусает, да? Тут контекст важен и характер виляния, но не важно. Давайте, да, давайте поговорим о новых подходах. Я бы вот назвал бы тот подход, который исповедуете, наверное, и вы, и Елена Сергеевна Непринцева, и, скажем, ну, многие люди, которые работали в зоопарке и потом занимаются собаками, как некий такой синтетический, этологический, что ли, подход. То есть подход к животному, вы понимаете потребности животного, вы понимаете социальное поведение животного, вы понимаете, чем отличается поведение дикого животного от поведения животного, которое находится, так сказать, в жесткой антропогенной среде, то есть живет вместе с человеком. И вот благодаря вашей деятельности у вас наиболее, мне кажется, здравый подход к этому делу, потому что зачастую домашние собаки дома испытывают те же самые проблемы, может быть, сглажено, значительно более сглажено, и вы мне расскажете, почему они более сглажены, как и животные в зоопарке. Те же проблемы. Да, Андрей, я правильно понимаю?
3: Большая история совместной с человеком жизни, она, конечно, наиболее адаптировалась к этой самой совместной жизни, адаптировалась прекрасно, потому что вид в целом процветает, и стала, с одной стороны, прекрасно понимать человека, с другой стороны, научилась быть понятной человеку. Но далеко не всегда и не во всем. И я думаю, что как раз многие трудности, которые возникают с так называемыми там проблемными породами, мне вообще очень не нравится, когда те или иные породы объявляют проблемными, говорят про то, что есть трудные собаки, там невоспитуемые собаки и так далее. Это все трудности одного характера, как правило. Собаку привыкли воспринимать как существо максимально удобное в силу ее такой вот большой инфантильности по отношению к любому дикому животному и небольшой требовательности к возможности каких-то самостоятельных выборов и решений, что ли.
2: Ну, вы же у нас вот как-то в программе «Диалоги животных», по-моему, очень четко правильно сказали о том, что собака, по сути, это инфантильный волк.
3: Причем да? Очень инфантильный. И даже самый грозный кавказец или азиат все равно остается в значительной степени инфантильным по сравнению с любым представителем диких псовых.
2: А с чем это связано?
3: Я думаю, что это в любом случае связано с очень долгим отбором именно вот на эту вот инфантильность. То есть это некая неотеническая форма, что ли, волка, да, которая, ну или не волка, а какого-то аналогичного дикого псового, потому что сложно сказать, был ли это волк в сегодняшнем понимании, или это был некий похожий на него зверь.
2: Вот ну, это, конечно, не был не тот волк, ну, за 100 ну, да. тысяч лет, ну, конечно, что-то изменилось. Конечно. Но это волк, да, он был на четырех да. ногах серого цвета, но условно.
3: Ну, фокус вот. В том, что, видимо, и это, кстати, сближает в чем-то человека и собаку, что, видимо, здесь имеется место некоторая неотения, то есть когда не совсем дозревшее животное начинает размножаться. Угу. И вот у собак это не совсем дозрелость, сохраняется в течение всей жизни.
2: Социальная дозрелость.
3: Да. То есть она дозревает до размножения, но при этом она сохраняет некоторые инфантильные черты. То есть у многих собак, да у большинства собак. Например, там меньше относительный размер зубов, чем у волков и так далее. То есть есть да. много черт, которые напоминают скорее такого вот подростка, чем взрослого матерого зверя. И очень много таких черт в социальном поведении. Потому что, ну, нельзя сказать, например, что собаки менее агрессивны, чем волки. Да. Просто собаки гораздо более медленные в своих агрессивных демонстрациях, более какие-то подчеркнутые, гораздо медленнее и дольше все разжевывают, в переносном смысле этого слова, хотя иногда и в прямом. То есть собака гораздо более внятно, долго и медленно показывает, что она сейчас сделает. Ну, в этом и есть ее адаптация к совместной жизни с человеком.
2: Да, и это тоже как бы черта такая достаточно инфантильная.
3: Что да, вот как сейчас, раз, когда вот молодое сейчас, животное учится социальным взаимодействием, оно все делает подчеркнуто правильно и медленно.
2: Совершенно точно. Ну и, как говорится, что от этого нам-то, людям? От того, что собака инфантильный волк. Ну понятно, что это дало нам просто тот фактор, без которого невозможно было бы одомашнивание. Кошка домашняя, она не до конца, скажем, такая же инфантильная. Как да. собака, и она поэтому не в такой степени домашний зверь, как собака. Ну что от этого нам?
3: Ну, там спасает маленький размер кошки.
2: Да, спасает. Ну, хорошо, да, я про собаку. А что нам от того, что собака инфантильная, в чисто практическом?
3: Главным образом то, что у нас остается в норме при нормально построенном контакте, вечная такая пожизненная родительская роль по отношению к собаке.
2: То, что да, собака все время как бы, насколько она готова хулиганить, настолько же она готова подчиняться, как бы папа выручит, мама выручит. Да, вот как бы у нее остается это ощущение родительского контроля, да, вот готовности в случае сильных безобразий забежать под крыло к родителям. Правильно я говорю?
3: Правильно, причем иногда это может приводить к усилению этих безобразий, потому что, как известно, любая особь, которая полностью отвечает за те или иные свои действия, гораздо более осторожна. Отсюда сильная неофобия волков, боязнь новизны, да, и безбашенность собак. Когда ты ребенок, за которым стоят родители, можно себе позволить гораздо больше разных шалостей, надеясь на надежное прикрытие. И, да, строго говоря, с точки зрения поведенческой, на мой взгляд, именно так построена работа какой-нибудь страшной и грозной сторожевой собаки в норме своей. Будучи страшной, да, и грозной на внешнем уровне, она все равно знает, что если что, ей ничего не будет, потому что за ней родитель.
2: Ну, Андрей, есть же способ, конечно, дрессировки, вы прекрасно его знаете, когда собака защищает хозяина. То есть вот именно на этом социальном взаимодействии он основан. Угу. И тем самым, конечно, вы абсолютно правы. Я подтверждаю то, что вы говорите, как тренер собак служебных в прошлом. Ну, хорошо. Ну, вот у нас есть этот инструмент инфантильное поведение. Но это же не спасает, а наоборот усиливает, так сказать, хулиганство собаки в разных ипостасях, да, своих?
3: Да, запросто.
2: Когда она одна дома, допустим.
3: Вот фокус в том, что хорошо всегда, когда что-то в меру. Слишком много плохо, слишком мало плохо. Правило нормального распределения. И как слишком взрослая, слишком дозревшая собака – это плохо. Собственно, видимо, именно отсюда легенды про неуправляемых там кавказцев и так далее, что среди них действительно попадаются звери, которые вдруг дозревают полнее, чем для собак вообще принято. И с такими зверями действительно оказывается, что применимы скорее уже методы работы с диким зверем неволе, а не с домашней собакой. А в местах естественного обитания такие звери, конечно, устраняются отбором просто моментально, потому что человек, конечно, уничтожает настолько неудобных животных. Вот чрезмерная инфантильность тоже чревата многими проблемами. Все эти погрызы домашней обстановки, все эти лужи, все эти порчи имущества – это вовсе не попытка доминировать, как иногда принято считать, это вовсе не какая-то зловредная там месть. Это как раз зачастую проявление чрезмерной инфантильности, неуверенности животного, да? Когда малейший отрыв от родителей воспринимается как ужас-ужас-ужас, и для того, чтобы его перенести, этот ужас заедают диваном, например, да, в отсутствие там любимого, да, хозяина. С точки зрения собаки, любимого родителя. Что в этой ситуации в общих чертах можно сделать, исходя именно из подхода к собаке как к животному? Прежде всего, такая инфантильность лечится предоставлением каких-то возможностей проявить себя, сделать свой выбор и в каких-то ситуациях победить, преуспеть и, соответственно, убедиться в том, что твои какие-то решения, твои собственные шаги плодотворны, уместны, и мир не рушится, и все хорошо.
2: Тут я хочу добавить, да, тут, ну, известная, так сказать, лозунг, который Лена Сергеевна Непринцева нам, тоже замечательный специалист и по поведению зоопарковских животных и собак. Вот она как бы нам подарила эту замечательную фразу, что животных нужно баловать, собак нужно баловать. Угу. Вот вы об этом сейчас говорите, да?
3: Не совсем. Я говорю о том, что неуверенному в себе животному, инфантильному животному, зависимому животному, нужны какие-то ситуации, где оно будет принимать свои хотя бы маленькие решения и побеждать.
2: Ну, побеждать, то есть, вот она захотела что-то такое вот сделать, да, вы ей разрешаете, в этом смысле баловать, да?
3: Ну, в каких-то случаях, да, в каких-то случаях
2: ехать. Хочу мороженое, грубо говоря, хочу мороженое, ну, на тебе мороженое, хорошо. Ты принял такое решение, но если пусть там...
3: Можно просто специально смоделировать и дать собаке найти решение и подкрепить.
2: Ну, вот, например, давайте пример тогда приводить.
3: Например, всевозможные проблемные игрушки. Все вот эти вот конги и прочие там игрушки, куда засовывается лакомство и с трудом оттуда вынимается. всевозможные поисковые работы, да, начиная от простых и кончая уже очень серьезными. Когда животное ищет корм или впоследствии не только корм, в конце концов его находит и этот самый корм съедает, получая от этого не только удовольствие от еды, но и кайф от того, что самостоятельно решена задача. Очень поднимает самооценку. Очень снижает вот эти вот инфантильные тревоги от того, что папа отошел, мама не вернулась.
2: Ну, хорошо. Это, в общем-то, целая индустрия уже за это время возникла, да, когда да? Вот собаки предлагают разные игрушки, обогащалки, всевозможные головоломки, да, которые она может решать, и даже можно делать и головоломки своими руками, там типа бутылок на пруте, которые вращаются, чтобы, конечно, если их правильно вращать, оттуда корм будет высыпаться. Это все понятно, да, но ведь очень же важная составляющая такая социальная, когда вы как бы правильно начинаете общаться с собакой, давая ей возможность где-то проявлять инициативу. Так это или нет?
3: Конечно, конечно, так, просто это... Как бы это сказать? Мне кажется, это абсолютно дополняющие друг друга вещи, которые надо просто делать все в комплексе. То, что я вначале перечислил, касается скорее моментов, когда собака осталась одна, без человека рядом. А присутствие человека рядом, несомненно, умение собаку услышать и как-то на нее отреагировать, это основа всех основ, а как раз основа ее такого психологического благополучия. Причем отреагировать – это не значит обязательно немедленно дать все, что собака попросила. Это называется избаловать, там, на шею посадить, да? Отреагировать – это дать понять, что ты ее слышишь, что ты рядом, что все ок, и дать какой-то комментарий ситуации, что ли, да? Вот сейчас, ну, так, например, сейчас не так. Ну, например, в каких-то случаях на прогулке, в каких-то случаях на прогулке мы можем предложить собаке самой

0: Если мы отвечаем иногда, а в других случаях говорим собакам, мы тебя слышим, но не сейчас, это вполне нормально и хорошо. То есть мы не переходим к командно-административному стилю, когда там общение сводится к командам, выработанным навыкам и так далее. То есть мы вполне слышим просьбы от животного, не боимся заласкать, загладить, заиграть, заобщать и так далее.
1: Ну, вот тогда, смотрите.
0: Когда животным это нужно.
1: Да, я понимаю. Значит, я даже согласен с этим. Вернее, не даже, а это, с моей точки зрения, абсолютно правильный подход. Однако, вот смотрите, многие, и в том числе это новая кинология пресловутая, говорит, что не надо ни в коем случае, вот собака, чтобы предлагала вам игру, и вы на это велись, да, вот вы должны это регулировать, и вы должны это контролировать.
0: Но это какая-то уже не новая кинология, это какая-то уже подзабытая старая, наверное, про то, что нельзя вестись на предложение собаки.
1: Ну вот многие советуют так вот поступать. Вот как к этому следует относиться? Ну, наверное, я не знаю. Я готов ответить сам, что это, с моей точки зрения, неправильно, это ересь. Да, вы только что сказали, что нужно дозировать. Но вот где то чувство меры, да? Как правильно дозировать вот эту вот самую вот игру? Вы должны сразу уступить, потом поиграть, перестать делать или как бы отложить эту игру каким-то образом. Вот, ну как?
0: Я бы сказал, что, во-первых, нужно выбросить из головы идею, что таким образом собака доминирует, потому что доминирует собака не таким образом, и доминирование реальное, и попытки доминировать над человеком – это вещь, по-моему, исчезающая, редкая, реальная. Вот как бы,
1: и ну, среди современных собак, да.
0: Того,
1: да.
0: Что мы принимаем за доминирование, на самом деле это какие угодно проблемы поведения, но просто не про это.
1: Ага.
0: И большинство агрессии на человека к доминированию, в общем, не имеет ничего общего. Но фокус в том, что да, это как-то теория, которая всеми услышана про доминирование, она довольно быстро развенчана и протухла, но вот про то, как она развенчана, как-то мало кто почему-то услышал. Вот, поэтому первым делом я бы просто не воспринимал собаку как захватчика мировой власти. А когда возникают даже проблемы с какими-то навязчивыми там предложениями игры или почесушкой и что-то еще, и это уже приведет к тому, что хозяин немножко выдохнет, и невротизация самого хозяина немножко снизится.
1: Да, но вы знаете, вы вот тут совершенно неосторожно затронули тему доминирования, да, как бы люди, которые не понимают биологии, но пишут при этом книги, они путают две большие разницы, как говорят в Одессе. Они путают иерархию, иерархические отношения. Да, и отношение доминирования, да, это есть в этом некая разница. Для того, чтобы занять в иерархии более высокий ранг, не обязательно доминировать жестким образом, да.
0: Конечно.
1: И, то есть иерархия достигается самыми разными способами. Но без построения как бы ранжирования какого-то мягкого, слабого, жесткого, любого, в зависимости от ситуации, социальной структуры не бывает.
0: Конечно.
1: Оно бывает, да, еще ваш учитель Андрей Дмитриевич Поярков в свое время говорил, что доминирование у бездомных собак, оно же проявляется в разных ситуациях. И непонятно, в одной ситуации собака доминирует, в другой не доминирует, но это есть, да, но это не, как бы не значит, что это есть всегда, распространяется на все ситуации, и владелец собаки должен этого бояться и попытаться доминировать во всех ситуациях. Вот о чем идет речь, да? Вы
0: конечно.
1: Это имели в виду скорее, да?
0: Потому конечно. Что я боюсь. Здравствует теория социальных ролей, в общем-то.
1: Да, социально-ролевая концепция. Она самая правильная. Она живет и побеждает, на мой взгляд, потому что она наиболее гибко объясняет то, что происходит в животном мире и вот в взаимоотношениях человека и собаки, как мне кажется. Просто чтобы нас правильно поняли, наши уважаемые радиослушатели, да? Что мы имеем в виду, да, что есть роли определенные, которые играются. Есть роль директора театра, да, позиция директора театра, но он может быть злой, может быть добрый, может быть какой угодно. Это я, так сказать, вашу мысль подчеркиваю.
0: Идея, наверное, в том, что у каждого животного, вот мы очень классно подошли к ролевой концепции,
1: да.
0: В отличие от теории доминирования, когда кто по башке дал, тот и молодец. В любой стае, в любой структуре, у разных диких животных и у диких псовых в особенности, каждый член этой структуры должен быть в чем-то лидером, в чем-то незаменим, в чем-то нужен своей структуре. И, на мой взгляд, очень многие проблемы с поведением собак – основано на том, что собака не понимает, где ее место в той структуре.

0: структуре семьи, в которой она находится.
1: Угу.
0: И это вызывает отнюдь нежелание всех задоминировать. Это вызывает ужас, а нужна ли она в этой структуре. Потому что в природе, у тех же самых там бездомных собак, да, такой вот неясный статус, непонятная роль, когда ты ни в чем не крут и нигде особо не полезен, обычно предшествует покиданию стаи. А поскольку домашняя собака покинуть стаю, даже если ей там не очень комфортно, состоящую из своих хозяев, а иногда других собак, не очень может, то ситуация оказывается очень мучительной. С одной стороны, понятной роли нет, каких-то сфер, где эта собака круче прочих и поэтому априори полезна. И это дает ей возможность выдохнуть и не париться по поводу того, насколько она здесь нужна и уместна, да? Потому что предсказуемость какая-то нужна всем. Невзирая на то, что собаки живут сегодняшним моментом, тем не менее, как бы вот ощущение, что ты в этой группе нужен, оно необходимо. И оно достигается именно какими-то сферами, где собака компетентна больше прочих. И вот, понятно, на мой взгляд, в той мере, в которой мы такие сферы для собаки можем придумать, не играть в доминирование, просто позволить ей в каких-то ситуациях быть лидером, ну, грубо говоря, если мы идем за собакой по следу, собака идет, унюхав след, а мы идем за ней. Она же не доминирует, она лидирует. Она умеет нюхать след, а мы не умеем. Вот, на мой взгляд, рецепт в том, чтобы для каждой собаки, от чихуахуа там до испанского мастифа, найти такое дело и дать ей какую-то понятную роль, какое-то понятное применение, где она может быть вот таким стихийным лидером.
1: Отлично. Ну, на этой жизнеутверждающей ноте, Андрей, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Андреем Тупикиным, сотрудником Московского зоопарка, зоологом. Говорили мы с ним о поведении домашних собак, как его сделать комфортным.
2: И, наконец, о главном, дорогие друзья. С наступающим вас Новым годом! Пусть в этом новом году у вас все сложится так, как вы хотите. Здоровья вам, удачи, счастья.
3: Спасибо за внимание. Слушайте Радио России. Всего вам доброго.

0: Привет, Клим. Привет. Сегодня мы обсудим самые интересные вопросы наших зрителей. И начнем, наверное, с фильма «Плоть и кровь».
1: Давай.
0: Наши зрители интересуются папами и обращают внимание на некоторые несостыковки именно в датах. Такой вопрос. Почему на стыке 15-16 веков происходила такая чехарда с папами? И можешь ли рассказать об основных различиях в их правлении?
1: А почему только, собственно, про 15-16 век речь? Чехарда с папами началась в 14 веке, когда король Франции Филипп IV Капетинг, он же Филипп Красивый, он же Железный Король, при помощи своего подручного Гийома Нуаре пленил папу римского и отвез его в Авиньон. Вот ровно с тех пор началась чехарда, она не прекращалась. Речь не про стык 15-16 века, а вот с 14 по 16 век очень суровая папская чехарда. Причем в 15 веке, если мы говорим про середину 15 века, первую половину, середину 15 века чехарда была еще страшнее. То есть одновременно было три папы. Это был рекорд. Они все прокляли друг друга, отлучили от церкви, не растерявшись тут же. И было три папы сразу.
0: А как такое возможно было?
1: Ну как? Был папа в Риме. Были кардиналы, которые были категорически против. Когда избирали какого-то папу, они собирались отдельно и говорили, что мы не хотим этого папу. Это не настоящий папа. Мы сейчас своего выберем. Выбирали своего папу. Потом его отлучали от церкви и выгоняли. А он при этом себя сам не складывал и оставался папой. При этом выбирали еще одного папу, получил сразу три папы. Вот это был вообще супер рекорд. Это потом пришлось прекращать при помощи, вот что называется, таких железных законодательных актов. То есть все собрались, выгнали всех пап вообще, избрали набело нового, одного, хорошего.
0: И вот. Он в итоге остался один? И...
1: Ну нет, в итоге да, один. Сейчас-то как раз, когда мы говорим про 15-16 век, вот про этот самый стык, там все было в полном порядке с папами. Такая там чехарда. Вот был один папа, он там умер, убили, не знаю, что еще. Выбрали нового, ну просто немножко часто. Но ведь не три же одновременно, правильно? Угу. А с чем связано? Так связано с тем, что личность римского папы и сама эта должность, она не просто выгодная. Я, честно говоря, даже не знаю, с чем сейчас такое можно сравнить. Потому что сейчас, как мне представляется, нет вообще в мире ни одной должности, которая была бы по влиятельности сопоставима с римским папой. Тогда. То есть римский папа, это мало того, что деньги, это деньги очень большие, потому что вся католическая Европа собирает динарий святого Петра, то есть церковную десятину. И теоретически это все нужно было посылать в Рим. Они, конечно, не все посылали, но все равно, какие финансовые потоки-то страшные. Это во-первых, а во-вторых, папа римский в то время, это был единственный человек, который владел, вот внимание, всеми политруками, всеми агитационно-пропагандистскими площадками просто в Европе. Потому что католическая церковь устроена по принципу армии, и что папа скажет, то все и будут делать. Ну, опять же, в идеале. Просто такая возможность имелась. И вот у тебя папа сказал А, и у тебя от Швеции до Сицилии во всех церквях это самое А за папой повторили. Он на месте подпрыгнул, все подпрыгнули. Папа не имел влияния такого вот, как я описываю, в Англии. Потому что Англия далеко, остров, и Англия всегда, начиная там с 8 века нашей эры, она всегда тяготила куда-то в сторону от папы римского. Папам это страшно не нравилось, но поделать было ничего нельзя. А так, в основном, да, вся Европа была покрыта сетью пропагандистских пунктов, которые имели написанную программу из единого центра. Поэтому, естественно, все знатные семьи, которые вообще хотя бы теоретически могли продвинуть своего человека на папский престол, они пытались продвинуть человека на папский престол. То есть конкуренция же была бешеная за это. И именно поэтому папы так часто сменялись. Потому что, опять же, у всех были претенденты на эту должность. Всем очень сильно хотелось, чтобы эта власть в одних руках не заставилась. Правда, конечно, если мы обратим внимание, то вот это 15-16 век, папы-то стали все итальянцы. Потому что раньше папа был кто угодно, там, француз, не француз, а теперь нет, теперь снова папа итальянец. Потому что вся местная знать и городской патрициат сообщили, что всех этих ваших немцев с французами нам тут не надо совсем. Папа должен быть итальянец, а лучше всего римлянин, то есть из Рима. Теперь папа даже приблизительно не пользуется таким влиянием, каким он пользовался в средние века.
0: Следующий вопрос, да?
1: Да.
0: Несмотря на предельную неисторичность фильма, многие зрители считают, что все-таки атмосфера фильма передана хорошо. Как ты считаешь?
1: Не, он никак не передает эпоху вообще просто. Почему? Потому что сама ситуация запредельно бредовая. Потому что я это в ролике-то в нашем, собственно, в деконструкции отмечал, что вот эти вот несколько человек, которые идут с Рутгером Хауэром, его эти боевые товарищи, с которыми они нанимаются на службу, так не бывало никогда вообще. Вот такой отряд ландскнехтов, вот такой, это абсолютный стопроцентный нонсенс. Потому что ландскнехты вербовались сразу армиями, ну полками. То есть не бывало такого, чтобы там есть Рутгер Хауэр, с ним 5 человек, при этом у него там еще отдельно персональный священник, отдельная персональная проститутка. И вот это вот, ну как так? Ландскнехты это только тогда полезно, когда их вербуется сразу 1000 человек. Ну, условно, 1000. То есть, если их меньше, это уже не ландскнехты. То есть, мы знаем хорошо наемников, которые вербовались там по 1, 2, 3 человека. И потом их так вместе набегало много, и получалась наемная армия. Ландскнехты – это еще средневековый феодальный цех, военная гильдия, военная корпорация. Они вот так подвое потрое не ходили. Это не просто дух эпохи не передает, это полностью нарушает дух эпохи. Дух вот той самой феодальной корпоративности, которая в 16 веке еще ого-го в полный рост как работала. Ландскнехты, как они вообще формировались? Нижнее тактическое звено у ландскнехтов был так называемый фанлайн. Ну, от слова фанан, знамя. Ну, условно говоря, знамя. Где-то в районе 300-500 человек было. Ну, давайте так, в среднем 400. Это, конечно, не правило, но в среднем 400. И вот над ними стоял хауптман, то есть капитан. И вот эти вот 300, 400, 500 человек, это вот то вообще, с чего начинался отряд ландскнехтов. Меньше их просто не могло быть. Над хауптманом стоял оберст, то есть полковник, или, как это правильно в произношении 16 века, скорее обрист. Вот обрист, он формировал баталию, то есть колонна пикинеров, алебардистов и мушкетеров, которая выступала уже самостоятельно, отдельно на поле боя. Вот. И из этих колонн баталии уже формировалось войско. То есть вот так, если бы показали в фильме, что вот они там 400 человек идет куда-то наниматься. Потому что это корпоративно они нанимались. Не по одному, что о, там кого-то вербуют, я пойду. Нет, это сразу император вручает патент полковнику. Полковник немедленно посылает людей к своим капитанам, хауптманам, с которыми он служит постоянно, а они уже сразу набирают свои эти вот по 300, 400, 500 человек готовые корпорации.
0: Шлюхентрейны и размещение 8 девушек на роту вызвало большой энтузиазм в комментариях.
1: Все захотели в ландскнехты сразу пойти?
0: Да, и больше женщин. Вообще, можно ли как-то проследить, есть ли исследования на тему секса в армии в разные времена истории? И, может быть, какие-то различные географические интересные отличия?
1: Вообще, это вот то, что называется микроисторией, это сейчас страшно популярно. Ну как сейчас, 60-х годов, это страшно популярное направление. И книжки наподобие «Сексуальные позиции эпохи Возрождения», это научная монография, если что, они выходят много, постоянно этим занимаются, личная жизнь всех всегда очень интересует, и исследований выходит реально много. Конкретно про армию, вот чтобы именно такое было отдельное исследование, что там как в армии происходило, я не видел, но это ничего не значит, просто потому что я не могу видеть все. Я-то как раз в основном, мне куда больше интересна экономика, массивные геополитические процессы, а вот там все это копошение внизу, как-то я это расцениваю как какую-то чушь, глупость и нечто неважное. А люди совершенно не так думают, поэтому я уверен, что что-то такое выходило.
0: Многие в комментариях считают, то, что мы совсем не раскрыли героиню фильма, ее характер, так как она решает задачу выживания. И как тебе образ, который смогла создать Дженнифер Джейсон Ли?
1: Я, честно говоря, не очень ценю вообще такое направление в историческом кино. То есть, в принципе, ничего плохого нет. Но конкретно в историческом кино я вот это сексплотейшн с трудом перевариваю. Опять же, это в данном случае мое мнение, мое личное отношение. Никого не призываю ни к чему. Я этот самый сексплотейшн не люблю. А ее образ — это именно сексплотейшн. Что вот такая, значит, девушка, над которой яростно доминирует, такой брутальный альфа-самец, и ее там всячески пользуют, а она, значит, за его широкой спиной, если что, может спрятаться, и включается в эту игру. Сначала это не очень нравится, а потом уже смотришь, ой, ничего даже как бы. Это все не к истории имеет отношение. То есть это то же самое можно было снять, я не знаю, про банду каких-нибудь гопников в Нью-Йорке. То есть было бы то же самое совершенно. Но это помещено вот конкретно в исторический антураж, видимо, для того, чтобы это лучше заходило. Ну, возможно, так. Повторюсь вторично, мне данный подход вообще в историческом кино не нравится. И поэтому образ мне ее тоже не понравился.
0: Многие еще заметили твой радикальный грим в передаче. Как тебе самому, и видел ли ты этот выпуск?
1: Я не знаю, я человек простой. Меня вон посадили на грим, что со мной сделали, то и сделали.
0: Очень много под этим роликом просят разобрать отечественный фильм «Золото» про ландскнехтов.
1: Я очень давно смотрел фильм «Золото» и очень плохо его помню, откровенно говоря. Абдулов играл. Это вот помню. Больше, наверное, не помню ничего. Мне нужно его пересмотреть. Пересмотрим, можно будет уже и разобрать.
0: Вот, договорились. Дженнифер Джейсон Ли на стыке 80-х и 90-х годов. С Мэрил Стрип, Николь Кидман и Шерон Стоу были секс-символами. Кто тебе ближе самому из них? И вообще, какая из актрис в мировом кино тебе кажется самой обворожительной?
1: Вот из перечисленных, конечно, Шерон Стоун мне ближе всех, если из перечисленных. Ну так-то давайте, может быть, не будем Риту Хейвард упоминать. Наверное, это очевидно, что Рита Хейвард лучше всех.
0: Угу. Теперь про «Последнее королевство».
1: Угу.
0: Вопросы. Пишут, что есть некий заговор людей культуры изображать людей средневековья свиньями, противовес людей эпохи Возрождения. Согласен ли ты с этим мнением?
1: Не то чтобы это заговор, это скорее такой штамп, клише. Мы это в свое время выразили простой фразой: чем древнее, тем говнее. Это штамп, то есть кажется, что есть там средние века. В средние века была дикость. Дикость, значит, что все грязные, немытые, нечесанные, блохи размером с фокстерьера там везде бегают, боевые вши и так далее. Ну, просто почему? Потому что была Римская империя, там все было нормально. Потом она развалилась, стало все плохо. А потом эпоха Возрождения, снова стало все нормально. Мы эту парадигму получили из 19 века напрямую. Когда средние века еще знали довольно плохо. И казалось, что вот темные века, все рухнуло, все испортилось. А так как все-таки у нас вся культура непосредственно растет из этого 19-го золотого века, то эти клише, которые были воспитаны тогда в людях, и по сей день очень-очень сильны. И, как ты понимаешь, кино — это же в том числе, точнее, в первую очередь, визуальное искусство. И значит, что нужно как-то визуально что-то обозначить. Вот мы снимаем про средние века. Режиссер, который вообще в жизни ничего не читал про средние века, серьезного я имею в виду, он такой: о, ништяк, сейчас, значит, будет мужик с вот такими вот волосами. Потому что их нужно еще так конкретно, чтобы они были всклокочены, такой нечесанный парик, значит, салом его намазать, этот парик, чтобы он такой лоснился весь. И обязательно испачкать. Обязательно человека нужно испачкать. Вон мы работали на фильме «Александр Невская битва», как мы его назвали, «Александр Невский, первая кровь». Любая сцена, режиссер говорит: очень чистый, испачкайте его. И вот уже бегут гримеры и мажут князя Александра Невского, будущего великого князя всея Руси. Мажут ему лицо грязью, чтобы, значит, ну, конечно, не так, чтобы от него отваливалось. Ну, там, тут подпачкать, здесь подпачкать. Короче, чтобы он такой был подзафоршмаченный. Потому что почему-то кажется, что в средние века человек должен быть обязательно все время слегка грязноватый. Даже князь. Хотя, ну, даже для меня это, ну, не просто странно, а даже как-то очень странно. А почему у нас, например, перед публичными выступлениями, скажем, на Новый год, Владимир Владимирович это говном не мажут. Ну, вроде, казалось бы, тоже президент, а это великий князь, что сопоставимые фигуры. Этот почему-то его это, грязью с лопаты обмазали, а Владимира Владимировича нет. Странно, а почему?
0: Ну, то есть он во время боевых действий?
1: Нет, это просто... княжеская свадьба, например, и то, значит, Игорь Николаевич Каленов, сидевший в кресле, решил быть очень чисто, испачкать ему там здесь, чтобы он поживее выглядел. Почему мне, я даже не знаю, откуда это вот берется. Хотя нет, я, конечно, знаю, я только что описал откуда. Но штамп – это очень мощный штамп, очень мощный, что люди в средние века, так как у них не было душа, как у нас, там и джакузи, они были грязные. То есть мы не можем сейчас себе представить, как можно соблюдать нормально гигиену без современных средств самогигиены. А на самом деле можно.
0: Следующий вопрос про саксов. Саксы, пришедшие вместе с римскими легионами в Англию, как нам пишут, довольно мирно поглотили население острова, что якобы подтверждает археология. Правда ли это, и что нам говорит археология о германизации Англии, насколько она была мирной?
1: Я, правда, не очень понял, почему саксы, пришедшие с римскими легионами, они, видимо, все-таки после римских легионов пришедшие, потому что сначала удалили римские легионы из Англии, а потом туда, на их место, стали прибывать саксы. Мы не можем сказать о всем процессе, в общем, что это был мирный процесс. Это, конечно, была колонизация, в полном смысле слова. То есть, массированное переселение. И, учитывая, что все-таки это раннее средневековье, излет античности, эксцессы однозначно были, они просто не могли не быть, потому что чужие люди прибывают массово на чужую территорию с целью ее заселить. Но, вот что правда, то, что это был именно затянутый процесс. То есть там не было такого, что призвали Хенгиста и Хорста, саксов, которые приехали и сказали, точнее им сказали, что земля наша велика и обильна, придите и владейте нами. Ну, это цитата из Видукинда Корвейского «Деяния саксов». Потом это у нас цитату повторили в повести временных лет. Так как у нас Гита Уэссекская приехала на Русь и была женой великого князя, с ней, естественно, привезли ее любимые книжки, в том числе, видимо, «Деяния саксов» тоже. И у нас автор повести временных лет, скорее всего, читал «Деяния саксов». Это вот цитата, что «Придите, владейте нами», она оттуда. Так вот, вот такого, скорее всего, не было. Это, конечно, легенда, которая была рассказана много-много-много лет спустя, чтобы как-то персонифицировать историю. Потому что для средневекового человека история была только антропоморфная, только персонифицированная. Нет, то есть не было такого акта, что раз, мы позвали двух братьев, с ними пришла дружина, все, Англия теперь саксонская. Нет, конечно. Это был процесс, который длился где-то около 100 лет, когда англы, саксы, юты, то есть датчане, массированно переселялись в Англию. Вместе, повторюсь, там, с женами, с детьми, с собаками, с кошками, коровами, кораблями и прочее.
0: Михаил Попов, наверное, не тот Михаил Попов, сильно возмущен непризнанием за славянскую письменность новгородских берестяных грамот, которая датирована X веком и указывает, что местонахождение находки – Троицкий раскоп. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, во-первых, я точно совершенно обозначил, что славянская письменность до Кирилла и Мефодия отсутствовала, вот до Кирилла и Мефодия. Вот после Кирилла и Мефодия уже есть славянская письменность, которая выражена теперь, значит, в старославянском, церковнославянском языке, ну, впоследствии церковнославянском языке. Это, конечно, есть. И, естественно, на берестяных грамотах, уже после обретения грамоты от миссии Кирилла и Мефодия, у нас появляется письменность. У нас все берестяные грамоты с письмами, это не ранее 11 века. То есть через там, 200 лет после миссии Кирилла и Мефодия. Через 200 лет. Самые ранние грамоты 10 века, я даже не помню, сколько их и есть ли они вообще. Но это в любом случае единичные экземпляры. Просто почему? Потому что Новгород только основывается в X веке. Там еще нет мощного культурного слоя X века, который мог бы нам дать массовый материал, в том числе и грамот. Вот с XI века грамоты есть. А с 10-го, ну в любом случае, даже 10 век, это все равно через 100 лет после миссии Кирилла и Мефодия. Поэтому до этого у славян не было письменности, потом ее принесли вместе с христианством. Поэтому чего человек возмущается, я не понимаю. Кстати, самые ранние слои троицкого раскопа, в самом деле, до 10 века доходят. И там, по-моему, конкретно там, по-моему, грамоты нет. Могу ошибаться.
0: И еще один вопрос. Как ты относишься к работам Бориса Рыбакова и Игоря Фраянова? И, если не сложно, расскажи, в чем их оригинальный взгляд на историю Древней Руси?
1: Борис Александрович Рыбаков – это, в самом деле, великий археолог. У него есть одна по-настоящему суперценная работа – это ремесло Древней Руси. Он за нее вполне заслуженно получил сталинскую премию в свое время. Это очень толстая, хорошая, подробная книга по поводу ремесла. Она прям глубокая и очень-очень здоровская. Всем ее рекомендую почитать. При этом у Бориса Александровича Рыбакова был один серьезный недостаток. И он скорее не как у ученого, а как у человека. Потому что Борис Александрович долгое время был главным археологом страны. То есть он возглавлял комиссию, которая выдает открытые листы на раскопки. Из-за этого он оказался вне поля всяческой критики вообще. То есть, если что-то говорил Рыбаков, все должны были немедленно брать под козырек. Он из-за этого, из-за того, что его просто перестали обсуждать, он выпал из строго научного поля и начал порождать довольно оригинальные, но при этом иногда и очень странные идеи. Причем подавать их так... как нечто, вот, что не то, что истина в последней инстанции, но то, что однозначно заслуживает серьезнейшего внимания. Например, у него была книжка, великолепно, шикарно изданная, называлась «В поисках автора слова о полку Игореве». Вот хорошая книжка, вот в самом деле информации масса, все интересно, но он утверждает, что он нашел автора слова о полку Игореве. Вот на полном серьезе. Он говорит, что на основании таких и таких данных я считаю, что это был вот этот человек. Ну, известная историческая личность. Но это даже человеку не посвященному покажется странным. Более-менее знакомый с памятниками читатель сразу скажет, что Борис Александрович, вы исследовали не слово о полку Игореве, вы исследовали реконструкцию слова о полку Игореве, потому что слово о полку Игореве – это сложнейший памятник, ну, в силу того, что он оригинал утрачен, теперь он до нас не дошел, он был очень сильно переформатирован. То есть слово «полку Игореве» так, как мы его знаем в школьном учебнике, это конкретно реконструкция текста. А любой историк должен общаться с первоисточником, если он хочет вскрыть какую-то истину и претендовать на максимальное приближение к этой истине. А вот Борис Александрович взялся за реконструкцию, на основании реконструкции сделал свою реконструкцию. Это, откровенно говоря, было странно. Хотя идея оригинальная и здоровская. Просто не нужно об этом серьезно говорить. Это вот может быть так, может быть не так. Бог его знает. В этом отношении, конечно, Борис Александрович выдвигал идеи иногда, как бы мы сказали, завиральные. Уж простите меня за такое грубое слово. Опять же, его эти поиски славян, которых он выводил вообще там, до глубокой античности, до... там, начало первого тысячелетия до нашей эры вообще, то есть у него все были славяне, то есть все. Как у нас сейчас древние укры, которые выкопали Черное море 140 тысяч лет назад. А так у Бориса Александровича вдруг славяне, он выводил их откуда-то вообще непонятно откуда. Хотя вот без всяких фантазий ясно, что первая славянская археологическая культура, точно вскрываемая, это 4-5 век нашей эры. Не раньше. То есть раньше о славянах говорить просто не приходится. Игорь Яковлевич Фраянов – это мой учитель. Я у него в вузе обучался. Более того, это тот человек, который у меня принимал экзамены по истории, когда я поступал на исторический факультет. Очень страшно было. А у него есть огромный вклад в науку. Это великий исследователь вообще вечевого строя на Руси. Это именно он вскрыл и однозначно показал, что вечевой строй на Руси был не только в Новгороде и Пскове, что хрестоматийно, а вообще везде. То есть Киев, Владимир, Суздаль, Ростов, Новгород-Северский, Чернигов, Галич, Волынь. Вечевой строй покрывал всю Русь полностью. И он являлся, если не доминирующим, хотя местами и доминирующим, то в любом случае важнейшим компонентом организации власти вплоть до прихода монголо-татар, которые с этим прекрасным демократическим институтом постарались расправиться. И даже после монгол Веча оставалась, никуда не пропадал до конца. То есть вот это вот вклад Фраянова. У Игоря Яковлевича есть один минус, на мой взгляд, огромный. Когда он читает лекции, Не заснуть может только очень крепкий человек. Очень крепкий. Потому что это настолько сухо, что как сразу хочется вспомнить пластинку старую детскую, аудиокнижку «Алиса в стране чудес» там, с песнями Высоцкого. Может быть, ты такое слышала даже. Чтобы высушиться, нужно пользоваться только сухими предметами. Спрашивается, что суше всего? Отвечаю, лекция. Вот это про Игоря Яковлевича.
0: Ты тоже спал?
1: Все у нас по очереди попадали просто на парты, потому что слушать это вот без вот так вот спичек в глазах нельзя. Особенно первая пара, там в 9 утра ты сидишь там. Славяне промышляли рыбу. Такую как карась, пескарь, а также окунь. Кроме того, щука, лещ. Вот все, кто учился на питерском эстфаке в более-менее обозримом прошлом, вот эту рыбу помнить будут до конца жизни. Потому что это он рассказывал всем про эту рыбу. И вот именно так, как я сейчас перечисляю. С такой же скоростью, с такой же отсутствующей интонацией. Ну, что делать? Он лектор не очень. Ученый великий.
0: Давай следующий комментарий. И очень много споров интересных было про зубы в Средневековье. У актеров действительно белые зубы, с одной стороны, для тех времен. С другой стороны, многие пишут о том, что так и положено, потому что они не ели сахар, рано умирали. И кто прав вообще, и что говорит археология об этом?
1: Археология говорит, что конкретно людей с полностью здоровыми зубами очень мало. Вот прям, чтобы у него, смотришь на череп, ну даже человек более-менее молодого, то есть там 30-35 лет, а у него уже там, как правило, набор далеко не весь. То есть так, чтобы прямо зубы все, эх, хорошо. Это просто признак очень здорового человека. Ну как, недаром же рабам сразу в зубы лезли, посмотреть, как он там. Ну у него паспорта же нет, у раба. Непонятно, у него метрики рождения нету, когда он родился. А по зубам сразу видно, насколько они источены, изношены. С зубами все было очень-очень сложно, очень непросто. Почему? Потому что стоматология, которая имелась в прошлом, она, мягко говоря, даже с чудовищной нашей стоматологией не идет ни в какое сравнение. Я уж молчу о том, что это же военные, которые постоянно участвуют в походах, в военных столкновениях и элементарно драках, потому что для ланскнехтов это было нормально. Ну а там тебе раз-два зуба выбили и все. То есть тебе ни коронки не будет, ничего. Будешь сразу красивый, да, плеваться удобно, шипеть.
0: Нас просят разобрать аниме-сериал о викингах «Сага о Винланде».
1: А разберем.
0: Смотрел ты?
1: Нет.
0: Это очень смешной вопрос. Про свиней. Один из комментаторов не понимает, как наследник мог спать со свиньями и побоялся за сохранность его частей тела.
1: Вообще, конечно, это хороший вопрос. Он смешной с одной стороны, а с другой стороны, для людей того времени вообще было не до смеха. Да и, кстати, для людей нашего времени, которые на селе живут, заснуть со свиньями точно опасно, они могут сожрать, реально могут сожрать. У меня, у моего хорошего друга, так дед погиб.
0: Он упал. Ты серьезно?
1: Да, он упал в свинарнике, ну, будучи, конечно, под шофе. Упал в свинарнике, заснул, свиньи его загрызли, а потом съели.
0: Полностью?
1: Ну, тут он там ночь пролежал, утром уже там ничего не было. Смотрел я фильм «Снэч», который большой куш. Гая Ричи. Там наш любимец, глава преступной ОПГ Бриктоп, которого у нас как кирпич перевели на русский, на самом деле, наверное, все-таки просто рыжий. Он там всем советовал, что с трупами всегда проблема. Говорит, лучше всего скормить его свиньям. Да.
0: Просят уточнить, можно ли ютов и фризов и, соответственно, королевство Кент относить к англосаксонским?
1: Это все в историографии, все вместе называется англосаксонские королевства для простоты. Понятно, что там были далеко не только племена англосаксов. Это вполне естественно, потому что фризы вообще, по большому счету, это голландцы. Никакие не англы, никакие не саксы, а ют это датчане, тоже понятно. Но это историографический конструкт, то есть англосаксонские королевства для простоты. И на самом деле это вот эта простота, как термин, мне кажется, очень правильной. Почему? Потому что если мы посмотрим внимательно вот этот пятый век в переселение германское на английские острова, то то мы с удивлением обнаружим, что и англы, и саксы – это тоже историографический конструкт, потому что в это время не было ни англов, ни саксов. Точнее, как кровно-родственные этносы они были, но они сами себя так не воспринимали. Это были рода какого-нибудь там Гриммы Харальдсона, Харальда Вонючего, Ульфа Могучего и прочее. Вот род – это было важно. А конкретно ты там сакс, ют, фриз. Вот сейчас у меня сын, а я, например, сакс, у меня сын женится на девушке из фризов. И, значит, какой у нас будет в итоге ребенок? Внук у меня какой будет? Он будет сакса-фриз или фриза-сакс? Нет, это будет мальчик из рода Жука-Лысого. Вот, это вот важно. Потому что когда уже в более позднюю эпоху, уже, собственно, в средние века писали книжку, ну, наподобие «Деяния саксов», того же самого Видукинда, о котором мы говорили, это уже было обозначение какой-то общности, исходя из понимания этой общности через много-много лет, веков. То есть это уже была реконструкция, потому что когда мы говорим англосаксы, это точно так же верно, если мы скажем англосакса Юта Фриза.
0: Зрители пытаются проследить связь язычества и политического уклада. И в качестве примера приводят греков, язычников, которые существовали в условиях далеких от монархии, но, тем не менее, у них был верховный бог Зевс. И также император Чингисхан, который управлял многими землями и верил во многих богов. Как ты это прокомментируешь?
1: Что значит греки? Какие греки? Вот, например, Филипп Македонский бы очень сильно удивился.
0: Если бы его так назвали.
1: Нет, если бы ему сказали, что он не знаком с монархией. А мне кажется, что Филипп Македонский был прекрасно знаком с монархией, как и его сын Александр, кстати. С единой, единоличной монархией они были знакомы отлично. Посмотрим чуть дальше, в Спарту. Его ужас, там мы тоже находим монархию. Монархии нет в Афинах. В Афинах, да, это классическая полисная демократия. Или там в Коринфе, например, тоже классическая полисная демократия. Но это не вся Греция. Далеко не вся. И, опять же, давайте посмотрим, что это такое. Это же города-государства, полисы, где живет очень мало народу, по современным, конечно, меркам. Очень мало народу. И поэтому они спокойно существовали вместе со своим язычеством. Это раз. Два. Когда мы говорим Зевс, Верховный Бог и прочее, прочее, прочее, мы говорим о реконструкции данной религии. Подчеркиваю, реконструкции. И если мы обратимся к настоящим описаниям этой самой религии в греческих памятниках, то мы с ужасом найдем, что легенды и мифы Древней Греции куна – это совсем не то, что там было. Потому что Зевс – это далеко не всегда и в обязательном порядке верховный бог. И, более того, это во времени развивалось. Там, может быть, в X веке до нашей эры и в V веке до нашей эры разница между одной и той же историей быть просто драматической. Там вдруг оказывается все не так. Просто за 500 лет эту легенду пересказали уже совершенно по-новому. И еще и от местности к местности это дело сильно разнилось. Потому что к этой зевсоцентричной монолатрии античная религия пришла далеко не сразу. Далеко не сразу. И в основном, конечно, когда мы говорим о этой зевсоцентричной монолатрии, это, конечно, уже излет классической Греции, начало эллинизма, по большому счету. То есть тогда, когда с монархией уже был полнейший порядок, вообще полнейший. Едем дальше. У нас за Грецией случайно выпавшие из цепких когтей знамя подхватили римляне. А у римлян, да, у них там, ну как обычно, богов там был миллион. Там бог первого вздоха ребенка, например, такой у них был полезный бог очень. Так у них бог-то при этом, тогда, когда у них началась монархия, у них бог-то был один, настоящий, это император. Ну, чтобы к этим самым, там, Зевса, Афины, Гефест, они непонятно где, до них не докричаться, а император, вот он, и вы знаете, он может вполне материально помочь вам как-нибудь в жизни, или наоборот, не помочь. Поэтому, конечно, фигура, ну, сначала принцепса, потом императора, она обожествлялась на полном серьезе. То есть это вместо нашего монотеизма христианского, там был монотеизм, основанный на фигуре правителя. Чингисхан в самом деле управлял очень многими землями, но в самом деле был язычник. Но давайте-ка посмотрим на два важных момента касательно Чингисхана. Первое. Это важно. Империя Чингисхана сколько просуществовала? Да, ровно до его внука. Конкретно внуки эту империю разорвали на куски. В том числе из-за того, что их политическое устройство и связанное с ним религиозное устройство было не способно переварить такое пространство Земли. Просто никак, вообще. И поэтому, да, в том числе и поэтому империя развалилась. Ну а второй моментик. Да, конечно, Чингисхан был язычник, но при этом у него была очень удобная религия, потому что у него было одно верховное божество. Это вечное синее небо, Тенгри. Удобно очень. А вы чему поклоняетесь? Он там. Чему? Всему. Поэтому конкретно эта степная религия вот конца 12 века, да, она не, естественно, она не христианская, естественно, это язычество, но оно было для некой локальной централизации очень удобно, потому что есть Тенгри. В-третьих, да, в-третьих, кто были вторым по численности, точнее, представители какой конфессии были в войске Чингисхана вторыми по численности? Это были христиане, о ужас! Ну, потому что в войске Чингисхана, строго в монгольском войске, там, наверное, процентов 30 это были христиане. Потому что с 10 века в Кашгаре была несторианская община, которая окрестила все, что только можно вокруг окрестить. В Китае были христиане, в Монголии были христиане. И, собственно, Ванхан Кераитов, который был сначала верный союзник, а потом соперник-конкурент Чингисхана, он был христианин. Вот такая незадачка.
0: Вот это поворот.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Так получилось, что я тоже некоторое время назад написал популярную книжку, и я хочу один из экземпляров этой книжки сегодня разыграть среди слушателей, но не в случайном порядке, а те, кто, значит, тот, кто задаст интересный вопрос, самый интересный, с моей точки зрения, вопрос, тот и получит эту книжку. Значит, сейчас я покажу, как она выглядит. Выглядит она вот так, называется она «Неизвестное солнце», и она продается здесь тоже в магазинчике «Планетария», я проверял. Она там есть, цена вполне, но она не самая дорогая, прямо скажем, в этой лавке, но, наверное, самая хорошая, я так думаю. Хорошо. Да, но сегодня мы поговорим не про Солнце, а про другое совершенно потрясающее явление, которое называется космические гамма-всплески. Вот, это одно из чудес, можно сказать, или загадок, чудесных загадок, вот так правильнее, в современной астрономии. И я постараюсь рассказать об этом там на достаточно популярном языке. Если что непонятно, вы прерывайте меня и спрашивайте. Это сложная тема, потому что это не видно невооруженным глазом. Очень много чего надо себе воображать, представлять себе. И там задействованы такие процессы, которых у нас вот здесь вот не бывает. Их нельзя в лаборатории повторить, даже в планетарии сложно показать. И там это связано с тем, что задействован не только свет. Мы привыкли видеть звезды. Вот то, что мы видим, то есть, а то, что мы не видим, то и непонятно, есть или нет. Здесь оптики света практически нет. Современная астрономия, она, как говоришь, сейчас, раньше говорили, многоволновая, сейчас она даже не только электромагнитная, используется другой термин, многоканальная или много, как это по-русски сказать, значит, основывающая на многих носителях информации. И вот это как раз хороший пример, чтобы понять вообще, как работает современная астрономия, современная наука, насколько она далеко ушла от того, значит, что мы видим даже в фильмах. Вот, и на самом деле все не так, как мы видим в фантастических фильмах. Ну ладно. Значит, короче, космические гамма-всплески. Загадка началась вот с чего. Как известно, некоторое время назад на Земле возникло ядерное оружие, и вскоре после того, как оно возникло, начали его использование ограничивать. И в частности, в начале 60-х годов, в 63-м, кажется, году, был подписан первый договор об ограничении ядерного оружия, который в том числе ограничил испытания в космосе. И основные ядерные державы, то есть США и Советский Союз, начали следить за тем, как даже в конце 50-х это началось, то есть вот практически как первые спутники полетели, сразу тогда уже начали мониторить использование ядерного оружия на Земле. Вот, в 60-х годах американцы запустили серию из 12 спутников под названием «Вела». Кто знает, что такое «Вела»? Астрономы-любители есть здесь, нет? Вот. А раньше каждый астроном-любитель знал, что «Вела» — это латинское название созвездия Паруса. Вот. Почему именно это созвездие выбрали в качестве названия спутников, я не знаю, просто слово красивое. Но получилось так, что в созвездии «Вела» нету звезд Альфа и Бета, и самая яркая звезда — Гамма. Это как раз гамма-телескоп, поэтому назвали, значит, в честь этого созвездия. Ну, так бывает, потому что границы созвездий двигали много раз, особенно на южном небе, и так оказалось, что альфа и бета в этом созвездии не оказалось. Самая яркая гамма. Вот. Спутник гамма выглядит примерно так. Вот он в какой-то... Его куда-то устанавливают там в лаборатории. На самом деле их здесь два. Видите, вот один внизу и второй наверху. Их парами запускали в одной ракете. Их было два. Они имеют форму вот такого вот многогранника. Вот. И их задача была по всплеском гамма-излучения определить, где же происходит взрыв. Вот, значит, как обнаружили ядерные взрывы? Здесь надо небольшое сделать отступление на тему того, что такое гамма-излучение. Вот поднимите руку, кто хорошо знает, что такое гамма-излучение. Отлично, здорово. А кто встречался в быту с ним, не знает, что это такое. На самом деле, в быту мы с ним обычно не встречаемся, потому что это либо незаметно, либо плохо. Значит, ну вот мы привыкли встречаться в основном со светом, там еще немного представляем с ним, что такое радиоволны, с их помощью мы разговариваем по телефону и так далее. На самом деле, все это колебания электромагнитного поля, которые распространяются в пространстве, в какую-то сторону обычно они распространяются. Электромагнитное поле – это электрическое поле и магнитное. И получается так, что если где-то создать электрическое поле, то оно постепенно будет распространяться дальше. Примерно так же, как возмущение распространяется там, на поверхности воды. Тоже волнообразно. Это электромагнитные волны. Если мы там где-нибудь подвинем электрический заряд, то от этого места побежит волна электрического поля, и вслед за ним магнитного. И как мы воспринимаем эти электромагнитные волны, определяется частотой колебаний в этой волне. Условно разделили всевозможные волны на такие категории. Сейчас их больше уже придумали, но основные классические такие категории. Радиоволны, инфракрасное излучение, оптический обычный свет, там, ультрафиолет, рентген и гамма-лучи. Откуда взялись вот эти вот, откуда взялась эта классификация, почему именно так? На самом деле это пришло из экспериментов. Ну, то есть как обнаруживается и как эти лучи создаются, оно как раз легло в основу этой классификации. Единственное, что здесь понятно каждому, это видимый свет. То, что мы видим, значит, он тоже делится на разные цвета, которые соответствуют разным частотам или длинным волн. То, что к нему с красной стороны примыкает, но не видно, инфракрасный свет, а то, что с другой стороны, ультрафиолетовый. Интересно, что все эти виды света обычно излучаются нагретыми телами. Да, вот мы там светим, ну, раньше лампочки были нагретыми, сейчас уже другие. Вот смотрели на огонь, там, на свечку, на лампочку, все это светится, и это дает в основном видимый свет, инфракрасный свет. Если очень хорошо нагреть, получается ультрафиолетовый свет, как правило, это какие-то разряды, искры, сварка, там ультрафиолетовое излучение. Рентгенское излучение тоже похоже на это, сложно его получить уже, но тем не менее получается оно примерно так же. Значит, можно электрон разогнать до там, некоторой скорости и заставить его излучать рентгенское излучение. Вот именно таким образом устроены рентгеновские аппараты. И какая-то другая похожая техника на это. Вот радио, понимаем, что это какая-то электроника, где достаточно медленно мы можем заставить электроны колебаться, и они будут излучать радиоволны. А гамма-лучи – это самое высокочастотное, самое коротковолновое излучение, которое только есть. Его очень сложно получить иначе, как в ядерных реакциях. Вот излучателем гамма-излучения в большинстве случаев является ядро атома. Вот если в нем что-то происходит, то оттуда вылетают гамма-лучи. Значит, чем это хорошо и плохо? Значит, какие у гамма-излучения свойства? Значит, вверх оно легко проникает через железо, и там слой стали в сантиметр ослабляет его всего в два раза. Но, с другой стороны, атмосфера наша велика, и поэтому из космоса до нас там практически не доходит гамма-излучение, оно ослабляется в тысячи раз атмосферы Земли. Вот, оно вредно для здоровья, потому что фотончики гамма-излучения несут большую энергию и очень здорово разрушают все, что все молекулы, которые на их пути оказывают, все атомы. Поэтому это один из поражающих факторов ядерного взрыва, гамма-излучение. Оно вредно для здоровья, если его много. Вот. Еще из-за того, что оно хорошо проходит через вещество, и, в общем-то, мелкие препятствия для него не препятствия, оно их просто разрушает, очень сложно построить, практически невозможно построить для него линзу или зеркало. А это значит, сложно построить телескоп, нельзя сделать там бинокль, там фотоаппарат, который бы преломлял как-то лучи. Поэтому очень сложно определить, откуда приходит гамма-излучение. Мы не можем его сфотографировать, не можем построить такую камеру обычную или телескоп с зеркалом, с линзой. Вот, именно поэтому спутников несколько было запущено. Вот я говорил, что 12 спутников было в системе Вела. Для того, чтобы определить, откуда пришло гамма-излучение, использовалась триангуляция, так называемая. Ну, в данном случае это означает, что где-то произошел взрыв, разные спутники зафиксировали всплеск в разные моменты времени, зная положение спутников, если их там 4 штуки, то можно точно определить, откуда пришел сигнал. И вот тут началось самое интересное.

Союз, там не Китай или кто-то еще, где-то, ну, где-то в космосе, где? Где? Никаких следов больше, ни с какими событиями это не коррелирует, просто в какой-то случайный момент где-то что-то ядерно бабахает. И это выяснилось где-то, как я говорил, в 60-х годах, в начале 70-х. Вот. И никто не понимал, в чем дело. Загадка родилась тогда. Значит, пару слов о гамма-излучении, которое вы в быту не встречаете. Что это такое? Значит, я уже говорил вам, что самое коротковолновое излучение, оно состоит из самых энергичных частиц. Вы там слышали много раз, что есть корпускулярно-волновая теория света, что свет иногда волна, иногда воспринимается как поток частиц. То есть эта волна, на самом деле, ну, она разбивается на какие-то отдельные такие кусочки. Волнишки, кванты они называются. Вот. И есть такой закон Планка, который придумал Планк. Не будем сейчас рассказывать, почему и как. Это целая огромная история. Вот почитайте об этом в книжке Семихатова Алексея, которую вам рекламировали. Семихатов – один из лучших популяризаторов науки в наше время. Значит, слушайте его лекции, читайте его книги, получите массу удовольствия. Да, так вот, значит, существует закон Планка, который говорит, чем больше частота или чем меньше длина волны, тем больше энергия кванта, прямо пропорционально. Коэффициент пропорциональности так и назвали – постоянная Планка. Вот, значит, соответственно, жесткое излучение, если встречаете такой термин, это просто излучение с маленькой длиной волны, с большой энергией фотона. Вот. Значит, у нас с вами будет использовать такое понятие электрон-вольт. В нем измеряют энергию гамма-излучения, энергию рентгеновского излучения. Я должен вам рассказать, что это такое. Потому что в школе всех учат сейчас, что энергию измеряют в джоулях. Это верно. Несомненно, я не буду с этим спорить. Энергию действительно измеряют в джоулях, но не всегда это удобно. Когда мы измеряем энергию каких-то частиц отдельных элементарных или отдельных фотонов, то тогда удобно использовать другие единицы, более естественные в этом случае. И вот в ядерной физике есть такая единица электрон-вольт. А что это такое? Вот если мы представим себе вот такую вот штуковину, такую экспериментальную установку, которая состоит из двух электродов, между которыми в вакууме свободно могут летать электроны, и дадим между ними напряжение 1 вольт. Электрическое поле будет ускорять электроны, и они, долетев до противоположного конца этой установки, получит какую-то кинетическую энергию. Какую? Равную одному электрон-вольту. Все просто. 100 вольт, значит, будет 100 электрон-вольт. Мегавольт будет мегаэлектрон-вольт. Вот что такое электрон-вольт. Такая удобная единица. Почему удобная? Потому что она привязана к конкретным вот ядерным частицам, в данном случае электронам. Хорошо. Значит, как получить гамма-излучение? Например, вот так вот. Аннигиляция. Что такое аннигиляция? Это встреча частицы и античастицы. Например, электрон и его античастица позитрон, если встретятся, то они, их, все, что в них есть, вся их энергия, целиком превратится в гамма-кванты. Вылетит две этих частицы, превратятся в два гамма-кванта, каждый из которых будет нести энергию 511 килоэлектрон-вольт. Значит, энергия, внутренняя энергия электрона или энергия покоя, масса покоя, все это одно и то же, равно 511 килоэлектрон-вольт. Это вам для масштаба, чтобы вы представляли себе, один электрон-вольт – это много или нет. Вот чтобы вам создать или убить электрон, вам надо этих электрон-вольтов 511 тысяч. Вот. Значит, если вы думаете, если вы там наблюдаете что-нибудь в космосе, оттуда прилетает гамма-излучение, приходит с энергией 511 килоэлектрон-вольт, значит, там, наверное, идет аннигиляция электронов и позитронов. Вот. Но это не единственный источник. Источники гамма-излучения бывают и другие. Во-первых, это, конечно, аннигиляция других частиц. Не только электроны имеют античастицы. Например, если протон встретится с антипротоном, там энергия будет практически миллиард электрон-вольт. Протон гораздо больше электрона. Вот. Но это встречается в природе редко. Антивещества в больших количествах пока никто не обнаружил. Хотя очень хотят. Очень хотят. Значит, например, в модном недавно китайском фильме, как он назывался, «Задача трех тел», значит, корабли пришельцев летают на антивеществе, которое они собирают в космосе, такой большой воронкой. На самом деле в космосе нет такой большой воронки, иначе мы видели постоянно, значит, гамма-яркое небо вокруг нас, там все светилось бы. Конечно, такого нет. Вот. Ну и гамма-излучение часто сопровождает ядерные реакции. Вот, вот справа там нарисовано так условно ядро атома, которое поджалось,
То есть перешло из возбужденного состояния в более спокойное.

0: спокойная и при этом лишнюю энергию сбросила в виде гамм-кванта. Так бывает. Кстати, какой элемент химический я тут нарисовал, ты не знаешь? Ядро. Ядро какого элемента? Углерода, точно. Вот, чудесно. Значит, очень часто бывает, что какие-то ядерные реакции приводят к тому, что возникает ядро в возбужденном состоянии, то есть не совсем спокойное. А потом оно успокаивается, и при этом лишнюю энергию сбрасывает в виде гамма-кванта. Хорошо. Значит, но поскольку это электромагнитное излучение, то его можно получить электромагнитным способом, то есть гоняя электроны, грубо говоря, гоняя электрический ток. Вот, если электрон будет летать по кругу, что часто происходит даже в человеческой жизни, то будет производиться так называемое циклотронное излучение во все стороны, значит, с частотой равной частоте вращения этого электрона, а в магнитном поле в школе проходит электроны всегда по кругу ходят или по винтовой линии, циклотронное излучение. Если электрон будет летать со скоростью близкой скорости света, это излучение будет называться синхротронным. Оно будет гораздо мощнее и направленным. Вот. Но, опять же, детально об этом не надо. Есть еще такая форма гамма-излучения, вообще электромагнита, как изгибное излучение. Когда заряженная частица движется вдоль силовой линии магнитного поля с большой скоростью, желательно поближе к скорости света, то она за счет того, что все время движется ускоренно, она постоянно излучает электромагнитные волны. И если магнитное поле сильное и частица летит быстро, то тогда это будут гамма-лучи. Вот. Еще есть такой источник гамма-лучей, как обратный Комптон-эффект. Он заключается в том, что обычный или там, ну, свет, инфракрасные лучи или что-то еще, рассеивается на очень быстро летящем электроне и, грубо говоря, отскакивает от него и приобретает дополнительную энергию. Представьте себе, что пинг-понговский мячик отскакивает от быстро движущегося электровоза. Естественно, он там отскакивает вперед с огромной скоростью, электровоз отдает ему часть энергии. А также быстро движущая частица может превратить обычный фотон в гамма-квант, значит, с очень большой энергией. Это называется обратный Комптон-эффект. Вот, он часто наблюдается в сильно нагретых средах. Для того, чтобы представить себе масштабы этого, надо перевести электрон-вольты в градусы. Значит, помним, что нагретость – это не что иное, как движение частиц. Нагретая среда – это движущиеся быстро частицы. Вот, соответственно, один электрон-вольт соответствует температуре примерно 11 тысяч градусов. Значит, вопрос, сколько надо градусов, чтобы электроны у вас начали рождаться, там, умирать и ломаться? Вот 6 миллиардов, получается, градусов. Если вы разогреете что-то до 6 миллиардов градусов, там будут рождаться и умирать электроны и позитроны. И никто этого не заметит. Вот. Ну, ладно, вернемся теперь к гамма-всплескам после такого, значит, экскурса в гамма-лучи. Поскольку возникла загадка, начали запускать спутники или снабжать спутники приборами, которые были посвящены наблюдению гамма-неба. Значит, в 1978 году на Венеру американцы запустили «Пионер-1», так называемый. По-другому его называют ПВО, «Пионер Венеры Орбитер», который вышел на орбиту вокруг Венеры. Есть такая планета в Солнечной системе, все знают, да? Вот, и он занимался радиолокационным картированием этой самой Венеры. Проблема в том, что поверхность Венеры не видно, она покрыта толстым слоем облаков. Но радиолокатором можно пробить и посмотреть, что, какой же там поверхность. Горы там, реки, овраги или сады цветут. Вот, и, между прочим, эта миссия им была выполнена успешно, они сделали эту карту Венеры, но побочным эффектом было то, что на спутники этом, на Пионере, стояли куча другой аппаратуры научной. Обычно всегда, если запускается какой-то спутник, на него все стремятся взгромоздить еще какой-нибудь прибор. И вот там стоял гамма-спектрометр, который фиксировал тоже гамма-кванты, которые приходят. Вот, и он тоже достаточно большое количество гамма-всплесков зафиксировал. Никто не понимал, откуда. Да.
1: Вот получается... Они начали исследовать данный феномен только тогда, когда поняли, что ни одна из других стран ничего тайно не проводила.
0: Да.
1: Разве они сразу же не поняли, что то, что происходит, оно немного отличается, вот, к примеру, от того же ядерного взрыва? Это разве не логично, что оно должно отличаться?
0: Ну, конечно, оно отличалось. Конечно, оно отличалось. Но это же такие древние времена. Вот в то время еще, чтобы Вы себе представили 60-е годы? В 60-е годы еще наука и техника были развиты гораздо слабее. Мы не знали, что происходит в других частях света. Мало ли там что. Была глубинная почта, вот «Жигулей» даже еще такого автомобиля не было тогда. Вот. Ну, то есть 60-е годы — это очень давно. Это уже почти 100 лет назад. Вот. Значит, поэтому на это действительно ушло некоторое время. Ну, и для того, чтобы придумать, что делать дальше с этим, тоже ушло какое-то время. Чтобы построить спутник, там нужно много времени. Вначале надо доказать тем, кто дает деньги, что это, на это стоит потратить деньги. Потом надо построить, потом надо запустить. И так получилось, что это поначалу развивалось не слишком быстро. Сейчас в космосе летает огромное количество спутников, которые исследуют гамма-всплески. Вот, ну, поговорим об этом еще. Значит, следующим, после Пионера, очень важным спутником была так называемая Комптоновская гамма-обсерватория. Значит, фамилию Комптон или Комптон я уже упоминал сегодня. Это большой был такой ученый в области гамма-излучения вообще. И в честь него назвали вот этот вот спутник. На нем было несколько телескопов разных, гамма-телескопов. И среди них был так называемый БАЦСЕ прибор. Это как-то расшифровывается, не помню как. Значит, БАЦСЕ — это на этом снимке, это 8, видно там, что я показывал? Короче, вот это такая вот прямоугольная штука, она красная — это не спутник. Красная — это платформа, на которой он сейчас установлен. Там сверху подъемный кран, который его куда-нибудь понесет. А вот это вот белое — это спутник. И вот по его 8 углам, ну, вы знаете, у прямоугольного параллелепипеда 8 углов. И вот в этих 8 углах как раз стояли гамма-детекторы, которые, благодаря тому, что их 8 штук в разных местах, они могли определять, откуда приходит гамма-всплеск. Ну, там, с некоторой точностью. Очень хотелось понять направление. И, возможно, точнее. Понятно, что вот та триангуляция, она давала не очень точные результаты, и народ думал, что, ну, сейчас мы получим направление поточнее и поймем, наконец, что же является источниками этих загадочных гамма-всплесков. Вот. Но наши тоже не стояли на месте. И со временем у нас тоже были гамма-детекторы достаточно слабенькие по тем временам. Но вот первый серьезный прибор российский для наблюдения гамма-всплесков, это был прибор «Конус», который стоял на спутнике НАСА и до сих пор стоит и работает на спутнике НАСА, который называется ВИНД, и который изучает солнечный ветер. Вот, ребята из физтеха питерского, института имени Йофи, этот прибор сделали, и он там летает и работает. Он, к сожалению, не определяет направление, но в нем хороший спектрометр. Значит, вкратце из того, что я вам сказал, значит, можно посмотреть, сколько гамма-всплесков каждый, это не минус, это приблизительно 1000, не думайте, там вот где это, вот это вот знак приближенный. Вы знаете, на самом деле в астрономии все приближенное. И 2700 тоже не точно, это приближенная цифра, сколько гамма-всплеска зафиксировал БАЦСЕ. На самом деле это очень, это не праздный вопрос, потому что слабые гамма-всплески, как и любые другие слабые явления, непонятно, там он есть или нет. Только с некоторой вероятностью мы можем сказать, что вот это вот изменение на фоне фонового шума – это реальное какое-то реальное событие. Поэтому точно неизвестно. И были люди, которые каталог БАЦСЕ потом переобрабатывали, находили там еще 1000 гамма-всплесков, которые владельцы этого спутника отвергли, потому что считали, что это недостоверное событие. Так что вот количество, оно действительно плюс-минус. Даже, казалось бы, возьми, посчитай, но все равно будет неточно. Вот, значит, результат БАЦСЕ. Ну, определяли направление, увидели, что равномерно покрывает небесную сферу. Равномерно. Думали, что, ну ладно, может быть, они там летят из какого-нибудь там известного источника, там из черной дыры, из какой-нибудь Лебедь X1, там, или из центра галактики, может быть, ну, от Солнца вряд ли. Увидели, что отовсюду летят, отовсюду. Вот. Ну, прежде чем что-нибудь изучить, мы, конечно, пытаемся это классифицировать, навести статистику. И вот увидели, что самая главная статистика распределения по небу равномерная, приходит отовсюду, отовсюду. Значит, еще одна интересная одна статистика, ее в астрономии называют log-n-log-s или log-n-log-f, так это выглядит сложно, там логарифмы какие-то. Сами логарифмы бояться не надо, я сейчас расскажу, как именно их не бояться. Значит, очень давно, еще, может быть, слышали, был такой старинный астроном Вильям Гершель. Вот, он жил как раз в то время, когда люди считали, реально считали звезды. То есть астрономы считали звезды. Для чего они считали звезды? А вот Сейчас мы увидим, для чего считают гамма-всплески. Раньше ровно для того же считали звезды. Значит, если пространство равномерно заполнено звездами, то вот предположим, как я здесь написал, что мы начали видеть в 10 раз лучше, в 10 раз более слабые звезды, ну, или, скажем, начали видеть звезды в 10 раз дальше. Значит, если та же звезда находится в 10 раз дальше, она в 100 раз слабее, потому что ее излучение распространяется на сферу в 100 раз большей площади, 10 квадрате. Вот. А опять же, если мы дальше смотрим 10 раз, то объем, который мы осматриваем, он уже в 1000 раз больше, потому что куб. Значит, здесь квадрат, там куб. И получается, что значит, с тем, как мы идем к более слабым объектам, их количество растет пропорционально их яркости в степени 3 вторых. Что расстояние – это куб, а яркость – это квадрат, вторая степень. Квадрат куба – полтора. Вот. И вот этот рост в степени полтора чего? Количество от наблюдаемого потока, от яркости объекта. Это признак того, что мы находимся в однородном, однородно заполненном объектами пространстве. И вот люди строят эту кривую и смотрят, если идет наклон полтора, то бишь пропорционально чему-то в степени полтора, значит, равномерное распределение, все хорошо, мы живем в однородной Вселенной. Ведь во времена Герша люди думали о том, бесконечна Вселенная, равномерно заполнена звездами или нет. Потом оказалось, что нет, там увидели, что галактика где-то заканчивается. Как это увидели? Благодаря подсчетам звезд. Также считали гамма-всплески и увидели, что да, практически полтора. То есть мир практически однородно заполнен гамма-всплесками, но где-то отклоняется от этого. Вот ровная кривая полтора, а вот наблюдение меньше. И вот начали думать, почему. То, где здесь расползается, это как раз та самая неточность, типа включать там или не включать какие-то слабые гамма-всплески в нашу выборку. То есть действительно мы их видим или нет, там начинается некоторая неопределенность. Вот. Но тем не менее достаточно четко Бакси зафиксировал, что вдали их меньше. И вот вопрос, что мы видим? То есть где-то это кончается, вот это вот заполненное ими пространство, но где-то кончается. Это хорошо. Но мы знаем, что Вселенная сама где-то кончается. Значит, может быть, мы утыкаемся здесь в самый конец Вселенной, а может быть, мы утыкаемся в конец какого-то более близкого облака там, области, которая заполнена источниками гамма-всплесков. Было непонятно. То есть что-то понятно, но на каком расстоянии это все происходит, непонятно. Может быть, совсем близко, может быть, страшно далеко. Вот. И долгое время еще были споры, все-таки это реальный эффект или ребята из команды Бальси неправильно посчитали. Но ребята из команды Бальси, они молодцы. В чем они молодцы? Они полностью открыли все свои данные. В отличие от пионера Венера, который данные держал при себе и очень неохотно делился. Эти отдали все первичные данные, опубликовали код программы, значит, которой они все это обрабатывали. Все открыли, любой бери, переобрабатывай. Люди брали, переобрабатывали. В конце концов, все сошлись на том, что они правы. Значит, ребятам из команды Бальси, им надо, конечно, сказать большое спасибо не только за то, что они вот много очень сделали для гамма-всплесков, но и что они продемонстрировали, как надо поступать своими результатами, открывать их и честно, так сказать, вести разговор с сообществом. Вот, давайте посмотрим, что же это такое. Ну вот, попробуем проинтерпретировать эти данные распределения. Значит, мы знаем, что оно равномерно по направлениям, но вдали как-то уменьшается. Может быть. Это наша галактика в разрезе. Вот где в нашей галактике есть места, где она вот удовлетворяет этим условиям более-менее равномерно. Либо очень близко. Ну, знаете, Солнце находится в диске галактики. Диск имеет толщину там 300 парсек или что-то вроде этого. Значит, то есть либо очень близко, либо очень далеко, где уже диск глубоко внутри, и мы имеем дело с сферической составляющей нашей галактики, там гало, корона, все вот это большое сферическое. Либо так, либо так. Совершенно дикое нечеловеческое распределение в пространстве может быть также вблизи, например, Солнца. Значит, в Солнечной системе где? Солнечная система – это, конечно, плоскость, в которой вращаются все планеты, там парад планет многие видели, да? Но где-то вдалеке есть облако Оорта, которое состоит, как считается, из холодных кометных ядер, ледышек, которые распределены более-менее сферически. Теоретически оно тоже подходит. Про него мало чего известно, но, в принципе, оно подходит. Вот. А если это вне нашей галактики? Вот есть в интернете такое хорошее место atlasoftheuniverse.com, где рисуют красивые картинки. Я эти картинки для вас скопировал здесь. Вот сейчас мы смотрим. Значит, вокруг нашей галактики на расстоянии примерно 2 мегапарсека есть вот какие-то другие галактики. Несколько больших, видите, там Андромеда, треугольник и куча всяких мелких галактик. Не похоже, что они являются источниками гамма-всплесков. Нажмем на кнопочку «Масштабировать». 30 мегапарсек. Появляется уже местная группа галактик, так называемая. Там уже больше больших скоплений. Там скопление Вирго есть, Дева. Значит, Эридан скопление. Здесь видны уже местная группа в серединке. Там Скульптор, много других, много разных галактик. Все равно мы видим, что это достаточно неравномерно, да? Дальше расширим нашу область. Суперскопление появляется, сверхскопление галактик. Их много, но все равно неравномерно. Не похоже, что это источники гамма-всплеска. А если совсем широко разойтись? А вот здесь равномерно. Здесь уже можно считать, что это похоже. То есть если гамма-всплеск имеет внегалактическую природу, то они очень далеко находятся от нас. Вот, значит, у нас остаются такие варианты. Значит, периферия Солнечной системы, раз. Ближайшая окрестность Солнца в диске галактики, два. Периферия нашей галактики, ее сферическая составляющая, три. Или сверхдальний космос. Или это еще называется космологические гамма-всплески, потому что космология наука, которая изучает Вселенную в целом. Значит, что же это может быть? На периферии Солнечной... Видели все недавно комету, нет?
1: Вот.
0: Ну вот кто видел, конечно, по телевизору, тем повезло, кто видел глазом своим, повезло еще больше. Вот, очень красивая штука, но вот кометные ядра, они не имеют хвоста, это ледышка, которая в середине всего этого, саму по себе ее увидеть очень сложно. Вот, они где-то летают на периферии Солнечной системы, их не видно, мы думаем, что они там есть. А следующая, ближайшая окрестность Солнца в диске галактики. Но там, опять же, если это звезды, то их мало, и мы увидели бы, что к этим звездам как-то тяготеют всплески. Значит, это тоже какие-то мелкие объекты, которых много, например, те же самые кометные ядра. Периферии нашей галактики. Что это могут быть? Ну, вообще, на самом деле, вот я здесь вам 4 написал варианты, я сильно упростил ситуацию. Было около 100 гипотез происхождения гамма-всплесков. Я еще был на конференции в 90-х годах, где обсуждались 100 гипотез. 100. Никто не знал, что это такое. Вот, ну вот наиболее подходящей вещью на периферии нашей галактики оказались старые нейтронные звезды, позже об этом поговорим. Вот, нейтронные звезды получаются в конце жизни больших звезд. Ну и сверхдальний космос, где что-то должно очень сильно бабахать. И вот понятно, что чем дальше происходит, чем дальше вот это все случается, тем большая мощность требуется для того, чтобы наблюдаемый эффект объяснить. То есть либо это что-то слабо взрывается рядом, либо что-то далеко, но очень сильно, иначе бы мы это не увидели. Давайте дальше это рассмотрим. Значит, ну, с точки зрения всего этого, у нас есть два параметра простейших. Это частота, насколько часто происходят события, а происходят они примерно раз в сутки, по данным БАЦИ. Вот, и энергия, которая приходит. Ну, то есть тот механизм, который мы придумываем для этого явления, мы должны его по энергии привязать к тому, что мы наблюдаем. Оно должно дать столько энергии, сколько нам надо. А вот энергии, ну, примерно вот столько вот, ну, там 10 микроватт на квадратный метр приходит. От Солнца, все знают, 1,5 киловатта приходит на квадратный метр. То есть от гамма-всплеска приходит гораздо меньше энергии, чем от Солнца. Ну, в сотни миллионов раз меньше. Но, тем не менее, его видно. От звезд еще меньше приходит, так что и мы их видим. Вот, значит, как эту энергию получить? Ну, понятно, что там помножить на квадрат расстояния, и мы получим мощность этого вот события, полное энерговыделение. Значит, если это на периферии Солнечной системы происходит, то энергия должна быть 10-17 степени джоулей, достаточно много, почти миллиард миллиардов этих самых джоулей. Но с чем это сравнивать? Ну, в физике есть естественная такая энергия, МЦ квадрат для любого тела, значит, на каждом заборе написано, что энергия любого тела равняется МЦ квадрат. Но для кометного ядра там вот написано, чему равна МЦ квадрат, получается достаточно маленькая доля по сравнению с этим. Значит, в принципе, кометное ядро может столько энергии выделить. Но что за физический процесс в нем должен произойти для этого? Вот. Ну, придумывались разные варианты. Я бы сказал, что именно придумывались, потому что в то время, это вот именно начало 90-х годов, когда наука о гамма-всплесках была в самом таком расцвете, я имею в виду по количеству гипотез, а не по результативности, каждый придумывал, вот кто изучает кометы, он придумал кометную гипотезу. и так далее. Кто что изучает, тот такую гипотезу пишет. Ну, например, можно себе представить, что в льдышке этой происходят какие-то деформации, что-то в ней там трескается, и в трещине там какое-нибудь статическое электричество возникает, электроны ускоряются, бабах, вот тебе гамма-излучение. Но это было все очень натянуто, конечно, непонятно, что холодные эти тела, которые летают далеко в космосе, что заставит их вдруг треснуть и деформироваться, непонятно. И тем более, как там набрать все-таки достаточно большую энергию. Придумывали еще столкновение комет с антикометами. Вот, но антикомет нет, мы знаем. Вот, значит, а на старых нейтронных звездах придумали такое явление, которое действительно может там произойти, звездотрясение. Значит, в сверхдальнем космосе же уже требуется, чтобы энергия была очень большая, порядка энергии звезды, порядка МЦ квадрата от Солнца. Надо взорвать там, чтобы получить гамма-всплеск. То есть, если это далеко, то это катастрофа масштаба звезды. Вся звезда, вот помните, я вам показывал длительность, одна секунда, надо за одну секунду целую звезду превратить в гамма-излучение. Это нелегко. Это нелегко. Вот, но можно. Значит, к концу 20 века осталось две, по сути, гипотезы, или две группы гипотез, точнее так сказать. Значит, либо это старые нейтронные звезды на периферии нашей галактики, либо же это что-то, что далеко взрывается. Вот, значит, чтобы, значит, правильно говорить о том, что там происходит, надо немножко вспомнить эволюцию звезд. Эволюция звезд очень проста. Звезда рождается как шар из водорода, который достаточно большой, чтобы в центре там он сжался, нагрелся, и пошла термоядерная реакция. Та, которая идет в термоядерных бомбах, но только в бомбах это взрыв, а здесь это спокойное горение. Почему оно спокойное в звездах? Вопрос интересный, мы его не коснемся сегодня. Он заслужит отдельной лекции. Это очень прикольно. Скажу вам, только что у звезд отрицательная теплоемкость. Именно поэтому ядерная реакция там устойчива. Вот, значит, у обычной звезды в центре находится термоядерная печка, которая горит, горит, выделяет энергию, рано или поздно топливо кончается. И тогда звезда превращается в красный гигант. Ядро, лишенное источника энергии, начинает сжиматься, а когда оно сжимается быстро, и при этом выделяется быстро достаточно много энергии просто из его гравитационной потенциальной энергии. Это приводит к тому, что оболочка расширяется, раздувается, и получается красный гигант. Красный гигант холоднее обычной звезды. Вот. И, соответственно, очень разрежен. Например, для Земли один из таких вероятных сценариев будущего, что мы окажемся внутри Солнца. Не потому, что мы на него упадем, а потому, что оно через 5 миллиардов лет станет красным гигантом и поглотит нас на время. Вот. А у массивных звезд такая история повторяется, потому что у них, когда заканчивается топливо в центре звезды, водород весь превращается в гелий, гелиевое ядро сжимается, оно оказывается настолько большим, что зажигается термоядерная реакция уже в гелии следующего этапа. И так может происходить несколько раз, все время синтезируются более тяжелые элементы. Из водорода получается гелий, из гелия углерод, который мы уже рисовали, что характерно, из углерода азот, кислород, там кремний, магний, и все это продолжается с выделением энергии до тех пор, пока мы не достигаем дна. Там вопрос? Да.
1: То есть Юпитер может стать вторым Солнцем?
0: Нет, Юпитер слишком маленький для этого. У него не хватит, значит, гравитации, чтобы сжать свое ядро настолько, что там пошла термоядерная реакция. Вот. Вторым, он не до Солнца. Ему надо еще подрасти было раз в 100, чтобы он стал маленькой звездочкой. Вот. Пока я не знаю, как это сделать. Но если кто-то придумает, как, да, тот получит второе Солнце. Маленькое солнышко. Да, хорошо. Короче говоря, этот термоядерный синтез идет постепенно, рождаются все более тяжелые элементы до тех пор, пока мы не достигаем пика или дна, по-другому, значит, говоря, а именно железного пика. Что такое железный пик? Железо – это не просто так железо. Железо – это самый энергетически выгодный элемент. Маленьким ядрам выгодно соединяться в железо, при этом выделяется энергия. Ядрам, которые более тяжелые, чем железо, им выгодно делиться, чтобы превращаться в железо. Все стремится к железу. И другой вывод – все железо, которое есть во Вселенной, рождено в звездах путем термоядерного синтеза. Вы, наверное, знаете, что в составе человека тоже есть железо. Да, гемоглобин, там кровь, яблоки с гвоздями едят, чтобы гемоглобин повысить. Вот все это железо, которое в нас с вами есть, оно родилось в звездах путем термоядерного синтеза. Мы с вами уже побывали в звездах или звездами, как кому удобнее считать. Вот. Вообще все элементы тяжелее гелия во Вселенной родились в звездах благодаря термоядерному синтезу. Ладно, значит, вернемся. Когда в центре останется железное ядро, в нем уже больше не будет работать термоядерная печка. Это энергетически невыгодно. И значит, это ядро будет сжиматься до тех пор, пока что-нибудь не произойдет. Опять же, не вдаваясь здесь в технические подробности, скажу вам, что это выглядит как взрыв, потому что ядро очень быстро сжимается, выделяется огромное количество энергии. Это выглядит как взрыв, и называется это сверхновая звезда. Человечество уже видело пару раз сверхновые звезды в нашей галактике. Вот, значит, сейчас на их месте вот такие вот остатки наблюдаются. Одна из них называется скорбовидной туманностью. В принципе, остатков сверхновых много, но человечество не видело их вспышек. Они происходили раньше. Сейчас сверхновые наблюдают очень часто, но в других галактиках. Галактик много во Вселенной, ну, считайте, триллион галактик. И сверхновые, пока я тут с вами рассказываю все это, уже там десяток сверхновых, да какой там десяток, тысяча, наверное, уже бабахнуло во Вселенной вот за время нашей лекции. Они постоянно взрываются, их очень много, потому что в Вселенной огромное количество галактик. В каждой галактике сверхновая вспыхивает раз там, в 10-100 тысяч лет примерно. Вот. Но поэтому, конечно, в основном то, что мы знаем о сверхновых, пришло из наблюдений других галактик. Раньше вот их открывали примерно так. Фотографируют небо, потом еще через какое-то время и смотрят, что изменилось. Были такие приборы, не было никакой цифровой техники, там ничего, никакого искусственного интеллекта. Брали фотопластинку, был такой прибор, блинк-компаратор. Смотришь то на одну, то на другую, зеркальцем там взгляд перебрасывается, и картинка перед глазами мигает. Если мы видим, что на ней появилась новая точечка, может быть, это сверхновая звезда. А может быть, что-то еще. Вот, вот так мы открывали много сверхновых, они есть, и, конечно, сразу приходит вопрос, может быть, сверхновые есть гамма-всплески? Ответ – нет, к сожалению, не подходит. Хотя это действительно взрыв, в течение которого там, за короткое время выделяется энергия звезды МЦ квадрат, но нет, все-таки это слишком медленно происходит. Вот это типичная кривая изменения яркости сверхновой. Видно, что это процесс, который десятки, сотни дней занимает. Это никак не похоже на секундный всплеск. Почему это так? Потому что все, что происходит в центре сверхновой, скрыто от нас толстыми слоями этой звезды. Мы не видим, что там внутри. Просто не видим. Вот. Видим через очень большой такой толстый слой, через толстое одеяло. Вот. Поэтому ну, никак не может быть. Вообще, кстати, если у нас есть какой-то быстро протекающий процесс, быстрое событие, одна секунда, значит, скорость света ограничивает размер, не может быть больше 300 тысяч километров. Меньше может быть. Но увидели, что там, на самом деле, секунда – это общая длительность, а какие-то детали могут быть гораздо короче. Значит, размер еще сильнее ограничен. То есть это что-то достаточно небольшое. Вот. Результатом вспышки сверхновой является нейтронная звезда или черная дыра. Это компактный объект размером 10 километров. Очень подходит. По энергии очень подходит. По размеру очень подходит. Значит, что, как извлечь из нейтронной звезды энергию? Раскрутить, конечно, раскрутить, но чтобы у нее еще было магнитное поле. Это называется радиопульсар. Если раскрутить, если у нее есть магнитное поле, она замагничена. Если мы вращаем магнит, то получается динамо-машина. Вот эта динамо-машина приводит к тому, что возникает радиоизлучение, идет оно хорошо во все стороны, но больше всего в ту сторону, в которую смотрит магнитный полюс этой нейтронной звезды. Если он вращается, то формируется вращающийся луч. Если мы попали на этот луч, то мы видим пульсации. Да, такие штуки есть. Это открыто. И их много. Значит, это очень полезная штука. Через радиопульсары мы знаем практически все, что мы знаем о нейтронных звездах. Есть и другой вариант получения энергии. Значит, это там магнитные бури, это другой. Значит, радиопульсар – это не гамма-всплеск сам по себе. Но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что пульсации, которые соответствуют вращениям этой штуки, они не всегда идут с четким одним и тем же периодом. Во-первых, конечно, она отдает энергию на свечение, поэтому она замедляется. Вот она замедляется, и может в какой-то момент хрюк, и период изменится резко. Что это за явление такое? Называется по-английски глич, по-русски звездотрясение. Суть в том, что вы же знаете, что Земля не совсем шар, да, немного сплюснутый эллипсоид. Почему? Потому что это поверхность, на которой вращение компенсирует гравитацию. Если бы Земля не вращалась, она была бы шаром. Точно так же и нейтронная звезда, которая вращается, она немножко сплюснута. И когда она вращается медленно, она хочет стать менее сплюснутой. А поскольку у нее твердая кора, да, железная кора, она ломается. Она говорит... И в этот момент она быстро поджимается, и, соответственно, мы видим это по периоду колебаний. Это наблюдается. Это правда есть. Вот. То есть мы знаем, что есть звезды с твердой корой, которые ломаются. На них есть звезды трещения. Вот. Это одно из того, что рассматривалось как природа гамма-всплесков. Гамма-всплески в старых нейтронных звездах — это могут быть такие гличи, вот эти звезды трещения. В этой гипотезе есть несколько слабых мест. Я некогда о них рассказывать. Есть еще интересные нейтронные звезды со сверхвысоким магнитным полем, которые называются магнитары. И в магнитосфере тоже может что-то происходить, что, как считалось, приводит к гамма-всплескам. Скорее всего, это тоже есть. Но гамма-всплески не это, как оказалось. Значит, что в далеком космосе? В далеком космосе интересная романтическая история. Может быть, все любители астрономии раньше знали, что был такой радиотелескоп, 300-метровая антенна в Америке, значит, в Аресибо, так называемом, значит, где в кратере, ну, точнее, не какой там, какая-то то ли кратер вулкана, то ли карстовая воронка, в которой было сделано зеркало, над которым ездил радиоприемник. И это был крупнейший в мире радиотелескоп. А потом он развалился. Его, не только вот вам показывали разруху в планетарии в кино, не только, значит, в России, не только в планетарии бывает разруха, значит, в Аресибо тоже она развалилась сама. Сейчас ее, по-моему, уже полностью разобрали. Или наполовину разобрали, на вторую денег не хватило. В общем, эта антенна, поспетая во многих фильмах и произведениях, уже не действует. Но она успела открыть радиопульсар. И не просто радиопульсар, а пульсар Халса Тейлора. Значит, чем необычен пульсар Халса Тейлора? Значит, вот эти двое ученых, один из них, Тейлор, это видный ученый в области нейтронных звезд, а Халс его аспирант, который потом бросил астрономию, и к моменту получения Нобелевской премии он был очень удивлен. Вот. Значит, они открыли, что это не просто пульсар, а пульсар, период которого тоже периодически меняется. Причем чуть-чуть совсем меняется. Вот у него период, там написано 59 миллисекунд, и он менялся на полмиллисекунды каждые 8 часов. Представляете, какой тонкий эффект? Пульсар очень стабилен. Сам по себе. Ну, потому что это большая вращающаяся чушка, ее сдвинуть с места сложно. Если она вращается с каким-то периодом, она с ним и должна вращаться. И при длительных наблюдениях можно даже такие тонкие эффекты, всего на процент меняется период, они это заметили. И о чем же это говорило? О чем же это говорило? Это говорило о том, что пульсар Халса Тейлора является компонентой двойной нейтронной звезды. То есть у него есть где-то пара, спутник второй, и они вместе вращаются. И за счет эффекта Доплера мы видим, что чуть быстрее, то чуть быстрее, чуть медленнее, чуть быстрее, чуть медленнее. Он вращается там, он летит по своей орбите со скоростью 3000 км в секунду, один вокруг другого. И за счет этого он то летит к нам, то от нас. И нам кажется, что период то чуть больше, то чуть меньше, потому что он то догоняет свое излучение, то отстает от него. Вот, и это потрясающая штука, потому что мы получили лучшую физическую лабораторию. Мы получили страшно точные часы, вращающиеся вот этот вот маховик нейтронной звезды в сильном гравитационном поле. Мы можем изучать эффекты, которые мы на Земле никогда не попробуем. Это эффекты общей теории относительности. И эти эффекты показали еще более тонкую штуку. Вот эту вот тонкую штуку они показали, что вот этот период около 8 часов, он постоянно сокращается. То есть орбита сжимается. Как она сжимается? Очень тонкий эффект. На 3 мм в год. Представляете? Там где-то за килопарсек орбита чего-то сжимается на 3 мм в год, и мы это смогли померить. Круто, да? Вот. Или, значит, вот период на 16 микросекунд в год. Вот этот период изменения периода, который 7,7 часов, он меняется на 16 микросекунд в год. Представляете? И это точно померили. Вот что значит очень... это очень точные часы. Пульсар — это очень точные часы. Вот, хорошо, значит, вот такая штука. И оказалось, что это полностью соответствует с предсказаниями общей теории относительности, которая говорит, что есть, должны быть гравитационные волны. Если в пространстве вращается какая-то массивная чушка, она возмущает это пространство, возмущение этого пространства распространяются как волны. Если между нами с вами проходит гравитационная волна, значит, мы чуть-чуть приближаемся и удаляемся вот так вот друг к другу. Пространство, само пространство искажается. Вот, это достаточно интересный эффект. Ясно, что сильных гравитационных волн мы на Земле не наблюдаем, иначе нас бы постоянно вот так вот колбасило. Значит, у нас есть только очень слабые гравитационные волны. И они оттуда, конечно, до нас тоже доходят, они очень слабые, мы еще не научились их измерять. Хотя пытались. И уже там последние лет 60 строятся гравитационно-волновые разные антенны, которые призваны измерять гравитационные волны. Вопрос? Да.
2: Если пульсар и нейтронная звезда вращаются вокруг друг друга и приближаются друг к другу, они могут в какой-то момент...
0: Должны. Это обязательно произойдет. Через 300 миллионов лет эти две нейтронные звезды должны слиться. И что при этом произойдет, как вы думаете? Да, ну это да, взрыв и черная дыра, если оно все не разлетится, конечно. Вот, короче, это будет какая-то катастрофа, очень похожая на то, что мы ожидаем от гамма-всплеска. Это произойдет быстро, и там будет много энергии. Вот, и, конечно, людям очень захотелось это все-таки увидеть. То есть, казалось бы, мы нашли явление, которое обязательно во Вселенной должно происходить, потому что мы увидели пульсар Халса-Тейлора, именно за это дали Нобелевскую премию. Значит, и что интересно, значит, интересно, что, казалось бы, все, вопрос решен, но нет, пока мы не увидим, что это действительно так происходит, мы, конечно, не можем быть уверены. И люди поняли, что надо продолжать исследования, чтобы увидеть все-таки как-то своими глазами поближе вот это безумно интересное, редкое, там, мощное событие. Значит, сразу вам скажу, что вот это вот более мощных взрывов, чем происходит при слиянии компактных объектов, нейтронных звезд, чего-то такого, во Вселенной вообще нет. Это самое мощное явление во Вселенной. Потому что уронить нейтронную звезду в черную дыру или столкнуть две нейтронные звезды, это практически излучить энергию МЦ квадрат за максимально короткое время, то есть за время, равное отношению размера к скорости света. Вот с какой скоростью свет проходит это тело, с такой скоростью вся энергия его истекает. Оказалось, что это... мощность, которая при этом образуется, значит, это 10 в 51 степени ватт, если кто-то вообще ватт такой измеряет. Вот. Это, ну, сколько 10 в 51 степени ватт? Мощность Солнца 10 в 30 степени ватт, то есть на миллиард миллиардов миллионов Солнц. Вот так примерно. И неважно, какого размера объект, максимальная мощность для него именно такая. 10 в 51 степени ватт. Значит, запустили спутник BepoSAX. Это следующее поколение космических спутников, которые помогли решить проблему гамма-всплесков. Это рентгеновская обсерватория. Рентген – это не гамма-лучи, они попроще. Для них уже можно построить зеркало, а значит, можно сделать нормальный телескоп, который достаточно хорошо построит изображение или определит, по крайней мере, откуда пришло излучение. Значит, гамма-всплески, надеялись, что и в рентгене тоже можно будет их увидеть. И оказалось, что да, можно. Бальси полетел в 96-м году, летал сравнительно недолго. Значит, не Бальси, BepoSAX. Это итальянско-голландский спутник. Запустили в 96-м году его. И там было тоже много приборов. Но вот, значит, основной из них это был рентгеновский телескоп, который умел быстро наводиться куда-то. Вот, и он, в отличие от Бальси, который смотрел на все небо, у него ограниченное поле зрения, но в него тоже что-то должно попадать было. И вот у него довольно много напопадало. И с точностью до 5 угловых минут он наопределял координаты всего этого. А 5 угловых минут – это уже то, куда можно навести обычный оптический телескоп или радиотелескоп. И это, конечно, стали делать. И вот в 97-м году гамма-всплески, их так нумеруют, гамма-всплеск, значит, год, месяц, день. Если их несколько в этот день, что редко бывает, тогда еще приписывают букву А там или Б. Вот, значит, вот справа такой длинный текст – это телеграмма Международного астрономического союза, в котором обычно люди обмениваются для того, чтобы оповещать друг друга о каких-то оперативных открытиях. Открыли там сверхновую или что-то еще. И вот здесь посмотрите, что пишут люди. Значит, здесь два сообщения, просто чтобы представлять, как это выглядит. Вот первое из этих сообщений, вот здесь куча авторов. Всегда, если экспериментальная работа или спутниковая, то в авторы записывают всех основных людей, которые участвовали в создании этого спутника. Вот все эти вот люди из разных лабораторий, видите, институт космической физики, там чего-то в Милане и так далее, вот все эти люди, значит, сообщают, мы увидели рентгеновское свечение в таких-то координатах. Вот видите, в таких-то координатах. С точностью 3 угловых минуты. Вот. Значит, и другой человек сообщает, значит, сотрудник Института космического телескопа, правда, он не на космическом телескопе это пронаблюдал, значит, что, а он нашел переменный источник, похожий на звезду. в эррорбоксе, то есть в координатах, которые вот те ребята сообщили. Вот. В те же, ну, там, вскоре после этого, 9 мая, там он увидел. Источник вначале поярчал на одну звездную величину, а потом начал уже угасать. Вот. Ну, примерно так это выглядит. Вот так астрономы сообщают о своих открытиях. А вот так это выглядело на фотографии. Потом туда навели более мощные телескопы и померили, где это происходит, с помощью красного смещения. В расширяющейся Вселенной, чем дальше находится объект, тем быстрее он от нас удаляется, и мы видим за счет этого красное смещение по эффекту Доплера, которое равняется 0,8. 0,8 – это очень далеко. Это 1 миллиард парсек, там, примерно, с хорошей астрономической точностью. И отсюда сразу все обалдели, когда это увидели, потому что это как бы снова раскрыло тайну гамма-всплеска уже в какой раз. Они, во-первых, далеко, и как следствие это самое мощное взрывы, потому что, чтобы на таком расстоянии это увидеть, там надо взорвать очень здорово. Вот. Но потом их стали открывать больше. Вот такой был известный гамма-всплеск 990123. Вот прям подряд эта цифра очень красивая. Вот. Но таких потом их много. Значит, стали видеть галактики, в которых это происходит. На самом деле, в этот момент он светит, как и нормальная сверхновая, ярче своей галактики. Но иногда потом на месте удается увидеть галактику и понять, в каком месте этой галактики взорвался гамма-всплеск. Вот. Все это начали наблюдать уже там десятками и так далее. Вот. Но увидели, что все там есть странность. Странность такая. Оказалось, что гамма-всплески происходят в областях, где много межзвездного газа. А так не должно быть. Почему? Потому что эти двойные сливающиеся нейтронные звезды – это старые объекты. Они уже вылетели. При взрыв сверхновой, как правило, асимметричен. Он выбрасывает в сторону эту звезду, нейтронная звезда куда-то летит. Она точно находится не там, где она родилась в галактике. Родилась там уже, может, не быть газа. Короче, если это в газе, то это молодые объекты. Молодые, там, не старше миллиарда лет, а лучше 100 миллионов лет. Как самые массивные звезды живут 100 миллионов лет. Вот, получается, что противоречие. Вот пара этих сливающихся нейтронных звезд или нейтронных звезд с черной дырой – это старый объект. Она где-то на периферии галактики должна быть. Она улетела. А эта бабах, оказывается, происходит в областях, где звездообразование, где молодые звезды. Ну что такое? Опять не получилось? Все расстроились. Что же это? Ёлки-палки? Вот. И потом придумали такой объект, назвали гиперновая. Гиперновая – это как сверхновая, но только гипер. В чем суть? Если звезда очень быстро вращается, а такие звезды есть, то тогда сжатие, коллапс ее ядра будет происходить не как шарик, а как блин. Полюса упадут быстро, а экваториальная часть упадет медленно, потому что там центробежная сила мешает этому падению. Когда образуется блин, то можно сверху заглянуть в этот блин и увидеть его центр, серединку. И помните, я вам говорил, что мы не можем сверхновую увидеть ее серединку, потому что она скрыта слоями этой звезды. А в полюсе не скрыта. То есть, если взрыв вот такой вот, не сферический, то можно заглянуть в жерло, в воронку, в полярную, и оттуда бабахает, не по-детски. Да? То есть, можем увидеть там непосредственно коллапсирующее ядро звезды с жестким излучением, там, со всем этим. Вот. Это объяснение. Подходит по всем характеристикам. Но тогда возникает следующая проблема. Куда же деть слияние двойных компактных объектов? Они же тоже должны происходить. У нас есть пульсар Халса-Тейлора. Мы знаем, он сольется через 300 миллионов лет. Это точно будет не гиперновая. Там летают два железных шара. И тут, люди вспомнили, что гамма-всплески бывают длинные и короткие. Вот там картинка – это распределение их длительностей. Явно выделяются две группы. Те, которые секунды и короче, и те, которые там секунд 10 и длиннее. Есть две группы разных гамма-всплесков. Оказывается, это разные явления. Заметили это очень давно. Но не могли понять, в чем дело. Потом оказалось, что это разные явления. Длинные – это гиперновые. А короткие – это, скорее всего, слияние. Но как это подтвердить? Ну ладно, гиперновые мы увидели. Вот там вспыхнуло в галактике, увидели. В оптике, там, в радиоволнах увидели, в рентгене увидели. А как увидеть это? И тут нам помогает еще один носитель информации. Астрономия совершенно новый, совершенно дикий. Это гравитационные волны. Их никто не видел, но для них построили антенны. Антенны строили давно. Первые антенны для гравитационных волн это были такие чушки, подвешенные на пружинах в вакууме в подвале. Почему в вакууме в подвале? Потому что очень тонкий эффект, очень слабая волна до нас доходит. И трамвай на соседней улице дает гораздо более сильное сотрясение, чем эта волна. Поэтому сложно построить гравитационно-волновую антенну. Те волны, которые были обнаружены этими приборами, они имеют амплитуду 10⁻². Это значит, что расстояние между нами, если оно, скажем, метр, оно изменится меньше, чем на размер ядра атома. Причем не просто меньше, а в миллиард раз меньше, чем, в миллион раз меньше, чем размер ядра атома. И это изменение расстояния надо уловить. Представляете? Вот. И для этого построили такие вот гравитационно-волновые антенны. Построили две, значит, Вирга и Лайга. Значит, выглядит как такой тоннель большой, длинный тоннель. А внутри... А что внутри? Внутри, по сути, две лазерные рулетки. Ну, лазерную рулетку все видели, да? Там такая очень хорошая, очень точная лазерная рулетка, которая измеряет эту длину тоннеля непрерывно. Причем не просто длину, а там стоят зеркала, и луч идет там 1000 раз по этому тоннелю. То есть утысячеренную длину этого тоннеля измеряет и непрерывно сравнивается с длиной перпендикулярного тоннеля. Если они вдруг поменялись, это значит, прошла гравитационная волна. И очень трудно было добиться вот этой вот самой точности, потому что очень слабый сигнал. Там десятилетие ушло, примерно одно десятилетие ушло на то, чтобы добиться этой точности. И вот добились. В 2015 году произошла одна из крупнейших сенсаций за историю науки последнего времени. Это открытие гравитационных волн. Значит, вот там нарисован сигнал, который эта штука измерила. Видно, что там постоянно идет какой-то шум, и вдруг характерный профиль. Растет амплитуда и растет частота. То есть явно они сближаются, сближаются все сильнее и сильнее, и потом снова тишина. И вот был предсказан, ну, посчитан закон, по которому они должны сближаться, это нетрудно посчитать. И все эти антенны, они рассчитаны на то, чтобы именно такой сигнал ловить. Ему даже назвали там чирп, по-английски, по-русски, чирик, наверное, надо сказать. Это вот чирик, значит, они ловили, и вот оказалось, что иногда чирики происходят. Вот, они имеют ровно такую форму, как предсказано. И вот люди увидели этот чирик и посчитали, значит, какого размера там объекты слились. Оказалось, что это черные дыры слились, вот это вот заголовок их статьи, абстракт, здесь написано, слились черные дыры 36 плюс-минус 5 масс Солнца и 29 плюс-минус 4 массы Солнца. На расстоянии там красное смещение 1/10, ну, 400 мегапарсек, короче. Слились две черные дыры, и мы увидели гравитационные волны от них. То есть лазерные рулетки перпендикулярные показали немножко разную длину. И это смогли поменять. Я сказал, насколько эта длина поменялась, на 10⁻². Это вообще трудно себе представить. Вот. Но, тем не менее, это тоже смогли померить. Вот. И это совершенно достоверно на уровне отличия сигнала, что это не случайно, не может быть случайным. Это прямо вот то, что было. Так что вывод. Черные дыры есть, гравитационные волны есть. Черные дыры сливаются и излучают гравитационные волны. Потрясающе. Вот. Но опять же, это черные дыры. Черные дыры это значит просто дырки в пространстве, никакого гамма-излучения они не дают. Гамма-всплесков это никак не объясняло до тех пор, пока не увидели одновременно гамма-всплеск и гравитационно-волновой всплеск. Это произошло в 2017 году. Гамма-всплеск 17 августа 2017 года оказался близок по времени, всего на 1,5 секунды отличался от гравитационно-волнового всплеска. Смотрите. Это оно. Вот. И это праздник. Потому что мы увидели, произошло слияние компактных объектов нейтронной звезды с черной дырой. И через некоторое время мы увидели, как разломанное вещество нейтронной звезды выброшено в космос со скоростью почти световой. И загадка разрешилась. Значит, я все вам показывал всякие иностранные приборы. Вопрос, были ли русские приборы задействованы? Да, были. И вот, в частности, есть такой робот-мастер, который открывает не только гамма-всплески, но еще много чего, суть которого вот в чем. По Земле расставлены такие автоматические обсерватории. Почему автоматические? Потому что только автомат может быстро навестись, когда со спутника приходит сигнал, что гамма-всплеск случился. Вот. Они без участия человека сами наводятся куда надо. Они построены в МГУ. Они построены не на государственные деньги, на деньги благотворителей и личные деньги профессора Липунова, создателя этой штуки. И оно работает, и оно открывает, очень часто оно оказывается первым телескопом, который навелся на какой-то гамма-всплеск и, значит, что-то про него узнал. Вот эта штука работает, продолжает строиться. Значит, телескопы маленькие. Оказалось, что, кстати, вот с гамма-всплесками, со всеми быстрыми явлениями, снова возросла роль маленьких телескопов. Раньше все страны, университеты соревновались, кто построит телескоп побольше и помощнее. Оказалось, что большого телескопа очень маленькое поле зрения, он очень медленно двигается, на нем очень дорого стоит наблюдательное время, использовать его для поиска быстрых событий невозможно, бессмысленно. И тут снова расцвели маленькие телескопы. Вот, маленькие, но очень быстро наводящиеся, имеющие большое поле зрения, хорошую чувствительность. Вот такая штука есть. Первый мастер был построен под Москвой в Острякова, около Домодедово. Он там до сих пор стоит, на садовом участке у его строителя. Стоит и работает. А потом они уже расставились по всему миру. Сейчас еще несколько штук скоро появится. Вот для того, чтобы вы себе представляли, это телескопы с диаметром объектива примерно 40-60 сантиметров и светосилы где-то 1 к 2, 1 к 1,5. Кто хочет такой домой? Но это сложно. Вот. Но тайна... А что это здесь изображено? Ну, много очень тайн в космосе все равно. Кто знает, что это или угадает?
3: Это черная дыра?
0: А? Нет, это не черная дыра, это не струны.
3: Не джет.
0: Это ударная волна от сверхновой звезды. Бежит по космическому газу, по межзвездной среде. И чуть-чуть поджимает эту среду, и газ светится такими красивыми облаками. Вот, короче, в космосе еще, ну, есть чем заняться, да? Вот, значит, здесь эта книжка, это то ли сайт этой книжки, то ли где ее еще можно купить. Значит, рекомендую купить, она прикольная. Это не, я так говорю не просто потому, что я автор, значит, а потому что она получила какие-то призы литературные. Реально, хорошая книга. Я еще подарю ее сейчас вон там молодому человеку сзади. Вот, еще вопрос. Ну, погодите, я вам тогда ее пока не подарю. Так, значит, давайте еще, может, кто-нибудь переплюнет молодого человека.
4: Да. Мы закончили, да, лекцию?
0: Да, поехали.
4: У нас пошло... Да. Большое-большое спасибо. Вот. А сейчас время вопросов. Вопросы интересные, они тоже пишутся. Мы все записываем на видео, поэтому я буду давать вам микрофон. Вы говорите вопрос, лектор будет отвечать. Хорошо? Итак, вопросы. Все?
0: Давайте.
5: А вот вы сказали по поводу коротких всплесков и длинных.
0: Да.
5: А вот все-таки взрыв сверхновой, он же дает гамма-излучение? Он относится...
0: Нет, взрыв обычный сверхновый не дает, потому что гамма-излучение все похоронено там внутри. Гиперновый дает, потому что полюса открыты. Примерно.
5: Отлично. Тогда в случае взрыва гиперновой, что произойдет, если вот этот пучок излучения попадет именно на нашу Землю, близко? И на каком расстоянии должна находиться гиперновая? Примерно.
0: Слушайте, это отличный вопрос. На самом деле, вот такой же пучок формируется и в коротком гамма-всплеске. При слиянии то же самое, там тут тоже вращающийся диск, и в полюса выбрасывается струя, джет. И что будет, если он попадет на Землю? Выбран динозавры.
5: Ну, так... А атмосфера же у нас есть еще? Я так понимаю, что он будет разрушать озоновый слой, правильно?
0: Ну, там от него вообще ничего не останется, если это будет достаточно близко. На самом деле, такие вопросы... Вы не первый задаете такой вопрос. Были исследования на эту тему вообще постоянно. Люди думают, не может ли то или иное космическое явление привести к гибели динозавров там, или того, кто вместо них сейчас населяет Землю. Вот. Ответ. Много проблем. Значит, обычный гамма-всплеск, он очень быстрый. Очень быстрый. Он работает всего чуть-чуть, поэтому вымрет только половина динозавра. Знаете почему, да? Вот. Надо, чтобы эта штука длилась долго. И вот был такой израильский астрофизик, есть, вернее, наверное, еще Арнон Дар его звали, который в 90-е годы выдвинул такую гипотезу, как все-таки, значит, гамма-всплеск может укокошить всех динозавров. Неважно при этом. Там, тогда еще не делили на гиперновые. Просто видели, что есть джет релятивистский, там, который быстро летит. Вот, оказалось, что не гамма-излучение, но частицы, которые выброшены в этом джете, если они летят с большой скоростью, все-таки медленнее света, и поэтому из-за дисперсии скоростей эта штука расползается. Если вдруг Земля попадет в джет материальный, то тогда она несколько раз провернется, и он, значит, хорошо засветит ее со всех сторон. Вот. Но, казалось бы, все, динозаврам крышка. Но на помощь пришла аспирантка МГУ Дарья Николаевна Дроздова, которая опровергла товарища. Она сказала,

0: 100 миллионов лет. Вот совпадают эти частоты или не совпадают? Пока однозначного ответа нет.
1: А есть объекты, которые вот близко находятся к нам? Там 6 тысяч световых лет.
0: Это не известно. Близко. Это ядро галактики на таком расстоянии практически находится. Ну, там чуть подальше, но по порядку очень и так. Конечно, есть очень много всяких на таком расстоянии. Очень много
1: которые всего, потенциально могут быть опасны.
0: Халл Стейлор, пульсар, он находится ближе, чем это расстояние. Вот. Но мы находимся не на оси находимся, иначе бы мы не видели этих изменений периода. Поэтому он мимо нас промахнется. Но на такое расстояние это не бьет. Это гораздо ближе.
2: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а вот гравитационный интерферометр, который будут в космосе собирать с другим диапазоном частот, которые они будут, они что-то могут дополнительно нам дать какую-то информацию помимо Лига и Вирга или нет?
0: Это для другого, Лайза, да. Есть такой проект, то же самое запустить в космос и там сделать гораздо большего размера. Но большего размера он рассчитан на другие длинные волны. Если этот порядка килогерца работает, такие у него рабочие частоты, то там будут порядка миллигерц частоты. То есть он будет видеть, по идее, он должен увидеть фон от двойных звезд, например, которые везде есть, и они тоже на своих частотах что-то излучают. Он может увидеть космологические гравитационные волны, которые происходят от возмущения пространства, которые еще в времена, там, вскоре после Большого взрыва образовались. Вот это он может увидеть. А до гамма-всплесков, но единственное, что он может увидеть от каких-то их предшественников, которые еще, типа пульсара Халса-Тейлора, которые вращают, у которых период там, порядка часа, которые, соответственно, через пару миллионов лет бабахнут, вот он может такие пооткрывать, например.
3: Да. Такой вопрос. Если мы начали с того, что фиксировали гамма-излучение от ядерных взрывов, почему мы тогда не фиксируем гамма-излучение от Солнца, где термоядерные реакции происходят постоянно?
0: Значит, мы от Солнца фиксируем гамма-излучение, но другого происхождения, и не все время. Дело в том, что термоядерные реакции там идут глубоко. Помните, я про сверхновую вам жаловался, что мы не видим гамма-излучение от сверхновой. Вот, оно глубоко. В Солнце термоядерные реакции очень глубоко. Вот, одних не видим. Мы видим, можем видеть от Солнца гамма-излучение электромагнитного происхождения, когда происходит в магнитосфере Солнца какие-то нехорошие события, типа солнечных вспышек. Вот. Но это чисто электромагнитного, не термоядерного происхождения. Это есть. Вот там сзади еще.
4: Мы говорили о таком событии, которое происходит, когда две нейтронные звезды вращаются вокруг друг друга, и теоретически также могут вращаться друг друга черные дыры. Какое событие должно произойти для того, чтобы две черные дыры начали вращаться друг вокруг друга?
0: И это очень хороший вопрос. Дело в том, что вообще почему звезды вращаются друг вокруг друга? Черная дыра, нейтронные звезды — это финальная стадия эволюции обычных звезд. Надо начать с того, почему обычные звезды вращаются друг вокруг друга. Ответ. Ответ прост. Вообще половина звезд двойные. Половина звезд в нашей галактике двойные звезды. Когда звезда образуется из газового облака, если она медленно вращается, будет одна звезда. Если она быстрее вращается, будет одна быстро вращающаяся звезда. Если она еще быстрее вращается, она поделится на две части и получится две звезды. Вопрос: а если тройные звезды, как в китайском фильме же упоминавшемся сегодня. Есть или нет? Правильно. И есть, и нет. Ответ и да, и нет. На самом деле, они, если бы они были вот прям три солнца рядом, то тогда эта система неустойчивая, и одна из звезд была бы выброшена в космос. Осталась бы все равно двойная. Тройные звезды есть, но они так называемые иерархические. То есть две рядышком, третья на большом расстоянии. Вот такие есть. Вот, и так получилось, что в ходе эволюции такой двойной системы может образоваться, если две сверхновые бабахнут, и она при этом не разрушится, то получится и нейтронная звезда тоже двойная. Там есть много всяких механизмов, которые способствуют сближению звезд в двойной системе, потому что чисто на гравитационных волнах они не сольются. Представьте себе, два Солнца, если они на приличном расстоянии друг от друга. Если они на том же расстоянии станут нейтронными звездами, они практически никогда не сольются. Есть какие-то явления, которые помогают им сблизиться. Ну, они разными способами.

0: друг от друга умеют тормозиться, так чтобы надолго не уходить, так скажем, и за счет этого сближаться. Такое действительно есть, и поэтому для того, чтобы посчитать, а сколько вообще должно слияние происходить во Вселенной, важно представлять звездную эволюцию и то, как она именно приводит к формированию этих двойных систем, таких как пульсар Халса-Тейлора. Это как раз была моя кандидатская диссертация в прошлом веке. Вот, мы это считали, исходя из того, что известно о звездной эволюции. Вот, так что вопрос прямо вот что надо. И, кстати, насчет неустойчивости тройных систем, если кто смотрел фильм «Звездные войны», помните, что там была планета двойной звезды, на которой, значит, жил один из главных героев, и там показывают такой красивый закат, двойное солнце на закате. Может, помните эту картинку? А так не бывает. А почему? Потому что в системе нет, у планеты не будет устойчивой орбиты, как правильно сказала Наталья Шлиссель. Цинь, значит, она будет выброшена. И все. И не будет там жизни. Еще?
1: Ну что, есть еще вопросы? Так. Все-таки решились. Вот мы сказали о том, что вот могут быть такие системы, в которых может быть две нейтронные звезды или черные дыры. А вот есть тройные системы. А что будет, если вот появится двойная, и при этом будет еще третья звезда на отдалении?
0: Ну, смотрите, та, которая на отдалении, она, скорее всего, никак на это не повлияет. Именно потому, что она на отдалении. Чтобы взаимодействовать, они должны быть близко. Поэтому, ну, неважно, есть она там или нет. Это все касается только так называемых тесных двойных звезд. А определение тесных двойных звезд – это те, которые настолько тесны, чтобы на друга влиять. Это такое есть понятие – тесные двойные звезды. Поэтому, ну, третья там, если есть, неважно, она не поучаствует.
2: Да, совсем. А вот я недавно прочитал статью небольшую, вот хоть мы про взрывы заговорили, «Космические коровы». Вот такое странное название. В 2018 году, по-моему, вспышка была. Сильной яркости и сильно возрастающей яркости. Вот вы об этом можете что-нибудь
0: сказать? Я что-то не знаю, о чем вы говорите.
2: В 2018 году? А, не помню.
0: Как. Нет, я вот про это я не знаю. Не знаю. Не буду вам рассказывать, не правда?
2: Спасибо.
1: И вот у меня сейчас возник еще один коротенький вопрос. Вот когда черная дыра, так сказать, поглощает звезду, разве...
0: Не происходит ли при этом чего-нибудь вроде гамма-всплеска, да? Ну, смотрите, на самом деле черная дыра так просто звезду не поглощает. Она поглощает ее хитро, ну, с удовольствием, да? Значит, есть разные варианты. Значит, черные дыры бывают двух, по большому счету, типов. Ну, черные дыры, которые могут поглотить звезду, бывают двух типов. Значит, это либо черная дыра звездной массы, то есть которая по массе сравнима со звездой, либо это гигантская черная дыра. Гигантские черные дыры живут в ядрах галактик, у них масса там миллион-миллиард масс Солнца. Значит, естественно, такая большая звезда съедает маленькую звезду совсем не так, как маленькая черная дыра съедает. Ну, то есть представь себе, что там тигр съедает тигра совсем не так, как тигр съедает мышь, да? Вот. Значит, вот. Дело в том, что для того, чтобы тигру съесть другого тигра, то есть в черной дыре съесть звезду примерно такой же массы, требуется приличное время. Во-первых, с чего бы это? Она так начала съесть. Это может быть тесная двойная система, в которой есть черная дыра и обычная звезда. Если они достаточно близки, обычная звезда, например, превращается в красного гиганта или идет к этому, и начинает выливаться уже вещество тогда частично на черную дыру. Значит, вокруг черной дыры образуется диск из падающего вещества. Оно разогревается со страшной силой до миллиардов там, градусов, начинает светиться ярче, чем звезда, и вообще не видно на фоне этого. Из полюсов этого диска бьют со страшной силой струи, со скоростью, там, почти скорость света, такие объекты есть, их видно. И все доживет достаточно долго. Часть вещества на черную дыру вываливается, все не вываливается, потому что давлением света выметает лишнее. Слишком быстро вещество не может вывалиться на черную дыру, потому что при этом давление света, которое от этого же падения образуется, лишнее выбрасывает в эти джеты наружу со страшной силой. Вот, поэтому так, чтобы черная дыра поглотила звезду, это не совсем корректная формулировка. Оно ее, значит, посасывает, можно так сказать. Вот, через трубочку, да, ну, практически, да. Значит, что же происходит, если черная дыра огромная, гигантская? Гигантская черная дыра, она соответствующая размерам. Черная дыра — размер пропорционален массе. Если черная дыра масса 1, одна масса Солнца, у нее 3 километра радиус, она маленькая. Если у нее миллиард масс Солнца, она 3 миллиарда километра радиус. Прямая пропорциональность, легко посчитать. Значит, такую огромную черную дыру падение будет медленным и постепенным. Не получается никак всплеск. Вот. Но если черная дыра маленькая по размеру, с другой черной дырой сольется, будет гравитационно-волновой всплеск. Если нейтронная звезда, у которой есть материальная часть снаружи, скажем так, то тогда вот это вот вещество, оно будет со страшной силой перемешано, разогрето, выброшено в полюса, и это будет гамма-всплеск. Вот.
3: Ну что, это был последний вопрос. Ну, а сейчас я даю микрофон, чтобы вы...
0: Да, у меня тут есть микрофон же, точно. Да, ну, я думаю, что все-таки приз мы дадим молодому человеку с заднего ряда. Вот. Хотя, конечно, много было интересных вопросов. Да. Вот. А, значит, вот передайте туда, пожалуйста, Юлия Ивановна, назад. Да.
3: С автографом?
0: А автограф можно там оставить, если получатель хочет его получить, то тогда, значит, надо развернуть пленочку, я там автограф оставлю. Вот, а кто хочет авторов, но приза не получил, слушайте, я бы дал больше призов, у меня самого больше нет, они просто заканчиваются уже. Но там в магазине еще есть несколько штук, если он еще не закрыт, то можно сбегать, купить и получить автограф. Это не коммерческая реклама, я ни копейки не получаю с этих денег. Наоборот, я вложил туда деньги, чтобы это напечатали. Очень сложно напечатать хорошую книжку. Вот, поэтому покупайте и читайте на здоровье. А, там уже нет, да? Жаль. Ну, по названию надо погуглить, она еще где-то есть.
4: Не по теме вопрос. Угу. А почему вы не получаете деньги за издание? Это
0: несправедливо. Это, ну, да, это несправедливо. Но, к сожалению, пока что это так. На самом деле, книжный бизнес вообще сложное такое занятие. Я вам не рекомендую этим заниматься.
3: Почти гамма-всплеск.
4: Да.
3: Светит ярко, быстро. Ну, очень быстро. Ну что, мы заканчиваем.
0: Спасибо за внимание.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александр Хабургаев, а у нас в студии путешественник Леонид Круглов. Леонид, добрый день!
2: Приветствую!
1: Путешественник, автор очень интересных книг, интересных фотографий. Леонид, давайте, наверное, все-таки мы сейчас поговорим о самых тяжелых участках планеты, где все-таки как-то можно путешествовать. О севере, да? Скажите, пожалуйста, север-то не так давно открылся для нас, бледнолицых, или все-таки уже тогда достаточно активно осваивался жителями средней полосы?
2: С моей точки зрения, север открыт только там, где есть северные дороги. Исторически северными дорогами были реки или морское побережье. Вот там, собственно, по этим древним путям все более-менее освоено. Но если углубляться куда-то в тундру, в горы, то, с моей точки зрения, у нас на севере еще очень-очень много мест совершенно не освоенных. Ну, или, скажем, освоенных, но мало исследованных, чтобы по ним нормально пройти ногами, руками, потрогать все и посмотреть, и где-то что-то копнуть и так далее. И, конечно, у нас практически не исследованы наши северные острова. Я имею в виду все, что находится за Новой Землей, все вот
1: Северный
2: эти
1: группы. Ледовитый океан, да?
2: Там, конечно, потрясающие интересные места. И вот недавно у меня был показ моего фильма. Ко мне на этот показ пришли очень уважаемые люди. Пришла супруга такого вот исследователя Олега Продана, который как раз вот погиб.
1: Трагически погиб.
2: Трагически, да. Пытаясь туда пробиться. То есть в наше время сначала их группы были сделаны там находки потрясающие. То есть как раз вот эта вот история по повести Каверина «Два капитана». Собственно, эта история обрела свои какие-то реальные очертания благодаря их исследованиям.
1: Там экспедиция были... так и называлась, «По следам двух капитанов».
2: Да, там как раз вот и были найдены и дневниковые записи, и целиком замерзшие люди, которые лежат там уже более 100 лет. Это все вот на этих наших северных островах, как раз вот находящихся, ну, скажем, чуть севернее полуострова Ямал. Но эти места настолько сложные для исследований, что, как я уже сказал, там могут тела пролежать столетиями, и никто их не увидит, и вдруг вот кто-то сумел туда добраться в определенное место, вертолет сумел сесть, и вот тебе, пожалуйста, находки.
1: Сложные в плане логистики, да?
2: Сложные в плане логистики. Вот Олег, например, почему он погиб? Он как раз пытался туда пробиться на вертолетах современного типа. Не наши Ми-8, которые, скажем, более надежные, а более дешевые варианты, более легкие, западные варианты вертолетов с одной лопастью. Вот. И они, конечно, более опасные, и на них труднее, и в случае отказа этой лопасти у тебя запасных вообще вариантов просто нет.
1: То есть на авторотации он уже не сядет.
2: Да, но при этом это вроде бы легкий вертолет, обучают людей управлять этими вертолетами.
1: Он сам управлял, да?
2: Не он, насколько я знаю, управлял, но такой же был любитель, человек, который сам обучился этому. Сейчас, в принципе, вот мы были в Якутии в экспедиции, и то же самое встречали таких вот состоятельных людей, которые берут себе такие вертолеты и путешествуют туда, куда считают нужным. Но это оказывается очень-очень опасно, и чем дальше на север, тем труднее, опаснее. Мы когда продвигались в район моря Лаптевых на катамаране морского типа, МЧСовцы нас честно предупредили, что в этих местах, даже если они будут знать, и даже если они получат спутниковый сигнал от нас, что с нами произошло что-то, проблемы какие-то, все равно говорят, мы за вами вертолет сможем выслать в лучшем случае, может быть, через несколько недель. Во-первых, летная погода, во-вторых, наличие этого вертолета вообще в этой зоне.
1: Согласование.
2: Ну и так далее, и так далее, и так далее.
1: Леонид, а вот я почему все-таки начал издалека и спросил вас о том, когда жители средней полосы стали осваивать эти суровые северные края, потому что все-таки климатическая картина на планете менялась очень активно, и не так давно, в общем-то, там был совершенно другой климат. И есть многочисленные свидетельства о том, что была бойкая оживленная торговля, и что там были целые города, там, где теперь вечная мерзлота. Если это так, то какие-то остатки этой бурной деятельности должны все-таки уплывать на поверхность. Вы ничего не слышали по этому поводу?
2: Ну, у меня есть такая информация, но эта информация относится, в общем-то, к относительно недавнему прошлому, к моменту прихода россиян, жителей Московского царства, скажем так, когда они начали ходить за большой камень, за Урал. Вот. Ну, то есть, к тому времени там было несколько и крепостей, были и несколько крупных поселений, там, в районе того же Салехарда, например. И сейчас эти раскопки ведутся, и в советское время там были сделаны просто потрясающие находки. Но это все-таки время было не теплое, все равно это были такие же суровые места, как и сейчас, в плане климата. А к более древней находке, ну, вот мы, например, сейчас были в Якутии, по Индигирке, когда сплавлялись, были в районе поселения Белая гора, и вот буквально перед нами там были просто фантастические находки сделаны. Там нашли двух целиком замерзших, так сказать, засыпанных глиной пещерных львят. Они вот просто как два маленьких котенка спят, свернувшись калачиком, друг с другу уткнувшись, целиковые.
1: Просто их, видимо, замороженные,
2: да? Да, их засыпало.
1: Вы взяли потом их с собой или как?
2: Ну, не мы взяли, понятно, там была исследовательская группа из Якутской академии наук, и, соответственно, там это сейчас все находится. Но сам факт, вот такие находки, конечно, в этих местах происходят. И это, по-моему, вот как раз одна из самых уникальных находок из тех мест, дошедших вот до наших дней, просто в таком идеальном состоянии.
1: Леонид, давайте сейчас прервемся буквально на одну минуту. Любопытная информация, а потом продолжим этот разговор. Россия – страна самой большой арктической территории в мире. Поэтому не случайно многие российские путешественники, покорившие север, занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Знаменитый россиянин Федор Конюхов навечно вписан в аналы как первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Большой шлем» – Северный полюс, Южный полюс, мыс Горн и Джомолунгма. А нижегородец Валентин Ефремов – как первый человек, достигший Северного полюса на воздушном шаре. Не так давно в очередную страницу был вписан еще один рекорд. Полярная автомобильная экспедиция «Амарок. Путь Северного Волка», прошедшая за 3 месяца при поддержке Русского географического общества и Олимпийского комитета России 15 793 километра, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный, незакольцованный маршрут в пределах одной страны. А всего за 29 часов и 9 минут потомственная шаманка Бибигуль изготовила самый большой в мире амулет весом более 270 килограммов. Это был еще один северный рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса. Я напоминаю, что у нас в гостях путешественник Леонид Круглов, и говорим мы о северах. Все-таки вот замечательное выражение «севера», потому что север у нас не один, северных пространств у нас очень много, и все они разноликие, да? Или это нам так кажется?
2: Я тоже, когда отправлялся сейчас на север, я думал, что меня ждет что-то такое аскетичное, суровое и достаточно однообразное. Но могу сказать сейчас со всей ответственностью, что, конечно, наш север меня просто поразил, потому что у нас очень большое разнообразие природное, климатическое. Просто вот визуально можно оказаться действительно в голой ровной тундре, а можно оказаться вдруг в совершенно потрясающих местах, вот как мы были в Якутии. Такой район назывался Киселяхи. В переводе с якутского означает «человекоподобные горы». Сравнить это с Китайской стеной, это будет самое слабое, с чем можно сравнить эту местность.
1: То есть по грандиозности?
2: По грандиозности, да? По тому, на какое расстояние, какой масштаб охватывают эти каменные отроги, идущие вот буквально как стены какой-то невероятной древней крепости.
1: Китайская стена, по-моему, 5000 километров. А что здесь вот
2: ну,
1: может
2: по крайней мере, вот я сейчас готовлю выставку, фотовыставку, и на некоторых кадрах конца края этим уходящим за горизонт зубчатым стенам им не видно. Километраж я, конечно, не посчитаю, может, и меньше, чем 5000 километров, но, тем не менее, нечто масштабное такое.
1: То есть сопоставимое по масштабу, скажем
2: да,
1: так,
2: да? Сопоставимое и по зрелищности, тому, какое это все производит сногсшибательное впечатление на зрителя, на тех, к сожалению, пока редких зрителей, кто туда вообще может добраться, потому что это места все-таки очень труднодостижимые.
1: А вот насчет труднодостижимости, вот смотрите, Леонид, вы сейчас пойдете в очередную экспедицию с Конюховым, да, насколько я знаю, пойдете на упряжках, на собачьих.
2: Да.
1: А что, живых коней еще не победила железная конница? Ну, какие собаки, какие олени, когда есть уже там и снегоходы, есть и вездеходы, и есть другая техника.
2: Я думаю, что вот техника, она подходит для тех мест, где, так скажем, есть цивилизация, где есть поселки, где
1: ремонтные бригады.
2: Где бригады, ГСМ. Где люди, и где, в общем-то, не беспокоятся, скажем, о сохранности природы, и где не беспокоятся о таких вещах, как экология, животный мир и так далее. Мы будем двигаться по заповедным территориям. Их очень много на территории Архангельской области. Мы практически будем из одной заповедной территории в другую переходить. И для того, чтобы не пугать животных...
1: У биологов это называется фактор беспокойства.
2: Да. Самое идеальное – это, конечно, движение на собачьих упряжках. Тем более, что многие могут даже сказать, ну вот, собаки, это же все равно в парк там вышел с собакой, она там за белкой погналась и сожрала. Но надо знать, например, что собачьи упряжки, конечно, не подразумевают свободную беготню собак. Вечером на привале они так же остаются привязанными, их располагают в определенной там последовательности, чтобы они между собой не грызлись, а легли спокойно спать. Поели и отдыхают. Вот это, конечно, путешествие, оно просто совершенно на другой лад настраивает и подразумевает другое отношение к природе.
1: Леонид, а кормить чем?
2: Ну, сейчас как раз современные технологии позволяют с собой брать легкий и сухой мобильный корм. Сухой корм. Да.
1: А раньше это, чем принципе, кормили?
2: Раньше кормили рыбой. В принципе, на севере, в Якутии до сих пор, на Чукотке, собак кормят мороженой рыбой, которая едет в санях и потихонечку им ее скармливают. Если есть возможность у охотника добыть свежей рыбки, что, в общем-то, нетрудно сделать на наших там северных реках, то свежую рыбу добывают, она замерзает, и люди едут дальше.
1: А что, собаки вот прямо замерзшую такую, ломая зубы, и грызут?
2: Ну, они, кстати, не ломают зубы, вот, по крайней мере... Во время наших путешествий по Таймыру, по Якутии, там в этом плане просто, по-моему, собаки даже ничего другого и не знают, и я удивляюсь, насколько они еще и к тому же являются такими энергетическими комками, такими сгустками энергии. Они сами по себе горячие, теплые, вот она эту рыбу проглатывает, у меня такое ощущение, что она ее тут же, она у нее там вареная становится внутри. Я не могу сказать, но, конечно, собака по энергетике, особенно северная, это что-то удивительное.
1: Ну, те, кто видел, как те же хаски... привязанные в нетерпении начинают скулить, визжать, прыгать на месте, просто они живут ради этого момента, когда наконец-то вот шлейка защелкнулась и когда они наконец могут тянуть. Для этого их все-таки не одну сотню лет выводили, очень терпеливо отбирали самых лучших, и вот этот геймнос, чувство бежать, энергетический сгусток бережно передавался из поколения в поколение, да?
2: С одной стороны так, а с другой стороны я, например, разговаривал с несколькими известными каюрами северными, многие из них честно отвечают, мы, говорит, не знаем, для нас вот вообще вот собака – это загадка. Почему она так все время готова рваться в бой, и почему ей это не надоедает? Потому что другому там живому существу, да, откуда энергия, и откуда вот это постоянное желание бежать, двигаться, причем вот без видимой причины, без видимого какого-то такого ярко выраженного стимула.
1: Я сейчас вспомнил, в каком-то из романов о севере, вот не помню, в каком там был такой эпизод, как англичанин приехал на наш север, там где-то на фактории высадился с собакой, с доберманом, и первый же встречный сразу этого добермана пристрелил. Англичанин полез в драку, ему объяснили, здесь ни одной собаки с большой земли завозить сюда нельзя, потому что она испортит породу. А порода – это то, от чего зависит наша жизнь. То есть был такой закон, да?
2: Ну, вполне возможно. Вот сейчас тоже на севере многие об этом думают, вспоминают. У меня есть несколько знакомых, кто пытается там собрать по крупицам чукотскую породу лаек. И еще есть несколько аутентичных пород наших северных собак. Но вот их сейчас, к сожалению, приходится по крупицам собирать.
1: Ну, в принципе, они все родом-то от нас, да? И самоеды, и хаски, и даже аляскинские маламуты, насколько я помню, они все-таки, ну, сформировались как порода в то время, когда там... Много наших было на Аляске-то.
2: По-моему, ну, вполне возможно, да, вполне возможно. Ну, в общем, да.
1: Леонид, а вот скажите, пожалуйста, сколько можно километров на упряжке за сутки преодолеть? Потому что, ну, многие думают, это как? Это сел, как в мультиках, да, хо-хо, и полетел на собачках. А ведь большую часть пути, наверное, приходится бежать рядом, да?
2: Я до сих пор помню свой первый опыт на Таймыре. Движение на собачьих упряжках. Я думал, что мы будем ехать. Нет.
1: Бежать.
2: Бежишь. И очень редкие моменты, когда уже дорога пробита и более-менее какие-то участки накатанные, Там можно и немного проехаться, но в принципе в основном ты все время бежишь. Я помню, что первые два дня это был просто колоссальный для меня опыт, потому что, с одной стороны, Таймыр, очень сильные минусовые температуры, ты, соответственно, одет на то, чтобы сидеть угу. в упряжке, но ты бежишь, и, соответственно, и ты прибегаешь мокрый. И хорошо еще мы первое время, начало нашего пути, мы были еще в районе, где мы ночевали, какие-то еще были избушки по дороге, и можно было развести огонь. А потом, конечно, мы уже привыкли, и стало понятно, что бежать нужно налегке, угу. а вечером уже надевать на себя теплую одежду. В среднем мы могли продвинуться, если это пухлый снег, который нужно пробивать, прокладывать угу. дорогу, то в лучшем случае это было 25 километров. Это в очень хорошем угу. раскладе.
1: Ну вот. Что ж, Леонид, спасибо вам большое. Удачи вам и незабываемых впечатлений в ваших путешествиях. А я хочу напомнить, что у нас в студии был путешественник Леонид Круглов. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Давайте поговорим о том, из чего состоит Вселенная. Что, собственно, изучают астрономы? Оказывается, в последние годы астрономия подошла к просто кризисному рубежу. Дело в том, что в прошлом мы были уверены, что знаем основные объекты Вселенной, знаем, из чего она состоит. Ну, прежде всего, конечно, из пустоты, так считали астрономы, из вакуума, в который вкраплены хорошо известные нам объекты. Звезды, планеты и более мелкое вещество, астероиды, метеориты, спутники планет. И это казалось то, что мы давно уже, то, с чем мы познакомились, и ничего другого во Вселенной нет. Но буквально в последние десятилетия выяснилось, что все эти объекты составляют малую долю Вселенной. А основное ее вещество и поля, в общем, то, что ее заполняет, то, что заполняет ее веществом и энергией, нам неизвестно. Посмотрите на эту диаграмму. Большую ее часть занимает сектор темной энергии. Около 70% плотности энергии, а значит и массы во Вселенной, содержится в совершенно непонятной нам сущности. Единственное, что мы знаем про нее, она обладает свойством антигравитации, то есть расталкивает друг от друга объекты, ускоряет их удаление друг от друга. То, что мы называем расширением Вселенной, это буквально открытие последних десятилетий, которое поставило в тупик современную физику. И из этого тупика она пока не может выйти. Мы не понимаем, что это такое, но знаем, что этого много. Второй по размеру сектор – это темная материя или темное вещество. Оно более привычными свойствами обладает. Оно, по крайней мере, не анти, а нормально гравитирующая сущность. И выяснили его существование мы именно по гравитации, по притяжению. Но чем является это вещество? Из чего оно состоит? Скорее всего, из незнакомых пока нам элементарных частиц, не из протонов и нейтронов, не из тех барионных частиц, которые физики изучают в лаборатории, химики изучают в своих колбах и пробирках. Это что-то новое, но не столь экзотическая, как темная энергия. В совокупности 95% того, чем наполнена Вселенная, до сих пор нам неизвестно. Нам неизвестны основные свойства этого вещества, этих полей. Остаются 5%, даже чуть меньше, 4,9. И именно эти 5% – звезды, галактики, горячий газ, элементарные частицы, кванты света – то, чем физики и астрономы давно и хорошо знакомы. Хотя это всего 5%, но именно изучая их, мы узнаем все свойства Вселенной. То, как движется материя, как она эволюционирует, как произошла Вселенная. И эти 5%, пожалуй, наиболее любимые астрономами, наиболее информативная сущность. Но, конечно, мы пытаемся проникнуть и понять физические свойства темной энергии и темного вещества, темной материи, потому что нельзя оставлять загадок, нужно их разрешать. Давайте поговорим все-таки о более знакомых нам объектах. Планеты. Перед нами 8 планет Солнечной системы, 4 гиганта – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, и 4 планеты, более или менее похожих на Землю, мы их так и называем, планеты земного типа. Земля, Венера, Марс и Меркурий. Но, конечно, они не однотипны. Каждая из этих двух групп распадается еще на подгруппы. Среди гигантов мы видим 2 истинных гиганта, Юпитер и Сатурн, и 2 промежуточные массы тела, это Уран и Нептун. Планеты земной группы тоже распадаются на 2 части. Венера и Земля почти близнецы по размерам, по массе, а Марс и Меркурий значительно меньше их по размеру. Звезды. Мир звезд еще разнообразнее, чем мир планет. Звезды и по массе, и по мощности излучения, и по температуре чрезвычайно разнообразны и в этом смысле интересны для астрономов. Галактики. Галактики – это совокупности звезд, планет, межзвездного вещества. И, пожалуй, вы не найдете во Вселенной двух одинаковых галактик. А известны их миллиарды. То, что, пожалуй, удивило астрономов прошлого – это межзвездное вещество. Наши предки еще столетия назад только догадывались о том, что в пространстве между звездами и планетами есть что-то еще, что это не пустое место. Сегодня мы точно знаем, что пространство между звездами заполнено, ну, относительно плотным газом. Вот перед вами фотография газовой туманности, горячей газовой туманности, туманности Ориона. И тут нам кажется, что это просто ощутимое вещество, что его можно потрогать руками, зачерпнуть лопатой. Но это не так. На самом деле разреженность этого вещества по земным меркам не поддается описанию. Самый лучший вакуум на Земле гораздо плотнее того газа, который мы видим на этой фотографии. Почему же мы его видим? Потому что он занимает огромные объемы. Он занимает колоссальные объемы, и в проекции на небо это слабое свечение газа дает достаточно много света. Я хочу обратить ваше внимание на одну проблему, с которой сталкиваются все астрономы и все, кто изучают наш предмет. Это разнообразие объектов, разнообразие их свойств. Вот перед нами два ряда фотографий, которые я здесь собрал. Внизу астрономические объекты, наверху знакомые нам земные. Мы же понимаем, что таракан и человек совершенно по-разному воспринимают окружающий мир. Мелкие существа, водомерки, тараканы, они могут бегать по воде и ощущать поверхностное натяжение как твердую поверхность, а человек этого не может. Хотя разница в их массе, в общем, не так уж велика, примерно миллион раз. Но такая же разница в массе между планетами и звездами. Хотя на иллюстрациях в книге или на экране компьютера они выглядят одинаковыми шариками, но по массе они различаются в сотни тысяч раз. И физические процессы, которые в них происходят, не похожи. В недрах звезды термоядерные реакции протекают. Там десятки миллионов градусов температура, а в недрах планет это невозможно. Также сильно отличаются галактики от звезд и планет. Ну вот я сравнил, пожалуй, галактики с китами, но это сравнение не совсем правильное. Киты ближе к человеку по массе, чем галактика к отдельной звезде. И то, как организовано движение звезд в галактике, до сих пор не совсем понятно нам и требует еще дальнейшего изучения. Вот эти красивые симметричные формы галактик, их еще предстоит понять и правильно математически описать. Перед нами планеты в едином масштабе их размеров. Посмотрите, как сильно они различаются. Если собрать все остальные 7 планет Солнечной системы, то они будут по массе уступать одному Юпитеру. Он гигант из гигантов. Сатурн на втором месте. А Землю на этой фотографии сразу и не разглядишь. Она где-то там в углу прячется. И если бы какого-то внеземного ученого спросили бы, какая из планет Солнечной системы самая интересная? Ну, наверное, он указал бы на Юпитер, может быть, на красавец Сатурн с его кольцами, но не заметил бы Землю. Но мы-то знаем, что именно Земля с ее биосферой наиболее уникальная планета среди всех планет Солнечной системы. А на фотографии на нее и не обратишь внимания. Это очень важно понять, что, может быть, выдающиеся по размерам и массам объекты не самые важные во Вселенной, а второстепенные в смысле сложности их организации, в смысле того, насколько продвинулась эволюция на них. В этом отношении Земля дает нам урок и говорит, что надо обращать внимание на карликов в мире планет и звезд. На этой фотографии только планеты земного типа и некоторые их спутники. Земля и Венера на заднем плане, они действительно велики по размеру. Марс и Меркурий впереди, они не столь велики. А рядом с ними спутники планет, которые, в общем, частенько не уступают небольшим планетам по своему размеру и по массе. И вот эта градация, это деление на планеты и их спутники достаточно условное. Порой спутники более интересны, чем планеты, которые владеют этими спутниками. Планеты-гиганты обладают большими семействами спутников. Перед нами Юпитер с его семейством, более 60 спутников. На самом деле их еще больше. И они постоянно обнаруживаются все более и более многочисленные вокруг любой планеты. Чем детальнее мы исследуем космос, тем больше обнаруживаем спутников планет. Но сегодня крупные среди них уже найдены. А то, что осталось обнаружить, конечно, небольшие, размером в несколько километров, и большого интереса они не представляют. В этом смысле нам очень повезло. Рядом с Землей находится гигантский спутник, а по существу планета-спутник Луна. Ну, мы ее называем спутником, потому что она уступает Земле по массе. Но вообще-то это очень интересное тело с самостоятельной историей, с самостоятельной эволюцией. И хотя выглядит она, может быть, не столь уж ярко и притягательно с точки зрения биолога или даже физика, но свойства Луны до сих пор исследованы слабо. И поверхность Луны исследована в самом приблизительном смысле, и предстоит еще открыть эту удивительную планету рядом с Землей. Столь же интересно, пожалуй, даже более интересно, спутники других планет. А мы уже говорили в предыдущей лекции об Ио, спутнике Юпитера. Напомню, что на его поверхности этого спутника работает, действует вот в наше время, буквально на наших глазах, десятки мощных вулканов. Откуда такая активность? Почему на Луне нет вулканов, а на подобном теле рядом с Юпитером они есть? Конечно, главную роль тут играет планета-хозяин. Земля не может достаточно сильно разогреть Луну, которая рядом с ней. А Юпитер способен разогреть, сделать активными близкие к нему спутники. И вот Ио, как ближайший из них, действительно питается энергией Юпитера. Гравитация Юпитера постоянно деформирует этот спутник, разогревает механически, сжимает, деформирует его недра и разогревает до такой степени, что на поверхности там наблюдается активность. А, пожалуй, еще более интересен спутник Сатурна Титан. Это единственное тело среди спутников, обладающее мощной атмосферой. Мы видим ее даже на фотографии. Вот этот голубой слой – это атмосфера Титана. А удивительно, но она чрезвычайно похожа на земную атмосферу. Мы с вами, когда вдыхаем наш земной воздух, мы в основном вдыхаем азот. Лишь 20% кислорода в составе земной атмосферы, остальное – азот. Из азота состоит и атмосфера Титана. То есть она вполне, ну, по крайней мере, нейтрально для нас. Хотя кислорода там нет, конечно, дышать этим воздухом мы не сможем, но он нас не отравит, он просто нейтральную такую составляющую нам предоставит. А есть спутники совершенно экзотического внешнего вида. Вот посмотрите на Гиперион, небольшой спутник Сатурна. Его размер около 400 километров, но какая удивительная структура. Он более всего, пожалуй, напоминает морскую губку, ноздреватую, пронизанную каналами, и это так и есть. Средняя плотность этого спутника около полуграмма на кубический сантиметр, а состоит он в основном изо льда. Но плотность льда около 1 грамма на кубический сантиметр, а это значит, что примерно половина объема Гипериона – это пустота. Мы видим каналы, входы в пещеры, которые пронизывают недра этого спутника. И вовсе не исключено, что там не происходит какая-то биологическая эволюция. Ведь в недрах спутника теплее, чем на поверхности. На поверхности там холодно, конечно, минус 200 с лишним градусов. Но внутри вполне может быть благоприятная обстановка для развития жизни. За пределами гравитационных сил планет, то есть в свободном полете вокруг Солнца, находятся сотни тысяч довольно крупных тел. Речь идет об астероидах. В основном они заполняют пространство между орбитами Марса и Юпитера. Но многие из них движутся за пределами этой зоны, этого главного пояса астероидов. Выглядят они, ну, разнообразно. Вот типичный 40-километрового размера астероид Эрос. Он был одним из первых, к которому приблизился космический аппарат. А сегодня мы имеем много фотографий с близкого расстояния, фотографий астероидов. На первый взгляд, это такой безжизненный камень. Но активных исследований астероидов пока не проводилось. Были попытки сесть на поверхность. Вот на поверхность Эроса опустился аппарат. Ну, это был такой пробный шар. Один раз в истории космонавтики был взят образец с поверхности астероида Итакавы и привезен на Землю. Но можно сказать, что мы только мизинцем прикоснулись к исследованию этих удивительных небольших микропланет, заполняющих Солнечную систему, дающих нам большие перспективы для научного исследования и отчасти угрожающих Земле. При падении такого тела на Землю происходит катастрофа планетарного масштаба. И нам, конечно, надо знать об их свойствах, об их движении как можно больше. Вот этот небольшой астероид Итакава, размером всего 300 метров, был единственным, к которому прикоснулся космический аппарат японского производства, взял небольшую пробу с поверхности и доставил ее на Землю. С других астероидов мы пока не получали никаких посылок. Но, правда, время от времени небольшие кусочки астероидов падают на Землю в виде метеоритов, и мы, в общем, как-то понемножку исследуем это вещество. Кроме вот таких высушенных каменных тел, как астероиды, есть ядра комет, то есть тела, насыщенные легко испаряющимися веществами, летучими, льдами. Когда такое сооружение, такой айсберг ледяной подлетает близко к Солнцу, начинает нагреваться солнечными лучами, испаряется. И вы видите на фотографиях, как комета Хартли выбрасывает с своей поверхности потоки испаряющегося. В основном это водяной лед, потоки воды, водяных кристалликов, замерзающих сразу же в космосе. И это начало активной фазы кометной эволюции. Постепенно, приближаясь к Солнцу, комета все больше и больше теряет этих газов и, наконец, окутывает себя атмосферой из испаряющихся газов. Атмосфера эта вытягивается давлением солнечного света и солнечной плазмы вдаль от Солнца, в противоположном направлении, и у кометы формируется замечательный хвост, такой, как у кометы Хейла-Боппа, которую в 1997 году мы видели на нашем земном небе. Она очень яркая была. Переходим к звездам. Я уже говорил, что они разнообразны и по массе, и, естественно, по размеру. И чем крупнее звезда, тем она горячее, как правило. Ну, пока она находится в основной стадии эволюции. Наиболее массивные звезды – 100, 150, может быть, чемпионы по массе в 300 раз массивнее, чем Солнце, но это очень редкие объекты. А как правило, большинство звезд имеют массу меньше солнечной, вплоть до сотых долей солнечной массы. Ну, еще менее массивные тела уже не могут быть звездами, поскольку в их недрах не достигается температура, необходимая для термоядерных реакций. Как видим, диапазон масс звезд составляют не менее тысячи раз. В тысячу раз массивные отличаются от менее массивных. И поэтому, конечно, их свойства очень разнообразны. Наша Солнечная система с Солнцем в ее центре окружена более или менее подобными ей звездами. Вот небольшой кусочек нашей звездной системы, галактики, которую мы очень хорошо изучили. Мы знаем каждую звезду, поскольку они близко к нам. И можем сказать, что Солнце тут не на последнем месте, а наоборот, в ряду наиболее крупных светил. И у многих из этих звезд сегодня обнаружены планетные системы. Вся эта совокупность звезд, и близкие к нам, и более далекие, организованы в гигантскую галактику, в гигантскую звездно-газовую систему. Это высокоорганизованная совокупность множества, сотен миллиардов объектов, звезд, межзвездного вещества – и, наверное, чего-то еще, с чем мы пока не имели возможности познакомиться. Межзвездный газ мы изучаем достаточно подробно и надежно, потому что он светится, когда горячий. А нагретый звездами он, естественно, становится горячим. Если рядом с облаками межзвездного газа не случилось горячей звезды, то холодный газ все равно виден нам на фоне ярких звезд, более далеко расположенных. Мы видим поглощающее свет вещество, в основном это мелкие пылинки, твердые частицы, составе газовых облаков. И вот такие темные фрагменты газовых облаков тоже выдают их присутствие. Но вот чего мы не видим, а только чувствуем влияние, это окружающая нашу галактику темная гало из вот этого вот самого невидимого темного вещества или темной материи. Это очень протяженная область, в которой сосредоточена масса в несколько раз превышающая суммарную массу всех звезд, планет, газовых облаков, в общем, всего, с чем мы раньше были знакомы. Что это за вещество, мы не знаем. Но, по крайней мере, его свойства не противоречат тому, с чем физики были до сих пор знакомы. Оно притягивается, оно обладает гравитацией, но не взаимодействует со светом и с другими элементарными частицами, заряженными и нейтральными. Я думаю, через несколько лет мы разгадаем тайну темной материи, но пока только астрономическими методами можем чувствовать ее присутствие. Галактики тоже организованы в системы. Они живут, как правило, не по отдельности, а в составе небольших скоплений, небольших групп. Например, рядом с нами, рядом с нашей галактикой находится туманность Андромеды, такая же, даже чуть крупная спиральная система. Эти группы, в свою очередь, организованы в скоплениях галактик, состоящие из тысяч членов. Иногда они сталкиваются между собой, объединяются, сливаются, деформируют друг друга. Довольно активная жизнь происходит в недрах скоплений галактик. И таким образом иерархия звездных систем продолжается до самых больших масштабов, и скопления организованы в сверхскопления, а те в еще более крупные структуры. И так до границ наблюдаемой нами Вселенной вещество составляет очень интересно организованные геометрические системы, которые своим строением рассказывают нам о том, как эволюционировала наша Вселенная в прошлом.

Венцианов окончательно бросает службу и уезжает в деревню, чтобы писать не а-ля Рембрандт или а-ля Рубенс, но просто как бы а-ля натура. Прозаичность не лишает эти запечатленные мгновения значимости, а персонажей своеобразного величия. Безусловный шедевр Венцианова «На пашне весна» вообще представляет своего рода загадку, если не чудо. Именно он открыл глаза современников на тихую прелесть русского пейзажа. Творчество Алексея Гавриловича Венцианова знакомо многим любителям русского искусства. При произнесении этого имени возникает вполне определенный образ. Образ одухотворенной картины крестьянской жизни, будь то сюжетная композиция или отдельный персонаж в какой-либо незатейливой бытовой ситуации. В них нет житейского драматизма. Они лишены социального конфликта, чего так жаждет современный зритель. Это мир, словно не разбуженный для социальных потрясений. В чем же неприходящая ценность творчества и личности Венцианова? Почему его работы попадали в царские коллекции, а Павел Михайлович Третьяков стремился приобрести картины художника в то время, когда его живопись уже не казалась актуальной на фоне критического реализма передвижников? Биография Венцианова начиналась вполне заурядно. Он родился в Москве, в семье купца второй гильдии, учился в одном из московских частных пансионов. Но в экзотичности для русского слуха самой фамилии художника заключено ощущение чего-то необычного, что относит воображение к Венеции или к другим внероссийским пределам. Действительно, его предки, по семейному преданию, были родом из Греции, из эпирского местечка города Богдари. И в этом слышится едва уловимый привет от прародины изящных искусств, легкое дуновение античности, коснувшееся палитры художника. Прадед Венцианова по имени Федор Прока с женой Анжелой и сыном Георгием оказались в первой половине XVIII века в России, на юге, в местечке Нежин, и были записаны нежинским греческим магистратом как Венциано.

получил звание академика и тем самым укрепил свой статус профессионального живописца. Когда же произошел поворот художника к бытовому крестьянскому жанру, в котором он и совершил главные свои открытия? В 1815 году Венцианов женится на Марфе Афанасьевне Азарьевой. Она происходила из довольно хорошего старого рода, но обедневшего к XIX веку. И вскоре они приобретают для семьи сельцо Трониха с деревнями Сафонково, Сливнево, Максиха, Микашиха в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. В 1819 году Венцианов окончательно бросает службу и уезжает в деревню, чтобы, как он писал, посвятить себя живописи и обучению молодых людей по принятой им методе. Писать не а-ля Рембрандт или а-ля Рубенс, но просто как бы а-ля натура. Первые же работы Венцианова со сценами крестьянского быта «Очищение свеклы», «Губно» вызвали неподдельный интерес. Внимание к людям, связанным с землей, отчасти сопрягается с популярными в то время идеями Жан-Жака Руссо, идеями о ценности естественного человека. Поворот художника к этой теме был глубоко личным побуждением, но его стремление вливалось в русло общественного интереса к простому народу, к самобытным началам русской жизни, а это стало особенно актуальным после Отечественной войны 1812 года. Наконец-то мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, восклицал издатель отечественных записок Павел Свиньин. Однако в чем эту самобытность можно было увидеть, а главное – почувствовать? Ведь русская культура первой трети XIX века еще только нащупывала пути к национальной специфике, пытаясь сформулировать, в чем же заключаются особенности русской школы. Школы, сформированные в XVIII веке на западноевропейской традиции. Оказавшись в деревне, погрузившись в хозяйственные хлопоты и крестьянские заботы, поскольку помещиков Венцианов был небогатым, а приобретенные им земли не отличались плодородием, Венцианов находит то, к чему его творческое сознание уже тяготело – естественную и простую натуру. Натуру как источник и цель всех художественных задач. Не случайно натурную основу своего творчества он всячески старался подчеркивать. Это сказалось даже в названии целого ряда работ. «Захарка», «Пелагея», «Паранья со Сливнева». То есть это не вымышленные идеальные пейзани, а реальные люди. Люди со своими индивидуальными чертами, со своим душевным складом. Отстаивая свою концепцию, художник говорил, что 12-летнее копирование в Эрмитаже мешало ему во владении натурой, в обретении собственного стиля. Почему? Ведь без наглядки на образцы хорошей живописи не формируется ни один художник. Насмотренность на старую живопись воспитывает вкус. Сохранившиеся копии Венцианова с Мурилья и Луки Джордана показывают удивительную тонкость восприятия оригинала, умение почувствовать нюансы пластики и колорита. А техника пастели, в которой выполнены эти копии, придает работам особую трепетность, мягкость, воздушность. Более того, Мадонны того же Мурилья, возвышенные и прекрасные в своей простоте, или его нищие мальчишки, веселые, живые, могли задавать определенный настрой в изображении русских народных типов. Однако стремление Венцианова откреститься от копирования тоже понятно. Характер передачи реальных форм и реального пространства в оригиналах уже задан. Задан манерой их автора, задан стилем эпохи. Свет в них – это свет, смоделированный художником, в зависимости от образной и колористической задачи. Производя же своего рода эксперимент при написании картины «Гумно», Венцианов берется анализировать природу света как такового, его естественное и одухотворяющее воздействие на форму и цвет предметов. Побудительным фактором для написания «Губна» стало впечатление, произведенное на художника картиной «Гране» – внутренний вид хора в церкви Капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме. Венцианова впечатлила иллюзорность сцены с монахами в интерьере, и эта иллюзорность достигалась фокусным освещением, идущим от окон в глубине. Несмотря на сухость и даже некоторую монотонность живописи этого полотна, художник в нем увидел то, что отвечало его собственному интересу. Интересу к правдивой передаче освещения, фигур, вещей неодушевленных в пространстве. Решив превзойти Гране,
Художник уезжает в деревню и начинает писать с натуры внутренний вид просторного гумна, самого большого

настроение на селе, усложнив при этом задачу тем, что передняя стена гумна была специально выпилена, и освещение получилось не фокусным, как у Гране, а сложным, с разных сторон. Разместив определенным образом людей и предметы, художник задал и зрительское восприятие по кругу, следуя разворачиванию пространства, направляя взгляд в глубину и обратно. Работа была представлена императору, получила благосклонную оценку, художнику было пожаловано 3000 рублей, а картину внесли в каталог Эрмитажа. Тем самым мечта Венцианова увидеть себя на одной стене с Гранетом осуществилась. Более того, после основания в царских коллекциях галереи художественных произведений русской школы, его картины стали одними из первых экспонатов этой русской галереи. Первой публичной демонстрацией крестьянских работ художника стала академическая выставка 1824 года. Понимая, как важно настроить общество на принятие столь новых сюжетов, Венцианов обращается к Василию Ивановичу Григоровичу, издателю журнала «Изящных искусств», с просьбой дать критический обзор его работам, что издатель и сделал. Отметив приятность кисти, точность освещения, правду без прикрас, но при этом, говоря о крестьянке с грибами в лесу, поране со Сливнева, Григорович не преминул заметить, что отчет, кисть, освещение, краски – все пленяет. Одна модель не пленительна. И вот этот отзыв человека, дружески расположенного к художнику, говорит о том, как непривычны были для просвещенной публики крестьянские образы. Образы, запечатлевшие реальных людей, а не идеальных выдуманных пейзан. Свинин, в свою очередь, также опубликовал в «Отечественных записках» восторженную статью, в которой с пафосом утверждал: «Подвиг господина Венцианова тем еще значительнее, что без сомнения обратит многих художников к последованию ему, а имя его будет также прославлено и любезно нам, как имя Вильке в Англии, как Мьериса в Нидерландах». Приводимые имена европейских мастеров бытового жанра Дэвида Уилки и Франца ван Мериса-старшего должны были примирить читателя и зрителя со столь необычными типажами венециановских работ, стать своего рода пропуском для вхождения этих русских персонажей в сферу высокого искусства. То есть желание ввести русского мастера в круг европейских художников, найти некие аналоги или источники мотивов, существовало во все времена. Рассматривая искусство Венцианова и его учеников в контексте общеевропейских процессов, можно говорить скорее о тематической принадлежности, да и то относительной, к жанровой интерьерной живописи, которую мы можем увидеть и у французских, и у немецких художников этого времени. А вот о сходстве приемов и тем более о прямом подражании, скорее всего, говорить не приходится. Менялись оценки и суждения об искусстве Венцианова и его учеников. В зеркале их творчества каждая эпоха находила отражение актуальных для времени или исследовательской концепции качеств. А это характерно только для уникальных и для неординарных явлений культуры. Барон Врангель, один из авторов рубежа 19-го, начала 20 века, видел в работах Венцианова уютный мир помещичьей России, считая, что крестьяне этого времени изображены счастливыми и покорными поселянами, не знающими горя, болезней и нужды. Современные исследователи порой склонны соотносить образы Венцианова с так называемым Бидермайером. Но всматриваясь в лица людей, изображенных художником, понимаешь, что Венцианов сумел почувствовать в них и передать что-то гораздо более глубинное, знаковое, сокровенное. Его профессиональное мастерство возрастало под приглядом Боровиковского. Его живописная культура и художественный вкус вырабатывался наглядкой на эрмитажные коллекции, на произведения, которые он мог видеть в частных собраниях живописи. Но реализовались вот эти творческие возможности в приложении к той натуре, в которой художник увидел подлинность существования и силу человеческого духа. Его крестьяне не просто благообразны и эстетически привлекательны. Они наполнены той внутренней содержательностью, той духовной красотой, которая вызывает не умиление или слезливое сочувствие горькой судьбе русского крестьянства, а глубокое уважение к этому миру, миру, живущему по своим законам и воссозданному художником по законам правды и красоты. Земледельческие мотивы и прежде включались в аллегорический лексикон классического искусства.
В кругу близких Венцианова людей было немало и тех, кто так или иначе увлекался философскими воззрениями, возраставшими на почве популярного в XVIII-начале XIX века эзотерическом масонстве. Однако, если эти идеи и проникали в творческое сознание Венцианова, они обретали форму неотвлеченной системы зашифрованных в деталях композиций символов и знаков, а скорее растворялись в глубоко осознанном понимании ценности живой натуры и чувстве красоты конкретного предмета, будь то пейзажный мотив или атрибут крестьянской утвари. Именно Венцианов вывел крестьянские типы и сюжеты из сферы сугубо бытописательной в сферу художественной образности. Именно он открыл глаза современников на тихую прелесть русского пейзажа, едва ли не первым изобразив скудный ландшафт своих деревень как апоэтизированное, одухотворенное пространство. Примечательно при этом, что если не считать трагикомическую ситуацию, запечатленную в крошечной картинке «Вот тебе и батькин обед», где мальчишка горюет, опрокинув бурак с молоком, который он нес отцу в качестве обеда, или улыбчиво-лукавой девушки с гармоникой, Венцианов не написал ни одного произведения на веселый сюжет, на забавный, затейливый сюжет. Его крестьянские образы серьезны и несуетны. Как справедливо было отмечено Михаилом Оленовым, на обитателях созданного им крестьянского мира лежит неизбывная печать заботливости. «Это не грусть и не меланхолия, спутники праздности», – писал Оленов. «Это неизбывное тайное печалование людей, не знающих праздности, которым верена самая насущная людская забота – родение о земле». Пластическая канва в работах Венцианова статична. Мы видим в них репрезентацию не сюжета, не действия, а идеи. Идеи самой натуры, которая в себе заключает смысл изображения и целеполагание всех творческих усилий. Заметно в работах Венцианова преобладает портретный подход, как бы портретный ракурс взгляда на натуру. Но натура при этом является в заданности ее социальной роли, в естестве ее движения. И для выявления этого естества служит атрибут, характерность поведенческого жеста, позы. При этом гамма жестикуляции героев Венцианова очень скупа, но она насыщена значением. Предметы, будь то серп в руках обаятельной жницы, грабли на плече Пелагеи или топорик в руках живого и смышленного Захарки, все они оказываются пластическими элементами, организующими композиционную структуру полотна. И эти простые жанровые мотивы отражают сущностные основы крестьянского быта, народных устоев. Творчество художника пронизывает и тему материнства, и тема круговорота человеческой жизни, отраженная в портретах крестьян разного возраста. И если в девичьих образах прорывались отзвуки сентиментализма, и в них заметнее тяга к идеальному, то изображения пожилых женщин, мужские портреты обретают строгость и монументальную простоту подлинного реализма. Диапазон образных решений Венцианова достаточно широк. Персонажи его картин различны по степени приближения к реальности, по форме ее художественной интерпретации. Одни работы отличаются простотой, иногда соединенной с некоторой изысканностью или эффектным световым решением, как, например, «Спящий пастушок» или «Крестьянские дети в поле», или «Мальчики, забавляющиеся с воздушным змеем». Другие работы отличаются обобщенностью форм и четкой архитектоникой, как образ жницы, ставшей почти эмблемой, воплощающей идею и полнокровной женской красоты, и земного плодородия, склонившихся за ее спиной тучных колосьев. В работах, наиболее реалистично отображающих натуру, например, в «Кормилице с ребенком» или «Пряхе», модель предстает без неуловимости и неопределенности. Но прозаичность не лишает эти запечатленные мгновения значимости, а персонажей своеобразного величия. Особняком стоят картины сезонного цикла. «На пашне весна», «На жатве лето», «Сенокос». На основе реальных впечатлений художник моделирует в них возвышенный мир крестьянских трудов, мир бытия, а не быта. Он создает образ, пронизанный метафорическими смыслами. Нужно сказать, что появление такого полотна, которое мы воспринимаем как безусловный шедевр Венцианова «На пашне весна», вообще представляет своего рода загадку, если не чудо.
о нем нет упоминаний ни у самого художника, ни у его современников. Предыдущие владельцы картины нам неизвестны, как неизвестно, каким образом Павел Михайлович Третьяков приобрел ее в свое собрание. Под совсем не поэтичным названием «Женщина, бронящая поле» ее разыгрывали в ряду других работ на третьей лотерее Общества поощрения художников в 1839 году. Но мы воспринимаем героиню полотна не простой крестьянкой, а Флорой, богиней этой земли, олицетворением весны, возвышенной красоты. А образ Флоры был популярен в русской поэзии и литературе. Облик героини в праздничном красном сарафане с легким изгибом фигуры, с воздушной поступью ее босых ног по сырой земле, близок по своему пластическому решению Богородицам, святым, ангелам Боровиковского. Отчасти можно вспомнить и ступающую по облакам Сикстинскую Мадонну Рафаэля. И вот в этом качестве образ юной женщины на пашне, как и образ крестьянки в картине «На жатве лета», оказывается органичен народному миропониманию, в котором мать-земля, женщина-мать и Богородица соединялись в магическую триаду, триаду, связанную с идеей пробуждения природы, с идеей плодородия. И для зрителя оказываются уже несущественными отступления, собственно, от реальности. Женская фигура увеличена в пропорциях рядом с лошадьми. Ребенок весенним днем играет с васильками на сырой земле. Кормящая младенца мать в картине «На жатве лета» сидит на солнцепеке, а не в тени. Сидит прямой спиной, ни на что не опираясь. По простоте и ясной ритмике, образующей композицию элементов, эти произведения созвучны слогу поэзии Федора Глинки. «И жатва, дочь золотого лета, небесным кормится огнем, и жадно пьет разливы света, и зреет, утопая в нем». Интересно отметить, что пшеничные поля, снопы, стога сена у Венцианова словно сотканы из солнечного света. Они утрачивают свою материальность, свою весомость. В отличие, скажем, от радующих своей тяжелой полнотой и плотностью снопов в картинах голландцев Якоба Бассана или у Николая Пуссена. Легкая воздушная живопись Венцианова, растворяющая предметы, контуры, формы, создает ощущение не реальной картины, а поэтического припоминания о том, что видел глаз, но запомнил не во всех деталях. Даже в наиболее жанровом варианте полотне «Сенокос» сток сена за фигурой женщины, кормящей ребенка, своей округлой формой и дискретностью фактуры скорее напоминает мандорлу, какое-то священное обрамление этой русской Мадонне, чем реальный сток, а ее профиль в красном кокошнике подобен античной камее. Аллегоризм, таящийся в полотнах Венцианова, лишен при этом узости классической эмблематики или конкретности смысла, скажем, масонских знаков. Ему присуще то, что Михаил Оленов называл романтическим принципом свободных ассоциаций. Метафоричность венециановских образов имеет глубинную связь с обрядовостью крестьянской жизни. Художник хорошо понимал, что мироощущение земледельца было пронизано чувством единства, единства жизненных сил и природы, и человека. И это ярко отразилось в традиционной народной культуре. Дважды повторяющиеся фигурки женщин, ведущих лошадей с баранами на картине «На пашне весна», образуют некий магический круг, превращая эту рядовую весеннюю работу в некое священнодействие, подобно хороводам. Венециановские пастушки, спящие или прилегшие отдохнуть на пригорке, воспринимаются юными стражами полей, чей безмятежный сон или покой оказывается метафорой мирного бытия и этой природы, и ее обитателей. Однако Венцианов никогда ничего не педалирует. Так задумчивость или сдержанная печаль, которую мы видим в глазах девушки с васильками, ее натруженные руки, тяжело лежащие на груди голубых цветов на коленях, лишь намекают на тяготы ее крестьянской жизни. Прикровенно и фольклорное начало его работ. Подобно магии узоров на вышивках рубах или кружев на головных повязках женщин. С каким тонким пониманием красоты, цветовой гармонии женского рукоделия народного прописаны эти детали шитья, декоративные украшения на героинях его работ. И, наверное, не случайно художник пишет большой, парадный по форме портрет жены в традиционном праздничном наряде крестьянок и купчих Тверской губернии.
Отсутствие профессиональной академической выучки сказалось на некоторой неустойчивости живописных приемов художника и даже некоторой робости кисти, придающей его работам оттенок дилетантизма, с чем художник, конечно, стремился справиться. Но тем очевиднее и его талант, и сила его интуиции, позволявшая добиваться ощутимых творческих результатов, достигать живописной утонченности цветовых сочетаний. Вообще культура цвета венецианских работ поразительна. Она проявляется в матовости, приглушенности красок, напоминая особенно в живописи 20-х годов приема пастели. Это придает колориту его работ особое благородство. Ученик Венецианова Макрицкий описывал вот эти свойства венециановской живописи как запыленность и неблестящесть, которые свойственны самой крестьянской натуре, и они-то и нашли адекватное воплощение в живописи художника. Венецианов, конечно, сын своей эпохи. Его художественная система формировалась как бы на основе двух составляющих – натуры, которая воспринималась как объект, определяющий смысл художественных заданий, и сам творческий метод, и, конечно, живописная культура классицизма, как системы, выработавшие приемы гармонизации художественной формы. Ни ценности для формирования художника античного наследия, ни важности копирования старых мастеров он никогда не отрицал. Один из тезисов теоретических Венецианова гласил: «Необходимость изучения натуры простой по причине ее разнообразия бесчисленного, переход оной к изящной, сравнение натуры с антиками моделей греков, красота общая, частная и личная, гармония частей греками открытая». Можно вспомнить, что Венецианов жил во времена бурного строительства, когда на его глазах окончательно формировался блистательный облик классического Петербурга. И вот эти колоннады, порталы, скульптуры сливались в мощные органные аккорды, аккорды, создававшие гимн торжеству человеческого разума, гимн победы порядка над хаосом природных стихий. «Принимаюсь за изображение натурного класса», – пишет Венецианов своему другу. «Для параллели гранету. И мне иногда кажется, что я не в Питере и не в Академии, а в Афинах. И в Парфеноне вижу Демосфенов, Аристидов, Праксителя. Чистота вкуса, изящность его с игривостью питают мое воображение и присыщают душу». Культурный кругозор Венецианова формировался в общении с издателями, литераторами, чтением доступных статей по искусству. Венецианов, конечно, не был так широко образован, как его знакомые литераторы, которые писали о нем свои статьи. Но благодаря именно его художественному дару отвлеченные и абстрактные идеи времени получали воплощение в прекрасной пластической форме. А вот это взаимодействие и борьба классических норм, классической системы художественной с реалистическими тенденциями формировали и новое художественное качество. Известно, что Венецианов следил за новинками и Эрмитажной коллекции. После появления в печати пространного отклика Венецианова на картину любимого Николаем I немецкого художника Крюгера, изображавшим парад, Венецианов был даже отмечен литературной газетой как тонкий эстетик в живописи. Известно и о его контактах с Гоголем, чей портрет Венецианов в молодом возрасте и сам и нарисовал, и затем литографировал. Он привечал в своем доме поэта Кольцова. Любил посещать старика Венецианова и Карл Брюлов, отдыхая душой в его обществе. Одержимый идеей воспитания молодых талантов из народа, Венецианов создал собственную школу. И эта школа стала ярким явлением в русской культуре. Именно в ней воплотились идеи правды и естественности в искусстве. Благодаря Венецианову раскрылся талант и Алексея Тиранова, и Никифора Крылова, и Федора Славянского, и, конечно, гениального Григория Сороки, одного из его последних и самых любимых учеников. Жизнь художника не была идиллической. Возникали конфликты и с крестьянами. Он пытался добиться права преподавать в Академии художеств или в Московском училище живописи и ваяния, а оно только создавалось на рубеже 30-40-х годов. Но художник не нашел в этом поддержки и понимания.
В конце 30-х годов он создает многофигурные композиции, связанные с проводами и встречей рекрута в родном селе. Пишет полотно «Причащение умирающей», по сути, одним из первых, обратившись к теме ухода человека из жизни, простого человека, показав прощание крестьян с молодой барыней, как достойную кончину православной женщины. В начале декабря 1947 года, отправившись с эскизом церковного образа к заказчику в Тверь, художник погиб. На крутом обледеневшем спуске лошади понесли, его вынесло из кибитки, и художник скончался на месте. Последней крупной картиной, над которой он работал, стало полотно «Туалет Дианы», воплотившее преклонение художника и перед античностью, и перед красотой живой женской натуры. Во времена передвижников и критика Стасова имя художника и его искусство утрачивает свою актуальность. Хотя после распродажи коллекции Василия Кокарева в 1870 году венецианские работы из его собрания были приобретены в царские коллекции, а это свидетельствует о понимании их ценности. Начиная со статей, появившихся в кругу деятелей мира искусства, личность и судьба Венецианова вновь становятся предметом внимания. Внимание художественной критики и искусствоведов. Публикации Бенуа, Врангеля, Эфроса и других заложили вот эту основу осмысления творчества художника как яркого и самобытного явления. И опасения Бенуа о том, что скромное искусство Венецианова может затеряться среди исторических достопримечательностей, оказались напрасными. Дорогие слушатели и зрители, подписывайтесь обязательно на образовательный канал «Достоевский», и впереди вас ждет знакомство с многими интересными сюжетами о жизни художников и об их творчестве, в том числе и тех, которые связаны с Третьяковской галереей.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ, и мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Сегодня вы узнаете об Олимпийских играх динозавров. Расскажет вам о них Ярослав Александрович Попов. Ярослав, прошу вас.
2: Здравствуйте, рад всех поприветствовать. Ну что ж, я, как уже говорил, я стараюсь чередовать разные темы, и так как в прошлый раз у нас была тема сильно углубленная, ну как минимум во времени, сегодня решил взять какую-нибудь тему попроще, которая, я думаю, многим ребятам понравится. По крайней мере, многих детей очень интересует, какой динозавр самый большой, какой самый быстрый, какой самый сильный. Ну и вот на все эти простые детские вопросы я сегодня постараюсь ответить, хотя далеко не обещаю, что все ответы будут тоже такими уж простыми. Итак, сегодня у нас мы устраиваем такой забег динозавров, посмотрим, кто финиширует первым. И честно скажу, что в этом забеге участвуют даже и другие животные, и не только. Так как часто бытует мнение, что динозавры были вообще самыми большими, самыми, там, не знаю, свирепыми, самыми зубастыми существами, которые когда-либо жили на Земле. Поэтому я решил посмотреть и на то, какие параметры, так сказать, демонстрировали динозавры, насколько они были там, допустим, тяжелыми или же там, не знаю, рогатыми, но и заодно сравнить с другими животными и посмотреть, а действительно ли динозавры первые. Итак, Олимпийские игры динозавров, рекорды динозавров. Поехали. Ну, начнем с того, что вспомним, что динозавры это действительно очень странные, невероятные животные. Не зря такое количество народа их любит, фильмы с динозаврами зарабатывают там миллионы, миллиарды в кинотеатрах. А динозавры находятся во всех прилавках, всевозможных музеях, там, у зоопарков и так далее. Есть огромное количество книжек про динозавров, майки там, не знаю, с динозаврами. В общем, динозавры это уже своего рода бренд. И это неудивительно, потому что это мало того, что древние животные, так они еще и совершенно фантастического вида. Огромные, длинношеи, пластинчатые, рогатые, зубастые. Ну, каких только динозавров не было на свете. И по форме они разные, и по размеру, и по характеристикам. В общем, у них есть все, чтобы впечатлить любого юного, скажем так, зрителя. Но и не только юного. В общем-то, многие любят и, или, по крайней мере, с интересом слушают какие-то новости про динозавров и в любом возрасте. Но раз уж они, динозавры, такие уникальные, давайте же посмотрим и разберемся, насколько же они уникальны и все-таки какие же рекорды динозавры поставили. Ну и начнем с размера. Я уже, в принципе, несколько раз сегодня упоминал про крупнейших динозавров или там мельчайших динозавров. Но очевидно, что когда начинаешь сравнивать какие-то параметры, первое, что приходит в голову, это посмотреть, какого размера то или иное живое существо. Особенно, когда речь идет о динозаврах. Ну, сами помните, диплодоки, брахиозавры, ну это же фантастические великаны. Да взять хотя бы того же тираннозавра Рекса, который сейчас на нас смотрит. Ну ведь большой же. Кто ж поспорит-то? Большой-то большой, но вот являются ли динозавры действительно крупнейшими существами на Земле? Вот это все-таки вопрос, с которым надо разобраться. И ответ на него будет для динозавров неутешителен. Конечно же, динозавры не являются крупнейшими живыми существами, которые когда-либо ходили по Земле. Если говорить про самое большое и самое тяжелое существо, это панду. Не путать с пандами. Это, конечно же, не про животных, это про растения. Так называемый тополь осинообразный, он же панда, это дерево. И уникально оно тем, что оно распускает очень длинные корни, и от этих корней начинают прорастать новые стволы. Такие корневые росточки начинают появляться, из них потом появляются новые деревья, у них появляется своя корневая система, она дает еще какие-то корневые росточки и так далее. В итоге в Соединенных Штатах Америки было отмечено, что один из лесов, который занимает 43 гектара, на самом деле сформирован одним единственным деревом. То есть, по сути, как бы если взять генетический материал у всех деревьев в этом лесу, то мы увидим, что это абсолютные клоны, потому что это, ну, по сути, единый организм с единым корнем. То есть, они все как-то сообщаются между собой. И, понятное дело, если мы сравниваем динозавров с такими организмами, то динозавры проигрывают по всем фронтам, и по весу, и по размеру, и так далее. Ну, как-никак, 43 гектара, вес 6000 тонн. Ну, подобного, собственно говоря, больше в природе нет. Если же мы возьмем самые высокие какие-то организмы, которые обитали на Земле, то тоже динозавры отнюдь не будут победителями. И снова пальма первенства достается деревьям. И оно и неудивительно, ведь есть деревья высотой метров под 30, под 40, и это вообще норма. Понятное дело, что всякие там брахиозавры и прочие шею как раз наверх поднимали, чтобы дотягиваться до более высоких ветвей. Но даже они не могли дотянуться все-таки до кроны каждого дерева. А уж если говорить не о каких-то там рядовых деревьях, а о рекордсменах, тут на самом деле цифры идут уже за 100 метров. Итак, вот до 20 века самые высокие деревья были эвкалипты высотой 100-150 метров. Ну, на самом деле, как бы рядом с другими деревьями эвкалипты выглядят просто великанами. То есть это, ну, действительно что-то совершенно фантастическое. И вот я тут попытался так это прикинуть, представить себе, что такое 100-150 метров, потому что, к сожалению, за свою жизнь я еще ни разу ни одного такого эвкалипта не видел. И решил я посмотреть, с чем бы это сравнить. Понял, что сравнивать с какими-то домами, ну, достаточно бессмысленно, потому что там вот моя 12-этажка, она просто рядом и не стояла. Что бы тогда такое взять? Ну, вот возьмем, например, Москва-Сити, высотные дома. Ну, и оказалось, вот по моим подсчетам, где-то, по-моему, до 40-го этажа это дерево достает. Ну, это, конечно, просто что-то фантастическое совершенно. Но почему здесь отмечено, что это было крупнейшее дерево до 20 века? Все очень просто. В 20 веке эвкалипты начали активнейшим образом вырубать. И в итоге сейчас все эвкалипты, которые за 100 метров, самые крупные, исчезли. Поэтому мы знаем, что эвкалипты могли вырастать до 150 метров, но сейчас таких эвкалиптов нет. И на данный момент крупнейшим деревом является гиперион. Секвойя, которая растет в Калифорнии высотой 115 метров. Ну, это, конечно, не 150, всего 115, но уж простим ей столь малые величины. Уж что выросло, то выросло, как говорится, назад не вернешь. Ну, ладно. Конечно, сравнивать растения и животных, это, наверное, не самое благородное занятие. Может быть, все-таки сравнить животных и животных, и вот тут-то динозавры действительно будут впереди планеты всей. А вот тоже на самом деле все не так-то просто. Если взять таких замечательных животных, как синие киты, неожиданно окажется, что они вполне способны с динозаврами конкурировать. Ну, например, синий кит известен до 32 метров в длину. И это в среднем. В принципе, есть даже рекорды. Есть даже и более длинные, скажем так, рекордсмены. По-моему, вплоть до 40 метров. При этом вес одного синего кита – это 200 тонн. Ну и дальше тут, как говорится, такое вот энциклопедическое, да, понятие, что это примерно 2667 человек или же 40 слонов. Короче говоря, явно 200 тонн – это много. Я думаю, что даже если не сравнивать с количеством слонов, хотя слоны – это наглядно, ну, очевидно, что это много. И по этому параметру киты, безусловно, выигрывают у динозавров. Потому что по современным представлениям, даже самые тяжелые динозавры должны были весить где-то 50, ну, 70 тонн. Это уже прям совсем предел. А тут 200. Получается, что морские животные, причем современные морские животные, у динозавров по весу выигрывают. С длиной вот чуть-чуть интересней. А в плане длины, возможно, что динозавры все-таки кита обходили по этому параметру. Но проблема в том, что мы не знаем точно рекордную длину кита. То есть, в принципе, возможно, что где-то плавает более крупный кит, чем тот, который зарегистрирован. С одной стороны. А с другой стороны, мы уж точно не можем никак померить длину динозавра. Потому что от самых крупных динозавров нам известны только отдельные фрагменты, отдельные позвонки. Поэтому здесь цифры примерно сейчас сходятся. Где-то около 40 метров самый длинный кит, которого удалось зарегистрировать. И примерно порядка 40 метров самые длинные диплодошки. Ну, точнее, не диплодошки, а другие завроподы. Мы сейчас поговорим, какие. Так что, может быть, динозавры все-таки по длине кита обошли. А может и не обошли. Пока что доказанных фактов нет. Но, честно говоря, если мы говорим о животных вообще, а не о позвоночных, то есть животные, которые абсолютно точно длиннее и чем киты, и чем динозавры. Это, как ни странно прозвучит, черви. Итак, прошу любить и жаловать. Червь Linnaeus longissimus. Червяк, который был измерен минимум в 30 метров. Но, в принципе, вот есть данные про червя, который был найден и померен около шотландского города Сент-Эндрюса, 54 метра. Если здесь никто ничего не перепутал, в принципе, есть тут некоторые вопросы к этим данным, но если они правильные, то получается, что это абсолютный рекорд, и никакие динозавры даже близко не приближались к длине этого червяка. Конечно, стоит отметить, что при такой длине червяк-то по толщине-то был совсем невелик. Это было далеко не титана боа. Это было всего лишь пара сантиметров. Но длина, это, по крайней мере, уж честно мерить длину, длина у него, безусловно, запредельная. Это один из немертин, так называемых, таких своеобразных червей. И не плоские, и не круглые, своя группа. Что же касается динозавров. Все-таки ставят ли они хоть какие-то рекорды? Ну, в принципе, какие-то рекорды они ставят. Если мы будем говорить о наземных животных, то вот здесь действительно динозавры являются крупнейшими из когда-либо существовавших. И, конечно же, рекорды у крупнейших наземных животных принадлежат завроподам, длинношеям динозаврам. Дальше встает следующий вопрос. Хорошо. Значит, все-таки по земле никого длиннее и даже тяжелее, чем завроподы, не ходило. Но все-таки до какого же размера вырастали завроподы? И здесь, как я уже сказал, все очень неопределенно и размыто. Долгое время считалось, что диплодойки прям одни из самых-самых крупных, а может быть самые крупные завроподы на земле. Но проблема в том, что у нас есть, допустим, знаменитый диплодок, который сейчас находится, точнее его копии находятся по всему миру, в том числе и в Москве, диплодок Диппи. Вот. И, ну, как бы его длина очень скромная, всего лишь 21 метр. Поэтому он явно не может претендовать на звание самого крупного животного. По отдельным фрагментам мы можем судить, что явно завроподы вырастали длиннее. Но насколько длиннее, не очень понятно. Долгое время считалось, что одним из крупнейших динозавров, а может и самым крупным, является так называемый сейсмозавр из Северной Америки. Но чуть позже было доказано, что сейсмозавр – это все-таки разновидность диплодока. Сейчас он называется Diplodocus halorum или Diplodocus, или диплодок холлов, если это по-русски переводить. Длина этого диплодока оценивается в 32 метра. Хотя, как я уже сказал, это плюс-минус, так сказать, пару метров, потому что целого скелета неизвестно. Ну, хорошо. Значит, диплодок у нас неплохие показатели показывает, но думаю, что не самые все-таки выдающиеся. Ну вот, например, название самого высокого динозавра диплодок явно не может баллотироваться, потому что у диплодока в холке-то рост не то чтобы уж сильно большой, всего-то 6 метров, а вот голову наверх он поднять не мог, тело ему не позволяло. Его строение тела было рассчитано на горизонтально расположенную голову, и в основном он, соответственно, ходил и собирал что-то либо на высоте своего тела, либо собирал какие-то растения с земли. Но некоторые ящеры, а именно определенные титанозавры, а также группа брахиозаврид, которая относится жирафа, титан и брахиозавр, собственно, эта группа объединяет животных, у которых шея, скорее всего, была способна подниматься наверх. Передние ноги у них длиннее задних. То есть они в целом устроены примерно так же, как жирафы, как бы всем своим строением тянутся кверху. И, скорее всего, где-то среди них и стоит нам искать самое высокое животное на Земле. Хороший кандидат – это жирафа-титан. Его высота оценивается где-то в 12 метров, и это если он стоит на Земле. А если он вот так приподнимается, правда, еще не доказано, мог ли он вставать на задние ноги или нет, но если бы мог, то, понятное дело, он бы увеличил бы свой потенциальный рост где-то метров до 18. Ну, достаточно солидно, в общем-то, для растений, которые его окружали, это было уже более чем достаточно. Но вернемся к проблемам измерения длины. Итак, все-таки какой же предельный размер длины указывают для завроподов? Есть очень много разных завроподов, очень много разных оценок, и эти оценки постоянно меняются. Ну, например, перед вами реконструкция и позвонок некоего марапунизавра. Вообще, изначально, исходно он был описан как амфицелий. Но позже выяснилось, что классический амфицелий, который был описан еще немножко раньше, и вот это животное, они все-таки отличаются. И тогда было принято решение дать вот самому длинному из амфицелиев название марапунизавр, выделить его в отдельный род. Но на этом проблемы-то не заканчиваются отнюдь. Дело в том, что известен этот ящер всего лишь по одному позвонку, и тот позвонок, честно говоря, потерялся. Его описал известный ученый Эдвард Ринкер Коуп, один из участников «Войны костей». И вот описать-то он его описал, померить вроде померил, рисунок есть, но самого образца уже почему-то нет. Где-то он затерялся. Поэтому проверить, насколько точны данные Коупа, сейчас не представляется возможным. Ну и даже если бы позвонок был, все равно по одному позвонку мерить длину животного очень сложно. И, собственно, сам марапунизавр тому является, хотел сказать, живым доказательством, но скорее ископаемым доказательством. Так вот, значит, чем марапунизавр, какие же параметры длины предлагали для марапунизавра? Изначально была дана оценка в 60 метров. И это, конечно, абсолютный рекорд. Тут он даже бы и червяка бы умудрился бы победить своей длиной. Но эта оценка оказалась сильно завышенной, потому что опирались при ее построении совсем на другого завропода, не родственного марапунизавру. Позже было выяснено, что самый близкий родственник марапунизавра – это диплодок, и что, в принципе, он является частью диплодоцита. А если сравнивать его с диплодоком, то длина получается уже гораздо скромнее – 35-40 метров. Собственно говоря, вот с такими оценками он до сих пор и существует. Позже были найдены новые динозавры, тоже с похожими параметрами. Это Бревипоропус, Завропосейдон, Пуэртозавр. Ну и, как вы можете догадаться, судя по названиям, большинство из них известны из Аргентины и Бразилии. Ну, раз уж мы вспомнили про Аргентину, как же не вспомнить про аргентинозавра? Пожалуй, что это один из главных кандидатов в название самого большого динозавра. И про аргентинозавра вот любят писать во всех энциклопедиях, там, на интернет-порталах всевозможных и так далее. Ну, действительно, в отличие от многих других ящеров, известных буквально по одной кости, от аргентинозавра все-таки найдено несколько костей, там, позвонки, часть ноги и таз. И вот эти вот фрагменты позволили оценить длину где-то в 35 метров. Это очень даже неплохо, и долгое время именно он считался самым крупным динозавром. Однако на данный момент я бы сказал, что все-таки самый главный кандидат на звание крупнейшего динозавра – это суперзавр. Название у него вполне подходящее, я думаю, что Marvel бы его одобрил. Но дело даже не в названии, а дело в том, что в отличие от многих других ящеров, этот динозавр известен по достаточно многочисленным фрагментам скелета. Причем фрагментам скелета именно самого большого, самой большой особи. Когда его изначально открыли где-то в 80-х годах, он был известен по очень фрагментарному материалу. Но буквально лет 5 назад обнаружили новый скелет. Он, правда, насколько я знаю, до сих пор точно и окончательно не описан. То есть пока что был лишь такой препринт статьи, то есть предварительные такие результаты даны. Может быть, все еще изменится, может окажется, что это там детали разных скелетов или что длину перемеряют. Но последние данные, которые я видел, это, соответственно, длина, оцененная в 39 метров вот по достаточно многочисленным фрагментам скелета. Это гораздо больше, чем у аргентинозавра, на целых 4 метра. Ну и сопоставимо с тем, что называют демарапунизавра. Там где-то тоже 39-40 метров. Но так как здесь это более-менее доказано, я считаю, что именно суперзавра надо на данный момент считать крупнейшим из всех динозавров. Вот здесь как раз показан суперзавр. Аргентинозавр рядышком там его почти догоняет. Ну а диплодошка, как вы видите, здесь просто кажется карликом по сравнению с такими великанами. Впрочем, титанозавры тоже не сдаются. Вот в 2014 году очередного в Аргентине титанозавра нашли. Вес его оценили в 77 тонн и длину опять там где-то сильно за 30 метров. Вот. Вплоть до 40, такие цифры называли. Но опять же, насколько я знаю, пока что он еще не описан, поэтому это все сильно предварительные данные, и они могут еще меняться. Что касается веса. Что касается веса, здесь все еще сложнее, потому что как можно померить вес у животного, у которого нет скелета, у которого мы не знаем точного размера длины, точных пропорций. Но поэтому, конечно, все равно вес оценивают, но эта оценка еще более спекулятивная, еще более неточная. Ну а вот по такой спекулятивной неточной оценке получается, что аргентинозавр весить должен был порядка 50 тонн. Примерно 30-35 тонн дают суперзавру. Так что в этом плане аргентинозавр круче. Но есть еще лингуалонг. И его размеры оценивают в 70 тонн. Если это действительно правильная оценка, то тогда лингуалонг это абсолютный рекордсмен. И причем, скорее всего, больше вес просто ножки завроподов вынести бы не смогли. Есть, правда, один индус, который готов с этим поспорить. Это титанозавр брухоткайозавр. И когда его нашли, нашли очень мощные тоже кости, вот такие огромные, значит, эти бедренные костяшки, высотой выше человеческого роста. Померили их ширину, провели там определенные подсчеты. Выяснили, что, скорее всего, весил он где-то 200 тонн. Но эту оценку все критикуют. И я думаю, справедливо. Потому что 200 тонн, судя по многочисленным физическим подсчетам, ни одно животное наземное вынести бы не смогло. 200 тонн выносит только кит, который обитает в воде. Поэтому, скорее всего, вес брухоткайозавра сильно завышен. Ну и может быть, он приближался опять же к 70 тоннам, как у лингуалона. Итак, более-менее разобрались с весом, с рекордсменами по длине. Ну а теперь, кого же можно назвать крупнейшим наземным хищником? Хищники были мельче, чем растительноядные, но некоторые из них тоже ставили рекорды. И опять же, если брать наземных хищников, то рекорды ставят именно динозавры. Итак, какого же динозавра можно назвать самым большим хищником? Конечно, я думаю, тут же в памяти всплывает тираннозавр. По крайней мере, все, кто не очень в теме, считают, что именно тираннозавр – это самый крупный хищник. И он, безусловно, хорош. 11,5-12 метров. Это вообще норма для крупных тираннозавров. Однако недавно был открыт тирекс Скотти, и его длину оценили в 13 метров. И это, безусловно, круто. Это, безусловно, заявка на победу достойная такая. Но могу сказать сразу, что тирекс-то не один. Их там много. И вот такие прошаренные палеофаны точно смогут назвать еще динозаврика 3-4 с сопоставимыми габаритами, как у тираннозавра Рекса. Например, кархародонтозавриды активнейшим образом пытаются бороться за звание крупнейших динозавров. Кархародонтозавриды – это отдельная группа, достаточно далекая от тираннозаврид, она даже не входит в кладу целурозавры. Вот. Это другая ветвь, более ранняя, которая развивалась в основном во время юрского периода, так называемые по-моему, карнозавры, так их зовут. Вот поподробнее про кархародонтозаврид, а также их всяких всевозможных родственников, в том числе лозавроидов, которые достаточно близки к кархародонтозаврам, вы можете посмотреть в лекции «От мегалозавра до спинозавра», которая тоже выходила на канале РХ. Но давайте же посмотрим, какие кархародонтозавриды являлись крупнейшими. Кстати, интересное название – кархародонтозавриды. Кархародон – это род акул. Большая белая акула – это как раз кархародон кархароклис. И получается, судя по этому названию, что он акулозубый. Но, как можете убедиться, на самом деле я бы не сказал, что зубы кархародонтозавров уж так уж близки с акулами. Но уж такое название им дали. Ну ладно, не будем отвлекаться. Итак, какие же именно динозавры из кархародонтозаврид ставят рекорды? Ну, во-первых, это тираннотитан. Ранний меловой аргентинский динозавр, кстати, опять аргентинский. Вот, можно прям поспекулировать на тему того, сколько там было каких-нибудь там радиоактивных точек в Аргентине, что всех так вот прям распирало и все так вырастали. Но думаю, что, конечно, это все будет далеко от истины. На самом деле, вполне были подходящие условия для того, чтобы динозаврам быть большими на самых разных континентах. И, в принципе, например, вот те же завроподы гигантские, известные как из Аргентины, так и, допустим, из Северной Америки, какие-нибудь диплодоки. Так что, так вот случайно скорее получилось, что много-много всего в Аргентине, может быть, там просто ищут лучше. Вот. Но я бы не сказал, что Аргентина вот прям как-то отличается супергигантскими динозаврами. Ну, как бы там ни было, тираннотитан, это у нас гигантский динозавр, действительно, весом под 5-7 тонн и длиной 12,2-13 метров. Опять же, фрагментарные находки не позволяют точно померить длину, но в любом случае это цифры сопоставимые с длиной тираннозавра Рекса. Мапузавр. Еще один кандидат, тоже опять же из Аргентины, и опять же размер оценивается где-то метров в 12. Ну, все-таки поменьше, наверное, чем у тираннотитана, но тоже достойная заявка. Ну и, конечно же, безусловно, опять же, все, кто интересуется палеонтологией, много чего слушали, смотрели, вспомнили про гиганотозавра. Конечно же, гиганотозавр – это один из самых больших динозавров, и вполне возможно, что он был больше знаменитого тираннозавра. Кстати, снова гиганотозавр у нас из Южной Америки. Размер гиганотозавра оценивается где-то в 13 метров. Возможно, что вы, кстати, видели гиганотозавра в последнем фильме «Мир юрского периода». Там он как раз дрался с тираннозавром, и вот в этом фильме

самыми длинными из известных хищных динозавров. Самый длинный – это спинозавр. Все-таки именно он до сих пор считается рекордсменом. Ведь некоторых из спинозавров оценивают длиной в 15 метров. Этот африканский полуводный хищник действительно впечатляет своими размерами. Хотя, в отличие от того же тираннозавра, конечно же, это животное, наверное, было гораздо менее страшно, ну, скажем так, для какого-то наземного животного. Ну, типа того же человека. Если бы возможно было путешествие во времени, я думаю, что путешественникам надо было бы гораздо больше опасаться тираннозавра или гиганотозавра, чем спинозавра. Потому что спинозавр все-таки в основном ориентировался на рыбу. Долго спорят, правда, то ли он ходил по берегу и вылавливал рыбу, то ли он там плавал и погружался. Но одно однозначно, что он был полуводный и что он много времени проводил именно в воде. Итак, 15-метровый спинозавр вроде бы побеждает вот в этом топе самых длинных хищных динозавров, хотя и снова надо сделать оговорку. Дело в том, что есть еще сиджиомассозавр, а может быть его и нет. Вот непонятно. Значит, там же в Африке, в Марокко, в Египте находят кости, в основном это позвонки, какого-то другого как будто бы спинозаврида. Они очень похожи на кости спинозавра, но вроде бы и похожи, а вроде бы и не похожи. То, что это другой вид, не сомневается вообще никто, но до сих пор ведутся споры, то ли это другой вид спинозавра, то ли это все-таки вообще другой род спинозаврид. И если это другой род, то этому роду уже дали название сиджиомассозавр. А если это тот же вид, то получается это просто спинозаурус бревиколис. Как бы там ни было, именно бревиколису приписывают длину в 15 метров. И, соответственно, осталось определиться, либо это спинозавр, тогда спинозавр у нас самый длинный, либо это сиджиомассозавр, тогда именно сиджиомассозавр будет считаться самым длинным хищным динозавром. Однако не стоит все-таки тираннозавров списывать совсем со счетов. Пожалуй, что тираннозавры ставят какие-то рекорды. А именно тираннозавр ставит рекорд по максимальному весу наземного хищника. Даже у каких-нибудь там гиганотозавров, у, допустим, тех же, там, не знаю, тирано-титанов, у спинозавров, у которых длина, безусловно, огромная, не было такой массы, как у тираннозавров. Тираннозавры гораздо более мускулистые. Из-за этого они были, возможно, менее такими быстрыми, более неповоротливыми, но так как мы сейчас просто меряем параметры веса и длины, то можно смело сказать, что все-таки в плане веса именно тираннозавры побеждают в нашем топе. Итак, тираннозавр Скотти, уже упомянутый мною, длиной имел порядка 13 метров, и его вес оценивают в 9,7-11 тонн. И это, безусловно, абсолютный рекорд. Можно, в принципе, бесконечно придумывать какие-нибудь там параметры чего-либо самого большого. Ну, например, вот я подумал, что можно еще померить длину шеи. В таком случае, по соотношению к размеру тела, самым длинной шеей можно считать моминчезавра из динозавров. Потому что действительно шея у него огромная. Хотя, честно говоря, опять же, это только среди динозавров. А если брать среди животных вообще, есть, например, альбертонектес. Прекрасное животное, у которого шея намного длиннее, чем его туловище. И он, в общем-то, его шея даже длиннее, чем туловище и хвост. И там 74 позвонка. Так что альбертонектес, он более длинношеей будет, чем наш моминчезавр китайский. Альбертонектес – это разновидность плезиозаврид, толхнецкое чудовище. Но и даже его по соотношению длины шеи к длине тела нельзя назвать самым длинношеем, потому что самый длинношей, безусловно, это танистрофей из триасового периода. Животное, у которого шея в три раза длиннее, чем туловище с хвостом вместе взятые, это живая удочка, но она просто вне конкуренции абсолютно. Но вернемся к динозаврам.
Я думаю, что тут даже бессмысленно пытаться найти самое маленькое животное, ну, потому что явно это будет не единое.

0: динозавр. Я думаю, что это всем очевидно. Но поэтому я не буду уже сравнивать сейчас вот в плане самого маленького динозавров и не динозавров, а сравню именно всех динозавров и постараюсь среди них обнаружить самого маленького динозавра. Довольно любопытно, что есть динозавры, которые ну, не то чтобы маленькие, но при этом являются самыми маленькими в своей группе. Ну, например, завроподы – это крупнейшие из динозавров и крупнейшие наземные животные. Но среди них есть свои карлики. И один из них сейчас перед вами. Скажем, европозавр. Действительно, карликовый динозавр длиной всего 6 метров, причем это островной карлик. Он оказался в изоляции на небольшом острове, пищи там не хватало, и постепенно-постепенно обмельчал бедолага, вырастает длиной всего 6 метров. Причем 6 метров – это полная длина от кончика носа до кончика хвоста. То есть тело-то было вообще всего-навсего там метра полтора-два. Ну, чуть-чуть побольше коровы, скажем так, в холке. Вот такой вот европозавр. Ну, есть еще другие динозавры, тоже очень похожего размера. Их сейчас уже целых 3 штучки набралось. Но в любом случае, конечно, они не абсолютно маленькие динозавры, но самые маленькие среди завроподов. Если же говорить вообще о самом маленьком динозавре, то тут как раз пальму первенства захватывают хищные динозавры, тероподы. Долгое время самым маленьким динозавром считался компсогнат. В принципе, в большинстве книжек до сих пор пишут, что именно он-то и является самым маленьким динозавром. Но это не так. А дело все вот в чем. Во-первых, компсогнат изначально был найден по вот одному единственному французскому образцу. И он реально маленький. Тут всего лишь 80 сантиметров оценивают от кончика носа до кончика хвоста. 80 сантиметров – это мало. Но позже был найден немецкий образец, который гораздо длиннее, длиной под 1.5 метра. И оказалось, что француз был всего лишь малышом. Ему еще расти и расти. 1.5 метра – это, конечно, тоже не то, чтобы очень много, прямо скажем. То есть, в принципе, я думаю, что как домашнее животное на поводке он бы смотрелся вполне лаконично. Но проблема в том, что все-таки 1.5 метра – это не абсолютный рекорд минимального размера. Известны динозавры и помельче. Поэтому компсогнат с должности самого маленького динозавра снимается. Кто же тогда у нас самый маленький? Ну, тут ведь есть другие всякие ребята, типа синозавроптерикса, он явно поменьше. Вот юровинатор какой-нибудь. Ну, и они проигрывают эту гонку, например, микрораптору. Микрораптор, действительно микрораптор, очень маленький раптор, длиной всего лишь, по-моему, 55 или 60 сантиметров, если мне память не изменяет. Ну, скажем прямо, невелик. Примерно такие же размеры давали первику Зору, это такой шустренький Альварес Заврит из Монголии. Маленький, очень такой пушистенький, вот. Но проблема в том, что он тоже оказался детенышем, и недавно было открыто, что взрослые были крупнее, больше метра. Так что микрораптор прям становится реально очень хорошей кандидатурой на звание самого маленького динозавра. Но все-таки 50-60 сантиметров – это много. Хотелось бы и поменьше. И поменьше были. В Китае были найдены очень интересные из группы сенсоров, действительно крошечными размерами. Настолько крошечными, что они, в принципе, могли вполне себе летать. Они, ну, понятное дело, что для этого не только размер нужен, но еще и некоторые другие адаптации. Они имели крылья, причем крылья с кожистой перепонкой, и эти крылья позволяли им парить с ветки на ветку. Но и при этом размеры у сенсорептеригид были 50 сантиметров, 60 сантиметров, 45 сантиметров. Прямо скажем, небольшие. Но среди всех сканцориоптеригид самым маленьким все-таки является эпидексиптерикс, который по длине не достигает и 30 сантиметров. И, пожалуй, что на данный момент именно эпидексиптерикс может считаться самым маленьким динозавром. Не птичьим, отмечу. Потому что если мы птиц считаем динозаврами, то, безусловно, самым маленьким динозавром будет пчелка. Я думаю, что... Кстати, сам эпидексиптерикс, скорее всего, тоже обладал перепонкой, которая соединяла его крылья с телом. Вот здесь мы ее не наблюдаем на этой реконструкции, но дело в том, что изначально, когда нашли его вот с такими длинными когтями, думали, что он этими когтями выковыривал каких-нибудь насекомых из-под коры. Но позже было установлено, что у его родственника была перепонка. И сейчас предполагают, что, скорее всего, такие длинные пальцы были нужны для того, чтобы крепить сюда перепонку. Ну, продолжим. Значит, так как мы уже с вами перебрали все основные параметры, вроде там длины тела, веса и так далее, можно присмотреться к отдельным частям динозавров. Ну, вот с шеей мы уже эксперименты провели. Давайте теперь еще и на лапки посмотрим. Ну, искать самого длиннолапого динозавра, я думаю, что это не самое интересное занятие, а вот коротколапого это все очень любят. И я думаю, что в плане коротколапости, безусловно, опять же, сразу в памяти всплывает тираннозавр. Сразу отмечу, что речь идет не об абсолютном размере лап, потому что абсолютно-то они не маленькие. Мы сейчас посмотрим. Они, в общем-то, примерно такой же длины, как моя рука, но, может, чуть покороче. Ну, потому что сам тираннозавр большой. А когда я пытаюсь найти самого коротколапого динозавра, я имею в виду соотношение длины лап и тел. То есть тот динозавр, у которого реально лапки выглядят маленькими, его ровные уши. Ну, это, конечно, динозавр весьма неплохо. Я такие самые запоминающиеся здесь разместил. Как тираннозавр делает селфи, выкручивает лампочку, пытается обняться, ну, в общем, все чего угодно. Но оно и неудивительно, потому что, ну, действительно, по сравнению с размером тела, лапки тираннозавра, они маленькие. Хотя, вот еще раз, эта фотография отмечает, что вообще-то они не маленькие. Но просто тираннозавр-то какой, да, 13 метров, и вот человеческие ручки. Они уже тут не котируются. Однако, у тираннозавра появляются конкуренты. И причем появляются каждый год, в прямом смысле этого слова. Вот в прошлом году, в 22-м, опять крахародонтозавриды, которым явно вот тираннозавриды покоя не дают. И они вот пытаются у тираннозавра пальму первенства отнять по всем параметрам. Так вот, крахародонтозавриды опять отличились. Мы знали, что у крахародонтозаврид в целом пошла тенденция по уменьшению лапок. И, в принципе, это, наверное, нормальная история. Если ты увеличиваешь размер головы, тебе приходится уменьшать размер передних лап, иначе вся передняя часть туловища просто перевесит. Ну, тут уже никуда не денешься. Либо оставляй голову маленькую и лапы большие, либо если голову увеличиваешь, придется лапами пожертвовать. Ну и крахародонтозавриды известно было, что шли по этому пути, но неизвестно было, насколько далеко они зашли. Самые крупные крахародонтозавриды были у них неизвестны передние лапы. И тут находят нового крахародонтозавра, названного в честь мифического дракона Мераксес. И вот этот Мераксес гигас, собственно, особо отличился тем, что у него была обнаружена передняя конечность. И стало очевидно, насколько она маленькая. То есть по соотношению к размеру тела, это примерно то же, что у тирекса, ну и, честно говоря, даже если в процентах посмотреть, то в целом меньше, чем большинство тираннозавров. То есть Мераксес прям хороший кандидат на звание самого мелколапого динозавра. Но на самом деле все-таки я бы его бы тоже бы не стал бы называть самым коротколапым. Не дал бы ему первый приз. Первое место все-таки, на мой взгляд, заслуженно получает барабанная дробь Карнотавр. Вот уж у этого ящера по отношению к длине тела, ну, лапки просто невероятно маленькие. Вот это вот такая более актуальная реконструкция. И видно, что по сравнению к длине тела, ну, лапки вообще просто незаметные. Причем особой комичности добавляет тот факт, что на этих лапках имеется 4 пальца. Напомню, у тираннозавра-то их всего 2. Вот. А тут 4. Это, ну, прямо-таки очень странно. При этом эти лапки еще и вращались во все стороны. И это прям совсем странная история. Непонятно, зачем это было нужно. Маленькие лапки, которые функционировать особо не могут, но при этом они вращаются вот как угодно. Правда, были некоторые научные гипотезы относительно того, что они могли использоваться как-то вот в брачных ритуалах или там для привлечения полового партнера. И в прошлом году, весной, в мае, вышел гениальнейший фильм доисторическая планета, где было как раз продемонстрировано, как вот самец вот этими вот лапочками, они еще такие цветные в фильме показаны, может, они такие и были, как он ими привлекал самку. Кстати, опять же, еще один такой спойлер дам тем, кто не смотрел этот фильм. Самку он не впечатлил. Но зато он впечатлил всех зрителей. Настолько всех впечатлил, что появилось огромное количество мемов, теперь связанных с Карнотавром с синими лапками. Ну, вот такой вот милый мем, такая открыточка, вот я здесь ее показал. Вот. Но есть там мемы, там, типа там вот такая, вот такой у меня размер любви к тебе, вот с этими лапочками. Или же там вот Карнотавр одиноко стоящий с раскинутыми лапками, и там подпись, то, что вот, мол, там этот «Прости, парень, не судьба, не впечатлил», или что-то в этом духе. В общем, очень много разных картиночек. Я получил большое удовольствие, когда пытался подобрать какие-то интересные иллюстрации. Можете тоже порыться, посмотреть. Фантазия людская в этом плане работает на полную. Ну а уж, что я вам точно советую посмотреть, так это «Доисторическую планету». И, между прочим, как раз в мае 2023 года, то есть, практически сегодня, выходит второй сезон «Доисторической планеты». Так что, опять же, не пропускаем, смотрим, слушаем прекрасный дубляж российский с голосом Николая Николаевича Дроздова и смотрим на новых прекрасных, вот таких вот прям почти что живых динозавров. Ну, а мы пока продолжаем разбор самых разных динорекордов. Итак, забег продолжается, и на сей раз в марафоне участвуют зубастики, шипастики и когтистики. Но насколько зубастые или шипастые были те или иные динозавры, ну вот сейчас будем выяснять. Ну, пожалуй, что в плане шипастости впереди планеты всей будут именно стегозавры. Ну, хотя бы взять классического стегозавра, на его хвосте имеется так называемый тагумайзер. Такое название дали этому оружию. Причем довольно любопытно, что название это дали не в научной литературе, а в популярной. Потом оно закрепилось. Так вот, это самый тагумайзер у динозавров-рекордсменов имел шипы до 90 сантиметров. Почти метровые шипы, но это прям достойно. Примерно такие же шипы были на спине, на этих плечах у гигант-спинозавра. Тоже там до метра где-то длиною. Поэтому я думаю, что не будем все-таки пытаться понять, у кого больше шипы, у стегозавра, у гигант-спинозавра или еще кого-то из стегозаврит. Я думаю, просто можно назвать стегозаврит самыми шипастыми из всех динозавров. Это будет правильно. В целом, группу стегозавриды. Что касается самых зубастых. Опять же, на первый взгляд кажется, что Т-рекс. Ну, конечно, Т-рекс самый зубастый из всех животных на планете Земля. Ну, шикарные же зубы у него, большие. Неужели кто-то готов поспорить с длиной зубов Т-рекса? На самом деле могут, и много кто может. Например, рекорд по длине зубов вообще на планете Земля принадлежит некоему мамуту Борсани или зиглофодону Борсани. Барсони, наверное, так. Так вот, значит, что же это животное, которое не определилось, какому оно роду принадлежит, может предоставить нам? Ну, может предоставить бивни, это хоботное, бивни длиною до 5 метров. И, безусловно, это абсолютный рекорд. 5-метровые зубы, тут как поспорить довольно сложно с этим. Впрочем, мамонты некоторые тоже к этому приближаются и вот прямо близки к 5 метрам, а может быть даже около 5 метров. Я вот даже затрудняюсь точно сказать, все-таки вот этот вот зиглофодона мастодонт или же именно классический мамонт являются самыми длиннобивневыми существами на Земле. Но в любом случае длина бивней мамута Барсони впечатляет. Мамашутка это примерно как раз автомобильчик длиной 5 метров, чтобы вы представляли, какого же размера вырастали бивни. Если мы говорим о тех бивнях, которые не просто торчат для красоты, а вот о зубах функциональных каких-то, может быть, в этом плане тираннозавр все-таки победитель? Да нет, конечно. Опять же, хоботные. Хоботные находятся впереди планеты всей. Но вот посмотрите хотя бы на зуб мамонта. Это просто что-то невероятное. Огромные совершенно зубы. Ничего подобного ни у каких тираннозавров даже близко не было. Это один зуб. Представляете, один зуб, состоящий из множества пластинок. Конечно же, опять же, мамонты у нас побеждают в этом забеге. Ну хорошо. А может быть, тираннозавр – это самый зубастый хищник, который когда-либо ходил по планете Земля? Это все-таки зубы растительноядных, а вот у хищных-то наверняка таких больших зубов не было. И тут тираннозавр, конечно же, всех порвал в прямом переносном смысле. И снова нет. Потому что есть такое замечательное животное, но это вот все зубы мамонта. Есть такое замечательное животное, как левиафан Мелвилла, тоже ископаемое, но относящееся отнюдь не к динозаврам, а к древним китам, древним родственникам кашалотов. Так вот, у них зубы невероятной толщины, просто очень мощные, их вообще с трудом можно в руке держать, примерно вот такие. Ну и по длине они более чем солидные. По-моему, 35 или 37 сантиметров рекорд зуба. И это абсолютный рекорд для хищного животного. Итак, левиафан Мелвилла с легкостью порвал тираннозавра и отнял у него пару ему первенства. Но если мы возьмем размер зубов хищных наземных животных, ну вот только в таком, как говорится, рейтинге, тираннозавр все-таки побеждает. Потому что его зубы длиной 30 сантиметров, от кончика зуба до корня, а корней это, конечно, тоже достойно. В этом плане тираннозавр-победитель. Длина когтей. Следующий момент. Но тоже интересный параметр. И не может быть в этом параметре все-таки динозавры побеждают всех других животных. Пожалуй, что да. Я вот смотрел на когти всяких разных этих гигантских ленивцев, у которых солидные такие когти. Вспомнил халикотериев, у которых тоже шикарные такие когти. Но это не идет ни в какие сравнения с тиризинозавром. Все-таки тиризинозавр рекордсмен. Так что вот это интересное необычное животное, теропод с гигантскими когтями и маленькой головой, который при этом питался растениями, абсолютно точно побеждает в звании самого когтистого животного планеты Земля. Вот так выглядел тиризинозавр согласно современным представлениям. Вот, если вдруг вы его не видели. Кстати, опять же, очень здорово он был показан в фильме «Доисторическая планета». Ну и понятное дело, он очень здорово показан в 3D-динопедии, энциклопедии, в которой я работаю. Вот, если вдруг вы еще не скачивали, рекомендую. Ну а мы тем временем переходим к следующему параметру. И на сей раз попробуем сравнить скорость разных животных. Итак, кто же у нас будет самым быстрым? Может быть, динозавр? Может быть. И я даже думаю, что вы знаете, о каком динозавре идет речь. Конечно, некоторые могут вспомнить каких-нибудь велоцирапторов, но это только те, кто уж совсем далек от вот этой всей динозаврологии. А велоцирапторы, они быстрые, обгоняющие мотоциклы только в Голливуде. Там, видимо, особенно такие тренированные велоцирапторы. Вообще, скорость рапторов оценивают, ну, в пределе 40 км в час. И тут прям вот уже предел. Скорее всего, они бегали медленнее. Так что, увы и ах, но велоцираптор, ну, никак не мог догнать какой-нибудь мотоцикл. Ну, уж тем более, в общем-то, его даже нельзя назвать самым быстрым динозавром. Но есть голенимы и орнитомимы. Орнитомимозавры, страусоподобные динозавры. Вот как раз из одной песни про орнитомимов я утащил вот эту картиночку. Очень очаровательные такие ребята. Так вот, орнитомимы считаются самыми быстрыми динозаврами, и никто с этим пока не спорит, ведь ноги их очень похожи на ноги страусов. И долгое время говорили, что орнитомимы даже были быстрее, чем страусы. Но, опять же, если присмотреться внимательнее, хотя бы к пропорциям ноги, которые как раз очень хорошо указывают на скоростные способности динозавров, мы можем убедиться, что все-таки орнитомимы проигрывают в гонке страусам. Да, орнитомимиды самый быстрый из динозавров. Но скорость их оценивают сейчас 56 км в час. Стражи разгоняются до 70 км в час, так что страусы оказываются победителями. Ну и уж безусловно, аронимы, даже страусы, не могут считаться самыми быстрыми наземными животными. Потому что есть гепард, ну а до 110 км в час никто из динозавровой линии, насколько нам известно, на Земле разгоняться был не способен. В воздухе другое дело. Там, пожалуй, что гепарды они могут сделать и довольно-таки легко. Но не на Земле. Следующий такой странный рекорд ставит группа под названием Альварес Завриды. Это минимальное количество пальцев. Да, есть тираннозавр, у которого два пальца, это прикольно. Но среди Альварес Заврид маленьких таких вот индюка-куроподобных существ есть динозавры, у которых пальцев два, но при этом один только сильно развит. А есть мононик, у которого вообще один палец с одним когтем. Ну и как бы, какой тут тираннозавр? Ни один тираннозавр рядом не копался. Вот эти вот ребята очень странными пальцами, они безусловные победители. Скорее всего, использовали они их для того, чтобы разрывать термитники. Но это, скажем так, самая популярная версия, хотя не единственная. Следующий наш такой забег будет в интеллектуальных способностях. Наконец-то. Наконец-то мы с вами приступили к чему-то интеллектуальному. А то все мускулы, зубы, какие-то размеры, ерунда какая-то. Вот давайте интеллектом мериться. Если мерить интеллектом всех животных вообще, я думаю, что очевидно, что динозавры победителями не станут. Кстати, кто победитель, на самом деле вопрос, как ни странно, интересный. То есть, понятное дело, что мы убеждены, что это мы. Если взять такой параметр, как коэффициент энцефализации, то это действительно мы. Но есть еще другое измерение, которое предлагает измерять интеллектуальные способности количествами нейронов. И вот если мериться количеством нейронами, мы, конечно, крутые, но некоторые киты оказываются круче. Так что еще неизвестно, самые ли мы умные существа, которые когда-либо жили на планете Земля. Я думаю, что некоторые киты готовы с нами поспорить. Но вернемся к динозаврам. Итак, как можно вообще понять, насколько динозавры интеллектуальны? Я уже в некоторых лекциях об этом подробно рассказывал. Можно с современными животными сравнить, можно померить размер мозга по отношению к размеру тела, или можно посчитать количество нейронов. Если сравнить с современными животными, это самое понятное. Как бы на птиц посмотрели, они вроде умные, наверное, динозавры тоже вроде умные. Но что вот с этими какими-то странными вещами? Как можно мерить мозг динозавра, если у них нет мозгов? Не в том смысле, что они безмозглые были твари, а в том смысле, что мозгов сейчас нет, не сохранились. У птиц есть, да, у современных динозавров, но у ископаемых-то нету. Но дело в том, что был найден один единственный мозг. На самом деле был случай, когда мозг сохранился у утконосого динозавра. И у этого утконосого динозавра мозг занимал абсолютно всю полость мозговой коробки. И благодаря этому мы теперь знаем, что если мы посмотрим на сохранившуюся мозговую коробочку, которую мозг окружала, вот эту часть черепа, и померяем полость внутри, то мы поймем, какого размера был мозг динозавра. Так что размер мозга мы померить можем. Ну а дальше мы можем сравнить размер мозга с размером тела и получить знаменитый коэффициент энцефализации. По этому коэффициенту оказывается, что самые умные у нас троодонтиды. Такая группа динозавров, очень интересных, маленьких, птицеподобных. Ну и вот конкретно троодона обычно измеряют, он лучше всего в этом плане изучен. Так вот, у троодона намерили размер мозга, сопоставимый с размером мозга, ну, допустим, чайки. Звучит не очень круто, но на самом деле для вот коэффициента энцефализации это для динозавров рекорд. Всех остальных динозавров мозги были гораздо меньше. И, соответственно, интеллектуальные способности, наверное, были меньше. Но, как я уже упомянул, в 2023 году стали еще и по-другому измерять интеллектуальные способности древних животных. А именно, посчитав количество нейронов. Опять же, нейроны, конечно же, не сохранились. Нейроны – это отдельные клеточки в мозгу. И, понятное дело, если мозгов нет, то и клеточек уже нет. Но можно посчитать вес мозга. А по весу, если мы знаем примерно, какая там была плотность нейронов, мы можем посчитать, сколько их было. А плотность мы можем посчитать по птицам. У всех птиц одинаковая плотность нейронов. Так как динозавры похожи на птиц, ну, значит, мы берем птичьи показатели. В таком случае оказывается, что тероодоны действительно очень умные. Они не просто умные, а вот по количеству нейронов они уже приближаются далеко не к чайкам, а уже к попугаям. Правда, средним попугаям, типа какой-нибудь кареллы. Но это уже гораздо более высокий интеллект. То есть, ну, прямо действительно птичьи мозги, интеллектуалы. Но неожиданным образом, если мерить по количеству нейронов, оказывается, что самыми умными динозаврами являются не троодонтиды и даже не какие-нибудь велоцирапторы, а самые крупные хищные динозавры – аллозавры и тираннозавры. Тираннозавр впереди планеты всей оказывается. И у него количество нейронов такое же, как в голове у бабуина, и, к слову, больше, чем у грача. Если этот параметр правильный, и если действительно никто ничего не перепутал, то получается, что тираннозавры были суперинтеллектуальными динозаврами. И они будут безусловными победителями в нашем рейтинге. Ну, что бы еще такого придумать? Как бы еще динозавров сравнить? Давайте по броне сравним. Понять, самые бронированные динозавры существа на свете или нет, сказать сложно. Потом, что считать самым бронированным? Того, у кого панцирь самый цельный, или того, у кого толщина панциря самая большая, или чего, ну, не очень понятно. Но зато абсолютно понятно, кто из динозавров был самый бронированный вот по всем параметрам. Это, безусловно, так называемые панцирные динозавры, или по-другому анкилозавриды. Причем среди анкилозавров есть тут имена анкилозавриды и надозавриды. Ну и среди них анкилозавриды более бронированные, более такие вот слитные. Собственно, вот само это название «анкилос» – это вот там слитные щитки, примерно так переводится. И действительно, ну, классический анкилозавр, или там эвоплоцефал, или скалозавр, которого вы здесь видите, это динозавр, у которого бронировано все. Вот везде, где только можно, броня находится. Что удивительно, скорее всего, такого было недостаточно. Если сейчас животные большие, без всякой брони могут спокойно ходить, и при этом могут быть любого цвета. Ну, например, слоны, носороги, они серенькие, их издалека видно. Потому что что им прятаться, их никто съесть не может. То вот с динозаврами была история другая. Недавно был установлен цвет такого динозавра, как бариалопельта, прошу прощения. Вот, и оказалось, что у бариалопельты спинка была коричневато-красная, брюшко белое. Это маскировочная окраска. При этом длина динозавра несколько метров, при этом у него броня, при этом у него шипы, но этого всего было недостаточно и приходилось еще маскироваться. А почему? Ну, потому что тираннозавриды рядом ходили, не маленькие такие. Вот, в Южной Америке крохродонтозавриды, как мы знаем, ходили хорошенькие. Вот, зубы по 30 сантиметров, это вам не хухры-мухры, там еще и челюсти будут здоров мои тут. Не измерял их мощность челюстей. А ведь поговаривают, что у тираннозавра, возможно, был самый мощный укус, даже мощнее, чем укус у современных крокодилов. Так что все-таки, даже если ты супер бронированный, это не значит, что ты можешь чувствовать себя в безопасности. Ну и, пожалуй, что если мы возьмем толщину костей и особенно толщину черепа, здесь у нас будет свой лидер, свой фаворит, а именно пахицефалозавр. Вот перед вами пахицефалозавры, а это максимальная толщина кости пахицефалозавра, 25 сантиметров. 25 сантиметров, Карл, это толщина кости. Мозгов там, правда, особо не помещается, там, собственно, практически весь череп – это сплошная кость, но зато какая! Можно такими черепами, не знаю, биться о стену. Ну, о стену вряд ли они могли, о стену они только в фильмах. Опять же, голливудских бьются. Но вот друг друга они, в принципе, бодать могли. Долго спорили, но вот вроде сейчас доказали, что нет, все-таки они устраивали поединки и сталкивались лбами. Так что эти лбы можно было использовать для поединков, как у баранов. Мне вот очень хотелось куда-нибудь вот поместить рогатых динозавров. Но что-то как-то они везде проигрывали. Не самые большие. Ну, вот эти все рога, они, конечно, прикольные. Но вот как бы шипы у спинозавров, мне кажется, у стегозавров поприкольнее будут. Ну, самые воротниковые, но это что-то странный какой-то рейтинг. И в итоге вспомнил, где действительно наши рогатые ребята отличились. По размеру головы. Если мы возьмем размер головы наземных животных, неожиданно окажется, что именно рогатые динозавры побеждают в рейтинге. А именно, догадались кто? Торозавр, конечно, даже по этому рисунку видно, что у него голова больше, чем у всех остальных. Так вот, от кончика носа до окончания гребня у торозавра 2,5 метра намеривается. А у какого-нибудь там тираннозавра это 1,5 метра. У гигантозавра 1,70 м. Тут 2,5 метра. Безусловно, в плане размера головы именно рогатым динозаврам мы отдаем приз. Оскар go to Торозаурс. Так, ну и наконец голос. Голос, говорю. О, молодец. У кого самый громкий голос? Тоже хороший параметр, вот только как же его померяешь у животного, которое уже давно никаких звуков не издает. На самом деле это сложный вопрос, очень сложный, но есть, например, иногда в черепах резонаторные камеры, которые намекают на то, что голос был довольно мощный. И я думаю, что ни для кого не секрет, что, безусловно, самая классная резонаторная камера из того, что нам известно, была у утконосых динозавров, а именно у паразавра Луфа. Скорее всего, именно он отличался самым громким голосом. Кстати говоря, голос его был смоделирован, причем довольно давно, еще в начале 2000-х годов, и его можно послушать, найти в интернете Sound of Parazaura Lufus и послушать его дудение. Очень завораживает. Понимаешь, что это звуки, которым десятки миллионов лет. Земля таких звуков уже давным-давно не слышала. А ты вот берешь, включаешь колонку на полную, и она трубит. Соседи ломятся, а она трубит и трубит. Да, лирика. Кстати говоря, опять же, могу похвастаться, мы в Динопедии путем не только, так сказать, творческого энтузиазма, хотя и не без него, но и применяем максимум, насколько это возможно, именно познаний палеонтологических, а именно моих, восстановили звуки всех животных, которые у нас есть в нашей энциклопедии. Так что, опять же, если кто-нибудь посмотрит Динопедию, можете там послушать и звуки животных максимально правдоподобные, насколько мы смогли их сделать. Это довольно прикольно. Ну, а я хотел еще тут упомянуть интересного одного динозавра, про которого мало кто знает, вот как говорится, когда вот про голоса вспоминают. Но оказывается, у панцирных динозавров с пением тоже было все очень даже неплохо. Ведь у них в голове тоже имеется резонаторная камера, поменьше, конечно, чем у паразавролов, но тоже неплохая. Поэтому я бы его не назвал самым музыкальным, но определенно какие-то звуки он издавал, достаточно громкие. Больше того, в прошлом году у пинакозавра монгольского были найдены кости его глотки. И благодаря вот таким вот подъязычным костям мы теперь знаем, что у него был достаточно сложный звуковой аппарат, похожий на звуковой аппарат птиц. Так что они были не только громкими, но еще и звуки достаточно разные могли интересно издавать. Так что, ребята, возможно, что это тоже был один из таких наиболее музыкальных динозавров. Вот такой вот парень. Ну и, пожалуй, что последние рейтинги на сегодня – это органы чувств. Да, там всякие слух, зрение, обоняние и прочее. Ну, конечно, понятное дело, мы не будем пытаться понять, какой из динозавров был самым чувствительным, у кого там была самая тонкая нежная кожа. В первую очередь мы, конечно, поговорим о нюхе и о зрении. Это параметры, которые, ну и о слухе можно тоже попробовать, которые известны довольно неплохо. Сразу могу сказать, что в плане нюха у нас очень даже достойный кандидат – это тираннозавр. И, кстати, в плане зрения тоже. Размеры его глаз показывают, что зрение у него, скорее всего, было сопоставимо с орлиным. То есть, вообще-то говоря, одно из максимально возможных доноземных животных. При этом Положение глаз показывает, что видел он часть мира объемным, то есть у него было бинокулярное зрение, по крайней мере, в большой плоскости. Но это значит, что у него было прям шикарное зрение, и возможно, что это действительно один из самых таких хорошо видящих динозавров. Пожалуй, что тут пальму первенства можно отдать тираннозавру. Кстати, поля зрения, а также возможность посмотреть глазами динозавра тоже есть в динопедии. Вот сравнение, значит, зрения тираннозавра и человека. Ну, у нас как бы объемного зрения побольше, но зато тираннозавр по бокам видит получше. Тоже неплохо. Но в целом зрение отличное было. Также весьма неплохое зрение было у швуи. Судя по размеру глаз, это было ночное животное. И, видимо, видело оно очень хорошо при небольшом освещении. Но на самом деле ночных ящеров много. Это и троодонтиды всевозможные. Вот, и еще много всяких там ребят. Поэтому здесь ничего супер уникального. А вот почему я решил вам показать этого странного, очень необычного монгольского Альварес Заврида, так потому, что оказалось, у нее был прекрасный слух. Когда изучили череп, в черепе сохранилась улиточка, соответственно, место, где располагалось внутреннее ухо, и благодаря этому удалось узнать, какие частоты звуковые улавливала швуя. И оказалось, что в отличие от большинства динозавров, она улавливала не только средние и низкие частоты. Вот Т-рекс, например, только низкие частоты ловил, только гулкие звуки. Она улавливала, наоборот, тонкие звуки. И это впервые для динозавров было зарегистрировано. Поэтому я, пожалуй, что отдаю пальму первенства в плане слуха именно швуи. Ну а зачем ей слышать тонкие звуки? Ну, видимо, потому что она была насекомоядной, и ей было важно слышать жужжание. Поэтому слух у нее был как у млекопитающего. Такой быстрый рейтинг самых ядовитых динозавров, в котором побеждает единственный динозавр, у которого предполагают ядовитость, а именно синорнитозавр. Ну, он рейтинг открывает, он же его и закрывает. Кстати говоря, был ли он ядовитым, на самом деле до сих пор большой-большой вопрос. Ну и в конце хотелось бы какой-нибудь добрый рейтинг. И последний забег мы будем устраивать между самыми заботливыми родителями. Конечно же, всякие там длинношеи динозавры, которые просто отложили яйца и ушли, сразу уходят в топку. Тираннозавры неплохие, но все-таки майозавр, пиблезорум, максимально близок к тому, чтобы получить пальму первенства за звание самого лучшего родителя года. Мать года звание уходит именно майозавру. Ну, не случайно, ведь майозавр даже переводится как динозавр-мать. И известно, что майозавры строили гнезда, известно, что они оставались около этих гнезд. И в гнездах даже были найдены малыши достаточно большого размера. А это значит, что они вылупились. Они там сидели и не уходили. А значит, не просто они там как бы рождались и все, а значит, их кормили, им приносили растения. Конечно же, для хищных динозавров это возможно, но чтобы растительноядным приносили растения, мне кажется, что это прям, наверное, исключительный случай. Ну и для майозавров это доказано. Поэтому майозавра – это действительно достойный кандидат на звание матери года среди динозавров. Но у нас есть еще второе звание – отец года. И это звание получает, конечно же, Авираптарид Читипати. Вот тут, да, забыл исправить, это папа, конечно, вот поэтому он отец года. Было установлено, что на гнезде сидел самец, и, как вы видели только что, он погиб. Началась песчаная буря, но он никуда не ушел, продолжая охранять яйца. Ну, мне кажется, что это, ну, просто настолько большой подвиг, действительно, родителя, что, опять же, это достойно того, чтобы отдать приз нашему Авираптариду, самого заботливого отца. На этом все. Вот такой у нас сегодня получился необычный, как я сказал, такая лекция. Более развлекательная, может быть, менее глубокая, но зато с множеством того, что все так любят. С множеством самых разных данных и рекордов. Ну а теперь, я думаю, что можно нам с вами и пообщаться, если у вас, конечно, остались какие-то вопросы.
1: Ярослав, большое Ярослав. Спасибо за лекцию и доклад. Да, вопросы у нас есть. А также у нас есть лайки.
0: Это хорошо.
1: Заврики. Также у нас есть донаты. Вопросы за донат будут заданы вне очереди. У нас есть уже вопрос за донат.
0: Вопрос.
1: И...
0: за бабос. Ну ладно, давайте.
1: Да, давайте перейдем к вопросам. А какой динозавр, не птица, самый пернатый?
0: Самый пернатый? Ух, ну вот это вот сложный вопрос, потому что, к сожалению, отпечатки-то не показывают уж количество плотности оперения, но мы видим, что некоторые динозавры были вполне себе такие пушистики. Кто из них самый пернатый, прямо не возьмусь сказать, потому что, ну, есть откровенно динозавры, у которых перья только в отдельных местах, и есть множество, у которых перьями покрыто все тело. Ну, например, тот же какой-нибудь там синорнитозавр, синозавроптерикс, у них там все с перьями в порядке, какой-нибудь микрораптор. Но, пожалуй, что могу назвать вот в качестве такого неплохого кандидата название самого-самого какого-нибудь там пушистенького ютирана. Не потому что реально у него был самый густой перьевой покров, а потому что это самый крупный из известных оперенных динозавров. Я думаю, что это тоже достойное такое вот звание.
1: Да, спрашиваю, что такое заврики. А заврики – это то же самое, что и нравлики.
0: Сейчас стало легче прям.
1: Да, ну все. Просто это в нашем эфире они превращаются в завриков, а в других эфирах они могут быть нравликами. То есть, так сказать, мутация происходит. Давайте следующий
0: эволюция.
1: Вопрос.
0: Эволюция.
1: Да, эволюция. Как формируются ископаемые слои? Земля постепенно растет в объеме или это циркуляция веществ?
0: Но если коротко, то циркуляция веществ. Есть, конечно же, некий привнос материалов на Землю, ну, например, из космоса. Но это, на самом деле, в масштабах Земли ни о чем. Все, что мы вот сейчас вот видим, наращивание всевозможных земных слоев, а в некоторых местах оно происходит по несколько метров в год, между прочим, это перенос веществ, транспорт морями, горами, лесами и еще чем-нибудь. Кстати, тут же, вот, как говорится, вспомнил одну свою мысль хорошую, которую я давно хотел озвучить. В принципе, так-то по идее, я вот неожиданно недавно вспомнил, что я вообще-то геологический факультет заканчивал. Вот, кафедру палеонтологии, но факультет-то геологический. Вот, так что гипотетически я могу не только за палеонтологию, но и что-нибудь за геологию тоже рассказать. Поэтому если вдруг кому-то интересно вот в эту сторону двинуться, например, про какой-нибудь там вулканизм или же там динамику континентов, я думаю, можно, наверное, этому какую-нибудь лекцию тоже посвятить, если никто не будет против. Так что вы тоже подумайте, если что, я как бы за любой кипиш.
1: Мог ли Т-рекс завалить живого зауропода на охоте или только падаль ел?
0: Ну тут как бы странная такая странная дифференциация. Вот либо ты идешь и заваливаешь зауропода, либо ты не мужик, теперь только падаль всю жизнь будешь есть. Ну как бы Т-рекс бок охотится, там есть данные, доказывающие это, мы видим следы от зубов на костях, которые заросли. Но завроподы были отнюдь не его основной пищей. Главными блюдами на столе тираннозавра были все-таки эдмонтозавры, утконосые динозавры. Ну и на втором месте, пожалуй, что трицератопсы. Анкилозавры, допустим, какие-нибудь, или те же завроподы, это была редкость. Причем с завроподами там совсем грустно, потому что их вообще мало было, честно говоря, в этих тираннозаврячих местах. То есть северные тираннозавры, насколько я знаю, вообще с завроподами не пересекались. Южные все-таки пересекались, но вот прямо чтобы они на них охотились, не уверен. Я думаю, что если только на маленьких или больных. Может быть, тогда бы и смогли. Вот. Как-то так.
1: А что говорит наука Сопромат о максимальном весе завра-топотунов?
0: Завра-топотунов? Ну, Я подозреваю, что, видимо, речь идет о завроподах, речь, наверное. Я не знаю, кого еще можно назвать завротопотунами. Они все немножко топотуны, потому что все как бы ходили и оставляли следы. Но я уже говорил насчет веса, да. Но насчет сопромата, насчет того, что какой предел, ну, насколько я вот помню, это где-то как раз 70 тонн. То есть 70 тонн называют вот прям уже просто предел такой запредельный. А скорее, даже говорят, что скорее всего все-таки вот 50 тонн это более реалистичная такая величина. По-моему, 70 тонн это вот уже вообще потолок именно по сопромату.
1: Да, и следующий вопрос. Угу. А мы набрали на следующий эфир. Вот.
0: Спасибо, дорогие друзья. Отлично.
1: А насколько сейчас актуальны оценки веса аргентинозавра и лигу-лалонга? Уж больно цифры смахивают на первоначальные оценки. Может быть, им недостаточно пневматизацию учли?
0: Ну, конкретно вот картиночка, которую я показывал, она из энциклопедии детской, но единственное, что эту энциклопедию я как бы, в принципе, проверял в свое время, вот, так что на тот момент, это было года 2 или 3 назад, по-моему, были данные достаточно актуальные, то есть, скажем так, самые последние, которые были сделаны. Возможно, что и завышено, я согласен, по крайней мере, в последнее время вот прям любят давать оценку там типа 35-40 тонн, вот я уже давно не встречал оценок более высоких. Возможно. Возможно, что эти данные уже немного устарели, да.
1: Следующий вопрос. У кого из динозавров был самый сильный укус? Тирекс – это чемпион по укусам?
0: Ну, смотрите, дело в том, что проблема в том, что силу укуса мерить – это совершенно отдельная задача. И далеко не часто эту задачу ставят перед собой специалисты. И тираннозавр – это вот такая вот базовая модель, на которой отрабатывают все, что угодно. Там у него меряют и кровяное давление, какое было потенциальное, и там, не знаю, вес, отдельно мышечную массу, там силу укуса и так далее. И у тираннозавра его сила укуса получается очень приличная. Скорее всего, она прям... ну, близка к максимальной. Но действительно ли она максимальная или нет, сказать сложно, потому что у большинства динозавров попросту ее никто не мерил. Но, в принципе, что тирексы кусались хорошо, и из того, что измерено у них максимальное значение, это да.
1: Да, следующий вопрос. Какой образ жизни вел Тинострофеус? И мог ли он отбрасывать хвост, как полевая ящерица?
0: Что касается его образа жизни, ну, он абсолютно точно был полуводный товарищ. Это показывают его зубы, строение его конечностей с перепоночками и так далее. Но вот дальше встает большой-большой вопрос, как именно он добывал рыбу. И что тут только не придумывали. Начиная от ранних идей, то, что он стоял на берегу и как удочкой вот так вот как-то вылавливал добычу. Потом выяснили, что все-таки в вертикальной плоскости у него голова не особо двигалась, скорее в горизонтальной. Вот. И в итоге дальше тоже стали думать, то ли он с суши как-то все-таки собирал, то ли он прям в воде там плавал и что-то ловил. Ну и вот сейчас все-таки склоняются к тому, что он скорее плавал. Ну, змееобразные движения тела были. И он, возможно, там как-то... прикидывался веником, вот, лежал себе где-то там в тенечке, голову выставлял вперед, поближе подтягивал ее к стайкам рыб, потом резкими движениями их вылавливал. Вот как-то так. То есть был таким полуводным охотником, который периодически вылезал на сушу и размножался, скорее всего, на суше. И, кстати говоря, был живородящий, это доказано. Ну и так далее. Вот. А какой там был еще вопрос, значит, какой образ жизни и...
1: Мог ли он отбрасывать хвост, как полевая ящерица?
0: Мог ли отбрасывать хвост? Угу. Значит, насчет отбрасывания хвоста есть две методики. Первый вариант – это отбрасывать хвосты между позвонками, когда они отламываются. Так мало кто делает, но делают. И это проконтролировать в ископаемой летописи вообще никак невозможно, потому что ну, мы не знаем, отбрасывали они там хвост – это... По идее, на хряще были, должны были быть данные, а хрящей-то не осталось. Вот, мягких тканей тоже нет. Поэтому, если он так отбрасывал хвост, мы этого, скорее всего, никогда не узнаем. Но есть более частый способ. Это когда посреди позвонка одного появляется некая перфорация, по которой можно отломить хвост и потом, собственно, с этого места хвост новый отрастить. Так делают большинство современных ящериц, и вот это можно зафиксировать в ископаемом состоянии, и это было зафиксировано, например, для мезозавров, например, для некоторых, пермских наземных животных, рептилий, к сожалению, подзабыл сейчас рот, как называется, но не ящериц, тоже не ящериц. Для некоторых ящериц древних это тоже сфиксировали, и у танистрофея такого нет. То есть мы немного знаем танистрофеид, ничего подобного у них не находят. Так что, скорее всего, хвосты они не отбрасывали.
1: У нас сегодня много вопросов. Ой-ой-ой. А кто бы... Да. Вы предупредите, если у вас будет заканчиваться время, Ярослав?
0: Угу. Но когда я начну заканчиваться, это будет намек.
1: Кто был самый красивый из древних зверушек, я так понимаю, на ваш взгляд? Какой динозавр, по вашему мнению, носит самое красивое или оригинальное имя?
0: Да, ну вот с красотой это всегда, конечно, сложно, потому что это супер субъективный параметр, ну, кому чего нравится, как говорится. Вот. Но если брать там по цвету, допустим, ну вот Кайхон, конечно же, впереди планеты всей, это маленький динозавр, у которого голова переливалась, как там перья у колибри. Если брать какую-то оригинальность, там, не знаю, форм тела, ну, не знаю, мне вот нравятся всякие вот эти химерообразные ребята, которые вообще как будто там склеены из нескольких животных. Ну, например, какой-нибудь хальшкараптор такой, уткозавр очень прикольный. Ну, всякие, конечно, шипастики тоже ничего смотрятся. Вот, вот мы модельку недавно того же этого гигант-спинозавра делали. Очень интересный товарищ, там, понять, как у него эти шипы располагались, зачем они так располагались, как пластины. Ну, тоже очень любопытно. Вот. Но прям самого красивого выделить сложно, честно говоря. Прям вкусовщина. А что касается имени, тут на самом деле тоже такой прям глубокий вопрос. Ну, не то чтобы он глубокий, но требующий большой подготовки. Надо вспоминать все имена. Вот. Сходу так вот могу не вспомнить самые прикольные имена. Хотя имен всяких динозавров много, очень даже необычных. Вот. Но мне всегда вспоминается самое, на мой взгляд, оригинальное и классное имя, которое я видел вообще у древних животных, это Грант. Вот. Но это имя древнему насекомому было дано. А названо оно было в честь денежного гранта, который выдали группе исследователей. То есть его просто назвали Грант. Ни по фамилии, ни в честь какого-то ученого, ни даже в честь артиста какого-нибудь. Просто Грант выдали. Давайте Грантом назовем, а давайте. Ну вот это я понимаю, это высший класс, это вообще 5 баллов. Но это не динозавр. А если брать динозавров, кстстати, мне тоже очень нравится, например, этот Sordes pilosus, нечисть волосатая, тоже отлично. Но это птерозавр. Динозавры, даже не знаю, их обычно так вот как-то более скучно называют. Вот, ну, бывают, конечно, случаи необычные. Ну, вот в честь Таноса, например, одного динозавра недавно назвали. Тоже интересно, да. В честь Саурона есть. Ну, вот как-то так. Прям супер какого-то оригинального динозавра что-то не вспомнил.
1: И следующий вопрос, он, я так понимаю, продолжает предыдущие два вопроса. Ярослав, кого бы из этих славных животных вы хотели бы одомашнить? Так, питомец такой домашний.
0: Ну, если бы меня спросили бы лет, не знаю, 15 назад, вот, в детстве у меня было много, скажем так, в детстве, в подростковом возрасте мыслей как раз насчет какого-нибудь домашнего динозавра. Ну и, конечно, хотелось бы какого-нибудь там этого велоцираптрика, траодончика, но так, чтобы был вроде бы и по размеру небольшой, но и в то же время умный, и как-то приятно, когда рядом такая разумная животинка какая-то, а не просто что-то бегает непонятное там, вот, бестолковое. Но, честно говоря, вот если как бы сейчас уже серьезно так рассуждать и представить себе гипотетически, что вот там древние животные, они сейчас вот там реально существуют, я прям даже... не рискнул бы кого-то бы одомашнивать из них, ну, потому что там очень много с этим проблем, и это надо было бы делать очень аккуратно, на самом деле, с одомашниванием. Многие сталкивались с проблемами многочисленными, и все оказывается далеко не так просто. И я вот прям вот, положа руку на сердце, не стал бы каких-то вот динозавров называть сильно хорошими кандидатами на одомашнивание. Все-таки они все, мне кажется, не особо такие социальные животные, не очень хорошо бы как-то

0: Насколько они были прочные, чем рога млекопитающих?
1: Ну, тут проблема такая, что у нас, по сути, нету рогов трицератопса фактически, поэтому мы имеем костную основу, и костная основа, ну, как бы такая же, как у млекопитающих. И мы предполагаем, судя по строению этой костной основы, что сверху был роговой чехол, и что, скорее всего, рога были крупнее, длиннее, еще немножечко, может быть, даже закрученные. Но, опять же, у нас нету этих самих рогов, поэтому мы лишь можем по аналогии с млекопитающими предполагать, что они были из рогового вещества и, наверное, примерно такого же. Ну, а как бы сказать, чем они лучше или хуже, мы не можем, ну, просто потому что их нет.
0: Да, на следующий вопрос вы уже ответили в конце своей лекции. Вы можете пересмотреть, отмотать назад, кто, какой из ближайших родственников тираннозавра был лучшим родителем?
1: А из ближайших родственников тираннозавра? Нет, кстати, на этот вопрос я не отвечал.
0: А, ну просто вы говорили
1: о родительском поведении. Я отвечал, да, в принципе, о самых хороших родителях. Да, если говорить про тираннозавров, то... Ну, как бы мы просто-напросто не можем дать однозначного ответа. Потому что нам вообще мало чего известно про их родительское поведение, а то, что известно, ну, мы как бы знаем по паре животных, и дальше это все яростно экстраполируем на всех. Вот, поэтому мы как бы знаем, что в целом тираннозавриды заботились о потомстве, и даже, может быть, какое-то время, по некоторым данным, чуть ли не до 5 лет, малыши оставались вместе с родителями. Ну, в этом плане это как раз данные в основном по тираннозаврам, потому что они самые многочисленные. Вот. Ну, и мы дальше просто это экстраполируем на всю группу тираннозаврид. Уж кто там был более заботливый, менее заботливый? Вы, ах. Этих данных у нас нет.
0: Следующий вопрос. Как из икрометания земноводных появились яйцекладущие рептилии? Как из икры появился омнион? Сохранились ли переходные формы омнионов?
1: На этот вопрос ответить очень сложно, и в первую очередь, потому что, собственно говоря, материалов нет. То есть у нас икры-то толком древней практически никакой нету. Ну и яиц ранних фактически нету вообще. Поэтому мы не то что не видим переходных каких-то форм, у нас и даже и самих форм-то этих нету. Больше того, даже не очень понятно, вот первые животные, которые вылезли на сушу, они вообще, так говоря, яйца откладывали или нет. Вот это, кстати, один из вопросов, который меня, на самом деле, так это заинтересовал в последнее время. Вот есть даже мысль, вот прям вот хорошо так углубиться в эту тему и поговорить вот прям на такие уже не детские темы, как там половое размножение, когда у кого оно внутреннее, у кого оно наружнее, кто там был живородящий, кто не живородящий, и вот разобрать этот вопрос по самым разным группам живых существ. Я, в принципе, уже потихонечку материал собираю, думаю, что когда-нибудь я этой лекцией разражусь. Вот. Ну и раз уж я о родах заговорил, так вот могу такой маленький спойлер дать из того, что я накопал. Вообще-то говоря, скорее всего, ну, судя, по крайней мере, по тем данным, которые мы можем сейчас собрать, в первую очередь опираясь на современных животных, первые наземные животные были живородящими. Вот такой вот неожиданный момент. То есть, возможно, что вот этот переход происходил, вообще-то говоря, через живорождение даже. То есть, были вообще икрооткладывающие, скажем так, да, потом было живородящие, и потом некоторые из живородящих стали откладывать яйца. Может быть и такой вариант. Но, увы, ах, как я уже сказал, материалов нет.
0: Читали ли вы трилогию Гарри Гаррисона «Эдем»? Как считаете, был ли шанс у ящеров стать разумными, если бы не очередное вымирание?
1: Трилогию Гарри Гаррисона я, к сожалению, не читал, поэтому, как говорится, материалу, к сожалению, ничего ответить не могу. А вот что касается, в принципе, того, что могли ли ящеры стать разумными... Ну, на мой взгляд, они не то что могли, они как бы это сделали. Ведь потомки динозавров – это птицы, и вот те же грачи, вороны, они вполне себе разумны. То есть они, конечно, не достигли такого уровня интеллекта, как мы, но достаточно близко к нему приблизились, им хватает. Я думаю, что это разумность. Городов не строят, но вполне.
0: Как найти кости древних динозавров в России?
1: Ну, есть как говорится, долгий путь и быстрый.

0: долгий путь это пойти учиться где-нибудь там на кафедру палеонтологии, допустим. Вот. Ну и потом в итоге стать палеонтологом, и уже дальше, как говорится, там уже будет все понятно. Куда ехать, с кем в экспедицию, где копать и так далее. Ну или есть более простой способ. Можно, в принципе, присоединиться к одной из групп палеонтологов, которые работают сейчас на местонахождениях динозавров, и, собственно говоря, их подкопать. Я думаю, что пытаться найти какие-то новые местонахождения, ну вот вряд ли получится. Я вот не буду прям вот рассказывать какие-то методики, как это можно попытаться сделать, хотя, в общем-то, методики тоже простые. Но самое простое, действительно, если хочется вот реально прям приехать из, хотя бы с какой-то долей вероятности раскопать кости динозавра, это, например, присоединиться к специалистам из Питера, которые отправляются в Якутию, или же к специалистам с Дальнего Востока, которые, собственно говоря, в Амурской из Амурской области, прошу прощения, которые активным образом каждый год копают. Вот. И, насколько я знаю, они волонтеров набирают. Так что, пожалуйста, езжайте. Вот там в Забайкалье тоже, я знаю, волонтеров набирали, когда там раскапывали, не знаю, как сейчас. И можно присоединиться вот к раскопкам динозавров.
1: А Мия, наша постоянная слушательница, спрашивает, какой из родственников тиранозавра был... А, так, это вопрос уже был. Лучшим родителям этот вопрос уже был. Mm-hmm. Секундочку. Следующий вопрос. Лера, 8 лет, спрашивает. Спасибо за лекцию. А какой динозавр самый живучий? Кто вымер последним?
0: Имя его, к сожалению, неизвестно, в смысле родовое, видовое, но известна группа, которой он принадлежал. Это утконосые динозавры, или по-другому гадрозавриды. Есть находка гадрозаврида выше слоя средневековой аномалий. И, судя по всему, он пережил на несколько тысячелетий великое вымирание, которое унесло жизни большинства динозавров. Ну вот, соответственно, он является единственным представителем динозавров, которые существовали в кайнозое. А все остальные вымерли одновременно, и, скорее всего, при падении астероида. По крайней мере, больше никаких находок выше этой аномалии не было. Так что вот он. Имя, фамилию не назову, но вот какой-то гадрозаврид. Могу сказать, что это Северная Америка. Еще. Из данных. Палеоцен. Датский век.
1: Следующий вопрос. Насколько полна палеонтологическая летопись? На сколько процентов мы изучили доисторический животный и растительный мир? Есть ли белые пятна в палеонтологии?
0: Ну, каменная летопись не полна. Вообще-то говоря, есть подсчеты, насколько она действительно не полна и сколько процентов от древних животных мы знаем. Но я, к сожалению, цифры плохо держу в голове и периодически их путаю, поэтому я могу прям плюс-минус пару процентов ошибаться, но, по-моему, это что-то вот порядка 1% считается. То есть вы считывали там, что где-то 1% от былого многообразия жизни нам известно. А что касается белых пятен, они есть, да, они безусловно есть. И, в общем-то, есть регионы, скажем так, интервалы времени, которые известны очень хорошо, есть, которые не очень хорошо. Ну, во-первых, в принципе, весь Докембрий, он является таким большим, можно сказать, белым пятном. Конечно, не совсем белым, то есть там какие-то уже там эти мазки появились, палеонтологические такие отдельные находочки. Ну вот, и некоторые даже слои, вот вроде Диакарского, там уже сейчас известны гораздо лучше, и там уже даже какие-то данные появляются про смене фаун. Но все равно в целом по Докембрию все пока плохо. То есть очень немного данных. И не факт, что будет когда-то их много. А если брать вот как бы фанерозойский он, то... ну, допустим, очень плохо известен интервал самого раннего карбона. Да, то есть, когда у нас как раз жизнь только вылезла на сушу, и вот как раз множество интересных преобразований происходило в жизни, у нас там есть провал Ромера на 20 миллионов лет, в котором практически нет никаких находок, по крайней мере, наземных животных. Вот, по морской летописи все неплохо, а вот по наземной все прям совсем печально. Вот, и есть и другие такие интервалы, но это первое, что пришло в голову. Так что да, белые пятна есть.
1: Да, следующий вопрос. Как вы думаете, могли ли тираннозавры быстро бегать при охоте? Или он был тяжеловат для этого? Извините, что если я прослушала, и вы это уже рассказали.
0: Ну, я прям конкретно скорость тираннозавра не мерил сегодня, там не рассказывал про его, так сказать, эти скоростные параметры. Но, в принципе, я упоминал, что он тяжелый, увесистый, и по сравнению с другими даже тираннозавридами, он прям вот тяжело перемещался. Много раз мерили скорость тираннозавра, и там самые разные были данные, до 30 км в час, по-моему, его разгоняли. Но самый последний, самый актуальный, это максимум 18 км в час. То есть в среднем он перемещался 5 км в час, мог вот чуть-чуть вот подразогнаться до 18 км в час. Но я бы сказал, что это такая спортивная ходьба. Прям уж бегом я бы это не назвал. Так что, ну, не быстрые они были, прямо скажем. Но их жертвы это тоже, на самом деле, не супер рекордсмены. За орнитомимозавром, я думаю, он точно не носился. Все-таки выбирал что побольше, помедленнее.
1: Не хочет ли Ярослав провести лекцию по климату и биоте? Да здравствует Гуронское оледенение и Франсенвальдская биота.
0: Ярослав подумает. Ну, спасибо, да, вообще предлагайте идеи, потому что, ну, как бы хочется знать, чего народу интересно.
1: Стараться. А где лучше шла фосилизация в морской фауне или у сухопутных животных?
0: Я прошу прощения, но я что-то не слышу теперь вас совсем.
1: Что-что? Вы меня не слышите?
0: Александр, я не знаю почему, но я вот сейчас вас не слышу.
1: Как не
0: слышу? Не знаю, слышат ли все остальные.
1: Мы вас слышим, мы вас слышим.
0: Все остальные слышат, я не слышу, да? Интересно.
1: Ну... Вас слышно, точно, я вас слышу.
0: Меня слышно, да?
1: Да, да, да, слышно.
0: Интересная история.
1: Может быть, это что-то у вас? Давайте я вам перезвоню.
0: Сейчас попробую, вы наушники воткнуть. Увы, но я слышу только шорох, и вас не слышно.
1: Не слышно?
0: Ну, можете мне написать в чат. Вопрос, например.
1: Сейчас, секунду.
0: Или могу перезагрузиться, но мне кажется, что этого смысла особого нету. Можете мне в чат этого скинуть. Вот, я его просто туда прочитаю. Перезвоните. Ну ладно. Я вас слышу.
1: Слышно сейчас?
0: Да.
1: Нормально?
0: Да.
1: Вы, правда, звучите с перегрузом почему-то, ну ладно.
0: С перегрузом?
1: Не-не, сейчас все нормально, сейчас он выровняется. Это в начале. Ага. Так, сейчас точно слышно, да?
0: Ну, да.
1: Интересно.
0: Интересно.
1: Теперь от вас шорох идет. А постучите по микрофону, пожалуйста. Все, давайте продолжим. Давайте продолжим. А, просим прощения наших слушателей за технические беспорядки.
0: Могу постучать по камере, по экрану. Могу постучать по камере, по экрану, мне не
1: жалко. Нет, по камере не нужно, можно по столу постучать, чтобы такое больше не повторялось. Вот, давайте перейдем к вопросам,
0: продолжим зачитывать. Да, не будем всякие эти поверья, суеверия.
1: Ни в коем случае, нет, мы против мифов вообще, мы же ученые. Ну, в смысле, вы ученые, а мы тоже, так, чуть-чуть. Вот, а где лучше шла фосилизация, в морской фауне или у сухопутных животных?
0: Ну, понятно, что дело, я думаю, что в морской, потому что у нас морская редкость гораздо лучше сохранилась, и вообще в основном мы везде видим именно морские отложения. Наземная летопись вообще почти нигде не сохраняется, и большинство животных наземных мы видим либо в морях отложившихся, либо, допустим, в реках, в озерах, в болотах. То есть вот прям вот что-то упавшее посреди поля, оно, как правило, в каменную летопись не переходит, увы. Так что да, морская просто, ну, прям намного порядков лучше известна и лучше сохраняется.
1: Так, следующий вопрос, по-моему, повторяется частично, и вы его уже озвучивали в лекции. Ярослав, как вы считаете, тираннозавр был хищником или падальщиком? Наверное, кратко можно ответить.
0: Я считаю, что... Мир гораздо сложнее, чем наши параметры. Вот. Так что, скорее всего, и того, и другого понемножку. Наверное, 50-50 где-то. Ну, конечно же, охотился он. На это, доказательства этого есть. Ну и от падаля бы не отказался, абсолютно точно. Как, впрочем, и современные охотники вроде волков или там львов.
1: Да, вот тут нас поправляет фоссилизация, да. Спасибо, Майя, за исправление. Следующий вопрос. Какой процент кислорода был в атмосфере во времена динозавров? Ну, с Майя, каких динозавров, да?
0: Ну, у нас на самом деле не так много данных о том, как там изменялся уровень кислорода, как это ни странно, но хотя есть некоторые исследования. Но в любом случае сейчас считают, что уровень кислорода был ниже, чем в палеозое и даже ниже, чем в кайнозое. То есть, опять же, если взять среднюю температуру по больнице, то 18 где-то процентов. Но, опять же, там были колебания, на самом деле. Чуть больше, чуть меньше. В среднем 18. Сейчас 21, если что.
1: В одном из роликов упоротого палеонтолога он рассказывал про мегалодона. Он сказал, что эта акула была преимущественно падальщиком и размером была не более 12 метров. Вы согласны с ним?
0: Ну, собственно, как товарищ упоротый палеонтолог, так и я, мы не являемся специалистами по мегалодонам, исключительно поэтому мы пользуемся литературными источниками и в основном примерно одними и тем же. Поэтому да, я тоже читал эти же самые статьи, в общем-то там ссылки на статьи у него есть и в общем-то в некоторых других описаниях вот таких вот научно-популярных в интернете можете все это найти. Вот. И да, ну как бы это сейчас такая превалирующая теория, что мегалодон в основном падальщик, ну а в плане, как говорится, длины, ну, я слышал, правда, что до 17 метров, вот прям это предельный размер, который для мегалодонов рассчитывают. 11-метровый просто есть, то есть там есть куски там, это позвоночного столба, и там его в 11 метров померили, но вроде бы есть, были и побольше. Но, наверное, в среднем, да, 11-12 метров, но, скорее всего, до 17 могли дорастать.
1: Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день обстоят дела с обнаружением останков динозавров на территории России? Обнаруживаются ли новые виды?
0: Да, обнаруживаются. Динозавров ищут гораздо лучше, чем в предыдущие годы. Сейчас уже много довольно местонахождений, и каждый год обнаруживают что-то новое, и каждый год идут экспедиции. Так что ищут, новые виды тоже описывают. Но, правда, последний, по-моему, был года 3 назад описан, но все равно работа ведется. Думаю, что будет еще. Всякие там волга-титаны, тенгризавры, кого там только нет. Сибиротитан, по-моему, последний был. Или один из последних. Так, как у нас там вопросов еще много, немного?
1: Сейчас. Еще 6 вопросов.
0: Ну, давайте. 6 дюбов.
1: Да, наверное, мы заканчиваем прием вопросов. Мы ответим на все, которые были уже заданы, но время нашего эфира подходит к концу. Вот, поэтому вот так. Давайте, может быть, немножко ускоримся. Возможно ли теоретически сохранение следов крови динозавров в комаре, замурованного в янтаре, как это было показано в известном кино?
0: Да, в этом самом известном кино, которое, видимо, нельзя называть. Шучу, конечно. Так вот, в этой эпопее парк юрского периода, как вы помните, кровь сохранилась, и оттуда даже добыли ДНК. Но на самом деле янтарь сейчас изучен уже и вдоль и поперек, и известно, что там, в принципе, происходит полное высыхание, разрушение органики, и мы, по сути, просто видим объемную полость с небольшим таким налетом каких-то элементов отдельных. И там уже даже никаких белков, жиров, ничего такого не выделишь, уж точно никакой крови там в помине нет, и ДНК тоже.
1: Следующий вопрос. Ярослав, приходилось ли вам, по-моему, этот вопрос вам уже задавали в одной из прошлых лекций, можно на него, наверное, кратко будет ответить. Приходилось ли вам отстаивать истинность теории Дарвина в спорах с креационистами? Какую вы тактику дискуссии выбираете в диспуте?
0: Да, я на этот вопрос уже отвечал, и, ну, если коротко, то да, было дело, не в каких-то вот официальных таких мероприятиях, когда бы там, не знаю, там созвоны были, или там, не знаю, там на телевидение приглашали, на радио или еще чего-то такого нет, но просто в музей к нам приходили и начинали говорить, что вы тут вообще всякую ерунду рассказываете, зачем Дарвиновский музей обозвали, вот, не православное это дело, короче говоря, бросайте все это нафиг. Вот, ну и, кстати говоря, не только православные, и с мусульманами тоже там дискуссии были, тем более вот я сейчас... Последние у меня эфиры были на несколько эфиров было на казахском канале, и там, соответственно, тоже интересные такие эти комментарии от мусульман стали поступать. Вот. Но в целом я всегда придерживаюсь политики примерно такой, что я пытаюсь, как говорится, отделить науку и веру, потому что это разные типы познания мира. То есть бесполезно пытаться, как говорится, доказать существование Бога, потому что Бог — это вера, он не требует доказательств. Вот. И наоборот, бесполезно верить в теорию Дарвина. Теорию Дарвина надо проверять, на то она и теория. Поэтому это разные методы познания действительности, и, как говорится, верить или нет — дело каждого. Ну а опять же, заниматься наукой или не заниматься — это тоже дело каждого.
1: Следующий вопрос. Пермский период был назван в честь того, что на территории современного Пермского края были найдены животные, относящиеся к этому периоду. Были ли еще в истории подобные случаи?
0: Да, и много. Юрский период назван в честь Юрских гор, которые находятся на границе Франции и Швейцарии. Кембрийский период назван в честь Уэльса. Уэльс по-латински «камбрио», ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что это вообще самый популярный, на самом деле, способ названия периодов.
1: Могли ли динозавры, если не говорить, то хотя бы подражать окружающим звукам, как сейчас это делают попугаи?
0: Ну, судя по тому, что мы представляем себе, скажем так, больше, потому что данных-то на самом деле вообще очень мало, мы предполагаем, что все-таки нет, у них речевой аппарат был проще. Но наши представления, они чисто основаны на сравнении с другими животными, на том, что динозавры все-таки близки к птицам, но не птицы, у них много черт более примитивных, которые немножечко так... их сближает с крокодилами. Вообще динозавры где-то вот на границе между крокодилами и птицами, хотя вот ближе к птицам находятся. Вот. Но, как я уже сказал, для того, чтобы ответить на этот вопрос, неплохо было бы находить какой-нибудь там, не знаю, хотя бы подъязычный аппарат, сохранившийся, к которому связки крепились. Вот. Там... ничего такого до сих пор найдено не было. Вот единственное исключение, я его сегодня показал. Как раз вот в прошлом году обнаружили впервые вот, подъязычный аппарат панцирного динозавра. И он оказался гораздо сложнее, чем мы думали. Поэтому всякое может быть. Может быть, мы чего-то не знаем. Но вот на данный момент считаем, что нет.
1: Предпоследний вопрос. Лера, 8 лет, спрашивает. А какой динозавр, исключая тираннозаврит и птицеподобных, самый интеллектуальный?
0: Исключая тираннозаврит и птицеподобных. О, как. А, ну давайте тогда возьмем еще шире. Исключим вообще цугурозавров в целом. Давайте уж так совсем. Они там как раз тираннозаврит объединяет эта группа. Он, собственно говоря, эта группа от тираннозаврит до птиц. Вот, так что вот я думаю, в целом можно эту группу тогда убрать. Вот, и оставить остальных динозавров. А тогда у нас останутся всякие там мегалозавроиды, аллозавроиды, спинозавры и прочее. Ну и среди них самые интеллектуальные – это аллозавры. И, кстати говоря, они вообще, если брать не коэффициент энцефализации, а вот эти вот последние исследования, которые основаны именно на количестве нейронов, оказывается, что они прям суперинтеллектуалы на уровне некоторых даже крупных попугаев – аллозавры.
1: Вот так вот. Ярослав, у вас сейчас трется микрофон, но сейчас это не важно, я просто предупреждаю, да, что обо что-то он идут звуки от того, что от трения. Ну, в конце лекции это не так, эфира не так важно. И последний вопрос. Могли ли... Вы слышите меня, да?
0: Да, я слышу.
1: Могли ли выжить птеродактили и некоторые другие виды? Ведь в истории колониальной Африки... полно истории встречи человека с летающими и не только динозаврами, особенно в 19-х и в 20-х веках.
0: Ну, то, что
2: подобные случаи встреч стали как раз в 19-20 веках, неожиданно после того, как были открыты птерозавры, это вот немножко напрягает. Как правило, когда такое происходит, это вот намек на то, что встреч-то этих, скорее всего, никогда и не было. Вот. Ну, достаточно вспомнить, что, например, инопланетяне стали прилетать на Землю неожиданным образом только тогда, когда мы вообще вышли в космос и стали понимать, что можно там летать в космосе, и, может быть, есть какие-то инопланетяне. И тут же стали находить, оказывается, вон сколько свидетельств на камнях всевозможных древних, вот, что, оказывается, древние всегда инопланетян рисовали, что у египтян там тарелочки прям везде. Так что я думаю, что это фантазия, исключительно фантазия наша, которая бурно развивается, ну и накладывается вот наше это мистическое мышление на новые рельсы научные.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Сегодня их было очень много. Нашим слушателям спасибо, что смотрели нас, задавали вопросы, за ваши донаты. Спасибо, увидимся через неделю.
2: Всем пока, всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке. Счастливо.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл лекций, или правильнее сказать, рассказов из русской истории, посвященных жизни и деяниям Петра I, Петра Великого, человека, которому сейчас исполняется 350 лет, человека, который поднял Россию на дыбы, перевернул и пустил галопом, классическая версия, что в Европу. Но все на самом деле гораздо сложнее. Петр I – необъятная тема. Необъятная, сложная, противоречивая. И я брался за эту работу, честно говоря, с большими сомнениями. Настолько по-разному его изображает наша история, настолько по-разному он изображен в литературе, в кино, настолько взаимоисключающие, противоречивые подходы как к самой его жизни, так и к последствиям петровских реформ. Пару примеров. Все мы помним с вами Пушкина с его с оговорками, конечно, но в целом восторженными оценками деятельности Петра. И мореплаватель, и плотник, герой, на троне вечно был работник, Полтава, медный всадник. А теперь почитайте, что писал о Петре Лев Николаевич Толстой. Я даже не буду цитировать, потому что они полны, зачастую, мне кажется, избыточно несправедливой злости. Они полны ненависти. Они полны осуждения. Возьмем его дальнего родственника и талантливейшего писателя, красного графа Алексея Толстого, у которого есть два канонических произведения о Петре I. Знаменитый роман «Неоконченный Петр I», сделанный в сталинскую эпоху. Роман, где Петр, вне всякого сомнения, сверхположительный герой. Да, со своими странностями и сложностями характера, но это человек, который ведет Россию к будущему, к прогрессу, буквально вытягивает ее за волосы из трясины Средневековья. А есть более раннее произведение, посвященное молодому Петру, и там совсем другой Петр I. И я, честно говоря, не знаю, что по-настоящему думал о Петре Алексея Толстой. Слишком много политической конъюнктуры в его произведениях. Лет 15 назад, когда я начинал писать серию публицистических книг «Мифы о России», ну, точнее говоря, это одна книга, она просто издавалась в разных вариациях. В одном томе она очень объемная, в трех томах, в бесконечном наборе покетбукс с мягкими обложками. В этой книге я, рассказывая о времени Петра I, пытался пойти против течения и, не отрицая всего хорошего, что он делал, все-таки посмотреть на негативные стороны. Насколько обязательны были реформы, а что бы было с Россией, если бы эти реформы проводились иначе? Без плети, без каленого железа, без пыток, без каторги, без общенационального перенапряга. И выводы были весьма не в пользу Петра Великого. Я сознательно оговариваюсь, все-таки это была книга, которая ставила целью развеять некоторые мифы о реформах Петра, поэтому я в ней больше уделял внимание негативу, чем позитиву. Ну, во-вторых, это было 15 лет назад, все-таки наши взгляды со временем меняются, в том числе и мои, как любого нормального живого человека. Но вот такой умеренно негативистский подход к оценке личности Петра I, оказывается, встретил в нашей стране огромное количество сторонников. На меня вышел тогда ныне покойный Илья Сергеевич Лазунов, наш выдающийся художник и крупный, такой самобытный общественный деятель, и сказал, что, вы знаете, я с упоением прочитал вашу книгу, потому что только у вас я увидел честный, объективный взгляд на реформаторскую деятельность Петра I. С одной стороны, эта оценка польстила, а с другой, я задумался, наверное, я совсем не одинок, глядя на Петра с разных сторон. В этом цикле лекций я постараюсь максимально избежать субъективистского подхода и максимально не выносить оценок, рассказывать о делах, рассказывать, как обычно мы делаем, о людях больше, об их жизни, о частной жизни, о том, что хорошего они пытались сделать в те сложные годы, и постараться не уходить в избыточную научную детализацию, потому что довольно тяжело, говоря о Петре I, пройти по этой кромке, по этой грани, по этому лезвию, чтобы не было и бессмысленного пустого популяризаторства, пересказывания Википедии, чем грешат многие наши лекционные курсы. И, с другой стороны, не было скучной избыточной наукообразности, что тоже большая проблема. Ну вот, после этого довольно длинного вступления, хотелось объясниться. Мы поговорим о следующем этапе жизни Петра, о 7 годах с 1689 по 1696. Почему эти 7 лет? Потому что в 1689 году Софья низложена, регенша. 6 октября 17-летний Петр торжественно въезжает в Москву. По легенде, брат Иван встречает его на крыльце
царского дворца, как указывается в некоторых источниках, передает ему символические ключи от Кремля, тем самым приглашая своего младшего брата к полноценному соправлению без всякой там Софьи, которая им это делать, естественно, не давала. Про ключи, я думаю, это полная ерунда. Зачем законному старшему царю, их царя два на этот момент в Москве, как вы помните из предыдущей лекции, передавать своему младшему брату какие-то ключи? Это не означает, что Петр стал с этого момента полноценным государем. Ни в коей степени. После свержения Софьи реальная власть оказалась в руках и не Петра, и не Ивана, а всего клана Нарышкиных. И в первую очередь в руках матери Петра, властной, серьезной женщины, Натальи Кирилловны. Так что Петр был даже не его царя, и даже не временно исполняющий обязанности. Он просто был молодым юношей, весьма долговязым, 2 метра. По-прежнему младший царь в тандеме царей. И до самой смерти своей матери, до 1694 года, он и близко не подпускался к власти. Нарышкины потакали всем прихотям Петра. Пожалуйста, хочешь потешные войска, хочешь занимайся кораблестроением где-то там на Яузе или на Плещеевом озере. Пьянствую, ходи в немецкую слободу, таскайся с девушками различной социальной ответственности, занимайся ремеслами, ну, в общем, чем угодно, лишь бы быть подальше от того, что является в представлении нарышкинцев реальной властью, реальной политикой, то есть распределением финансовыми потоками. Я не буду долго здесь рассказывать о представителях этого клана. Там был и Лев Нарышкин, и Голицын старше. Неяркие фигуры, мало что полезного сделавшие для нашей страны. Упомянули лишь одного из них, патриарха Адриана. Это новый патриарх, который был избран в 1690 году. Такой классический пример хардлайнера, как бы сейчас сказали, консерватора. Человека, который истово обличал латинские неистовства, курение, ношение одежды европейского образца, бродобрития, то есть старорусский консерватор. Было кое-что в этом человеке хорошее. Например, именно патриарх Адриан запретил венчать насильно. Другого у нас способа заключения брака, кроме как венчания в церкви, на тот момент не было. Поэтому никто, собственно, особого мнения девушек не спрашивал. Патриарх неожиданно проявил невероятную терпимость и сказал, что если в церкви у алтаря невеста сопротивится и откажется венчаться, то священнику венчание проводить запрещается, только по взаимному согласию. Удивительная по тем временам либеральность. Петр вполне доверял патриарху. Патриарх даже на начальном этапе выделял церковные деньги добровольно на строительство Петровского флота. Потом, много позднее, между ними произойдет размолвка. Во время стрелецкого бунта патриарх опять же неожиданно совершенно проявит себя гуманистом и будет уговаривать Петра прекратить репрессии против стрельцов, прекратить публичные казни, взывать к милосердию. Петра это невероятно разозлит, но когда патриарх откажется постричь монахине жену Петра Евдокию, произойдет, собственно, окончательный их разрыв. Говорят некоторые исследователи, что, возможно, даже в пику патриарху Петр, когда затеял вот этот всепьянейший, всешутейший собор, злобную такую пародию на православную церковь, главного своего пьяницу из ближайших к нему людей, бывшего учителя Никиту Зотова, назначит в рамках этого собора всея, яузы и кукуя патриархом. Это, конечно, для верующих людей было абсолютнейшим святотатством. А сама это не лишенная нам сегодня непонятного, странного остроумия, пародия на церковь, на ее обряды, выглядела невероятным кощунством. Кстати сказать, Адриан станет последним патриархом на Руси. Патриаршество некоторое время просуществует формально абсолютно без патриарха, потом будет упразднено. И вплоть до революции 17 года, точнее говоря, даже до ноября 17 года в России патриаршества не будет. Следующий патриарх будет избран только в ноябре, ну там или в декабре, смотря по какому стилю считать, уже после Октябрьского переворота будет избран патриарх Тихон. Период после низложения Софьи стал временем торжества клана Нарышкиных. Петр, еще раз говорю, политикой, скорее всего, просто не интересовался, да ему и не давали интересоваться. Формально рядом с Петром на троне оставался его брат Иван, хороший брат, брат два. Он никому не мешал, ни Нарышкиным, ни Петру. Человек был добрый, очень-очень больной. Уже к тому моменту, в возрасте 27 лет, как говорят, он выглядел стариком, седой, сутулый, еле ходил. Видимо, у Никиты был серьезный комплекс наследственных болезней. Он скончается примерно в 30 лет. Такие наследственные болезни у мужчин, болезни почек – это общая беда клана Романовых того времени. Петр не готовился к правлению. Более того, никогда за власть не боролся. Первый раз, когда он стал царем в 10 лет, в 1682, он был еще слишком мал, чтобы что-то понимать. Соответственно, все за него решали семьи, кланы.
В 89 году, когда ему было 17 лет после низложения Софьи, у него тоже не было никакого плана реформ. Все решала семья, мать, все решала Нарышкина. Иногда в учебниках пишут, что Нарышкины против Милославских – это такие западники-реформаторы против славянофилов. Несусветная совершенно чушь. В те времена проиграть в такой уже финальной схватке за трон – это означало лишиться просто всего. И имущества, и здоровья, да и зачастую и жизни. Поэтому бились у Олимпа не на жизнь, а на смерть. Петр Первый чем увлекается? У него, собственно, два интереса. Первый – это ремесла. У него удивительно хорошие руки. Он за что не возьмется, у него все получается. Он отличный токарь, отличный слесарь, плотник. Может часы разобрать, собрать, починить. Может потом позже и корабль построить своими руками. Когда он работает руками, он отдыхает. Он везде с собой возил токарный станок, даже за границей. И в редкие часы досуга, Петр все-таки был очень деятельным человеком, он все время что-то точил и добился в этом большого мастерства. Свои поделки любил подарить ближним, друзьям, что-то собирал, подходил к этому делу с душой. Вот это все, что касается механики. Второй интерес Петра – это все, что касается войны. С раннего детства он любит военное дело. Конечно, продолжает заниматься потешными полками. И эти потешные битвы – это, надо понимать, совсем не современная зорница пионерская. Это настоящее учение. Да, стреляют не железом, стреляют из пушек горохом, пареной репой. Если из ружей, то просто пыш вылетает. Ну, знаете, как пареная репа, когда в упор даст вам из пушки, то мало не покажется. Может и голову оторвать. Приведу пару примеров. Учение 2 июня 1690 года. Петру 18 лет. Потешное учение. Петру, самому царю, сильно опалило лицо, обожгло при штурме Семеновского двора. Через пару месяцев так называемая примерная битва, то есть вполне серьезные маневры. Стрельцы против потешных. Самый лучший стрелецкий полк должен был драться против Семеновского полка. Воевали от рассвета до заката, вплоть до темноты. Много раненых и обожженных. Следующий год Петру, 19 лет. Великий и страшный бой, это я цитирую из воспоминаний, взятие стольного града Пресбурга, той самой потешной небольшой крепости, которая, в общем, никакая не потешная, она просто небольшая, построенная по всем правилам фортификации. Защищают крепость противник, войска князя Рамадановского, штурмуют войска ротмистра Петра Алексеева, то есть самого Петра. Штурм удался, Рамадановского взяли в плен, бой без дураков, ближний товарищ Петра, князь Иван Долгорукий, у нас там много будет в истории потом разных долгоруких, вот тот долгорукий ему не повезло, ибо от тяжкие свои раны, паче при изволении Божьем, переселился в вечные кровы. Сколько еще туда переселилось народу помельче, стрельцов или рядовых потешных, неизвестно, но явно Долгорукий был не единственной жертвой однодневных учений. 94-й год, Петру уже 22 года, уже совсем взрослый человек. Его старшему сыну, царевичу Алексею, 4 года. Знаменитые кожуховские маневры. Это большие маневры, как у нас, когда юг, север или восток, запад, полноценные баталии. В кожуховских маневрах принимает участие до 40 тысяч человек личного состава. Даже по современным меркам огромные учения. Помимо потешных, которые давно уже к тому моменту не потешные, а самые настоящие боевые части, там есть и конница, и несколько полков стрельцов, и артиллерия, и так называемые гранатчики – или гренадеры, вот о них я вам хочу отдельно рассказать. Мы почему-то, когда говорим гренадеры, мы сразу себе представляем высоченных лбов за 1,90 м, которые стоят в охране императрицы, будь то Елизавета или Екатерина, такие потемкинцы. Изначально гренадеры – это те, которые не бросают даже, а стреляют гранатами. Отсылаю вас опять в свой любимый музей истории военной формы на Никитской. Там есть гренадер Петровский. Прекрасное изображение его, манекен, одета в точном соответствии с военными стандартами того времени. И в руках у него вот это вот гранатное ружье. Как он правильно, не знаю, называется. Меня любители истории военной амуниции, наверное, поправят. Это маленький, такого вот размера. Ближайшая аналогия РПГ-7. Мальчики постарше меня поймут. Который выстреливает вот такой вот гранатой, летящей метров на 100, и где-то там разрывающейся, не дай бог, попадешь в строй. Значит, это не одного человека порешит, а несколько вокруг. И вот стреляющие из таких РПГ гранатами, это и были гренадеры. Потом постепенно изъяли эти гранатометы из массового применения, потому что все-таки они были весьма ненадежны и часто взрывались в руках стреляющих, нанося неимоверный урон и ему самому, и рядом стоящим солдатам. Поэтому перешли к киданию гранат.
гранаты стали кидать. Маневр был в сценарии, разрабатывал его генерал Патрик Гордон. Это столкновение русской армии под командованием князя Рамадановского и польской армии под командованием Бутурлина. Битва проходила в черте сегодняшней Москвы, тогда это была окраина, сейчас территория завода ЗИЛ, бывшего завода ЗИЛ, к сожалению, примерно Симонова Слобода или Ленинская Слобода, как она называется на картах. Тогда это была деревня Кожухово. Цифры потерь. Убито 24 персоны пыжами и иными случаями. Ранено 50, пыжом могли и насмерть. В числе раненых был один из петровских ближних людей Франц Лефорт. Пока Петр занимался военными учениями, от дворцовой жизни он был полностью отстранен, и в ближний круг входили не аристократы, не бояре, не знать. Ближний круг – это его потешные, солдаты, офицеры, а если иностранцы из рядом находящейся немецкой слободы, то это простые люди, ну, относительно простые. Офицеры, находящиеся на русской службе, это мастера, и это торговцы. То есть Петр общался не со слоем аристократии. И это во многом определило всю его жизнь, всю его манеру поведения. Вообще Петр был человеком модерна, человеком будущего. Для него ценность любого соратника уже с юных лет определялась его умениями и практической полезностью. Вот представьте себе, что значило в той архаичной среде, где веками ценность человека определялась в соответствии с местническими порядками, его знатностью. Местничество само было отменено всего лишь незадолго до воцарения Петра I. Все помнили, все жили еще по этим понятиям. А тут Петр вводит табель о рангах. Табель, которая существует в нашем государстве по сей день, по которой можно выслужиться из низших чинов в высшие и достигнуть самых высот государственной карьеры, самых высших позиций в государстве, только своим усердием и трудом. Это касалось не только армии, это касалось и дипломатической службы, и придворной службы, и гражданской службы. Сам этот подход для России – просто абсолютная культурная революция. И, наверное, понимание этого родилось у Петра как раз тогда, в юные годы, когда он был рядом с простыми людьми, с потешными, ну и с иностранцами в немецкой слободе. Кстати сказать, мы уже говорили о том, что Петр обожал море. Он демонстрировал абсолютное бесстрашие не только на военных учениях, но и на воде. Бесстрашие на грани пренебрежения самой элементарной техникой безопасности. В 1694 году, тогда же ему 22 года, небольшая яхта, на которой плыл Петр в Белом море, только чудом не разбилась о скалы. Они спаслись от шторма в гавани какого-то монастыря, где в память о чудном спасении Петр вырубил лично знаменитый трехметровый деревянный крест. Про легендарный ботик Петра мы с вами уже говорили, пару слов в прошлой лекции. Но на самом деле этих ботиков было два. И еще раз вам расскажу. Петр гуляет где-то в селе Измайлово. И в одном из амбаров, где хранится всякая рухлядь, принадлежащая казне, находит странную лодку. Лодка полуподгнившая, но очень не похожая на те, на которые ходят на Руси рыбаки. Во-первых, она большая, примерно на 5 пар весел. Длиной где-то около 6 метров. Она округлая, с высокими бортами. Но самое главное, там предполагается установка двух парусов. В центре и еще где-то на носу. Так получилось, что Петр гулял вместе со своим голландским учителем, по-моему, с Циммерманом. Петру около 16 лет. Он спрашивает, а что это такое? И Циммерман объясняет, что это английский ботик, маленький корабль, на котором можно ходить под парусом против ветра. Как против ветра? Невозможно ходить под парусом против ветра, говорит Петр. Да нет, объясняет ему Циммерман. Профессиональные моряки, они умеют расположить не один парус, а два паруса таким образом, что ветер ломается под углом встречный и направляет лодку не назад, не вбок, а вперед. Такими острыми галсами. Ну, любой из нас может понимать, что можно и с одним парусом идти против ветра, но это будет очень тупой галс, и вы будете фактически двигаться вот так вот. Неэффективно. Петра это страшно заинтересовало. Он попросил найти хорошего моряка, который мог бы починить этот ботик и научить его обращаться с парусами. Моряка такого нашли. Тоже голландец. Фамилия его была, кажется, Брандт. И вот вместе с этим Брандтом, это был уже немолодой моряк и корабельных дел мастер, который участвовал в постройке корабля «Орел». Первого корабля российского флота, большого военно-морского корабля, который еще отец Петра строил на Воронежских верфях. Потом этот корабль спалили, по-моему, Разинс во время очередной какой-то заварушки. Но мастера остались. Брандт продолжал работать на Руси. Где-то там плотничал. Брандта находят,
Брандт обучает Петра, Петр загорелся корабельным делом, Ботик починили. Ботик этот, согласно легенде, английский, его привезли в Россию во время интенсивных русско-английской торговли, видимо, заказали как образец для изготовления таких же. Что-то пошло не так, как обычно. Он оказался в сарае в Измайлово. Увидев, что на Измайловских прудах, вы сейчас можете туда поехать посмотреть, они сейчас стали еще меньше, чем были раньше, но на Измайловских прудах совсем против ветра не походишь, не успеешь разогнаться, Петр ищет водную гладь побольше. Такое большое озеро поблизости относительно ему подсказывают. Это Плещеево озеро в сторону Ярославля. Туда перетаскивается Ботик и строится дополнительная потешная флотилия. Переход от уровня к уровню у Петра I получался практически без пауз. Он все делал очень быстро. Впечатлившись Ботиком, он сразу начинает строить фрегаты. Тут же находит иностранных специалистов вместе с Брандтом, которые тоже когда-то строили тот самый «Орел». И вот быстро-быстро-быстро на Плещеевом озере появляется 2 новеньких фрегата и 3 яхты. Сам царь при этом, естественно, тоже изрядно помахал топором, кое-чему научился. Вместе с ним плотничали, постигали тайны кораблестроения его верные потешные преображенцы. И вот с удовольствием юный царь пишет своей матушке Наталье, кавычки открываются: «Суда удались, все зела хороши». «Очень хорошие корабли у меня вышли», – хвастается юноша Петр. Флот возникает буквально из ниоткуда. 1 мая 1992 года, Петру 20 лет, на воду спускается 30-пушечный фрегат «Марс». И тогда же состоялись первые маневры уже потешного флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией. Можно сказать, что там, на Плещеевом озере, и рождались, высокопарно выражаясь, будущие победы военно-морского флота России. Много-много позже, спустя 30 лет, в 1722 году, Петр будет как-то проезжать мимо Плещеева озера и увидит свой учебный флот, те самые первые фрегаты и ботики, увидит их в самом печальном состоянии. Он хотя давал когда-то указания рыбакам присматривать за флотом, ну, что значит 30 лет в нашей стране, без государева ока, без контроля. Естественно, все развалилось, все подгнило. Как-то там по указанию Петра стали эти суда чинить, но в итоге они все сгорели. Остался только один ботик. И вот этот английский ботик середины 17 века и становится так называемым дедушкой русского флота. На самом деле ботиков, как я сказал, было 2. Первый, вспомню вас, это английский, который отремонтировали. А второй, это уже по его образцу, изготовленный самим Петром, его руками, точная копия первого. Второй ботик находится сейчас в специально отстроенном ботном доме. Там же, на Плещеевом озере, его можно посетить. Это один из первых музеев в России. Ботик английский находится в Петербурге. Он очень много путешествовал и в Москве, на территории Кремля много лет стоял, так сказать, царь-пушка и царь-ботик. Потом его из Москвы Петр забрал в Питер. Вообще, Петр очень любил этот ботик, он его сам, кстати, назвал. Весьма романтично, дедушка русского флота. Когда этот ботик перевезли каким-то образом из Москвы, из Кремля в Питер, его поставили на воду, он шел какое-то время своим ходом, и устроили большой военно-морской парад. И 1500 пушек военно-морского флота России приветствовали первый ботик Петра, проплывающий мимо них. И Петр, прослезившись, говорил: «Видишь, дедушка, как встречают тебя твои подросшие внучата». Все это было очень романтично. Ботик этот поселился в Петропавловской крепости на суше. Потом еще много раз его возили туда-сюда, в Москву, на выставки, в Политехнический музей. Даже в конце 90-х, 20 века он пересекал океаны, ну, естественно, на борту какого-то судна, принимал участие в американской выставке военно-морской. Сейчас это главный и самый важный, наверное, экспонат, самый почетный зала славы российского флота Центрального военно-морского музея имени Петра Великого в Петербурге. Придите, посмотрите, вы увидите, как, в общем-то, с небольшой лодки, что такое 6 метров, это стандартная длина небольшой комнаты в панельном доме. Вот с такой вот лодки и начался военно-морской флот России, весь целиком, и подводные, и надводные, и тот флот, который является сегодня, наверное, одной из двух самых важных составляющих безопасности нашего государства, наряду с ракетными войсками стратегического назначения. Целый пласт жизни молодого Петра связан с немецкой слободой в Москве. В прошлой лекции я немного этой темы коснулся, но тут надо объяснить еще раз, что такое немецкая слобода. Немецкая слобода, или как у нас ее называли в народе, Кокуй. Кокуй – это название ручья, который там протекал. Это не какая-то там кривая улочка с 3 домами, построенными на европейский манер.
Немецкая слобода – это целый город в городе. Это такой Чайна-таун, наоборот. В весьма архаичной, патриархальной, полуазиатской Москве это просто кусок Амстердама, большой, огороженный стеной, с собственными улицами, площадями, с церковью или даже с церквями, где проживало около 20 тысяч иностранцев. Москва – большой город. Если общее население Москвы на тот момент 1200, то немецкая слобода – это десятая часть Москвы. Можете посмотреть сейчас на карту и представьте себе, что такое десятая часть Москвы в современной пропорции. Это 1,5–2 миллиона человек, для понимания. Повезло с чем? С тем, что село Преображенское, Измайлово, вот тот восточный район Москвы, где жил Петр, это буквально 2 версты до немецкой слободы. Ну и зная с вами, как Петр любил пешие прогулки, и с какой скоростью он пешком ходил, никто догнать его не мог. 2 версты – это 20 минут быстрым шагом Петру. То есть он мог туда по несколько раз в день ходить туда и обратно, даже не запрягая лошадей. В немецкой слободе живут иностранцы, не только немцы. Немцы – это, как все мы понимаем, это не мы, те, кто не понимают по-русски. Немцами называли всех – французов, шотландцев, швейцарцев, шведов, голландцев, кто только там не селился, кто только не приезжал в Россию за длинным золотым рублем. Платили иностранным специалистам у нас отменно. И немецкий, французский, шотландский инженер, торговец, специалист, военный профессионал мог достигнуть очень многого. Гораздо больше, чем в Европе. Ну, конечно, не обходилось без предрассудков. Все-таки у нас страна патриархальная, православная, поэтому относились к иностранцам исторически с подозрением. Ну, например, иностранец не мог заночевать вне немецкой слободы. То есть он мог там по Москве свободно перемещаться по любым делам и личным надобностям, но ночевать он был обязан только в немецкой слободе, дабы не осквернять православный город своей латинской личиной. Не рекомендовано было иностранцам ходить в гости к православным. Ну, там все-таки красный угол, иконы, и тут этот латинянин, в лучшем случае литуранин. Нехорошо. Вот принимать у себя иностранцы русских могли, а заходить в старый добрый русский дом – нехорошо. Как мы понимаем с вами, суровость ограничений законов в России всегда компенсируется необязательностью их исполнения, поэтому прекрасные иностранцы заходили в русские дома, и чаевничали, и обедали, и ужинали. Я думаю, что и ночевали, конечно. Но формально все было очень строго. Петр бывал в немецкой слободе регулярно. Сначала он был частым гостем у генерала Гордона, у Лефорта. Веселый французский дебошан, как его называли, Лефорт, вообще стал любимцем царя. Запросто Петра у себя принимал, ввел его в круг местного общества, купечества, офицерства. Петр там же, в немецкой слободе, на ходу, как говорится, культурно адаптировался, учил голландский, начинал перенимать европейские манеры. Например, он брал уроки фехтования, брал уроки верховой езды со всеми тонкостями, сложностями, и выездки, и конкура. Там он учился европейским танцам. Кроме голландского, там же он учил и немецкий язык. Он потом свободно абсолютно говорил по-немецки и по-голландски, немного по-французски. Там же он учился барабанному бою. Обучившись, очень этим гордился и любил, увидев, где бы то ни было потом на протяжении всей своей жизни барабан, тут же начинает демонстрировать разнообразнейшие барабанные трели. Это немного напоминает Бориса Николаевича Ельцина, который тоже, находясь, как мы знаем с вами, иногда в хорошем настроении, мог взять ложки, он любил на русских ложках стучать, выбивая забавные ритмы. Такая за ним была слабость. Постоянным спутником Петра в немецкой слободе становится его денщик, друг, товарищ, соратник и ближайший впоследствии помощник Алексашка Менщиков. Ну, сразу скажу, что миф о том, что Менщиков был подобран на улице, где он торговал пирогами и был с самого дна московской басоты, не подтверждается никакими научными данными. Мы просто толком не знаем, откуда взялся Менщиков. Одна из наиболее правдоподобных версий, что это мелкопоместный бедный белорусский дворянин, которого как-то пристроили к Петру в денщики. Он просто Петру полюбился. Тогда еще не было никакого белорусского дворянства, западно-русского, правильно сказать, дворянства. А что касается пирогов, это, конечно, потом знатные бояре, они, естественно, Менщикова ревновали и запустили такую утку. Есть нюанс. Он связан с безграмотностью Менщикова, потому что не существует ни одного его документа, написанного от руки. Петр I, как мы знаем с вами, тоже грамотностью не страдал. Его в детстве учили ужасно. От Петра есть огромное количество документов, я вам про это рассказывал, письменных. Многие из них вообще не изучены и даже не переведены на современный, понятный литературный язык. Но Петр писал очень много. С чудовищной орфографией, пропуская гласные, вставляя ненужные твердые знаки, никаких знаков пунктуации, сливая слова, писал подряд слова русский, голландский. Петр исходил из того, что
понимать его записи – это проблема тех, кто читает. Быстро мысль свою излагал, экономя время, а там дальше разбирайтесь. По сей день специалисты разбираются. У Меньшикова нет ни одного письма, есть только его автографы. Меньшиков всегда диктовал. Писали

простите, личный. Он все-таки боевой офицер. Дело его для Петра просто незаменимым. Это не значит, что Меньшиков успешно со всем справлялся. Боже упаси. Я вот рассказывал вам, как Меньшиков взялся за строительство Ладожского канала. Все там загубил своей безграмотностью и прочее. И таких загубленных дел у Меньшикова было большое количество. Но во всем старался быть полезным. Коль мы говорим с вами о немецкой слободе, нельзя не вспомнить еще и первую любовь Петра, наиболее значимую из его многочисленных фавориток, Анну Монс, дочь виноторговца из немецкой слободы. Это ровесница Петра, она не моложе его. По отзывам современников, была исключительной красавицей, хотя изображение не сохранилось. Петр познакомился с ней, когда ему было 18 лет. В том самом возрасте, когда гормоны бьют по полной программе. Познакомился через Лефорта, ей тоже 18. Влюбился. И хотя он к этому времени уже был женат, и у него даже уже был ребенок, но к этому моменту отношения с супругой расстроились, и Анна надолго стала его фавориткой. Есть много разных мнений историков об Анне Монс. Ну, очевидно, первое, помимо ее, собственно, личных внешних качеств, красоты, на которые все ссылаются. Скорее всего, она Петра не любила. Она ему была неверна. Много раз ему изменяла, несколько раз это было доказано. Петр ее преследовал, судил, прощал, ее суд обвинял в колдовстве, чего там только не было. Ну, потом все равно прощал в том, что любил ее. Она Петра использовала, как могла. То есть тянула из него деньги по полной программе. Петр вообще был очень прижимист в отношении женщин. Как известно, у него вот этих мистресс было немыслимое количество. Он с ними расплачивался, но расплачивался недорого, не по-царски. По стандартным тарифам, как с любой девушкой пониженной социальной ответственности. Вот тебе подарок, на тебе золотой червонец, ни в чем себе не отказывай. Казне его любовные приключения многочисленные дорого не обходились совсем. Но Анна Монс что-то там из него тянула. То он ей дом каменный купил, то денег давал, то еще чего-то. При этом она была весьма неблагодарной гражданкой, потому что все время, зная отношение к ней Петра, пыталась как-то свою судьбу устроить и завести параллельные романы. Из известных Амур с послом Пруссии фон Кейзерлингом. Да, амурились они до того, что фон Кейзерлинг набрался наглости и пришел к Петру. Петр уже не 18-летний мальчишка. И попросил руки его любовницы Анны Монс. Что там дальше произошло, мы не знаем. Знаем, что присутствовал при этом Меньшиков. И Меньшиков просто спустил фон Кейзерлинга с лестницы. Причем, видимо, еще его наваляв довольно серьезно. Это большой скандал. Он все-таки посол. Фигура неприкосновенная. Был подан дипломатический протест. Меньшикова посол вызвал на дуэль. Меньшиков, конечно, ерундой заниматься не стал. Вызов отклонил. А публично всем объявили, что Меньшиков здесь ни при чем. Просто посла побили караульные гвардейцы. Можете себе представить, осмелились бы караульные побить прусского посла. Гвардейцев схватили, арестовали и за оскорбление посла короля Пруссии приговорили к смертной казни. Ну, тут прусскому королю Фридриху делать было нечего, он же понимал, что это все обман, это все отмазки. И чтобы грех на душу не брать, он письменно гвардейцев помиловал и простил все обиды. Гвардейцев отпустили. Кейзеринг затаил злобу, но, видимо, все-таки был человеком упрямым. Анна Монс, наверное, девушкой харизматичной. В итоге он все-таки женился на Анне Монс уже без разрешения Петра. И поехал через некоторое время после свадьбы, буквально через считанные месяцы, поехал в Берлин и по дороге умер. Говорят, был отравлен. Плохо относился Петр к любовникам своей любовницы. Про судьбу Монс и ее семьи можно писать довольно много. Все это весьма и весьма неприлично. Монс долго судилась с родственниками своего мужа, краткосрочного немецкого, за его имущество. Это имущество у него отсудило. Потом она, достигнув бальзаковского возраста, сама влюбилась в какого-то молодого немецкого офицера. Завещала ему все свои деньги. Умерла. Офицер этот унаследовал все ее имущество. Уже родственники Монс, такие же, видимо, скряги, как и она, стали судиться с этим офицером, что она неправильно ему это завещала, требовала все отобрать. Семейка была еще та, повернутая на деньгах. Кончилось это все довольно печально, как мы знаем с вами. Брат Анны Монс Вильям будет казнен публично по обвинению. У него было 1000 обвинений в чем угодно. Измена, казнократство, взяточничество. Но реальной причиной будет то, что он был заподозрен в афере самой государыни императрицы Екатерины I при живом-то муже Петре. В общем, нехорошая это была семья, и все у них там как-то с Петром не складывалось. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, говоря о молодых годах Петра I в немецкой слободе, это так называемый всешутейший, всепьянейший собор.
Это нравственная неурядица, как мягко называл это Ключевский.

совершеннейшее, жесточайшее, злобное пародирование всех обрядов православной церкви. В этом ищут и политический подтекст, в этом ищут антирелигиозный подтекст. Некоторые рассматривают это просто как такой затянувшийся веселый мальчишник, бесконечное пьянство с пародией на ритуалы православной церкви. Но это было довольно странное учреждение. Такой клуб неформальный, но с письменным уставом, с детальнейше прописанным регламентом, со званиями и титулами всех участников клуба. Все эти звания и титулы были спародированы на церковные должности. Князь папой объявлялся пожизненно кто-то из приближенных Петра. Первое время это был учитель, страшнейший алкоголик Никита Зотов. И в этом клубе, в этом всешутейшем, всепьянейшем соборе поклонялись не Господу Иисусу Христу, как в церкви, а поклонялись Бахусу, поклонялись пьянству. И вместо молитвы занимались постоянным пьянством, шутовством, всякими гнусными пародиями на православные христианские обряды. У этого собора был постоянный глава, который носил титул князь-папа или святейший князь-папа и патриарх. Были архиепископы, была резиденция собора, там же в крепости Пресбург на Кокуе. Устройство собора копировало и пародировало церковную иерархию. Диаконы, архидиаконы, митрополиты, даже были игуменьи, женщины. Члены собора носили во время своих пьяных дебошей особые одеяния, которые представляли собой пародию на облачение священнослужителей. То есть, например, на митре князя папы был изображен бог Бахус. У всех участников собора с подачи Петра были придуманы прозвища и клички, которые, по словам Василия Ключевского, никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Я их тоже называть сейчас не буду, желающие могут посмотреть в интернете, там они отчасти есть. Это действительно впечатляет. Говорить про этот собор можно бесконечно. Можно говорить о Петре как о человеке, который надругался над канонами церкви. Можно говорить как о затянувшемся мальчишнике, как неумной, глупой, безнравственной шутке. Проблема в том, что это не было только в молодости. Это многие-многие годы этот собор собирался, и устраивались вот эти пьяные вакханалии. Вообще, чтобы сочинить даже всю эту разветвленную иерархию, это титулование, все это было очень складно, непротиворечиво, для этого требовался в высшей степени творческий подход. Можно сказать, неординарный склад мышления. Для России ничего подобного ни до, ни после не существовало. В 1694 году умирает мать Петра I, властная, волевая, совсем не старая женщина, даже по тем временам, всего лишь 42 года, Наталья Кирилловна. Фактически с этого момента Петр, которому 22 года, наконец-то становится полновластным хозяином в Московском государстве. Некоторые историки говорят, что Петр фактически в три этапа становился государем московским. Сначала чисто формально, в возрасте 10 лет, в 1682 году, когда его короновали на царство. Сначала как маленького царя Петрушу, как младшего царя вместе с Иваном. Затем второй раз он стал царем формально, в 17 лет, когда было пресечено регенство царевны Софьи. Тем не менее, никакого реального участия в управлении государством не принимал. Он все передоверил своим родственникам. Властная мама рулила правительством, распределяла бюджет. И вот клан Нарышкиных во главе с Натальей, собственно, осуществлял руководство государством. Петр с 17 до 22, еще 5 лет, был предоставлен сам себе. Немецкая слобода, потехи, преображенцы, самое начало строительства флота, ну и так далее, и так далее. Я напомню, что к этому моменту Петр уже один раз ездил в Архангельск. Страстно желал увидеть Большое море. Ведь флот Петра I поначалу – это Плещеево озеро. Там можно ходить под парусами на небольших кораблях. Там можно управлять ботиком или даже ботиками. Там можно попрактиковаться. Но все-таки что такое Плещеево озеро? Это небольшая вода, это не море. А Петр буквально заболел морем. В тот момент единственный полноценный порт, через который осуществляется внешняя торговля в России – это Архангельск. Со всеми вытекающими из этого понятными минусами. Представляете себе вот это вот транспортное плечо, как идут торговые суда из Архангельска в Европу. Через Белое море, вокруг Норвегии, затем Британия. Ну и дальше либо в Голландию, либо в Германию, либо еще дальше вокруг Европы.
эта торговля невероятно неэффективная по транспортным издержкам. Ну и Архангельский порт просто небольшой локальный порт. Он принимает в год, ну может быть там 40-50 торговых судов. Совсем немного. Не Амстердам, не Лондон. Петр едет в Архангельск, пытается построить там, либо заказать в Голландии несколько судов военных. Как я вам в прошлый раз рассказал, попадает там в морскую переделку, чуть не утонул. На обратном пути Петр серьезно заболел. Болел долго, несколько месяцев. Болезнь была настолько тяжелой, что уже всерьез начали беспокоиться о том, что если Петр умрет, что будет дальше с государством, тогда на троне останется один Иван, слабый государь и вообще делами не занимается, значит, опять вернутся Милославские. Все пойдет по-старому. Чем заболел Петр, мы не знаем. Описания этой болезни очень запутанные. Есть версия историков, что Петр заболел хлещевым энцефалитом ни много ни мало. Долгое время находился на грани жизни и смерти. И именно после этой тяжелой архангельской болезни у Петра и появится вот этот вот страшный тик, который будет преследовать его всю жизнь, то ослабевая, то обостряясь. Тик, переходящий в судороги, во временную потерю сознания и в такую своеобразную форму эпилепсии. Я говорю своеобразную форму, потому что не все признаки эпилепсии у Петра присутствовали. Так либо иначе остался жив, все-таки могучий организм, невероятный иммунитет, без всяких антибиотиков, болезнь побороли. Кстати сказать, все те суда, которые были построены, либо приобретены в Архангельске, по-моему, 5 или 6 военных кораблей, это не прародители современного Северного флота России. Они все были со временем переоборудованы в торговые суда, потому что никакого смысла содержать военный флот в Белом море не было. Но, тем не менее, создав в Архангельске некую версию флота, Петр возвращается в Москву, и здесь он хочет увидеть полноценную армию. Первое, что организует Петр, это так называемые кожуховские маневры. Это большие маневры. Естественный вывод, который получает Петр после этой грандиозной, совсем не потешной баталии, заключается в том, что наконец-то у России есть не только флот, несколько корабликов на севере, но у России есть теперь и армия. И этой армией можно всерьез повоевать. С кем воевать? Понятно, с кем? С Турцией. Тем более, что с Турцией у нас война формально не прекращалась. Я напомню, что еще при отце Петра, при Алексее Михайловиче, вокруг спорных территорий на месте современной Украины долгое время с переменным успехом шла русско-турецкая война. Потом Россия обрела союзников в лице Австрии, Венеции и Польши. Образовалась так называемая Священная Лига. И чтобы выполнить свои военные обязательства, фаворит Софьи, ну, фаворит или не фаворит, фактически руководитель правительства Голицын совершит аж 2 крымских похода против турок. Оба не очень удачных. Эти походы будут стоить больших денег казне. Не достигнут никаких целей совершенно. Ну, если мы будем их рассматривать как просто демонстрацию союзнических обязательств перед Европой, может быть, хоть какой-то смысл в этом был. Ну, в любом случае, Василий Голицын не был великим полководцем. Крым он, по сути, даже не зашел. Ну, вот с той поры отношения между Россией и Турцией – это состояние войны. Просто боевые действия не ведутся, а война есть. Какие на этот момент вообще в Европе расклады? Что из себя представляет европейский политик на момент 90-х годов 17 века? Европа уже выбралась из Средневековья. Middle Ages, средние века, ушли в прошлое. Германия и Италия в современном понимании не существуют. Вместо них конгломерат больших и малых княжеств, маркграфств, свободных и полусвободных территорий, городов, ну и так далее. Германия вместе с частью Польши и современной Чехии формально образует Священную Римскую империю германской нации. У выбранного императора вроде бы высокий статус, но в реальности ему никто не подчиняется. Подчиняются ему только если захотят. На востоке Европы две большие, но тоже внутренне довольно рыхлые державы. Это Австрия. Почему я говорю на востоке Европы? Австрия по-немецки, извините, мой немецкий, его нет, звучит как Ост-Райх или Ост-Рейх. То есть Восточный Рейх, восточная держава. Она контролирует большие территории, отчасти Венгрии, отчасти славянских государств, отчасти Балкан. Ну и плюс еще Речь Посполитая, огромная, густонаселенная, но политически тоже очень рыхлое государство, включающее в себя часть современной Польши, часть современной Украины, Белоруссии, Литвы. В общем, это очень
большое и очень развитое государство на тот момент. Ведущие державы того времени – Британия и Франция, но их границы тоже сильно отличаются от современных. Начну с Британии. Во-первых, Шотландия – это еще независимое государство. При этом Франция всячески мутит в Шотландии воду, шотландские стрелки служат французским королям, шотландские дворяне разбегаются по всем странам Европы, кстати, и в Россию едут тоже. Тот же Патрик Гордон, любимец Петра, он шотландец. Мария Гамильтон, в будущем одна из возлюбленных Петра Великого, тоже происходит из шотландского рода. На севере Европы Шведская империя. Швеция владеет частью Норвегии, всей Финляндии, частью современной России, Карелии, Ленинградская область, княжествами на севере Германии, частью Прибалтики и вообще старается прибрать к рукам как можно большую часть Речи Посполитой, то есть современную Польшу и Украину. Конечно, Швеция по населению, по экономике не ровня Франции, но, тем не менее, это мощная держава. Кстати сказать, официально Шведская империя существовала с 1611, больше 100 лет, по 1721 год. И в Европе полагали тогда, что пришедший к власти в конце 17 века, совсем молодой еще, 15-летний Карл XII, король слабый, при нем Швеция станет легкой добычей. Карл окажется совсем не слабым королем, а полководцем, в общем-то, очень талантливым. Парадокс истории, свое геополитическое величие Шведская империя раз и навсегда потеряет именно при нем. Что из себя представляет Московское государство? Это страна без выхода к морю, фактически замкнутая внутри себя. Единственный порт Архангельск, далеко на севере, он замерзает. Плыть из Архангельска надо вокруг Скандинавии по еще более холодным морям. Не буду повторяться, но это торговый путь для экстремалов. Берега Черного моря заняты Турцией, ее союзником Крымским ханством, точнее говоря, ее вассалом. Но даже если отвоевать Черное море, о чем русские тогда даже не мечтали, из него не так-то просто выйти в Средиземное, потому что, опять же, Босфор и Дарданеллы. Турция мощное государство, турков реально в Европе очень боялись. К Балтике, даже к Финскому заливу у России выхода не было. Владения Швеции тянулись по всему южному побережью моря, занимая почти всю территорию современной Ленинградской области, всю Эстонию, почти всю Латвию и так далее, упираясь во владение Пруссии. Для чего выход к морю? Чтобы любая торговля, любой товарообмен между государствами имел хотя бы какой-то экономический смысл. Без этого приходится все товары перепродавать иностранным посредникам, теряя огромную часть прибыли, и это делает экономику неэффективной. Вся жизнь через море. Другого выхода на международный, на мировой рынок, кроме как через море, у России просто нет. Или она обречена вот находиться где-то там на экономических задворках Европы. Варианты к выходу к морю два. Первый – воевать против Швеции, то есть попытаться отбить у Швеции те земли у берегов Балтики, которые когда-то были русскими, однако были утеряны. Второй вариант – воевать против Турции. На тот момент внешнеполитические советники Петра I составили такую дорожную карту, как у нас в МИДе говорят. Легче и проще выйти к морю через юг, через турецкие владения. Для этого надо сначала отвоевать Азов. Азов-то большая крепость, на самом деле крепость оборонительная, которая препятствует выходу с Дона в Азовское море. Затем начать доминировать в Азовском море, отвоевать Керчь. Керчь блокирует и Керченский пролив, и выход далее в Черное море. Но уже выйдя в Черное море, можно размахнуться. Дальше уже прорываться в море Средиземное. Внешне выглядел момент подходящим, потому что Турция была занята. Она воевала активно с Австрией. У нее недавно сменился султан в очередной раз. И советники Петра I полагали, что это удачный момент для возобновление боевых действий с Турцией и, как минимум, обеспечение через две победы, через Азов и через Керчь, обеспечение прорыва в Черное море. Подойти решили с серьезной военной хитростью. Было объявлено, что русское войско заново пойдет воевать Крым. Все, что не достиг Василий Голицын, Петр эту победу все-таки вырвет, все-таки накажет Крымское ханство. Собралась целая армия под руководством, если мне память не изменяет, графа Шереметьева, была отправлена в сторону Крыма. Однако это была не настоящая армия. Она должна была изображать из себя основные воинские силы. Такая обманка. На бумаге все это выглядело очень хорошо. При этом основные силы русских предполагалось спуститься по воде, по Дону и неожиданно нападут на Азов.
На бумаге все выглядело идеально, как говорится. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Потому что выяснилось, что очень тяжело все с военной организацией. Поставщики подводят. Те струи многочисленные, которые построили для спуска по воде к Азову, некачественные, там разваливаются, тонут по пути, плохие. Начался падеж лошадей. Соответственно, нет кавалерии. Пушки, которые грузили на эти струги, струги стали с пушками тонуть, пришлось их тащить вручную вдоль берега Дона. Предполагался такой блицкриг, сразу, резко, за пару недель напасть на Азов. В итоге спускались от постоянного места дислокации, верховья к Дону, к Азову почти 2 месяца, при том, что армия была разделена на несколько частей. И первой дошла та часть, которая, кстати, командовал упомянутый шотландец Гордон, Патрик, это та, которая просто шла по суху. Вот она через 2 месяца до Азова дошла, еще ждали какое-то время, когда приплывут не затонувшие к этому моменту струги с оставшимся войском и самим Петром Первым. В общей сложности собралось 1030 человек. Петр Первый, который был при армии, формально армией не руководил. Он числился бомбардиром, то есть артиллеристом в одном из полков. В дальнейшем Петр будет не официальным руководителем в русской армии, а всегда будет формально на вторых ролях под псевдонимом. Такой у него был стиль. Руководителю армии было целых 3. Кстати сказать, довольно тяжело, они друг с другом договаривались. Там Гордон и еще 2 русских генералов. Азов – это оборонительная крепость, которая запирает выход из Дона в Азовское море. С 2 сторон Дона находились 2 башни таких больших, как прямо в классической средневековой фортификационной системе, прямо как в кино. Я думаю, те, кто любит исторические фильмы, видели. А между ними на вот этих вот колесах огромных наматывалась и спускалась толстенная цепь. Если эта цепь опускалась вниз на дно реки, корабль мог проходить. А если эта цепь поднималась, соответственно, путь к кораблю преграждался. Прорвать эту цепь деревянное судно не могло, перекусить ее нечем. Прострелить, взорвать тоже, соответственно, на воде невозможно. И вот тогда судна эти тормозились, и их можно было из пушек, из этих башен расстрелять. Крепость Азовская была каменная, но вокруг нее был еще вал, то есть 2-й уровень укрепления земляной, который препятствовал артиллерийскому обстрелу крепости с земли. Перед валом был довольно глубокий ров, частокол. Ну, в общем, такая хорошая, серьезная крепость, 7000 профессиональный турецкий гарнизон. Честно говоря, ни разу там не был сам. Мечтаю съездить посмотреть. Говорят, какие-то остатки азовских укреплений существуют и по сей день. И вот, когда Петр к этой крепости подошел, тут и сказалась вся дезорганизация русского войска, потому что одно дело потешные маневры, а другое дело штурм, ну, если не Измаила, более-менее приличной турецкой крепости. Сначала казаки с лету эти башни взяли. Дорогу освободили. Можно было выйти через Дон в Азовское море, но выходить-то было некому, ну не на стругах же этих весельных. Блокада со стороны моря не получилась. Стали обстреливать крепость, артиллеристы были плохие, плохо обучены, никакого ущерба принести они крепости не могли. Плюс сказывалась низкая дисциплина, слабая подготовка офицерского корпуса. Пару раз предприняли массовый штурм, но штурм какой. Солдаты кричали «Ура!», громко стреляли, но лезть на стены особо не хотели. Все это было сумбурно. Один раз только батальон преображенцев в крепость ворвался, не только на стены, прямо вовнутрь, но подмога-то не пришла, поэтому постояли, поотстреливались. Пришлось уходить из крепости обратно. Ничего со штурмом не получалось. Более того, произошел большой конфуз. Потому что в русском войске, как полагается, после обеда все спали. Не просто спали, но, видимо, как-то еще и проблемы были с боевым охранением. Поэтому турки совершили неожиданно послеобеденную массовую вылазку. Перебили довольно большое количество заспанных наших солдат. Плюс еще утащили с собой 10 пушек, что было совсем позорно уже. Большой-большой конфуз. В конце концов, простояв у стен Азова несколько месяцев, в октябре 1695 года, тайно, не зажигая огней, без барабанного боя войска отошли. Осада была тихо снята. В Москве, конечно, изобразили это как большую победу. Да и везде так принято. Петр Первый прошел по улицам Москвы победным маршем. Провели вслед за знаменами
колесницами одного единственного пленного турка. И после этого сразу начали готовиться к следующему походу. Вот именно в этот момент проявилось лучшее качество Петра I, на мой взгляд. Это его абсолютнейшее позитивное упрямство. Действительно, качество великого человека. Петр не упал духом, не расстроился. Но он как будто вдруг, как писал Сергей Соловьев, вырос от беды. Обнаружил изумительную деятельность и предпринял массу усилий, чтобы загладить неудачу и добиться успеха. Вот этот прилив энергии после неуспеха, не достигнув чего-то, Петр с невероятным упрямством повторял усилия для дальнейших действий, пожалуй, одна из самых характерных, ярких и сильных черт этого удивительного человека. Это будет повторяться потом не раз. И в войнах, и в проведении реформ, и вообще во всем. Всякую неудачу Петр будет воспринимать как личный вызов и реагировать соответственно. Действовать в том же направлении, но еще более энергично. Всегда вперед и только вперед. Я затронул вот личные качества Петра I, сделаю здесь небольшое отступление, потому что к этому моменту Петру 23-24 года, его характер в основном сформирован. Расскажу еще о нескольких чертах и о здоровье Петра. Вообще у Петра была плохая наследственность. Если мы посмотрим на его отца, на деда, они оба умерли в не старом возрасте. У них у обоих были, видимо, большое количество наследственных проблем. Дети, особенно мальчики, рождались очень болезненными. Вот дочери рождались здоровыми, а мальчики не очень. Петр, несмотря на всю свою физическую силу, болел часто, болел постоянно. Я уже рассказывал об его нервном тике, который сопровождал его всю жизнь. Есть несколько версий историков, откуда это все появилось. Наиболее известная версия – то, что мальчика напугали в 10 лет во время стрелецкого бунта. Версия не стопроцентная, поскольку нет никаких доказательств, что вот с 10 лет и до 20-25 этот нервный тик как-то в нем присутствовал. Все описания этих судорог Петра относятся к более позднему периоду, когда ему там 20+. Есть версия, что это у него наследственный синдром. По-моему, он называется синдромом Туретта, я могу ошибаться. Наследственное заболевание неврологического характера, одним из признаков которого является как раз судороги на лице. Но есть там еще и масса других качеств и проявлений, о которых я скажу чуть позже. Ну и третья версия, что, как я сказал, это клещевой энцефалит, которым, возможно, Петр переболел в возрасте 21 года, возвращаясь из Архангельска, частичными последствиями которого были как раз полуэпилептические припадки. Какие медицина современная видит проявление синдрома Туретта? Очень интересно. Помимо внешних припадков. Повышенная интенсивность умственной деятельности. То есть люди, болеющие подобным синдромом, как правило, обладают очень быстрым и эффективным умом. Петр действительно думал невероятно быстро, принимал решения, еще был человеком фантастической интенсивной мозговой деятельности. Расскажем потом о том, сколько он издавал указов, как много работал. Гиперактивность. Петру не сиделось на месте, он все время в движении. Если он ходит, то ходит с невероятной скоростью, за ним никто не успевает. Он все время в дороге, все время куда-то скачет. Если он едет в карете, в воске, он что-то диктует, пишет какие-то указы на коленке. Он все время работает. Это невероятное упорство, одна из важнейших черт Петра I. И, наконец, еще тоже некоторые врачи отмечают, что свойством подобного синдрома является резкая смена настроения, то есть быстрый переход от безудержного веселья к депрессии. Мы тоже у Петра будем это часто довольно наблюдать. Петр очень любил физический труд, и он все время очень много работал, чем удивлял государей, своих современников. Петр любил зрелища, он любил фейерверки, он любил парады, он любил морские парады. То есть все действия, в которых можно активно лично участвовать. В то же время наблюдательные вещи ему не нравились. Если говорить современным языком, то вряд ли бы Петр был киноманом, потому что ему нравилось делать кино, ему нравилось быть главным героем в фильме, но сидеть и смотреть чужую работу, чужое действие, чужую историю, его это мучило страшно. Много-много лет спустя, во время визита в Париж, Петра отвели в оперу, французская опера, красота. Петр просидел с трудом минут 30, потом вскочил и куда-то убежал. Не мог он сидеть долго на одном месте. И, кстати, никогда не интересовался ни театром, ни оперой. Какие только западные новшества Петр не пытался
приложить к русской почве и к русской реальности, но вот только не театр. Это действие ему совершенно не нравилось. Нравилось участвовать. Если бы его пригласили на сцену, может быть, тогда бы ему это понравилось. А смотреть это неинтересно. Есть много воспоминаний про то, как Петр, участвуя в застольях, в длинных посиделках за ужином, ну, буквально каждые 20-30 минут вскакивал из-за стола, либо ходил по комнате, либо даже выбегал на улицу, что-то делал, отдавал какие-то указания. Именно с этим, наверное, связана его любовь к ассамблеям, вот этим, к танцевальным вечерам, потому что на ассамблее не надо сидеть за столом. На ассамблее быстренько там перекусил, выпил, и тут же танцуешь, ходишь, разговариваешь, общаешься, не сидишь на месте. Его гиперактивность, его стремление все делать своими руками, даже когда его приводили потом впоследствии, популярная была вещь на Западе, анатомический театр, как правило, лежал какой-то труп, этот труп вскрывали в присутствии зрителей, и дальше врачи, патологоанатомы, как бы сейчас сказали, сотрудники морга, рассказывали, как устроено человеческое тело, что внутри, как это все работает. Было такое познавательное зрелище вполне в духе нового времени, хотя, думаю, не всем бы современным девушкам, не говоря уже о детях, это бы понравилось. Петр очень этим интересовался. Его интересовала медицина, анатомия. Но Петр не мог сидеть на месте и долго смотреть, как ему все это рассказывают. Он выбегал сам, говорил, так, покажите, дайте я сам разрежу, как это правильно вскрывается. Так вот, а это что здесь находится? То есть... Смотреть за чужой работой ему было не так интересно, как тут брать в руки инструмент. Это, кстати, неплохое качество, но не каждый так может. И тут же попытаться работу повторить вслед за мастером. Неотъемлемой частью этого состояния Петра были его невероятные, зачастую неадекватные поводом приступы бешенства. Петр мог с чего-то начинать заводиться, потом приходить в полное неистовство, фактически теряя контроль над собой. Все-таки это очень сильный двухметровый человек. Он, вот ему все ниже плеча. Мог наброситься с кулаками на своих самых близких людей, избивая их, мог выхватить шпагу, наносить ей удары плашмя. Есть даже пара описанных случаев, когда он фактически заколол в беспамятстве случайно попавшихся ему под руку людей. Есть невероятная история, как он в этом припадке бешенства сбил с ног и избивал ногами своего учителя Франца Лефорта, к которому он относился с бесконечным уважением, потом, придя в себя, вымаливал у него прощение. Но это тоже факт. Петр терял самообладание. И только самые близкие люди могли в этот момент броситься ему на руки, на плечи, попытаться его обуздать, успокоить, тоже рискуя попасться ему под горячую руку. Впоследствии уже, я об этом рассказывал в цикле лекции про Екатерину I как императрицу, впоследствии только его супруга будущая Екатерина обладала уникальным даром, как только у Петра начинался приступ, как только его лицо начинали искажать гримасы, она тут же подсаживалась к нему, обнимала его. Для Петра эти приступы были тоже физически очень мучительные. Он плохо себя чувствовал в этот момент. Как вот она его обнимала, он уже, повзрослев, понимал, что ему сейчас будет плохо. Она клала его голову на колени, начинала что-то ему ласково говорить, расчесывать его волосы. Петр не носил парик, он носил длинные волосы, у него такие каштановые вьющиеся волосы красивые у него были. Она расчесывала его волосы, гладила его по голове. Петр успокаивался, затихал и засыпал. И так он мог спать у нее на коленях и час, и два. Просыпался он, прекрасно себя чувствуя, как будто никакого приступа не было. Опять полный сил, будто он поспал там 8-9 часов. Вот таким удивительным даром успокоения обладала его будущая супруга. Как я сказал, Петр любил физический труд и за свою жизнь изучил очень много ремесел. Биографы, собственно, даже сбиваются со счета. То ли 14, то ли 20. Он был человеком полноценным многостаночником. На море он умел все. Он мог своими руками построить корабль. Он был отличным штурманом, хорошим капитаном. Он мог исполнить любую профессию на большом военном либо торговом корабле. Спектр его интересов невероятный. Он интересовался физикой, химией, астрономией, геологией, географией, палеонтологией, медициной,
анатомии, даже стоматологии. Об этом есть масса забавных историй, поговорим отдельно. Хорошо разбирался в инженерном деле, но что касается военного дела, то обладал массой профессий. От артиллериста до военного инженера. Его бытовые привычки, его бытовой аскетизм обожаем всеми поклонниками Петра. Наверное, более аскетичен, чем Петр, был только его извечный геополитический конкурент, шведский король Карл XII. Также мог где угодно спать, бесконечно находиться в дороге, носить самое простое платье, быть предельно доступным для любого солдата и офицера. Единственное, что Карл XII еще не интересовался совершенно женщинами, то есть для него не существовало этой части жизни. Ничего плохого не подумайте, мужчинами он тоже не интересовался. Ну, просто ему было не до этого, его интересовала война. Но Карл XII еще не пил и не курил, в отличие от Петра. Опять же, самая простая одежда, никаких кружев, никаких шелковых платков, никаких изысканных камзолов, никакой дорогой обуви. Петр I предпочитал обычные сапоги, куртки из грубой материи, штаны. В этом отношении, как Билл Гейтс, Стив Джобс, который носил все время какие-то черные водолазки, или Цукерберг, у которого есть капсульный гардероб, как известно, из 10 одинаковых маек, 10 одинаковых джинсов и 10 одинаковых свитеров, а может быть даже меньше, мы не знаем, всегда одет одинаково. Вот Петру было лень тратить свою энергию на всякие глупости и переодевания. При этом нельзя не отметить еще одну замечательную черту. Был человеком необычайной личной скромности в плане трат. Петр всю свою жизнь играл в получение зарплаты. Он табель о рангах прошел сам и дослужился, по-моему, до полковника. Фельдмаршалом Петр не был. Присваивая себе за очередные успехи воинское звание, Петр получал жалование согласно табели о рангах. Есть записи, что в качестве полковника он получал где-то рублей 200. Неплохие деньги по тем временам, но ровно столько, сколько получали другие русские полковники. Ни больше, ни меньше. И он вел учет, тщательно записывал, что из этих 200 рублей столько-то алтын отдать тому-то, на что в водке, тому-то на такие-то услуги и оплаты, починку кафтана 5 копеек тому-то. Интересная история. И в этом отношении Петр I проявлял, как говорят его недруги, поразительную мелочность и тратил свое время на какую-то полную ерундистику. А вот те, кто Петра любят, говорят, вот видите, целый царь. А жил на полковничью зарплату и тщательно эти деньги считал. Это, конечно, не так. Он гораздо больше тратил денег, чем полковничья зарплата. Но, тем не менее, цену вещам знал прекрасно. И обдурить его было очень тяжело. Говоря о том, как Петр контролировал собственные расходы, нельзя не сказать и о том, что он вообще был маньяк контроля, абсолютно. У меня у одного знакомого, крупного предпринимателя, в кабинете висело такое высказывание на стене, чтобы каждый это видел. По-английски это звучит «Power is nothing without control». Не помню, кто автор. «Власть – это ничто без контроля». Вот эта фраза могла бы стать абсолютным девизом по жизни Петра I, потому что он считал, что его власть без контроля – это действительно ничто, и контролировал все и вся. Каждый указ Петра – это детализированнейшая роспись, что делать, кому, как, когда. И здесь Петр погружался в невероятные нюансы, желая каждому объяснить, как должно исполняться то либо иное его указание, ну, естественно, контролировать это в мелочах. При этом, с одной стороны, представьте себе масштаб личности, грандиозная задача, которую будет решать Петр. Перевернуть самую большую державу на свете, поднять ее на дыбы, полностью перезапустить по-новому. А с другой стороны, мельчайший контроль, кому что, как делать. Как сеять, как жать, какие использовать инструменты сельскохозяйственные, как строить дома, как гнать самогон, как шить одежду. Ну, не говоря уже там, какие прически, какие носить усы, как стричься, какая борода. Вот это все в мелочах предписывалось царскими указами. Я сказал, что главная черта Петра позитивная – невероятное упрямство и упорство в достижении цели. А, наверное, главная черта его вообще – это, конечно, поразительная противоречивость. Сложно представить в нашей истории фигуру столь же противоречивую, как Петр. Мелочность, учет каждого алтына, каждой копейки и невероятный объем решаемых задач. С другой стороны,
гигантская, необъятная власть и абсолютное величие, он только перед Богом отвечает, он вообще никому не подотчетен. А при этом абсолютнейшая доступность. Доступность невероятная. Мог запросто общаться с человеком любого статуса, любого положения, любой профессии, любого материального достатка, если этот человек был ему чем-то интересен. Если это был хороший мастер, толковый матрос, сообразительный солдат, человек, который чем-то Петру может быть полезен, донести до него что-то новое. Более доступного монарха в нашей истории, пожалуй, никогда и не было. Он даже на любом формальном мероприятии не терпел никакого протокола. Вот он приходит на дружеский ужин, садится никогда не во главу стола, а где-то там посерединке среди гостей, по-понебратски со всеми. Опять же, в любую секунду может выбежать с кем-то, поговорить, что-то обсудить. Такой невероятный демократизм с одной стороны и невероятное величие с другой. После первого поражения под Азовом мы видим рождение великого государя, рождение действительно лидера. Петр отступает от Азова в октябре 1695 года. Сразу после этого фальш-парада о победе всю зиму происходит подготовка к следующему, к повторному штурму. Строится огромное количество новых лодок, мобилизуется новое войско, готовится новый офицерский корпус, собирается артиллерия, ведется интенсивная подготовка к реваншу. И уже через несколько месяцев, в марте следующего года, новые силы выступают из Москвы, переправляются через Оку и отправляются в Воронеж, где должны пересесть на вновь построенные корабли. Что было сделано за зиму? Было построено более 1000 новых стругов, плюс несколько больших галер, плюс 4 полноценных корабля «Брандера», которые должны были пугать турецкое войско в том случае, если турки решат по морю подойти к Азову, помочь деблокировать эту крепость. Основательность этого похода совершенно не похожа на первый поход. Если первое войско удалось собрать около 30 тысяч солдат, то к комплектованию второй армии Петр подходит по-новому. Объявляет, что каждый записавшийся в солдаты крестьянин получает личную свободу. Все. Очень быстро к Петру тянутся все новые и новые люди. Ему удается за зиму собрать уже вдвое больше 70-тысячную армию. На этот раз вводится единоначалие. Петр по-прежнему в тени. Новым главнокомандующим назначается боярин Шейн, который командовал теми самыми преображенцами в первый поход, которым удалось ворваться на территорию Азовской крепости. Он хорошо себя проявил и становится единым командующим объединенной армии. На этот раз, подойдя на кораблях, стругах и галерах к Азову, сразу же блокируется возможность помогать крепости со стороны Азовского моря. Из Керчи потом прибудет некий десант с припасами, с несколькими тысячами солдат. Однако этому десанту так и не удастся прорваться. Перед крепостью строится еще одна насыпь, второй вал. На этот вал устанавливаются пушки, которые начинают с высоты систематично обстреливать азовские укрепления. При этом постепенно засыпается внешний ров, постепенно захватывается внешний вал перед крепостью, стены разрушаются артиллерией, но становится очевидно, что крепость не удержать. В результате, не дожидаясь штурма, весь турецкий гарнизон капитулирует и запрашивает условия почетной сдачи. Я хочу рассказать об одном очень интересном эпизоде, который как нельзя лучше характеризует истинный характер Петра I. Эпизод, казалось бы, мелкий, но важный для того, чтобы понимать Петра как человека. Во время первой азовской кампании за год до этого среди перебежчиков, ну, были такие, естественно, которые перешли на турецкую сторону, был и один иностранец. Не знаю, кем он там служил, солдатом, мастеровым, совершенно никому не ценный человек, звали его Янсен, по-моему, Ян Янсен. Он был из Голландии. Факт этого побега из лагеря очень возмутил Петра I. Не только потому, что бежал его человек, не только потому, что это был иностранец, неплохо оплачиваемый, но и потому, что этот иностранец как бы дважды изменил вере. До этого он из карьерных, видимо, соображений перекрестился в Москве в православие, перейдя на русскую службу. А перебежав к туркам, он перекрестился из православия в магометанство. То есть совершил как бы двойную измену не только государя, но и измену веры. Более того, по слухам, именно этот перебежчик Ян Янсен и выдал страшную военную тайну, рассказав туркам о том, что русские имеют обыкновение спать после обеда, и, видимо, показав им в лагере какой-то
наиболее неохраняемый участок, через который турки совершили известную конфузную вылазку, перебив большое количество наших солдат и захватив артиллерию. Прошел год. Петр не забыл этого предателя и потребовал выдачи, как было тогда сказано, изменника или вора Ерошки. И вот за этого вора Ерошку шел страшный торг. Дело в том, что турки выдавать его не хотели, потому что он стал их единоверцем, а выдавать единоверца – это в исламе совсем нехорошо. Но Петр твердо стоял на своем и говорил, что не выпустит турок из крепости, если вор Ерошка не будет ему выдан. Ну, в конце концов, соображения собственной безопасности у турок победили, стремление покрыть вора Ерошку, новоиспеченного мусульманина. Они его выдали. Этот Ерошка уже после того, как войско Петра с подлинным триумфом прошло по Москве, вернувшись из похода, ехал на позорной карете, по-моему, даже в клетке, в челме, на потеху всей публики, и был предан страшной казни, его колесовали. О чем это говорит? О том, что Петр мог простить, и потом это много раз подтверждалось, кого угодно и за что угодно. Он прощал воровство, он прощал мздоимство, он прощал трусость на поле боя, он прощал ошибки совершенные. Если он считал, что этот человек ему полезен, и заслуги больше, чем нанесенный ущерб казне, государству. Вспомните историю с Менщиковым, сколько раз он будет колотить его палкой, но прощать. Петр готов был прощать, но он не прощал никогда одного. От Янсена, вора Ерошки, до Мазепы, мятежных стрельцов, до Софьи, он не прощал измены. Он совершенно был нетерпим к предательству. Это поразительное качество Петра I, которое мы будем наблюдать на протяжении всей его жизни. Запомните эту историю. Вскоре после взятия Азова Петр тут же утвердил план новых укреплений. Крепость была сильно повреждена артиллерией. Ее стали перестраивать. Плюс ко всему, поскольку Азов не имел удобной гавани, то в июле 1696 года неподалеку, ну, относительно неподалеку, на так называемом Таганьем мысу, было выбрано место и основан новый город. Город этот будет называться Таганрог. Город, который чуть не станет столицей России. Если бы Петр в конце концов остановился на южном векторе, не стал бы воевать со Швецией и биться за выход к Балтийскому морю, то Таганрог имел все шансы для того, чтобы стать новой русской столицей. Какие выводы сделал Петр после взятия Азова? Один из главных – это насколько полезно иметь хороший флот, флот, который может помогать армии решать боевые задачи. Поэтому тут же в Воронеже началось строительство военного флота. Длится это будет очень долго. Будет принято специальное решение, проведенное через Боярскую думу. Выделено огромные бюджетные ассигнования. Введен новый налог на строительство флота. Будут создаваться специальные кумпанства в порядке обязаловки. Фактически строительство флота обернется для нашей страны огромными дополнительными финансовыми расходами. Строительство будет невероятно масштабное. В общей сложности за 15 лет построят более 200 судов на Воронежских верфях, среди которых будет несколько больших линейных кораблей. Вырубят вековой тысячелетний лес вокруг Воронежа. Но, к большому сожалению, вся эта затея с Воронежским флотом будет абсолютно бессмысленной, потому что была решена только первая задача – выход в Азовское море. Флот этот мог плавать только по этому небольшому морю. Керчь мы не взяли. Керченский пролив будет еще на долгие-долгие десятилетия для русских закрыт, поэтому даже выхода в Черное море наш флот не получит. Ну, вот там, плавая по Азову, либо по рекам, этот флот постепенно придет в негодность. Все эти колоссальные финансовые усилия, которые потратит московское государство на создание громадного Воронежского флота, обернуться ничем. Если искать плюсы в этой затее, можно найти, собственно, только два. Первый плюс – на этих верфях набивали руку, проявляли себя новые кадры, кадры судостроительные, кадры военно-инженерные. Как-то тренировались на этих кораблях офицерские кадры, военно-морские. Но, опять же, если судить по затратам и по результату, я, честно говоря, говорю сейчас лично за себя, считаю эту затею одной из самых неудачных затей Петра, поскольку приложи эти усилия, приложи эти деньги и эти средства к чему-то более полезному, наверное, можно было добиться большего. Весь мир так и не увидел этого Воронежского флота, потому что один единственный раз, по-моему, этот флот попытался
проплыть в Константинополь с дипломатической миссией, с целью показать туркам, что у нас есть вот такой вот большой флот. Турки его не пропустили, отсекли, разрешили пройти к Константинополю только одному посольскому кораблю. Корабль приплыл в Константинополь. Это был большой многопушечный корабль, по-моему, где-то уже в 1699 году. Турки так посмотрели на него, сказали, да, какое диво, какие большие корабли появились у русских. Мы и не знали. Ну, собственно, и все. Больше никаких военных задач, ни военных, ни торговых, к сожалению, этот флот не решил. Поэтому дело было бессмысленное, однако, в общем, русский мужик-то он силен задним умом. Если бы Петр знал, что это не будет иметь никакого смысла, может быть, он этого и не делал. А вот на тот момент затея строительства гигантского флота в Воронеже казалась ему очень удачной. Есть из этой истории еще один косвенный, как бы сказали сейчас, плюс. Затея строительства флота, затея большие внутренние реформы, Петр четко осознал, что ему не хватает специалистов. Ему нужны новые кадры. Собственно, фраза про то, что кадры решают все, ее Иосиф Виссарионович придумал. Она испокон веков была известна. Петр, собственно, мог бы тоже под этим подписаться. Поэтому сразу же после начала строительства флота Петр отправляет несколько десятков первых дворян учиться корабельному, морскому, инженерному делу в Европу. Вслед за этим вскоре он затевает и другую, невиданную доселе в Россию историю с отправкой в Европу так называемого Великого посольства. Ни до, ни после Петра ни один правитель не предпринимал ничего подобного. А что это было за посольство? Насколько оно было великое? Как долго это посольство путешествовало по Европе? Зачем это нужно было России? И к чему это привело? Обо всем этом я вам расскажу в следующий раз. В следующий раз Петр I, Европа, Великое посольство. До встречи, всего самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Вот где-то, я думаю, минут пять сейчас, на всякий случай, я еще раз кратко перескажу содержание прошлой нашей встречи. Ну, основная идея сводится к следующему. Что у нас с вами, у представителей подтипа позвоночные, типа хордовые, жизненные циклы, да, достаточно простые. Честно говоря, если говорить про представителей класса млекопитающих, к которым мы относимся, то тут вообще все очень просто. Мы размножаемся только половым путем, рождаемся маленькими, растем, размножаемся, стареем. В принципе, на этом вот и весь наш жизненный цикл. А мы обсудили, что у других представителей царства животных жизненные циклы бывают куда как более причудливыми. Поговорили, что бывает два основных типа размножения. Это половое размножение, когда новый организм развивается из специальных половых клеток, которые образуются в родительском организме. И бесполое, когда организм развивается из какой-то части тела родительского. Специальный, не специальный, неважно. Важно просто, что это не какие-то специальные клетки, а какая-то часть тела. Или это могут быть какие-то клетки, но тогда они не должны быть половыми, то есть не должны быть предназначены к слиянию. Ну да ладно. Вот эти возможные варианты типов размножения мы рассмотрели на самом примитивном типе царства животных, ну из широко представленных в видовом отношении. Это тип порифера губки. Мы обсудили, что для губок характерно как бесполое размножение просто частями тела, что если мы порвем губку, у нас получится две новые губки, если на две части, если на 10 частей, 10 новых губок. Также у них бывают специализированные структуры бесполого размножения, которые формируются внутри тела, так называемые геммулы. И также у губок бывает нормальное половое размножение, когда выбрасываются в воду половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды, они встречаются, получается оплодотворенная яйцеклетка зигота, и из нее развивается планктонное, то есть несомое течением личинка, которая называется паренхимула. То есть у губок, еще раз позволю повториться, у одной из самых примитивных групп животных мы видим да фактически все разнообразие типов размножения, ну и, соответственно, того, как может проходить их жизненный цикл. Дальше мы переходили к типу стрекающие, куда относятся медузы и полипы. И вот на примере класса сцифоидные, это класс внутри типа стрекающие, к которому относятся существа с большими яркими медузами красивыми. Собственно, познакомились с понятием сложного жизненного цикла, когда в жизненном цикле есть чередование бесполого и полового поколений. Мы обсудили на примере сцифоидных, что для них обычно характерно половое поколение в виде медуз, а затем в результате оплодотворения развивается личинка планула, которая превращается в бесполое поколение, которое выглядит как полип, называется сцифистома. Дальше это бесполое поколение размножается бесполым путем, отпочковывая новые полипы, а затем начинает отпочковывать новых медуз. И таким образом жизненный цикл замыкается. И вкратце обсудили, что нужно это для того, чтобы вот это бесполое поколение, которое размножается бесполым путем, оно нужно им для того, чтобы компенсировать то, что очень невелика вероятность, что половое размножение у медуз пройдет успешно. Все-таки вероятность того, что половые клетки в океане встретятся, не очень велика. Затем мы поговорили

или стадию медузы, и как раз очень хорошо иллюстрирует пример того, что организм, который способен выбирать, размножаться половым или бесполым путем, может в зависимости от условий это регулировать. И вот здесь мы говорили о том, что вот эти существа, краспидокусты, они половым путем размножаются в благоприятных условиях, а бесполым в неблагоприятных. Ну, потому что, понятно, бесполым проще размножаться путем. И самое главное, что появляются уже, копируются уже приспособленные к этим неблагоприятным условиям организмы. Но зато половое размножение значительно разнообразит генетическую структуру популяции. Поэтому это выгодно. Ну да ладно, не будем сейчас повторяться. Рассмотрели вот таких очень интересных существ. Затем поговорили с вами про плоских червей, существ, которые тоже могут в широких пределах регенерировать свое тело, то есть восстанавливать из фрагментов. Это если мы говорим про представителей класса ресничные черви, которые являются свободно живущими. Поговорили, что у них есть совершенно очаровательного вида так называемая мюллеровская личинка. Ну, понятное дело, у водных. У наземных никаких таких мюллеровских планктонных личинок нет. А дальше мы подробнее поговорили про два класса паразитических плоских червей, сосальщики и ленточные черви, и посмотрели, насколько причудливо у паразитов может быть вот это чередование поколений. Ну, например, мы говорили, напомню, про жизненный цикл печеночного сосальщика, где размножающаяся нормальным половым путем особь живет, например, в протоках печени коровы, потом яйца должны попасть естественным путем выйти из коровы, попасть в воду. Дальше выходит свободноплавающая личинка, внедряется в моллюска, и там начинается настоящая круговерть чередования поколений. После чего выходит подвижная личинка циркария, которая превращается, собственно говоря, в цисту, которую съедает корова, например, из которой появляется, формируется взрослый организм. И вот здесь очень важно, мы отметили, что мы имеем дело именно с чередованием поколений. Мы уточнили здесь термин личинка, опять же, позволю себе напомнить, что личинка – это стадия развития организма, соответственно, непосредственно из личинки должен появиться взрослый организм. Если мы видим, что происходит какое-то половое или бесполое размножение, то значит, что то, что получилось после этого, оно к предыдущему поколению, ну, конечно, отношение имеет, но личинки предыдущего поколения его личинками не являются. Поэтому вот то, что тут свободно плавающая личинка мироцидий, она личинка редии, ну, спорацисты, прошу прощения, первого поколения в моллюске, но не личинка циркарии и взрослого червя. Но про это, про все мы говорили подробнее. Это я сейчас просто кратко напоминаю. Если вдруг вы начали слушать с вот этой нашей встречи, и вам сейчас непонятно, что я так галопом по Европам бегу, вот в прошлый раз я про это значительно подробнее рассказывал. Сейчас я просто напоминаю. Обсудили мы такое очень интересное явление, когда на примере как раз чередования поколений у печеночного сосальщика, что у него есть стадии, которые размножаются вроде как половым путем внутри моллюска, но то есть они формируют яйцеклетки, но не происходит оплодотворение. Вот такое размножение называется партеногенез. Это особый тип полового размножения, при котором организм развивается из неоплодотворенной половой клетки. Говорили, что обычно он развивается из яйцеклетки, но есть одно исключение. Ну да ладно. Соответственно, вот на примере печеночного сосальщика мы увидели существо с феноменально сложным чередованием поколений и вообще очень сложным жизненным циклом. Ну и также мы обсудили, что в процессе эволюции такие сложно сочиненные жизненные циклы, видимо, появились для того, чтобы
обеспечить распространение на новые территории паразитов.

Ну и также в телах промежуточных хозяев, тех, в ком происходит бесполое или партеногенетическое размножение, использовать тела промежуточных хозяев как просто инкубаторы, в которых за счет фантастической плодовитости, истощая, понятное дело, тело промежуточного хозяина, компенсировать малую вероятность прохождения всех остальных этапов. Поговорили про таких удивительных существ, как ленточные черви, вспомнили, что у них есть сколикс на передней части тела, от которого постоянно отделяются членики проглотиды, и что вот эти членики, это вообще на самом деле, это не сегменты тела фактически, а фактически просто отдельные особи. То есть мы имеем здесь дело с таким примером фактически бесполого размножения, конвейерного, я бы сказал, такого типа, когда у нас длинный червеобразный организм фактически просто из отдельных супер упростившихся в процессе эволюции червячков. Ну, поговорили про жизненный цикл на примере бычьего цепня. Не будем сейчас углубляться, но идея в том, что это тоже жизненный цикл со сменой хозяев. И на этом остановились. Ну, как я и обещал, мы с вами чуть больше, чем за 5 минут уложились, краткое содержание. Теперь давайте двигаться дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип круглые черви. Нас сейчас интересует из всех их удивительных особенностей то, как они размножаются. Вот для плоских червей, для них характерно то, что называется гермафродитизм. Ну, это значит, что они, у подавляющего большинства представителей типа плоские черви, один и тот же организм содержит и мужскую, и женскую половую систему, и, в принципе, может размножаться половым путем самостоятельно. Для круглых червей это не характерно. Обычно они раздельно полые, обитают да практически где угодно. Самое интересное, что в отличие от плоских червей, у которых паразитические и непаразитические группы очень сильно отличаются по строению, даже внешне, у круглых червей все круглые черви более-менее, как мы с вами обсуждали, когда подробно говорили про круглых червей, похоже на такую заостренную с обоих концов палочку, веретеновидная форма тела, то, что называется. Но давайте все-таки с их размножением. Про строение, ну, позволю себе напомнить, что это существа со скважинным кишечником и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас с вами познакомимся с жизненными циклами круглых червей на примере, опять же, паразитов, потому что, ну, у них жизненные циклы устроены значительно сложнее, чем у свободно живущих. У свободно живущих круглых червей, честно говоря, ну, ничего уж совсем особенного в жизненных циклах нет. А вот у паразитов все очень интересно. Ну, для начала давайте рассмотрим жизненный цикл острицы. Ну, называется она острица, потому что это что-то остренькое с двух концов, собственно говоря. Небольшого размера, там 2-3 миллиметра червячки, которые обитают в кишечнике человека. В отличие от многих других паразитов, они, напомню, не меняют хозяев. Вся их жизнь. Видим пример паразита с очень простым жизненным циклом. То есть, оказывается, можно быть паразитом и вот этих всех сложностей не устраивать. Что вполне себе можно жить в одном месте одного хозяина, то есть даже внутри тела они особенно, ну, они в течение жизни по кишечнику перемещаются, но и все. Соответственно, самки откладывают яйца. Эти яйца с немытыми руками обычно попадают на какую-нибудь еду, и, в общем, цикл замыкается. Так что все достаточно просто. Но так не у всех круглых червей. Есть
такой довольно чудовищный круглый червь, как человеческая аскарида. А здесь мы опять сталкиваемся с тем, что никакой смены хозяев промежуточного и окончательного, как было, например, у сосальчиков или у ленточных червей, мы тут не видим. Весь их цикл, ну, кроме яиц, стадия яйца проходит внутри человеческого тела. Не, ну, правда, будем честны, на последних этапах перед тем, как попасть в организм человека и успешно там начать размножаться, обычно в яйце уже начинает формироваться личинка, но в любом случае свободно живущих стадий у них нет. Итак, яйцо с личинкой попадает обычно в рот человека, опять же, с теми же самыми немытыми руками, или немытыми овощами, или чем-нибудь таким. А в кишечнике из яиц выходят личинки. Личинки очень маленькие, закрепляться им в кишечнике нечем, их просто снесет током пищи, они протыкают кишечник, стенки кишечника, попадают в кровеносные сосуды, а дальше совершают полную обзорную в течение некоторого времени экскурсию по человеческому телу. Бывают в это время, за это время в таких органах, как печень, сердце, а затем, когда приходит время, оказавшись в сосудах, оплетающих легкие, они их протыкают, оказываются в легких, человек откашливает их, они оказываются во рту, затем он проглатывает их, они опять попадают в пищеварительную систему, в кишечник, и, будучи более крупными, там уже вполне себе нормально существуют. То есть есть интересные примеры паразитов с жизненными циклами, которые предполагают без смены хозяина, тем не менее, смену места обитания в одном и том же хозяине. Что хочу сразу сказать. Есть на самом деле круглые черви, у которых бывает смена хозяев. Трихинелла какая-нибудь. Но там ничего для нас нового. Жизненные циклы со сменой хозяев мы и так уже вполне себе видели. Еще один тип, про который очень интересно поговорить, это тип нематоморфа, волосатики. Это родственники круглых червей. В целом их тело устроено очень похоже, но вот жизненный цикл у них один из, честно говоря, с моей точки зрения, самых экстравагантных вообще жизненных циклов, с которыми только можно столкнуться. Что там происходит? Взрослый червь, они достаточно крупные, там до 10 и даже больше сантиметров бывают. Они раздельно полые, что важно, кстати. Поймем потом, почему. Живут в самых разных водоемах. Можно в луже встретить, в пруду. Ну, лужа все-таки должна быть достаточно большая, хотя некоторое время не пересыхать. В реке, в ручье, в роднике. Они размножаются там половым путем. Откладывают яйца. Из яиц выходят подвижные личинки. Вот она сверху. Ну, личинка это похоже на такой бур какой-то. Ну, честно говоря, им она фактически и является. Она протыкает покровы тела обычно какой-нибудь водной личинки насекомого и живет в нем. Живет, не причиняя особого вреда, потому что она в этом не заинтересована. Она, конечно, подъедает ее изнутри, но не сильно. Затем водная личинка насекомого, ну, если мы говорим про насекомое с неполным превращением, поденку, например, линяет последний раз, если поденка, то предпоследний. У них же есть стадия супы-мак. Ну да ладно. В общем, так или иначе, личинка водного насекомого, водная личинка насекомого линяет, у нее появляются крылья, она вылетает на сушу, в ней при этом сидит личинка волосатика. Взрослое насекомое, личинка которого жила в воде, часто поедается,
поедается, ну, каким-нибудь другим хищным насекомым, жуком, например, или бывает, что поедается пауком каким-нибудь крупным. А вместе с телом вот этого насекомого в тело хищного насекомого или паука попадает личинка волосатика. И вот в этом организме она начинает активно расти и выедать изнутри тело своего хозяина. Но если мы говорим про какого-нибудь жука, жужелицу, например, я думаю, многие себе представляют, как жужелицы выглядят, то под конец, ну, представьте себе размер там средней жужелицы, ну, условно говоря, сантиметр, полтора сантиметра, ну, чуть больше. И внутри этого создания, ну, ладно, 2 сантиметра почти. Разные бывают хищные жуки. Но важно, что внутри этого создания свернут почти 10-сантиметровый взрослый волосатик. Под конец оказывается. Понятно, что от органов хищного жука там ничего не остается практически. Ну, остается только, чтобы поддерживать жизнедеятельность, потому что есть одна загвоздка. Такое насекомое или паук, они же обычно наземные. А волосатику надо попасть в воду. Он по суше ползать практически не умеет. И вот дальше мы наблюдаем удивительное, как во время жизненного цикла паразит регулирует поведение своего хозяина, чтобы он доставил его туда, куда надо. А волосатик выделяет вещества, которые вызывают у этого жука нестерпимую жажду. Он идет и топится. Прям топится. И у него сзади вылезает взрослый волосатик. Отсюда, кстати, становится понятно, что вероятность встречи двух волосатиков в каком-нибудь там пруду не такая уж высокая. Понятно, что все это тоже события с не очень большой вероятностью. Тем не менее, они раздельно полые. То есть, надо, чтобы как минимум 2 волосатика разного пола оказались в одном пруду. Но, исходя из того, что они до сих пор не вымерли, наоборот, конечно, число видов в этом типе совсем небольшое, но зато они распространены практически по всему миру. Поэтому вполне себе такой жизненный цикл при всей его причудливости тоже работает. А следующий тип, про который мы поговорим, это тип аннелида, кольчатые черви. В двух словах напомню, что в отличие от всех остальных типов, которые мы рассматривали до этого, это существа с настоящей сегментацией тела. Называется это метамерное или сериальное строение, когда тело состоит из повторяющихся сегментов. Достаточно сложные там системы органов, но про это, про все я подробнее значительно рассказывал, когда у нас был разговор конкретно про этот тип. Поэтому не будем на этом сейчас заострять внимание. Если мы будем говорить про классы кольчатых червей, то ну, у представителей класса олигохета мало щетинковые. Никаких прям таких удивительных особенностей размножения мы не увидим. Все-таки наша с вами сегодняшняя задача поговорить о каких-то различных типов жизни, различных вариантах жизненных циклов, а не о том, чтобы рассмотреть у всех существ, как они размножаются. Поэтому здесь, в общем, ничего прям такого совсем уж особенного. А представители пиявок, да, то же самое. Откладывают они кладки яиц, обычно защищенные такой пленкой довольно плотной, да и все. А вот представители... Ну, единственное, что у пиявок... Да, я вот
не вставил сюда эту фотографию, потому что мне только что пришло в голову, что надо было бы об этом сказать. У пиявок встречается иногда очень интересное. Есть виды пиявок, которые носят на себе, на брюшной стороне тела, своих молодых особей, молоть. Причем иногда в больших количествах. Это, пожалуй, вот то, что стоит про пиявок сказать, про их особенности размножения и жизненных циклов. А если мы перейдем к классу полихета, многощетинковые черви, то тут увидим довольно много интересного. Если олигохеты малощетинковые встречаются как в морских водах, так и в пресных водах, так и на суше, пиявки встречаются в основном в пресных водах. Небольшое число видов, относительно небольшое, встречается в море, и тоже относительно небольшое встречается на суше, то полихеты многощетинковые – это почти полностью морская группа. Есть пресноводный живот, один в Москве-реке живет. Но если мы будем говорить про класс полихета совсем в современном его понимании, то пресноводных представителей там много, но ладно. Это мы тоже все уже говорили. А нас сейчас здесь интересуют особенности их жизненных циклов. Ну, среди многощетинковых червей есть существа очень разные. Ползающие, плавающие. Характерной особенностью является то, что на большинстве сегментов у них есть парные выросты, которые называются параподии, собственно, несущие длинные щетинки обычно, которые они используют просто, как и многие морские беспозвоночные, у них есть планктонные личинки. Причем разнообразие планктонных личинок у полихет, честно говоря, очень большое. Сама по себе группа очень большая, очень разнообразная. И личинки у них тоже разнообразные бывают, планктонные. Но что общее у них у всех, это то, что нормальные планктонные личинки, которые разносятся течением, и, соответственно, это позволяет им расселяться на огромные расстояния в океане. Но помимо этого, у полихет встречается такой удивительный способ бесполого размножения, как паротомия. Вообще паротомия и похожие на него способы встречаются не только у полихет, но у полихет, наверное, это ярче всего представлено. Что мы здесь видим на этой фотографии? Мы здесь видим, собственно, отцепляются, ну и начинают свою полноценную самостоятельную жизнь. Пожалуй, наверное, это самое удивительное, что можно сказать про размножение многощетинковых червей полихет. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюски. Напомню, что моллюски – это очень многочисленный тип. Нет, он, конечно, очень сильно уступает по числу видов членистоногим, но, тем не менее, все-таки моллюсков очень много, и внутри этого типа очень разные группы. Про их строение, опять же, подробно сейчас говорить не будем. Два слова вспомним, что, наверное, для них характерно, для большинства из них, характерно наличие внешней раковины, хотя в процессе эволюции чего только с ней не было. Ну и то, что предки их имели тело, разделенное на сегменты, и у наиболее примитивных групп мы следы этой сегментации видим. А более продвинутые, все-таки моллюски – это существа, которые к бесполому размножению не склонны. Почему? Ответ, на самом деле, достаточно простой. У моллюсков сложное строение, то есть есть хорошо развитые ткани, органы. Это губки себе могут позволить хоть все тело, в любом месте тела образовывать геммулы, структуры, предназначенные для бесполого размножения. А когда у тебя тело четко разделено на органы, так уже не получится. Конечно, не зря я упомянул, что кольчатые черви родственники моллюсков, и, казалось бы,
устроены тоже достаточно сложно. Но для них характерно сегментированное строение, метамерное строение. А такое строение, в принципе, располагает к тому, чтобы производить собственные копии вегетативным путем. Строение тела моллюсков к этому не располагает. Поэтому моллюски обычно размножаются нормальным половым путем. А исходно моллюски – это морская группа организмов. Собственно, и моллюски вообще, как тип, и представители класса брюхоногие моллюски. Что стоит отметить, что при выходе на сушу, понятное дело, они от планктонных личинок отказались. Да и, честно говоря, при переходе в пресные воды, вы, наверное, помните, что среди пресноводных брюхоногих моллюсков есть те организмы, которые в процессе эволюции, в своем эволюционном прошлом выходили на сушу, вторично водные, и потом вернулись в воду, но уже в пресную, и первично водные. Понятно, что у вторично водных никаких веллигеров нет, да и у вторично водных никаких веллигеров нет, да и у первично водных, тех брюхоногих, которые прямо из моря переселились в пресные воды, обычно мы такого не встретим. Почему? Давайте обсудим, но на примере другого класса. Класса двустворчатые. Ну, если говорить про, опять же, как и брюхоногие, двустворчатые, как класс, сформировались в океане. Для них, как и для брюхоногих моллюсков, характерен веллигер. Он у них немножко по-другому выглядит, но вполне себе очаровательно. Тоже такое, больше всего похоже, не знаю, на голову с ушами, которые ими машет вот так вот. Нормальная планктонная личинка, все здорово. Но вот какая сложность. При переходе в пресные воды абсолютное большинство двустворчатых моллюсков от планктонных личинок отказалось. Почему? Ответ достаточно простой. Ну вот, например, гуляя по берегу крупного озера или какой-нибудь реки, можно найти довольно много крупных обычно моллюсков семейства унионики. И расселяешься с помощью планктонных личинок, то у тебя могут возникнуть сложности. Ведь тебя все время будет сносить, твоих личинок все время будет сносить ниже, ниже, ниже по течению. И не твои непосредственные потомки, так твои потомки через несколько поколений будут снесены в море и погибнут там, что неудобно. Поэтому пресноводные двустворчатые моллюски в процессе эволюции сформировали такую личинку, как глохидий. Жутковато выглядящее на рисунке, на фотографии еще более жутковато выглядящее. Ну, формально это, конечно, планктонная личинка. Она цепляется за тело, проплывающее мимо рыбы, вот этим вот жгутом, подтягивается, вгрызается и дальше путешествует на теле рыбы, ну, у некоторых видов год, у некоторых два. Затем отваливается и становится потихоньку взрослым моллюском. Такой вот интересный пример паразитического организма в, казалось бы, той группе существ, которых вообще как паразитов-то и не заподозришь. Тем не менее. Ну, причем понятно, что глохидии не заинтересованы в том, чтобы причинять особый вред. Чтобы причинять особый вред своим хозяевам, рыбам. Потому что если рыба будет себя плохо чувствовать, ее съедят. И глохидий тоже. Справедливости ради надо отметить, что на самом деле среди пресноводных двустворчатых моллюсков есть те, кто сохранил личинку веллигер. Прошу прощения. Гуляя по берегу Москвы-реки, особенно ниже города Москвы, можно на песке встретить вот такие вот необычные ракушки. Это раковины существа Дрейсена полиморфа. Вот смотришь на этого моллюска и ассоциации с морем, с морскими моллюсками какими-то. Неспроста.
Дело в том, что дрейсены относительно недавно в эволюционном прошлом только перешли к обитанию в пресных водах, и у них сохранился еще велигер. А, соответственно, эти существа не могут расселяться нормально вверх по течению. Но тут мы имеем дело с очень интересным примером. Дело в том, что, несмотря на это, дрейсены сейчас великолепно расселяются не просто вверх по течению, а по всему миру. Как они это делают? Очень просто. Как и всякие уважающие себя двустворчатые моллюски, сами они существа малоподвижны. Но они, ну, как, например, и мидии, на которых они очень похожи, выделяют так называемые биссусовые нити. Специальные нити, которыми они могут прикрепляться к твердым объектам. Например, камням или к днищам кораблей. И вот дрейсены как раз великолепно и эффективно расселяются на днищах кораблей. Поэтому очень интересно, можно видеть, что в реках они вверх по течению расселяются только там, где есть активное судоходство. А где активного судоходства нет, они вверх по течению расселиться и не могут. У них же велигер. Ну да ладно. Вкратце совсем, наверное, я чуть подробнее про это рассказывал, когда говорил про двустворчатых моллюсков, что рыбы не остались в долгу. Есть такая замечательная рыба, горчак, Rhodeus siriciusНаверное, самая такая аквариумного вида наша рыбка, очень, особенно в брачном наряде, самцы очень красивые. А у самок в период размножения формируется яйцеклад. Ну, вот такая вот длинная трубка. А самка находит двустворчатого моллюска крупного и вводит ему в одной сифон эту трубку, откладывая икру в мантийную полость. Икринки фактически оказываются как в инкубаторе. Их никто не может съесть, и при этом их омывает чистой, насыщенной кислородом водой. А когда мальки вылупляются, они выплывают через выводной сифон из мантийной полости моллюска. Ну вот так вот двустворчатые моллюски и рыбы друг друга используют в своих жизненных циклах. И вот мы переходим к самому большому по числу видов типу животных, ну и позволю себе напомнить, не просто типу животных, а самой большой группе живых существ, поскольку у них есть хитиновый покров, великолепно их защищающий от повреждений, но он нерастяжимый, поэтому, чтобы расти, им надо линять. Напомню, что здесь изображено разделение на тагмы у ракообразных, хотя оно у них не всегда такое, паукообразных, ну, конкретно пауков. Напомню, пауки – это только один из отрядов паукообразных и насекомых. Ну, вот у насекомых как раз всегда такое разделение. Первые, про кого мы будем говорить, это ракообразные. Ракообразных на планете сейчас известно порядка 60-70 тысяч видов. Они очень разные по внешнему строению. Живут в морях и пресных водах. В пресных водах их тоже очень много видов. А есть даже наземные, ну, например, мокрицы. Но наземных ракообразных совсем немного. То есть в основном это водные организмы. Для них также характерна планктонная личинка, которая называется науплиус. Вот такая, как посмотреть, конечно, то ли потешная, то ли зловещая, с одним глазом, планктонная личинка, которая потом осядет и превратится во взрослые ракообразные. Здесь интересно вот что. Интересно, что даже у паразитических ракообразных, таких как саккулина, ну, я думаю, помните, это такой паразит крабов, который в процессе своей эволюции, в общем, совсем потерял совесть и перестал быть похож
вообще наркообразный, да и на членистоногое, а стал похож на просто такой мешок с огромным количеством корневидных выростов внутри краба. Так вот, даже такие далеко зашедшие по эволюционному пути паразитизма существа все равно имеют личинку, похожую на Науплиус. Ну, собственно, фактически Науплиус и есть. Как раз эта личинка и выдала в них представители не просто типа членистоногие, а класс ракообразный. То есть планктонная личинка – это со всех сторон удобно, если ты живешь в море. Именно их планктонные личинки находят нового краба и внедряются в его тело. Но если с жизненными циклами морских ракообразных все в основном достаточно просто, честно говоря. Море вообще это очень удобная среда обитания, она постоянная. То вот с пресноводными ракообразными все значительно необычнее. Есть такая достаточно примитивная группа ракообразных, жеброногие ракообразные, куда, например, относятся вот такие замечательные создания, как щитни. А, несмотря на то, что это крупные, ну, там, до 3-4, иногда даже 5 сантиметров в длину существа, это обитатели луж. Щитни обитают в лужах, причем в пересыхающих лужах. Почему они не могут себе позволить жить в более постоянных водоемах? Можно посмотреть, как выглядят их конечности. Понятно, что, в общем, даже несмотря на то, что челюсти у них достаточно мощные, рыбы быстро оставят их без конечностей. Но вопрос, это ведь водный организм. Крупные водные ракообразные, которые вообще не выносят высыхания. Как они попадают в новые лужи? Удивительно. Они откладывают яйца. Их яйца способны переносить промерзание, длительное высыхание и переноситься ветром. То есть, когда весной лужа заполняется водой, из яиц быстро выводятся щитни, они быстро растут, быстро размножаются, откладывают новые яйца, ну и дальше живут, сколько существует лужа. Потом погибают, лужа высыхает, а яйца переносятся в новые места обитания. То есть перед нами крупное водное существо, ракообразное, которое расселяется с помощью ветра. А, ну, таким образом получается, что на самом деле в году щитни живут обычно не очень-то долго. Что еще интересно, для того, чтобы из яйца щитня начал развиваться новый щитень, должно совпасть некоторое количество условий. Ну, во-первых, чаще всего яйца должны пройти через промораживание. Зачем? Чтобы начать развиваться после зимы. Ну, зачем так делать, тоже, я думаю, более-менее понятно. Ведь летом лужи, конечно, часто образуются после дождей, но и так же часто быстро могут высохнуть. Самые полноводные лужи весной. Поэтому щитням, в большинстве своем, выгодно, чтобы из яиц развитие начиналось именно весной. А для этого важно, чтобы яйца прошли через этап промерзания зиму. А также, чтобы химический состав воды был при этом, ну, не то, что совсем близок к дистиллированной, но, по крайней мере, в общем, чтобы похож на дождевую воду. Помимо щитней, да, ну и, соответственно, встретить щитней порой можно в совершенно удивительных местах. Ну, вот, например, северные окраины пустыни Гоби. Если там ходить в июне, в середине, то обычно первая же встречная лужа будет просто кишеть от щитней. Ну, помимо щитней, примерно такой же жизненный цикл характерен для конхострок,
так, ракушковых раков. А главное, конхострак не путать со стракодами. Другая группа, которая тоже по-русски называется ракушковые раки. Правда, конхострак сейчас переименовали, бог с ним. И вот такие вот удивительные существа жеброноги. Вообще с жеброногами, собственно, что щитни, что конхостраки, что жеброноги, они могут встречаться в одной и той же луже, прям, то есть такой суп из них быть шевелящийся. А что интересно, жеброноги, они тоже достаточно крупные, в районе там, сантиметра-двух, и, честно говоря, отдаленно похожи на рыб. И вот именно поэтому как раз с жеброногами связаны такие очень интересные легенды. В степных регионах, по крайней мере, вот нашей страны, на востоке, например, в Забайкалье, сталкиваются с рассказами о волшебных чашах каменных в степях, в которых, как дождь прольется, рыбки сами по весне заводятся. Но речь идет о так называемых чашах выветривания, когда большая глыба песчаника лежит, у нее сверху часто из-за ветровой, то, что называют ветровой эрозии, выветривания, формируется такое углубление. Если туда попадают яйца, например, жеброногов, то по весне действительно они там активно развиваются, и выглядит это чрезвычайно эффектно. А вообще, это существа, которые являются хорошей иллюстрацией того, что жизненный цикл – это вообще не обязательно что-то непрерывное. Что даже у очень сложных существ могут быть стадии, предназначенные для того, чтобы несколько лет спокойно проводить в совершенно неблагоприятных условиях. Раньше отдельно выделялись, сейчас на самом деле внутрь жеброногих помещают еще такую группу ракообразных ветвистоусы. Ну, туда, например, такие замечательные создания, как дафнии попадают. И вот тут нужно остановиться поподробнее. Вообще дафнии можно встретить практически в любом пруду, если посмотреть под микроскопом воду. Да даже иногда просто если присмотреться. Замечательные, очаровательные рачки, планктонные, то есть они парят в толще воды, двигаются такими резкими движениями, биением своих антенн, таких ветвистых. Они в течение теплого сезона, лета, размножаются партеногенетически. То есть это половое размножение, но без оплодотворения. Из таких яиц появляются просто новые самки. То есть самки, которые производят новых самок. А затем, ближе к осени, когда температура воды падает, помимо самок, из этих яиц начинают формироваться еще и самцы. Ну, опять же, интересная вещь. Получается, что у них пол-то определяется просто условиями. На самом деле, то, как определяется пол у животных, очень по-разному он может определяться. У дафнии он просто определяется фактически условиями. А появляются самцы, и происходит нормальное, полноценное половое размножение, то есть сливаются половые клетки. А почему это происходит именно перед осенью? Потому что из неоплодотворенных яйцеклеток дафнии развиваются яйца с очень тоненькой оболочкой, а из оплодотворенных яйцеклеток яйца с толстой оболочкой. И вот эти яйца с толстой оболочкой, они способны зимовать, способны переноситься ветром и вообще переносить самые неблагоприятные условия. То есть мы здесь сталкиваемся, опять же, с тем, что свой жизненный цикл организм регулирует таким образом, чтобы можно было подстраиваться под условия окружающей среды, изменяющиеся. Но только здесь, наоборот, к нормальному половому размножению организмы переходят при наступлении неблагоприятных условий, потому что в этом случае у них развиваются яйца с очень толстой оболочкой.
так тоже бывает. Поэтому бывают организмы, которые переходят к половому размножению только в благоприятных условиях, а бывают организмы, которые, наоборот, переходят к нормальному половому размножению в неблагоприятных условиях, ну, если в результате полового размножения нормального у них развиваются покоящиеся стадии, яйца, например, способные переносить неблагоприятные условия. Ну, интересно про дафний, наверное, еще сказать, что для них характерно такое явление, как цикломорфоз. Цикломорфоз – это фактически изменение формы тела дафнии в течение дафнии одного вида, то есть это все дафнии одного вида, вернее, ветвистоуции, потому что не только дафнии к ним относятся, конечно же, а в течение теплого сезона. Ну, можно заметить, что к середине лета отрастают такие выросты какие-то шиповидные, затем они сходят на нет. Почему? Видимо, это приспособление к тому, что в середине лета больше хищников, которые на них могут охотиться. Но так или иначе, это тоже интересный пример того, как организмы могут подстраиваться под окружающую среду просто особенностями своего жизненного цикла. Следующий класс, про который мы поговорим, паукообразные, здесь на самом деле особенно, наверное, особенно рассказать и нечего будет, ну, такого отличительного. Упомянем, пожалуй, что для многих паукообразных, ну вот, например, тут фрин изображен, тут телефон, характерна забота о потомстве. То есть, когда из яиц выводятся детеныши, они их на себе могут достаточно долго носить. Ничего страшного здесь не происходит. Просто родитель несет на себе детей. Они его не едят. Все в порядке. Если встретите где-нибудь в джунглях Вьетнама такого телефона, не надо очищать его от его детенышей. Все в порядке. У него все отлично. А еще один класс типа членистоногие, про размножение которого мы скажем чуть подробнее, это мерастомовые, которые сейчас представлены мечехвостыми. Что у них интересно, связанное с размножением? Интересно, что это водные морские существа, но размножаться они выползают в полосу прибоя на сушу. Зачем? Вообще, это очень интересный пример, когда морское существо выползает размножаться, казалось бы, неудобно на сушу. Но, возможно, объяснение здесь вот какое. Нельзя исключать, что их предки, правда, это, видимо, было очень давно, как раз жили в полосе прибоя где-то, в приливно-отливной зоне, литорале. И, соответственно, литораль – это участок суши, который дважды в сутки заливается водой и освобождается. А получается, что с некоторой вероятностью мы видим здесь пример того, что размножение – это та часть жизненного цикла существа, которое в процессе эволюции сложнее всего изменить. Ну, например, морские черепахи. Они откладывают яйца где? На пляже. Вот, возможно, с размножением мечехвостов что-то подобное, но, честно могу сказать, здесь до конца непонятно. Но так или иначе, вот такой пример причудливого, я бы сказал, поведения встречается. Ну и в завершении мы поговорим про представителей класса насекомые. Ну, напомню, что для насекомых характерны два основных варианта развития с неполным превращением и с полным превращением. И там подразумевается, что из яйца выходит личинка, многократно линяет, растет. Но при развитии с неполным превращением личинка более-менее похожа. И с каждой линьки становится все более похожа на взрослое насекомое. Во время последней линьки, ну или упаденок предпоследний, просто обзаводится крыльями.
При этом личинка, ну вот как, например, у представителей отряда Подёмки, может сильно отличаться от взрослого, казалось бы, но на самом деле вот на этой личинке Подёнки мы видим все части взрослого, хотя это Подёнки из разных семейств. Ну, я имею в виду фундаментально, что три пары развитых ног, голова, развитые глаза, хвостовые нити, вот все есть. Только крылья представлены вот этими темными крыловыми зачатками, ну и жабры отвалятся во время линьки на крылатую стадию. И если с насекомыми, которые живут на суше, полностью все просто, то с насекомыми, которые живут, личинки которых живут в воде и имеют неполное превращение, все бывает очень непросто. Ну, потому что понятно, что личинки надо как-то либо вылезти из воды. Ну, крылатому насекомому, если у него крылья никак специально не защищены, как у жуков или клопов, в воде, понятное дело, делать нечего. Соответственно, нужно либо выплыть на поверхность воды и как-то быстро там перелинять успеть, чтобы тебя не съели, либо выползти. Ну, вот Подёнки пошли по пути просто подплывания одновременного большого количества личинок к поверхности воды и линьки там. Да, вот моя фотография, я про эту историю я рассказывал, когда говорил про насекомых. Массовый вылет Подёнок на озере Хар-Нур. А, например, стрекозы, личинки которых тоже живут в воде, они, их личинки просто выползают на сушу и там перелинивают. И тоже личинки довольно сильно отличаются от взрослого. Вообще, в чем смысл эволюционный того, чтобы личинка вот так сильно отличалась от взрослого, он достаточно понятен. Это эволюция пошла в этом направлении для того, чтобы снизить конкуренцию, возможную между личинками и взрослыми. И все. То есть и личинка стрекозы, и взрослая стрекоза – это хищники, но они живут в разных средах и, соответственно, не конкурируют друг с другом. А развитие с полным превращением у насекомых значительно более причудливое. Оно подразумевает выход личинки из яйца, линьки периодические и рост, а затем окукливание. А куколка – это чаще всего неподвижные, хотя есть насекомые, которые умудряются иметь подвижные куколки. Стадия на этапе, и на этом этапе, на этапе куколки, ну, иногда можно встретить утверждение, что тело насекомого полностью растворяется, остается только нервная система. Это, скажем так, не совсем так. На самом деле тело перестраивается, некоторые части действительно растворяются, подвергаются лизису. Значительная часть частей просто, прошу прощения, тавтологию, просто подвергается перестройке. И, соответственно, из куколки выходит совсем не похожее на личинку существо. Идея та же самая, чтобы личинки и взрослые стадии у насекомых называются имаго, просто не конкурировали друг с другом. Вот и все. Ну, ярчайшим примером являются представители отряда жесткокрылые или жуки. Ну, вот, например, жук-плывунец семейства Дитисциды. Вот его личинка. Очень сильно отличается. Правда, надо заметить, что для того, чтобы окуклиться, этой личинке надо выползти на сушу и там закопаться в почву, где и произойдет окукливание. Вот это вот жук из семейства гидрофилида водолюбы, а вот его личинка как раз выползла на сушу на пути к окукливанию. Некоторые насекомые с полным превращением совсем экстравагантно решили вот этот вопрос окукливания. Ну, потому что, понятно, если твоя личинка живет в воде, а взрослая стадия на суше, и жук-то еще ладно, у него есть жесткие надкрылья, они прикрывают крылья. Ну, вот взрослый ручейник. Понятно, что ему крылья намочить никак нельзя, а личинки ручейников – это существа, которые строят вот такие вот домики из различных материалов под водой. Они окукливаются,
но окукливаются прямо под водой. Более того, замуровывая себя изнутри в этих домиках. Как же они преодолевают вот этот путь со дна на поверхность, очень интересно. На последних этапах развития имага внутри куколки там выделяется газ, и помимо этого там есть такие водоотталкивающие вещества внутри куколки. И когда взрослый ручейник начинает активно шевелиться в куколке, и она чуть-чуть надрывается, он еще при этом разрушает домик, который скрывал его куколку, она из этого домика, как из пушки, выстреливает на поверхность. Ну, во-первых, там газ, а во-вторых, она фактически становится обмазана водоотталкивающими веществами, которые вытекают из надрывов. На поверхности раскрывается, да и, собственно говоря, все. На вот этом таком получившемся спасательном плотике стоит взрослый ручейник. Я упомянул, что бывают существа с подвижными куколками. Да, например, представители отряда двукрылые. Но на самом деле представители отряда двукрылые, наверное, дальше всех вообще насекомых зашли по пути того, насколько имаго, взрослая стадия, отличается от личинки. Ну вот, например, имаго комара-звонца семейства хиронамида, вот его личинка. Или вот личинка кровососущего комара семейства кулициды. А вот, это личинка мухи-крыски, сзади это у нее такая дыхательная трубка, чтобы личинка мухи-крыски могла заниматься своими делами где-нибудь в грязной луже, где невысока концентрация кислорода, и дышать атмосферным воздухом. А вот сама взрослая муха-крыска. Собственно, вот личинка, вот взрослая. Ну, это тоже яркий пример того, что выгодно сделать так, чтобы разные стадии твоего жизненного цикла вели совершенно разный образ жизни. Тогда они, по крайней мере, друг с другом конкурировать не будут. Хотя не все насекомые пошли по этому пути. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор о разнообразии жизненных циклов беспозвоночных животных. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы, правда, готов кратко, потому что совсем скоро сейчас следующая лекция у меня. Но я в любом случае, как всегда, готов буду ответить на любые вопросы, которые будут под видео заданы в комментариях. Да, есть какие-то вопросы? Аскариды у кошек и людей одни и те же или разные? Вообще разнообразие круглых червей паразитических велико. Поэтому есть те, которые могут быть общие, есть те, которые могут быть разные. Про паразитов мы отдельно обязательно поговорим. Волосатики, да, милашки просто вообще. Так. Как личинка волосатика может попасть в паука, если пауки используют внешнее пищеварение, а не глотают куски жертв? Хороший вопрос, никто не знает. Я не шучу. Ну, судя по всему, она покровы личинки волосатика достаточно устойчивы к пищеварительным ферментам, которые выделяют для наружного пищеварения пауки. И настолько мала, что вполне себе попадает в пищеварительную систему вместе с вот этой полупереваренной кашицеобразной пищей. Так, не затронут ли грибневиков? Ну, про размножение нет. Мы же тут фактически просто пробегались по основным вариантам организации жизненных циклов. Поэтому, ну, вроде пока тогда, наверное, все. Новых вопросов я не вижу. Тогда спасибо за внимание и до свидания, до новых встреч.

Всем доброе утро, с вами рубрика «Утренний отбор» в Дарвиновском музее. А сегодня я хотела бы рассказать вам о новости, которая недавно вышла в журнале Nature Ecology and Evolution, то есть это подразделение того самого Nature. Антропологи попадают туда не так часто, как хотелось бы, однако с какой-то периодичностью все-таки наши исследования там встречаются. Это исследование посвящено южноафриканским пещерам, датировки находок в которых составляют около 2 миллионов лет. Это интересный период в истории нашей планеты вообще и в нашей с вами эволюции в частности. Наверняка вы знаете, что не все древние обезьяны, даже прямоходящие, не все древние люди являются нашими предками. Что дерево эволюции потому и дерево, что очень многие веточки заканчиваются тупиками. Они каким-то образом обрываются по тем или иным причинам. Южная Африка 2 миллиона лет назад – это регион, в котором достаточно интенсивно менялся климат. А вообще по планете климат меняется как глобально, так и локально в тех или иных местах. И 2 миллиона лет назад, от 2 до 1,5 в Южной Африке были довольно-таки стремительные климатические изменения, которые, в принципе, отслеживают не антропологи, отслеживают их геологи, разные геоморфологи, палеонтологи, кстати, очень интенсивно отслеживают, потому что по тому, какой состав фауны был в том или ином месте, какие кости мы находим, можно предполагать и какие регионы обитания были здесь распространены в то или иное время. И это важный источник информации, иногда ключевой, потому что устанавливать климат древних каких-то мест на Земле тяжело. Ну, то есть это не очевидно достаточно, не такая нетривиальная задача, непростая. И фауна ученым в этом очень помогает. Так вот, в принципе, исследования в Южной Африке ведутся очень давно. Первый австралопитек в 1924 году был найден именно в Южной Африке. И в каменоломне отнесен профессора по имени Раймонд Дарт. Это был детеныш, который называют Бэйби Стаунга. На нем еще не было понятно, что это прямоходящие обезьяны, что это наш потенциальный предок. О нем тогда много спорили, вот почти 100 лет назад. Это не было такими понятными установленными фактами, какими они являются сейчас. К сожалению, данных еще было недостаточно. Но находки австралопитеков из этих мест тогда посыпались. Само слово австралопитек переводится австралис южный, питекус обезьяны. То есть вообще изначально ученые предполагали, что, возможно, это были обезьяны из Южной Африки. Потом оказалось, что нет, их много и в Восточной Африке, и, скорее всего, они вообще по всему континенту более-менее в разные периоды встречались. Хотя мы пока не по всему континенту их находим, честно говоря. Южная Африка цена тем, что уже в 1938 году была сделана находка в местечке Сварткранс, недалеко от Йоханнесбурга, собственно, столица современной Южноафриканской республики, в которой были найдены сотни останков австралопитеков, но они были очень специфические. К этому моменту уже было известно, сколько-то австралопитеков предков для нас группы, грацильных, маленьких, изящных и нежных. А в Сварткрансе были найдены массивные австралопитеки, которых выделили в отдельный род. И сейчас этих австралопитеков называют парантропы. Парантропус бойси и робустус. На самом деле видов иногда выделяют больше. Эти два кажутся мне достаточно уверенными, чтобы о них говорить в этом ролике. Но эта пещера, естественно, не единственная. Да, исследования черепов из Сварткранса заставили ученых предположить, что у этих животных, двуногих, строго прямоходящих, преимущественно саванных, скорее всего, был распространен половой диморфизм. Потому что черепа хорошо категоризируются на две группы, поменьше и с одними чертами строения лица и мозга, и покрупнее и с другими чертами строения лица или морды и мозга. И это позволило ученым предположить, что у этого вида, как у горилл, как у орангутанов или у павианов, есть вот половой диморфизм. Самцы и самки отличаются внешне так сильно, что мы по черепам их можем различать. Исследование, которое вышло в ноябре этого года,

подвергает сомнению эту концепцию, что у массивных австралопитеков, которых выделяют сейчас в отдельный род, был половой диморфизм. Дело в том, что была исследована пещера, система пещер, которая называется Дремолин. Там тоже, на самом деле, находки делаются с 90-х годов, но недавно были сделаны находки ценные, во-первых, тем, что они довольно-таки цельные, ну, не очень фрагментарные, и, во-вторых, тем, что они древние, им как раз около 2 миллионов лет. Сваркранс помоложе. Там в Сваркрансе много разных слоев, и у них разные датировки, от там 1,7 миллионов лет до иногда 1,1 миллиона лет выделяют. Но в целом те находки, которые касаются массивных австралопитеков, они ближе к 1,5–1,7 миллионам лет назад. А пещера Дремолин, там находки более древние, соответственно, ближе к 2 миллионам лет назад, хотя тоже эти датировки, они предварительные. Любая находка антропологическая, она, ей дается много датировок, то есть иногда ее датируют саму, часто датируют, если позволяют, какие-то минералы или почву, находящуюся рядом с ней, иногда датируют по фауне, то есть, ну, датировок нужно много, и они проверяют друг друга, потому что предметы технически могут менять слои, это не такая простая задача, она на самом деле нетривиальная. Но, тем не менее, порядок мы себе представляем, что Дремолин старше, чем Сваркранс, который мы нашли уже, ну, Сваркранс, с находками Сваркранса ученые работают давно, с Дремолином относительно недавно. И находки Дремолин показывают, что черепа самцов оттуда заметно отличаются по размеру. Они все равно крупнее, чем у самок. Легкий половой диморфизм у нас все-таки есть, но они гораздо мельче, чем те, кто жил там через 200-300 тысяч лет в Сваркрансе. Это не очень далеко разнесенные друг от друга популяции. Они как по времени, ну, в эволюционном масштабе, там, 300 тысяч лет – это не очень большая цифра, так и географически не очень далеко друг от друга удалены. При этом разница между популяциями, которые обитали в том и другом месте, она довольно-таки значительная. У них есть общие признаки, и ученые склонны считать, пока нет никаких разногласий среди антропологов насчет того, что это все один вид. Это все прямоходящие приматы, преимущественно саванные, строго растительноядные. То, какие у них зубы крупные, какие жевательные гребни на черепе, которым крепятся мощные жевательные мышцы, изношенность зубов, потертость на них. Все это говорит о том, что это строго растительноядные животные. И, судя по всему, в период быстрых климатических изменений, которые, в принципе, обычно стимулируют видообразование, на массивных австралопитеках это тоже сказалось. И сейчас вопрос не в том, был ли половой диморфизм, а насколько, ну, вопрос, насколько он был велик, во-первых, и насколько он в разных популяциях хорошо прослеживался. И также, когда он появился, потому что, может быть, довольно-таки долгое время, вот до 2 миллионов лет назад, вот там примерно 3,5 до 2, массивные австралопитеки вообще не имели такого же большого полового диморфизма. И он появился у них достаточно поздно, в ответ на экологические изменения. И вскоре после этого случилось довольно радикальное вымирание этой группы. И, собственно, в этот момент, там 1,7 миллионов лет назад, на Земле уже есть люди прямоходящие, вид Homo erectus, который в Южную Африку вроде как не заходил и жил севернее заметно, наоборот, расселялся по планете, там, до Манисии, Грузии и дальше в сторону Азии, вот. Но при этом уже есть как бы более прогрессивный вид, и ключевое отличие которого, то есть если у нас массивные австралопитеки – это огромные челюсти и маленькие мозги, то прямоходящий человек наоборот, относительно маленькие челюсти по меркам древних людей и относительно большие мозги. То есть у нас с вами такие две как бы эволюционные стратегии, которые… Не факт, что между собой пересекались, но одна оказалась выигрышной и привела к появлению со временем там, кроманьонцев современного человека, а другая – проигрышной, и зашла в тупик. Массивные австралопитеки по себе никаких потомков не оставили. То есть следы их жизнедеятельности мы находим, кости мы находим, вот, но, судя по всему, это такой путь специализации, который заканчивается рано или поздно вымиранием. В самых разных группах животных мы это видим, наших с вами предков это тоже касается. Исследование это ценно, в частности, тем, ну, как вы знаете, я не только обычно рассказываю о том, что какая-то вышла новость, но еще упоминаю, почему она ценная, почему я выбрала ее для того, чтобы рассказать ее в нашей рубрике. Ценно оно для антропологов методически тем, что не очень понятно часто, где выделять виды, где проходят границы между видами. Об этом вы знаете и из моего сериала про виды людей, надеюсь, что знаете. Кто не знает, посмотрите, пожалуйста, полезно. Даже на кафедре антропологии его смотрят, иногда студентам рекомендуют. Вот. Но с этим вообще трудно, в принципе, с тем, как выделять виды у древних животных. Иногда и у современных это бывает проблема, во-первых. Для древних это вообще очень сложно, для наших предков еще сложнее, потому что, может быть, ты видишь какую-то индивидуальную изменчивость или внутрипопуляционную, а может быть, уже видового уровня. И нужно накопить много достаточно данных, чтобы прийти к выводу, отдельно это вид или нет. И вот исследователи, которые выполнили этот проект, они как раз говорят о том, что исследование видового разнообразия там, массивных австралопитеков или подвидового, оно позволяет нам постепенно собрать такие методические данные, сколько надо анатомических особенностей, каких, какой должен быть, какая должна быть разница, что
чтобы мы могли говорить там о наличии новых видов. Ну и также интересны всегда темпы видообразования. То есть насколько быстро климат вынуждает людей, не только людей, животных тоже, но в случае антропологов нас интересуют люди, изменяться и давать начало новым каким-то видам. Вот, в случае с парантропами это пример такого достаточно стремительного изменения, вот, которое любопытно, конечно, само по себе. И интересно, были ли у него какие-то дублирующие варианты в нашей с вами эволюции, параллельные, скажем так, у того же прямоходящего человека, например. Это та новость, которую я хотела сегодня рассказать. У меня еще на самом деле есть две рекламных новости, еще я должна ответить на вопросы под прошлым роликом, постараться. Вообще очень много было вопросов про исследования про собак. К нескольким комментариям я его приложила. Пожалуйста, если у вас правда есть какие-то интересы, вы его найдете, во-первых. Во-вторых, принципиально это сводится... Тут был такой хороший комментарий. Моя коллега Яна Шкляльская в комментариях спросила, правда ли, что собак-волки, которые в брови домиком, имели больше шансов на одомашнивание. Да, исследование принципиально про это. Про то, что искусственный отбор собак на ранних этапах, он во многом сводился к тому, чтобы отобрать наиболее ювенильные формы. Любопытные, привязчивые, там, хорошо коммуницирующие, не такие озабоченные иерархии, как взрослые животные и так далее. То есть на этот отбор был. Но правда в том, что у людей внутри вида тоже такой отбор был, что мы одомашнивали собак примерно так же, как одомашнивали себя. Что на самом деле это процессы, во-первых, связаны, во-вторых, мы делаем более-менее одно и то же с этими животными. Еще один, много достаточно вопросов посвящены моему страху перед желной. Вот. Я так понимаю, что смеются над ним те, кто желну либо никогда не видел сам, либо не видел, что она делает с деревьями, когда пытается добыть себе насекомых из-под коры. Рекомендую ознакомиться и посмотреть. Может быть, мои эмоции станут немножко вам понятней. Хороший вопрос. Хотелось бы узнать, насколько повлиял гендерный отбор внутри вида человека на наш современный облик, регион, где он максимально заметен. Вообще до некоторой степени повлиял, но в земледельческих культурах преимущественно. То есть у нас больше различаются между собой представители тех культур, которые давно занимались земледелием, еще там не до конца из этого состояния вышли, скажем так. Вот то, что сейчас происходит, все эти процессы урбанизации, современная жизнь, она позволяет нам, если вдруг мы просуществуем еще там 10 тысяч лет, это очень оптимистичный прогноз, но допустим, наоборот, прийти к какому-то сглаживанию различий. То есть популяция, наверное, продолжит быть разнообразной достаточно, в этом наша сила, вот, потому что мы разные по своим габаритам, там, способностям разным и так далее. Вот. Но принципиально, если мы обратимся к обществам охотников-собирателей, более эгалитарным, более равноправным, чем расслоенные земледельческие какие-то культуры, то мы, в общем, там, такого как бы гендерного отбора, если это можно так сказать, вообще не будет. Гендеров будет достаточно много вот, разных, потому что сильно, в общем, это на самом деле тема для отдельного ролика, но принципиально, если кто-то думает, что это только сейчас появилось такое разнообразие, кто, кого называть он, кого называть она, кого они, нет, это с людьми очень давно существует в человеческих культурах, вот, и человеческое самоопределение уже довольно-таки давно представляет собой, не очень биологический, довольно сложный вопрос. Вот, самоопределение. Антропологу понятно, какого пола перед ним человек, но какого гендера нужно спрашивать у него самого. И это уже давно, на самом деле, с нами. Вот. Ну а что касается тех культур, где было земледелие, амбары, вожди, жрецы, армия, расслоение, там мы, конечно, видим, что власть сфокусирована в руках у физически более сильного и более краткоживущего пола, и это действительно сказывается на том, какие признаки будут отбираться. Долгое время сказывалось. Начиная с позднего Ренессанса, эпохи Просвещения, уже никаких мы с таких явных следов этого отбора видеть не будем, потому что другие соображения часто людьми действовали. Но на цель-то просто хотел отметить, что вопрос очень хороший, на цель заслуживает отдельного большого ролика, по большому счету. Да, много достаточно вопросов рассказать о кошках и об их одомашнивании. Кто считает, что кошки одомашненные, тот заблуждается, конечно, потому что они, одомашнены весьма условно, мало кто из них умеет соблюдать какие-либо правила общежития, никто из них совершенно не умеет нормальную коммуникацию, иерархию и так далее, это просто тщеславные, самовлюбленные животные, которые вас используют. Вот. И были шутки про то, что, может быть, это кошки, а домашние людей. Ребят, может быть, это кошки, а домашние людей. Я, как антрополог, некомпетентно высказываться, но, в общем, предполагаю, что скорее не нас, чем мы их. Да, есть вопросы, кстати, про вылезание зубов мудрости, дескать, насколько я хорошо эволюционировал. На частных примерах такие вопросы не задаются. Обычно смотрим средние по популяции. В среднем популяции человека на Земле, хотя она и разнородная, есть тенденция к тому, чтобы от третьих маляров избавиться. Вот. У частных вариантов они могут вылезать из нормальной сети челюсти. Ни о какой-то особенной примитивности не говорит, просто, в общем, характеристика одного человека не очень важна. Здесь важно, что происходит на планете в целом. Так, да, и вот, кстати, хороший вопрос про билеты на лекцию. Вот я сейчас сразу и тогда порекламирую.
что в этот четверг, 10 декабря, наш музей проводит лекцию совместно с Институтом археологии Российской академии наук. Лектором будет доктор исторических наук Мария Борисовна Медникова. Это очень крупный, очень крутой антрополог с очень интересной темой исследования. Она занимается трепанациями и разными другими хирургическими вмешательствами в тело человека. Что мы по костям об этом знаем? Вопросов об этом всегда ко мне миллион. Я в этом не спец. Я, конечно, кое-что знаю, но не так много, как она. Билеты стоят 150 рублей. Ссылку мы положим под ролик. Я очень вам советую. Лекция будет онлайн. Естественно, то, что в музей прийти нельзя. В музее сидят только сотрудники и работают по мере сил. Вот. Вот, лекция будет онлайн. Я ее буду модерировать. Я буду очень рада вас всех там видеть. Я знаю, что несколько подписчиков в прошлый раз пришли. Некоторых из них я знаю лично. И большое спасибо вам за поддержку. Вот. Ну, а на самом деле новых тоже буду рада видеть. Всегда приятно посмотреть своими глазами. В общем, с кем ты общаешься, когда отвечаешь на вопросы потом в ролике в утреннем отборе. Вторая вещь, которую я должна прорекламировать, вот первая это у нас вещь такая относительно свежая, лекции в музее бывают не очень часто, вот, хотелось бы видеть на них больше людей, чем сейчас есть, но тем не менее, мы стараемся держать высокий класс лекций, это пока приоритетная задача по сравнению с тем, чтобы набрать побольше людей, однако поддержка не помешает. Вторая вещь, которую нужно прорекламировать, это то, что многие мероприятия Дарвиновского музея мы записываем, конкретно эти лекции, к сожалению, записаны не будут, такова договоренность с нашим институтом археологии. Вот, на них нужно, ну, нужно прийти. Если хочешь иметь доступ к этой информации, то от этого специалиста, только в таком втором формате. Но многие мероприятия, которые мы проводим, мы записываем и выкладываем их на канале, который называется Дарвиновский клуб. Он пока совсем маленький, там вообще пока подписчиков особо нет. Вот, но если вас интересует жизнь музея, не только вот такие новостные ролики по каким-то узким темам, а в принципе жизнь музея, что мы проводим, чем занимаемся, вот, вы можете подписаться и тоже с этими роликами ознакомиться, если будет такое желание. Большое спасибо, что послушали новость и некоторые рекламные аспекты. Надеюсь увидеть вас, кого-то из вас, в этот четверг на лекции. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Если я все еще не ответила, повторите лишний раз, он будет лишний, рано или поздно я отвечу. Многие вопросы дублируются в комментариях. Вот я, как сегодня отвечала, часто целые блоки вопросов, люди много раз спрашивают там, про домашние кошек или про свои зубы мудрости. Вот. Это удобно, когда вопросы повторяются, сразу чувствуешь, что охватило большой пласт. Вот. Но если у вас какие-то особенные вопросы, задавайте их тоже. Вот. Я некоторых подписчиков запоминаю со временем. Вот. И рано или поздно, когда музей откроют, у нас появятся какие-то активности для тех, кто участвует в жизни канала. Вот. Будем разыгрывать всякие там классные книжки с пометками, кружки с картинками, ну и вообще, в общем, придумаем много разных движух. Ну, не говоря уже о том, что в музее выставки никуда не прекратятся, мы будем показывать новые экспонаты, в общем, которые заслуживают часто внимания. Большое спасибо всем за внимание. Вас сегодня разбудил Казадой и Елена Сударикова. Оставайтесь с нами на канале, смотрите утренние отборы. Становитесь

Южноафриканские вопросы. Я до этого сказала Южная Африка или Южная Америка? Сейчас что-то потерялось. Надеюсь, что я сказала про Африку. То, что Африка. Вот это проблема утреннего отбора, конечно. Ладно. Доброе утро. С вами рубрика...

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! У нас уже был готов новый выпуск неземного подкаста о чудесах Вселенной, но, к сожалению, пришло не очень приятное известие, и я обязан его прокомментировать. Первая в истории России космическая эпопея к Луне, Луна-25, к сожалению, закончилась неудачей. Роскосмос сообщил, что аппарат вышел на нерасчетную орбиту и разбился о поверхность Луны. Как говорится, произошла жесткая посадка. Честно говоря, у меня и у многих, кто следит за историей космонавтики, было такое впечатление, что особенно рассчитывать на первый полет к Луне не стоит. Ну, я не говорю, что первый блин комом, бывает по-разному. Но новое поколение инженеров, новая техника, новое место для посадки на Луну – слишком много нового, и надо было ожидать всякого исхода. К сожалению, получился не лучший исход, но не будем горевать. Надеюсь, инженеров это многому научит, они сделают выводы и затем подкорректируют полет следующего аппарата. Я надеюсь, что все-таки Южный полюс Луны, Южная полярная область Луны станет доступной для нас. В экваториальную область Луны мы летали, надежно летали. В советское время аппараты садились туда, брали пробы грунта, возвращались на Землю. Но теперь предстоит изучать южную, а затем и северную область Луны, богатую замерзшей водой. Это намного более интересные места, но и более сложные для полета. Не будем горевать, а просто сделаем выводы и следующие аппараты отправим более подготовленными.
2: Всем мира во Вселенной! Правда ли, что найдены инопланетные корабли с телами пилотов внутри? Почему крупные звезды нам подмигивают? И как появились планеты-гиганты? Обо всем этом и другом, что нового мы узнали о нашей Вселенной, говорим сегодня с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
3: Добрый день, Алексей. Ну и тему ты объявил.
2: Тему удивительную.
3: Удивительно. Но... Где? Пилоты, где космические корабли?
2: Вот сейчас будем разбираться.
3: Предъявите.
2: Сейчас.
3: Нам.
2: Первое событие. Это действительно пилоты. Давайте начнем с текста. Бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Груш, дав в суде, заметьте, присягу, рассказал, что был одним из руководителей секретной госкомиссии по изучению неопознанных летающих объектов. И заявил, что американцы действительно находили обломки инопланетных кораблей и даже тела пилотов. А что вы об этом думаете? Это вообще возможно?
3: Ну, что об этом думать? Надо посмотреть оригинал его выступления. По-моему, его фамилия все-таки произносится как Граш, а не Груш. Но дело не в этом. Тут важно отношение к словам. Когда журналист хочет привлечь внимание к своей публикации, он такие слова, как «секретное», «рассекречено», «военные», там и так далее, слушание в Сенате, что, конечно, поднимает уровень этого заявления. Давайте разбираться. Все, что от военных, секретно, по определению. Военные ничего не рассекречивают, прежде всего, финансирование, статьи финансирования свои, и об этом мы тоже поговорим. А он действительно бывший, и это тоже очень важно, бывший руководитель небольшой группы, которая в рамках Министерства обороны расследовала, что НЛО, да, а что такое НЛО? Журналисты это представили как космические пришельцы, да, корабли космических пришельцев. Переводим с английского. Неопознанные воздушные феномены, то есть явления в воздухе. Когда любой человек смотрит наверх, он все понимает? Да нет, конечно, даже профессионалы, даже астрономы, метеорологи, геофизики не все понимают, что у них в небе видно. И часто это бывают настоящие интересные явления, о которых раньше не знали. Я давно уже перечислял в нашей передаче, что за последние десятилетия открыли несколько воздушных научных феноменов, то есть явлений, которые раньше были либо редко видены, либо недостаточно хорошо зафиксированы, либо просто непонятны. Вот такие спрайты, например, это молнии, точнее, разряды, которые из тучи не вниз в Землю, а в космос бьют, ну, в ионосферу, на самом деле, Земли. И прочие вещи, которые из космоса только удалось увидеть, редкость Земли. То есть речь идет о неопознанных для каких-то определенных групп людей феноменов, когда вот у нас над головой. Почему военные этим занимаются? Почему американские, да не только американские, и наши советские военные этим занимались, я еще об этом скажу, и в других крупных странах. Военные должны бдить. Все, что непонятно, должно быть им стать понятным. Началась история после Второй мировой войны, когда, ну, Германию разбили, фашизм уничтожили, но технику-то фашистскую увидели и поняли, что очень много было задумано того, что, ну, ни в СССР, ни в Штатах
2: вплоть не было... Вплоть до летающих тарелок.
3: Даже летающие тарелки. Ты имеешь в виду самолеты круглой формы, которые плохо летали, вообще издалека были похожи на летающие тарелки. И тогда, по-моему, в 47-м или 48-м году в Штатах в Министерстве обороны создали небольшую группу из ученых и военных специалистов, которым поручили: разберитесь, ребят, что там непонятного летает, а может, это потенциальный враг, а может, это что-то, ну, надо знать, что это. А одним из самых грамотных людей в этой конторе, ну, в этой группе, был Дональд Мензел, очень сильный астроном американский. Возьмите его книгу, переведенную на русский, «Дональд Мензел. О летающих тарелках», и вы узнаете, как работала эта группа, какие факты они собирали, какие впечатления публики или военных сообщения, и что на самом деле удалось расшифровать.
2: Уверен, что многие в последнее время с грустью смотрят на курс валют и мечтают о том, чтобы вернуться на год назад, закупить евро по 60 рублей и получить внушительную прибыль. Вернуться в прошлое или предсказать будущее мы не можем, но можем получать доход через грамотные инвестиции. Одним из инструментов, помогающих сохранить доход в нестабильное время, может стать краудлендинг, то есть коллективное финансирование проектов через инвестиционные платформы. Крупнейшая в России краудлендинговая платформа JetLand предлагает частным инвесторам кредитовать малый и средний бизнес и получать доход до 20% годовых. Как это работает? Небольшая компания, например, производитель натуральных продуктов, подает заявку на сайте. Платформа тщательно проверяет компанию, выставляет рейтинг и предлагает поучаствовать инвесторам. Ситуация выгодна для обеих сторон. Поскольку с банками не надо делиться прибылью, бизнес получает инвестиции по ставке ниже, а инвестор, если все пойдет хорошо, более высокий доход. Статистика показывает, инвестировать таким образом выгоднее, чем вкладываться в облигации, и не так рискованно, как покупать акции. Все официально. Платформа JetLand лицензирована Центральным банком и Сколково. На платформе очень низкий процент невыплаченных займов – 1,4% за все время работы. Впечатляющий показатель. Обезопасить свои инвестиции, вкладывая одновременно в сотни компаний, поможет функция автоинвестирования. Это режим автоматического распределения денежных средств инвестора в соответствии с рейтингом компаний, уровнем риска и сроками вложений. То есть уже готовая стратегия для инвесторов. Кстати, в среднем за последний год инвесторы JetLand зарабатывали до 20% к своему капиталу, а это 200 тысяч рублей годовых на каждый 1 миллион инвестиций. Вы можете оценить платформу JetLand самостоятельно. Регистрируйтесь по QR-коду или ссылке в описании к видео и получайте дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения сроком на месяц.
3: Кстати, у нас, когда мы говорим «американцы рассекретили», мы-то давно рассекретили. И у нас такая группа в рамках Министерства обороны работала тоже совместно с Академией наук. Академия наук СССР тогда и Министерство обороны создали группу, называлась она, по-моему, «Сетка», ну или не группа, а, как сказать, проект «Сетка». В нем были и военные, и академические люди, И вот один, точнее говоря, двое Платов и Рубцов написали потом хорошую книжку, очень хорошая книжка «НЛО и современная наука» с расшифровкой того, что им удалось расшифровать.
2: Возможно ли все-таки перемещение в огромных пространствах больших объектов,
3: с
2: большой скоростью, да, чтобы они преодолевали световые года и достигали нашей орбиты Земли?
3: Пока никто об этом не знает. Таких технологий у нас нет. Если они у кого-то есть, ну, позаимствуем. У нас пока таких технологий нет. Намеки есть, это вот туннели пространственно-временные, кротовые норы, но это намек на уровне уравнений. Как технологически это создать, никто не знает, поэтому не будем об этом говорить. Я хочу закончить разговор про груза Дэвида, Груша. Он вышел в отставку, и мы таких случаев знаем очень много. Отставные инженеры НАСА. Бог знает, что иногда наградят. Просто диву даешься. Вроде инженеры, а начинают отставные военные. Это понятно. И те, другие вышли на пенсию, получили регулярный доход, но хотят большего. А большее придет только, если они привлекут к себе внимание СМИ, журналистов, публики, их начнут приглашать с лекциями платными, их начнут как-то раскручивать. У них такие сведения... которые они вынесли из недр секретных ведомств, кстати.
2: Интересно, что вот ни один из космонавтов никогда в публичном поле не поднимал такую волну, что мы летали в космос и видели НЛО. И вот я общался с героями Советского Союза, общался с российскими космонавтами, которые, конечно, докладывали обо всем, что они видели, и понятном, и непонятном в определенную комиссию. Но ни разу я не слышал от них, даже в разговоре без микрофона, чтобы они видели что-то, что вот прям напоминает инопланетный корабль
3: или летающую тарелку. А я слышал от Георгия Гречка. Когда он летал на орбитальной станции, он своих коллег так разыгрывал. Кто-то сидит, смотрит в иллюминатор, а Гречка рядом чуть-чуть стукнет по обшивке, по внутренней обшивке станции, и тогда с внешней обшивки отлетают небольшие замерзшие кусочки газов, которые всегда там конденсированы, и, пролетая мимо иллюминатора, они создают впечатление НЛО. Ты же не знаешь, далеко или близко, это метр или там 100 километров от тебя. И он таким образом
2: разыграл. Ну, вот это космический юмор.
3: Это космический юмор, да, ничего более толкового. А если вспомнить, где это произошло, вот эти вот заявления Груша, слушание в американском Сенате. Там же почти на равных постоянно борются две партии, и это хорошо. Но это заставляет одних разоблачать других, других разоблачать первых, в том смысле перетягивать на себя общественное мнение. И когда речь идет о военных, одни, ну, демократы говорят, надо больше рассекречивать, надо всю информацию от военных отдавать публике, а консерваторы говорят, наоборот, надо кормить армию как следует, надо все секретить, держать, иначе враги узнают. И вот такие, ну, малосерьезные комиссии, как комиссии по исследованию вот НЛО, точнее говоря, неопознанных явлений в атмосфере, они как раз на грани вот этого вот спора. Надо ли их вообще содержать, надо ли на них тратить деньги, надо ли рассекречивать сразу их данные или наоборот, вдруг что-то действительно важное. И вот как раз на этой борьбе двух коалиций в американской Думе, этот самый, ну да, Дума, ну, она есть Дума в Сенате, да, американский офицер и поймал, так сказать, струю. Теперь все про него знают, теперь он публичная личность, и его звезда опять взошла как человека, который на расхват. Теперь его будут там в течение нескольких лет таскать по разным
2: фестивалям в штате Невада, да, в том числе.
3: О, точно-точно, где НЛОшники собираются. Ну, вот такая история, не более того.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Много вопросов у нас накопилось к Вселенной, но, оказывается, у Вселенной тоже есть к нам вопросы. Телескоп Джеймс Уэбб нашел космический объект. Он в форме вопросительного знака. Что это такое, о чем нас Вселенная спрашивает?
3: Ну вот, Алексей, это та же история, которая говорит о том, что журналисты видят то, что может привлечь общественное мнение, вовсе не интересные научные открытия.
2: Ну, это и хорошо, вот в том числе. Вот... Людям интересно,
3: да нет,
2: интересно, это а потом надо разбираться. Это Давайте разбираться.
3: Ну, разберемся сейчас. Но вот этот вот вопросительный знак, маленький такой, еле видимый на фотографии, он отвлекает внимание от объекта, который на самом деле на этой фотографии представляет гигантский интерес. Посмотрите на эту фотографию целиком. Не на маленький ее кусочек с вопросительным знаком, это наверняка какая-то галактика странной формы, или, скорее всего, сливающиеся две галактики, или планетарный туман. Мы пока не знаем, что это. Таких фантастических образов в космосе сколько хочешь. Есть планетарные туманности в виде бабочки, в виде скорпиона, в виде эскимоса, например, лицо эскимоса, есть такая туманность и так далее. Космос гораст на всякие формы, но рядом там находится великолепный объект, который был целью этой фотографии. Туманность Хербига Ара. Огромная, красивая, очень детально сфотографированная. Я восхищен просто этой фотографией, потому что это и была цель запуска телескопа Веб. У него инфракрасные глаза, он видит сквозь пыль. А раньше мы как раз сквозь пыль не видели. Хаббл не видит сквозь пыль, он в оптике в ультрафиолете смотрит. А именно там, в недрах пылевых облаков, рождаются звезды. А как они рождаются, мы не знаем. Иногда, когда уже звезда почти сформировалась, она окружена протопланетным диском, из этого диска вылетают газовые струи, джеты. И вот если они пробивают это облако, наружу вылетают, тогда мы говорим, говорим, там звезда родилась. Но как это происходит? Как она там это все производит? Эти джеты, кстати, тоже загадка, как она их формирует, мы не видели, потому что все это в недрах облака. Открытие это сделали еще в середине 20 века два астронома, мексиканский и американский, Хербиги Аро. HH, их фамилии с буквы H начинаются, поэтому их объекты, каталог Хербигара, HH, такой-то номер, такой-то номер. Вот в данном случае, по-моему, 46-47 Хербигара. Это туманность, от которой мы только видели раньше вылетевшие вот эти наружные части, а теперь Веб глянул туда и увидел ее всю. И, может быть, мы разберемся, каким образом новорожденная или супермолодая, скажем так, звезда формирует вот эти два реактивных выброса. А знак вопроса? Ну, пусть это наш знак вопроса Вселенной. Это мы спрашиваем, как это там происходит?
2: Как многого мы еще об этом не знаем, но умеем присваивать громкие заголовки. Вот еще один американский астроном обнаружили звезду, которую назвали звездой террористом, и это опять привлекает внимание, а она выжигает атмосферу одной из своих планет. Но, если честно, мне кажется, что такая звезда не одна.
3: Их много, но и сейчас идет речь о явлении, которое журналисты не уловили. А на самом деле довольно интересное явление. Это известная звезда, она недалеко от нас, микроскопа. А у нее, по-моему, три планеты уже, или две планеты точно, а третья под вопросом. Но одна из них близко к звезде. У нее один оборот, то есть ее один год, там чуть больше нашей недели. А звездочка маленькая, красный карлик. Но красные карлики очень вредные звезды. Они очень нестабильны. У них бурлит... У них все недра бурлят, конвекция происходит. И на поверхность выходят магнитные поля. Магнитные поля, их энергия превращается в электрический ток и вызывает мощный нагрев атмосферы. То, что мы называем вспышка на поверхности звезды. Ну, солнечные вспышки мы знаем, они довольно неприятны для нас. А на красных карликах, хоть они и мельче Солнца, вспышки бывают в сотни раз, а то иногда и в тысячу раз более мощными. А планетка совсем близко к звезде, просто в притирочку, ближе нашего Меркурия. И на нее эти вспышки, это просто удары, такие
2: Какая
3: удары.
2: Какая там вообще у этой планеты может быть атмосфера?
3: Ну, планета довольно массивная, она держит атмосферу, долго не удержит. Но что интересно, обычно мы замечаем присутствие этих планет, когда они проходят на фоне своей звезды и чуть-чуть ее затемняют. Ну, такое пятнышко темное, мелкие затмения. А в данном случае, когда эта планета проходит перед своей звездой, яркость звезды повышается. В чем дело? Затмение, да, происходит. Но звезда так сильно испаряет атмосферу этой планеты, что атмосфера раздувается. В основном это легкие газы, водород уходит. и он окутывает планету, как комета такая маленькая получается. И в этой водородной, скажем, короне или оболочке планеты ультрафиолетовые лучи поглощаются и в виде видимого света переизлучаются. Ну, нагревается эта атмосфера водородная, и планета как бы ярче становится, такой яркой точкой на фоне звезды. Это, так сказать, обратное затмение. Вот это очень интересно, редко мы такого раньше не видели. И это говорит о том, что мир разнообразен, что даже затмение звезды планетой может привести не к понижению ее, а к повышению яркости. Довольно и очень полезно. Эта атмосфера у нас как бы на виду. Мы видим ее проявление. Но то, что она скоро испарится, это факт. Планета погибает.
2: Не так часто мы говорим о России и космосе, но вот интересно, что сегодня есть повод. В Бурятии заложили крупнейший в Евразии солнечный телескоп. Что это за инструмент? Расскажите о нем.
3: А правда, мы мало знаем об отечественной астрономии за Уралом, да, в Саянах. А там ведь очень хорошая погода. Я бы сказал, там условия для наблюдения лучше, чем на Кавказе. Хотя основные наши инструменты стоят в предгорьях Эльбруса, на Кавказе, на Северном. Крупнейший наш телескоп. Но атмосфера у нас на Кавказе не очень. Я имею в виду воздушную оболочку. Атмосфера не очень стабильная, там ветры сильные, там влажность повышенная. А в континентальной Бурятии, вот там вот в районе Саян, там более сухой климат.
2: Сухой воздух, мороз.
3: И горы есть, ну, может, не очень большие, но вполне себе нормальные горы. И там астрономия сейчас развивается, особенно солнечная. Она там и в советское время была, а сейчас очень сильно, потому что рядом Байкал, на Байкале нейтринный телескоп, рядом с Байкалом Тункинская долина, там у нас много астрономической техники, даже цивилизации мы там ищем, в Тункинской долине. Ну, а солнечная астрономия, она довольно сильно изменилась в последнее время. То, что нам нужно, нам, я имею в виду российскую науку, подробно изучать Солнце, это факт. У нас космонавты летают, нам надо за Солнцем следить, прогнозировать его, вспышки особенно, значит, надо знать, как оно себя ведет. Раньше там был довольно мощный радиотелескоп. Сейчас начинается модернизация, собственно, она уже почти закончилась, модернизация радиооборудования. Военные отдали свой гигантский радиолокатор, им тоже используется. А в оптике мы очень долго обходились какими-то скромными оптическими телескопами. И вот почему. Атмосфера Земли портит изображение, размывает их так, что редко-редко, обычно и никогда, детали мельче одной угловой секунды на небе не видны. Ну, ночью, когда прохладно, когда воздух устаканивается, и все хорошо, бывает мельче угловой секунды. Но когда речь идет об изучении Солнца, это день, это яркий солнечный свет, это горячая поверхность Земли, бурлящий воздух, теплые потоки, редко-редко, когда бывает 2-3 секунды угловых, и то хорошо, до одной никогда. Поэтому никогда никто не делал большие солнечные телескопы. А зачем? Солнце много света дает, много, значит, маленький телескопчик вполне уловит, так сказать, достаточно света. У телескопа два врага. Первый – атмосфера. Но если ты каким-то образом преодолел, ну, например, в космос, запустил, там нет атмосферы, тогда речь идет только о фундаментальной физике, которая запрещает маленькому объективу делать четкую картинку, создавать четкую картинку. Чем больше диаметр объектива, тем более четкая картинка. Так вот, одна угловая секунда уже достигается объективом размером вот с этот стакан, 10 сантиметров. Более крупный солнечный телескоп, казалось бы, вообще нет смысла делать. Примерно так и жили. Крупнейшие телескопы в мире для изучения Солнца были 40, ну, 50. Максимум 70 сантиметров, вот у нас на Байкале такой старый стоит там в Листвянке. Больше никому, казалось, не нужно. И тут появилась новая техника, которая преодолевает атмосферные искажения. Адаптивная оптика. Очень-очень быстро компьютер анализирует вот эти вот дрожания изображения, которые создает атмосфера, и нейтрализует их. Хорошо. Значит, можно делать более крупные телескопы. Насколько более крупные? А тут вторая проблема. А нам надо много света от Солнца получать? Оказывается, надо. Потому что мы этот свет для анализа растягиваем спектр, как бы размазываем тонким слоем по светоприемной аппаратуре. И на каждый ее элемент не так уж много получает света. А если хотите преодолеть атмосферу, надо быстро-быстро-быстро анализировать картинку. Значит, за тысячную долю секунды, которая отдана, так сказать, компьютеру на этот анализ, не так уж много света от Солнца приходит в результате. Все страны, которые занимаются солнечной астрономией, поняли, солнечные телескопы тоже надо делать большими, и сейчас в мире работает несколько метровых, двухметровых, и, по-моему, самый рекордсмен – четырехметровый телескоп, на Гавайях стоит американский, но мы это поняли, и делаем сейчас свой трехметровый телескоп. Это большое достижение будет для Солнца, таких, наверное, два или три во всем мире будет. Вот четырехметровый американский, трехметровый наш, да, по-моему, других и нет. Остальные все меньше. Наш будет на втором месте. Я очень рад, что это делает Иркутский институт солнечно-земной физики, такой очень известный институт, продвинутый в области солнечной радиоастрономии, а теперь еще будет продвинуто на мировом уровне в области оптической астрономии Солнца.
2: Ну, я помню старую астрономическую шутку про то, что на Солнце в телескоп можно посмотреть только два раза в жизни, один раз с левым глазом, а другой раз правым глазом.
3: Теперь эта шутка должна звучить по-другому.
2: Как?
3: Если ты в четырех или в трехметровый телескоп посмотришь на Солнце одним глазом, это будет,
2: тебя и не останется.
3: Тебя не останется.
2: Но,
3: ты просто
2: соответственно,
3: испаришься.
2: Есть фильтры, и вы говорите, что спектр раскладывается. А что благодаря этому вот узнали? Можно какой-то яркий пример привести для того, чтобы понимать, с чего мы дальше добьемся от этих данных? Может быть, управляемого термояда, наконец-то. Может быть, поймем, как вот эта вот управляемая, неуправляемая реакция термоядерная существует, живет.
3: Термоядерная реакция происходит в недрах Солнца. Глубоко-глубоко внутри.
2: Не увидим.
3: Но бывают вспышки на Солнце, когда настолько высокая температура достигается, что там может идти недолго, может идти термоядерная реакция. Это интересно, об этом сейчас говорят. Эти так называемые нано-вспышки раньше не замечали, потому что масштаб их такой маленький, там меньше 100 километров размером область, мы ее просто не видим на Солнце, такую маленькую, не видели раньше. По этой же причине не только на Земле модернизируется телескопное, так сказать, направление, но и к Солнцу сейчас летят три космических зонда, два европейских, один американский, которые прямо к нему туда приближаются, чтобы детально рассмотреть поверхность. Может быть, эти нано. Это для Солнца нано, а для нас это такая энергия, которую там 10-20 водородных бомб одновременно взорванных не выделяют. А для Солнца это так, малозаметная вспышечка, незаметная издалека.
2: Масштабы огромные.
3: И, может быть, это поможет как раз в укрощении термоядерной энергии.
2: Давайте теперь не о звезде по имени Солнца, а о других звездах. Ну, вот опять же, если в стихах, то мерцание звезд и так далее. Вот это вот про мерцание звезд
3: твинкл,
2: можно встретить
3: твинкл,
2: везде. Да,
3: квазистар,
2: твинкл. Как говорят. А вообще вот сейчас говорят, что ученые выяснили, почему звезды нам подмигивают, особенно крупные. Владимир Георгиевич, все ли звезды нам подмигивают или мерцают?
3: Да в этом может любой убедиться. Вышел ночью, посмотрел на небо, видишь, мерцание звезд. Но звезды тут ни при чем, конечно.
2: Это атмосфера.
3: Это атмосфера, да. Есть звезды так называемые переменные. Ну, у них они раздуваются, сжимаются регулярно. Вот цефеиды, например, такие дышащие звезды. Есть другие типы. Двойные звезды. Они обращаются одна вокруг другой. То одна закрывает соседку, то другая свою соседку. Естественно, но это все другое. А сейчас речь идет о том, что на поверхности звезды рябь такая возникает, мелкая рябь, ее трудно заметить, но она очень важная. Смотри, мы хотим узнать, что и как происходит в недрах звезды. А как это узнать? Наши радио и оптические телескопы проникают только в самые верхние слои звезды, которые прозрачны. Для радиолучей это корона солнечная, например. Для оптики это более глубокие слои, но все равно мы упираемся где-то в то место, где плотный газ, и уже свет оттуда не выходит к нам, мы ничего не видим глубже. А хотелось бы, какие есть для этого возможности? Свет не помощник. Он рождается в недрах звезды, там, где идут термоядерные реакции, и долго-долго выходит, заплетаясь между атомами, отражаясь много раз, поглощаясь. Даже трудно представить, что луч света, который с поверхности звезды, Солнца нашего, до нас за 8,5 минут долетает, из центра Солнца до его поверхности, как ты думаешь, сколько он путешествует?
2: Ну, я как раз знаю, благодаря вам.
3: То есть, в общем, около 200 тысяч лет. И он все забывает. А какие еще носители информации мы оттуда можем ждать? Нейтрино. Замечательная нейтрино, легкая частица элементарная, которая легко протыкает Солнце, долетает до нас за те же 8 минут. Мы их получаем. Но они мало информации несут. Они несут информацию о том, что происходит между атомами там. Как атомы водорода превращаются в атомы гелия. Это интересно, но это и все, о чем может рассказать нейтрино. А вот как бурлят, как устроены недра звезды. Хорошо, они бурлят. Бурлят. А бурление – это ведь звук. Вспомните, как кипит чайник, как пролетает сверхзвуковой самолет, и от него ударная волна звуковая приходит. Любое бурление газа активное – это звук. А звуковые волны выходят на поверхность звезды. И там колеблят эту поверхность. Возникает рябь, связанная с выходом звуковых волн. И мы это потихоньку учимся. Это называется гелио, когда мы на Солнце смотрим, гелио, сейсмология, когда на Землю просто сейсмология, да, земная, звуковые волны выходят из Земли, а когда на звезды астросейсмология. Вот астросейсмология как раз мелкие-мелкие вспышечки, это не вспышечки, мелкие-мелкие колебания яркости и движения вещества, замечает по Доплер-эффекту. И это говорит о том, какие звуковые волны оттуда выходят, как они рождаются, через какие слои. Ну, как мы недра Земли, мы же таким же образом исследовали. Откуда мы знаем, как Земля устроена? Звуковые волны проходят сквозь нее и рассказывают нам. Это сам звук рождается в недрах звезды. И вот заметить эти вспышечки трудно. Та же наша атмосфера мешает. Космическим телескопам намного легче. И даже небольшим космическим телескопам поручают такую работу. Вот они... Твинкл, твинкл.
2: И мерцают. Среди миров в мерцании светил одной звезды. Я повторяю имя. Ну, давайте к другим светилам, да, и не к звездам. Фотография опубликована Европейской Южной обсерватории. Говорят, что проливает свет на то, как формируются планеты, планеты-гиганты. Что об этом стало известно?
3: В руках Южной Европейской обсерватории есть хорошие приборы. Во-первых, это система крупнейших телескопов 8-метрового диаметра объектива у них, Very Large телескоп, очень большой телескоп, на самом деле очень большая компания очень больших телескопов. Кроме того, у них в руках недавно появился международный радиотелескоп ALMA, и тот, и другой находятся в Чили. И тот, и другой в горах Чили, в Андах, на хорошей высоте, особенно Алма там на 5 километрах. Это уникальные приборы, и они сделали уникальное открытие. Открытие в чем заключается? На оптических телескопах появилась новая техника. Поляризационные фотометры. Они не только яркость, но и направление электрического вектора света измеряют. Поляризацию света. А почему это важно? Когда свет идет от какой-то лампы, он не поляризован. Всякие фотоны есть. А когда он отражается от какой-то поверхности, ну, даже от пыли космической, часть отражается, часть не отражается, поглощается, и уже отраженный свет поляризованный. Поэтому вот такие поляризационные фотометры, они помогают нам пылевые области хорошо исследовать. Например, диски, протопланетные диски вокруг молодых звезд. Кстати, на нашей Кавказской обсерватории МГУ тоже есть такой поляризационный фотометр. Но у нас нет 8-метрового телескопа пока еще, 2,5 метра максимальный диаметр нашего телескопа. Так что немножко европейцев впереди. Так вот, они увидели интересную вещь. А как формируется планета-гигант рядом с молодой звездой? А почему это было важно? Есть две группы астрономов, которые по-разному представляют себе формирование таких планет, как Юпитер, Сатурн, гиганты. Одна группа говорит, дело складывается так. В газопылевом диске, окружающем молодую звезду, сначала слипаются пылинки, мелкие частицы. Слипаются, получается комочек, такое твердое тело, ну, вроде Земли, маленькая планетка. Потом она начинает притягивать к себе окружающий газ и оборачивает себя такой плотной, массивной атмосферой. Вот вам и Юпитер. Сначала пылевое ядро, потом на него наросла большая газовая оболочка. Другая группа говорит: нет, дело происходит так. Сначала в газе возникают звуковые колебания. Они в любом газе всегда возникают. И некоторые из этих звуковых волн становятся гравитационно неустойчивыми. Это значит, что давление газа перевешивается гравитацией, которая стремится сжать этот газ. Это называется эффект гравитационной неустойчивости. И если такой звук возник в этом диске, то некоторые уплотнения в этом звуке могут сразу сформировать планету. Вот не было планеты, и вдруг в облаке выделилось какое-то уплотнение, которое стало сжиматься гравитацией и превратилось в Юпитер. Две совершенно разных теории происхождения планет-гигантов. И в данном случае мы увидели на фотографии, что в диске протопланетном сразу сформировался какой-то массивный комок, от которого даже спиральные волны пошли, ну, своей гравитацией он там возмущает диск, и мы видим такие спиральки в нем. Это сильный аргумент в пользу тех, кто решил, ну, так сказать, поддерживал теорию единовременного, моментальным не назовешь, но, так сказать, быстрого формирования планет-гигантов путем гравитационной неустойчивости. Поздравляю моего старого знакомого Брюса Эльмегрина, американского астронома, который эту теорию 30 лет уже поддерживает, развивает, и вот ему подарок от астрономов-наблюдателей.
2: Присоединяюсь к поздравлениям, и давайте напомню нашим неземным друзьям, друзьям неземного подкаста, о том, что о фотографиях у нас

0: и через это облако пройдет. Почему бы нет? Кстати говоря, наше Солнце вместе со своей Солнечной системой и планетами, похоже, несколько раз проходило мимо или рядом, или даже через недра, через центральную часть таких газопылевых облаков. А к чему это в данном случае может привести? Они наблюдали, вот эти астрономы, очень старую звезду. Она прямо на последнем издыхании. Она типа Солнца, но уже состарившаяся. В момент или в преддверии смерти такая звезда раздувается, превращается в красный гигант и выбрасывает в космос довольно много своего вещества. Не только с поверхности, но и с довольно глубоких слоев, в которые замешалось вещество термоядерных реакций. То есть довольно тяжелые химические элементы, в том числе и радиоактивные. Куда они потом деваются? Она выбрасывает, а рядом формируются звезды следующего поколения. В их состав это вещество может войти. И тогда в молодых звездах окажутся тяжелые радиоактивные элементы, которые начнут там распадаться, им так природой велено, и нагревать это вещество. Можем ли мы вспомнить такие эпизоды в истории нашей Солнечной системы? Оказывается, они есть. Во-первых, не исключено, что толчок к рождению Солнечной системы тоже дала какая-то умирающая звезда, скорее всего, сверхновая. Она взрывается, если рядом с ней находится облако, готовое к тому, чтобы сжаться, удар оболочки сверхновой может запустить этот процесс быстрого сжатия. А какие-то другие аргументы? Есть такой аргумент. В составе некоторых древних метеоритов и комет найдены остатки распада радиоактивных элементов. Алюминий 26-й, там, железо 60-е. Они не очень быстро распадаются, но все-таки неустойчивые, радиоактивные распадаются. И вот когда они вошли в состав Солнечной системы, они попали в недра небольших протопланетных тел. Ну, планеты же постепенно рождаются. Сначала там комочки небольшие, потом они слипаются, получается вот Земля или там Марс. И мы видим в числе метеоритов железные метеориты. А откуда они взялись? Железные, значит, в недрах какого-то протопланетного тела произошло разделение вещества на тугоплавкое и легкоплавкое. Железо легкоплавкое, оно ушло в недра и ядра сформировало. Потом эти маленькие протопланеты стукались друг в друга, разрушали друг друга, и из недр железные кусочки вылетали от метеорита железные. Но маленькое тело не может себя просто так разогреть. Чем? Оно маленькое. А вот если туда входил радиоактивный элемент алюминий 26-й, там железо 60-е, они, распадаясь, грели. И вот концы с концами как-то сомкнулись. В местах формирования молодых звезд присутствие старой умирающей звезды может резко изменить ситуацию, заразить новыми химическими элементами, подтолкнуть к формированию планет и даже повлиять на формирование планет. Даже своим теплом эти радиоактивные элементы влияют на то, как эти планеты эволюционируют. Хорошо, что мы нашли этот объект. Теперь понятно что-то из прошлого Солнечной системы.
1: Спасибо огромное, Владимир Георгиевич. Будем разбираться в том, что происходит во Вселенной и далее, но уже через неделю. До встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, директор Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук Павел Логачев. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас тема передачи «ЦТАО-фабрика». Я думаю, в этих словах большая часть зрителей, наверное, не знает ничего, кроме слова «фабрика». Что такое ЦТАО-фабрика?
1: Ну, как любая фабрика, она должна производить много чего-нибудь.
0: Замечательно. В этом смысле это фабрика.
1: Это слово фабрика, по делу. Да, производит много. Именно поэтому для этого коллайдера или установки на встречных электрон-позитронных пучках было дано имя «фабрика». Надо сказать, что две фабрики уже работали в Америке и в Японии. И они работали на более высокой энергии, там со своими особенностями. Вот. И показали очень много интересных результатов. Сегодня же супер-ЦТАО-фабрика. Почему супер? А потому что она производительность имеет на два порядка большую, чем то, что сейчас имеют работающие коллайдеры. Откуда C? C – это C-кварк. Это значит машина, которая будет захватывать частицы по энергии, связанные с C-кварком. Тау – это тау-лептон. Как раз по энергии эта машина сможет на пороге рождения создавать пары тау-антитау, чтобы можно было эту систему в чистых условиях исследовать с огромной точностью. Ведь кроме производительности этой машины, требуется еще одна важнейшая характеристика. Это точность и частота измерений в эксперименте.
0: По энергетике это где-то, значит, C-tau – это 3-3,5 массы протона, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Сколько там в секунду примерно будет столкновений?
1: Да.
0: Там, значит, машина, наверное, конечно, будет работать, там у нее сложно в разные периоды года, в среднем, просто был ориентир.
1: Значит, сотни тысяч событий.
0: В секунду.
1: Анализируется, угу. Да. Частоты очень большие и нагрузки очень большие. Они, кстати, соизмеримы с теми, которые сейчас есть на Большом адронном коллайдере за счет того, что там сталкиваются составные частицы, и энергии колоссальные, и множественность событий огромная, и там как раз вот примерно те же самые параметры по вот этой производительности. Но там, к сожалению, нельзя поставить чистых экспериментов, создав одну простую систему в каком-то процессе, но много раз в секунду. Примерно так же, как у них, но там, как правило, возможности измерения конкретных свойств конкретной системы, там кварк-антикварк или там тау-лептона там, или еще каких-то частиц, они связаны с тем, что уж очень много всего рождается, и одно похоже на другое в сигналах электроники. И разделить их очень трудно. Вот. А когда у вас рождается чистая система...
0: Извините, там же в одном вот этом столкновении, да, там, ну, сталкиваются, не один, в смысле, разгоняются и летят, и сталкиваются друг с другом, пытаются столкнуть не отдельные частицы, а те, значит, такие
1: протоны,
0: совокупности.
1: Протоны.
0: Да. Да. Там еще протоны, здесь у вас электроны в этом смысле проще, но все равно же это не летят не отдельные такие пульки, как электроны, позитроны или протоны и протоны в случае с Большим адронным коллайдером, но это летят такой большой набор этих подготовленных протонов, собранных вместе.
1: Да.
0: И поэтому там еще есть проблема, что там еще много протонных, то столкновение происходит за один такой пролет.
1: Да,
0: у вас такое же будет?
1: То же самое. У нас токи будут на уровне нескольких ампер. Ну, до 10 ампер.
0: Вот, ну там же тоже такие, как говорят их, банчи, да? Банчи этих электронных позитронов. У вас они тоже пролетают. Вот за один такой пролет сколько у вас будет столкновений?
1: С учетом того, что за один пролет, если мы возьмем ток масштаба там 5 ампер, то есть это примерно 10^20 частиц в секунду протекает друг сквозь друга, и это средний ток. Вот. При этом, если время жизни по вот этой светимости будет разумно, это там, ну, условно говоря, несколько десятков минут.
0: время вот. Жизни по этой светимости, это что
1: это означает? Это означает, вымирает ток, все сгорает, все частицы столкнулись.
0: А, то есть вот они летят да, вот да, кольцо, да. Да? Они летят
1: они
0: вот,
1: по кольцу, да.
0: Вот так, если... потом вот так, да, еще сталкиваются, все сталкиваются,
1: сталкиваются.
0: Да, мы пока эксплуатируем других, да. Пока нам не нужно.
1: Ну, на самом деле мы постоянно добавляем. Это особая технология, но дело не в этом. Дело в том, что фактически за несколько минут вот этот пучок изначально накопленный, он будет весь
0: израсходован.
1: Да. И именно поэтому требуется его возобновлять. Вот. Соответственно, вот, условно говоря, 10 в 20, условно говоря, столкновений за там, 10 минут. Это вот производительность этой фабрики. То есть в минуту получается масштаба 10-19 вот, событий таких. Мы ищем в этих процессах события, которые, условно говоря, 10-22.
0: Здесь очень-очень-очень редкие.
1: Редкие. И их мы ищем и ловим. Почему? Потому что они выглядят особенным образом на этом общем фоне. И мы их можем выделить. Кстати, это дает пользу людям. Таких пучков еще никто в природе до нас не получал. А значит, мы двигаем технологии. В медицину, вот, например, детекторы, чтобы создать сверхчувствительный детектор, там супер ориентированный на что-то, на конкретное, оказывается, потом это можно применить в медицине, в диагностике. Это можно применить, условно говоря, эти технологии уже прямо в операционной, когда хирург видит трехмерную картинку, что происходит. Причем не только в смысле механики, а в смысле еще и биохимии. И вот если вот это вот все еще наладить, то есть огромное поле впереди. Поэтому именно коллайдеры, детекторы и ускорители, они дают уникальные возможности, инструменты и технологии не только для других наук, но и применимые в нашей жизни. Ну, вот, например, интернет, он вышел из физики высоких энергий.
0: Да, да, это такой пример, да. Который обычно всегда
1: да. Все говорят,
0: физики
1: да.
0: Высоких энергий да. Приводят. Безусловно, должно все да. Понятен, да. Как-то да. Всегда, да. О, ну да, да, да. Возвращаясь к ЦТАО-фабрике, да, проект большой. И по временным рамкам, и по затратам, и по людям, и по как бы задачам, которые, я так понимаю, стоят. Да.
1: Продвижение по этому пути необходимо. Оно нужно не только для совершенствования наших технологий, выхода их в обычную жизнь, но оно необходимо для понимания и управления нашим миром с теми возможностями, которые сейчас мы себе даже не представляем. Вот это же вопрос...
0: Это незапланированное открытие?
1: Ну, всякое может быть. Ведь если бы вы спросили Резерфорда, когда он изучал рассеяние там, альфа-частиц там, на фольгах металлических, это вообще польза от этого какая-нибудь будет, он четко сказал. Это фундаментальное. Ну, никакой пользы даже забудьте.
0: Ну, да, такие...
1: И через 50 лет после этого атомные проекты, оружие, ядерная энергетика, которые изменили не только технологически, они геополитически изменили ситуацию на планете. И раньше, кстати, было такое. И вот очень сильно зависел успех цивилизации от дальности стрельбы из лука и от быстроты лошадей, понимаете? Вот от этого очень многое зависело в определенном промежутке
0: да.
1: Нашей истории.
0: Да,
1: да. Да. И это определяло все, геополитику, определяло границы стран и так далее. И так далее. Вот. Поэтому к этим вещам нужно относиться серьезно. И вряд ли сейчас этот процесс остановился. Вот все, дальше ничего не будет. Вряд ли. Второй подход заключается в том, чтобы искать редкие, очень редкие события на относительно низких энергиях, используя колоссальную производительность, возможную на этих энергиях, и колоссальную точность измерений, тоже возможную там.
0: Это вот. То, что называется high-intensity frontier.
1: Да, да. И это позволяет заглянуть приблизительно туда же, куда заглядывают огромные энергии.
0: Все-таки, значит, тогда аналог, если говорить про большой дронный коллайдер, там же есть проекты исследования тоже прецизионных, они, может быть, не, они в чем-то комплементарны тем, которые здесь предлагаются.
1: Безусловно.
0: На том же эксперименте LHCb,
1: да,
0: и
1: да,
0: больших
1: да,
0: экспериментах CMS да, Atlas есть исследования да, и B-физики, да, и там значит, да, очарованной да, физики.
1: Ни в коем случае суперцетау фабрика не является, так скажем, альтернативой большому адронному коллайдеру и супер-Б-фабрике в Японии, которая сейчас начинает работать, опять же, тоже с нашим участием в эксперименте, можно даже сказать, с определяющим участием. И эти эксперименты связаны и супер-Б-фабрика, и эксперименты в HCB во многих своих ветвях нуждаются в результатах суперцетау фабрики, прецизионных измерениях. Просто то, что мы сможем померить у себя, абсолютно им будет необходимо, чтобы правильно интерпретировать и полностью проанализировать свои данные. Вот это вот является некой синергией, поэтому первые, кто с нами подписал соглашение о сотрудничестве и участии, это был ЦЕРН, именно как раз коллаборация в HCB, и БЛ-2 Суперкэгби в Японии.
0: Вот, ну, все-таки проект этот... Он как бы предлагался давно, да, и были проекты, которые, ну, это не аналогичные, но вот была супер-Б-фабрика, проект супер-Б-фабрики в Италии, так сказать, он не сложился. Потом, наверное, вот та американская фабрика, которая Бабар, да, называлась, тоже, наверное, у них были какие-то проекты развития, но тоже как-то не получилось. И как какие-то, наверное... появлялись и связи с теми людьми, которые как бы у них не в этом месте не получилось, но им хочется, им интересна эта да, физика, у них есть такие вот технологии, у них есть возможности, они, наверное, к вам как-то...
1: Идею, как шагнуть вперед на два порядка, изначально предложил наш очень хороший друг и коллега Панталео Раймонди с лабораторией Фраскати, он тогда работал в Италии, как раз на коллайдере на фи-фабрике во Фраскати.
0: И фи-фабрика это тоже я плюс электрон-позитроны,
1: коллайдер, да, только меньших энергиях, да, чтобы вот этот фи-мезон производить и так далее. Он предложил, как преодолеть самую большую проблему в лобовых столкновениях сгустков. Когда у вас область взаимодействия, вы фокусируете пучок все меньше и меньше, сейчас пучки по вертикали достигают нескольких нанометров. Для того, чтобы эффективно сталкивать, нужно и длину сгустка иметь примерно такую же.
0: Почему? Это-то понятно. Вот, вот такое, грубо говоря, столкновение вперед мы делаем вот так и, так сказать,
1: беда в том, длина? Что настолько мощные эти пучки, что они начинают уже влиять друг на друга. И фокусировать, и раздуваться начинают и так далее. Угу. И было жесткое ограничение, что, условно говоря, не размер, длина равна не размеру, она равна специальному параметру, который ускорительщики называют бета-функцией мести встречи. И вот длина сгустка не могла быть больше, чем бета-функция мести встречи. А чтобы поднять светимость, нужно уменьшать эту бета-функцию. И сгусток надо делать короткий, а такие короткие сгустки не хотят летать в накопительных кольцах. Угу. На каждых, так сказать, там ступенечках, контактиках все начинает звенеть, они теряют свою энергию, разбухают тоже от этих остаточных электромагнитных волн в камере и так далее. Это микроволновая неустойчивость и так далее. Поэтому вот как раз Панталео Раймонди предложил способ, как развязать эти два параметра. А давайте специальным образом сталкивать сгустки под большим относительно углом, чтобы область их взаимодействия не зависела от длины сгустка. И вот эта технология, к счастью, оказалась очень устойчива с точки зрения так называемых взаимных колебаний сгустков. Это негативный эффект, который портит жизнь любому коллайдеру и не позволяет поднять светимость. Называется эффекты встречи. И вот оказалось, что эти эффекты встречи именно в таком столкновении счастливо оказываются подавленными. Это вот удивительная находка, подарок природы, который и позволил нам сделать вот этот шаг.
0: Ну, подождите, вот под углом столкновения же происходит и в Бели, и в Бабаре были, пучки были под асимметричные были.
1: Но не под таким
0: углом.
1: То есть гораздо это больше. Да, не такой угол. И, конечно же, столкновение идет под углом. Но здесь...
0: LHC там тоже вот такой вот у них.
1: И там специально пучки готовятся к месту встречи так, что как бы в том месте, где они встречаются, у них идет лобовое столкновение, а пучки летят под большим углом. Вот как это сделать? Вот, и при этом обеспечить правильную компенсацию эффекта встречи.
0: Чтобы она не привела к тому, что пучки разрушились.
1: Чтобы они раскачивались, да, и разрушали друг друга, не давали держать их в маленьком размере.
0: Вот все работы, которые вы сейчас до сих пор проводили, да, вы как-то сами изыскиваете средства для этого, изыскиваете людей из других институтов, какая-то есть у вас коллаборация все равно же, наверное, да? Какие-то...
1: Нет.
0: Как происходит работа над проектом, который... Значит, как-то пока не получил полного финансирования.
1: Значит, во-первых, Министерство науки и высшего образования сегодня финансирует этот проект, разработку его физического и технического проекта. И вот те ключевые узлы и элементы, которые нужно прототипировать и исследовать, на это деньги выделяются. Бюджетные деньги.
0: Понятно.
1: Вот, это нельзя сказать, что государство не финансирует этот проект. Финансирует. Но не на стадии полной реализации за максимально короткий срок. Вот. И это финансирование для нас очень важно. И, так сказать, здесь нужно, конечно, сказать огромное спасибо и министерству, и его руководству, что они нашли возможность это поддержать. Второе, что очень важно, значит, мы стараемся участвовать в международных проектах, изготавливая ускорители, детекторы или целые системы под ключ, и те технологии, знания и небольшие средства, которые мы при этом получаем, которые остаются свободными, мы направляем на свои фундаментальные исследования, на свои коллайдеры и на будущее. То есть мы все, что нам удается, так сказать, заработать в этом смысле, мы вкладываем в свою будущую науку.
0: Несколько лет назад был заявлено подавать заявки на мегагранты. Вот было подано много заявок, в том числе, я так понимаю, вы подавали тоже заявку.
1: Да.
0: Было отобрано там порядка 5 проектов, в частности, вот эксперимент НИКа, который в Объединенном институте ядерных исследований, это был один из них, из этих проектов, да, он, значит, получил финансирование, получил поддержку, вот он, значит, сейчас строится. Но, наверное, это был как бы только первый пробный шар, да, наверное, будет еще.
1: Конечно. Мы находимся в этом листе. Я больше хочу сказать, что Институт ядерной физики очень тесным образом участвует в создании коллайдера НИКа. Не только по физике ускорителей и детекторов, но и просто в производстве самых высокотехнологичных узлов и элементов. Например, мы делаем ВЧ-систему, самую сложную, дорогую. Мы делаем систему электронного охлаждения как в бустере, так и в основном кольце, которая беспрецедентно по своим параметрам, ничего подобного в мире не было до сих пор. Вот. И она во многом обеспечит светимость на этой машине. Поэтому НИКа мы считаем проект своим собственным проектом. Мы за него также болеем и делаем для него столько же много, сколько и для каких-то своих проектов.
0: Есть представление о том, когда будет следующее, вот если говорить о мегапроектах, да, когда будет следующая возможность подать заявку, рассмотреть, это 2 года, 5, 10,
1: У нас временной запас до принятия решения еще 2 года есть.
0: 2 года?
1: Да. То есть мы вот какими-то малыми, очень малыми, так сказать, средствами можем сейчас поднять вот эту работу по ключевому испытанию ключевого принципа этого коллайдера. Вот. И уже через 2 года принять решение. То есть некая отсрочка, нет необходимости сейчас прямо вот это начинать.
0: Вот. За 2 года нужно понять, вот это действительно точно ли работает, да? Или...
1: Да, в деталях, в деталях понять, да. Вот это очень важно. И второе, что важное, что нам сейчас нужно создать совершенно позитивные, мощные истории успеха с синхротронами EC4, SCIF и, возможно, RIF. И, безусловно, и в первую очередь с коллайдером Ника, который должен вовремя и на совершенно замечательных параметрах заработать в Дубне и обойти проект FAIR. Обязательно.
0: Сейчас, ну хорошо, так, это какие значит, временные
1: 22-й
0: рамки?
1: Год. 22-й год.
0: Значит, Ника это 22-й год. Значит, да. Вот SCIF это 24-й год.
1: Так, да. То есть... EC4 26-й год.
0: Хорошо. Ну вот сколько так ориентировочно требуется времени для вот постройки ЦТАО фабрики?
1: Ну, тот же масштаб 5-7 лет.
0: 5-7 лет. Да. С того, ну, как бы с той основы, которая у вас сейчас, ну, уже есть.
1: Когда все, начинаем финансировать по полной программе, так сказать, и мы идем с максимальной технологической скоростью. Ну, так сказать, как правило, сборка машины там через 5 лет, работа с пучками уже какая-то на каких-то параметрах через 7 лет. Вот так.
0: ЦТАО фабрика, у нее вот именно фундаментальная направленность, правильно? Вот эти, да. Вот это вот да. И детектор, и, значит, по крайней мере, в начале, да, то есть можно обсуждать о том, что технологии, которые при этом придется создать или там воплотить, или еще что-то такое, и детекторы, здесь они могут быть потом востребованы, безусловно, будут востребованы в других направлениях. Но изначально это фундаментальные исследования, исследования физики вот на этом масштабе.
1: Да. А вот для этого и создается проект «Академгородок 2.0».
0: Ой, что за проект такой?
1: Вот. Это проект реинновации Академгородка, куда супер ЦТАО фабрика и СКИФ входят в качестве отдельных, так сказать, самоцветов. А есть еще самоцветы, но самым главным из этих самоцветов является быстрое и эффективное внедрение результатов фундаментальных исследований в экономику.
0: Вот с этим у нас обычно, по-моему, проблемы как-то в нашей стране, по крайней мере. Вот как это вы будете
1: делать? Я бы сформулировал для страны самую главную пользу от вот этих установок SCIF, EC4, RIF, Super CTAO, NICA. Самую главную их задачу – это быстро транслировать те новые возможности и технологии в реальную экономику, в реальные производства. Для того, чтобы Россия на своей территории создавала максимальную добавленную стоимость в своих товарах. Продавала не сырье, не полуфабрикаты, а самую дорогую продукцию, которую другие просто сделать не могут. А для этого нужны такие технологии.
0: Пример. Можете привести какой-то вот реализации, ну, там, был это детектор или что-то такое, в Новосибирске. То, что было предложено для научных исследований, а потом тут же и перешло в бизнес.
1: Вы улетаете из аэропорта Толмачева города Новосибирска. И вы проходите контроль. Да? Вот. И там есть такая установка. СИП-скан. Вы, не раздеваясь, не выкладывая телефоны, ключи, там, пистолеты, там еще что-то. Вы, ну, потому что летают офицеры, они при оружии.
0: Да, конечно.
1: Они прямо с пистолетами заходят.
0: Есть,
1: да,
0: богат,
1: да, все заходит, все нормально. Там все видно. Вот, это занимает очень маленькую дозу, которая эквивалентна там нескольким минутам полета на высоте 11 километров в самолете. Вот. И в то же время вы, так сказать, быстро проходите и неудобств не испытываете. Вот чтобы сделать такие досмотровые, а есть еще и медицинские сканеры, на которых можно смотреть и маму, и малыша, и, так сказать, на стадии беременности, и много раз, без ограничений. Это все сделано именно благодаря детекторам, которые мы развивали на ВЭПИ-2М. Мы производим лучшие в мире устройства генерации синхротронного излучения, задушили все компании, американские, европейские, и японские.
0: И возможность
1: таких,
0: применения...
1: Таких вспышек много.
0: И вот переход именно того, что придумали в науке, там, предположим, изначально пытаясь увидеть физику на каких-то совсем таких масштабах, значит, и там найти что-нибудь такое, чего, может быть, на самом деле нету, но вот показалось, да?
1: Да.
0: И переход вот, этой вот, вот этих возможностей в, так сказать, бизнес или в производство, Ну, мне кажется, в нашей стране не так много таких примеров, вот, где механизм так работает, как вы сейчас рассказали. В этом смысле, вот технопарк, который вы собираетесь, там туда нужно просто приезжать смотреть.
1: Мы с ним уже работаем.
0: Ну, вот это развитие, то, что вы говорите,
1: мы не дожидаясь было, ничего, мотор или как там у вас было. Мотор мы запускаем. Вот этот двигатель должен нам выдавать энергию.
0: Замечательный, очень интересный рассказ. И я, значит, ну, хотя Цетал-фабрика проект, так сказать, еще не одобрен, но два года есть. Я думаю, что при том опыте, который есть в вашем институте, при том замечательном коллективе, я думаю, что у вас все получится. Я бы очень хотел, чтобы этот проект реализовался.
1: Я бы сказал так, что при тех возможностях и том опыте, который есть во всех наших коллективах, включая и ОИЯИ, и Институт ядерных исследований, и ФИАН, и много-много еще других институтов, вот мы вместе все обязательно сделаем.
0: Спасибо вам.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам встречаемся, чтобы отлично провести время, позадавать вопросы и послушать на них замечательные ответы. Сегодня постскриптум, как всегда, постскриптум, если кто не знает, это, собственно говоря, общение со спикером с форума «Ученый против мифов» после лекции, которую вы наверняка посмотрели в прямом эфире или в записи. Может быть, задались какими-то еще вопросами и хотите, собственно говоря, их задать лично нашему гостю. Вот, собственно, такой эфир сегодня и будет. Он слегка экспериментальный, потому что сегодня не будет второго ведущего. И более того, сегодня гость находится рядом со мной в кадре. Так что мы сегодня будем такой в какой-то степени интервью проводить. И я представляю вам Федора Кубасова. Федор, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Если кто не знает, я напомню, что лекция, которая прозвучала на форуме «Ученый против мифов», звучала следующим образом. Где-то это у меня было написано, друзья. Но вообще вы все прекрасно знаете, что Федор Кубасов рассказывал про ниндзя. Вот, и на самом деле очень много вопросов и очень много комментариев собрала лекция. И на них имеет смысл ответить в том числе. Вот. Но перед тем, как, собственно говоря, к вопросам перейти, естественно, наши традиционные, и я надеюсь, что вами уже давно известные просьбы, во-первых, поставить лайк, и мы благодарим вас за это. Во-вторых, вы можете задавать свои вопросы прямо в чате данной трансляции. Вы можете задавать их при помощи суперчата, вы можете задавать их при помощи ссылки, которая имеется в описании. Ну и если вы просто таким образом нам задаете, то мы их зачитаем в самую первую очередь, как всегда, впрочем. Подписаться на канал тоже было бы полезно, как на лаборатории ночных видео, так и на anthropogenes.ru. Благодарим вас за подписку и за то, что вы нажали колокольчик. Колокольчик, ну это значит, что вы видите все наши трансляции, ну, практически сразу. Или каждое следующее появившиеся видео, также в первую очередь вы и смотрите. Что еще добавить? Благодарим тех, кто, собственно говоря, регулярно поддерживает нас в качестве спонсора на каналах YouTube и на Патреоне, и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта «Anthropogenes.ru» имеется своя страничка. Спасибо вам огромное, подобные трансляции, это, в общем-то, в том числе и ваша заслуга. Ну, что, друзья, можем, наверное, переходить к вопросам. Их пришло очень много. И начинаем мы с вопроса, который прислал Алексей Кравцов, если ничего не путаю. Да. И звучит он следующим образом. Если искусство ниндзя киношного образца не существовало, что же все эти люди там изучают?
3: Ну, я так понимаю, что там подразумевается Международный центр исследований ниндзя при университете МИЭ. Там изучают феномен ниндзя с разных сторон, как ниндзя киношного образца, ну и, собственно, не только киношного, а, да, то есть там изначально объектом изучения становились история ниндзя и их образ в массовой культуре, да, то есть, по большому счету, когда этот проект начался, у его истоков стояли три человека, это профессор Юдзи Ямада, историк, тогда еще доцент Йосимару Кацуя, литературовед, и, собственно, Каваками Дзинити, человек, унаследовавший одну из традиции ниндзя. Да, то есть, по большому счету, Ямада-сенсей, соответственно, исследовал реальность истории ниндзя, а Йосимару-сенсей их отражение в массовой культуре, прежде всего, периода Эдо, то есть это еще 17-19 века. Да, ну и потихоньку к этому всему подсоединились люди с гуманитарных, извините, с естественных и точных направлений, которые на основе расшифрованных старинных наставлений ниндзя восстанавливают разного рода взрывчатые вещества и прочие хитрые приспособления, которые там описаны. Да, там горит дымный порох так, как должен бы гореть, по идее, или не горит, или там чего-то неправильно написали в наставлениях, или специально чего-то намутили, чтобы посторонние люди не прочитали. Вот есть масса таких вещей, которые не проверишь, так и не поймешь. Вот, поэтому, как сказать, с одной стороны, изучается не киношный образ ниндзя, да, то, как было на самом деле, а с другой стороны, вот литературоведение и смежные дисциплины, да, то есть это то, как сформировался тот образ ниндзя, который есть сегодня у нас, да, как он перешел из театра кабуки и цветных гравюр у Киёэ в кинематограф уже в 20 веке и далее дошел до нас через Голливуд и так далее.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. И задает его наш, между прочим, регулярный выступающий Сергей Поликарпов, человек, который часто появляется и очень любит зрителей на «Ученые против мифов», и он задает, на самом деле, он достаточно много вопросов задал, один из них прямо сейчас. Судя по всему, синоби были неким аналогом ЧВК, то есть группой, которую можно было нанять для выполнения тайных или явных военных операций. Следует ли из этого что? Нанимателем был тот, кто больше заплатит. Как это увязывается с тем, что семья Хатори Хадзо была вассальной семьей, я была вассальной семьей клана, извините, я буду регулярно этим это делать, Муцудайра, то есть впоследствии Токугава.
3: Да, но здесь, как сказать, всегда сложно говорить о ниндзя вообще, да, то есть это очень рыхлое явление. Поэтому в разные исторические периоды и в разных частях Японии все было немножко по-разному. Да, вот, соответственно, в период Сенгоку, период воюющих провинций, действительно, эти вот люди из Ига и Кока очень часто выходили за пределы своих провинций, потому что там сложно было прокормиться всем, и нанимались в качестве шпионов и диверсантов в армии разного рода феодальных князей. Да, причем кто-то нанимался в одиночку, а кто-то вот целым подрядом, да, там вот сравнимо с тем,
2: как, что... Как ЧВК.
3: Да, в принципе, напрашивается аналогия с ЧВК, только это, видимо, у них было более такое семейное дело у многих. Да, вот в частности, семья Хаттори Ханзо вышла из провинции Ига и долгое время, нет, как раз таки, ну, не очень долгое время, служила в Киото тогдашним сёгуном, сёгунскому дому Асикага, а потом, не очень понятно в связи с чем, перешла на службу как раз-таки в провинцию Микава, это окрестности нынешнего города Нагоя, к семье Мацудайра, из которой действительно впоследствии выйдет Токугава Иэясу, будущий сёгун, да, основатель третьей сёгунской династии Японии. Да, то есть некоторые из них стремились, в принципе, стать нормальными вассалами того или иного феодала, тем самым закрепив свое положение, потому что наемники, ну, конечно, это такое не очень почетное и зачастую не очень надежное дело, да, то есть сегодня ты нужен, тебя нанимают, а завтра уже не очень, да, поэтому вот семья Хаттори решила закрепиться на службе у Мацудайра, и, собственно, вот тот Хаттори Ханзо, который самый знаменитый, который, как считается, спас будущего сёгуна, в один из самых опасных моментов его жизни, он как раз-таки, видимо, уже родился не в Ига, а как раз в Микава. Да, ну и я так понимаю, что там следующий вопрос от Сергея тоже был.
2: Будет, да. Вопрос от Сергея прям немало. Вот, хорошо, переходим к следующему, да, в таком случае. И его задает KFC Warrior, я так понимаю. И сейчас я попрошу этот вопрос вывести, чтобы вы смогли также насладиться буквами на русском языке. Так, KFC Warrior спрашивает, а перчатки с когтями, которые могли использоваться как для ближнего боя, так и для лазания по стенам, имеется ли какой-то правдоподобный или исторический аспект под этим вооружением?
3: Ох, сложный вопрос, потому что, как сказать, с одной стороны, во многих фильмах популярных, голливудских, такие перчатки всегда есть. Да, там вот в одном из первых комиксов про черепашек ниндзя тоже они появляются. А какой же у них был исторический прототип, не вполне понятно. Да? То есть вот считается, что перчатки с когтями, у которых когти выходят, так сказать, с внутренней стороны ладони, это, насколько я понимаю, секретное оружие школы Тогакуре Рю. Собственно, историчность самой этой школы оспаривается многими академическими историками. Да, ну и в каких-либо независимых источниках такого предмета не находится. С другой стороны, есть, так сказать, теккокаги, да, то есть когти с внешней стороны, да, то есть вот по внешней стороне руки они как бы
2: как,
3: так
2: как
3: вот.
2: Как у Шредера, я помню.
3: Ну, вот, ну, не совсем, они еще загнуты, четыре штуки, да, то есть больше похоже на то, что у росомахи. Да, вот они вроде как эволюционировали из тяпки для огородных работ. Вот, то есть мне доводилось видеть в японском стоенном магазине, да, то есть в магазине, где все продается стоен, как раз такой вот садовый инвентарь, эту вот самую тяпку, где было написано, что да, это тяпка ниндзя, видимо, для большего коммерческого оборота. Да? Потом есть так называемые некуде, или когти, одеваемые на кончики пальцев. Ну, понятно, что с их помощью куда-то забираться, наверное, было сложно, а вот поцарапать лицо противнику, наверное, можно. Но, опять же, насколько мне известно, ни один из этих видов когтей, собственно, в письменных наставлениях старинных не описан. Другое дело, что мне доводилось видеть на аукционах наставления по скрытым видам оружия, где как раз-таки были вот эти когти на кончиках пальцев, и было написано, что они происходят от плектров для игры на струнных инструментах. Да, но вот тут это уже наставление периода Мэйдзи, то есть вторая половина 19 века, поэтому, ну, поздняя история, сложно сказать, как было. Да? То есть в средневековых наставлениях, насколько мне известно, такое приспособление не описывается.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос у нас от человека, который подписался, Ира Галенкова. Ира, привет, это наш дизайнер. Да, спасибо, спасибо за вопрос. А правда ли, что Ига и Кога, первые древние ниндзя, появившиеся из-за восстания против семьи Сёэн, и что оригинальные документы об искусстве скрытности сохранились только там?
3: Ну, насчет только там, это, конечно, изящное преувеличение, потому что, собственно, в разных городах и весях Японии существует довольно большое количество разных традиций, разных школ искусства ниндзюцу. И у всех у них были свои наставления, иногда связанные с традицией вот этих вот местечек Ига и Кога, иногда не связанные. И в этом довольно сложно разобраться, потому что, собственно, Ига и Кога уже к началу 1600-х годов это был такой бренд довольно известный, да, то есть даже человек, не имевший отношения к этим школам, но стремившийся наняться на службу к тому или иному князю в качестве лазутчика, он зачастую претендовал на некую связь с этими местами, даже если сам не был выходцем оттуда. Ну вот, ну, собственно, система феодальных поместий, она распалась где-то уже, дай бог памяти, к началу IX века, поэтому, да, собственно, появление на исторической сцене ниндзя относится к веку к XIV. То есть, да, я бы не связывал эти события друг с другом. Это все-таки немножко разные истории.
2: Спасибо. Продолжаем. И вопрос задает Павелка, тоже наш постоянный зритель. А есть ли ниндзя в наше время? Если да, то как понять, что перед тобой именно он? Ведь никто из них не пишет слово «ниндзя» на собственном лбу.
3: Ох, современные ниндзя. Ну, я всегда так надеюсь, что этот вопрос никто не задаст. Да, на самом деле есть целый ряд людей, которые так или иначе либо называют себя...
2: Думают, что они ниндзя.
3: Нет, ну, про тех, кто просто думает, мы уже не говорим. Да, есть люди, которые претендуют на некоторую связь с традицией ниндзя, более или менее обоснованно, там всегда это сложно отследить. Да, вот, собственно, один из них, Каваками-сенсей, стал профессором университета Мия уже лет 5 назад, даже больше. Да, но тут всегда есть сложность, да, есть ли у человека соответствующие документы, если есть, то кто их проверит, да, то есть вот...
2: Паспорт ниндзя?
3: Нет.
2: Какого рода документы должны?
3: Нет, обычно это, как сказать, школы ниндзя, они, в общем-то, оформились во многом под влиянием уже ранее существовавших школ боевых искусств, и там всегда есть, ну, всегда, не всегда, считается, что зачастую есть, некие документы о передаче традиции, да, то есть некий свиток, в котором написаны имена мастеров, да, там, от основателя и до последнего получателя свитка, да, то есть тем самым предполагается, что предъявитель сего, изучил такую-то школу, и является ее мастером. Да, ну вот опять же, как сказать, а кто может проверить, да, то есть если свитки есть, а кто даже в современной Японии может отличить правильный свиток от неправильного, да, вот это вопрос такой довольно неоднозначный. То есть понятно, что есть как минимум две организации, которые занимаются сохранением и распространением старинных школ боевых искусств, да, но тоже, причем они состоят не только из мастеров этих школ, но и туда зачастую входят какие-то академические исследователи. То есть они, в принципе, могут сказать, что да, вот у этого человека, так скажем, документы правильные или сомнительные. Но, опять же, не всегда, не все нынешние претенденты на аутентичную школу ниндзюцу. Не все они даже стремятся как-то, ну, как сказать, предоставить свои документы таким организациям, но тоже там есть масса политических вещей, поэтому дело темное. Ну вот, как-то так, не знаю, ответил я.
2: Я думаю, да. Нет. Ира, напиши, доволен ли ты или нет ответом. Кстати говоря, прямо сейчас я хотел немножко другой момент осветить. Ксюша, спасибо большое. Рядом просто с Федором имеются пару журналов, которые было бы круто показать. Вот. Что это такое? Что за красота?
3: Да, это вот Journal of Ninja Studies, да, журнал, посвященный исследованиям ниндзя. Вот первый номер 2018 года, и с тех пор каждый год он выходит. Да, вот буквально 1 сентября вышел очередной номер, который мне еще не дослали по почте. Да, соответственно, вот прошлогодний третий номер уже оказался выложен в интернете для,
2: да, показать, как
3: для всех желающих.
2: Вот, ну, с этой стороны, да, на японском?
3: Статьи в основном на японском.
2: Здесь, но, вот так?
3: Да, распознаваемый PDF. То есть,
2: а внутри вот, да, вот так?
3: Я думаю, что никто, общем, ничего не видит.
2: Но... Да, ну, я думаю, что вот так вот, если кто-нибудь что-нибудь видит. Вот так.
3: Да, ну,
2: часть на японском, часть на английском, естественно. Русских букв здесь мало. Кириллица отсутствует как таковая.
3: Ну, нам предполагается, что языки журнала английский и японский, но на самом деле, по факту, на английском очень мало что.
2: Ну и, собственно, такие журналы, я смотрю, за 2018 год чуть-чуть потоньше, за 2020 год прям потолще. Ну и хочется верить, что они будут большими такими книгами толстыми, типа как «Война и мир», только, может быть, чуть-чуть более понятным, скажем так. Хорошо, давайте продолжим дальше с вопросами. Ихний, да, этот человек, который подписался, Ихний, спасибо вам огромное за поддержку, за донат и за то, что вы в целом с нами и подписались таким вот именем. Что означает боевой клич черепашек ниндзя «Кавабанга»?
3: Ну, по-японски он ничего не означает, поскольку, насколько, вот я сам недавно об этом узнал, посмотрев видео на YouTube, что вроде как это клич серфингистов, который означает то ли «классная волна», то ли еще что-то в этом духе, да, то есть это уже, так сказать, ниндзя голливудского разлива.
2: Кавабанга. Продолжим с вопросами, спасибо. Так. И пирожок с ковидлом, приветствую и спасибо за донат, 666, это красиво. Какое, на ваш взгляд, самое смертоносное оружие ниндзя?
3: Ох, я думаю, что...
2: Язык.
3: Умение втереться в доверие к людям.
2: То есть язык.
3: Ну, по большому счету, да.
2: Спасибо. Так, дальше. Татьяна говорит, спасибо за труд. Спасибо вам, Татьяна, и за такую большую поддержку. Спасибо. Ксения Дмитрий Целес, также спасибо за поддержку. Если вдруг кто не знает, это тоже постоянный наш зритель. Странно, если кто-то не знает еще об этом. Здравствуйте, Федор. Школы ниндзя были неким тайным братством со своим кодексом правил, иерархией и тайным языком, или просто как отряд особого назначения?
3: Ну, видимо, тут, правда, где-то посередине, потому что, ну, у всех, так скажем, узких специалистов, у них всегда есть какие-то свои неписанные правила, какой-то свой неписанный жаргон. Естественно, было бы наивно полагать, что у ниндзя было как-то по-другому. Да, другое дело, что, ну, вот что касается кодексов, ну, собственно, и те тексты, которые относятся к кодексам самураев, они тоже появились уже довольно поздно. Да? То есть вот в период войны всех против всех обычно людям было не до правил и кодексов, да, поэтому в этом плане все немножко преувеличено. Да, ну, другой момент, что, конечно, в массовой культуре, в кинематографе этот вот образ ниндзя как тайного братства, как тайного общества, он зачастую оказывается преувеличен. Да, то есть вот те школы и те сообщества ниндзя, известия которых дошли до нас, это все-таки в большей степени люди на службе у того или иного феодала. Да, вот, собственно, после 1600 года, когда страна уже была замерена, каждый князь считал своим долгом, да, там человек 10 или 20, нанять лазутчиков. Да, вот о них как раз сохранилась большая часть источников. Да, вот наставления по искусству ниндзя, дошедшие до нас, они как раз написаны в этот период, где-то между 1600 и там, серединой 19 века. Вот тогда они были как раз-таки спецотрядами на службе у князей.
2: Угу. Спасибо большое. Да, кстати, друзья, если кто-то забыл, то по итогам нашего общения в рубрике «Постскриптум» мы выбираем, как мы, гость выбирает самый интересный, на его взгляд, пару вопросов, ну и люди, которые, собственно говоря, их задают, получают от нас сувениры. Обычно это футболки, ну, в данном случае на мне не совсем та, которая нужна, не очень правильная. Вот, например, сумка у Федора гораздо более правильная символика и форма ученой против мифов. Так что помните об этом. Да, давайте мы можем даже показать. Вот такая вот красота. Ха! Вот. Задавайте свои вопросы, и благодарим вас за это. Кстати говоря, есть список, собственно говоря, вопросов, которые были заданы в предыдущих стримах. Давайте я быстренько упомяну людей, которые во время постскриптума с Алексеем Утиным задавали свои вопросы. Во-первых, Крабакар, который задавал 24 522 вопроса, по-моему, и он задал множество, и в том числе очень интересные из них, то есть... Первый сувенир уйдет вам. Ну и свобода суккулентам за этнофармакологические вопросы. Собственно говоря, вы, дорогие друзья, пожалуйста, обратитесь к Георгию Скалову. Его контакты сейчас в чате данной трансляции появятся. Ну и, соответственно, свои футболки вы получите. Спасибо вам огромное. Но еще напомню о том, что если мы постоянно футболки дарим таким образом, но далеко не все регулярно их забирают. Поэтому, если вдруг вы каким-то образом пропустили предыдущие стримы, на которых вы задавали свои вопросы, сейчас также в чате появится ссылка, по которой вы перейдете, посмотрите, не выиграли ли вы футболку. Соответственно, также Георгий, обращайтесь и забирайте свои футболки. Спасибо вам за это. И помните о том, что самые интересные вопросы также появляются в Инстаграме, собственно говоря, лаборатории научных видео. Обязательно будет и будут вопросы из нашего этого данного конкретного стрима с Федором. Ну и, соответственно, сейчас мы можем продолжить дальше с вопросами. Задает вопрос Джути-Джути, а также наши постоянные зрители. Должен ли был обладать настоящим ниндзя-образованием и умением играть на каких-либо музыкальных инструментах, обладать культурой?
3: Ну, по идее, конечно, да. Другой момент, что тут всегда сложно на эти вопросы отвечать. Почему? Потому что какого-то общепринятого определения ниндзя, как ни странно, его нет. Да, вот то, с чего начали ученые в Центре по исследованию ниндзя, это как раз попытка договориться о каком-то едином определении ниндзя. И это на самом деле...
2: Получилось в целом?
3: С трудом.
2: Ну, попытки есть, да?
3: Да, попытки есть, но всегда что-то в такое определение не укладывается. Да? Поэтому, ну вот, собственно, во время основной лекции я очень много пытался рассказать про вот это вот определение ниндзя, да, как их определяют в старых текстах и так далее. Наверное, многие утомились этими объяснениями. Ну, надеюсь, у слушателей появилось понимание, что на самом деле определение ниндзя – это не такая простая штука. И вот тут возникает вопрос. Вот люди, которые жили в этих горных селениях в средние века, насколько они могли получить хорошее образование по тем временам? Да, были ли у них поблизости университеты или еще что-нибудь, какие-то частные школы? Да, вот тут, скорее всего, все-таки нет. Да, то есть вот эти средневековые, так называемые, ниндзя раннего периода, которые нанимались в качестве шпионов и диверсантов, в качестве войсковых разведчиков в армии феодалов, они, скорее всего, конечно, были не очень высококультурными людьми в массе своей. Да, то есть тоже нужно понимать, что общество ниндзя того периода – это общество классовое, да, то есть, по большому счету, в этих провинциях Ига и Кока, там были такие вот феодальные княжества в миниатюре. То есть, понятное дело, что руководители, их, скорее всего, были людьми образованными, начитанными, наверняка на чем-то и играли, и музицировали, и пели, и так далее. Но рассчитывать на то, что вот все низовые агенты были такими, конечно, я бы не стал. Ну и потом, что значит образование, понимаете, вот считается, что ниндзя должен хорошо разбираться в лекарствах и ядах. Но в те времена, когда вообще медицина была не очень развита, а если и развита, то не для всех, соответственно, все как-то понимали,

0: который тогда считался обычным для современного человека, уже очень далек, недостижим. Да? То есть вот возникает вопрос, а откуда начинает, где есть грань между обычными знаниями и знаниями ниндзя? Да? Вот, мне кажется, для современного человека и для человека тех времен ответ будет очень разным. Да? Поэтому все-таки образование в средние века, оно сильно отличалось от нынешнего, поэтому...
1: Ну, как минимум, читать умели.
0: В массе своей, да, и писать умели, потому что нужно было как-то... Как-то писать донесение господину, как-то да, там, фиксировать то, что ты увидел в стане врага. Вот. Ну, в средние века, конечно, сама возможность учиться систематически, она была далеко не у всех, и зачастую в качестве лазутчика могли выбрать человека, ну, просто обладающего вот, хорошей фотографической памятью или какими-то еще данными полезными для лазутчика, но нигде систематически не учившимся. Да, то есть вот само наше представление о том, что ниндзя – это человек, который непременно владеет искусством ниндзюцу, который включает в себя вот то-то, то-то, то-то, это все-таки довольно поздняя вещь. Да, вот уже в мирный период, после 1600 года, все это было формализовано в виде школ. Да, вот на этом этапе мы учим вот этому, дальше даем сертификат, дальше учим еще тому-то, даем еще более высокий сертификат, который позволяет учить других тем же искусством и в качестве преподавателя наняться в какой-то клан. Да, это все очень поздняя вещь. Вот, то есть, да, оно оформилось так, когда появилась необходимость в сертификатах, появилась необходимость в школах, а, собственно, в период междоусобных войн ты можешь выполнить задачу? Выполняй. А какая там школа, какая у нее история, как тебя учили, это, в общем, уже вопрос десятый. Да, вот с образованием ниндзя как-то, наверное, вот так. Конечно, уже ближе к новому времени, уже в мирный период, когда, собственно, вот эти вот, те, кого мы сегодня называем ниндзя, тогда их, видимо, чаще называли синоби или какими-то еще более специфическими словами, они все-таки уже были по своему статусу вассалами того или иного князя, были самураями. Поэтому, конечно, они прежде всего получали образование, свойственное для самураев. Да, и вот тогда они, конечно, умели и писать, в том числе зачастую довольно красиво, да, некоторые наставления исполнены просто каллиграфическим почерком, да, там и всякие другие изящные искусства зачастую изучали, вот, но не на протяжении всей истории ниндзя.
1: Спасибо. Продолжаем с вопросами. Серж Любомудров, Сергей Серхио, он сказал, что называйте как хотите, ему и так приятно. Спасибо вам в очередной раз за вопрос. А сохранились ли воспоминания японских воинов, не обязательно ниндзя? Скажем, вышел на пенсию, ушел в монастырь и принялся писать вроде лекции ниндзя. Или они до пенсии не доживали?
0: Ну, кто-то доживал, кто-то нет. Есть, в принципе, вот я сейчас не вспомню, какое это княжество, есть документы о том, что некий ниндзя в процессе тренировок упал с дерева и, собственно, получал пенсию по инвалидности. Да, вот такие вот любопытные подробности всплывают, очень, как сказать, ну, особенно для японцев, вот такие вещи – это самое интересное в истории ниндзя, потому что они сближают да, там, ниндзя с современными людьми. Да, там, если западным людям интереснее вот про тайные операции и сражения, то вот японцы очень любят как раз такие сюжеты. Упал ниндзя с дерева, получал пенсию.
1: Да,
0: то есть еще ниндзя зачастую участвовали в этих вот процессиях Санкин-Коутай, когда князь каждый год путешествует в город Эду, нынешний Токио, в ставку Сёгуна, и полгода живет там, а полгода живет в своих владениях, тем самым разоряясь на содержание дома и там, и там. Да, там, сдавая своих любимых жен и наложниц в качестве заложников в сёгуну, а, собственно, на родине заводя новых. Да, вот во время процессии ниндзя зачастую должны были бежать впереди процессии, там, ну, там, за несколько ри, за несколько километров, допустим, и обшаривать всякие там кусты и овраги на предмет засады. Да, то есть сведения о том, что кто-то из ниндзя не выдержал этого бешеного ритма и, собственно, умер от переутомления на рабочем месте, за счет чего тоже его семья потом долго получала пособие. Да, вот такие подробности скрываются.
1: Сгорел ниндзя на работе.
0: Да, опять же, вот современные японцы многие тоже сгорают на работе, поэтому для них вот такая история очень актуальна.
1: Спасибо. И продолжаем. Артем Карнов. Или Карнов, извините, если я неправильно произнес ваше имя. И спасибо вам за поддержку. А с раннего детства у меня с лучшим другом идет спор, кто победит в бою без оружия, боксер или ниндзя. Есть ли у вас какие-нибудь мысли?
0: Ох, ну, во-первых, все-таки, если мы откроем наставление по искусству ниндзюцу, мы обнаружим, что прежде всего, это не боевое искусство в нынешнем понимании. Да? То есть говорить о том, что есть

0: специфические удары руками или ногами. В ниндзюцу отличные, вот таковы в карате, допустим, или в боксе. Какие-то удушения или броски в ниндзюцу отличные от бросков в джиу-джитсу, например. Это все-таки наше современное представление, да, потому что сегодня в популярных книжках про ниндзя зачастую ниндзюцу позиционируется как разновидность боевого искусства. В старинных наставлениях мы, как правило, ничего подобного не обнаруживаем. Поэтому сама постановка вопроса, мне кажется, не очень историчной, так скажем.
1: То есть нельзя двумя пальцами и ударом в плечо разрушить почку, да?
0: Ну, кого учили, это, может быть, и может, но к ниндзюцу, к таковому, это прямого отношения, скорее всего, иметь не будет. Опять же, это не значит, что ниндзя не изучали боевые искусства. Наверняка изучали, это очень полезное дело. Но те боевые искусства, которые были доступны им в их время и в том месте, где они жили. Да, то есть, если бы, например, ниндзя жил в Советском Союзе, то он бы наверняка изучал бокс и самбо. Да, ну и, соответственно, в боксерском матче тут уж чей бокс лучше.
1: Ну, если будет оружие, которое применили ниндзя против боксера в перчатках, мне кажется, тут как бы попроще все.
0: Ну, как сказать, представить себе такую ситуацию, в принципе, сложно, вы же понимаете. То есть, если бы это был поединок по правилам бокса в перчатках, я думаю, победил бы боксер. Если бы ниндзя мог, не знаю, там...
1: Взять топор?
0: Ну, да, взять топор, дунуть ему в глаза пылью, а затем каким-нибудь ножом его пырнуть или позвать группу поддержки, то матч мог бы развернуться по-другому. Но да, эта ситуация чисто гипотетическая, да, вот как ты это проверишь?
1: К сожалению, да. Спасибо. Так, продолжаем. Мария Шерина спрашивает. Мариш, привет. Ниндзя строили свои дома со множеством тайных ходов и тайников для оружия, или так строились многие дома японцев?
0: Хороший вопрос, который, в общем-то, вызывает дискуссии и сегодня. Опять же, в популярных книжках мы зачастую видим, что есть целый ряд вот этих вот шпионских усадьб ниндзя-ясики, полных ловушек и тайников. Но на самом деле, большая их часть построена для туристов. Да, вот мне известно два таких старинных дома, которые, ну, как минимум, точно, так скажем, у них жили потомки исторических ниндзя. И там действительно есть некоторые тайники и ловушки. При этом я знаю дома потомков ниндзя, где ловушек нет. Ну, или хозяева не стали их показывать, уж я не знаю. Вот, то есть, насколько это было типично, вопрос открытый, потому что, например, есть в Японии дома с ловушками, которые не связаны, ну, или, по крайней мере, их нынешние обитатели, тоже потомки семей, живших там исторически, они не связывают этот дом с какой-либо традицией ниндзя, да, то есть тут, как минимум, вот эта вот идея о строительстве дома с ловушками и тайниками, она существовала и помимо ниндзя как таковых, хотя нет ничего странного в том, что люди, занимавшиеся искусством ниндзюцу, занимавшиеся реально каким-то вот таким вот политическим шпионажем и диверсиями, они, конечно, стремились тоже что-то такое себе на вооружение взять. Да? То есть, ну вот я немножко интересовался этой темой. Насколько я понимаю, ряд таких ловушек, он действительно существовал и помимо традиции ниндзя. Да? То есть, вот, например, если вы придете в дом-музей ниндзя в городе Ига, то там есть такая вот доска в полу, которая отодвигается, и там спрятан меч, там, может быть, еще,
1: там еще один ниндзя.
0: Какие-то тайные вещи спрятаны. Да, ну вот, собственно, в традиционном японском доме на кухне всегда была такая же доска, и любая хорошая японская хозяйка обычно держала там всякие соленья, маринады.
1: Типичный погреб.
0: Да, то есть можно это использовать вот так в тайных целях ниндзя? Можно. Можно ли сказать, что это задумка уникальная и свойственная только для ниндзя? Скорее всего, нет.
1: Спрятать звездочку в помидоры, да, в сюрикен?
0: Ну, главное ее потом не съесть. Нет, потом есть замечательный такой вот домик, называемый Нидзё-дзинья в Киото, неподалеку от того самого замка Нидзё с поющими полами. Да, вот там тоже есть целый ряд ловушек, хотя хозяева этого дома, они всячески открещиваются от ассоциации с ниндзя. Да, сам по себе дом служил как бы такой гостиницей для проезжающих через Киото феодалов, да, то есть такой довольно просторный домик, и там, соответственно, были помещения, по которым должны были ходить слуги и охранники, чтобы в случае чего выскочить и защитить своего господина. Да, разные вот такие вот прятки, куда постоялец должен был спрятаться, если на него нападут недоброжелатели. И на самом деле дом-музей в Иго, он как раз вот тамошние тайники и ловушки очень похожи именно на этот дом в Киото. А учитывая, что, как ныне известно, дом-музей в Иго все-таки перенесен из другого места в свое нынешнее местоположение, и уже ловушки и тайники там сделаны постфактум, я очень сильно подозреваю, что создатели музея как раз-таки копировали дом в Киото, а не какую-то местную традицию.
1: Спасибо. И продолжаем с вопросами. Леонид Кулешов спрашивает. Только сегодня вспоминал про выступление Федора на форуме, а тут стрим подошел. Очень кстати, это не вопрос, и спасибо вам за поддержку.
0: Спасибо вам.
1: А вопрос будет от Сергея Поликарпова. Синоби из провинции Иго и Кога называли Игамоно и Когамоно. Ну, то есть буквально люди из Иго и Кога. Означает ли это, что все жители этой местности были синоби, или все самураи из этой местности были таковыми? Или же все-таки это отдельное сословие?
0: Нет, вот отдельным сословием они точно не были. Ну, тут, опять же, в популярной литературе, в фильмах очень часто эти вот события, связанные с покорением провинции Иго, таким полководцем Ода и Набунага, они зачастую изображаются как война самураев против ниндзя. Ну, почему так сложилось, это отдельный вопрос, про который можно долго рассказывать. Но на самом деле, конечно, и в Иго, и в Кока, да, это были такие вот провинции, ну, точнее, провинция Иго и уезд, более маленький уезд Кока, часть провинции Оми. Это все-таки местность, где были вот, не было просто единого большого крупного князя. Да, а места эти управлялись федерацией мелких феодалов, мелких князей, не имеющих на собой господина. Да, то есть каждое их владение, это было такое маленькое феодальное княжество в миниатюре, то есть там был свой правитель, свои самураи, свои крестьяне, которые тоже могли мобилизовываться в качестве пехотинцев Осигару. И такой вот гористый рельеф этой местности во многом способствовал тому, что они развивали вот эти вот методы партизанской войны. Да, и поскольку у них были маленькие вот эти вот мини-армии, то им сложно было сделать, как сказать, разделить армию на рода войск, да, то есть их междоусобные конфликты зачастую были вот именно такие. Пришли, пограбили, спустились с горы незаметно, разбежались после этого. Да, то есть, когда вот эти вот все люди пытались наняться в качестве наемников к более крупным феодалам, зачастую они могли не очень хорошо действовать в качестве отрядов вот, нормальной пехоты с мушкетами, с копьями. А что же они умеют делать? А вот как раз вот это, ночные рейды, да, там, проникновение в стан врага, диверсии. Вот это все у них очень хорошо получалось, ну и, собственно, вот поэтому в этом-то качестве, в качестве лазутчиков, в качестве синоби их и нанимали. Да? То есть в своей провинции они были нормальными самураями или там, крестьянами, иногда мобилизуемыми в качестве пехотинцев. А когда же они становятся ниндзя или синоби? А вот тогда, когда они нанимаются в этом качестве в армию того или иного феодала.
1: Спасибо. И продолжаем. Ксения Дмитрий Целест, спасибо еще раз за поддержку и за донат. Мог ли ниндзя стать не японец?
0: Ну, как сказать, опять же, все зависит от нашего определения ниндзя, да, вот я так понимаю, что количество людей, считающих себя ниндзя в современном западном мире, оно сильно превышает то количество ниндзя, которое вообще существовало за
1: всю историю,
0: да, за всю историю Японии. Вот, тут все зависит от определения. Да, если вы верите, что та или иная школа, которая сегодня практикует или утверждает, что практикует ниндзюцу, действительно является таковой, ну, наверное, добившись каких-то успехов в ее освоении, вы можете сами для себя быть уверены, что вы осуществили свою мечту, стали ниндзя. Ну, насколько это будет похоже на то, чем занимались исторические ниндзя, это, конечно, вопрос творческий.
1: Понятно, спасибо большое. Так, движемся дальше. И Hunter 069 задает следующий вопрос. О каком документальном фильме он говорит? Во всех, что я смотрел, самурай, потерявший хозяев, считался ронином, а ниндзя – это клан, который занимался шпионажем и убийством по найму.
0: Да, ну, собственно, насколько я понимаю, моя реплика, связанная с документальным фильмом, была связана с фильмом о Японии, показанном на Первом канале Ургантом и Познером. Да, вот там как раз один из ведущих говорит, что, дай бог памяти, давно уже делал. Да, там, по-моему, это звучало так, что самурай, потерявший господина, становился убийцей, то есть ниндзя. Да, вот тут как сказать, в какой-то момент, далеко не сразу, ниндзя стали считаться наемными убийцами, хотя по источникам, как правило, видно, что эта функция была далеко не главной, так скажем, если вообще была уже в 20 веке, после многих художественных фильмов, почему-то ниндзя стали считаться убийцами в первую очередь. И, видимо, ведущий этого документального фильма решил, что наоборот, если ниндзя – это убийца, то убийца в средневековой Японии – это ниндзя, и никак по-другому. На самом деле, конечно, это не совсем так. И, собственно, многие эпизоды заказных убийств, которые ассоциируются с ниндзя, ну вот я немножко говорил об этом в лекции, они на самом деле не вполне достоверны, да, то есть, если начинаешь проверять, то или оказывается, что то или иное убийство было, но его совершил не ниндзя, или, там, скажем, недоказанный ниндзя, либо вообще вся история непонятно откуда взялась, да, вот таких эпизодов очень много, и, собственно, у меня есть сейчас мысль написать статью о том, были ли ниндзя убийцами, и сколько можно найти доказанных случаев заказных убийств, совершенных 100% ниндзя. Но вот пока большинство случаев такого рода, которые мне удалось найти в литературе, не очень выдерживают критическую проверку.
1: Спасибо. А вам, друзья, если хочется прочитать такую статью, напишите плюсик вот прямо сейчас в чате. И если вы смотрите в записи, еще и напишите, что вы очень этого дела ждете. Спасибо вам за это. Продолжаем с вопросами. И вопрос следующий от Netflix, а также наш регулярный зритель. Очень приятно, когда много хороших и положительных таких людей пишут. Были ли ниндзя и японцы тех времен религиозны? Были ли ниндзя более религиозны, чем японцы вообще? Ниндзя иногда сравнивают с хашашинами. Насколько такие аналогии уместны?
0: Да, но тут целый ряд вопросов сразу всплывает. Были ли ниндзя религиозны? Ну, так скажем, в принципе, средневековые люди были гораздо более религиозны, чем, например, мы сегодня. Да? То есть тут современной научной картины мира тогда, как правило, не было. И ниндзя, как часть японского общества в своего времени, тоже, конечно, зачастую разделяли различные религиозные и магические представления своего времени, да, то есть очень многие наставления по искусству ниндзя, по сути, являются наставлениями по магии. Да, вот скрестите пальцы таким образом, прочитайте такое заклинание мантру, и, например, сможете не спосылать на врага гром и молнию, там, да, на вас не зайдут 10 тысяч божеств войны, сделав из вас гораздо более эффективного воина, чем вы есть на самом деле. Да, вот такого рода наставлений довольно много. Ну, да, конечно, можно это считать признаком религиозности ниндзя. Другое дело, что и у всех остальных было то же самое. Да, уже в более поздний период, опять же, в более поздний мирный период, в период формализации школ ниндзюцу, там зачастую появляются разные идеи насчет того, чтобы изучать догматы всевозможных религии и учений, которые были известны в Японии в то время. Именно в финальной стадии те говорят, но на самом деле все это вранье. Да, вот такое тоже бывало.
1: Спасибо. Так, дальше. No Name пишет. Спасибо вам, что вы тоже нам пишете. Насколько реальна легенда об отряде 10 ниндзя, служивших Санаде Якимори? Есть ли у них исторические прототипы?
0: Да, исторические, ну как, исторические, не исторические, прототипы есть, да, то есть люди с такими именами в довольно ранних текстах, ну тоже там уже написанных сильно после жизни Якимори, но с нынешних позиций кажущихся старинными, там, да, то есть в 17-18 веках повествования о жизни и деятельности Санады Якимори, они включали в себя какие-то сведения о людях с такими именами, которые потом были даны героям вот этой вот истории о 10 храбрецах Санады. Другое дело, что сама история в нынешнем виде все-таки сформировалась уже в 20 веке, по большому счету, да, в связи с деятельностью такого издательства Тацукава Бунко, которое в 1910-20-х годах выпускало книжки для детей. Да, то есть сама история, как ее описывают в книжках и уже позже в кинематографе, она, конечно, в большей степени выдуманная. Да, но некие исторические прототипы у этих людей, безусловно, были.
1: Спасибо. Движемся дальше. И снова No Name. который задал тот же вопрос. Сергей Поликарпов в очередной раз. Считается, что ниндзюцу ига стала широко распространяться по Японии после завоевания провинции Ода Нобунагой. Правильно же, да, я прочитал?
0: Нобунагой.
1: Да. Нобунагой. Который разорил замки и крепости Синоби в 16 веке. Попытки завоевать Иго предпринимались и ранее. Что же представляло собой устройство провинции Иго до ее завоевания? Было ли это некое княжество, служившее некой учебной базой террористов, составляющей отряды наемников для военных операций и так далее?
0: Да, ну тут тоже все это распадается на несколько вопросов. Наверное, частично мы об этом уже говорили сегодня. Mm-hmm. Да, провинция Иго и уезд Коука, соседний с ней, это, в общем-то, ну, напрашиваются, конечно, определенные аналогии с какими-то странами, где правят запрещенные в Российской Федерации организации. Да, но на самом деле надо понимать, что они не были, во-первых, чем-то единым, да, то есть они распадались на множество более мелких владений, правители которых воевали друг с другом. И в первую очередь именно в ходе войн между собой оттачивали навыки лазутчиков, ну, точнее, не оттачивали, а заставляли своих воинов оттачивать эти навыки. Да, и вот опять же, насколько у них уже тогда была какая-то система подготовки, это вопрос сложный. Да, вот если мне память не изменяет, в Бансен Сюкай, одном из ключевых текстов, посвященных традиции ниндзя, уже тоже написано в 1600-х годах, говорится, что уже тогда, в период междоусобных войн, жители провинции Иго днем в первой половине дня занимались сельскохозяйственными работами, а во второй половине дня оттачивали воинское мастерство. Ну, видимо, в том числе подразумевается и вот это вот искусство ниндзюцу, искусство разведки и диверсий. Но опять же, текст написан сильно позже, да, то есть насколько оно на самом деле было так, сказать сложно. Была ли у них тогда какая-то развитая система подготовки, это вопрос тоже такой не до конца ясный на основе письменных источников того времени. Так, что еще в качестве базы? В качестве базы террористов, ну, опять же, как мы уже говорили, все они сами себя считали, в общем-то, либо самураями, либо такими вот крестьянами слэш-пехотинцами. В общем-то...
1: Нормальными ребятами.
0: Да, я думаю, что они мало себя отличали от таких же людей, живущих в других частях Японии. Да, то есть, мы сегодня видим их во многом под влиянием кинематографа как нечто особенное и отдельное. На самом деле, и подобные формы управления провинцией без сильного лидера, да, федерация мелких княжеств. Это все тоже было не только в Иго и Коука, но и в других областях Японии.
1: Спасибо. Так, и дальше. Михаил спрашивает. Много ляпов в фильме с Киану Ривзом «Последний самурай»? Вы смотрели фильм «Последний самурай»?
0: Да, но, по-моему, Киану Ривза там нет. Да, но основной ляп уже в вопросе.
1: Хорошо.
0: С подвохом, да. В «Последнем самурае», ну, в том «Последнем самурае», который с Томом Крузом, там, как сказать, мне кажется, что все-таки это фильм, заведомо не стремящийся строго соблюдать какую-то историческую канву, да, довольно красиво, очень красиво снятый. Вот эта вот сцена ночного нападения ниндзя, на самом деле, вот она... Как ни странно, это то, как могло быть. И на самом деле даже вот эти вот черные костюмы, они все-таки не совсем кинематографичны, да, то есть в одном из средневековых наставлений по военному делу в целом, под названием «Кин Эцусю», наставление для соратников, там говорится, что во время ночного рейда все воины должны надеть черные костюмы и под них кольчугу. Да, то есть ночной рейд — это вот то, что происходит в фильме «Последний самурай». И те, кого мы называем ниндзя, да, вот эти вот синоби, номоно, лазутчики, они зачастую служили проводниками для такого рода ночных рейдов. И по всей видимости, будучи проводниками, они, скорее всего, были одеты во все то же самое. Да, то есть в этом плане, да, такое могло быть. Но, конечно, такое могло быть именно тогда, когда самураи еще воевали на конях и в доспехах, как это показано в фильме. Но вот уже во время этих вот войн середины 19 века самураи так не воевали. В этом плане, конечно, это некая такая, ну, посчитаем, художественный эффект, да, зачем уж людей хаять.
1: Ну, в принципе, нормально, если какое-то нападение происходит ночью, надеть на себя темное, как бы.
0: Да, ну тут, опять же, в разных наставлениях говорится по-разному. Где-то считается, что черный костюм, он слишком выделяется на фоне ночной мглы, и лучше одеть костюм цвета переспелой хурмы, цвета хаки, какой-нибудь там navy blue, что-нибудь такое. Ну, не знаю, тут, по моим субъективным впечатлениям, если человек в чем-то таком то ли черном, то ли темно-синим сидит в тени, и ты идешь мимо ночью, ты, скорее всего, его все равно не заметишь. Другое дело, что это я простой человек, а если там какие-то специально обученные люди тебя ищут, то, может быть, действительно, вот эта вот чуть-чуть большая скрытность, она может оказаться, наверное, решающей. Так что,
1: Если они подготовлены, возможно, они ищут с факелом, так что...
0: Ну, там была масса тоже разных хитрых уловок, как ловить лазутчиков, да, все это...
1: Спасибо. Хорошо, дальше. KFC Warrior. Насколько популярны были яды у Нети?
0: Наверное, все-таки не настолько, насколько это, опять же, описывается в популярных фильмах. Хотя, опять же, вот как я уже сегодня, наверное, упоминал, вот этот уезд Коука в особенности, он издревле, еще задолго до начала всяких историй, связанных с ними, был знаменит как место произрастания огромного количества лекарственных трав, ну и, соответственно, как оборотная сторона всего этого, да, лекарства, они же могут быть и ядами. И вот там, в семье Ватанабе, в семье потомков ниндзя, сохранился документ о том, что, если я правильно помню, документ, запрещающий выращивание каких-то там, ну, запрещающий производство ядов, так скажем. Да, то есть, в какой-то степени все это имеет под собой реальные основания. Другое дело, что... Многие популярные истории о том, что ниндзя кого-то отравили, они, ну, так скажем, неоднозначны.
1: Не всегда правда.
0: Да.
1: Угу, спасибо. Так, вопрос, я не знаю, под каким номером. Павел К. его задает. Делились ли ниндзя по амплуа, например, джедай из вселенной «Звездных войн», консул, страж, хранитель или что-то подобное?
0: Ну, я... Каюсь, не настолько хорошо знаком с вселенной «Звездных войн».
1: Поэтому... Сейчас расскажу. Я шучу, не стоит.
0: Нет, но на самом деле, конечно, если я правильно понимаю вопрос, была ли какая-то специализация среди ниндзя? Да, конечно, была. То есть человек, руководивший шпионской организацией, он, скорее всего, сам не очень хорошо умел лазать по крышам, снимать часовых и травить служебных собак, сторожевых собак, там, да, и наоборот, человек, умевший, да, там, плавать с бычьим пузырем, форсировать преграды и карабкаться по стенам, он, скорее всего, мог быть не очень хорошим певцом и танцором.
1: Какие причины?
0: Ну, потому что человеческая жизнь коротка, а в средневековой Японии она была зачастую гораздо более коротка, чем мы сегодня привыкли, и уж тем более, чем современные японцы сегодня привыкли. Поэтому, если даже современный человек с современными возможностями, с интернетом, с различными учителями и секциями в шаговой доступности задастся целью овладеть всеми теми искусствами, которые приписываются ниндзя, то, скорее всего, жизни не хватит, и даже двух. Да, то есть, скорее всего, у них все-таки была какая-то специализация, то есть кто-то один хорошо знает диалект вот этой провинции, может быть, его заранее туда заслали, но уж, извините, учить его искусству форсирования рывов и стен, может быть, времени не было. Тут, скорее всего, человека готовили для конкретной миссии.
1: А в контексте там старший ниндзя, младший ниндзя? Прапорщик ниндзя?
0: Ну, конечно, у них были какие-то ранги и иерархии. Другое дело, что вот, опять же, в популярных книжках обычно описывается, что вот были гэнин, дзёнин, тюнин. Да, то есть дзёнин – некий глава клана, тюнин – что вроде полевого офицера, и гэнин, соответственно, лазутчики низшего звена. Но на самом деле это все-таки не совсем так. То есть именно конкретно вот этой иерархии мы в источниках не находим. Другое дело, что то в одном из наставлений, в самом крупном и известном наставлении Бан Цинсюкай, говорится о, как бы это сказать, ниндзя среднего и старшего звена и о ниндзя низшего звена. Но все-таки сегодня среди исследователей господствует мнение, что эти термины указывают именно на уровень владения мастерством ниндзюцу, а не на какую-то иерархию. Другое дело, что есть документы, связанные с иерархией, и это, как правило, синоби гасера, да, то есть гасер буквально голова или капитан отряда синоби, отряда лазутчиков, но это именно войсковая должность, да, то есть это не какая-то там иерархия внутри тайного братства, да, это именно вот есть армия, в ней есть отряд лазутчиков, в нем есть
1: кто-то, кто руководит.
0: Соответственно, да, вот как-то так.
1: Спасибо. Дальше. Ира Галенкова, и еще раз физкульт-привет. Правда, что ниндзя большое внимание уделяли изучению различных наук и военных, и социальных, изобретали ловушки, собственное оружие, дымовые шашки, негаснущие на ветру факелы, взрывающиеся сюрикены и изготавливали яды?
0: Ну, про яды мы уже сегодня говорили. Да, нет дыма без огня. Различные приспособления, взрывающиеся и прочее, действительно описаны в наставлениях по искусству ниндзя. Так что в этом плане ошибки нет. Другое дело, что тут нужно понимать, что все-таки это все было часть материальной культуры и военного дела своего времени. Да? То есть говорить о том, что все это было уникально и свойственно только для ниндзя, все-таки не приходится. Те же самые взрывчатые вещества, те же самые хитроумные штурмовые лестницы с крючьями, складные и так далее, различные рецепты пилюль от голода и жажды, все это мы находим и в стандартных наставлениях по военному делу, и по боевым искусствам. То есть зачастую бывает, что есть письменное наставление по той или иной школе фехтования на мечах или безоружного боя. На фехтовании или безоружный бой — это как бы омотэгэй, да, то есть основная дисциплина этой школы, а есть еще тоно-моно, так называемые другие вещи, да, другие дисциплины. И вот там зачастую встречается очень много таких знаний и навыков, которые современный человек, скорее всего, назвал бы, отнес бы к искусству ниндзю. Да, то есть вот там может быть так, что трактат о фехтовании, а там тоже пилюля от голода, да, трактат по искусству дзюдзюцу, искусству борьбы безоружного боя. И там вдруг внезапно появляется, да, там рассказ о том, как изготовить фонарь, не гаснущий в дождь, там, факел, не гаснущий в дождь, что-нибудь такое. Да, то есть это все было и помимо традиции ниндзя. Другое дело, что, ну как, если сейчас ты, например, оканчиваешь восточный факультет СПГУ, то, конечно, ты будешь изучать, да, там будет курс, не знаю, психологии, курс экономики, естественно, не идущий ни в кое сравнение по своей глубине и широте с тем, что изучают экономисты и психологи как таковые. Видимо, вот у ниндзя было то же самое, и у самураев было то же самое, да, то есть какие-то разделы, которые иногда назывались ниндзюцу, иногда мономи разведка, а иногда просто вот в разделе тоно-моно могло быть что-то такое, что современный человек мог бы посчитать искусством ниндзюцу. Да, но, собственно, вот было, например, отдельное искусство сюрикендзюцу как часть просто подготовки воинов, никак не претендующее на связь с искусством ниндзя. И, собственно, наоборот, как я уже говорил в основной лекции, эпизодов, когда сами ниндзя использовали сюрикен, их, как ни странно, известно довольно мало. Можно даже сказать, что неизвестно вообще.
1: Спасибо. Так, продолжаем. «Осколки разума» задает следующий вопрос. Интересно, но почему лектор говорит только о японских ниндзя? Были же еще и китайские, которых было больше во много раз, и которые воевали с японцами в том числе.
0: Ну, китайские ниндзя. Вопрос поставил Алису в тупик. Ну, как сказать?
1: А как бы с тайваньскими ниндзя?
0: Да, вот
1: их как... тоже было немало, да? Как они...
0: Я, честно говоря, теряюсь от таких вопросов, потому что не очень понятно, а на чем все это основано. Да, вот, как сказать, если есть какая-то тема, в которой я, ну, худо-бедно считаю, что разбираюсь, и вдруг кто-то начинает говорить неизвестные мне вещи так, как будто бы они общеизвестны и доказаны.
1: Ну, в каждом ролике в YouTube
0: это. Да, у меня возникает впечатление, что либо человек издевается, либо пытается меня, как бы это сказать...
1: Потроллить?
0: Обмануть, если не сказать матом.
1: У нас культурное общество.
0: Да, поэтому мы скажем обмануть. Mm-hmm. Да, ну вот, собственно, если это настолько широко известная вещь, да, вот их точно было много и больше, но а на чем это основано?
1: Ссылочки, пожалуйста, нам предъявите. Прямо можно в чатик накидать сейчас ссылочек.
0: Да, ну тут я на самом деле читал этот вопрос и комментарии к нему, там дальше довольно много идет подробных обсуждений. Да, вот были же вроде лесные демоны Линьгуй или Линькуэй, как в игре Mortal Kombat, да, mm-hmm. были же некие бродячие монахи Люгаймэнь. Ну вот там, собственно, в комментариях довольно подробно говорится о том, что на самом деле все это появляется в книжках в 20 веке, но я просто тоже пробовал обо всем этом узнать, да, поспрашивать знакомых китаеведов, в том числе занимающихся прицельной историей китайского буддизма, а были ли монахи Люгаймэнь. Все мои собеседники так немножко удивленно на меня смотрели и не были готовы что-либо на это ответить, и некоторые китайские исследователи тоже. Да, другое дело, что, конечно, справедливости ради, надо сказать, что никто из них специально этим вопросом не занимался. Так что тут, на самом деле, вопрос распадается на две части. Были ли в Китае такие бродячие монахи, и имеют ли они какое-то отношение к японским аскетам Ямабуси и через них к ниндзя? Да, вот это, на самом деле, два разных вопроса. Потому что в течение истории Китая, конечно, была масса разных простонародных сект, может быть, были и Лю Гаймэнь тоже. Но вот насчет их связи с Японией, тут все-таки хотелось бы увидеть какое-то документальное подтверждение, и тогда уже можно будет обсуждать эту тему предметно, в отрыве от разных наших домыслов и инсинуаций.
1: В общем, осколки разума, ждем от вас ссылок на то, что вы только что нам сказали.
0: Да, на самом деле, если развернуть вот эту вот тему о китайских корнях ниндзя, в наставлениях самих ниндзя зачастую говорится, что да, в прежние века в нашей стране были такие-то полководцы, которые хорошо использовали ниндзя, а вот в истории Китая были полководцы такие-то, у которых тоже были лазутчики, это было примерно то же самое. Да, но тут нужно понимать, что все-таки этот текст написан уже, опять же, в мирный период Эдо, когда процветала вот эта вот традиция чтения и комментирования китайских конфуцианских текстов, и авторы той поры, в том числе и авторы наставлений по ниндзюцу, они все-таки зачастую стремились показать свою образованность. Да, вот мы знаем, что и в истории Китая такое было, и почти как у нас, да, тогда было очень модно показывать, что, что есть в Японии, то как-то что-то похожее было и в Китае. Да, то есть найти прямую преемственность между лазутчиками Китая и вот теми ниндзя, которые были в средневековой Японии, ну, это, видимо, было бессмысленно уже для авторов там, текстов 17-18 веков. Да, уж нам сегодня найти такую преемственность довольно сложно. Хотя это, конечно, очень интересно. Да, вот кого из китайской истории японские авторы того периода считали аналогом своих синоби, да, об этом тоже можно будет написать. Я, может быть, даст Бог силы времени, да, как-нибудь этим займусь.
1: Спасибо огромное. Смотрю на часы и понимаю, что мы работаем уже час в эфире, поэтому необходимо сделать некоторые объявления. Ну и заодно Федору дадим немножко передохнуть от наших, от ваших интересных вопросов и его не менее интересных ответов. Так. Во-первых, благодарю тех, кто прямо сейчас наш стрим смотрит. Скажите вам, как вам такой формат? Напишите, что мне нравится, мне не нравится, слишком белый фон, там, слишком темный фон. В общем, напишите, что то, как вы видите этот формат, и нравится ли он вам вообще. Ну и, конечно, если вы поставите лайк этому видео, мы и сами будем знать. Хотя, если вы дизлайк поставите, мы тоже будем знать. Короче, любая активность под этим видео будет полезна. Комментарий, лайк, дизлайк, все что угодно. Подписка на канал также приветствуется. И нажмите на колокольчик, чтобы следующий наш эфир не пропустить. О том, что будет впереди вас ожидать на каналах Лаборатории научных видео antropogenes.ru, я чуть позже прям и, собственно говоря, расскажу. Можно поддержать данный конкретный стрим при помощи ссылки, которая имеется в описании. Она же есть, наверное, сейчас в закрепе. Я не могу, к сожалению, читать чатик пока. И также вы можете просто в суперчатке дать свои вопросы. Мы вопросы, которые таким образом к нам приходят, зачитываем в самую первую очередь. Ну и, соответственно, вы с большей уверенностью можете ожидать того, что ваш вопрос, ну, кроме того, что будет зачитан, но еще и выбран в качестве лучшего. Напоминаю, что все вопросы передаются, которые прозвучали, естественно, в эфире, передаются нашему гостю. Он выбирает из них два самых интересных. Ну и эти счастливчики получает две футболки, а если вы таковым уже являетесь, то обратитесь к Георгию Скалову, чьи контакты сейчас появятся, собственно говоря, в чате. Ну, если вы в каком-то недалеком прошлом задавали свои вопросы, или в далеком прошлом, в течение уже, наверное, 2 лет мы подобные стримы проводим, и мы выдаем те самые футболки и сувениры от нас, от антропогенеза и от лаборатории ночных видео, то также ссылка сейчас в чате данной трансляции появится, по которой вы можете проверить, не стали ли вы обладателем подобной футболки и подобного сувенира. И еще раз вам спасибо за ваши вопросы. Ну, а также нас поддержать можно на Патреоне, и нас можно поддержать при помощи спонсирования в Ютубе. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, а что касается того, что предстоит впереди. Вторник. Ожидается в следующий вторник, ближайший вторник, лекция от Станислава Дробышевского на канале «Лаборатория ночных видео». Мы в очередной раз поговорим про Homo sapiens, про человека разумного, не пропустите. Ну и, естественно, люди, которые стали нашими патронами или спонсорами канала, уже посмотрели эту лекцию. И, в общем-то, отзывы хорошие. В среду, 8 сентября, в 19 часов, как всегда, впрочем, ожидается постскриптум доклада «Дракары, берсерки, рогатые шлемы и другие мифы о викингах на Руси». Спикер будет Вероника Мурашова. Очень интересный доклад и очень много вопросов мы прочитали под лекцией, которая сейчас имеется на канале «Антропогенеза». Посмотрите ее перед тем, как смотреть постскриптум. Я думаю, вам будет тоже чем заняться, придумаю вопросы, и действительно будет интересно. В субботу, 11 сентября, в 19:00, у нас будет онлайн-лекция, и, наконец-то, Иван Семьян будет в прямом эфире вместе с нами. Естественно, вы знаете, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археол», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета, реконструктор древних технологий на канале «Антропогенез». Это дело нужно посмотреть. В среду, 15 сентября, в 19:00, будет онлайн-лекция, та самая онлайн-лекция, которую мы пропустили, потому что не здоровилось Алексею Водовозову. И вот он, наконец-то, анонсируем в ближайшую среду, 15 числа, наконец-то расскажет нам доклад на тему «Слезть с сигареты и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Алексея Водовозова представлять не обязательно, вы все прекрасно знаете. Ну и, соответственно, в следующий вторник также от Дробышевского будет лекция, которую, я надеюсь, вы посмотрите, и она тоже будет про Homo sapiens. Речь пойдет об охоте и искусстве. Не пропустите все это дело. Ну, каким образом не пропустить, вы знаете, нажать на подписку и на колокольчик. И тогда вы, соответственно, в числе первых увидите все наши лекции. А я наговорился, и мы можем продолжать теперь с вопросами. Следующий вопрос от Михаила И. Было ли для типичной японской семьи честью, что их член ушел в ниндзя, или это скрывали?
0: Тут все тоже, наверное, было очень по-разному, в зависимости от исторического периода. Как правило, все-таки люди рождались в такой семье, и уже там как-то оно само получалось. Да, опять же, уже после формализации всех этих школ, когда появились какие-то додзё, школы боевых искусств, где в качестве одной из дисциплин изучали ниндзюцу, вот там можно было, в принципе, как сказать, добровольно начать обучаться. Хотя тоже зачастую это все не афишировалось, да, то есть мы вообще-то обучаем там стрельбе из ружья и фехтованию, а вот когда человек войдет в доверие, ему скажут, а ты знаешь, у нас тут еще вот есть такое для избранных. А, собственно, в период воюющей провинции вообще бывало так, что князю нужен отряд лазутчиков, он их откуда-то набирает, в том числе и своих подчиненных, да, там, скорее всего, не самых высокопоставленных, чтобы не жалко было их послать на опасную самоубийственную миссию. Да, то есть тут особо не спрашивают. И в этом случае, конечно, если человек погибал, то, конечно, его семье был почет. В этом плане все хорошо. Кроме того, зачастую в качестве лазутчиков нанимали воров и разбойников. Ну и там, конечно, наверное, семье не очень почетно, если ее представитель станет вором и разбойником. А вот если он, например, в этом качестве окажется лазутчиком князя, вот там уже может быть другой коленкор, потому что, ну, например, в первом поколении человек был вором, а уже его сын станет только лазутчиком, ему уже не нужно воровать для обеспечения себя, ему князь какое-то жалование платит. Да, и вот это тоже был один из способов такого образования семьи ниндзя, да, уже через несколько поколений это такие вот специфический самурай на службе у данного князя. Что там было в первом поколении? Ну, дело темное.
1: Какие века, такое и дело.
0: Да, конечно.
1: Спасибо. Так, дальше. И В спрашивает, во-первых, спасибо за поддержку, а во-вторых, а как у ниндзя обстояли дела с выходом на пенсию? Книжка вот эта вот.
0: Да, ну насчет книжки, это, конечно, в те времена не было. Ну как, во-первых, в те годы, в принципе, до пенсии доживали не все, надо понимать.
1: По объективным вполне себе причинам.
0: Да, естественно, да, медицина не очень хорошая, еда не очень хорошая, так что тут...
1: Люди злые вокруг.
0: Да. Вот, так что это, в принципе, не очень характерная ситуация. Но вот, опять же, уже после 1600 года, в мирный период, да, зачастую было так, что человек уже не тянул по своим физическим данным, да, и, например, мог вместо себя написать рекомендацию, вот возьмите вместо меня моего сына или там племянника, или еще кого-нибудь, да, а сам уйти на покой. Такое вполне себе было, да, и некоторые документы на эту тему тоже есть, хотя по понятным причинам не очень многочисленные, да, но вот, опять же, про пенсию ниндзя по инвалидности мы уже сегодня упоминали, тоже такие источники есть. Да, вот в те времена, когда стали доживать до этих лет, ниндзя-пенсионеры тоже появились.
1: А чем жили ниндзя-пенсионеры?
0: Ну, соответственно, у них было стабути, то есть пособие от князя.
1: Не по инвалидности, а
0: ну,
1: просто
0: ну, ну, у кого как.
1: Ну, понятно, да. Я имею в виду, что ровно тех людей, которые получили, не получили, вернее, травму, а да, поняли, что пора мне...
0: Ну, опять же, говорить за всех сложно, потому что, вы понимаете, Япония тех лет – это сёгунат, да, то есть вот некие земли, управляемые лично сёгуном, и множество мелких княжеств, которые управляются каждое по-своему. То есть там где-то могло быть так, где-то этак, но вот как раз недавно я читал статью историка, который пишет о вот этих вот лазутчиках на службе у княжества Фукуи. Да, вот там у них было стабути, то есть некий аналог нашей пенсии.
1: Спасибо. Дальше. Кайф Сивариор снова с нами. А использование ниндзя в военных целях. На одной из достоверных гравюр было изображено, как ниндзя подслушивает переговоры. Это достоверная информация?
0: Как сказать, тут, видимо, вопрос уже наводит на некий вариант ответа. Если вы считаете, что гравюра достоверная, ну, наверное, информация на ней тоже. Другой момент, что гравюры вот эти вот у Киёя, они, в принципе, довольно поздние, да, то есть они появились в период Эдо, то есть тоже уже в мирный период, и велика вероятность, что их авторы, так скажем, не видели ниндзя за работой, по крайней мере. Да, вот потом, откуда вы знаете, что на гравюре изображен ниндзя? Да, там зачастую на гравюрах чего-то написано. Но, как правило, даже авторы книжек про ниндзя, которые используют гравюры в качестве иллюстрации, не всегда удосуживаются прочитать то, что написано, да, тот текст, который дан на гравюре. Ну, там, да, зачастую вот это вот травяное письмо заковыристое, которое не всякий современный японец прочитает. Поэтому, ну, человек в черном что-то такое явно тайное, недоброжелательное делает, или подслушивает, или прокрадывается куда-то. Ну, наверное, это ниндзя. Ну, похоже же, одет как голливудские персонажи, да, ну, все понятно.
1: Классический же ниндзя,
0: ну. Конечно, да. Зачастую, если мы почитаем тексты, которые там написаны, то очень часто, не всегда, окажется, что на этих изображениях люди в черном — это все-таки либо воры, либо грабители, либо кто-то в этом духе. Да, то есть тут говорить об их достоверности я бы все-таки, ну, скажем так, воздержался.
1: Спасибо. Так, и вопрос задает Наталья. Ну, не вопрос, а просто поддержка. Спасибо вам, Наталья, за столь щедрую поддержку.
0: Спасибо вам.
1: КТМ ООО. А есть ли музей, посвященный ниндзя?
0: О. Есть и
1: не один.
0: И не один, да. То есть есть музей ниндзя в городе Ига. Есть целых два музея на территории вот уезда Коука, который в популярных книжках обычно называют Кога, хотя местные жители не звончают этот слог, да, бьют себе пяткой в грудь, говорят, наше родное селение читается как Коука, да, но, видимо, по аналогии с Игайо, сами японцы стали читать так. Да, есть музей в префектуре Нагано, в деревне Тогакуси, и сейчас открывается довольно большое количество других, в том числе частных музеев. Другой момент, что, ну, как сказать, тут все-таки, конечно, это не совсем такие вот авторитетные исторические музеи в нашем понимании, да, то есть, ну, вот в Иго, например, этим музеем управляет туристическая ассоциация города Иго, да, то есть, соответственно, это скорее все-таки, ну, сказать, Диснейленд, может быть, будет не очень красиво, но, так скажем, музей, рассчитанный больше на по теху туристов, нежели на какое-то достоверное историческое освещение прошлых событий.
1: А в России где-то можно посмотреть?
0: Ну, насколько я знаю, есть только частные коллекции на сегодняшний день, вот так, чтобы официальные музеи, такого нет. Да, вот я одно время, когда еще в довирусный период живьем чего-то такое читал, обычно приносил там амбарный ключ, который обычно называют отмычкой в популярных книжках, да, там фонарь со свечкой, которые всегда находятся в вертикальном положении. Но тоже это все недоказанные предметы ниндзя, да, то есть так уж ассоциируется с ними, но я там на блошином рынке в Японии приобрел.
1: Понятно, спасибо. Так, дальше. Сергей Поликарпов, естественно, еще раз Сергей вам приветствует. Известный мастер фехтования Ягю
0: Сакисю Саймон Этоси.
1: Был женат на женщине из провинции Ига. Возможно, в связи с этим существует мнение, что
0: Сакисюсай
1: был связан с синоби, а может быть и сам был им. Вопрос, означает ли наличие родственной связи или женитьбы на женщине из клана ниндзя автоматическое принятие в семью?
0: Ну, насчет автоматического я бы воздержался. Да, тоже традиционный институт семьи в Японии, он тоже претерпевал очень такие длительные изменения. Да, то есть, если все-таки берешь жену в свою семью, то нет, членом ее семьи ты не становишься. Хотя был обратный вариант, когда ты принимаешь фамилию жены, и, соответственно, тебя как бы усыновляют, и можно было даже стать главой семьи, так вот, грамотно женившись. Но я так понимаю, что у Сакисюсай была не такая ситуация. Другое дело, что, конечно, семья Ягио, она во многом все-таки действительно, будучи наставниками сёгунов Токугава по фехтованию, действительно осуществляла и функцию такой вот шпионской сети. И есть мнение, что Токугава все-таки пригласили эту семью Ягио не только из-за их мастерства в фехтовании, но еще и потому, что те обладали широкими связями с окрестными семьями, да, там, с семьями из окрестных провинций, в том числе вот и с провинцией Ига, которая действительно находилась довольно близко от места жительства Ягио, да, то есть сейчас там ехать на машине где-то плюс-минус час. Да, поэтому вполне возможно, что какая-то связь между ними была. Ну и, собственно, тот факт, что Ягио так или иначе осуществляли вот эту функцию сбора информации для сёгунов, тоже может служить этому подтверждением. Хотя тут я честно скажу, что сам так вот прицельно этой темой не занимался, но допускаю, что, наверное, да, какая-то связь у них была. И, ну, собственно, слово «синоби», оно, как сказать, оно, это довольно такой широкий термин для обозначения, в принципе, людей, занимающихся шпионажем и сбором информации. И в этом плане, в широком понимании, конечно, семью Яги можно к ним причислить. Другое дело, что вот занимаясь ли они ниндзюцу как таковым, как неким систематизированным искусством, вот это уже другой вопрос.
1: Спасибо. Михаил снова с нами, и он спрашивает. Была ли у ниндзя какая-то специфическая медицина, вроде того, что почти убитого на ноги поднять?
0: Ну вот, опять же, была ли она специфическая, это вопрос сложный, потому что, опять же, тогда в принципе медицина была специфической, у каждого своя. То есть были лекари, которые как-то усвоили китайскую медицинскую науку, но это все-таки было для узкого круга ограниченных людей. Если ты простой человек, живущий в горном селении, скорее всего, тебе это будет недоступно. Поэтому у каждого были свои ноу-хау. Ну и, естественно, у тех людей, которые жили в селениях ниндзя, свои ноу-хау тоже были. Особенно, если у тебя там поблизости крупнейшее в Японии месторождение лекарственных трав. Поэтому, да, конечно, свои специфические какие-то рецепты лекарств, все это было. Другое дело, что, вот, опять же, как мы сегодня говорили, где грань между тем, что было у всех, и тем, что было только у ниндзя, это сегодня проследить сложно. Хотя вот как раз-таки эта вот местность Коука, она и сегодня знаменита тем, что там очень много этих вот аптекарских фирм, многие из которых производят лекарства, основанные на фамильных секретах, вроде как идущих еще вот от лекарств ниндзя. И более того, как раз та семья Мотидзуки, дом которой сегодня используется в качестве дома ниндзя, она изначально была именно, ну, то есть не изначально, а в какой-то момент, уже после революции Мэйдзи, основал одну из таких фирм. И долгое время главный офис этой фирмы располагался именно в том доме, который сейчас музей ниндзя. У них там даже есть старая-старая вывеска еще с тех времен.
1: Спасибо. Дальше. Ира Глинкова. Опять привет. А правда ли, что кланы ниндзя часто пополнялись ронинами, или тайные методы ниндзя считались недостойными в честь?
0: Ну вот, у меня, честно говоря, сходу не возникает в голове таких конкретных примеров того, чтобы ронин присоединился к тому или иному клану ниндзя, хотя я не исключаю такую возможность, да, то есть тут не знаю, однозначных примеров на моей памяти нет, поэтому врать не буду.
1: Хорошо, продолжаем. И дальше Серж Любомудров с нами все еще. Еще раз доброе утро. Так все-таки сохранились ли мемуары японских воинов?
0: Какого периода?
1: Какого периода, Сергей?
0: Нет, на самом деле есть мемуары как более-менее высокопоставленных воинов. Да, конечно, есть мемуары об экспедиции в Корею. Что-то осталось и вот этого периода воюющих провинций. Ну, а уж в мирный период, конечно, они там стали писать дневники в большом количестве. Тут скорее вопрос о том, какого конкретно рода мемуары интересуют. Да? То есть, есть, вот, например, дневники посещения разных школ боевых искусств. Да? То есть, молодой человек, выросший в самурайской семье, мог отправиться в Мусясюгё, да, странствие с целью совершенствования своих боевых навыков, и посещать разные залы боевых искусств в столице, да, там, в старой столице, в Киото, в каких-то провинциях, да, то есть зачастую учитель мог написать ему рекомендательное письмо, чтобы его там приняли и обучили. Да, вот такое было, и такие дневники сохранились. Ну, а, как сказать, воспоминания, связанные со, воспоминания самих ниндзя, связанные с их службой, ну вот в средние века все-таки нет. Да, другое дело, что уже в новое время, в 20 веке, был такой Фудзита Сейко, который называл себя последним ниндзя, ну там тоже с его генеалогией у некоторых историков есть сомнения, но тем не менее. Да, личность была явно неординарная. Вот он написал записки последнего ниндзя, которые даже переведены на русский язык таким нашим выдающимся исследователем истории Японии Алексеем Горбулевым. Все это, в общем, при желании можно найти в нашу интернетную эпоху и ознакомиться.
1: Спасибо. Ксения Метрицелис, ты снова спасибо за поддержку. Есть ли письменные свидетельства, что ниндзя выполняли какие-либо миссии на территории других государств?
0: Ну, вот есть фрагментарные упоминания о том, что эти отряды синоби были задействованы во время войны в Корее, собственно, в 1590-х годах. Есть, кроме того, такой, как сказать, исследователь северных островов, вроде как добиравшийся до Курил и даже дальше, про которого есть слухи, что он был как-то связан с ниндзя. Но тут слухи-слухи, поэтому сказать трудно.
1: Понятно, спасибо. Так, Майк спрашивает. Если ниндзя не были чем-то особенным, обучались по тем же книгам, что и самураи, носили ту же одежду и то же оружие и делали то же самое, что и остальные самураи, почему они назывались ниндзя, а не самурай?
0: Тоже смотря когда и смотря где. Да, если мы говорим о средних веках, то, как мы уже сегодня упоминали, сами эти люди считали, зачастую считали себя прежде всего самураями, ну, если принадлежали к самурайскому сословию, ну или, например, считали себя крестьянами, которым посчастливилось, а может быть не посчастливилось быть завербованными в такой вот партизанский отряд, который должен будет осуществлять диверсии на территории врага. Другое дело, что это, конечно, для кого-то был социальный лифт, чтобы выбиться, опять же, из крестьян в самураи. Тут надо понимать, что вот эта вот история о четырех сословиях, да, там самураи, крестьяне, торговцы, ремесленники, это все-таки схема, которая всегда была только на бумаге. Всегда были какие-то сословия, не вписывающиеся в нее, а вот уж период феодальных войн, это было такое время, когда из крестьян легко можно было стать самураем, да, то есть грань была, в принципе, преодолима. Да, то есть...
1: Но не все они становились ниндзя.
0: Да, не все они становились ниндзя. Более того, даже те, кто становились, они становились все-таки синоби-номону, или синоби-лазутчиками, да, а уже чтение ниндзя, оно все-таки появилось сильно позже. Да, ранее 20 века оно по источникам не проверяется, да, то есть это уже наше современное словечко. Да, сами они себя могли называть очень по-разному. Ну, мы об этом подробнее говорим в первой лекции. Mm-hmm. Да, то есть, если человек принадлежал к самурайскому сословию, да, то он был самураем, который вот при этом еще и был синоби-лазутчиком. Да, то есть, это более такая вот узкая его специализация. Да, если это был крестьянин, завербованный в качестве лазутчика, опять же, он был синоби, то есть лазутчиком. Да, но самураем не был, но мог стать, если очень постарается, если повезет. Как-то вот так. То есть, да, они были стандартной частью самурайской, так скажем, военной машины, самурайской армии. Ну вот один из таких уже современных исследователей называет их самураями особого назначения. Да, вот в этом, наверное, что-то есть.
1: Понятно, спасибо. Итак, no name. А по какому принципу формировались кланы ниндзя?
0: Сложно сказать, потому что слово «клан», оно тоже наше, да, вот какой из японских терминов мы под этим подразумеваем, у меня сразу возникает вопрос, и мозг начинает медленно виснуть, да, потому что, ну, например, вот это вот в классическом понимании слова «клан», как в Шотландии, да, я так понимаю, что это все-таки семья.
1: Ну, как будто родовой,
0: да. Да, семья, естественно, род формируется по кровно-родственному признаку, тут... Вопросов нет. Просто так уж получилось, что некоторые семьи поднаторели вот именно в этом искусстве и из поколения в поколение его передавали. Если же под кланом подразумевать школу, то есть рюги, некую традицию, имеющую свое теоретическое обоснование, свои какие-то ступени мастерства, да, вот опять же, на этом этапе мы обучаем вот этому, того, кто освоит материал, дальше учим вот этому. Ну, это все формировалось зачастую по необходимости, поскольку, ну, как сказать, в период воюющих провинций важно было, готов ли человек выполнять ту или иную миссию. А вот уже в мирный период важно было, есть ли у него сертификат. Да, то есть, вот как сегодня мы устраиваемся на работу, пишем резюме, у меня там такой-то уровень экзамена по английскому, такой-то категории водительские права, еще я умею там работать в Excel в том-то, я умею там работать в Excel в том-то. Вот если ты, допустим,

0: по образцу вот этих вот школ боевых искусств и школ небоевых искусств, да, придумать там какие-то степени мастерства, да, приспособились писать красивые удостоверения на эту тему. И, собственно, это могло тоже очень помочь при устройстве на работу. Да, вот так вот могла формироваться школа ниндзя, как некая традиция. Да, если же мы говорим о более раннем периоде, то тот или иной князь, которому нужно было как-то воевать с противником, он пытался формировать свою агентурную сеть. И опять же, для этого привлекал каких-то людей, которые к этому способны, да, там, каких-то военных специалистов, которые знают, как организовать сеть осведомителей, как анализировать их донесения. Да, и целый ряд наставлений по искусству ниндзя, он как раз вот об этом, о том, как создавать организацию, да, и как анализировать информацию. А при этом где-то нужно было брать вот этих людей, которые реально будут сами куда-то проникать, прокрадываться, что-то подсматривать, подслушивать, открывать замки. И для этого было лучше, конечно, взять не своих самураев, подготовку которых как самураев уже вбуханы большие ресурсы и время, да, взять людей, которые уже умеют нечто подобное, воров. И главное, если их убьют, будет не жалко. А чтобы обеспечить их верность, можно взять в заложники их семью. Да, собственно, вот об этом тоже во многих наставлениях говорится. Вот так могла формироваться организация ниндзя, клан ниндзя, если мы говорим именно о, так скажем, клане ниндзя, основанном тем или иным князем, полководцем для своих нужд.
1: Теперь главный вопрос вечера. Что такое боевое плавание? Это что, кроль смертоносный с топором?
0: Нет. Были разного рода школы самурайского плавания, включавшие в себя, например, плавание со связанными руками, да, там, плавание с конем, плавание с оружием.
1: Плавание с конем.
0: Ну как, конь плывет,
1: а ты... А, конь плывет, да. То есть не наоборот.
0: Да, конь плывет, ты за ним прячешься или там изображаешь убитого, но при этом как-то дышишь... Да, там масса еще других плаваний в доспехах. Непростое дело.
1: Спасибо.
0: Плавание с луком, с последующим выскакиванием, да, то есть там был хитрый способ держаться на плаву.
1: Как Ихтиандр из воды, хоп, и оп, обратно.
0: Ну, там вот есть так называемое тоусуидзюцу, искусство наступания на воду, да, то есть, по-моему, это школа Кобори-рю, дай бог памяти.
1: Там пару тысяч лет назад такая была история.
0: Там ноги совершают какие-то вот спиралеобразные движения, значит, туловище вертикально держится на воде, и ты можешь, например, писать каллиграфию. Ну, это уже такое, конечно, искусство ради искусства. Или стрелять из лука, например. Ну, тоже у кого в реальных боевых ситуациях это получалось, другой вопрос, но школа, занимающаяся этим делом, есть. И более того, такие школы дожили и до наших дней. Вот, например, в городе ЦУ, где находится университет МИЭ, в котором я стажировался и некоторое время работал, там как раз сохранилась такая школа Канкай-рю, которая на протяжении долгих веков такое искусство практиковало. И более того, даже есть записи о том, что Иго-номо, да, то есть люди из Иго, уже в 19 веке, когда стали появляться корабли иностранных государств в прибрежных водах, пришли изучать эту школу, видимо, в расчете на то, что, может быть, понадобится заплывать на эти корабли, прокрадываться и чего-то там делать. Да, но опять же, это говорит о том, что, живя у себя в провинции Иго, эти люди, видимо, таким искусством не владели, да, то есть тут... То, о чем мы говорили, о специализации разных ниндзя.
1: Спасибо. Дальше. Сергей Поликарпов. Не удивлен я. Знаменитый Хаттори Хандзо, правильно?
0: Хаттори Хандзо.
1: Хаттори Хандзо, в честь которого названы вороты?
0: Ворота.
1: Окей. Ворота Сигунского дворца и линия метро в Токио, и которого мы помним по Kill Bill, считается главой рода ниндзя, одного из кланов Синоби Ига. В музее выставлены его парадный шлем и боевое копье, которым он прекрасно владел. За ярость в бою его прозвали Они, дьявол. Образ человека в парадном шлеме и с боевым копьем, видимо, конников добавок, ассоциируется скорее с самураем и военачальником, нежели со специалистом по тайным операциям. Кроме того, есть сведения, что около 200 ниндзя под его начальством несли охрану замка Токугава после его переезда в Эдо. Охранники и диверсанты – это все же разные виды деятельности. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Да, ну тут, как и до того с вопросами Сергея, это все распадается на целый ряд вопросов. Попытаемся ответить на них по очереди. Ну, во-первых, что касается шлема и копья, да, действительно, вот тот самый Хаттори Ханзо, который наиболее знаменитый, потому что это имя тоже передавалось в роду из поколения в поколение, да, вот он действительно был известен прежде всего как

0: такой ярый лихой копейщик. Да, и, собственно, на самом-то деле достоверных сведений о его каких-то действиях в качестве лазутчика не так много, а те, которые есть, тоже поздние и не вполне достоверные. Так что вот считается, что его отец, предыдущий Хаттори Ханзо, автор наставления Нимпиден, вот он действительно работал на семью Мацудайра в качестве лазутчика. А его сын, тот Ханзо, который копейщик, он, видимо, уже родился в провинции Микава, не в Иго, и, ну, наверное, владел семейным искусством, но каких-то эпизодов, связанных с этим, достоверно неизвестно, и он уже стремился сделать карьеру именно как самурай-полководец. Да, вот насчет того, что под его началом служили ниндзя, на самом деле, тоже тут под его началом служили 200 человек, выходцев из Иго. Были ли они ниндзя по своей изначальной профессии? Это, так сказать, додумано позднейшими авторами. Да, вот тут сказать сложно. Да, они действительно считаются, что помогли будущему сёгуну такого Иясу, когда он оказался отрезан от своих главных сил и окружен врагами, вот пройти через провинцию Иго и безопасно отплыть на свою родину в Микава через залив Исе. Да, но вот в процессе всего этого тоже, насколько они проявили себя как ниндзя, скорее все-таки как телохранители. Да, и впоследствии, когда он стал сёгуном, переехал в Эдо, очень многие из них захотели вот тогда напроситься к нему на службу, и у кого-то это получилось. Да, но тут, естественно, наверное, ему не было нужно такое количество лазутчиков, да и хотели ли они сами.
1: 200 секретных человек идут такие.
0: Да, хотели ли они сами, например, вечно лазать по кустам и да, там, прятаться в канавах, или лучше все-таки сидеть себе тихо и спокойно, охранять пустующие покои сёгуна или там женскую половину дворца. Ну, что лучше? Вот, например, уже в 19 веке, когда стали во многих княжествах отменять должность синовий, переводить этих людей, так скажем, в статус простых, более таких обычных самураев. Очень многие из них оказались очень этим довольны, потому что все, не надо больше тренироваться по дедовским методам, каким-то непонятным странным искусством. Да, можно зажить спокойно, наконец.
1: Спасибо. Дальше. Михаил. Ну, весьма похожи все рассказы о ниндзя на обучающие материалы для партизан времен Отечественной войны. Вы такой аналогию не чувствуете?
0: Ну, в общем, конечно, чувствую, потому что действия ниндзя, они, в общем-то, во многом были. Ну, партизанская война в военный период и, соответственно, шпионаж, да, там, добывание информации в мирный период. Все это, в общем, примерно то же самое, только, конечно, со скидкой на разный, на разное время, да, на разные периоды истории.
1: Спасибо. KFC Warrior продолжает задавать вопросы. Есть ли достоверные сведения о диверсионных операциях ниндзя, например, по штурму замка?
0: Да, вот, собственно, значительная часть сообщений о действиях синоби или ниндзя в период междоусобных войн как раз относится именно к этому. Да? То есть эти вот люди из Иго и Коука, они специализировались как раз на штурмах замка, то есть да, там, либо внедрившись и в условный час, да, там можно было поджечь замок и открыть ворота, впустив основные силы, либо просто там во время осады отравить колодец, что-нибудь поджечь. Вот это все их излюбленная тактика. Собственно, для этого их и нанимали полководцы, как таких, как сегодня говорят, траблшутеров, для решения проблемы такого замка, который нельзя взять никак по-другому. Есть сообщение о том, что у них не получалось вовремя открыть ворота, их, собственно, всех убивали. Да, вот такое тоже было.
1: Видимо, что-то пошло не так. Дальше. Сергей Поликарпов продолжает задавать интересные вопросы. Судя по всему, синоби были неким аналогом ЧВК, и этот вопрос я уже читал. Так вышло. Так, KFC Warrior, прокомментируйте, пожалуйста, 5 методов камуфляжа. Го, тон, но, дзюцу. Строились ли по принципу соотношения с 5 стихиями – деревом, огнем, землей, металлом и водой? Слышали ли вы о чем-то подобном?
0: Я о чем-то подобном слышал и читал в многочисленных книжках. Другое дело, что, насколько мне известно, эти методы упоминаются уже в книжках 20 века. А вот в более ранних текстах встречать такое не доводилось. Да? То есть вот в начале прошлого века был такой исследователь искусства ниндзя по имени Ито Гингетсу, писатель, очень плодовитый, писавший на разные исторические темы. Вот он выпустил целый ряд исследований по истории ниндзюцу, хотя и не был профессиональным историком, но вот ему удалось, как сказать, проинтервьюировать одного старичка, который служил в качестве синоби еще до революции Мэйдзи, да, там, когда были княжества, найти целый ряд, ну не целый ряд, но как минимум одно полное письменное наставление. И на основе этого он написал целый ряд своих книг, да, там штук 5-6, я сейчас на скидку не вспомню. Да, вот он говорит в этом методе о 5 методах камуфляжа, и там на самом деле они у него дальше еще подразделяются на более узкие. Но вот те, кто сегодня практикует искусство ниндзюцу, они зачастую тоже это используют, хотя в более ранних текстах упоминания об этом не находим. Опять же, не значит, что такого не было, но просто вот по текстам не сохранилось.
1: А Татьяна Сханос, также постоянный наш подписчик и зритель, уточняет, КФС просит уточнить предыдущий вопрос, но стесняется. Так, я нашел это видео, нашел на видео эту гравюру. Сам докладчик ее показывал. Как я понял, это достоверное изображение. Я несколько раз переслушивал доклад, но, может, ошибся.
0: Ох, я там показывал много разных изображений. Какое именно, уже не вспомню. Да, ну, если говорить именно о гравюрах, то я не отказываюсь от своего мнения. Я бы их не считал достоверными изображениями именно... А, стоп, я, кажется, понимаю. Да, есть. Это на самом деле не гравюра, это черно-белый. Если черно-белый, то это не гравюра, это... иллюстрация к книжке. Да, я говорил о ней как достоверной в том плане, что да, там действительно написано, что эти люди в черном на картинке это ниндзя, там, собственно, кандзя, то есть один из синонимов к слову ниндзя. Да, то есть действительно лазутчики, а не воры и не бандиты. Но эта книжка, насколько я помню, 19 века, повествующая о событиях конца 1500-х годов, то есть, ну, понятно, что написано далеко не по горячим следам, поэтому считать изображение полностью достоверным, да, и на его основе утверждать, что вот точно они, эти лазутчики, вот так и выглядели, я бы все-таки не взялся. Хотя, опять же, ну, черный костюм, я полностью не исключаю вероятность того, что в каких-то ситуациях они могли так и выглядеть.
1: Друзья, если вы по какой-то причине не понимаете вообще, о чем идет речь, то вы можете спокойно посмотреть лекцию, которая находится сейчас на канале anthropogenesis.ru. Собственно говоря, Федор Кубасов рассказывал про ниндзя, и там приводил слайды, на которых было в том числе это изображение. Добро пожаловать. Продолжаем с опросом. Михаил И, естественно. А был ли какой-то особый шифр, спецсимволы?
0: Да, вот это вопрос очень интересный, по-моему, нашедший свое отражение даже в современной литературе, да, вот у Бориса Акунина в «Алмазной колеснице» какие-то там буквы, змеящиеся, как змеи, извивающиеся, как змеи, я сейчас точно не вспомню. Был шифр, основанный на иероглифах, которые действительно мы находим в наставлениях ниндзя. И был так называемые камио-модзи, да, письмена времен богов, которые тоже зачастую в современных популярных книжках про ниндзя в самой Японии позиционируются как тайный алфавит ниндзя, хотя на самом деле это крайне сомнительный момент. Вот знать бы, так можно было бы картинку принести. Да, но я думаю, что если погуглить алфавит ниндзя, то, скорее всего, эти вот змеящиеся знаки наверняка появятся. Да, вот это письмена, которые якобы существовали в Японии до изобретения слоговой азбуки и до появления иероглифов. Но первым о них заговорил такой ученый уже мирного периода Эдо по имени Хирата Ацутане, по-моему, 19 века, господи, сейчас я боюсь соврать. Да, вот он как раз пытался возродить традиционное учение, традиционную религию синто, как она была до напластования буддизма и даосизма. Да, и в частности, ему было очень обидно, что да, там, письменность появилась только из Китая, поэтому он пытался коллекционировать всякие такие вот сомнительные якобы письмена эпохи богов. Да, и вот один из таких шрифтов, согласно его... одной из его работ, использовать уже позднее в качестве тайных письмен для военного дела. Видимо, на основании этого один из современных авторов, пишущих о ниндзя японцев, он поместил изображение вот этих вот письмен якобы эпохи богов в свою книжку как образец тайного шрифта ниндзя. Да, собственно, позже туристическая ассоциация города Ига взяла на щит именно вот этот вот алфавит и активно его пропагандирует в качестве алфавита ниндзя, что, в общем, вызывает определенные сомнения. Ну, естественно, эти письмена были изобретены уже там где-то в 18-19 веках, к эре богов, описанной в японских этих самых летописях, никакого отношения все это не имеет. Да, ну вот, скорее всего, говоря о письменах ниндзя, люди обычно имеют в виду вот эти вот символы, хотя это, строго говоря, конечно, не совсем достоверно.
1: Спасибо. И дальше. Ольга из Инска, Новосибирска, Ногинска, Новотроицка. Так, а вот любопытно, к слову, про Скорпиона, Саб-Зира и прочую братью. Настоящие ниндзя в реальной жизни ходили все в черном или в лучших традициях Mortal Kombat ярко-богато?
0: Хороший вопрос. Ходили они, на самом деле, опять же, в разные периоды по-разному и как требовали обстоятельства. Ну, понятно, что не как персонажи игры Mortal Kombat, но...
1: Get over here!
0: Да, про это мы сегодня уже немножко говорили, говоря о китайских ниндзя, да, вот этот вот китайский клан Лин Куэй, видимо, он должен читаться как Лин Гуй, ну ладно. Да, это все-таки вымысел. Однако, есть ряд... так скажем, как бы это по-русски назвать, наставлений по изготовлению парадной формы для самураев, где, в частности, изображена парадная форма вот этих вот штатных синоби, и она тоже выглядит довольно ярко, да, то есть, опять же, вот синоби, служившие в княжестве Фукуи, о которых есть статья в одном из сборников журнала, о котором мы сегодня говорили, там как раз говорится, что у них должен был быть шлем с маэдаты, то есть такой вот украшением на лбу в виде полумесяца и тоже с полумесяцем какой-то панцирь, да, то есть это не черный костюм. Ну и в ходе лекции я тоже показывал фрагмент ширмы, где ниндзя одет в самурайские доспехи. Да, вот не так давно профессор Ямада на японском, правда, читал лекцию, она есть на YouTube-канале Центр по изучению ниндзя, где тоже приводится фрагмент ширмы с воином, принадлежность которого к ниндзя тоже доказана, и там он тоже в довольно цветастом доспехе. Я не знаю, может быть, потом скинем ссылочку на эту лекцию в комментариях к этому видео.
1: Добавим.
0: Да, вот так что, да, зафиксированы в источниках доспехи ниндзя, которые были довольно цветастыми. Это не значит, что ниндзя в них пытались там пробраться ночью куда-то, конечно, нет. Но в каких-то ситуациях были. Да, то есть, ну, грубо говоря, это что? Наверное, какой-то аналог парадной формы у современных военных.
1: Спасибо. Так, движемся дальше. А можно ли было так обустроить убийство человека, чтобы он сам сделал себе сиппуку? Могли ли так ниндзя действовать?
0: Так. Ну, так действовали не только ниндзя, а очень многие люди, участвовавшие в политических кознях на протяжении очень долгого времени. Поэтому, ну, собственно, таких историй множество. Другое дело, что я бы не связывал это, опять же, непременно с ниндзя, да. Японские политики так действовали, многие действуют и сейчас, но другое дело, что там они принуждают человека не к сеппуку, а вот к подаче в отставку.
1: Хорошо, дальше. Так, Влад Имиров задает вопрос. Федор, вы сами занимаетесь каком-нибудь из японских боевых искусств. Возможно, собираетесь, интересно ли вам это?
0: Да, мне это всегда было очень интересно. Я одно время занимался, ну вот в поздние школьные и в ранние студенческие годы, как раз-таки стилем будзинкан. Это вот одна из школ, которая позиционирует себя как наследники традиции ниндзя. Потом в какой-то момент сильно усомнился в исторической обоснованности всего этого дела. Ну и там уже университет, надо было учить много иероглифов, поэтому как-то я от всего этого дела отошел. Да, вот...
1: Оттуда интерес изначально.
0: Ну, да, мой интерес к этой теме, он, конечно, коренится еще далеко в детстве, поэтому тут такая история. Потом неоднократно пытался заниматься разными школами, но не всегда получалось долго это продолжать. Вот, собственно, мое последнее двухгодичное пребывание в Японии как раз сложилась ситуация, когда ура, японские сенсеи как раз по тому стилю, которым я хотел заниматься, согласились меня учить, но вот тут уже пришла пора уезжать домой. А дальше пандемия, ну и ездить постоянно дальше не получилось, поэтому я вот тут, чтобы как-то не терять форму и освоить заодно что-то новое, в последнее время занялся ренессансным фехтованием, абсолютно не японским, но как бы я специально хотел выбрать что-нибудь такое, что, как сказать, не смешивалось бы ни с какими японскими стилями. Вот, ну, к сожалению, моя жизнь сложилась так, что сам я не получил каких-то, так скажем, высоких мастерских степеней в том или ином стиле, и не факт, что уже получу, потому что лет мне, конечно, многовато, но, тем не менее, для себя, конечно, планирую продолжать заниматься, как только Японию откроют, поеду.
1: Я думаю, что мы все бы туда съездили. Может, не все. Напишите, если съездили бы вы в Японию или нет. Давайте бомбанем чатик. Так, Ева Корнеева говорит спасибо за стрим. Спасибо большое. Спасибо. Динозавра также говорит спасибо за интереснейший стрим. На здоровье, спасибо. Очень приятно. Спасибо за поддержку.
0: Приятно, что это интересно кому-то, кроме меня.
1: Не, у нас там, насколько я понимаю, далеко не мало людей, которые сейчас смотрят стрим. И я думаю, что посмотрит немало человек уже в постфактум, уже в записи, постскриптум, постфактум. Так, насколько я понимаю, говорит Михаил И, век человека в средние века был не особо долг. Как относились ниндзя к своим почившим братьям?
0: Ну, если это братья-братья, то, конечно, их старались по возможности хранить с честью, да, вот до сих пор есть разные семейные захоронения, вот тех семей, которые точно 100% были вот самураями из Ига и Кока и, соответственно, практиковали искусство ниндзюцу. В других частях Японии тоже есть, соответственно, захоронения тамошних местных ниндзя, да, вот в частности, уже лет 10 назад в префектуре Вакаяма открыли могилу автора Сёнинки по имени Натори Масадзуми. Да, Сёнинки – одно из трех наиболее знаменитых наставлений по искусству ниндзя. Да, вот, собственно, в одном из буддийских храмов нашли могилу автора этого текста. И тоже пытаются сделать ее такой вот достопримечательностью. Ну, да, то есть, по возможности, конечно, старались сохранить с честью. Ну, а уж там на войне как получилось, так получилось. Там, конечно.
1: Понятно, спасибо. Так, Юрий Ермоленко спрашивает, а были ли какие-либо доказательства принадлежности к тому или иному сообществу ниндзя? Случались ли случаи самозванцев или выдачи преступлений за работу ниндзя?
0: Ну, видите, это вообще очень тонкая грань между ниндзя и ворами как таковыми, да, то есть само слово синоби, оно обычно записывается вот иероглифом «нин» и слово «ниндзя», но есть целый ряд документов, где слово синоби записывается иероглифами «сетто», то есть «вор». Да, и не вполне понятно, идет речь о просто воре или все-таки о человеке, как-то связанном с организациями ниндзя. Да, вот тут бывает масса таких текстов, которые можно толковать то так, то так. Да, и в этом плане сами наставления по ниндзюцу, они зачастую говорят, что если вы используете описанные методы для личной наживы, там, да, то вы никакой не синоби, вы нусубито или сетто, то есть вор. Но опять же, то, что то такие предупреждения в этих текстах есть, оно как раз свидетельствует о том, что зачастую вот этим-то читатели, да, и занимались. Да, так что тут на самом деле, конечно, это могли быть одни и те же люди. Ну и наоборот, как мы говорили, вор, может быть, насильно взятый в услужение в качестве синоби, мог постепенно пробиться и стать таким вот лазутчиком на службе у князя по преимуществу, уже перестать быть вором. Да, такие ситуации тоже могли быть. Насчет самозванцев, ну, как сказать, никто ведь в те времена, когда синоби были активны, как такая вот военная сила, никто ведь не пытался кричать «я синоби, я вот такой-сякой». Да, это уже потом, когда образ ниндзя стал популярен в массовой культуре, да, вот тогда появились разного рода люди, которые чему-то такому учили за деньги, про что они утверждали, что это якобы искусство ниндзя. Ну, у кого-то, может быть, и правда так было, не знаю. Да, это уже все-таки довольно позднее явление. Конечно, среди них были и есть самозванцы, тут спора нет.
1: Спасибо. Так, Михаил спрашивает. Возможно ли было такое, как в голливудских фильмах? Ты держись, я прикрою. Или они бросали своих?
0: могли бросать, ну,
1: как сказать... То есть, если это организовано, да, какая-то группа, да, тогда,
0: соответственно? Естественно, вот такое могло быть, что... Это то, о чем еще Сунь Цзы пишет, как о шпионе смерти, да, то есть человек, который сознательно идет на смерть или сознательно идет на обнаружение и плен, чтобы выдать ложную информацию. Да, такие методы были, и они были прекрасно известны историческим ниндзя. Более того, есть наставления, которые построены именно как комментарии к Сунь Цзы, да, то есть так или иначе, исторические вот синоби, они, конечно, рассматривая вот эту главу о шпионах из Сунь Цзы как некий прототип своего искусства и всячески по-своему интерпретировали и использовали описанные там методы тоже. Поэтому вот такая вот, как сказать, организованная сдача в плен, она была одним из их квалифицированных методов, да.
1: Спасибо. И Сергей Мишарин спрашивает, что известно про идеологическую подготовку синоби?
0: Ну, тут опять же, все-таки везде по-своему, да, то есть в наставлениях по искусству ниндзюс мы находим зачастую довольно подробные рассуждения о сейсин, то есть о правильном духе, да, вот как раз не использовать свои навыки для личного обогащения всякими нечестными способами, да, то есть тебя отличает от вора именно то, что ты служишь господину, да, ты можешь делать какие угодно вроде бы неприглядные с точки зрения общепринятой морали вещи, но если они оправдываются высшей целью служения господину, то, соответственно...
1: Приказ есть приказ.
0: Ну да, это все становится этичным поведением. Да, ну опять же, тут идеологическая подготовка, она могла быть очень разной у разных организаций синоби в разные периоды, да, то есть где-то там это могло замешиваться и на каких-то религиозных учениях. Тут очень все сложно привести к какому-то общему знаменателю. Да, ну вот история о сейсин, о служении господину, оправдывающем все, это, наверное, такой мейнстримный вариант, наиболее известный.
1: Спасибо, понятно. Redneck пишет. Чем принципиально отличались шиноби провинции Ига и Кога?
0: Ну, на самом деле, это были смежные провинции, и, соответственно, то ниндзюцу, которое вроде бы практиковали обитавшие там люди, оно, конечно, тоже было схожим и смежным. Более того, зачастую они вместе и действовали. Да? То есть вот в средние века зачастую нанимали и тех, и других, они действовали спайки. И в некоторых наставлениях даже говорится про эти две местности, как Коуи и Коку, да? То есть про единую страну Ига и Кока. Да, то есть все эти истории о том, что они там смертельно враждовали, это позднейшие выдумки. Да, на самом деле граница была абсолютно прозрачной, поэтому там одни и те же люди могли ходить туда-сюда. То есть есть наставления, написанные в соавторстве лазутчиком из Ига и лазутчиком из Кока. Да, то есть проводить какую-то четкую грань я бы не стал. Вот уже в книжке 20 века написано, что вот там ниндзя из Ига используют, по-моему, используют трюки с использованием мышей, а ниндзя из Кока тренируют лягушек. Но мне кажется, что это все-таки уже вот мир массовой культуры и театра кабуки.
1: Вернее, немножечко сошел с ума. Так. KFC Warrior поддерживает. Спасибо вам огромное. Большое спасибо за стрим и за подробные ответы.
0: Стараемся.
1: Благодарим Федора, да, за интересные ответы. Да. Мркот 45 пишет, а как ямабуси повлияли на ниндзя?
0: Да, вот это очень вопрос, требующий долгого разъяснения, потому что я, честно говоря, в то время пытался именно на этом построить свою стажировку в Японии, потому что мне казалось, что если я напишу, что я хочу заниматься исследованиями ниндзя, то меня точно никуда не пустят. А вот если я напишу, что я хочу исследовать ямабуси, то может быть. Да, ну вот, опять же, в популярных книжках, именно в научно-популярных книжках, посвященных ниндзя, мы зачастую встречаем такую версию, что ямабуси или горные отшельники сформировали некое секретное боевое искусство под названием ямабуси хейхо, которое позже трансформировалось в искусство ниндзюцу, поскольку власти якобы притесняли этих самых ямабуси, и они, ведя партизанскую войну с официальными властями, вырыли вот эту вот партизанскую тактику и так далее и тому подобное. На самом деле подобная теория, она появляется в работах такого японского энтузиаста и плодовитого автора по истории ниндзя, Окуса Хэйситиро, который был выходцем из города Ига Уэно, он позже был переименован в Ига, и он таким был активным, как сказать, краеведом, большим энтузиастом своей малой родины, дважды избирался мэром своего города, и, собственно, был зачинателем туризма, связанного с ниндзя, вот с его усилиями связана организация как раз-таки музея ниндзя в этом городе. Вот он и выдвинул такую теорию, но, к сожалению, в его книгах не очень понятно, опять же, из каких источников он черпает свою информацию, да, то есть вот тут на чем эта теория о происхождении ниндзя от Ямабуси основана. В каких источниках можно прочитать вот этом вот боевом искусстве Ямабуси Хэйхо? Да, вот эти все вопросы у меня немедленно возникли, и точного ответа на них, к сожалению, мы, видимо, уже не получим, поскольку Окуса-сенсей уже не с нами. Вот. Но насколько можно видеть из последующих исследований, уже осуществленных современными историками, как сказать, провинции Ига и Кока, они действительно находились, провинция Ига, на территории храма Тоудайдзи. И вот эти вот жители этой провинции, когда перестали платить налоги храму по мере ослабления власти храма, их стали называть акуто, то есть злодейскими шайками. Но если мы почитаем отчеты о деятельности этих акуто, у них имена на самом деле очень такие вот заканчивающиеся на неудо, вступившие на путь, или какие-нибудь еще такие очень монашеские имена. То есть, скорее всего, они сами были носителями какой-то вот такой вот религиозной традиции. Да, и помимо вот этого термина «акуто» – злодейские шайки, эти же люди зачастую именуют «нобуси» или «нобусери», да, то есть люди, вот если ямабуси – горные отшельники – это люди, залегающие или спящие в горах, то «нобуси» – это люди, спящие в полях. И в некоторых исторических словарях считается, что это, в общем-то, две грани одного и того же явления, да, только если ямабуси описываются в основном как горные отшельники, ведущие аскетический образ жизни с целью достижения каких-то религиозных добродетелей и сверхспособностей, то термин «нобуси» он трактуется и как вот эти вот странствующие мистики, и как воины, да, то есть такие вот воины низкого ранга, использующие подлые методы ведения войны. Я-то подозреваю, что то, что Окуса Хэйситиро назвал Ямабуси Хэйхо, это на самом деле «нобуси Хэйхо», да, то есть вот именно вот методы партизанской войны, вот этих вот злодейских шаек. Да, другое дело, что, по всей видимости, действительно они были тесно связаны со странствующими аскетами. Да, только мы сегодня, говоря об аскетах Ямабуси, представляем себе такого вот дедушку с седой бородой, сидящего в горах, медитирующего, питающегося энергией ки или энергией ци, если говорить на китайский манер, да, и никак не связанного с миром. Тогда, конечно, это были люди, на самом деле, являвшиеся частью своего общества, и, конечно, они могли использоваться и в качестве лазутчиков, и в качестве сигнальщиков в армии, потому что они хорошо умели трубить в эти вот раковины хурагаи, которые использовались таки для подачи сигналов в войсках, поэтому и для этого в качестве вот сигнальщиков этих отшельников тоже нанимали. И более того, они, конечно, могли путешествовать по стране, минуя заставы. Было понятно, зачем, да, то есть они как бы идут в паломничество и постоянно путешествовали. Они, конечно, знали местность, у них были наработаны связи с другими отшельниками из других провинций. Да, поэтому, конечно, для формирования сети осведомителей они могли быть очень полезны. Более того, вот навык хождения по горам, преодоления препятствий тоже, конечно, мог быть не бесполезен для лазутчиков, которым нужно было доставлять информацию. Вот в этом плане, да, я вполне верю, что из этих вот отшельников Ямабуси некоторые феодалы могли формировать свои шпионские организации, ну или использовать их как часть своей шпионской организации. Да, вот, более того, есть сведения о том, что вот эта вот община отшельников Ямабуси, которые занимались паломничествами на горе Фудзи, они как раз использовались в качестве осведомителей одним из местных правителей, да, вот княжеским домом Имагава. Вот у них как раз, да, про них есть письменное свидетельство о том, что они использовали местных ямабуси в качестве шпионов. Так что, да, безусловно, связь между ниндзя и Ямабуси тесная, но, может быть, не совсем так, как это описано в популярных книжках.
1: Спасибо большое. Перед тем, как следующий вопрос задать, несколько объявлений. Друзья, если вы смотрите сейчас в прямом эфире, поставьте лайк, подпишитесь, если вдруг по каким-то причинам не подписаны на канал «Лаборатория начатых видео», не забудьте про подписаться на канал anthropogenes.ru, и если вы смотрите и не подписываетесь, то тоже напишите, почему. Очень интересно. Колокольчик поставьте для того, чтобы не пропустить наши следующие стримы. Ну, а если вам хочется поддержать нас, то есть ссылка в описании, есть суперчат, есть поддержка нас на Патреоне и спонсирование канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, и, как всегда, одно объявление, которое является, наверное, моим любимым. Если вам нравится общение в чате, то вы можете его продолжить после окончания уже трансляции. Забегайте в наш телеграм-чатик, уютный, ламповый, вот это все. И мы там тоже периодически общаемся. Наши гости иногда заходят и отвечают на те вопросы, на которые не успел ответить. Так что, друзья, имейте в виду, ну и после того, как стрим закончится, не забудьте написать какой-нибудь комментарий под этим видео. И мы продолжим. Следующий вопрос, который мы зададим, будет от Павла К. Я читал где-то, что ниндзя использовали в междоусобных войнах, когда Япония объединялась, они исчезли. Не возникало ли у правителей мысли о применении оставшихся ниндзя против других стран?
0: Ну, мысли правителей я не читал. Да, как я уже говорил, вот во время экспедиции в Корею есть отрывочные сведения, что в составе японской армии, ну, как штатная единица, конечно, были какие-то вот эти вот лазутчики-синоби. Другое дело, что поскольку корейским языком они вряд ли владели, то сфера их применения, конечно, была более ограничена. Ну, хотя и в самой Японии. Если не знаешь местный диалект, то можно было, выехав за пределы города Токио, сразу заблудиться или там, спросив дорогу, не понять, что тебе рассказывают.
1: Как себе лазутчик, да, человек, который не понимает, как пройти дальше?
0: Ну, собственно, во время подавления христианского восстания в Симабаре, мы отвлечемся, тоже в подавляющих восстаниях сеулских войсках были вот эти вот 10 человек лазутчиков из уезда Коука, которые обрадовались, что вот наконец-то снова война, снова мы можем проявить свои замечательные методы ниндзя. Вот они проникли в замок, есть свидетельство о том, что они не могли понять, о чем говорят осажденные, потому что те говорили на другом диалекте. Да, вот такое вот любопытное свидетельство тоже есть. Ну, даже поняв, уж точно боялись что-то сами ответить, потому что, ну, тебя, может быть, и поймут, но уж точно запасут по чужому диалекту.
1: Так?
0: Ну, вот, видимо, как-то так, да, потому что диалекты в Японии – это страшная вещь. Даже сейчас, в общем-то, они во многом остаются, хотя, конечно, телевидение вещает на стандартном языке, поэтому, как минимум, с тобой, скорее всего, смогут договориться на стандартном японском с большей вероятностью, чем на английском.
1: Спасибо большое. Друзья, мы работаем в эфире уже больше 2 часов. Благодарим Федора за очень интересные ответы на ваши не менее интересные вопросы. Ну и попрощаемся до скорых и самых интересных встреч. Еще раз, Федор, спасибо. Спасибо всем, кто наш стрим поддерживал, и тем, кто за кадром находился. Ксюша, отдельно спасибо за помощь в организации трансляции. Мариша, Гоша, где-то там Саша, тоже огромное спасибо. Все.
0: Спасибо всем. Надеюсь, что кому-то это было интересно, но кому не было...
1: По крайней мере, было не скучно. Спасибо огромное, все, счастливо.

Привет, дорогие ребята! Здравствуйте, взрослые, если вы сегодня тоже вместе с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Ну вот, как всегда, в воскресенье мы с вами встречаемся, и сегодня нам с вами предстоит очень много путешествий. Путешествовать мы будем по всему земному шару, кроме Антарктиды, потому что Антарктида – это единственный материк, единственная часть света, где не встречается предмет нашего с вами путешествия. Говорить мы сегодня будем о бабочках. Тут вот какое дело. Мы сразу договорились, что я не буду вторгаться в тему беспозвоночных, оставлю ее Вадиму Марьинскому, ну, потому что, во-первых, Вадим знает намного больше меня. Он потрясающий рассказчик, очень хороший лектор, и, ну, в чем мне туда лезть, когда я ему гожусь в ученики. Вот. Но, с другой стороны, Вадим меня простит, потому что бабочки – это тема особенная. С бабочками связана большая часть моей жизни, ну, как минимум лет 50 с лишним моей жизни с ними связана. И перед бабочками у меня огромный-огромный долг. У меня огромное мое покаяние перед бабочками – и этот долг я должен перед ними выполнить. И вот для этого я, чтобы облегчить свою душу от страшных грехов, содеянного за свою несознательную жизнь, я как раз и взял эту тему поговорить с вами, потому что есть вещи, которые мне очень хотелось бы вам объяснить, чтобы вы тоже это поняли. Потому что Вадим уже наверняка рассказывал вам о бабочках и будет еще рассказывать, и у нас просто немножко по-разному будет развернута эта тема. Ну, итак, бабочки, да? Бабочки, отряд лепидоптера, да, такой лепидоптерология называется дисциплина энтомологическая, которая изучает бабочек. На самом деле все очень просто. Лепис – это чешуя, а птера – это крыло. Птеродактиль, помните, сомик есть такой, птерогоплихт, у которого плавники как крылья. Птеро – это крыло. То есть это чешуекрылые. Вот, мы, Александр, покажите, пожалуйста, первую фотографию с Александром Трунтаевым мы сегодня. Давайте его тоже поприветствуем. Вот. И вот самая первая фотография. Нет. Вот та, которая была с чешуйками. Да. Вот, ребят, вот надо было с этого начать и спросить вас, что это такое? Как вы думаете? Это крыло бабочки под очень сильным увеличением. Почему чешуекрылые? И что такое чешуйки? Чешуйки – это волоски. Это самые обычные, вернее, самые необычные волоски, которые уплощены, которые имеют самую-самую разную форму, самые-самые разные цвета, и вот об этом мы будем говорить отдельно. А теперь покажите следующую фотографию, вы видите, кому принадлежит это крыло. Вот этой бабочке, это павлиноглазка. А покажите теперь следующую, Александр, фотографию. Видите, это совершенно другие чешуйки, они совершенно другой формы, да? А покажите нам следующую, и уже можно догадаться, кто это морфа. Вот, видите, такая чудесная бабочка, морфа, мы об этих бабочках будем говорить. Но, к сожалению, вот у меня на даче не так много бабочек, в основном бабочки у меня в Москве, но кое-что я отобрал из того, что можно будет вам показать, продемонстрировать. Хочу сразу сказать, ребята, я не коллекционер бабочек. Ну, я когда-то их коллекционировал, почему я перестал это делать, я вам тоже чуть позже расскажу. Поэтому мои коллекции, у меня просто вот я их собирал, скажем так. Покупал, ловил, собирал, ну вот время от времени, изучая вместе с другими животными, с другими позвоночными, беспозвоночными. Следующую покажите, пожалуйста, нам фотографию. Вот, видите, тоже чешуйки. И следующую, и вы сразу узнаете, чье это крыло. А это удивительная бабочка, вот даже по этим чешуйкам ее любой орнитолог сразу узнает, скажет, да это же урания мадагаскарская, конечно. Это цвета и оттенки, которые ни с чем не спутаешь. Покажите нам эту бабочку, Александр. Вот она, видите? Значит, ребята, теперь сейчас мы на секундочку отвлечемся от картинок и такое вот введение в лепидоптероведение, да? Бабочек, сколько бабочек на Земле?
Да все по-разному говорят источники. Кто-то говорит 140 тысяч видов, кто-то говорит 150, кто-то говорит 160 тысяч видов. Кто же их, ребята, считал? Посчитать их, конечно, невозможно. Но вот эти бабочки, которые вот вы сейчас видели уранью, да, там капустница, там, я не знаю, какая-нибудь лимонница, она же крушинница, павлиний глаз, дневной павлиний глаз, крапивница. Это все дневные или булавочно-усые бабочки, как их называют. Есть бабочки ночные, которые мы называем, да, условно ночные. На самом деле дневные бабочки, вот эти булавочно-усые бабочки, они составляют только, внимание, ребята, 15%. То есть это вот такой мизерный сегмент, 15% – это дневные булавочно-усые бабочки. Все остальные – это то, что мы с вами называем мотыльками, ночными бабочками, как угодно. Да, совки, пятеницы, сатурнии там, и так далее, так далее, так далее. То есть это все 85% – это то, что мы с вами называем условно-ночными бабочками. Да? Еще одна цифра, которая вас сейчас ошеломит. Ребят, вот давайте возьмем по наибольшей части, да, по наибольшему числу, которое встречается, 160 тысяч видов. Хорошо, давайте возьмем вот эту вот цифру. На Земле их порхает, летает. Но самое интересное, что еще как минимум 100 тысяч видов, как уверяют ученые, энтомологи, лепидоптерологи, это бабочки, которые до сих пор еще не пойманы, не описаны, не внесены в систематику, у которых нет еще имен. Как минимум 100 тысяч видов. А почему? Да, возникает вопрос. Ну, большую какую-нибудь огромную бабочку, ее, конечно, легко заметить, найти, поймать. Вот, представляете, пролетит такой вот парусник, да, и поди его не заметит, его издалека видно. А есть бабочки крошечные. Есть бабочки, у которых... Длина каждого крылышка 3, 4, 5 миллиметра даже, а не сантиметра. Есть бабочки серые, невзрачные, которые сидят где-нибудь на стволе, на листике, ты пройдешь мимо и не заметишь. За этими бабочками любители с очками не бегают. И вот как раз среди них большинство вот таких вот видов, которые науке пока еще неизвестны. И еще одна печальная, еще один печальный факт, что очень многие... Из этих 100 тысяч видов, которые неизвестны науке, так и исчезнут с лица Земли, не будучи описаны и не будучи нами, людьми, названы. Это вам подтвердит любой профессиональный зоолог, любой профессиональный энтомолог. Он скажет, да, конечно, сколько видов, конечно, никто не скажет, но их очень-очень много. Потому что многие виды исчезали буквально у нас на глазах, особенно эндемики. Их описывали. Их вносили в систематику, а потом вырубали лес, где водилась эта бабочка. Или вот вы знаете, у меня была одна из экспедиций по Камбодже, пролегала через плато Пном-Бакор. Ну, вот Хабургаев в натуре даже фильм есть этому плато Пном-Бакор посвященный. Удивительное место, это Слоновьи горы, Elephants Mountains. Эндемик на эндемике, сидит эндемиком, погоняет. Прекрасные птицы, бабочки. Жуки, там три, по-моему, вида калао, это птицы, носорог, я никогда не забуду это зрелище, вот просто, знаете, душа начинает петь, сердце начинает биться, когда на закате летит пара вот этих огромных птиц, и у них крылья при каждом взмахе издают такой вот резкий, очень громкий звук. Все, теперь они там не летают, потому что теперь там строится, вот как раз на плато Пном-Бакор, строится огромный комплекс пятизвездочных гостиниц, там местный олигарх такой есть, хан, на китайские деньги. Почему именно там? А там высота 1500 метров над уровнем моря, там попрохладнее, внизу пекло, 30 градусов, а там для господ с деньгами, там прохладненько, прокладываются дороги, вырубаются леса, вырубаются, прокладываются дороги по этим эдафическим саваннам, где были уникальные цветы, накипные орхидеи, бабочки. И вот там как раз Олег Шумаков, с которым мы путешествовали, который очень хорошо знает эти места, за которые он очень переживает и сердцем, душой болеет за эти места. Он мне показал бабочку-медведицу. Это эндемик, она водится только на этом плато. Ну и, конечно же, как только там проложат дороги, как только начнут ездить туристы, бабочка исчезнет. И будет еще один вид, который исчез с лица планеты. И таких мест...
который мы, люди, уничтожаем, очень-очень много. Как сказал один собиратель бабочек, вот сейчас не помню, кто именно, но он сказал очень хорошую фразу, что это тигров надо охранять, а бабочки – это не тигры. Их охранять не надо, надо охранять их среду обитания. Степь, горные луга, леса. Надо среду обитания, где водятся бабочки, охранять. И вот тогда они будут целы и невредимы. Ну, к этой теме мы с вами тоже еще вернемся. Едем дальше. В России у нас две с чем-то тысячи видов, по-моему, 200 или что-то в этом роде. Нет, 2000 родов, извините, а не видов. Видов-то у нас почти 9000. Но самое интересное, что из этих 9000 видов, почти 5000 видов, ребята, это на Дальнем Востоке. То есть Дальний Восток – это место, где у нас летают потрясающие бабочки. Когда я служил в армии, в 1978 году меня забрали в армию. И в Спасск-Дальний, в Приморский край меня отправили в учебку. И вот представьте себе, май месяц, конец мая, уже лето начинается, да? И нас привезли в эту воинскую часть. Первый день мы только в этой воинской части находились. Нас побрили наголо, помыли в бане. И вот мы идем строем по дорожке. А у нас в воинской части, в нашей учебке было очень-очень много цветов. Очень много клумб с цветами. И вдруг я увидел, ребята, вот он. Махаон Макка, и рядом Ксут. И я просто открыл рот и рванулся из строю к нему, как в той песне. Я просто побежал по цветам, забыв все на свете. Старшина настолько обалдел, что он просто рот открыл. По-моему, даже мне даже наряда не... Он просто: «Ты че, воин, куда?» Он стал задыхаться, он не понял, что происходит. Он думал, что, может быть, просто солдат сошел с ума. Вот. Ну, потом я объяснил старшине, в чем было дело. А мы когда уходили на учебный аэродром, то он сидел, ему скучно было сидеть-то в курилке и курить все время по две пачки сигарет в день. И он тоже подсел на бабочек, он стал ловить бабочек, потом мы приходим, он так стоит: «Хабургаев, иди сюда». Я подхожу: «Да, товарищ старшина, пойди посмотри, что я тут нашел». И начинаем с ним вместе улов. Я говорю: «Это радужница Шренка, это вот Махаон Мака, это Ксут, это вот там под...» И он уже, вот сколько мы, полгода там были в учебке, он уже начал в них что-то соображать. Он говорит: «Вот, на гражданку приеду, у нас тоже бабочки есть». То есть бабочки, ребята, это очень-очень заразно. А с Дальнего Востока бабочек, которые я ловил, вот они все. Вот они, видите? А я их сушил, складывал, сушил, закладывал в конверт и отправлял домой. Вот. И в таком виде они у меня ехали домой в письмах. И специально я их клал в конверт вниз, чтобы когда гасят вот конверт, штемпель ставят такой, чтобы, не дай бог, по бабочке не задело. И мои родители складывали эти конвертики дома, а потом, когда я уже на дембель пришел через 2 года, я их под блюдечко, на песочек отпаривал, расправлял. И вот до сих пор, представляете, сколько лет прошло, это 42 года прошло, и вот эти бабочки живы. Ну, они не в выставочном виде, но вполне себе ничего, такие вот симпатичные. То есть, вот, ребята, вот эти вот коробки, которые за мной висят, я могу про каждую бабочку рассказывать очень долго, потому что я знаю, откуда эта бабочка. Вот там наверху есть, вот она, красавица, вот, видите? Это тополевая ленточница. Но она необычная. У нее очень широкая перевязь, вот это внизу. Две такие полоски белые, они очень-очень широкие. Я нигде никогда такой бабочки больше не встречал. То есть это вот, видимо, такая вот у нее мутация. И эту бабочку мой одноклассник Лешка Гербст поймал в пионерском лагере. Вот, тоже так же ее высушил, потом принес ее мне, подарил. Он знал, что я собираю бабочек. Он увидел большую красивую бабочку, поймал ее, подарил мне. Нам было лет... по 12, наверное, да? То есть, представляете, ей тоже уже почти 50 лет. Ну, про своих бабочек я вам расскажу позже, подробнее. Давайте дальше смотреть картинки и по ходу... Вот это вот ленточница, да? Бабочки, помните, мы с вами говорили про окраску? И когда мы с вами говорили про окраску, мы с вами проходили два вида окраски приспособительные. Это предупреждающая окраска или сигнальная окраска и камуфляж. Вот здесь мы видим, когда эта бабочка, совка, их называют орденские ленты,
дальше мы их увидим. Они бывают самые-самые разные. Бывают желтые, бывают синие самые большие, красные, малиновые. Вот когда она складывает крылья домиком, и когда она садится на кору дерева, вы ее ни за что не увидите. И птица может сидеть рядом, и ни за что не тюкнет ее носом, своим клювом, потому что она ее не увидит. Но если нужно, бабочка резко поднимает верхние крылышки, и мы видим такие вот ослепительные полосочки. Да? Давайте дальше посмотрим на следующих бабочек. А вот, видите, это синяя орденская лента, самая большая. Я помню, ну, я уже взрослый был, мне уже было лет 30, даже больше. У меня близкий друг есть в Суздале, Сашка Финошкин. И вот Саша Финошкин звонит, говорит: «Санек, я тебе мертвую голову поймал!» Я говорю: «Саш, да ты что? В Суздале мертвая голова, бражник, откуда?» «Поймал, вот ты представляешь, вот у меня в коробочке, приезжай!» И я вот, трепеща сердцем, в электричку приезжаю во Владимир, оттуда на автобусе приезжаю. А это, оказывается, была не мертвая голова, а синяя орденская лента. Синяя, она более редкая. Она у нас, например, в Красной книге Московской области, в Красной книге некоторых других областей. Но это большая, очень красивая бабочка. Если вы ее увидите, не надо ее ловить. Пускай летает, потому что их осталось очень-очень мало. Давайте на следующую посмотрим бабочку. Это сизовки. Вот они, видите, самые-самые разные ленточницы. А вот и синяя, голубая орденская лента, красная, желтая, малиновая. Дальше давайте посмотрим следующую фотографию. Вот, а это так называемые листовидки. Листовидка, вот вам пример, кстати, потрясающего совершенно камуфляжа. Вот такой листик, а бабочка, это когда садится, листовидка, она еще приподнимает верхнюю часть так, чтобы вот этот череночек листика, он как будто бы рос от веточки, на которой она сидит. То есть полное впечатление, что это сухой листик. Но, если нужно, она открывает свои крылышки. И следующую, покажите, Александр, картинку. Вот она, видите, какая красавица. Вот они там очень яркие цвета. Начинает играть. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, а это у нас другой вариант. Бабочки, они же у нас беззащитные. И для того, чтобы хоть как-то себя оградить от хищников, некоторые бабочки, это называется мимикрия, помните, вы проходили в школе, начинают прикидываться опасными насекомыми. Вот эта вот жимолостливая шмелевидка, но на самом деле это один из видов бражников, который очень похож на шмеля. Да, вот так вот увидишь, действительно шмель. Лучше ее не трогать, а то ужалит еще, да? И даже некоторые люди думают, что это шмель. Ну и слава богу, что так думают, не будут ловить. А вот следующий теперь покажите. А это прям уже шершень. Она же вот такая вот большая. Это бабочка-стеклянница. Мало того, что она похожа на шершня, она же ведь еще умеет точно так же жужжать, когда летит. Вот прямо услышь такое, это джжж, неспроста, как говорил Винни-Пух, лучше не трогать. А на самом деле это не шершень, это бабочка-стеклянница. Вот такие они бывают хитрые. Следующую покажите нам картиночку. Вот. А эта бабочка совсем прозрачная. Это бабочка из семейства сатиров. Сатиры – это вот то, что мы с вами называем шоколадницы. Да? Воловий глаз, сенница – это все сатиры. Здесь, ребята, нужно пояснить вот что. Дело в том, что у бабочки

Вот пигментная краска, когда за счет пигмента волосок окрашен либо черным цветом, либо белым, либо желтым, либо каким угодно. Да? Это все пигменты. Там есть и меланин, там есть и каротин, и другие пигменты. Вот, кстати, наберите архе, коблик, окраска. Есть прекрасная лекция в Архе орнитолога Евгения Кобликова. Он говорит об окраске птиц, правда, но он очень подробно все это расписывает, всю вот эту вот химию, да, химическую составляющую цветов, какие, потому что меланин, вот мы часто говорим меланисты, да, это вот черные формы, там змеи или там, я не знаю, какой-нибудь птицы, а меланин — это не только черный цвет, это еще и коричневый, это и рыжий, это все меланин, да. Или каротин. Каротиноиды – это же не только красный цвет. Там все очень сложно. Вот, это если мы с вами говорим о пигментной окраске. А есть так называемая оптическая окраска. Оптическая окраска, ну вот какой вам показать. Ну вот, пожалуй. Хотя это комбинированная в большей части. Нет, оптическая окраска – это все-таки морфа. Больше всего это морфа. Вот они, морфиды, да, которые… А вот, кстати, ребят. Вы наверняка видели бабочку нашу, переливницу. Я не буду ее сейчас снимать. Вон она у меня, переливница есть. Я не буду, с вашего позволения, ее доставать. Если вы идете по просеке по лесной, и там еще лужи не просохшие, то очень часто над лужами крутится бабочка. И она играет таким чернильно-синим цветом. Прямо цвета, знаете, вот море иногда бывает густо-густо синего цвета с фиолетовым оттенком. И вот у нее вот этот перелив с одного крыла на другой гуляет. Металлический вот этот вот цвет. Это вот пример оптической окраски. То есть оптическая окраска, она, как бы вам сказать, она возникает из-за того, что каждая чешуйка, она не окрашена каким-то пигментом, да? Она вот за счет интерференции, она преломляет определенный спектр радуги, да? Ну, например, синий или фиолетовый, вот эта чешуйка. И вот этот цвет, он за счет того, что чешуйка прозрачная, как от зеркальца отражается с этой стеночки чешуйки, она как колбочка стеклянная. И вот эти цвета, они накладываются друг на друга, и вот за счет вот этого наложения цветов возникает вот эта вот потрясающая совершенно интерференция, игра цветов, совершенно сказочная, волшебная. Больше нигде такого нельзя увидеть. Люди в свое время задавались такой целью, даже вот по этому принципу создавать, может быть, какие-то какие-то покрытия, напыления. Ведь представляете, ребят, вот у меня бабочки висят 50 лет. Есть коллекции, где бабочки по 100, по 200 лет висят. Вот те бабочки, которые, у которых окраска пигментная, они висят за шторочкой. Потому что на свету пигменты разрушаются. Что такое пигмент? Это белки, да? А вот оптическая окраска, она вечная. И вот 200 лет, 300 лет этой бабочки, морфа, она такая будет. Так будет сиять и переливаться. И люди пытались сделать такие вот нанотехнологии, чтобы использовать вот этот эффект для покрытия, ну, скажем, там, тех же автомобилей или еще чего-нибудь. И я должен прям прочитать, потому что я не запомнил бы никогда в жизни такого заключения. Кембриджские ученые, вот мне где-то попалось в одной статье, долго бились, так у них толком ничего не вышло, хотя они сказали: дайте нам еще немножко денег, мы вот-вот-вот уже на пороге этого открытия. И формулировка была такая: хотя физика структуры структурных цветов вполне понятна, это не упрощает задачу имитации природных фотонных структур. Мы используем сочетание разных нанотехнологий, в том числе напыление и атомно-слоевое осаждение из коллоидных растворов, чтобы получить фотонные структуры, имитирующие эффект цветосмешения на крыльях бабочек. Ну, они работали, пытаясь сымитировать крылья бабочки парусника Блюме, это из Сулавеси. Ну, я думаю, что когда-нибудь люди смогут сделать нечто подобное. В свое время очень модный был такой термин «бионика». Бионика – это то, что люди подсмотрели в природе и перенесли

облекли в инженерную мысль. Да? Так вот, смотрите, вот у этого сатира, он прозрачный. Это тоже такой вот камуфляж. Но кое-где у него есть чешуечки, а кое-где этих чешуечек нет, и крылья стали прозрачными. Ему таким образом легко прятаться от хищников. Ну вот, следующую бабочку вы сейчас увидите. Это, ребят, запомните раз и навсегда. Если вы увидели волосатую гусеницу, ни за что, ни при каких обстоятельствах не берите ее голыми руками. Вот однажды я был маленьким еще, я такую гусеницу взял, чтобы показать родителям, мы собирали грибы, а родители куда-то ушли, я с этой гусеницей в руке за ним бежал, папа, мама, папа, и носил ее минут 5 в руке. Потом я ее показал родителям. И у меня началось такое жжение в ладони, она чесалась, она горела, она, в общем, я мучился 2 дня, потому что каждый волосочек, он выделяет маленькую ядовитую капельку. И если есть аллергическая реакция у человека, то это может очень-очень все плохо закончиться. Хотя есть животные, вот, например, кукушка, да, она лопает таких гусениц, и у нее даже изжоги не бывает. Вот такой вот лощеный у нее желудок. Ну, давайте следующее посмотрим картинку и продолжим этот разговор. Теперь давайте мы с вами поговорим о самых-самых больших бабочках, да, которые только есть на Земле. Самые большие бабочки, здесь тоже мнения расходятся, да, потому что очень часто вот эта вот, эта птицекрылка королевы Александры, ее очень часто называют самой большой бабочкой в мире. Она была открыта в 1906 году. Вот. Водится она на Новой Гвинее. Открыл ее зоолог Альберт Мик. И самое интересное, что вот этот зоолог Альберт Мик был одним из сотен других специалистов и зоологов, которым платил зарплату Олтер Ротшильд, у него были деньги на это, и Олтер Ротшильд рассылал ловцов бабочек во все концы земного шара для того, чтобы они ловили бабочек и потом привозили в Англию, где их описывали, где их изучали. И, кстати, именно вот эту бабочку, она огромная, Альберт Мик подстрелил из ружья. Ну, пусть вас не удивляет, но она такая большая. Дело в том, что это была такая практика. Ну, с очком бабочку не всегда поймаешь. И заряжали, знаете, как дробью заряжают патрон. Вот точно так же набивали патрон, только не дробью, а горчичными семенами. Семенами горчицы. И когда вот стреляли в такую бабочку или в мелкую птичку, то, ну, птичку такие семена просто оглушали, да, чтобы не попортить перья. И бабочку тоже вот взбивали вот таким вот залпом горчичных семян, как вот эту бабочку, которая была открыта. Кто такая Александра? Это была такая жена Эдварда VII, по-моему, короля. Ну, его называли дядей Европы, потому что куча всяких там царей и королей были его племянниками. Кстати, его племянниками был Николай II, наш государь, и Вильгельм II, его двоюродный брат. Я вам уже как-то говорил, что Первая мировая война завязалась между двоюродными братьями. Вот. Ну ладно. Итак, значит, птицекрылка королевы Александры. 27 или 28 сантиметров, рекордная, да? Тоже, кстати, под большим вопросом, как мерили, как измеряли. Потом мы знаем, что иногда на всякие уловки прибегают для того, чтобы лишние несколько миллиметров вытянуть и выйти на рекорд. Но, тем не менее, она значится в списке, в топе, скажем так, самых больших бабочек мира. Дальше следующую, давайте посмотрим бабочку, кто на это претендует. Да, это, кстати, самец. Самец намного меньше. И видите, он совершенно по-другому. Это называется половой диморфизм. Мы с вами проходили. Когда самец и самка совсем не похожи друг на друга, это называется половой диморфизм. Вот у бабочек это очень-очень часто встречается. И иногда этот половой диморфизм даже как бы
наблюдается в таком явлении, как гинандроморфизм. Ну, дойдем до этого. Ребят, очень сложные термины, на самом деле все не так сложно. Давайте следующий посмотрим картиночку. Следующая картиночка. Это уже парусник Антимах. Кстати, он очень ядовитый. У него такая, видите, окраска предупреждающая. Меня не трогать. Мало того, что я большой, я еще ядовитый. Парусник Антимах, по-моему, 25 сантиметров. Кто такой Антимах? Антимах – это противоборец, с греческого переводится. Если мне память не изменяет, это один из старейшин троянских. Я вам уже говорил, ребят, что в названиях бабочек колоссальное количество, там весь пантеон древнегреческих богов и древнегреческих героев и мифологических персонажей. Вот сплошно, вот по бабочкам можно легенды и мифы Древней Греции изучать. Кого там только нет. Прозерпина, Мнемозина, Поликсена. Все они там. Аполлон, да, Дискобол. Все они, вы их всех встретите обязательно. Нет, наверное, такого героя мифологического Древней Греции, который, в честь которого бы не назвали какую-нибудь бабочку. Тоже такая интересная история у этой бабочки. Она из Африки. Первый экземпляр был добыт очень давно, в 1775 году. Англичане его добыли в Сьерра-Леоне, да? И только спустя, это был самец, и только спустя 100 лет в руки к ученым попала самка. Представляете? Сборщиком бабочек эта самка попала, принесли туземцы, потому что сборщики не только ловили бабочек, охотники на бабочек, но они еще платили туземцам, а туземцы для них ловили и приносили. И вот как раз это была экспедиция, которую оплатил Ротшильд. Опять Ротшильд, ребята, придется вам потом про него рассказать. Вот Ротшильд будет выглядывать из-за каждого куста и ухмыляться. Потому что если мы с вами будем говорить о бабочках, мы будем с ним сталкиваться постоянно, с этим сэром Уолтером Ротшильдом. И, кстати, у самцы крупнее. Вот тот случай, когда у бабочек самцы крупнее, чем самки. Давайте посмотрим, кто еще в топе у нас самых-самых больших бабочек мира, да, самых крупных. Следующее, давайте посмотрим, Александр. Вот она. Это совка. Совка Агриппина из Коста-Рики. Я когда был маленький, я обожал ходить в зоологический музей МГУ, где роскошная коллекция бабочек. Ну, я еще рядом жил, мне там до него 15 минут пешком было идти. Вот, 10 копеек стоил билет для школьников. И когда подходишь к этой витрине, где бабочки, и самая большая, самая огромная, как птица, бабочка наверху, это как раз совка Агриппина. Поэтому, когда я был маленький, у меня не было сомнений, что Агриппина – это самая-самая большая бабочка в мире. Ну, потом я вырос, стал читать всякие книжки, ездить по разным странам и понял, что весьма-весьма сомнительно. 27 или 28 сантиметров рекорд от крылышка до крылышка. Но здесь это Бразилия, Коста-Рика. Новый свет. Но здесь возник такой спор. Ученые сказали, что вы неправильно мерили, потому что вы мерили бабочку, у которой были согнутые, не расправленные крылья, и мерили ее вот так. А для того, чтобы все-таки ее зачесть, для этого крылья должны быть под углом 45 градусов, нижние там все, вот ее нужно расправить, вот эта каноническая такая вот расправилка, и вот тогда уже промерять. Ну, промерили, оказалось, чуть меньше. Вот, так что, видите, три, вот уже топ-3 уже есть, да, три как бы номинанта, которые до сих пор спорят за звание самой большой бабочки на Земле. Ну, покажите нам следующую картиночку. Их пока не спорили между собой, пока не толкались, их тихо-тихо-тихо-тихо и сапой обошла другая бабочка. Александр, покажите нам ее. Вот. Вот она, видите, это Сатурний Геркулес из Австралии. Дело в том, что она абсолютный рекордсмен не по размаху крыльев в сантиметрах и в миллиметрах, а по площади. Вот когда посчитали площадь крыла, то пришли к выводу, что вот у Сатурния и Геркулес площадь крыла самая большая. Кстати, они легко размножаются в неволе.
хотя они из Австралии родом, но в неволе их гусеницы за милую душу жрут листики сирени, грецкого ореха, поэтому проблемы нет. Их размножают, расправляют в коробочке и продают, как сувениры. То есть этой бабочке, слава богу, в природе ничего у нас не угрожает. Хотя была бабочка, скажем так, не самая распространенная в Австралии. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это морфа кипрус. Вот когда я приходил в зоологический музей, и когда я смотрел на этих бабочек, по центру висела вот эта бабочка, крупная, красивая. Она у меня есть, но в Москве, поэтому я вам не могу показать. И, конечно, к ней приколся мой взгляд. В ландшафтном дизайне есть такой термин «солитер» от слова «соло». То есть это что-то такое красивое, на которое ты смотришь и не можешь оторваться, что приковывает твой взгляд. Вот такая-то бабочка морфа, морфа кипрус. Почему кипрус? Потому что Киприда, Кипридой называли богиню любви и красоты Афродиту. Она родилась на Кипре из морской волны, из морской пены, как известно, Киприда. И поэтому, кстати, я тогда еще не знал, что есть еще более яркая и более крупная морфа Елена. Тогда я еще об этом не знал, потому что в зоологическом музее МГУ ее не было. Потом я ее, конечно, увидел. Но раз есть Елена, должен быть и Менелай. Есть морфа Менелая, у меня в Москве тоже есть. Менелай потрясающе красивая морфа, но она без пятнышек. Она целиком металлическая, синего такого вот цвета. Киприду я потом купил, когда вот у нас после перестройки к нам сюда хлынули бабочки в коробочках, да, я увидел ее, купил, хотя она дорого стоила, по-моему, больше $100. Ну, мечта детства. Некуда было деваться. Ну, что касается морф, ребят, наверное, про морф стоит поговорить отдельно. Давайте следующую картиночку посмотрим. Морфы, вот, это самые знаменитые бабочки. Вот это вот ювелирные украшения, которые были безумно модными в викторианскую эпоху. Это вот украшение, стиль такой арт-деко. Да? Когда в Европе увидели морфит, вот этих бабочек морфу, раскрыли рты в него в восхищении и их сюда повезли. Ну, во-первых, все началось, конечно, с Англии. Англия была законодательницей этих мод, потому что Англия была владычица морей. В Англию со всех концов везли и везли. Это вот англосаксы, они грабили все, что можно. И все везли к себе на остров. Поэтому Британский музей, наверное, самый богатый в мире. И, конечно же, они везли растения, животных. Очень многие богатые англичане держали у себя дома зоопарки. Я вам уже рассказывал, как увлекались орхидеями, бромелиями, другими растениями, да, оранжереи, теплички в Англии, викторианской. Это было очень распространено, особенно у знати, у богатых людей. Ну и, конечно, бабочки. Коробки с бабочками тоже украшали викторианские интерьеры. И из крыльев делали... Их использовали для декорации мебели и для ювелирных украшений в том числе. Вот покажите следующее. Вот bubble glass называлась вот эта вот стеклянная заготовочка, под которую загоняли. Вот эту вот, видите, заколочка для галстука. Это тоже крылышко морфа внутри. Следующую покажите нам. Вот, видите, здесь даже вот уже улица, домики. Это все тоже из крыльев бабочек. И вот сзади фоном голубое небо. Это тоже бабочка морфа. Вот, кстати, мы дальше с вами будем говорить, когда я вам покажу. Ну, давайте дальше посмотрим. Не будем забегать вперед. Вот, видите, это все ювелирные украшения. Они, как правило, были в сочетании с серебром, реже с золотом, но с золотом тоже были, потому что синий цвет холодный, он, наверное, лучше сочетается с холодным блеском серебра, чем с теплым золотом. Да? Ну и такие тоже встречались, вот я видел на картинках. Еще покажите нам картиночки, Александр, что у нас там будет. Вот. Если мы с вами говорим о морфе и морфидах, то самый признанный знаток, ну прямо бог Саваоф такой сидит, да, и нимб у него над головой. На самом деле это не нимб, это сачок. Вот. И этого человека зовут Эжен Лемульт. Эжен Лемульт написал книгу, я вам очень советую ее почитать, она называется «Моя охота за бабочками».
И эта книжка выходила следующая. Покажите нам, кстати, картиночку. Вот будет эта книжка. Обложка, вот она. «Детки» с 1962 год. И Жан Лемульт, он был из бедной семьи, из бедной французской семьи. Он хромал очень сильно, над ним всегда смеялись его сверстники. Такой вот, но у него была страсть. И вот его отец, чтобы хоть как-то поправить свои дела, когда Эжен был еще ребенком, уехал в Гвиану. Ему там предложили какую-то должность, и там Эжен заразился бабочками. И так он заразился этими бабочками, что он стал их ловить, потом он превратил это в свою профессию, потом он стал торговать бабочками, был очень успешный, удачливый дилер. И вот как раз особая страсть Жана Лемульта – это морфоморфиды. У него были целые торговые сети, у него он наладил целую индустрию сбыта этих бабочек. Ну, ребят, это было достаточно давно, потому что он родился в 1880 каком-то лохматом году. Значит, это были 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века, 19 века. Ну, давайте дальше посмотрим, кто у нас будет. Вот, видите, это как раз бабочки Морфа, и их ловили на... их очень часто используют приманку. Значит, как ловят бабочек Морфид? Вот, кстати, Жан Лемуль пишет в своей книжке, что он в свое время додумался. Сначала он ловил просто на бананы, на другие сладкие фрукты, которые на жаре начинали бродить, и вот на этот запах забродивших фруктов слетались прелестные прекрасные бабочки. Он стал туда добавлять джин или ром, я сейчас не помню, крепкие спиртные напитки. И, во-первых, запах был сильнее, а во-вторых, бабочки после этого летали как пьяные, и их очень легко было поймать с очком. И вот Эжен описывает в своей книжке, какие он делал помостки, какие делали ловушки. Очень часто использовали, опять же, Жан Лемуль пишет, что я использовал мертвых бабочек, чтобы подманивать живых, а иногда вот выбраковка, и у нас падали на землю крылышки, и когда земля была усеяна вот этими голубыми крылышками, которые сверкали на солнышке, то слетались самцы других бабочек. Ребят, это было очень жестокое, конечно, занятие. Очень многие бабочки портились, не доживали. Ну, вот такая вот торговля трупиками, видите, приносила, тем не менее, ему большую прибыль. Мэтью Тик. Вот недавно мне попалась статья журналиста, по-моему, американский, да, журналист Мэтью Тик, и у него была фраза, которая меня потрясла. Я эту фразу даже выписал. Эти хрупкие создания, неуловимые и недосягаемые при жизни, только после смерти утоляют нашу жажду обладания ими. Вот мне кажется, это главный секрет, главная тайна страсти к собиранию бабочек. Мы видим бабочку в небесах. Мы видим, как она села. Мы приближаемся к ней, но она ускользает от нашего взмаха с очка. Она неуловима. Мы можем ее преследовать, как, помните, каникулы Бонифация, это, да, когда он там рыбку ловил с очком всю жизнь. Но вот когда она поймана, когда она распята, как небесный ангел, вот тогда мы упиваемся вот этим чувством собственности. Наконец мы ей обладаем, этой неувидаемой совершенной красотой, потому что ничто в мире не может сравниться по красоте и совершенству с бабочками. Ну, наверное, только цветы. Недаром древние считали, что бабочки – это ожившие цветы. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот. Эта бабочка тоже очень интересная. Это павлиноглазка. Павлиноглазка, которая называется Изабелла. И лет 100 назад дело происходило впервые. Вот очень крупная бабочка. Покажите нам, Александр, следующую картинку, вы увидите. Я специально выбрал картинку, где она на руке, чтобы был виден масштаб этой бабочки. Крупная, красивая бабочка. Причем фотография не может передать эти оттенки. Там такой зеленовато голубоватый цвет, полупрозрачные крылья, да, с этими глазочками. Бабочку впервые поймали в горных лесах хвойных Испании, и она настолько покорила сердца европейцев, она была выставлена на одной выставке, на другой, на третьей, и вот
тоже какая-то магия. Она тут же стала звездой, и люди устремились на поиски этой бабочки. Оказалось, что она еще в горных Пиренеях водится, еще где-то несколько таких вот локальных популяций. И люди с очками вытаптывали эти горные леса. Они вытаптывали их до основания, потому что они носились. То есть это был такой настоящий бум. Изабелла Мания. Все искали и ловили эту павлиноглазку Изабеллу. Ну вот покажите нам все-таки следующую, Александр, фотографию. Маленький затык. Александр, я в эфире? По-моему, у нас какие-то проблемы технические.

Александр, мы вывалились из эфира, я вывалился, да? Алло. Алло. А, все, нормально. Все хорошо, да? Все, извините, ради бога, ребята, я думал, у меня просто пропадает интернет, и я испугался, думал, что у меня интернет пропал. Вот. Вот она, бабочка Изабелла на руке. Вот такая вот Изабелла Мания, вот видите, одна бабочка, не самая яркая, вот смогла спровоцировать, как триггер, вот такой целый европейский бум Изабелла Манию. Ну, давайте следующее посмотрим бабочку. Кто у нас там будет в нашем ряду? Александр, по-моему, я опять пропал. Александр, вот. Это еще одна павлина глазка, Селена, лунная, да? Она похожа на Изабеллу, но она другая. Павлины глазки – это тоже огромное-огромное семейство очень красивых бабочек. Александр, отзовитесь, у нас есть сейчас связь? Все, отлично. Ребята, если что, извините, у нас просто все время прорывается связь. Помехи, наверное, опять где-то пошел снег. Ну и давайте следующую картиночку тогда посмотрим. Посмотрим следующую картинку. Следующая картинка, вот. Это вот, видите, это все разные-разные павлиноглазки. У нас, кстати, потрясающие красоты павлиноглазки водятся на Дальнем Востоке. И когда мы снимали фильм «Таежные сады», мы как раз осенью были на Дальнем Востоке, в Приморском крае, это кедровая пать, заповедник, земля леопарда. И у нас на кордоне жил толстый, сытый кот, и был такой массовый лед Сатурни, это же вот такие большие, крупные-крупные ночные бабочки. Кот их ловил и нам приносил. Вот как-то я очень переживал, что не могу поймать, а нам надо было снять. Кот принес, говорит, на, снимайте. Вот, и мы снимали тоже этих бабочек. Кстати, ребят, знаете, почему очень часто ночные бабочки такие вот опушенные, с пушком с таким? Это у них очень хорошая защита от сонаров летучих мышей. Летучие мыши охотятся путем эхолокации, да, и вот этот вот пушок, он гасит сигнал и немножко дезориентирует. Он помогает бабочке избежать цепких лапок рукокрылых. Так что не все так просто в природе. Мало того, есть даже бабочки, вот я где-то когда-то давно читал, которые даже могут посылать ответные сигналы на очень высоких частотах, которые сбивают летучих мышей с толку. То есть, вот видите, как защищаются от хищников беспозвоночные. Ну, давайте следующее посмотрим. Картиночку. Вот, это еще одна Сатурния. Это ивовая. Вот эти вот Сатурнии как раз вы их можете поймать у себя, ну, где-нибудь на даче, за городом. Я таких ловил в Подмосковье, но у них очень короткое время лета. Вот видите, еще только-только цветет ива. Это где-то вот начало мая. Очень короткий лед. Дело в том, что, ребята, у Сатурнии, у павлиноглазок, у них же ведь очень короткий век в стадии имага. Помните, что такое имага? Имага – это финальная стадия полного метаморфоза, ну и не полного тоже, у бабочек просто он полный, когда насекомое уже взрослое может размножаться. И вот у Сатурнии, у них даже нет ротового аппарата, они ничего не едят. Им не надо есть, они живут всего несколько дней. Их задача в это время найти друг друга, а найти друг друга позволяет вот эти роскошные усы, потому что это антенны у самцов, которые чувствуют самку за несколько километров. И вот их задача за эти несколько дней, то, что им отведены для жизни в имаго, найти, спариться, отложить яйца, все.
А дальше уже долгая жизнь будет у их личинок, которые мы с вами называем гусеницы, а потом куколка, а потом из куколки выйдет уже новая бабочка. Это вот новая бабочка и новый мага. Ну, следующую покажите нам. Мы еще вернемся, кстати, к феромонам, к этим запахам. Вот, это мы с вами просто сейчас посмотрим на прекрасных, удивительных, красивых бабочек, посмотрим на то, как они окрашены. Они очень полиморфны, и иногда у одного даже вида у него встречается масса разных вариаций и разных подвидов, особенно у тех бабочек, которые живут в горах. Ну, давайте мы их пролистнем, Александр, сейчас. Одну, вторую, третью, да. Вот беляночки такие. Мы говорим, беляночка, беляночка, а беляночки не обязательно белые. Они бывают очень красивые. Это птицекрылка орнитоптера. Вот это вот конкретно, это птицекрылка брукиана, очень популярная у любителей, у собирателей, у коллекционеров. Там тоже самка с самцом очень здорово отличается. И орнитоптера. Помните, вот, пожалуйста, птера, орнито. Орнито птица, птера крыло. Птица, крылка. Все очень просто, ребят. Если знаешь греческий язык, помните, мы с вами говорили, что в латинских названиях большинство так называемых латинских названий имеют греческие корни. Поэтому лучше всего учить и латынь, и греческий. Латынь выучить легко, говорят, хороший студент за 3 года может выучить. А вот с греческим посложнее. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. Вот это вот тоже удивительная бабочка, быстрокрыльница. Дело в том, что у вас в школьном учебнике, по-моему, даже есть такая картинка, где пестрокрыльница изменчивая, это называется бабочка. Ну, она немножко похожа, она тоже камилла, похожа на крапивницу, только такая, видите, бывает совсем черненькая. Так вот, это пример сезонного диморфизма. Диморфизм, опять же, видите, это разный внешний облик. И еще одна очень интересная штука. Дело в том, что есть еще триморфизм, он называется. Есть еще такое явление, как есть, кстати, географический полиморфизм, когда один и тот же вид, но в разных ареалах окрашен по-разному, имеет разные вариации с окраской. Но с пестрокрыльницей изменчивой вот какая интересная история. Она, те бабочки, которые в начале лета вылупляются, они вот такие вот черненькие. А вот следующее покажите нам, Александр. Вот рыженькая, это уже конец лета. И еще очень интересный момент. Чем жарче лето, тем темнее бабочки. Ну, это понятно. Чем жарче лето, тем больше солнца, тем глубже тени, и бабочка поэтому темнее, да? И вот тогда впервые ученые поняли, что на цвет бабочки, которая вот зреет там в куколке, во многом влияет температура окружающей среды. И был такой ученый, Рене Катала его звали, который в 60-х годах прошлого века экспериментировал с бабочками-ураниями. Помните, я вам показывал мадагаскарское урание. Это очень красивая бабочка. У меня здесь ее нет на даче. Потрясающей красоты. Она вся такими разноцветными, переливающимися цветами. И вот он подвергал куколку тепловым ударам урании и смотрел, какие выходят мутации. И получал совершенно удивительные формы. Они были вот уже какие-то коричневато-бежеватые, уже без этих ярких цветов. То есть вот тогда было, тогда ученые поняли, что один из факторов, который влияет на цвет крыльев будущей бабочки, это температурный режим. Ну вот такая вот интересная штука. Давайте следующую посмотрим картиночку. Кто у нас? Вот здесь, видите, ребят, вот как раз мы с вами дошли до гинандроморфизма билатерального. Когда я был маленький, ходил в зоологический музей МГУ и разглядывал бабочки, то мне там страшно понравилась одна бабочка с разными крыльями, вот как это. И там было написано «Пример билатерального гинандроморфизма». И так мне понравилось вот это сложное сочетание терминов билатеральный гинандроморфизм, как заклинание какое-то, да, волшебное. Я тогда еще не знал, что нам с папой попадется этот пример в руки. Я даже сейчас сниму вам его, покажу. Вот он. Иди сюда.
Вот она, перламутровка. Не знаю, видно вам будет или нет. У нее правые крылышки серенькие, а левые рыжие. Ах, не видно, ну ладно. Это очень редкий случай. Одна бабочка на 100 – это вот такая двуполая особь. Вот посмотрите, здесь желтушки. Самец желтушки с желтыми крылышками, а самка с беленькими. Да? Ну вот, например, я вам показывал сейчас перламутровку, у которой самец рыженький, а самочка серенькая. Но встречаются особи, у которых половина как у самца, половина как у самки. Ну вот, бывают такие вот мутации. Следующее покажите. Мало того, ведь у некоторых бабочек самка намного больше, чем самец. А вот помните, мы с вами говорили про птицекрылку королевы Александры? А вот вам, пожалуйста, вот вам и пример, когда часть крыльев большая, вот два крыла больших, два маленьких. Это вот все билатеральный гинандроморфизм. Ну, следующее покажите нам картиночку. Вот. Теперь давайте, ребята, поговорим о том, чем питаются бабочки. Те, которые питаются вообще. Вымага, да? Чем они питаются? Ну, конечно. Нет, ну не пыльцой, ребят. Все-таки питаются они нектаром. Пыльцой питаются некоторые гусеницы, у которых есть такой грызущий аппарат. Вот они пытаются, в том числе и пыльцой. А бабочки, они питаются в основном своем нектаром. Да? Это называется антрофилия, антрофилы. То есть те, кто питается нектаром, называются по-научному антрофилы. У бабочки есть такой хоботочек, который сворачивается спиралечку, он расправляется, запихивается в цветочек, и таким образом бабочка достает свой нектар, высасывает хоботом и производит опыление цветка, что цветку очень-очень нужно и удобно. Ну вот, кстати, ребята, бабочки же ведь это очень молодые насекомые. Вот до юрского периода они в отложениях там в окаменелостях не встречаются. И вот такая любопытная деталь. Если вы посмотрите на самые древние цветковые растения, ну, такие как, например, магнолии, да, или вот кубышка желтая, в речке у нас растет, да, желтая кувшинка, мы ее называем кубышка. Вы обратите внимание, что у них очень жесткие, очень плотные лепестки на цветах. Почему? А потому что бабочек тогда не было. А опыляли жуки. А жуки были здоровые, плотные, тяжелые, вот как майские, как хрущи, да. И представляете, если были нежные лепесточки, там жуки бы разворотили бы их кулочья. Так вот, бабочка питается нектаром. Чаще всего, да, окей. Дальше давайте посмотрим картиночку следующую. Вот. А это бражник, который завис над цветком. И видите, бражники – удивительные бабочки. Это ночные бабочки, но многие бражники летают днем. Вот это, кстати, вьюнковый бражник. Он вот такой вот огромный. И когда он... Я никогда не забуду эту картину, ребята. Это было лет 10 назад. Да, наверное, побольше, потому что Гошка сын еще был маленький. И вечер, май, цветет сирень, вот эти запахи, смеркается. И вдруг я слышу такой гул. Я смотрю на грозди цветущей сирени, и там как эскадрилья вертолетов висит несколько вот этих огромных бражников юрковых. Я говорю, Гоша, быстро, сачок сюда! Я сбахиваю с очком, а они как заколдованные. Вот только что он был здесь, он уже здесь, он уже здесь. То есть как телепортация такая в пространстве. Конечно, поймать его было немыслимо. Юрковые бражники... редкие, но встречаются. Вот бражники, чем они удивительны? Тем, что это самые быстрые бабочки. Они развивают скорость до 60 км в час. Они неутомимые летуны. Бражник может за сутки прилететь до 1000 км. Представляете, какое огромное расстояние. Есть южные бражники, ну, например, олеандровый бражник, который южнее водится, намного южнее. Он кормится на олеандрах. Он иногда долетает до Петербурга, до Подмосковья, даже до Карелии, говорят, долетал. Ну, видим, если еще попутные воздушные потоки, да? Вот, бражники удивительные, потрясающие. Я знаю собирателей, которые собирают только бражников, и у них очень-очень большие коллекции. Я вот, кстати, помню, в Бразилии мы снимали, я тогда еще путешествие, заметки натуралиста вел, а у меня был
оператор Андрюша Дранников, он такой, знаете, брутальный такой парень, он все время не вылезал из тиров, из качалок, накачанный такой, весь из себя прямо такой, ну, брутальный, брутальный. И вот мы стоим на этой горе, где статуя Иисуса Христа, Андрюша снимает там панорамы потрясающие, и вдруг, я смотрю, летит вот такой огромный бражник серый. И мало того, что он прилетел, он сел куда-то на ветку, и я его вижу, я говорю: «Андрюша, быстрее сюда, бегом с камерой, быстрее!» Говорит: «Что такое?» Операторы очень не любят, когда им указывают, что надо снимать, но страшно, они этого не любят. Я говорю: «Быстрее, бегом, без вопросов!» И вдруг он встал вот такой вот, как копанный, говорит: «Саша, извини, я не могу, извини, я не могу». И вот просто как-то оказалось, что у него фобия. Вот есть такое редкое заболевание, фобия, когда люди панически боятся бабочек. Ну вот я тогда с этим столкнулся в первый раз, и я не знал, что это так серьезно. А оказывается, из фобии именно вот такой вот страх бабочек, он достаточно распространен. Но что меня поразило, я потом в Бразилии встречал других бражников, они были все намного крупнее наших, но почему-то они все были серые. То есть я там практически не встречал ярко окрашенных бражников, таких как наши, там, молочайный, линеечный бражник, винный, да, большой, малый, я уж про мертвую голову не говорю, которую вы сейчас чуть позже увидите. Ну, давайте смотрим дальше с бражниками. Вот, это бражник языка. Когда мне звонят кто-то и говорит: «Мы на даче видели колибри, такое может быть?» Я всегда смеюсь, я уже знаю, в чем дело. Говорю: «Ребят, это бражники». Языканы – южные бабочки, но вот у меня здесь дача на границе Московской и Тульской области, у нас они время от времени появляются. То есть их ареал стремительно продвигается на север, с юга. У нас даже здесь на Оке, я помню, как-то у своего очень хорошего товарища, потрясающий совершенно зоолог Александр Валентинович Огнев, и я сижу у него дома, разглядываю коллекцию бабочек, там прозерпина, достаточно такой редкий парусник, небольшой, желтенький. Я говорю: «Александр Валентинович, а где ты прозерпину-то поймал?» Он смеется: «У тебя на Оке». Так что даже прозерпины сюда, видите, продвигаются. Давайте дальше посмотрим. Следующий картинка. Вот. А вот это вот, это совершенно потрясающая история. Это орхидея. Орхидея, которая называется ангрекум полуторафунтовый. Но почему полуторафунтовый? Видимо, за счет того, что вот этот длинный-длинный шпорец с нектаром полтора фунта. Значит, дело было в 1862 году, если мне память не изменяет. Да, в 1862 году. Сэр Чарльз Дарвин писал свой труд, знаменитый свой труд, который назывался «О приспособлении орхидных растений к опылению насекомыми». Это действительно, это поэма целая. Это очень интересная история вот таких симбиозов орхидных и их опылителей. И когда он уже дописывал свой труд, уже до конца почти, вдруг пришла очередная посылка. А я вам говорил, что в Англию косяком шли эти посылки из всех вот заморских стран, которые англичане покоряли, как Англия, Владычица Мария, везде английские бриги. И сэр Чарльз открыл эту посылку и увидел там свежие экземпляры орхидей, которые доставили с Мадагаскара. И в том числе там была вот эта вот орхидея, ангрекум. Ее потом еще называли комета, орхидея-комета, потому что шпорец очень длинный, как след от падающей кометы. И сэр Чарльз задумался со своими друзьями, учеными. Они стали думать: «Слушайте, друзья мои, джентльмены, как вы думаете, а кто же опыляет это удивительное растение? Ведь шпорец 30 сантиметров. Вы представляете, 30 сантиметров вот такой вот шпорец, да, вот он. И там на дне нектар. И надо, ну, у кого есть соломинка, чтобы достать этот нектар. То есть это у кого-то должен быть хоботок длиной 30 сантиметров. Джентльмены, вы кого-нибудь встречали, у кого хоботок 30 сантиметров?» И тут сэр Чарльз Дарвин поправил шляпу и сказал: «Джентльмены, даю свою седую бороду на отсечение, это бражник. Ищите бражника с длинным хоботком 30 сантиметров, и именно этот бражник будет опылителем этой орхидеи». Через два года после этого, нет, не через два, больше,
по-моему, дальше через 5 или через 6 лет после этого на свет появился младенец, которого назвали Уолтер. Этот младенец вырос, стал взрослым дяденькой. Фамилия этого младенца была Ротшильд. Опять Ротшильд, да что же такое? И вот этот вот Уолтер Ротшильд, он и открыл этого бражника с длинным хоботочком. Это действительно был бражник. Нашел его Уолтер Ротшильд и второй же, кто с ним был, я сейчас уже не помню. Вот второй кто-то с ним был из ученых, которые его описали. Назвали его Ксантофан Моргани. Вот для меня загадка, почему Моргана? В честь, видимо, другой банкирской семьи Морганов, не как сэр Лайонел Уолтер Ротшильд, барон его назвал, я не знаю. Но дело в том, что приставку такую к нему сделали, предикта. Предикта – это предсказанный. Ну, сэр Чарльз Дарвин много десятилетий назад предсказал же ведь тогда, и бороду дал на отсечение, ищите. Вот и нашли. И вот покажите нам следующую картиночку. Вот склалась эта мозаичка, сошелся пазл. Вот он, видите, вот он этот бражник, вот он вот длинный-длинный хоботок. И вот слева вы видите, как этот бражник своим хоботочком опыляет орхидею. Следующую смотрим картиночку. Вот. Чем питаются? Помните, мы говорили, антрофилы – это те, кто питается нектаром. А есть еще такой термин лакрифагия. Лакрифагия – это те, кто питаются слезами, слезоеды. Это очень часто вот встречается эта фотография, крокодилы, кайманы, да, у которых на глазах сидят бабочки и хоботочками сосут соли. Им нужны соли, им нужны минералы, им нужны микроэлементы. Ведь не все же можно достать из нектара, правда? Покажите нам следующую картиночку, потому что они, конечно, не только крокодилов донимают. Вот, пожалуйста, видите, черепаха Трионикс, и на Триониксе тоже сидит бабочка. Но это еще не все. Давайте покажем следующую картиночку. А вот это уже пример капрофагия или скатофагия. Это навоз, братцы мои. Самый обычный, обыкновенный ну, навоз, экскременты по-научному. Есть потрясающие красоты рыбы скатофагус аргус. Скатофагус – это вот поедатель экскрементов. Вот такая большая рыба золотистого цвета с черными пятнами. Самое обидное, что не питается она экскрементами. Вот почему ее так назвали? Потому что она была поймана там, где вот туалеты около воды в Юго-Восточной Азии. Ну ладно. Тоже бывает. Часто можно видеть прекрасных, удивительных бабочек на экскрементах, потому что я же вам говорю, ребята, им нужны микроэлементы, им нужен натрий. И это все можно найти. Очень часто, кстати, можно... Покажите следующую картиночку. Очень часто можно видеть бабочек. Вот, пожалуйста, это махаоны макка. Вот они. Видите, хвостоносец макка с Дальнего Востока. Потрясающая бабочка. Это, кстати, самая большая наша в России дневная бабочка. Вот он, видите. А рядом с ними тут и ксут, радужница, шренка. Это все дальневосточные бабочки, удивительные. То есть это бабочки, как в тропических странах. Не только махаонов. Кого угодно можно встретить на такой вот непросохшей луже. И хоботочком они как раз вот добирают те микроэлементы из глины, из земли, которые им необходимы. Следующее покажите нам картиночку, потому что иногда этих бывает очень много. Вот голубянки. Это голубянка икар. Одна из самых известных голубянок. Кстати, вот я недавно читал в одной статье, что года два назад в Англии был осужден некто Филипп Каллен за, как там было сказано, за то, что он поймал и умертвил, о как, за убийство, да, дословно, голубянку Орион.
это очень редкая голубянка, эндемик, которая вот локальная такая популяция, больше нигде не встречается, и вот этого злодея Филиппа Каллана, его вычислили, завели уголовное дело, и полиция его вычислила через какой-то сайт онлайн-аукциона, где бабочек продавали. Судили, сейчас не помню, но достаточно несколько лет дали тюрьмы. Вот вам пример, как, наконец, стали бороться за права редких исчезающих бабочек. Хотя в конце, если останется время, поговорим, это целая индустрия, конечно, продажи бабочек, особенно Япония. Япония, Китай – это сейчас такой рынок сбыта, там еще жуки сейчас пошли в большой моде. Ладно, это уже грустная тема, поговорим. Следующее покажите. Я боюсь, мы с вами опять сейчас 3 часа будем общаться. Это Аполлоны. Аполлоны – удивительные бабочки. Как я мечтал, ребята, как я с детства мечтал об Аполлоне. Как я о нем мечтал. Я проглядел все свои глаза, но Аполлоны я нигде не мог найти. Но я учился в художественной школе. У меня был этюдник с красками. И я поймал бабочку, большую-большую белянку. Вы ее сейчас дальше увидите. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот она. Это боярышница. И у нее, как у Аполлона, слегка полупрозрачные крылья. И я ей нарисовал такие же пятнышки, как у Аполлона. Я из боярышницы сделал Аполлона. Ну, я ребенком был, мне было сколько там, лет 11. Ну, вот какая беда, у Аполлона задние крылышки не такие, у него как галифе, они такие изогнутые. Ну, я взял мамины маникюрные ножницы, подправил форму крылышек. Вот, ну, я очень мечтал об Аполлоне. Но Аполлона я, ребята, в природе так и не увидел, если честно. Это надо ехать в горы, это надо ехать весной, очень короткое время лета. Пока еще так я и не увидел живых Аполлонов. Так, дальше. Смотрим дальше. Вот это боярышница. Видите? А вот бывает массовый лед. Видите, все белое, как хлопья снега. Иногда, вот, ребята, время от времени попадает такой год, это циклы, когда вдруг какого-то вида бабочек становится очень-очень много. Вот, например, махаон, да, где у меня? Вот, махаон, да. Вот. Кстати, это махаон дальневосточный, а на Дальнем Востоке махаоны вот такие огромные. Папилла махаон, тот же самый вид, только у нас он небольшой, а на Дальнем Востоке они огромные. Я помню, вот был год, когда махаонов было так много, что я их встречал в Москве, в центре, на Белорусской. Шел на работу, смотрю, махаон летит. Один год было очень много траурниц. Один год, я помню, было очень-очень много адмиралов, черных адмиралов. И вот это вот год, когда было очень много боярышниц, и вот видите, они сидят на земле, им тоже не катастрофически не хватает микроэлементов. Вообще массовый лед, массовое скопление бабочек – это отдельная история. Ребят, как вы думаете, что это такое? Ни у кого нет никаких версий. Вот прям кружева какие-то. Ну, следующее покажите, Александр. Я специально увеличил следующую фотографию. Вот, теперь вы видите, да? Это бабочки. И следующую покажите фотографию. Это не просто бабочки, это медведицы. А вот эту картину можно видеть, это уникальное зрелище, можно видеть только в одном месте на всем земном шаре. Это остров Родос. Это знаменитая долина бабочек. Дело в том, что остров Родос, он достаточно большой. И как все греческие острова... Это Гера, по-моему, медведец, если мне память не изменяет. Ну, вид не самый редкий, кстати. Дело в том, что, как все греческие острова, на Родосе очень много зелени весной, сочной-сочной зелени, которую так любят гусеницы. А потом солнце все высушит, и все это будет сено, и все это выгорит, будут голые камни. Но там есть одно тенистое ущелье, очень зеленое ущелье, по дну которого бегут ручьи. И там, кстати, крабы живут, покемоны, потамоны. И все бабочки, они слетаются в это ущелье. И их там так много, что они живым ковром покрывают все. Камни, деревья, стволы, ветки. Ветки гнутся под тяжестью этих бабочек. Это сказочное зрелище. Мы это снимали на живой планете. Идет цикл «Уроки природоведения» с Александром Хабургаевым, телеканал «Живая планета». Вот, по-моему, когда фильм об окраске,
о предупреждающей окраске, о сигнальной окраске. Вот там мы снимали как раз на Родосе вот этих бабочек, специально туда их поехали снимать. Это, конечно, зрелище фантастическое, потому что вот они сидят же ведь, и такая рябь-рябь, как кружева. Ты подходишь, и вдруг словно искры от костра в разные стороны, они же становятся красными. Фантастика, ребят. Туда приезжают туристы, туда водят экскурсии. Это такое чудо, живое чудо, на которое можно посмотреть. Но это не единственное такое место. Следующее, покажите нам картиночку. Ага. Вот. Вот это крупно снята эта же бабочка. А теперь следующее. Их там мириады. Их там просто, наверное, даже миллионы. Хотя бывают мегастаи бабочек из миллиардов экземпляров. Колумб, кстати, описывал, что около Америки он видел тучи бабочек такие, что они закрывали небо и становилось темно. Ну, тогда еще экологическая обстановка была немножко другая, да. Есть бабочки, которые путешествуют, да, вот как дальше мы увидим рыжего адмирала, репейницу. Они тоже иногда собираются путешествовать большими стаями. И вот мой товарищ Алексей Юрьев, если вам повезет в палеонтологическом музее, вы попадете на его экскурсии, он водит экскурсии, он рассказывал, как в Крыму он проснулся в степи у моря и вдруг увидел, что вся степь, каждая травинка, все в адмиралах, в бабочках-адмиралах. Это, говорит, как в сказке, какое-то сказочное зрелище, и они дождались попутного ветра, они собирались и ждали попутного ветра, чтобы с ним перелететь через Черное море. И потом это все снялось и через море полетело. Это фантастика. Если доведется увидеть вам когда-нибудь такое, ну, считайте, что не зря прожили жизнь. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это разные медведицы. Я просто здесь собрал несколько разных медведиц для того, чтобы вам показать, какие они бывают. Их много, их сотни видов медведиц по всему земному шару. И все они очень-очень ядовитые. У них яркая такая предупреждающая окраска. Осторожно, я ядовитый, меня не трогать. Есть даже бабочки безобидные, не ядовитые, которые подражают медведицам. Ну, еще покажите несколько медведиц. Вторую, третью, четвертую, еще одну. Давайте прокрутим. Ну, у них там разные. Медведица-госпожа, медведица-небо. Я сейчас не буду в эти подробности вдаваться. Дальше прокрутим следующее. Вот, смотрите, удивительной красоты бабочки, да? Вот. У нас тоже есть медведицы, у нас сотни полторы наверняка. А вот почему медведица? А вот теперь понятно, это ее гусеница. Ну, похоже на лохматого мишку. Я специально взял гусеницу, чтобы вы поняли, почему все-таки медведица. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Вот такая же история с бабочками-монархами. Но это уже в Америке. Монарх, наверное, самая знаменитая бабочка из странствующих бабочек, потому что мега-стаи монархов из миллиардов бабочек, они летают и преодолевают до 3000 километров. То есть они из Мексики летают вон туда, в Канаду, через всю Северную Америку. Есть несколько заповедников, где они останавливаются. И огромный штраф, по-моему, $500, если, не дай бог, хоть одну бабочку ты тронул. Туда приезжают туристы, фотографируют, ветви сгибаются под тяжестью бабочек, все это в таком шелестении. И вот так продолжается из года в год, вот уже миллионы лет. Это вот самое. Кстати, монархи, они расселяются, их уже находили и в Европе, в Южной, и в Африке, и до Австралии они долетали. Но там нет молочаев. Вот там, где есть молочаи, на которых кормятся гусеницы, там монархи остаются. А где их нет, там им жить не имеет смысла. Я один раз видел молочая. Шел с работы, молочая. Монарх – это геликониды. Я видел монарха, знаете, где? В Москве, около Савеловского вокзала. Был 2010 год, было очень жаркое лето. Но я подозреваю, что это вот эти живые фейерверки, знаете, когда посылки с живыми бабочками, скорее всего, улетел. Ну, давайте дальше посмотрим. Ух ты, уже полтора часа. Вот монарх, его величество, крупным планом. Дальше давайте посмотрим. Вот они, монархи сидят. Удивительное зрелище. Я не видел, но... Это Жан-Анри Фабр. У меня в детстве была любимая книжка. Это французский сельский учитель скромный, который обожал насекомых, который за ними наблюдал и написал чудесную книжку «Жизнь насекомых». Я вам советую, если... Где-нибудь советую, если...
где-нибудь достанете, почитаете. Книжка очень интересная.

впечатление, что я в пещере колдуна, а вокруг носятся летучие мыши. То есть отовсюду стали слетаться самцы на запах самки. Это называется феромоны, помните, у насекомых? Пахучие сигналы. То есть вот самцы Сатурни, они за несколько километров могут почувствовать самку и слететься на ее запах. Следующую покажите картиночку. Вот я специально взял, это вот она есть, этот большой ночной павлиний глаз, грушевая Сатурни. Видите, какая огромная бабочка. У нас она водится в Краснодарском крае, вот в районе Сочи, как-то я ее встречал очень давно. Но бабочка достаточно редко. В Южной Европе, Франция, Италия, Испания, вот там тоже она встречается. Следующую покажите картинку. Вот. А это знаете, что такое? Ребята, это не жучок, это бабочка. Это бескрылая бабочка, пяденица Обдирайло. Ее зовут Обдирайло, наверное, потому что ее ободрали и ободрали у нее крылышки, да? Но без крылышек только самочка. А самец, покажите нам самца, следующий. Вот он, пяденица как пяденица. Видите, такая скромная и невзрачная. Ну вот, следующий покажите нам бабочку, да? Это мешочница. Кажется, что это ручейник, да? Никакой это не ручейник. Это личинка мешочницы. Она при помощи, вот она, это бабочка, это самец мешочницы. А самка... Она даже не превращается в бабочку, в мага. Она так червячком остается там, вот в своем домике. Она испускает феромон, ее по запаху находит самец, спаривается с ней. Кстати, называется она психея по-научному. Тоже интересная штука. Психея – это душа. И у греков и бабочка, и душа, они обозначались одним словом психея. А почему Психея? Потому что это древний миф Амур и Психея. Помните, Психея не видела Амура, ей было запрещено на него смотреть. Они полюбили друг друга, он к ней прилетал каждую ночь, но она его не видела. Вот точно так же эта самка, которая сидит там у себя в этом, в ее домике из сучков, из камушков, и которая не видит самца. Вот такой вот юмор был у энтомологов, которые описали этот вид и назвали ее Психею. Хотя она совсем не красавица, как вы видите. Ну, какая же она красавица. Да и он тоже не Амур, хотя крылатый. Но давайте следующую посмотрим картиночку. А вот, да, эта картинка, для чего я ее взял? Я ее взял для того, чтобы вам рассказать удивительную историю, чтобы не забыть ее рассказать. Ее мне поведал мой товарищ Андрей. Он сейчас продюсер сериалов, а в свое время он был продюсером театральным. Он продюсировал театральные постановки, и, по-моему, тогда он работал с Романом Виктюком покойным. Во Франции было дело, как рассказывал Андрей. Маэстро очень капризничал. И там была такая сцена, где бабочки должны были пролететь, живые бабочки. И маэстро сказал: «Я хочу, чтобы это были живые бабочки. Андрей, пожалуйста, займитесь этим». Ну, Андрей говорит: «Я позвонил на фирму, которая поставляет животных для съемок, для театральных представлений». Мне сказали: «Да, месье, хорошо, месье, завтра в 2 часа, если вам удобно, подъедет наш сотрудник». В 2 часа приехал сотрудник в галстуке с каталогами. «Да», говорит, «месье, я вас слушаю». И говорит: «Нам нужно, чтобы бабочки при...» «Хорошо, месье». Позвали маэстро, маэстро сел рядом, говорит: «Месье, каких вы бабочек хотите, выбирайте, пожалуйста». И положил каталог. Тот выбирал: «Вот этих желтеньких». «Хорошо, месье», записал, как называется эта бабочка. «Сколько штук, месье, надо, чтобы было?» «100, нет, даже не 100, 150, сказал Витюк. «Хорошо, месье», записал, 150 штук. «Месье, простите, откуда и куда должны лететь бабочки?» Как Андрюша рассказывает, тут я напрягся. Ну, режиссер: «Как откуда? Вот слева угла сцены, они должны прилететь через всю сцену, вон туда. Все 150 бабочек». «Хорошо», сказал сотрудник. Дальше, как рассказывает Андрей, выставили счет. Счет был весьма солидный, но там были спонсоры, было за счет чего платить. И дальше рассказывает Андрей, как это происходило. Говорит, премьера. Приезжают два сотрудника из этой фирмы в красивых комбинезонах. У одного картонная коробка такая круглая. Знаете, как эти носят торты и шляпы. И у другого такая же. Один стал за кулисами в одной стороне сцены, другой стал другой стороне. Потом этот сотрудник достал тряпочку,
достал пузыречек, открыл крышку.

побрызгал из пузырька что-то на тряпочку и стал вот с этой тряпочкой вот в такую вот позу. По команде второй сотрудник открыл крышку своей коробки, оттуда выпорхнули 150 желтых бабочек, чуть-чуть покружились и полетели через всю сцену. Прилетели, сели на тряпочку, облепили ее. Второй сотрудник эту тряпку вместе с бабочками убрал в коробку, закрыл крышку. Все. Ребята, вот это профессионализм. Высшей категории. На самом деле мы-то с вами, ребят, понимаем, все очень просто. Он просто достал пузырек, там был феромон, запах самочки, смочил этим феромоном тряпочку, и самцы полетели на призывный запах самки. Все просто. Вот видите, ребята, что значит профессионализм. Теперь нам следующую покажите картинку. Это мой добрый знакомый, следующая картинка. Леонид Владимирович Кабак сейчас будет с бабочкой на голове. Вот такой вот пожилой человек. Вот он. Не так давно он мне подарил свою замечательную книжку «Я иду искать». Это профессор Леонид Владимирович Кабак. Фигура очень знаковая в липидоптерологии. Профессор, он самый интересный, ребят. Он же ведь профессор не биологии. Он профессор-химик. Я когда первый раз попал к нему домой, я был потрясен. Это трехкомнатная квартира, вся в бабочках. То есть там все вот эти коробки. Ну, вот вы дальше сейчас увидите, там будет одна из картинок. Вот, подержите, бражник, мертвую голову. Все началось с этого. Как рассказывал мне сам Леонид Владимирович Кабак. Ему было уже лет 40, он уже был доктор наук. Это было еще в советские времена. И с обществом, было такое общество знания, всесоюзное общество знания. Это лекторы, которые ездили, выступали, там есть ли жизнь на Марсе, там, ну, какие-то вот. Ну, собственно говоря, то, чем занимается сейчас центр Архе, только интернета тогда не было, и лекторы просто ездили, выступали. Либо перед рабочими коллективами, либо где-то перед научными сотрудниками. И Леонид Владимирович приехал с лекциями в Молдавию. Это был какой-то институт научно-исследовательский, где как раз занимались феромонами, и ему показали большую коробку. И там было много-много самок бражника «Мертвая голова». И сказали, вот этих всех самок мы поймали на одного, то есть самцы, извините, мы вот этих всех самцов поймали на запах одной самочки. А вот, дальше все, ну, почти как то, что вот описал Жан-Анри Фабр, почти все то же самое. И, как сказал Леонид Владимирович, я взял эту коробку, и вдруг у меня задрожали руки, я всмотрелся в этих бабочек и сказал, а можно я возьму это себе? Вот мне ничего не надо, только можно я возьму это себе? И в этот момент, как сказал Леонид Владимирович, я понял, что все, я болен. Я болен на всю оставшуюся жизнь. И Леонид Владимирович ловил бабочек на Памире, на Тяньшане, в Африке, в Латинской Америке. Они путешествовали вместе с Андреем Сачивко, это тоже мой очень хороший знакомый, я позже о нем скажу добрые слова. Они написали замечательную книжку, я вам очень ее рекомендую. Вот, кстати, есть две такие книжки, которые у нас издавались. Это «Бабочки мира», да, но «Бабочки мира» – это вот Ален Эд Мишель Виар. А вторую бабочку, вторую книжку, такую же большую, красивую, она называется из серии «Самые красивые и знаменитые бабочки», там морфа как раз, кипрус на обложке, написал Леонид Владимирович Кабак и Андрей Сачивко, и фотографии Андрея Сачивко. Андрей художник, профессиональный художник-фотограф, очень хорошая книжка. Покажите нам следующую картинку, вот сейчас вы увидите. Вот Леонид Владимирович, вот это часть его коллекции, а вообще-то штабеля, вот так вот они все лежат. Вся трехкомнатная квартира, он один живет, она вся забита бабочками. Это одна из лучших коллекций. Ну вот придется, ребята, вам следующую, давайте посмотрим картинку. Вот, когда говорят коллекционер, ловец бабочек, все себе представляют вот такого вот ботана, да? В очках обязательно, такой субтильный, с этим невесомый. Ну, следующую картиночку поставьте. А это вы узнали, да? Помните такой кузен Бенедикт? Ну, ребята, кто читал про кузена Бенедикта? Жюль Верна никто не читал. 15-летний капитан никто не читал.
Там был такой персонаж, похожий на Паганеля из «Дети капитана Гранта». Его звали кузен Бенедикт. Это тот самый, который нашел муху ЦЦ. И когда все поняли, что они не в Латинской Америке, а в Африке. И Жюль Верн, конечно, не упустил возможности над ним подшутить, и он там открыл шестинога Бенедикта, а потом оказалось, что это паучок, у которого оторвали две ножки. Но на самом деле, ребят, я вам скажу так, я знаю многих коллекционеров бабочек, очень часто это брутальные люди, очень отважные, очень сильные, физически выносливые. Потому что по горам, по лесам шляться, по болотам, ребята, это очень, вообще охота за бабочками, это очень тяжелое занятие. Для этого надо испытывать настоящую подлинную страсть. Для того, чтобы преодолевать вот эти... Ну и потом, ребят, вы не забывайте, что очень часто речь идет о странах, которые очень опасны для вашей личной безопасности. Особенно если речь идет о Латинской Америке, о таких странах, как, там, не знаю, Колумбия или Никарагуа, да, о таких странах, как Центральная Африка, Леонид Владимирович Кабак, а он потрясающий, он очень простодушный человек, как ребенок. Ему сейчас уже скоро 90 будет, по-моему, лет 87 точно, 85-87 где-то. И Леонид Владимирович: «Что вы, Александр? Негры такие замечательные люди! Мы очень часто в лесах оставляли свои вещи прямо на лесных тропинках, у нас ни разу ничего не украли». Но Леонид Владимирович, как бы вам сказать, просто Бог его хранил. И, конечно, он знает прекрасно, что есть страны в Африке, куда белому человеку вообще не стоит появляться. Вот. Но, тем не менее, появляются. Страсть к бабочкам, она преодолевает все. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Вот это Андрей Сачивко. Это Андрей Сачивко, который очень много путешествовал с Леонидом Владимировичем Кабаком. Ребят, если вы с родителями в ближайшие выходные пойдете в ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», то там регулярно коллекции насекомых Андрея Сачивко. У него потрясающие коллекции. Он работает в Музее Земли в Московском государственном университете. Там были у него выставки. Его коллекции постоянно выставляются. У него одна из лучших коллекций, во всяком случае, в нашем Отечестве. Он очень много снимает. Он пишет. Вообще, по профессии он художник. Он художник, преподает рисование. Ну, вот профессионально он сейчас работает в Музее Земли. Но у него много орнитологических открытий, у него много научных публикаций, так же, как у Леонида Владимировича Кабака. Вот знаете, что интересно? Я как-то вот Андрея спросил, говорю: «Андрей, вот среди самых крупных, самых известных коллекционеров бабочек практически нет профессиональных энтомологов. Один инженер, второй бизнесмен, третий еще кто-то. Почему так?» И Андрей мне сказал, вот буквально на днях мы с ним говорили по телефону, он сказал: «Ты знаешь что, дело в том, что если он энтомолог, то или лепидоптеролог, да, тем более, у него свой какой-то узкий интерес. А вот так, чтобы вот открыть широкий диапазон, это может только любитель». Наверное, Андрей прав. И еще мы с ним спорили. Я говорю: «Андрей, ну вот каждый раз ты поймал бабочку, ты вот черпанул с очком, ну ты понимаешь, она же нужна для воспроизводства в природе», на что Андрей сказал ту же самую фразу, что бабочки не тигры. Понимаешь, говорит, да, я поймал бабочку, это имаго, это конечная стадия, она уже спарилась, отложила яйца, ее век недолог. Охранять надо гусениц, личинок, охранять надо среду обитания. Охранять надо степи, охранять надо горные луга, альпийские леса. Вот среду обитания надо сохранять, тогда мы сохраним бабочек. А с очком я не наношу ущерба природе. С одной стороны, да, но к этому разговору, к этой философско-нравственной позиции мы с вами вернемся в конце нашего разговора. Следующую картиночку покажите, пожалуйста. Ага. Так, а это знаете, кто такой? А, нет, это не просто генерал, ребята. Это Николай Михайлович Романов. Это великий князь. Великий князь, дядя Николая II и внук Николая I. Он был страстным коллекционером бабы. Он, кстати, был историк.
он был, помимо того, что он был генерал, по-моему, от инфантерии, он был энциклопедически развитый человек, очень достойный, очень порядочный. Даже великим князьям просто так ордена не дают. Он оставил очень много научных работ, и он изучал насекомых, страстно изучал. Он собрал гигантскую по тем временам коллекцию, около 100 тысяч экземпляров, передал ее в дар зоологическому музею. Но в 1918 году был расстрелян большевиками. Причем ему предлагали бежать, даже подложный паспорт ему изготовили, он отказался. Он сказал, что я не буду убегать из моей страны. У него были свои представления о чести. Но, ребят, понимаете, здесь, не вдаваясь в политику, я просто хочу вас предупредить вот о чем. Вот когда вы слышите такие вещи, это не значит, что надо воспылать ненавистью либо ко всем большевикам, либо ко всем белогвардейцам. Понимаете, старайтесь не испытывать ненависти к нашему прошлому. Потому что нет там черных и белых тонов. И был белый террор, был красный террор. Были среди кстати, среди белогвардейцев монархистов было 1.5%, не больше. Царя не любили тогда все, дружно всей России. И среди большевиков были убийцы кровавые, были герои. И среди белых были тоже кровавые убийцы и были свои герои. Это вот то, что вы должны знать и понимать. Ну вот так трагически сложилась судьба великого князя Николая Михайловича Романова, что он был расстрелян в 18 году. Умнейший, благороднейший человек, который оставил очень яркий след в энтомологии. По-моему, 10-15 насекомых носят его имя, Романови. Ну давайте следующего посмотрим, кто у нас будет следующий. Это у нас Томас Витт, немецкий бизнесмен. Это уже, ну, он, в общем-то, мой ровесник, может быть, чуть-чуть меня постарше, наше время. Заметьте, опять-таки, не профессиональный биолог. Но он на свои деньги, своим старанием, своей неукротимой энергией создал знаменитый энтомологический музей в Мюнхене. Покажите нам следующую картиночку. Более 3 миллионов экземпляров. Представляете, вот этот фасад этого здания, музея. Это предприимчивый человек, бизнесмен, крупный бизнесмен, который подошел ко всему очень по-научному. Он нанял лучших специалистов, он положил им хорошие зарплаты. Там целый научно-исследовательский центр, там ведутся свои работы. То есть он даже, вот я говорил со специалистами, говорит, удивительно то, что он этот свой замечательный музей, он его как бы создал на вырост. То есть с такой перспективой дальнейших научных работ, что его не будет, а музей будет продолжать свою работу. Вот вам, ребята, пример человека, который зарабатывал деньги для того, чтобы потратить их на что-то полезное для всех, для всего человечества. Да? Покажите следующую картинку, Александр, вы поймете просто. Вот видите, это вот стеллажи с насекомыми. То есть это научная коллекция, которая представляет колоссальный научный... Ну, представьте, 3 миллиона экземпляров. Следующее, покажите нам картиночку. Ну, вот мы и приехали. Лайнел Уолтер Ротшильд, барон. Ребята, ну, нельзя не сказать об этом человеке, если мы говорим об энтомологии, если мы говорим о бабочках. Он родился в 1868 году. Он был очень длинный, такой долговязый, под 2 метра ростом, страшно стеснительный. Он картавил, заикался, наверное, из-за этого он страшно стеснялся и был молчаливым, застенчивым очень. Его, ну, все-таки семья Ротшильдов, вы же понимаете, его тут же определили заниматься семейным бизнесом, но он очень старался, чтобы доказать всей своей родне, что бизнесмен из него никакой. Вот. И тогда родня махнула на него рукой, и сэр Лайнел Уолтер Ротшильд с облегчением вздохнул и занялся любимым делом. Он занялся зоологией. У него было огромное поместье, где был целый зверинец. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, он эпатировал. Он, например, выезжал к Букингемскому дворцу на экипаже, запряженном зебрами.
У него даже с детства, он когда был ребенком, он уже создал целый зоопарк, и на папу Ротшильда напал казуар, еле отбили. Ребят, мы с вами как-то говорили, казуар — это очень серьезная птица, которая не просто покалечить, она убить может. А вот отбили папу Ротшильда. Знаете, братцы, вот я когда в свое время, мне очень стало это интересно, да, и когда я стал ковыряться, я вдруг с удивлением обнаружил, что там папа Чарльз Ротшильд был, кстати, тоже достаточно известный зоолог и писал научные статьи очень интересные. Брат, кстати, Лайонела Уолтера, Виктор, тоже был биологом. И мало того, у Уолтера Ротшильда не было детей. Он не был официально женат, но он воспитал племянницу свою, Мириам Луиза, по-моему, Ротшильд ее звали. Она прожила очень долгую жизнь, ей чуть ли не 100 лет было, она когда умерла, у нее не было специального образования, но она была профессором 8 университетов, в том числе Кембриджа и Оксфорда. Просто так не давали даже Ротшильдам почетного профессора. Ну, покажите нам следующую картиночку. Так вот, сэр Лайонел Уолтер, он сам мотался по всему белому свету. Несмотря на то, что у него было не очень крепкое здоровье, он мотался по самым, что ни на есть, страшным странам. Он сам ловил бабочек, ловил насекомых, он отправлял экспедиции, он очень щедро платил специалистам, которые по его заказу ловили, и он собрал богатейшую коллекцию, которую потом передал, конечно же, музею. Вот это он на слоновой черепахе. Ну, такой был замечательный чудак. Вот, кстати, знаете, ребят, я когда готовился, я решил посмотреть статьи о коллекционерах в интернете, и вдруг с ужасом понял, что все эти статьи, они все под копирку написаны, и все сдуты с Википедии. То есть везде почему-то все начинается с того, что в 17 веке викторианская, какая викторианская в 17 веке, собирали бабочек, их называли аурлины, ну, в общем, бред какой-то. И вот этот бред в интернете друг у друга все переписывают, зачем это надо. И рефераты школьные, и какие-то статьи, и блогеры, непонятно, зачем они это делают. Когда жизнь и реальность, она гораздо интереснее вот этих безликих, написанных под копирку постов, сдутых из Википедии. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот он, это сэр Уолтер Ротшильд. Давайте посмотрим следующую картиночку. Если уж мы с вами... А, это вы узнаете, джентльмены? Да, это Владимир Набоков. Замечательный русский писатель. Ну, русский он писал и на русском, и на английском языке. Владимир Набоков... он же ведь заболел бабочками еще в своем имении под Петербургом. У него замечательное стихотворение было. И умру я не в летней беседке от обжорства и от жары, а с небесную бабочкой в сетке на вершине дикой горы. И вот покажите следующую картиночку. Он написал добрых 20 научных публикаций. Вот это, кстати, его рисунки. Он изучал бабочек, знаете как, он же очень серьезно занялся, увлекся жилкованием, вот этим расположением жилочек. И он их рассматривал как параллели меридианы, да, на сетке земного шара, а расположение пятен как континенты, как острова. Такие у него были довольно занятные работы. И вот следующую картиночку нам покажите. В 1975 году он как раз на склоне горы получил травму. Около Давоса это было, того самого швейцарского. Он лежал несколько часов. Не мог подняться, ну, люди проходили мимо, смеялись, что там за чудак, наверное, прикидывается, а ему действительно было очень плохо, и с этого момента его здоровье пошатнулось, и, в общем-то, вскоре-то он и умер. Я помню, в какой-то статье Андрей Вознесенский писал о ней: «Только зоркий бабочник Набоков». У него действительно была замечательная коллекция бабочек, он знал в них толк и блестяще в них разбирался. Ну, все-таки два десятка научных публикаций.
Бабочек собирали очень многие известные люди. Ну, например, Сергей Аксаков, помните, славянофил такой был. Михаил Булгаков, писатель, собирал. Ну, естественно, собирали бабочек такие путешественники, как Пржевальский, да. Академик Александр Бутлеров собирал бабочек, Павлов. Академик Павлов, Нобелевский лауреат, между прочим. И даже вот недавно я узнал, что бабочек собирал, ну, политики тоже собирали некоторые бабочек. Кстати, Александр Проханов, писатель, у него роскошная, говорят, коллекция бабочек, я ее не видел, но не раз слышал. Роскошная коллекция, но бессистемная была у сына Хрущева, у Сергея Хрущева. И мой... Вот два моих близких друга учились в одном классе с внуком Хрущева, с Никитой. Видимо, ему отцовская страсть передалась. У него тоже, он очень увлекался рыбками аквариумными. У него тоже была очень хорошая коллекция бабочек. Так что, ребят, я к тому, что бабочки – это очень заразно. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот это профессиональный сачок. Ну, ребят, у меня сложилось так, что когда мне было лет 7-8, я увлекся бабочками, а поскольку меня в 7 лет одного не пускали в леса и в поля, то со мной отправлялся на поиски бабочек мой отец. Он был профессор-лингвист, профессор Московского университета филологического факультета, но отец ко всему подошел как ученый. Он сказал: милый мой, сыночек, если мы занимаемся бабочками, значит, надо заниматься серьезно. Он купил определители, он научил меня определять, он сам этим очень увлекся. И, ребят, почему я оставил вот эти коробки? Это коробки, которые бабочек, которых мы ловили вместе с отцом. Мы их расправляли вместе с отцом. Некоторые крылышки носят на себе следы пальцев моего отца, которого уже давно нет со мной рядом. С этими бабочками связаны мои воспоминания. Я вспоминаю, вот это мы с отцом поймали на любимой просеке, где собирали опенки. Вот эту, я даже помню ситуации. То есть каждая бабочка – это вот такое вот воспоминание. Хотя, строго говоря, ребят, в коллекции бабочка не имеет никакой ценности, если она не снабжена этикеткой. На этой этикетке должно быть место, где поймали, географическое, да, время года, биотоп, то есть просека, там, берег моря и так далее, так далее, склон горы такой-то. И только с этой этикеточкой бабочка обретает энтомологическую ценность. Поэтому я, конечно же, не коллекционер. Я просто собиратель. А потом бабочек у меня было довольно много. А потом в 1987 году я женился. Значит, в 1986 году ко мне в гости пришла моя будущая жена. Она посмотрела на стены и с ужасом сказала: «Господи, сколько же у тебя тут трупиков!» И вдруг, ребят, знаете, что-то во мне перевернулось. И вдруг вот у меня перевернулось сознание. И вдруг я вспомнил, как хрустят под пальцами вот эти хитиновые хрупкие тельца бабочек. И вдруг я понял, сколько жизней, сколько душ я загубил за свою жизнь. Мне стало страшно, мучительно стыдно. И вот с тех пор, ребят, я не убил ни одной бабочки. Я много их встречал. И вот после этого я стал ездить по свету, по разным странам, куда я не мечтал даже попасть. Я уже там побывал и в тропиках, и в джунглях, и в горах, и в степях, и в пустынях. Я видел потрясающих бабочек. Я мог их поймать. Но с тех пор вот я не поймал и не привез ни одну бабочку. И именно поэтому я не хочу сейчас вас учить, что с ними надо делать дальше. Ну, извольте, давайте посмотрим. Александр, покажите следующие картиночки. Как-то статья мне попадалась, ангел. Вот, это способ, как можно ловить бабочек ночью, да? Натягивают простыню, подсвечивают. Причем, видите, она вся облеплена. Я такую снимал историю в Астраханском заповеднике. Мы снимали, как там ловят бабочек на свет.
А под этим экраном бегало штук 5-6 ушастых ежиков, очень довольных. Ох, они там поживились этими насекомыми. Кстати, бабочки больше идут на ультрафиолетовый спектр, вот эти вот, поэтому есть специальные энтомологические подсветочки. Покажите следующую картинку. Вот, еще один вариант будет сейчас. Вот это, пожалуйста, совка, похоже на сову, да? Типичная такая ночная бабочка. Следующую покажите. Вот, видите, еще один вариант ловушки. И покажите следующий, это уже энтомологический фонарь. Там уже лампа с определенным спектром. То есть не надо мучиться, можно просто повесить где-нибудь на экран или на белую простыню, как это всегда делают, и собирать богатый урожай бабочек. Дальше следующую картиночку покажите нам. Вот это морилка. Кто смотрел мультфильм «Баранкин будь человеком», помните там, когда Баранкин двоечник превратился в бабочку Махаона, он сказал: «Ой, да меня сейчас эта Зинка очкастая, она же меня с очком поймает, потом в морилку, потом в распрямилку». Вот это морилка, где эфиром бабочек усыпляют. Дальше следующий будет распрямилка. Покажите распрямилку. Вот, кстати, ребят, если мы с вами говорим о бабочках, то, ну, наверное, нельзя не рассказать про людей, которые оставили очень такой вот большой. Вот был такой Анатолий Васильевич Цветаев. Я не нашел сейчас его фотографии, чтобы вам показать. Он умер не так давно, в 1980 году. Он был главный инженер фабрики учебных пособий. То есть это та самая фабрика «Уч-коллектор» магазина, где делали эти коробки. Вот эти коробки у меня из «Уч-коллектора» из магазина, который я купил лет 50 назад. Но он собрал фантастическую коллекцию бабочек, которые передал в зоологический музей МГУ. Он собирал палеоарктику. Там около 100 тысяч экземпляров, причем он был, как вам сказать, он был один из патриархов лепидоптероведения. К нему приходили на поклон ученые, профессора, заграничные профессора приезжали. Он ловил где только можно, он ловил в тундре, ловил в горах. И вот как про него рассказывают те, кто его хорошо знает, он был очень худенький. По-моему, даже хромал, очень-очень худой был. И, говорит, он вечно вот в этой выцветшей белой кепочке с бамбуковой палочкой. И эта палочка, она была у него и для палатки, вот он натягивал тент, и сачок он к ней прилаживал, и как альпиншток. И вот он просто пропадал неделями, питался бог знает чем, но вот он собрал фантастическую коллекцию, которую передал потом в зоологический музей. Ну, представляете, какое палеоарктика, ребят? Палеоарктика – это большая часть северного полушария. Это вот фактически от Северной Африки до Северного полюса. Вот здесь он был как рыба в воде, он знал вот всю лептидоптерофауну. Кстати, при этом был инженер. Опять же, видите, опять же, не профессиональный биолог. Ну, давайте дальше посмотрим. Ух, 2 часа мы с вами пролетело незаметно. Вот эти распрямилки, вот там, видите, как раз павлиноглазочка. Здесь какие-то у нас совки, видимо. Ну, следующий покажите картиночку. Вот. Это вот у нас пошли такие вот это коллекции, как бы, ну, они больше носят эстетический характер, чем научные. Поэтому можно располагать как угодно. Вот здесь, видите, по центру синяя орденская лента, о которой мы говорили. Внизу красная, оранжевая, над ней медведицы. Выше пошли бражники, глазчатые, молочайные, да? Малый винный, и вот пяденицы, совки, вот все, что внизу, Сатурния, таволговая пестряночка, ну и пошло-пошло. То есть здесь как бы она бессистемная, хотя здесь все бабочки у нас все ночные, здесь дневных булавочных усов нет. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот с этой расскажу я вам эту историю все-таки, ладно, так и быть расскажу. Дело было в 1981 году. Я студент факультета журналистики, на практике был послан брать интервью у какой-то доярки орденоносной Марии Ивановны Ивановой. Талдомский район, я туда приехал, этот путь Ильича или что-то в этом роде, совхоз, колхоз,
коровник, там корпус номер 4, смотрю, сидят мужики и козла забивают, домино играют, механизаторы местные. Я к ним подхожу, студентик в белых штанишках, лето было, начало, это был май. Бабочка это здесь при чем? Вот, держите ее, Александр. Я говорю, здрасте, а не подскажете, 4-й корпус у нас где? Он говорит, о, парнишечка, вот иди вот по этой тропочке, только никуда не сворачивай, никуда не сворачивай. Вот прям по тропке иди, прямо вот к 4-му корпусу, к Марье Ивановне и попадешь. Я пошел по тропочке, а кругом зеленая трава, знаете, как газон, зеленая справа, слева, тропочка посередочке. И вдруг на этой зеленой травочке огонек заплясал. Вот эта чудесная бабочка Аврора, Зорька, это самец. У меня была такая бабочка, ну уж больно она была хороша, у нее очень короткий лед в конце весны, вот она буквально неделю-полторы летает. Я спрыгнул с тропинки на эту зеленую травку, и вдруг, ребята, подо мной эта травочка проломилась, и я стал погружаться во что-то страшно горячее, как кипяток. А оказалось, справа и слева были отстойники, навоз из коровника. Это как болото. И сверху вот пыль была нанесена, на этом навозе выросла травка, а там-то дальше зловонная жижа. Причем там идет процесс, она горячая, как кипяток, а я в белых штанах, и я начинаю тонуть, и я не могу выбраться. Я стал кричать, вот, помогите, помогите. И последней мыслью, а надо мной плясал вот этот вот оранжевый огонек ехидно. Ну что, поймал? Вот, и последняя мысль у меня, думаю, господи, ну как же бесславно, ну ладно, если бы с гранатой под танком, ладно, если бы там на корабле в шторм бы утонул, а ведь в навозе, господи, что же, слава богу, услышали вот эти мужики, которые домино играли, прибежали, стали меня оттуда тянуть, потом с таким вот звуком меня эта трясина отдала, я стою, обтекаю, штаны пришлось выкидывать. На что мужики сказали, ну что, говорит, милый, теперь обтекай. Дали мне обмылочек какой-то, пошел я на речку, застирал штаны. В общем, ребята, когда я ехал на электричке, вокруг меня были пустые места. Все отсаживались в другой вагон. Так что ловля бабочек, ребята, это смертельно опасное занятие. Ну, поехали дальше. Поехали дальше. Вот как раз, видите, вот они, эти коллекции. Ну, давайте пролистаем. Наверное, все, да, Александр? Там есть еще какие-то, да, у нас? Ха-ха-ха-ха-ха. Это называется липидоптерофилисты. Те, кто собирает бабочек. Вот скажите родителям, скажите, послушал я дядю Сашу и решил, буду я, папа-мама, липидоптерофилистом. Ох, родители-то напрягутся. Так, ну ладно. Давайте пролистаем до конца, и если есть вопросы, я на них отвечу. Есть какие-то вопросы? Вот видите, как оформление интерьеров. Очень часто те, кто собирает... Ребят, это, как я уже говорил, целая индустрия. Есть выставки-продажи. У нас, вот я был на паре таких выставок-продажи, где бабочки продаются прямо вот горами. Они сложенные, еще не расправленные, чуть ли не на вес. Как сказал Леонид Владимирович Кабак, профессор, пойду-ка я хитина прикуплю. Вот люди торгуют хитином. Конечно, это все очень опасно. Очень много контрабандного товара. Я вам уже не раз рассказывал, что есть такая международная конвенция CITES, которая очень строго отслеживает контрабанду. Во многих странах большой тюремный срок за ловлю бабочками. И, кстати, попадаются наши соотечественники на Мадагаскаре, супружеская чета. Вот откуда-то с Урала, я помню, попалась. Недавно в Шри-Ланка парень из ростовского зоопарка, 10 лет ему ломилось, вроде как обошлось. Причем он даже не ловил, он собирал на дороге сбитых насекомых, которые сбили машины, и фотографировал их. Но, ребят, это очень опасно. Это я к тому, что если будете где-то в других странах, на курорте с родителями, имейте в виду, что это все очень опасно, и это очень может иметь... Ну, те, кто ловит бабочек профессионально, не знают, где можно ловить, как можно оформить их вывоз, провоз там и так далее, и так далее. Все не так просто. Это бизнес, очень серьезный бизнес, где крутятся миллиарды долларов. Как я уже говорил, в Японии это очень модно сейчас, особенно жуки.
Вот японцы жуков любят, чуть ли не в каждом доме обязательно вот эти вот бронзовые блестящие жуки. Их вылавливают для японцев просто вот тоннами продают, особенно Юго-Восточная Азия. Это целая индустрия и, к сожалению, такая черная индустрия. Это все контрабанда в своем большинстве. Так, ну, вопросы есть, Александр? Бухарин еще ловил бабочек. Помните, такой Николай Бухарин был, революционер. Вот он тоже, он очень птицами интересовался и бабочек ловил, сейчас вспомнил. Кстати, о птичках. Угу.

Ну, давайте пока пауза поблагодарим нашего партнера «Оленьий парк», который нам очень здорово помогает. И то, что вот я так понял, что у нас уже такая постоянная аудитория. Мы же не за числом просмотров гонимся, а за качеством. Как сильно влияет собирание бабочек и жучков на их численность? Ребят, ну вот я уже говорил по этому поводу, что я согласен с Андреем Сачивко, что энтомолог с очком, он не причиняет большого ущерба, да? Тем более, если он не выгребает все подряд. И гораздо больше бабочек и любых насекомых погибают из-за сельскохозяйственной химии, из-за вырубки лесов. То есть, понимаете, несравненно. Вот если взять в процентах, то энтомологи уничтожают 0, там какую-нибудь одну десятитысячную процентов насекомых. А все остальное уничтожаем мы, люди. Промышленность, вытаптывание, антропогенный пресс, то, что в природе называется. То есть, если есть... Ну, вот смотрите, какая история. Помните, мы с вами говорили об Аполлонах, Аполло Парнасиус. Кстати, Леонид Владимирович Кабак, вот в этой книжке-то есть, да, вот он. Он нашел новый таксон, подвид Аполлона, и назвал его в честь своей мамы Анюта на Тяньшане. Вот Аполло Парнасиус была точка рядом со мной здесь, на Оке, где Приокский террасный заповедник. На очитке гусеницы паслись. Последний раз в 70-х годах кто-то его ловил. Нету, ребят, нету, все, пропал. А была локальная популяция. Вот если в Приокско-террасном заповеднике, я, кстати, когда был, разговаривал там с местными, говорю, ребят, ну вы сделайте заповедник Аполлоном, ну принесите сюда личинок, да, ну разведите, будет у вас устойчивая популяция, и тогда можно сделать заповедник ради одного вида бабочки. Это гораздо важнее. Ну вот, как-то так. Есть же заповедник для монархов, для бабочек, есть же заповедник на Родосе для долины бабочек. Ну, почему бы у нас не сделать? У нас потрясающе. Меня, кстати, что потрясло на Дальнем Востоке, ребят, то, что там огромное количество бабочек. То есть там вот эти все роскошные бабочки, которые я вам показывал, огромные, они летают везде. И ксуты, и махаоны. То есть их действительно, их реально много. То есть на любой городской клумбе всегда их можно увидеть. Их там огромное количество. И этим надо дорожить, их надо сохранить. А там еще Александр бывает, а там еще вот эти фантастические красоты, ночные Сатурнии, там много чего есть на Дальнем Востоке. Больше половины видов наших бабочек. Так, каких размеров находили самых крупных бабочек в окаменелостях? И вопрос от древних... Ребят, ну я уже говорил, что бабочки не такие уж древние животные. Это первое, да? К Ярославу Попову. Я не палеонтолог, я не палеоэнтомолог. Я никогда в жизни не занимался окаменелостями, и поэтому я не смогу ответить на вопрос. Вот будет площадка у Попова, у Ярослава, вы ему задаете этот вопрос, он вам не ответит. Подозревая даже, что это настолько молодые насекомые, что они могли еще не сформироваться в качестве окаменелости. Ну, не знаю, это мои такие подозрения. Потому что я не встречал. Там уховертки всякие попадались, там тараканы попадались, а вот бабочек нет, не встречал я в окаменелостях. Может быть, что-то более древнее, типа там аскалафусов, типа там ручейников, паденок. Может быть, они... Еще вопрос есть. Я слышала про гусениц, которые едят бабочек. Правда ли это? Если да, то как так могла пойти эволюция, что другие гусеницы едят листья растений, а эти бабочки? Мария, здравствуй, Мария. Это Мария, наша постоянная слушательница. Машенька, бабочек, то как вот тебе гусеница? За ней гусеница с тоской. Все глядит, как там на простор. Песенка была такая про любовь гусеницы и пчелки. Нет, есть у некоторых бабочек, у собак у некоторых, у них бывают хищные личинки, хищные гусеницы. Есть даже гусеницы, которые едят действительно других насекомых, и даже как пауки делают такие ловчие сети. Ведь не только паук. Посмотрите, наберите уроки природоведения «Плетущие нити». Я делал фильм на эту тему. Паутина паука
нить шелкопряда и вот эти вот паутиночки, которые испускают многие бабочки, это все то же самое. Это белки, которые застывают на воздухе. Поэтому вот некоторые бабочки, виды, они, гусеницы, извините, личиночки, они делают такие ловчие сети, куда прилипают другие насекомые, они их, да, пожирают. Это вот такой редчайший пример, но... Да, а так у них нет грызущего аппарата, понимаете? И у них нет внешнего пищеварения. Мария, мы говорили об этом. Насекомые хищники чаще всего используют внешнее пищеварение, как пауки, например, да? Они впрыскивают яд, яд переваривают жертву или клопы также, да, и они уже высасывают содержимое. У бабочек этого нету такого аппарата. Но для этого колющий ротовой аппарат нужен, чтобы проткнуть и высосать. Угу. Нету бабочек, которые пьют человеческую кровь. Ребят, такого тоже нет. Сразу сбегая вперед. Я слышал такие байки. Мы осенью нашли гусеницу бражника, сейчас она куколка. Как узнать, какого пола будет бабочка? Марии 6 лет. Машенька, значит, смотри, гусеницу бражника очень легко отличить от остальных, потому что у нее сзади вот такой вот, как сабелька, такой кривой коготь сверху торчит. Вот если этот коготь есть у гусеницы, значит, это однозначно бражник. Это очень увлекательная история. Я этим тоже занимался, когда был в твоем возрасте светлом. Ты ловишь гусеницу, не обязательно бражника. Смотришь, на чем она сидела, на каком растении, сажаешь ее в баночку, кормишь ее, потом она окукливается, а потом из этой куколки выходит бабочка, и ты смотришь на бабочку, которая вышла. Я ничего не могу тебе сказать про ту гусеницу, которую ты поймала. Посади ее в банку, корми ее, сверху завяжи марлечкой на резиночке, да? Потом она окуклится, оставь ее в покое, а потом из куколки вылезет бабочка, и вот тогда эту бабочку можно будет определить, и заодно узнать, какого пола. Ну, кстати, вопрос очень хороший, потому что у некоторых животных на формирование пола влияет окружающая среда. Да? Ну, например, у рыбок это часто бывает, у других у насекомых это бывает. Если минусовые, ну, если холодная температура, то больше самок. Формируются самки. Ну, это понятно для чего, да, чтобы для воспроизводства. А если температура выше, то уже больше самцов. Вот такая история. Какие виды домашней моли водятся в домах России? Это к Вадиму Маринскому. Вы знаете что, у Вадима это любимая история. Это беспозвоночные, которые живут в наших квартирах. Там же есть моль не только плотяная, их несколько видов плотяной моли. Там есть еще моль зерновая, там есть еще другие мотылечки, которые в наших квартирах. Если я вам начну рассказывать, это новая лекция будет. Но гораздо лучше, интереснее меня это расскажет Вадим Маринский, потому что он об этом больше знает. Постучитесь к нему. Вот, посмотрите, когда лекции у Вадима Маринского, и напишите ему. Вот, дядя Саша Хабургаев сказал, что вы можете рассказать на эту тему. Передайте ему привет. Если самка и самец очень сильно отличаются друг от друга, то как можно узнать, что они одной породы? О, ну, генетика, однако, да, теперь генетика это все может установить достаточно прочно, а в науке очень много таких случаев, когда считали, что это разные виды бабочек, а потом оказывалось, что это просто самец, а это самка. Именно так. Ну, потом, извините, во время копуляции это видно, да, потому что когда бабочки спариваются, то сразу видно, вот это самец и самка, которые нашли друг друга. Здесь, кстати, тоже еще один есть интересный момент, ребят. Дело в том, что мне кто-то из коллекционеров бабочек даже говорил, что человек, у которого хорошее обоняние, он может на нюх отличать некоторых видов. Вот там репейницу от брюквенницы, беляночек, можно по запаху отличить, например. У них достаточно сильно выраженный запах у некоторых бабочек. Ну, я этого не замечал, но я каждой бабочке не принюхивался. И очень часто бывает так, что вот летят две бабочки, да? Вы видели это, особенно у белянок это сейчас, ошиблись. Начинают кружиться друг вокруг друга, вот так вот хороводятся, хороводятся, а потом разлетаются в разные стороны. Почему? А потому что они разного вида. И они это определили по запаху. И еще знаете как? Вот если вы под ультрафиолетовым фонариком подсветите, вы увидите, что есть на крылышках узоры, которые мы не видим. То есть есть цвета ультрафиолетового спектра. Вот нам кажется, что бабочка белая.
А у нее там есть пятнышки, мы этих пятнышек не видим. Они в ультрафиолетовом спектре. А вот другая бабочка видит эти пятнышки. И она определяет, ее это вид или другой. Видите, как все непросто и как все интересно. Так. Еще вопросы? Почему траурница называется траурница? Мия. Миечка, здравствуй. Как я рад тебя видеть. А, сейчас я тебе покажу траурницу, Мия. Вот она. У меня есть траурница. Ну, честно говоря, вот она, траурница. Ой-ой. Господи, вот. Вот она, траурница, да? Кстати, на Дальнем Востоке голубая траурница водится редкая. У нее вот эта вот полосочка не желтая, а голубая. Почему она называется траурницей, я не знаю. Но, наверное, логичнее было бы траурницей назвать вот этого адмирала, да? Вот он. Потому что у этого адмирала, который под ней, видишь, там черный и красный. Вроде траурное сочетание. Вот. Но его назвали почему-то... Ми, я не знаю, почему они назвали ее траурницей. Видимо, какие-то траурные сочетания кому-то пришли в голову. Может быть, человек, который ее описывал в это время, был в трауре, в честь этого решил. Но я тебе скажу одно, Ми. Траурница – одна из немногих бабочек, которая зимует в стадии имага. И по вот этой вот полосочке можно определить, бабочка это этого года или прошлогоднего. То есть, сколько ей лет. Один ей годик или два. Если вот эта полосочка блеклая, беленькая почти, то это прошлогодняя бабочка. А если свежая желтенькая, то она вылупилась в этом году. Очень красивые бабочки, семейство нимфолит, траурницы. Я их очень люблю. К сожалению, стали редкостью тоже. Когда я был маленький, их было очень много. Вообще я вот замечал, что бабочки меняются. Очень многие бабочки, которые были совершенно не редкость во времена моего детства, сейчас практически исчезли почему-то. Так же, как тополевые ленточницы, так же, как переливницы. Ну, не знаю, с чем связано. Если бы вам предложили вас перенести в любое время прошлых лет на 2 часа, то куда бы вы хотели попасть, в какое время? Ребят, я бы с удовольствием бы попал бы с очком и с моим папой в лес, потому что очень много вопросов, которые я не успел ему задать. Я потерял отца, когда мне уже было 30 лет, я был взрослый, ну вот был дурачок. Думал, что родители вечные, и вот уже 30 лет прошло, мне его очень не хватает. Конечно, я бы с удовольствием бы 2 часа с отцом бы половил бы бабочек где-нибудь в лесу. Вы еще вспомните Брэдбери, замечательный рассказ «И грянет гром». Никто не читал про бабочку? Как одна бабочка изменила ход истории? Почитайте. Поясните, почему бабочки и моли, прочие насекомые, летят на лампочки, на монитор садятся? Что это за явление, почему так происходит? Вы знаете, там это явление описано... Ну, это, ребят, это очень долгий разговор. Давайте это тоже к Маринскому. Просто он гораздо компетентнее. Я не смогу это вам на пальцах показать и разжевать. Он это сможет сделать лучше. Вот Вадиму Маринскому напишите после его лекции, что давайте сделаем лекцию про бабочек. И вот этот вопрос вас очень интересует. Он вам все объяснит. Следующее. Не только бабочки, кстати, летят. Жуки тоже летят. Паденки летят. Ручейники. Богомолы даже, и те летят. Вот вокруг фонаря, посмотрите, вокруг света ловушек, кто там только не бьется. У меня прилетал как-то на даче жук-носорог, такой здоровый, бум, об лампу. Я его пойду, выкину на улицу. Через 5 минут опять, бум, тот же самый. И вот он у меня раз 3-4 так прилетал, долбился. Так, есть еще вопрос? Вроде нет, да? Ну что ж, ребята, большое вам спасибо всем, кто оставался вместе с нами. Я думаю, что вы сделали правильные выводы. Бабочки – это прекрасно. Ну вот не знаю, стоит ли их ловить, стоит ли их накалывать на булавки. Давайте я вам напоследок расскажу еще, открою страшную тайну. Ровно 1 минута, Александр. Значит, знаете, иногда вот так вот что-то изобретешь, окажется, что уже, оказывается, это все изобрели. Константин Эдуардович Циолковский, он в школе не учился,
занимался самообразованием и открывал закон там Ньютона, Фарадея, а потом очень огорчался, когда узнал, что они уже все открыты. Так вот, я сделал такое открытие. Я вас научу, как можно фотографировать бабочек, и они от вас не будут улетать. Однажды я задумался. Я увидел в каком-то журнале картинку, как видит мир бабочка. И вдруг я понял, что бабочка меня не видит. То есть она видит вот такие вот нагромождения мозаичек, которые делают какие-то движения. И тогда я подумал, у нее же фасеточное зрение, а что бы тогда не прикинуться деревом или кустиком? Вот сидит бабочка на цветочке, мне ее надо сфотографировать, да? Я беру фотоаппарат. Ребята, смотрите внимательно. И я начинаю раскачиваться. Так же, как раскачиваются кустики или веточки. А еще лучше поймать амплитуду, с которой раскачиваются кустики. И дальше с каждым качком я подношу фотоаппарат к ней все ближе, ближе. А она сидит с крылышками сложенными. Если она раскрыла крылышки, и опять это она насторожилась, ну тогда вы немножко потише, чтобы не... Все, успокоилась? Еще ближе раскачиваясь, еще ближе. И вот здесь, когда вы уже видите, вот-вот она улетит, вы делаете свой снимок. Вот так можно... объективом прикоснуться к бабочке, она вас не испугается и не улетит. Так что делайте свои потрясающие снимки на зависть своим друзьям. Вот такой вот секрет я вам раскрыл напоследок. Я буду очень огорчен, если кто-то еще до меня до этого догадался. Всего доброго, ребят, до встречи в следующие выходные.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать про интересные космические аппараты. Точнее, про конкретный аппарат. На самом деле, дальний космос, так называемый, то есть пространство за орбитой Луны, у нас в Солнечной системе на сегодняшний

на так называемых ретегах, радиоизотопных термоэлектрогенераторах, то есть маленьких ядерных реакторах, которые вырабатывают тепло из распада элементов, и это тепло преобразуется в электричество. Подобным же образом работал аппарат Кассини, который исследовал до 2019 года планету Сатурн. Так вот, Юнона является самым большим крупным аппаратом за счет своих солнечных батарей. Кроме того, что он самый далекий, он еще из этих солнечных батарей, потому что они расположены там практически по треугольнику, и размеры достаточно большие. Аппарат при этом сам тоже не маленький, он имеет массу больше полутонны, и на сегодняшний день, наверное, является лидером по количеству переданных на Землю данных. Если вы наберете в браузере название «Юпитер», да, и там добавите слово «имидж» или «изображение», то вы почти наверняка получите красочные, очень футуристические снимки этой планеты, сделанные аппаратом Юнона. Потому что у него достаточно хорошая камера, он получает отличные фоны для рабочего стола, если говорить понятным нам с вами языком. Но для ученых, на самом деле, это огромный массив данных. Потому что, например, некоторое время назад аппарат, пролетая достаточно близко от поверхности Юпитера, сделал целую серию снимков. За счет высокого разрешения и хорошего качества этих снимков, и того, что это серия одного и того же участка поверхности Юпитера, ученые смогли сделать реконструкцию, получили трехмерное изображение, достаточно толстой, ну, несколько сотен метров глубиной поверхности Юпитера, что позволило посмотреть, как выглядят облачные структуры, которые мы наблюдаем в телескопы, которые мы можем увидеть на одиночных снимках, что позволяет ученым продвинуться вглубь этой планеты, несмотря на то, что она достаточно сложная для изучения, потому что в глубине планеты очень высокое давление, и заныривать внутрь космические аппараты не рискуют, потому что притяжение Юпитера и трение об атмосферу, скорее всего, затормозит этот аппарат, и он рухнет внутрь, и проработает крайне недолго. Кроме таких интересных научных моментов, ученые сделали очень интересную детскую, я бы сказал, шалость. Ученые разместили на этом аппарате лего-фигурки, которые иллюстрируют трех персонажей. Собственно, самого бога-громовержца Юпитера, верховного бога в римской мифологии. Его супругу, в честь которой назван аппарат, и там она изображена с лупой, потому что основная задача аппарата – исследовать Юпитер и его систему спутников, которые расположены рядом с ним. А кроме этого, там помещена памятник самому известному ученому, связанному с Юпитером. И для многих из вас, я уверен, имя Галилео Галилея прозвучит от меня не в первый раз. И я уверен, что для многих из вас это имя будет знакомым, потому что этот ученый первым с помощью подзорной трубы, с помощью телескопа, точнее, похожего на подзорную трубу, пронаблюдал Юпитер и сделал очень интересное открытие. Он обнаружил, что не только у Земли есть спутник, то есть тело, которое вращается по орбите вокруг, но и у Юпитера. И эти четыре спутника так и названы Галилеевыми в честь Галилео Галилея, который первым пронаблюдал. Эти спутники, я считаю, должен знать каждый эрудированный образованный человек. Это Ганимед, Ио, Каллисто и Европа. Причем Европа является на сегодняшний день одной из перспективных, вообще говоря, планет, потому что она похожа по форме и структуре планета, ну или спутников, для исследования, потому что там большое количество воды. Туда планируется миссия, которая должна исследовать подледный океан, потому что Европа имеет очень интересную форму, вы можете увидеть ее здесь, и прожилки, которые вы видите, такие как будто бы следы от автомобиля или чего-то такого, линии, это на самом деле разломы и снова замерзший лед на поверхности Европы. Очень интересно заглянуть внутрь, потому что есть несколько интересных моделей, мы не можем точно знать, нет методов зондирования, выяснить, а что же находится под этой ледяной корочкой, потому что предположительно там может быть даже чистая вода, такая же, как присутствует на Земле, а значит там могла зародиться жизнь. И, вообще говоря, Европа – это один из кандидатов для поиска внеземной жизни. На самом деле, многие считают, что мы внеземную жизнь ищем в других звездных системах. Но у нас в собственной Солнечной системе есть несколько кандидатов для поиска жизни, и Европа – это один из них. Задача миссии Юноны в том числе исследовать Европу, а также другие спутники. И я уверен, что когда эта миссия будет подходить к концу, мы будем восторгаться тому количеству данных, которые она нам передала. Спасибо за внимание.

0: нейробиологи хорошо изучили. А почему мы смотрим на замороженный мозг? Просто потому, что с человеком такие эксперименты проводить нельзя, да мы и не хотим, если честно. И мы смотрим на замороженный мозг, это в некотором роде как... Ну вот как представьте себе Чернобыль, там Припять, город, из него ушли все жители, но тем не менее там жизни больше нет, но мы можем все равно вернуться туда и посмотреть. Вот дома стоят, улицы, магазины, даже остались машины на улицах.
1: Да, я понимаю, я такая модель.
0: Да, и мы можем попытаться восстановить, да, восстановить те процессы, которые происходили в этом уже мертвом городе, как вот Помпеи раскопали, и за счет этого ученые могут себе представить, как проходила жизнь в этом древнем городе.
1: Хорошо. А почему мы умеем, а обезьяны не умеют разговаривать?
0: Опять-таки мы возвращаемся к тому, что нам нужно понять, а что же в мозге человека отличает нас фундаментально от мозга обезьяны. Конечно, у обезьян проблема просто с моторикой, но это не основное. То есть обезьяны общаются друг с другом больше жестами. У них есть общение, оно жестовое, а вокализация у них больше передает эмоции. А у нас наоборот. У нас смысл через вокализацию, а жесты они как бы усиливают, передают, может быть, часто эмоциональную составляющую. Но, тем не менее, у них тоже есть общение, но у них просто по-другому оно работает, и оно гораздо более примитивное. Оно не абстрактное. То есть у человека... Чем человек отличается коренным образом? Ну, это вам не любой скажет... не биолог, а просто даже лингвист, потому что у нас есть слова, которые символизируют какие-то абстрактные понятия. И благодаря этому мы можем представлять в нашем мозге те вещи, которые в действительности не существуют. Например, там экономика, деньги, я не знаю, что-то еще, космос.
1: Ну, я понимаю, какие-то абстрактные понятия, которые мы, может быть, даже никогда не видели воочию, а просто вот слышали или читали, правильно?
0: Ну, это позволяет нам, более того, делать некую категоризацию тех понятий, которые мы видим, создавать на базе этих наблюдений какие-то теоретические модели и так далее, ну, как раз чем мы и занимаемся. Предсказывать, как они будут систематизировать наши знания. Очень важный аспект еще, что мы передаем эти знания с поколения в поколение, то есть вот в процессе обучения, даже если родители активно не учат детей, человеческие дети, они, можно сказать, запрограммированы природой инстинктивно. Первые 3 года жизни просто впитывать как губка поведение взрослых людей, именно взрослых людей. Потому что им неинтересно поведение младенцев, младенцы не знают, так же, как другой младенец, им не интересно. До 3 лет детям не очень интересно общаться друг с другом. Они именно запрограммированы природой, вот инстинктом, чтобы впитывать то, как ведут себя или старшие дети, или родители, ну, или взрослые просто, для того, чтобы именно сформировать те образы поведения, общения, взаимодействия с внешним миром, которыми они потом уже будут пользоваться в дальнейшем, с 3 лет и дальше.
1: Друзья, буквально несколько мгновений, и мы снова в эфире. В передаче данных сегодня молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологии Филипп Хайтович.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
5: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало!
6: Тискует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
2: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. Это передача данных. Мы продолжаем. У микрофона Мария Баченина. В чем отличие нашего мозга от мозга животных? Что делает нас людьми? В общем, развитие мозга человека. Сегодня в передаче данных молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологии Филипп Хайтович. Но вы сказали, что мы можем научить макаку, допустим, взрослую макаку, делать что-то, что не было запрограммировано природой, если она живет, среди людей.
0: Можем, но это очень тяжело. Опять-таки, мы можем взять, лучше это делать, опять-таки, когда она только еще маленькая, потому что тогда у них тоже формируется вот эта картина мира, и мы можем

0: воспитать детеныша макаки среди людей, у него тогда сформируется другая система поведения, но это опять-таки будет ограниченное поведение. Он не станет человеком, он просто будет макакой, которая будет более толерантно не убегать, когда люди приходят, как-то с ними взаимодействовать, общаться, не нападать на них.
1: Вспомним историю Маугли, но это уже имя нарицательное. То есть человек запрограммирован природой, тем не менее он жил среди животных. Я сейчас обобщаю, извините меня, уважаемые слушатели. А затем он попадает в человеческое общество. Вот здесь мозг вспоминает заложенные в него функции природы. Он сможет адаптироваться уже гораздо после 3 лет. Помните эту книжку японского автора «После 3 уже поздно»? И во взрослом возрасте мозг обладает достаточной пластичностью, чтобы сформировать новые какие-то возможности.
0: Нет, не обладает. Ну, имеется, конечно, он обладает пластичностью сформировать новые возможности, но не до такой степени. То есть после 3 действительно уже поздно, и достаточно примеров вот таких вот детей Маугли, которые, к сожалению, по каким-то причинам или были потеряны, или что-то с ними еще произошло, и полноценно восстановить их невозможно. Потому что есть критические периоды, как раз в течение которых и формируется наш мозг. И мозг – это такой проблемный орган, что если какой-то период, критический период, это не сделать, то позже уже можно попытаться это как-то компенсировать, и до какого-то возраста, ну, скажем, до 15-20 лет, до какой-то степени это скомпенсировать можно. Но полностью это не восстановится.
1: Хорошо. А как тогда быть с тем, что если у человека, я, кстати, вот сейчас не знаю, у взрослого это только возможно, вернее, только у ребенка или у взрослого тоже, если у человека вырезать, подбираю тот глагол, одно полушарие, то где-то год, может быть, чуть больше понадобится на то, чтобы второе компенсировала и взяла на себя функции первого. То есть вот я к чему веду? Откуда оно знает, что ли? Не знаю, как здесь менее наивно задать вопрос. Если после 3 уже поздно, понимаете?
0: Ну, в том-то и дело, что обычно, то есть есть действительно, к сожалению, такие случаи, когда удаляют практически полное полушарие, когда есть определенные заболевания. Если это не сделать, то ребенка ждет смерть. Если удалить полушарие как источник, например, возрастающих эпилептических приступов, то тогда ребенку удается полностью спасти. Конечно, все равно без полушария хуже, лучше, когда их оба, но дело в том, что все эти операции, они как раз и проходят примерно ну, на 3-летних детях и так далее, потому что позже уже. И в том-то и дело, что в это время еще наш мозг формируется, первые 10 лет, как я говорил. И, конечно, тогда, а как второе полушарие знает, что ему делать? Просто туда приходит вот эта вот активность, потому что что формирует наш мозг? Те стимулы, которые приходят к нам извне. И в это второе оставшееся полушарие просто на него увеличивается нагрузка, и оно просто перестраивается, чтобы работать более эффективно. Это, кстати, пример для всех нас. То есть он показывает, что наш мозг может работать более эффективно, чем мы обычно его используем. То есть если бы у нас оба полушария были построены так же эффективно, как одно полушарие у тех детей, которым вырезают половину мозга, то тогда наш мозг, наверное, ну, я так полагаю, работал. Конечно, примеров нет, но моя гипотеза, он бы работал еще более эффективно, чем здоровый мозг.
1: А это возможно измерить, вот, допустим, насколько эффективно работает ваш мозг и насколько эффективно работает мой мозг, и сравнить это?
0: Ой, это очень сложно, это пытаются делать те же IQ-тесты и прочее, как просто проявление активности. Можно засунуть в томограф, делать функциональную МРТ, можно пытаться делать ПЭТ, смотреть, как хорошо поглощается кислород. Можно просто смотреть. Но дело в том, что, смотрите, мозг – это же не какой-то вот у кого-то мышца больше, и он более сильный. А это очень сложная структура, где много разных регионов, они с друг другом взаимодействуют. Это не просто размеры каких-то самого мозга или размер регионов, а то, насколько они правильно и эффективно друг с другом связаны, насколько эти связи на самом деле разработаны. Вот мы говорили про детей Маугли. На самом деле же это не только дети Маугли. Самые обычные дети. Если в какой-то определенный момент возраста ребенку, у которого есть задатки, там, не знаю, к логическому мышлению, к математике, к музыке, к чему угодно, просто не учить этому, не давать абсолютно никаких стимулов для этого, то этот навык уже не разовьется. Если потом он, например, в зрелом возрасте захочет этому научиться, он сможет это скомпенсировать, но, может быть, там на 10-20% от того потенциала, который у него изначально был.
1: Супер. А скажите, пожалуйста, мозг человеческий остановился в развитии или до сих пор эволюционирует? То есть можно ли сказать, что мозг человека современного отличается от мозга его предка? Ну вот какого предка? Здесь я, наверное, вас должна спросить. Про эволюцию сначала, порядку.
0: Ну, эволюцию невозможно остановить. Нельзя сказать «эволюция, остановись». Потому что эволюция, как мы ее понимаем, это просто случайный процесс, когда у нас в геноме накапливаются мутации, которые как раз обуславливают, что мы все отличаемся друг от друга чем-то. И для чего это нужно? Как раз для того, чтобы, ну, например, вот приходит новый вирус, и всегда находятся люди, которые от него не умирают. Вот тот же, даже не будем говорить про коронавирус, а тот же вирус СПИДа. Есть люди, которые им не заболевают, просто потому, что у них отсутствует определенный белок, который нужен для вируса СПИДа, чтобы войти в клетки и там размножаться. Поэтому они точно уцелеют, если вдруг все человечество начнет туда. То же самое с коронавирусом. Если придет какой-то новый коронавирус со 100% летальностью, она никогда не будет 100%, потому что всегда будет там какая-то группа людей, которая будет к нему устойчива. Поэтому эволюция, она не останавливается, другое дело, куда она идет. Эволюция – это же не процесс, который ведет к постоянному усложнению. Мы знаем много случаев, когда это наоборот. И основное, что очень хорошо изучено, когда что-то, например, не нужно, ну, скажем, вот рыбы, которые живут в пещерах, они попали в пещеру, или которые глубоководные рыбы, они все слепые. И это происходит очень быстро, то есть за несколько поколений накапливаются мутации, которые вредны, за счет которых теряется зрение. Почему? Потому что в нормальных условиях рыбы с плохим зрением их съедают, а в пещерах это бессмысленно, там зрение не нужно или на большой глубине. То же самое можно сказать и с нашим мозгом. Если, например, окажется, что наш мозг нам нужен все меньше и меньше, то будут накапливаться мутации, которые позволяют ему работать все хуже и хуже, если нет отбора на то, чтобы, скажем, люди, у которых мозг работает хуже какого-то уровня, у них было меньше эволюционного успеха. С другой стороны, если у нас есть отбор на то, что выживают только люди, которые там хорошо умеют нюхать или с острым зрением, тогда у нас будет отбор в эту сторону.
1: Мы до сих пор можем сказать, я уверена, как мало мы знаем о человеческом мозге. Вы согласны с этим?
0: С этим я как раз абсолютно согласен. Но если мы даже не знаем, как работает сознание, какой субстрат в мозге, вообще что
1: это? Вы думаете, настанет момент, когда мы это сможем узнать?
0: Конечно, это возможно. И более того, я думаю, этот вопрос будет решен. Единственное, что, понимаете, как бы сама модель науки, она накладывает свои ограничения. То есть, если мы представляем, что Солнце вращается вокруг Земли, мы не можем понять, как устроена Вселенная, космос, потому что это у нас неправильный посыл. Вполне возможно, что у нас и по мозгу до сих пор вот какая-то такая неправильная концепция. И если так, она, конечно, мешает и будет нам мешать понять, как работает мозг до тех пор, пока мы эту концепцию не поменяем.
1: Но в любом случае, концепция изучения, простите, пожалуйста, концепция изучения этого органа или концепция восприятия, я даже не знаю.
0: Восприятие результата, потому что мы всегда воспринимаем результаты в некоторой схеме. Ну, как вот если мы представляем, что, например, вот небо – это какая-то черная сфера с дырочками, которые мы видим как звезды. Это одно. Если мы представляем, что это небесные тела, но которые все вращаются вокруг Земли, это другое.
1: Да, сейчас понятно, у нас восприятие концепции.
0: То же самое может быть с мозгом. Мы на самом деле на очень примитивных стадиях понимания, как работает мозг. Я думаю, многие мои коллеги со мной, возможно, не согласятся, но мне, по крайней мере, так кажется. И даже возможно, что даже концепция у нас не верна, поэтому мы, например, не можем понять, что, как работает сознание. Нет. Но, возможно, верна. Но даже если концепция не верна, она все равно в какой-то момент, если можно сказать, эволюционирует, как произошло с астрономией. Просто я верю в то, что мы поймем, как работает мозг и как работает сознание, и довольно скоро. Ну, это будет очень интересный процесс. И пока что мы находимся на очень-очень-очень примитивном уровне.
1: Спасибо вам большое. Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологии Филипп Хайтович был сегодня в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Мы с вами устроили, вспомните, небольшую дискуссию на тему ученые СМИ. И тогда же мы у нас на портале опубликовали вот этот опросник. И я благодарю тех коллег, кто принял участие, некоторые активное участие в нашем исследовании. Вот, кое-какие материалы мы накопили с тех пор. Вот, помимо этого, в том числе и мне пришлось непосредственно оказаться в роли, не то чтобы жертвы. Ну, в общем, я тут осенью попал в телепередачу некую и давал интервью одному изданию. Все было в обоих случаях непросто. В первом случае меня там ведущий мочил всячески в течение эфира. Вот. Во втором случае интервью мне пришлось полностью переписывать самому. Я ночью сидел это делал. Во втором случае, причем журналист был добросовестный. Добросовестность его заключалась в том, что он мне прислал текст, а потом безоговорочно принял мои коррективы. Фактически я целиком его переписывал. Вот. Но я это принял спокойно, потому что...
2: Нетипичный случай.
1: Но я к этому отношусь спокойно, понимая, что по-другому бывает редко. Что взаимодействие со средствами массовой информации у самых разных групп населения, не только у представителей науки, это, как правило, довольно сложный процесс. Вот. Но заниматься этим, видимо, необходимо. Но сейчас мы про это поговорим. Вот. Я, собственно, перейду к рассказу о результатах нашего опроса. Ну, просто тупо по пунктам. И начали мы, если помните, да, мы наше вот это исследование разбили на три группы. До, допустим, общения с журналистом, до эфира, до съемки, во время интервью, съемки и после. Вот, начиная с до интервью, ну, просто неоднократно приходилось от разных ученых, которые все там набили шишки, слышать, что просто они с журналистами не общаются. Зачем это нужно? Ну, соответственно, возник вопрос, зачем ученым общаться со СМИ? Ну и основные доводы, которые прозвучали, ну, некоторые из них, они, в общем, достаточно очевидны, что, во-первых, если мы не будем заниматься работой, прежде всего, с молодежью, то откуда возьмутся новые ученые, откуда возьмется следующее поколение ученых, откуда возьмутся меценаты, откуда возьмутся неравнодушные люди вообще? То есть, ну вот, больше им взяться-то и неоткуда. Во-вторых, уменьшение количества искажений СМИ, то есть здесь тоже происходит отрицательный отбор, и вот что-то такое происходит тоже. То есть если на передачу не идет ученый, журналисты просто приглашают на его место психа. Вот, и это всегда. Ну и третий такой момент, что, скажем так, в демократическом обществе у нас все-таки, ну так, с некоторыми оговорками, условно, да, общество демократическое, ну хотя бы потому, что все-таки властей мнение электората интересует. Они могут по-разному пытаться влиять на это мнение, но мнение электората их интересует. Поэтому, в общем, банально деньги даются на те вещи, которые волнуют избирателей, которые побудят их в следующий раз проголосовать нужным образом. Поэтому связь тут вообще прямая. И я сегодня вначале сказал про плачевное состояние, в котором находится колтурский антропоидник. Они пишут письма там, президенту, премьер-министру, главе Академии наук. Собственно, вот так это выглядит. Ну, тут не очень может видно, что все ржавое насквозь. Но просто шимпанзе не имеет отношения к нанотехнологиям. Прямого, по крайней мере. Шимпанзе – это не стерхи. Вот, поэтому все зависит от, в том числе, от настроения общества. Дальше. Ну и еще один момент, вторая такая крайность, когда не только ученые, но вообще от многих людей, сталкивающихся с прессой, приходится слышать, что вот такая у них работа. И по-другому и не бывает. То есть, ну, ладно, пусть уж как могут, они ее делают. Значит, при этом подобные вещи приходится слышать и от самих работников средств массовой информации, причем добросовестных, относительно, скажем так, добросовестных. То есть мне, например, неоднократно различные представители не самых последних изданий говорили примерно следующие вещи. Что, во-первых, да вы не знаете, что такое газета? Нет, я знаю, я работал в газете, я знаю. Но это конвейер, вы понимаете, у нас нету времени подумать, у нас нету времени пригласить эксперта обратиться. Нам нужно, чтобы было готово вчера. Всегда должно быть готово вчера. Вот у нас, даже если есть консультант, даже если он там доктор биологических наук, и то он ошибется, потому что очень все быстро происходит. И мы хотели бы по-другому, но не можем. Второе. А нашим зрителям, им вообще, прошу прощения, им пофиг. Им главное, чтобы что-то там вот занимательно. Ученые сами не хотят с нами сотрудничать. Мы их приглашаем, а в ответ они нам вообще говорят всякие нехорошие вещи. А псих, он с радостью приходит. Он готов всегда. Дальше. Следующий тезис. Ну, это же очевидно, что зрителям им позитивная информация неинтересна. Им надо, чтобы был конфликт, драма. А конфликт понимается почему-то как обязательно как это мордобой какой-то в прямом эфире. То есть это просто законы жанра такие. Что должна быть какая-то склока. На самом деле, я эти вещи тоже немножко знаю. Конфликт – это не единственный способ привлечь внимание, но наиболее незатейливый, скажем так. А идут, как правило, по наиболее простому пути. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, что конфликт тоже бывает разный. Не обязательно драка. Ну и еще такой замечательный тезис, что пусть мы искажаем, пусть мы привносим конфликт, пусть мы какой-то нездоровый сезон, зато мы привлекаем внимание к науке. И этот человек посмотрит нашу передачу, но, может быть, потом он прочитает, заинтересуется, прочитает что-то более серьезное. Таким образом, мы все-таки, несмотря на все вот это, несмотря на нашу халтуру, и, может, даже благодаря ей, выполняем некую позитивную миссию. То есть, короче говоря, у нерадивых представителей масс-медиа есть куча самооправданий, и это говорит о том, что если спускать с рук, то они будут продолжать этим заниматься, и никакого стимула как бы что-то менять нету. Когда люди чувствуют свою безнаказанность, они очень быстро расслабляются, развращаются, и, в общем, последствия прискорбны. Дальше. Но возникает вопрос, мы говорили, что, видимо, все-таки необходимо, неизбежно этим заниматься надо, а каковы все-таки, какие выгоды может ученый получить от взаимодействия со СМИ? Ну, несколько вещей. Значит, во-первых, это то, что было названо вами, да, если мне сейчас возразят. Да? То есть поиск учеников, последователей, единомышленников, возможных партнеров и даже издателей, в том числе Зоя Александровна Зорина, несмотря на свое резко негативное отношение вот к этому всему, тем не менее сообщила, что вот после передачи Гордона, да, к вам обратились с предложением издать книгу.
2: Но
1: бывает. Такое, в принципе, возможно. Такое, в принципе, возможно.
3: Научно объяснилось, бывает.
1: Во-вторых, публикация ссылок на свой сайт или блог, если он есть, то я что хочу сказать, что, например, когда я, допустим, меня приглашают, я иду не отвечать на дурацкие вопросы, а решать свои вполне конкретные задачи. Если я иду, а по-другому идти бессмысленно. То есть, идя на эфир, идя на беседу с журналистом, надо четко знать, чего хочу добиться я. Я хочу, чтобы пусть эта передача будет дурацкая, плохая, но там прозвучат некоторые слова, которые нужны мне. И в частности, я обязательно там, так сказать, неоднократно ляпну про то, что есть портал «Антропогенез». Уважаемые зрители, там, приходите. Это могут вырезать, но стараться надо. Стараться надо. Нет, и понятно, что если я скажу, дорогие друзья, сейчас я по буквам продиктую, запишите, пожалуйста. Да, это вырежу. Но если я там буду в ответ на любой вопрос говорить, а ведь это есть у нас в каталоге. А ведь это есть у нас там в наших новостях. то это уже сложно будет вырезать, придется все вырезать. Ну и продвижение своей книги, своего курса, то есть придя обязательно вот так вот стоять перед камерой, и дальше пусть даже они из этого сделают какую-нибудь гадость. Но читатель увидит действительно и, может быть, потом заинтересуется. Дальше. Да, ну и каковы риски? То есть выгоды, и, естественно, в любой ситуации всегда есть риски. Значит, риски со стороны, как ни странно, со стороны средств массовой информации. Ну, первый риск, который, к сожалению, редко осознается, но он есть. Ухудшение имиджа СМИ в глазах образованных людей, то есть совершая грубые ошибки, ну вот, наносит урон некой репутации. Это очень часто примитивно понимается, но это же меньшинство. Но это меньшинство, это элита, в принципе. Да, и когда телеведущий называет астрономический центр астрологическим центром, такое было, ну, даже люди, далекие от астрономии, они ржут. Да, и, в общем, ничего хорошего. А вторая проблема, которая, к сожалению, гораздо лучше понимается журналистами, что, приглашая ученого, они рискуют получить непонятного зрителям человека, то есть который говорит непонятно. А это значит, что как только зритель, это здесь образованная аудитория, как только зритель слышит интрон, экзон, он переключает на другой канал. А телевизионщик этого страшно боятся. К сожалению, это так. Ну а со стороны ученого риски, в общем, более-менее понятны. Это затраты времени, что очень важно для занятого человека. Урон репутации. Репутация зарабатывается годами, потом в результате дурацкой передачи может в миг улетучиться. Это стресс. Просто надо беречь нервы. Привлечение внимания неадекватных людей, которые потом звонят, пишут, встречают на улице. И в конце концов даже и материальный ущерб. Я, ну, в частности, вот пример, рассказанный Станиславом, когда НТВ показала репортаж про раскопки в Артезиане, и на следующий год, благодаря такой рекламе, пришли черные археологи и все там вынесли и разрушили вообще. То есть в данном случае прямой материальный ущерб. Ну и следующий момент. То есть вот мы поговорили, мы понимаем, на что мы идем, чем мы рискуем. Следующий важный момент, по каким признакам распознать подвох. То есть происходит первый контакт. Нам обращается некто, там он пишет письмо или, что более еще сложно, он звонит. И дальше надо понять вообще, связываться, не связываться. Ну, несколько простых вещей. То есть несколько тревожных признаков. Во-первых, собеседник использует словосочетание «официальная наука», «альтернативная наука». Так. Признак стопроцентный. Так, красная лампочка. Вот так вот, по факту. Ну вот более частый случай, вот Александр подсказал, что если он говорит «эволюционная теория Чарльза Дарвина», ну, наверное, все-таки это менее однозначно, потому что журналист может просто не разбираться вообще в этих вещах, но обычно это такой признак дилетанта. Но в большинстве случаев это дилетант и есть. Ссылается на известных маргиналов. Ну вот тут некоторый совсем неполный список. Вот. Ну, в общем-то, большинство из них вам хорошо известно. Например, господин Чудинов, который только что расшифровал славянские письмена на неандертальских орудиях стоянки Бузовая, я опубликовал, ну вот, есть такой. Дальше. Ну вот, полезно спросить, а что у вас было вообще, если это не первая передача этого журналиста? Я, например, попал на первую передачу, как бы, и на мне вообще тренировались, отрабатывали формат. Вот, а если были до этого какие-то, ну вот, а о чем у вас было? И дальше, когда говорят, а вот обсуждали, что не были американцы на Луне, или там вирус СПИД, миф или реальность, ГМО и рак, там какие-то вот вещи. Это, опять, ну, некоторый тревожный признак. Дальше. Если собеседник мягко угрожает, например, на вопрос, а когда будет передача, звучит ответ. Ну, это зависит от того, как вы себя покажете. То есть, если не очень интересно, придется искать другого. Второй раз скажет интересно. И на вопрос, а будет, можно ли будет согласовать материал, и как его можно будет согласовать, вам начинают врать. Это обычно видно. Человек врет. Тем более, тем присутствующим здесь, кто хоть раз принимал экзамен у студентов, ну, когда человек врет, это видно. Возникает проблема, это все замечательно. Это все замечательно. Проблема в том, что на практике, если мы говорим про телевидение, нередко переговоры ведет не журналист, не режиссер, не сценарист, не продюсер, а ведет гостевой редактор. Ты специальный человек, задача которого любой ценой заманить гостя. И на этом его функция заканчивается. Поэтому он очаровывает, соглашается на все, говорит любые комплименты, врет. И в том числе, например, ссылается на ваше начальство, что вас рекомендовало ему ваше начальство, с которым он хорошо знаком. Поэтому чуть ли не ваша обязанность уже с ним общаться. Поэтому, во-первых, лучше всего сразу с телефонного разговора переходить к переписке. То есть не принимать никаких решений в разговоре, взять тайм-аут, сообщить электронный адрес. Если сразу нету явных тревожных признаков, перевести в письменную форму и запросить некоторые вещи, чтобы прислали. Сценарий передач. Все, как кого зовут. Список приглашенных гостей, кроме вас. Какие вопросы будут обсуждаться. Желательно сайт издания телеканала. Ну и в том числе, сколько вся передача занимает и сколько ваше, собственно, участие в ней займет. Потому что если вас там будут мучить 2 часа и 30 секунд из этого пойдет в эфир, это бессмысленная трата времени вообще. Все вот это, в принципе, это не добрая воля журналиста, по идее, обязан он это вам предоставить. И это нужно изучить. То есть, во-первых, сайт издания или телестудии, например, если это телестудия, посмотреть его, почитать. Как правило, если он есть, там более-менее очевидно некоторые вещи становятся. Ну и понятно, публикации, фильмы конкретного человека, если вы вот работаете с конкретным автором, ведущим, журналистом, режиссером, публикации фильма. В том числе полезно, кстати говоря, если вам представляется от некой передачи, проверить, а действительно ли они имеют отношение к этой передаче. Потому что и здесь могут врать. И вам в помощь, например, расширенный поиск Яндекса, который позволяет поиск по сайту вести, ограничив поиск конкретным сайтом, посмотреть, а действительно этот человек имеет отношение к той передаче, которую он представляется. Дальше, ну вот, если, допустим, из сайта студии вы представление какое-то не получили, можно с помощью Гугла пробить этого человека, в том числе, ну вот, если речь идет вот о таких каких-то вещах около биологических, то фамилия плюс эволюция, фамилия плюс дар. Если он где-то засветился, мы это увидим. Как правило, какой-то его комментарий в блоге, там где-нибудь, станет все очень быстро ясно. Но если речь идет о фильмах и телепередачах, то поиск по YouTube, там аналогично, выдаст нам фильмы этого, например, там Армен Петросян, напишите в YouTube, и сразу все, просто по названиям даже фильмов становится ясно, что это за человек. Но здесь, конечно, понятно, что это траты времени. И все бы сильно упростил. Подождите, про сильно упростил. Еще, конечно, изучить список приглашенных. Если вам сообщают, кто будет, то смотрим. Во-первых, на предмет уже приводившегося списка психов, известных дальше. Если в списке преобладают не специалисты или философы, культурологи, религиозные деятели, политические деятели, вот это все такие не очень строгие, но тревожные симптомы. Если там много таких вот персонажей не специалистов. Если же в списке все хорошо, то вот убедиться, что и на практике этот список соблюден. То есть, когда вы пришли на телепередачу, как в случае с Александром, когда он пришел и увидел, что гости не те, которые были обещаны, он просто развернулся и ушел. И, опять же, очень этого боятся. Телевизионщики очень этого боятся. Да. Короче говоря, я начал говорить, что очень сильно упрощает ситуацию такая штука, как общедоступный черный список. То есть если есть такой общедоступный список, то наша задача сводится к тому, чтобы проверить эти фамилии, эти названия студий, например, по некому списку. Кирилл Ясков, к сожалению, сегодня его нет. Вот он в своем блоге недавно писал про то, что у них такой список в Палеонтологическом институте, у них, по крайней мере, есть. Вот, где-то он там висит, прилепленный к шкафу. И они быстренько, и там РЕН-ТВ, ТВ-3, как бы сразу смотрят по списку и до свидания. И что это действует. И даже когда к ним приходят какие-то телевизионщики не из РЕН-ТВ, ТВ-3, они потом, как уходя через плечо, оглядываются на этот список. То есть, и вы понимаете, значит, я лично, у меня есть стандартное письмо. То есть, мне тоже от РЕН-ТВ приходили не раз некие письма. У меня стандартный ответ. Вот он такой. Я его зачитаю. Благодарю вас за письмо. Я уверен, что вы снимаете хорошее кино, но канал РЕН-ТВ это канал такого рода, с которым портал Интернет.ру не сотрудничает. Наша позиция прилично ученый, дорожащий своей репутацией. Ни при каких обстоятельствах не должен иметь дело с каналом РЕН-ТВ. Поэтому, к сожалению, не могу вам помочь. Если вы будете снимать фильмы для других каналов, обращайтесь. То есть я подчеркиваю, ничего личного. Люди разные. Но вот ваш работодатель, он плохой. То есть я понимаю, что, во-первых, эти люди не испытывают какой-то мега преданности к определенному работодателю. Во-вторых, они многие многостаночники работают на несколько хозяев. И, соответственно, если этот мальчик или эта девочка несколько раз получает такие вежливые отказы от уважаемых людей, то у него в голове начинает мысль, а на кого я работаю вообще? То есть эти вещи, они имеют некий эффект. И еще раз, общедоступный черный список. Вот в России черный пиар работает лучше, чем суд, чем долгие судебные разбирательства. Дальше. Что ученый может требовать от журналиста? Допустим, нормально. В черном списке его нет. Ну понятно, показать сценарий. Во-вторых, прислать список тем вопросов. В-третьих, выбрать место для съемки. То есть, например, а вы хотите, чтобы к вам домой приехали, вам тяжело куда-то тащиться. Подписать договор. Вот этот пункт последний, он острый такой пункт. И не любят у нас и ученые бумажки всякие подписывать, и журналисты, конечно, не любят. Вот. С другой стороны, уважаемые коллеги, те из вас, кто издавал книги, никаких проблем с издательством вы договор заключали, и все было не всегда гладко, но полезно. Поэтому я что хочу сказать. Ну, по-разному бывает, но я что хочу сказать, что в России второй закон после Конституции – это Гражданский кодекс. Четвертая часть Гражданского кодекса посвящена интеллектуальной собственности. Ни ученые, ни журналисты этого закона не знают. Возьмите и прочитайте. Очень полезно. То есть понятно, что в случае с короткой статьей заключать договор, ну, это малореальная ситуация, но знать, изучить этот документ и иметь его в голове очень полезно. Потому что в ряде случаев, действительно, вот как было в случае одиозным с городами великанов, вот у нас на портале висит комментарий юриста, опытного юриста, который работал с телевизионщиками, что вообще ученый может запретить распространение своего комментария. Просто запретить. По закону. Поэтому еще раз, полезно знать закон. И, в общем, за это уважают. Что взять с собой на съемку? Ну, несколько моментов. Значит, во-первых, диктофон. И демонстративно его включить. Вот, демонстративно вынуть, включить. И когда иногда будут говорить, вы знаете, это мешает, это ухудшает съемку, там что-то, это вранье. Не нужно слушать. Во-вторых, можно взять шпаргалку, пожалуйста, и демонстративно во время передачи вынуть и зачитать. То есть телеведущие не стесняются это делать, и вы тоже можете спокойно взять с собой какие-то записи и зачитать. Дальше. Картинки, фотографии. Вот опять же пример с Александром Владимировичем. Он приносил на передачу и показывал. То есть какие-то иллюстрации, чтобы сделать ваше выступление более наглядным, никто вам не запрещает принести, показать в камеру, либо договориться принести в электронном виде на флешке, чтобы их вставили, подмонтировали к передаче, чтобы это было наглядно. Свою книгу, журнал, как я уже сказал. И вот вы садитесь и вот ее ставите прямо перед собой. Она у вас стоит. Потом, если журналист хороший, подарите ему... презентуйте, если хороший, если заслужил. Флешку, диск, но, во-первых, со своими иллюстрациями, например. Во-вторых, чтобы после передачи попросить, чтобы вам отснятый материал переписали. Могут, конечно, отказать, но полезно. Но если у вас есть носитель, вы сразу отдадите его монтажеру, например. Мобильный интернет. То есть хорошо иметь с собой мобильное устройство с интернетом, чтобы, опять же, какую-нибудь цитатку, картинку, фактик быстренько проверить, но если время позволяет, не помешает. такой острый вопрос, почему лжеученый может выглядеть на экране убедительнее, чем ученый? Ну и как бы следствие, то есть, почему вот приглашают? Приглашают их по некоторым причинам. И вот дальше я в виде такой таблички составил некое сравнение. Вот у нас ученый и лжеученый. Ученый. Значит, ученый, значит, когда выступает, он добавляет, вероятно, возможно, скорее всего, нельзя отрицать, тра-та-та. Короче говоря, это нормальные вообще при общении в науке, это нормальные оговорки. Для зрителя, когда человек говорит вероятно, наиболее вероятно, скорее всего, не исключено, это признак неуверенности. Это человек не уверен, значит, не знает, он слаб. Он слаб. Дальше. Пытается говорить языком лекции. Проблема очень многих вузовских преподавателей, ну и людей с опытом, когда он приходит и начинает введение в специальность. Вот, когда зритель это видит, зритель вспоминает свои студенческие годы. Это, не, как правило, не самое лучшее воспоминание, переключается сразу. Говорит только о науке, то есть о вещах, важных для себя, но к повседневным проблемам зрителя, не имеющих никакого отношения. И, по крайней мере, зритель так считает. Говорит только о том, в чем хорошо разбирается, и оговаривает границы своей компетентности, что, в общем, с точки зрения ученого, это замечательно. Вот, опять же, его там задают вопросы, а лжеученый, как мы забегаем вперед, он во всем знает. И в любой области он круче всех. И употребляет много спецтерминов. Ну вот, опять же, как только зритель слышит даже homo erectus, вот, или ашель, или там, не говоря уже там про какой-нибудь там половой диморфизм, переключает на другой канал. Лжеученый, вот не очень хорошо видно, значит, он добавляет, доказано, давно известно, ни для кого не секрет. Замечательно, я слышал, на мой взгляд, непревзойденная фраза, любой прапорщик знает. Дальше любая мысль. Вот, говорит на языке подростка. Говорит на языке подростка и ставит специалиста в тупик детскими вопросами. То есть, пример классический, это Михаил Задорнов, который замечательно сказал, значит, фраза следующая. Учеными доказано, что мозг в холоде становится гуще. Вот, ну, вы смеетесь, это подростковый уровень, но зрители, они как дети. И для них это нормально. Легко перескакивает из области в область везде специалист. То есть это поэтому бессмысленная дискуссия с таким человеком. То есть он завалит. И не бывает специалиста и в геологии, и в астрономии, и в генетике, и в археологии. А этот человек легко. И переводит разговор на темы, близкие народу. Вот мы говорили, говорит только о науке, а он поговорит и на религиозные, и на философско-этические, и на бытовые, на то, как детей воспитывать. И поиграет на патриотических чувствах. То есть вот от наша теория антропогенеза, она не принижает роль русского народа в происхождении человека. Ну и немножко я продолжу еще на эту тему, у меня в один экран не влезло. Ученый начинает перечислять проблемы и трудности в науке, только потом говорит о решениях. Теперь мы берем ножницы, вторую часть отрезаем, получаем, опять же, беспомощного человека. Модели. Проблемы есть, как их решать, пока что непонятно, но нет однозначных простых ответов, это очень сложно объяснить, не совсем так, но в целом. То есть вот такие вот всякие... Опять же, человек расписывается в своей беспомощности. Пытается спрашивать оппонента о деталях, важных для специалиста, но не для аудитории. То есть, когда он задает оппоненту вопрос, кажущийся ему важным. Вот вы говорите, что D2600 это homo erectus. Но это же не типичный homo erectus, да? Ну вот для аудитории это, в общем, китайский язык. И пытается уважительно разъяснить оппоненту его заблуждение, что, в общем, бесполезно. Ученый, он заостряет внимание на спорах и нерешенных проблемах науки, то есть раз спорят, значит, сами ничего не знают. Модели. Мировой заговор ученых, официальная наука и непризнанный гений из народа. То есть это, ну, как бы перевод из научной плоскости в плоскость, например, каких-то межклановых разборов, что есть там бюрократы, с ними там, для русского человека это близко. Вот, великий ученый оказался мошенником, но тоже замечательно, то есть это мое самолюбие тешит, то есть он был великий, оказывается, он не великий, мне это приятно. Вас обманывали в школе, тоже очень хорошо, значит, правильно прогуливали. Ученые сами между собой договориться не могут. Обвиняют оппонента в косности, в консервативности, консерватизме сравнивает с инквизиторами и легко переходит на личности. Причем как оппонента, так и ученых, которых обсуждаем. Потому что для выяснения, там, хороша или плохая теория Дарвина, давайте поговорим о личной жизни Дарвина. Какой он там был семьянин и так далее. Это очень важно. Короче говоря, я сейчас... Вот это предварительно, потому что здесь дальше можно говорить, а что делать в этом плане? Я сейчас об этом буду говорить очень кратко, но нам понятно, что ученому к выступлению, например, на телевидении надо готовиться. Это несколько другие правила, чем те, которые действуют, например, в аудитории, когда мы читаем курс для студентов. Здесь некие другие правила, которые надо знать. Все это поправимо. Дальше. Что ученый может требовать во время интервью, съемки, эфира? Как у меня со временем? Есть? В случае конфликта призвать ведущего навести порядок в студии. То есть вообще-то не наша задача усмирять психа. Да? Если телевизионщики пригласили психа, как правило, они знают, что это псих, а его пригласили именно с этой целью, вот пусть они с ним и разбираются. То есть вы можно прям мах дисциплину. Офицер, мах дисциплину. Что такое? Обратить внимание ведущего, что его обязанность помогать гостю, а не мешать. Тоже прямо, не стесняясь. Они этого не ждут. И они этого боятся. И важный момент, еще раз, не спорить с психом, не пререкаться. То есть, возможно, одна из рекомендаций по возможности вообще сесть к психу боком, не лицом, неприятно смотреть на ненормального человека, сесть боком к нему и с ним вообще не разговаривать. То есть любые реплики только к ведущему. То есть, ну вы же понимаете, что это псевдонаучная спекуляция. Понимаете? Она на психов, обратите внимание, как Жириновский работает. Он на оппонента часто не смотрит тоже. Он показывает на него пальцем, а говорит там в камеру или ведущему. Попросить вставить иллюстративный материал. Тоже во время съемки вы прям можете сказать. Я надеюсь, здесь будет слайд. И попросить оператора сделать крупный план. Тоже. То есть, вот так выглядит кисть человека. Можно крупный план? Можно? При этом можно до съемки постараться выяснить, если там несколько камер, какая камера снимает лично вас. Дальше. Как себя вести во время интервью? Вот еще несколько моментов. Ну, я уже просто подчеркну. Понимать, что зрители не ваши студенты, как правило, ничего не знают. Исключить спецтермины. Но для этого надо подготовиться. То есть постараться убрать лишние подробности, непонятные слова. Предложение сделать короче. То есть известное правило, сложно подчиненное предложение, запятые заменяются точками, делятся на два коротких. Может быть, не лишне накануне вслух проговорить ваш текст. И важно, что вот то, что зритель вынесет из вашего выступления, 2-3 простых, понятных примера, которые он сможет пересказать кому-то. То есть, допустим, когда я говорю, что уважаемые ведущие, а у вас мурашки по коже бегают, когда вы мерзнете, например. А вот вы знаете, что у разных млекопитающих, у них тоже есть вот такой рефлекс, это вот когда они мерзнут, то мурашки зритель себе представить может и пересказать сможет. Когда мы говорим, допустим, про crossing over, он это слово выговорить не сможет. Но не говорить сенсации, то есть не произносить каких-то громких заявлений, после которых мы там проговариваемся, что... Есть некие детали, опять же, это отрезается, остается первая фраза, тоже пример Александра Маркова, что вообще-то в эволюции нет доказательств, потом говорится, что доказательства только, строгие доказательства только в математике, это отрезается, лучше не делать так, не произносить фразу не для печати. Но это если не эфир, а съемка или это под запись, то вот если вы считаете, что что-то не должно быть опубликовано, ну вы просто не говорите. Не спорить всерьез с психом, еще раз повторю, что это бесполезно. Ну и еще раз, упомянуть свою книгу, сайт, пригласить зрителей на мероприятие. То есть решать какую-то свою задачу, несмотря ни на что. Вопрос 11. Что требовать? Это после. Что мы можем требовать после? Ну еще раз, согласование текста материала, но желательно об этом договариваться до. И требовать после. Ну, понятно, что мы имеем право знать, когда будет передача, например. Но если мы ее посмотреть не можем, есть тот же YouTube, есть сайты телекомпаний, где, как правило, это все выкладывается. То есть возможности посмотреть всегда есть. переписать смонтированный материал на ваш носитель, но вероятность больше, если вы носитель пронесли с собой и тут же им всучили. Вставить ваши иллюстрации тоже, если вы принесли их с собой, или записали e-mail монтажера, и тут же вечером ему прислали, и тут же позвонили, и он подтвердил, что он их получил. У него не будет повода сказать, что он не получил, не успел и так далее. Что предпринять, если комментарий искажен, вставлен в искажающий контекст, вставлен в дурацкий фильм и так далее. То есть что-то плохое случилось. То есть первое, максимальная огласка, то есть придать этому факту максимальную огласку, тут мы, портал Лесру, готовы всячески помогать, и в некоторых случаях этот материал может прочитать больше человек, чем увидит передачу. Не за один день, конечно, за некоторый срок. Запретить публикацию. Просто прямо я запрещаю. Гражданский кодекс, часть 4. Я запрещаю. Требовать публикации извинений. В некоторых случаях, вот Светлана Мулак рассказала историю с журналом «Эксперт»,
4: да,
1: когда опубликовали извинения, опубликовали исправленный вариант.
4: Исправленный вариант не опубликовали.
1: На сайте. На сайте.
4: Там к моей статье, к моему интервью, было подверстано генеалогическое древо языков, которое совсем никуда не годилось. Мне даже не показали, что к моему интервью пойдет такая картинка, я даже не знала этого. Вот. Потом смотрю, господи боже, жуть какая. Вот. И я просто потребовала, что, извините, это моя репутация. Вот. Хорошего древа они не нашли, но просто опубликовали извинения, а древо сайт сняли.
1: Идут навстречу иногда и выполняют, но надо быть настойчивым. Обратиться в суд, это уже конечно, сложно, хлопотно и так далее. Поэтому, как правило, на это идут в крайних случаях. Но отсутствующая здесь Светлана Боринская, она рассказала пример, как она судилась с журналом «Здоровье», и они даже ей выплатили 15 тысяч рублей компенсации, опубликовали там какое-то. Это, правда, не покрыло расходы. Но прецедент. Прецедент. Занести в черный список. Занести в черный список, в общий черный список. То есть мы будем такой список, вероятно, делать. Присылайте, пишите. Опубликовать разоблачение. Мы, например, так поступили с Ильей Стоговым, с его книжкой, которую мы там разобрали по косточкам на портале. Еще раз, ее прочитала, эту публикацию, как минимум за неделю 10 тысяч человек ее прочитало. Опубликовать полный вариант текста на своем сайте, в том числе, например, если у вас диктофонная запись, вы можете ее расшифровать, стенограмму опубликовать. Закон не запрещает. И перехожу к выводам. К выводам. Значит, выводы следующие. То есть, несмотря на все общение со СМИ никогда не бывает простым, но заниматься этим необходимо, потому что если мы устраняемся, на наше место приходят другие, последствия уже нами неконтролируемые. Значит, и мы должны понимать, что, как и в любой области, в средствах массовой информации много неквалифицированных людей, это аксиома, с этим ничего не поделать. Значит, если мы уже в это ввязываемся, то хорошо бы знать закон, в этом плане сначала Гражданский кодекс, потом закон о средствах массовой информации. Мы можем в ряде случаев запрещать использование, например, наших комментариев по закону. Закон не запрещает нам, если неприятность случилась, оповестить сообщество о халтуре, о фактах, и называя фамилии, названия передач и так далее. Значит, существует ряд пассивных шагов, которые мы можем делать в этом направлении. Мы, в частности, на Антоп-Генесру уже это делаем. Я буду продолжать этим заниматься. Признателен вам за помощь буду в дальнейшем. В частности, черный список общедоступный мы будем на сайте, видимо, формировать. Кроме того, мы будем продолжать наш раздел «Критика». Там уже висит разбор упомянутой книжки Ильи Стогова. Следующий кандидат у нас Александр Невзоров такой есть. Вам, возможно, известный. Но если Илья Стогов, он борец с дарвинизмом, то Александр Невзоров, он наоборот, ярый сторонник естественно-научного подхода, написал такую книгу, 450 источников литературы в конце, и как чудовищное количество грубейших ошибок на каждой странице. Сейчас я все выводы сказал. Да, я благодарю коллег за помощь, благодарю отсутствующего здесь Игоря Леонардовича Викентьева, моего питерского коллегу и учителя, за ряд ценных замечаний. И готов ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста.
5: Спасибо, Александр. Вы рассказали довольно много всего полезного. Я хотела бы прокомментировать те два момента, с которыми я не согласна.
1: Давайте.
5: Меня зовут Ася Касанцева, я практикующий тележурналист. Я сначала делала программу в «Конгрессе», потом в канале. Сейчас я делаю программу на будущее на телеканале «Россия-2». Здесь как минимум три человека, которые к нам приходили. Станислав Тревожевский, Александр Марков и Марина Ивановна Бутовская. Я хотела бы прокомментировать две вещи. Во-первых, вещь про договор.
1: Да.
5: За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не встречала. За 5 лет в научно-популярной журналистике я ни разу в жизни не слышала ни об одном случае, чтобы договор был заключен вообще нигде, ни в телевизионных, ни на сайтах, ни в газетах. Просто никто не знает, как это делается. Поэтому если вы предложите журналисту заключить договор, то, скорее всего, у него будет шок и паника, потому что он не поймет, о чем вы, что в этом договоре будет, зачем, почему, как. Нет никаких готовых форм, нет никакой такой практики.
1: Поэтому... Нет практики. А правовая норма такая есть. То, что она не соблюдается, это не важно. Закон есть.
5: Просто дело в том, что никто не знает, с какой стороны к этому подойти, где искать юриста, что делать.
1: Юристы есть.
5: Вот, поэтому в 99% случаев журналист просто предпочтет найти другого эксперта. Если вы, конечно, не нобелевский лауреат Константин Новоселов, тогда мы нарушимся с договором. Если нет, то нет, мы найдем такого, потому что просто не понимаем, как это делается. Вот. И вторая
1: это
5: вещь...
1: Это не задача юриста понимать.
6: В бюджете телепередачи есть такая статья?
1: Есть юристы, работающие на телепередаче.
6: Потому что я работала год на Павла Лавкова, и так полагалось $300, тогда это были большие деньги, на каждого приглашенного специалиста. И эти денежки избирались, конечно же, там, руководством. Лобком самим и продюсером. Это было всем известно. Это была такая нормальная у них практика.
5: Мои коллеги работают с Лобковым, как раз организовали передачу «Прогресс». Никогда ни в каких договорах я ничего не слышала.
6: Ну вот я тоже об этом узнала совершенно случайно. Мне об этом, конечно, так прямо никто не говорил.
5: Дело в том, что просто нет практики, просто никто не поймет, что вы хотите и зачем.
6: Ну вот они, да, я думаю, что...
1: Например, я бы мог в ответ на вопрос журналиста прислать ему образец договора. Договор был бы простой и понятный. У меня было бы несколько простых пунктов.
5: Да.
1: Что я требую, в частности, обязательное согласование материала со мной. Ну, и там некоторые другие простые вещи.
5: Да, которые... если...
1: Простой, понятный договор. И, в принципе, мы можем, у нас есть
3: надо
1: юрист, мы можем подготовить, в принципе, некий образец, опубликовать его для сообщества.
5: Я к тому же не следует ожидать, что он поймет, что
1: да, так, это нормально. Еще раз, если нет такой практики, это не значит, что она не может возникнуть. Вот, по крайней мере, я еще раз повторяю, что в ряде случаев, да, когда мне предлагают написать вот такой комментарий, а я говорю, давайте заключим договор, это нереально. Но знать свои права, это нереально. Но знать свои права, четко представлять, что я могу требовать.

0: автор, в данном случае это человек. Вот так.
1: А вот и вторая вещь, которую я хотела сказать, это по представлению исходников. Любая служебная инструкция прямо и категорически запрещает телевизионщикам отдавать видеоматериалы до эфира.
0: Ну, хорошо, до, хорошо, смонтированный материал, не исходный.
1: До эфира смонтированный. Видео отдать не может.
2: А как? Вообще, а, вообще не выдаю.
0: Мне, мне списали на диск, а мне списали СТС канал Санкт-Петербург.
1: Да, но при этом, если вы его опубликуете в блоге до эфира, то...
0: Я не собираюсь публиковать, я хочу посмотреть, в каком виде я буду.
1: Уволят тех, кто вам платит.
0: Нет, я хочу посмотреть, убедиться, что меня показали, как меня устраивает, и тогда я разрешаю публикацию. Если меня не устраивает, я говорю, запрещаю.
1: Ну вот разумный телевизионщик показывает видео, если показывает гостя со своего личного ноутбука, и следит, чтобы
0: хорошо.
1: Видео не копировали.
0: Ну, пусть будет
1: что...
0: так.
1: Это
0: ну,
1: очень большой риск.
0: Пусть будет так.
3: Вы же можете пригласить действительно человека.
2: Да. Да, я в постнауку просто ездила. Они сказали, что прислать мы вам не можем, но если вы хотите посмотреть, как вы получились, то приезжайте к нам и посмотрите.
1: Да.
2: Я приехала к ним, посмотрела, вот, ну там некоторые титры попросила заменить, они заменили, и потом... Все пошло вот, уже, ну,
0: как, да, как договоритесь?
1: Дело в том, что здесь нужна некоторая мобильность со стороны того, кого снимают, потому что все происходит довольно быстро.
0: Вот я еще раз хочу вам сказать, что в моем случае без проблем они готовы были и выложить, чтобы я скачал и посмотрел, только если я гарантирую, что я это публиковать не буду.
1: Ну, потому что вы уважаемый человек, с которым мы раньше работали, которому мы поверили, ну, мы не можем каждому после наших передач отдавать видео, потому что рано или поздно кто-то его обязательно выложит, и все, программа наша закроет. Это будет обидно.
0: Хорошо, спасибо за замечание, так сказать, по практике, да, профессионально. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста.
3: Ну, я могу добавить немножечко про случай с Задорновым. Это такой тяжелый случай, в принципе, потому что Задорнов, во-первых, выступает на площадках, в которые нет входа ученым. То есть он выступает с эстрады.
0: Ну, придите туда, купите билеты, придите.
3: Нет, я понимаю. И я выведу как публикатор.
0: Задорнов колоссальный опыт просто публичного выступления.
3: Во-вторых, вот об этой передаче с Гордоном у Задорнова, там был просто совершенно такой замечательный момент, когда Задорнов просто спровоцировал Виктора Марковича Живого, замдиректора Института русского языка, какой-то глупостью, которую он сказал.
0: Я помню.
3: Вот.
0: Я помню.
3: И ученый не выдерживает. У него он срывается.
0: Он не знал, что
3: он срывается, потому что когда человек серьезно говорит такую чушь, вот, то непонятно вообще даже, как реагировать вот на такие высказывания. И поэтому он выглядел гораздо хуже, чем Задорнов.
0: Да, абсолютно.
3: Задорнов выглядел спокойным, убедительным, потому что он умеет работать с аудиторией.
0: Да.
3: Он много-много раз снимался в разных передачах.
0: Да.
3: Вот. А Виктор Маркович попал, видимо, на такую передачу впервые. Да. И он просто не ожидал, что нужно будет, ну, там, понятно, если нужно доказывать какую-то сомнительную вещь. Там человек высказывает какую-то сомнительную мысль, и ему быстренько вот с помощью фактов его можно разубедить. Но когда выступает человек, который, ну, Задорнов тоже сумасшедший в некотором отношении, потому что он не признает никаких...
0: Профвредность.
3: Да. Он не признает никаких сомнений в том, что он говорит. И главное, что аргументы простые на самом деле. Там, скажем, он утверждает, что «ра», допустим, это такой корень древний, который присутствует во многих русских словах. Но корень «ра» появился в 19 веке, вообще-то, после того, как Шампольон расшифровал древнеегипетские надписи. И совершенно очевидно, что он не может быть древним, не может быть таким древним, как утверждает там. То есть вот даже на такие простые аргументы он
0: Я понимаю вашу вот обеспокоенность. Поэтому я хочу повторить вот то, что я сказал. Значит, короче говоря, раньше всех, если про Россию, раньше всех это поняли политики, потом это поняли бизнесмены. Ну и постепенно любые группы людей, которые приходится им появляться на экране. Там свои законы, и к этому

0: надо готовиться. Там свои правила, которые отличаются от правил, например, научной дискуссии. И если человек туда проходит неподготовленный, он проигрывает. Да, несмотря на свои там 2, 3, 4 образования, там, кандидат, доктор там, и выше. Это, к сожалению, не играет роли. То есть это значит, человек приходит в незнакомую ситуацию. И человек, попав в незнакомую ситуацию, вот я неоднократно проверял, что если человека не тренировать, например, будь он там очень интеллектуальный, человек не в состоянии встать со стула. Я имею в виду, что вот вы находитесь в эфире, и вам надо встать и представиться, чтобы ноги не запутались в стуле. Вот это надо отрабатывать. Хотя это, понимаете, вот мне сейчас не получилось. Просто.
1: Вот, поэтому... Если вы готовы публиковать материалы против фриков,
0: да.
1: Вот, то у меня есть много очень материалов против фриков.
0: Мы готовы, но здесь еще раз, что, к сожалению, просто этим, по идее, должны заниматься пресс-службы научных организаций, но они этим не занимаются. Но еще раз, к эфиру надо готовиться. И человек, пришедший на полемику с Задорновым, он должен понимать, что спорить всерьез с ним нельзя. Если будете всерьез с ним спорить, вы проигрываете сразу.
1: Нет,
0: хохмачам только перехохмить можно. Всерьез? То есть, когда я прихожу вот в эфир, я прихожу, а там сидит этот, доказывает, что человек произошел от дельфина. Ну и что? А я ему говорю, а вы знаете, а Ленин грипп, вот Курёхин доказал. И вот так, и это доказано. Что Ленин грипп. И никто до сих пор не опроверг. И так далее. То есть, спорить всерьез, то есть человек должен быть готов к таким вещам. Когда он не готов, он, естественно, теряется и выглядит в глазах зрителей бледно. Поэтому готовят и политиков, умных, поживших, много повидавших людей, готовят бизнесменов, руководителей предприятий, когда они с прессой общаются. Понятно, что там деятели шоу-бизнеса, по идее, этими вещами лучше владеют, лучше всех, а Задорнов — это деятель шоу-бизнеса, и нужно готовить и представителей науки. Там другие правила. Вот так.
2: А по танцору два образования мешают.
0: Мешают, согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии.
3: Закиляю.
0: Все тогда.
4: Всем печаль.
0: Дорогие друзья.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: А я приглашаю на сцену нашего следующего уважаемого докладчика. Александр Сергеев, научный журналист и член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, с таким необычным докладом, который называется «Мифы о науке». Вы знаете, Александр, мне регулярно пишут разные читатели, которые спрашивают, а вот вы говорите, человек произошел от обезьяны, а это на 100% доказано? Или, может быть, там на 99,5% или на 98%? Вообще, можно вот такие вопросы решать, оценивать в процентах?
2: Ну, не нужен микрофон, да, правильно. Так, а если я могу испытать кликер, работает?
1: Должен.
2: Работает.
1: Я надеюсь.
2: Ну, замечательно. Так, старт. Я иначе не могу проследить за временем. Итак, разговор пойдет о следующем. Мы как бы все интересуемся, или кто-то даже занимается наукой, но, как ни странно, представление о том, что это за деятельность, очень у многих, и у интересующихся у большинства, и у тех, кто занимается, тоже у многих, достаточно мифологизированы. То есть, знаете, есть такая вещь, не все пчелы знают, как они делают мед. Вот. Так вот, мы об этом будем говорить. И начнем мы с того тезиса, я считаю, я выбирал мифов этих, у меня десятка-полтора написано, еще сколько-то в запасе. Проблема в том, что я выбирал, с чего же начать, нельзя же обо всем рассказать. Я решил, что главная тема сейчас, самая актуальная, это проблема науки и истины. Потому что, вы знаете, к сожалению, по печальному поводу этот миф и мем соответствующий всплыл в конце прошлого года и вызвал очень бурную дискуссию в соцсетях в связи со смертью замечательного совершенно ученого, который, я не знаю, рассказывать о нем я не буду, я думаю, все должны и так знать, который исследовал там и слово о полку Игореве, и огромное количество там этих самых новгородских письменных источников. Но вот он в лекции своей сказал такие слова: «Истина существует, и целью науки является ее поиск». И вроде бы это правильное утверждение, но на самом деле это утверждение правильно только в очень специфическом контексте. А из этого контекста утверждение вырвали, и в общем случае оно является мифом. Как это случилось? Я сначала поговорю немножко об аспектах. Ну, про вырывание из контекста я сказал. Самый главный аспект – это соблазн простоты. То есть это очень красивое и короткое описание. Чем занимается наука? Она истину ищет. Все, все остальные ищут что-то другое, да? А мы ищем истину, поэтому мы очень хорошие. Понимаете, да? Подчеркиваю, все эти три как бы таких сомнительных момента, они не о самом Залезняке ни в коем случае. Он-то в контекст соблюл. Он о тех, кто его слова превратил в мем, вырвав их из контекста. А вот контекст. Давайте я даже вот трачу свои драгоценные секунды, но вы прочитайте две колоночки, это последовательно текст, фрагмент его доклада. Мне бы хотелось высказаться в защиту двух простейших идей, там, значит, которые теперь звучат немодно. Вот она, истина существует, и целью науки является ее поиск. И противопоставлена она другой колонке. Им противостоят предложения ныне гораздо более модные. Истины не существует, а есть лишь множество мнений. И второе, что профессионал высказывается, ну, в общем, заслуживает гораздо большего доверия, чем девочка-пятиклассница. Да? Вот контекст, в котором существует это утверждение. Так вот, давайте посмотрим, с чем. То есть вы согласны, что это очень высококонтрастный контекст? Ведь, смотрите, истина противопоставляется не чему-нибудь, а мнению, не теории, не гипотезе, да? Не догме религиозной, не просто глупости, да, мнению. Профессионал противопоставляется пятикласснице, а почему не дилетанту? Дилетант – это все-таки человек интересующийся, да? Почему не, скажем, помощнику своему? Не профессионалу еще, но все-таки кое-что. Кстати, знаете, что пятиклассница имела в виду конкретное совершенно? Маша Шрайбер, вот отец ее, Кирилл Шрайбер, в 2006 году запустил первый в России обезьяний процесс, то есть подал в суд Министерство образования за то, что он преподает теорию Дарвина. И это раскручивалось с помощью специального тролля-пиарщика, специально для этого нанятого, Антон Вуйма такой. Вот. И, в общем, прозвучало. И как раз в ответ на это, 2006 год, да, октябрь 2006, в 2007 отвечал Залезняк в своей Солженицынской лекции, речи. Вот. Но контраст, он очень все упрощает. И мы теряем важные вещи и начинаем думать не совсем о том, о чем надо. Давайте восстановим полутона. Вот она у нас истина. А вот знание, это ведь все-таки уже не совсем истина, да? Если вы что-то знаете, то вы все-таки допускаете в этом определенное сомнение. Ну, я это знаю, но как бы, ну, вдруг я столкнусь с какими-то аргументами против. Дальше идет модель, эффективная теория, да? Дальше идет что? Гипотеза. Она более-менее реалистична, но если она нереалистична, то это уже не совсем гипотеза. Если она совсем не совсем реалистична, то это скорее догадка такая смутная, да? Дальше. Мнение субъективное. Ну, я вот считаю, что, значит, человек создал Бог. Ну, считаю так, да. Почему считаю? Ну, это не важно. Даже не важно, что на Библию ссылаться. Ну, не может же он произойти сам собой, да? Ну, просто я так считаю. Мое субъективное мнение, да? Дальше идет просто откровенная глупость. Это надо понимать, что это отличается от мнения. Глупость — это еще хуже. Глупость — это когда человек вообще не понимает, что с чем стыкуется. Что вообще человек должен от кого-то происходить, и что что-то должно быть, да? Дальше идет что? Догма — это еще дальше истины. Это, про истину можно спросить, а это в самом деле так? И он скажет, да, это в самом деле так, это истина. А про догму вы даже спросить не имеете права, вас камнями закидают. А здесь есть тоже своя, так сказать, свой предел. Это злонамеренный обман. Когда человек знает, что он говорит не то, но у него есть на то интерес. Вот примерно где-то там находится вера религиозная. Примерно где-то здесь наука. Примерно где-то здесь обыденность. Так вот, Залезняк противопоставляет истину, знание, теорию, глупости, мнению, догадки. Поэтому контраст получается как бы, ну, вот если туда вернуться, то слева направо. А выдергивают это из контекста и помещают, как будто противопоставляют веру науке, да? То есть выдергивают ту истину, которая, вообще-то говоря, живет в области веры, потому что истина — это то, что в чем мы не сомневаемся. И говорят, что это результат науки. Вот в таком предконтрастировании. А если мы противопоставляем две крайности, то, конечно, не назови там истиной, знанием, теорией, ну, в сравнении с глупостью или мнением, это все равно, ну, истина. Вот. Вы понимаете, да, что мы должны делать, чтобы справиться с этим, с этой неприятностью, с этим парадоксом? Мы должны понять, что истина, когда мы говорим что-то истина, мы на самом деле совершаем некоторую словесную и психологическую игру, вступаем. Истина — это не просто утверждение о том, что мы что-то знаем. Тут достаточно знания. Это утверждение, что у нас есть некоторая символическая власть серьезная. Это истина, да? Истина, истина, говорю вам, да? Это же не случайно, это слова, звучащие свыше, которые вам что-то предписывают. И вы после этого должны признать, что либо вы с истиной, либо вы с отцом лжи, да? Вот. Это попытка взять вас под контроль. Абсолютность — это претензия на абсолютность, вечность, потому что какая может быть истина, если она не абсолютная, да? Ну и, конечно, пафос. Без него никуда, если уж мы говорим о вечной истине, абсолютной, да? Вот. Ну, польза только в том, что тот, кто говорит об истине, у него несколько растет самоощущение такое, он причастен к этому высокому, к этому пафосу, к этому абсолюту, в некотором смысле к этой религии, к этой вере. Так вот, миф о том, что наука открывает истину, давайте проиллюстрируем его на маленьком примере. Мифологичность. Почему предметы падают? Аристотель говорил, они стремятся к своему естественному месту в центре Земли. Ньютон говорил, это действует притяжение. Эйнштейн сказал, это они движутся по геодезическим. Но мы знаем, что Эйнштейн не последняя ступень в развитии физики. Там дальше еще что-то такое, неизвестно что. И как мы будем объяснять падение тел, когда построим квантовую гравитацию? Вопрос. Да, нам скажут, что, конечно же, все эти теории дают одни и те же результаты. Тела все равно падают на Землю. Но я, простите, не про выводы, не про следствие говорю. Да, или не про исходные, так сказать, наблюдения. Я говорю про объяснительную модель. А она там абсолютно разная. То есть просто ничего общего. Да? Как... Извините, но вот это не истины. Это модели, хорошие модели для своего времени, но не истины. Так вот, продолжая про этот миф, наука ведет поиск эффективных объяснительных моделей. Людям, многим от науки, вот я недавно с Борисом Штерном, главным редактором «Троицкого варианта», на эту тему спорил. Он говорит, ну, слово «эффективная объяснительная модель», оно же некрасивое литературно. Я с ним согласен. Некрасивое литературно, но правильное, более правильное, чем слово «истина». Если хочется, ну, можно пользоваться истиной, но... Вот есть еще такой, говорит, ну, эффективная модель, так это и есть истина. Но модели-то меняются, значит, не истина. Ладно, говорят, хорошо, но эта череда моделей сходится к истине. Ну, есть же какая-то на самом деле истина, и к ней мы идем. Не факт. Ну, кто матанализ изучал, знает, что сходящаяся последовательность рациональных чисел не имеет предела в множестве рациональных чисел, а только в вещественных числах, специально для этого придуманных. Хорошо. Но, может быть, в каждой модели есть доля истины? Вы мне попробуйте ее вычленить в натуре. Как из совместно владеемой комнаты вычленить физические квадратные метры? Где эта доля? Значит, наконец, многие ученые просто верят, что они эту самую истину ищут. Ну, я не спорю, они верят. Это же ничего не доказывает. А побеждают эффективные модели. Так вот, если вам все-таки очень дорого слово «истина», и вы не согласны с моими аргументами, там, или они вам просто, ну вот, мы, может быть, согласны, а принять не можете, да? Пользуйтесь словом «истина», просто знайте, что это сокращение для эффективной объяснительной модели в науке, в применении к науке. Вот. Поехали ко второму мифу. Очень многим не нравится, что наука, что я говорю о том, что наука, научность определяется большинством голосов. Ну, не большинством голосов, голосованием. Не обязательно большинством. Есть такие меметичные формулы. Научная истина не определяется большинством голосов. Для науки мнение одного может быть дороже мнения тысячи. И в каком-то смысле это правда. Весь вопрос, кто этот один, да? Вот. Суть мифа. Научность идеи определяется ее содержанием и обоснованием, а не признанием. Согласны? Что содержание и обоснование важнее, чем признание. Вот. Это миф. Научность определяется... Нет, ну я прежде поцитирую классиков, которые тоже со мной не согласны. Вот Рене Декарт в «Рассуждении о методе» пишет, что большинство голосов не является доказательством, да? Что истину чаще, ну истину, понимаемым нами в предыдущем, в смысле предыдущего мифа, в смысле, значит, гораздо вероятнее найдет один человек, чем целый народ. А вот этот Галилей, да? Авторитет, основанный на мнении тысячи, ничего не стоит по сравнению с проблеском разума у одного единственного. Да? Но вот давайте посмотрим и здесь на контекст, вернемся к Декарту. Посмотрите, слова открываемых с некоторым трудом. Нашел один человек, да? Согласен? Находит истину, открывает чаще всего один человек. Ну, хорошую объяснительную модель, лучшую, чем есть. Но речь идет только о вновь открываемых явлениях, да, вновь открываемых представлениях. Но они не становятся научными в момент, когда их открывают. Они становятся научными тогда, когда их начинают поддерживать. А до того это просто мнение, да, авторитетного ученого, может быть. Мне скажут, что в науке нет голосований. Да полно, вот смотрите. Вот это формальные голосования, с которыми нам приходится сталкиваться в науке постоянно. Это все реально, там черные шары кидают или белые, вот, оценки на экзамене ставят. Все что угодно, избирают, не избирают голосами, там, голосуют в экспертных советах там всяких. А есть неформальные голосования. Это когда никто не считает голоса, но по факту получается, что кого-то поддерживают больше, а кого-то поддерживают меньше, да? И только через это определяется научная репутация и научная, как бы, научный статус. Вот только что буквально я ехал в поезде, читаю, Сергей Белков задает вопрос у себя в Фейсбуке. А вот представьте себе, в журнале «Природа», ну имеется в виду Nature, да, там опубликована статья 10 лет назад некого специалиста, большого и серьезного, что есть явление, явление А. И напечатано и напечатано. Прошло 10 лет, и в журнале «Здоровье» условном, который, значит, гораздо ниже по статусу, чем журнал «Природа», напечатана статья некого малоизвестного ученого, которого, в общем, никуда ни в какую природу не взяли. Вот. Но вот в «Здоровье» он пробился. Который говорит, что он проверил и не обнаружил этого явления. Вопрос. Явление скорее существует или скорее не существует? Мой ответ. По поводу этого явления идет голосование. Пока большинство голосов, большая сила голосов в пользу того, что существует. Потому что этот один, еще надо посмотреть на репутацию этого журнала, может он просто слабенький, может быть он чуть посильнее, а может быть он вообще мусорный журнал, и тогда голос против в мусорном журнале, это на самом деле голос за. Потому что этому человеку в нескольких местах отказали, сказали, чушь пишешь. И он протолкнулся в мусорный журнал, в конце концов, не понимая, что он пишет мусор. Вот. И это скорее в поддержку аргумента. Да? Таким образом голосования идут. Давайте посмотрим еще. Вот это утверждение, вы согласны? Вы представьте себе, гениальный ученый открыл важное явление. И никто его не признал. Оно, это научная идея или не научная идея? Но не признают его. Все говорят, да, чепуха какая-то. Коллеги, ученые говорят, да, ну, бывает. Состарился. Ну, там, мало ли что. Нет признания. Вот непризнанный ученый – это оксюморон. Не бывает непризнанных ученых. Ученый – это тот, кто признан своими коллегами. Если он непризнанный, значит, он не ученый. Вот это важно понимать. Поэтому признание определяет научность, а не само утверждение. Но голосование – это, конечно, некоторая метафора. Мне Алексей Куприянов, когда вот это обсуждалось некоторое время назад, указал, что это не очень хороший термин, потому что многие понимают голосование именно как бросание бюллетеней и подсчет голосов. Такое в чисто политическом смысле. Причем я могу голосовать по симпатиям исключительно, а не по каким-то смыслам. Он говорит, скорее, более правильный термин, и используемый в социологии и науке, негациации, то есть переговоры. Долгие переговоры специалистов о том, признавать, не признавать, при этом они используют разные аргументы, разные, так сказать, доводы, перетягивают друг у друга этот канат, пока, наконец, на чем-то не сойдутся, да, на каком-то консенсусе. Это может долго происходить. Но иногда бывает и подсчет голосов. Вот несколько примеров. Когда разжаловали Плутон, да, принимали новое определение планеты голосованием на съезде Международного астрономического союза большинством голосов по представлению комиссии. 2006 год в Праге. Подсчет сторонников представлений об антропогенно-глобальном потеплении. Выполнено несколько работ, в которых анализировалась библиография, да, то есть вот, публикации по этому поводу. И сказано, что в зависимости от того, насколько специалист человек, растет процент поддержки антропогенной природы глобального потепления. У узких специалистов, которые публикуются по теме климатологии, активно публикуются по климатологии, поддержка 97%. У тех, кто, значит, упоминает про антропогенное потепление, но публикуется не по климатологии, там, поддержка ниже. У тех, кто вообще не специалисты, там, еще ниже. Ну, вот как бы исследования поддержки теории эволюции тоже проводились, известные эти цифры. Я, например, встречал в книжке, которую переводил, описание конференции в 93-м году по информационному парадоксу черных дыр. До конференции было голосование с пропорцией 2-1 в пользу Хокинга, который говорил, что информация при попадании в черную дыру исчезает. А после конференции всех докладов провели такое же примерно голосование, и там была пропорция 1-2 уже, и перевешивали те, кто, значит, считали, что информация при попадании в черную дыру не пропадает. То есть конференция сдвинула баланс мнений среди специалистов, и это и есть, значит, перебалансировка научности. Понимаете, в чем дело? Мы привыкли считать, что голосование – это произвольное мнение. Мне нравится, мне не нравится. Да? Нет. Специалисты должны голосовать. Да? В этих научных голосованиях участвуют только признанные эксперты. Эти специалисты оценивают все статьи, все аргументы. Вот то, что я сказал, что обоснование. Да? Они все это учитывают как мотивы к голосованию. И если они учитывают плохо, то и страдает их репутация. Поэтому они не могут себе позволить учитывать плохо. Или они расплачиваются репутацией, если они плохо подумали. И, наконец, это голосование идет непрерывно, и в этом смысле негациации более точный термин. Ключевая ошибка в этом мифе – думать, будто бы аргументы сами по себе подтверждают научные суждения. Нет, аргументы – это мотивы к научному голосованию, к голосованию, вот это, к этим негациациям научного сообщества. А в реальности вот… Да? И, наконец, вернемся к тому, что идея, да, рождается у одного, а становится научной, когда признается многими. Естественно, специалистами имеется в виду, мало ли что там профаны говорят. Третий миф. Ну уж в математике-то хотя бы истина есть. Вот известная фраза Вольтера. Что математика – это на вечные времена. А вот совсем свежая фраза в таком же духе. Джерри Койн, книга «Вера против фактов», только что изданная. Абсолютная и неизменная истина для математики и логики, не для естественных наук. Да, он признает, видимо, то, что я говорю, то, что я говорил раньше, но, но математику не отдам. Вспомним великая теорема Ферма, ну, это ее формулировка. Это великий троллинг. Не знаю, может быть, Ферма был первым ферматиком, вот, но, может быть, он был просто троллем. Во всяком случае, почти на 400 лет, даже, в общем, я думаю, на 400, еще будет это продолжаться. Он затроллил всех, и немало людей от этого сошло с ума. Теорему доказал в 93-м году Эндрю Уайлз. Ну, вскоре ее опровергли, доказательства. Тогда он постарался со своим учеником и доказал ее еще раз. Ну, точнее, уточнил доказательства, устранил пробел. После этого прошло 20 лет, и ему дали премию. На что ушли 20 лет? На негациации. Проверка была сделана вскоре. Но дальше нужно было убедиться, что все-таки не найдут ошибку. Может быть, в первый год не нашли, а вдруг найдут во второй, а в третий, а в пятый, а в десятый. Ну, наконец, все уже уверились и выводов из этой теории понастроили, и саму теорию развили. И все, в общем, это стало аппаратом математики. И сказали, ну, типа, все уже, это твердая совершенно часть нашей математики. Но близки к концу переговоры журнал «Фундаментальные исследования», входящий в перечень ВАК с индексом цитирования по РИНС, индексом, этого самого, импакт-фактором 1,2. Ну, не то чтобы совсем мало, но немного. Вот. Некий ученый из Луганска пишет ошибочное доказательство. Вот так вот, понимаете? Проблема коренится в новом аксиоматическом подходе, который он разработал, который до сих пор в современной науке не применялся. И значит, специалисты получили от Уайлса ложные ориентиры, и поэтому ничего не понимают. 2008 год. Негациации еще продолжаются. Однако реакция на них примерно вот такая со стороны профессиональных математиков. Его не включают в эти переговоры, ему не дают права голоса. Понимаете? Да, он опубликовался там где-то, но, знаете, я смотрел эти статьи, у него все ссылки с самоцитирования. Ну, не считая только ссылки на самого Уайлса, которого он разоблачает. Другой пример, еще более интересный в каком-то смысле, более современный. АБЦ-гипотеза. Ну, тоже утверждение из теории чисел по сложности чуть-чуть сложнее, чем теорема Ферма, я имею в виду по формулировке. Значит, выдвинуто где-то в 1985-1988 году двумя математиками независимо, в 2012 году японец Синити Матидзуки доказал теорему. Он известный математик, с приличной репутацией очень высокой, да, 3 месяца обнаружили ошибку. Значит, через год или полгода он ее исправил. На сегодняшний день в мире есть, оценивается, примерно 10-20 людей, которые вообще способны прочитать, что он написал. Проблема в том, что эту теорию вот никто не может даже, ну там поверхностно, видимо, нашли какие-то придирки, да? А когда надо идти в глубину, люди говорят, нам нужно потратить год профессиональной работы, чтобы въехать в его язык. Мы не можем проверить, какая это. Скажите, если мы это проверим, и несколько математиков из этих языков скажут, да, это все-таки доказательство. Ну, мы будем в это верить? Ну да, как вот в том примере мы скажем, да, скорее всего, это правильно. Но я думаю, может, и больше 20 лет понадобится, чтобы это стало безоговорочной частью математики. А вот еще один замечательный пример, тоже созревший из соцсети, вот буквально недавно. Владимир Игоревич Арнольд, замечательный математик, тоже уже, к сожалению, покойный, выпустил книжку «Математическое понимание природы», одна из последних его книг популярных. И он там разбирает, у него там есть раздел маленький, называется «Ошибочная теорема Куранта». А Курант — это ученик Гильберта, знаменитый математик и популяризатор математики. Вот он в этой книжке пишет буквально следующее. Замечание. Многие возражали против этого ошибочного доказательства, он его приводит. Так как даже если бы была там и так далее, и дальше идут рассуждения, почему это ошибочное доказательство. И дальше помечает, описанная теорема была помещена Курантом в замечательный элементарный учебник, Курант, Робинс там и так далее. А книжка замечательная, да, и Арнольд признает замечательность этой книжки. Но говорит, а доказательства там ошибочные. Понимаете как? И Куранту на это указывали, а он, несмотря на это, поместил в книжку, в популярную. Ёлы-палы. Многие возражали, смотрите, была помещена. Это что, аргументы математические? Это аргументы социальные. Давайте посмотрим дальше, что случилось. Я беседовал с математиком Александром Шенем, который с Арнольдом лично работал. Он говорит, все перепуталось. На самом деле у Арнольда неправильные претензии к Куранту. Ну, то есть что у нас получается? Шен считает, что Арнольд неправ в том, что считал неправым Куранта, который считал неправым критиков своего доказательства. И вы говорите о математической истине, такой твердой, надежной, навсегда установленной. Так вот, продолжая разговор с Шенем, я получаю от него буквально вот такие формулировки. Что один математик видит ошибку в доказательстве, да, иногда бывает ситуация, а другому кажется правильным. Это бывает. И значит, мы не можем говорить, есть доказательства или нет. Идут негациации. Конечно, в сложных условиях, там, при серьезной работе, вот как он там говорит, если серьезно поработают, то да, они, конечно, разберутся, скорее всего. Но у них может не быть мотива работать серьезно, так и останется неопределенно. Ну и дальше, там было сказано, что, помните, была оговорочка, значит, где там, что пока не записывают формально и на компьютерах, да? Так вот, на самом деле и компьютеры не помогут. Знаете почему? Видите, он говорит, что тоже математика основана на голосовании, и нужен образовательный ценз, и чтобы человек разобрался и выслушал, да, куча оснований, но это чисто социальные моменты. Так вот, даже компьютеры не спасут, потому что смотрите, сколько нужно дополнительных условий, чтобы компьютерное доказательство могло считаться доказательством. А вдруг мы неправильно задали условия, а вдруг компьютер работал неправильно, вдруг мы неправильно запрограммировали логический движок и так далее. Так вот, миф про математическую истину. Ключевая ошибка – думать, будто бы доказательства убедительны, помимо людей, которые эти доказательства понимают. На самом деле, замечательная формулировка у Успенского в «Апологии математики». Вот человек, который понимает, в чем дело. Доказательство – это рассуждение, которое убеждает того, кто его воспринял, настолько, что он готов убеждать других с помощью этого же рассуждения. Вот просто гениальная формулировка, и на самом деле это объясняет, это что такое? Это описание того, что такое мем, в смысле Докинза. Это самораспространяющаяся идея, да? Самореплицирующаяся. Вот что такое истина в математике, да? Доказательства. Ну а теперь, поскольку у меня осталось 3 минуты, как мне сказали, копилка мифов. Просто, чтобы напомнить вам, каков масштаб проблемы. Противоречия недопустимы в теории. Допустимы. Так, что такое? Допустимы, пожалуйста. Наивная теория множеств Кантора. Это я что-то включил сам, да? Прошу прощения. Я не знаю, где я это сделал, но вы знаете, что наивная теория множеств Кантора, она внутренне противоречива. Все по ней учат матанализ в институтах, в университетах, да? Но она внутренне противоречива, потому что она не допускает, что множества могут содержать сами себя в качестве элемента, а это приводит к прямым противоречиям. Теории выводятся из фактов. Как вы думаете, это так? Кто считает, что теории из фактов выводятся? Так, теории не выводятся из фактов. Факты — это частные явления, частные утверждения, теории общие. Общие не выводятся из частного. Переход по индукции, нелогический переход, это не вывод, это творчество. Это догадка, которую мы потом проверяем, типа не удастся ли нам ее сломать. К тому же факты нагружены теорией. Вы ни один факт не сформулируете без опоры на теории, ранее существующие. Дальше. Теории доказываются экспериментально? Нет, это мифы, это следует из предыдущего. Да? Значит, теории вообще не доказываются, они лишь подтверждаются или нет. Дальше. Теории опровергаются экспериментом? Тоже нет. Теории не опровергаются экспериментом. Они вообще не опровергаются, они проигрывают конкуренцию другим теориям, когда другая теория справляется с обстоятельствами лучше. Верная теория должна быть единственная. Если мы имеем в виду, что это истинное, то смотрим про миф один, да, про то, что это не истинное. Если верное, это значит научное, смотрим миф два. Научная теория – это та, которая поддерживается многими. Да? Но, может быть, одна группа школы поддержит это, а другая – это. В общем, наука – это сложная экосистема теорий, и объединение их – великая удача, и если у нас получается единая теория, а так живем во множестве. Так, ну, единый научный метод – такого не существует, в каждой науке свои аспекты. Принцип соответствия, ну я уже пролистываю, значит, тот самый Боровский, да, что новая теория должна быть, включать старую как частный или предельный случай. Верно лишь в отношении предсказательных теорий математического толка. Критерий Поппера тоже очень сильно мифологизируется. Это сложнее объяснить, но суть в том, что важна не сама фальсифицируемость, а стремление ее достичь. Вновь выдвинутая гипотеза может еще не быть фальсифицируемой. Никто еще не придумал, как бы ее фальсифицировать. Но надо же над этим подумать, а это научная работа. Мы не можем ею заниматься, если это не наука, да? 12. Самый-самый последний миф – это миф о смене парадигмы. Куновский миф. Это катастрофическая идея. Кун был замечательным человеком, но его переврали страшно. И теперь на основе вот этой вот его ретроспективного описания развития науки с помощью смены парадигм получают, извините, пророчество о том, куда пойдет наука в будущем. Ужас просто. Ну и резюме. Наука – сложное социальное явление. Любое достаточно общее суждение о ней может оказаться мифом. Любое достаточно сложное явление, сложное суждение. Вот. Изучать надо науку, надо опираясь на поведение ученых, а не на то, что они о себе говорят, потому что они о себе могут говорить не то. Как я сказал, пчелы не все знают, как они делают мед.
3: Спасибо. Александр, у меня вопрос к вам, мой личный вопрос. Мне приходилось видеть такое утверждение, что популяризация науки, ее эффективность вообще не доказана. Потому что, чтобы доказать эффективность, нужно провести рандомизированный тест с двойным слепым контролем, а этого для популяризации науки никто не делал. Вопрос, насколько вообще такой подход к оценке эффективности, он целесообразен в данном случае, ну и вообще?
2: О, самое полезное слово в этом вопросе было «целесообразен». То есть, если бы мы могли провести такие исследования, и у нас были бы на это средства, это было бы очень целесообразно сделать. Но боюсь, что исследования такого рода нам немножко не по карману. Хотя если кто-то найдет на это средство, здорово. Но в принципе у нас есть огромное количество вещей, которые никто не проводил рандомизированных испытаний. Например, что вы убьетесь, упав с 10 этажа на асфальт. Но большинство это знает, в общем, и встречается с как бы этими самыми анекдотическими свидетельствами, да, этого. Периодически по телевизору передают. Этого достаточно, чтобы нам понимать, что падать с 10 этажа на асфальт не стоит. Да? Можно в это верить, не проводя никаких испытаний. Что касается популяризации, я не знаю. Я думаю, некоторые методы сильно помогают, некоторые слабо помогают. Если социологи науки или социологи популяризации науки найдут средства на исследование такого вопроса, я их поддержу всеми силами.
3: И желание найдут, прежде
2: всего. Да, конечно.
3: Спасибо. Я, насколько я знаю, Александр Панчин хотел что-то очень спросить. Дайте ему микрофон. Александр, где вы?
4: Немножко троллинга с моей стороны. Во-первых, каков текущий статус негациаций о взглядах о том, что такое наука, изложенном в данной лекции? Во-вторых, по вашей шкале контрастности, каков статус утверждения «геном человека имеет размер примерно 3 миллиарда нуклеотидов»? И третий вопрос. Предположим, что все страны вымерли, кроме России, а у нас в России гомеобия пробила, что в Академии наук почти сплошные гомеопаты. Гомеопатия стала наукой.
2: Так, если можно по порядочку. Значит, первый вопрос о...
4: Насколько данный взгляд на составление науки...
2: Да. Отвечаю. Значит, данный взгляд, как видите, ну, апробирован не в мной лично, поскольку я не ученый, а журналист, да? Апробировался не в форме научных публикаций, а в форме бесед с учеными, ну и каких-то, значит, сопоставления с литературными какими-то источниками, да? В принципе, многие вполне здравомыслящие, серьезные ученые с ним соглашаются. Вот тот же Александр Шень, как математик, Алексей Куприянов, который довольно скептически относится ко многим вещам и довольно строг высказывания, сказал мне: не пользуюсь термином голосования, пользуюсь негациацией. Дважды сказал. Я ему сказал, что знаете, мы с ним на «вы» все-таки. Значит, я понимаю аргумент и принимаю термин негациации, который вы мне подсказываете. Но я в разговоре с публикой буду использовать голосование, поскольку это лучше ее провоцирует и привлекает внимание, а потом уже буду говорить про негациации. Он сказал: окей, я не согласен, но как знаешь. Вот. Это подтвержденность. Да? Второй вопрос был...
4: Геном человека — 3 миллиарда букв.
2: Ну, я думаю, что это твердое знание. Но не истина же.
4: Можно поспорить. И последние — гомеопаты победили.
2: Гомеопаты победили. Вы знаете, это серьезный вопрос. Я считаю, что мы можем ориентироваться, нас спасает мировая наука, что мы можем на нее отсылаться. Что там, значит, когда у нас какая-нибудь лысенковщина начинается, да, то мы можем сравнивать ее с мировой наукой. Но если мы допустим, что мировая наука сама, значит, погибла под какой-нибудь грибницей, какое-то одержание какое-то произошло, да, вот, и там тоже все стало плохо, ну, значит, у нас будет плохая наука. Вот и все. Ну да, но она была плохой столетие, тысячелетие, да? И тысячелетие была геоцентрическая система мира. Нас никто не гарантирует, что мы не вернемся туда. Это может случиться. Надо этому противостоять, пока мы можем.
3: Спасибо. Так, Олег, это вы?
5: Да, пожалуйста. Вот я хочу вам задать вопрос. Потому что прежде чем быть историком, мое образование — физик для начала. Вы сейчас фактически изложили то, что в науке вообще нет истины, да? Но вот такой сейчас не очень популярный философ Маркс, он говорил: практика — критерии истины. Вы знаете, вот сейчас микрофон работает, свет горит, в зале здесь тепло, стены построены. Все это сделано, исходя из законов Ома, хотя бы того же самого, интегрального исчисления. И все это работает. Если бы интегральное исчисление было неправильно, ничего бы не работало. Ничего бы не работало. И микрофон вообще бы не работал. Вы меня не слышали. И в этом доме бы обрушили стены. Это говорит о том, что существуют истины, которые функционируют, которые работают. И как их можно отрицать? Это просто фантастика, то, что вы сейчас говорите. Я уверен, что есть истины абсолютно ясные. Если их отрицать, тогда мы с вами не существуем, и вы не существуете, и я не существую. Но есть какие-то абсолютно очевидные истины, без которых просто мир бы обрушился, и мы бы с вами сейчас не могли бы говорить.
2: Замечательно.
5: Вот свет горит, это доказательство,
2: что... Хорошо, я услышал утверждение.
3: Спасибо.
2: Я вам на это могу ответить. Перенесемся на 500 лет назад. И самые авторитетные люди того времени сказали бы вам то же самое, только вместо математического анализа или еще чего-то они бы говорили про Бога. Они сейчас говорят про это, но только они, значит, говорят об этом вне науки. Тогда это говорилось в науке в том числе, потому что тогда наука еще была очень близка с религией. Да? Просто поменялись представления. Теперь, когда вы говорите о том, что практика — критерий истины, я знаю этот тезис Маркса, но я предпочитаю пользоваться все-таки более научными представлениями. А именно, практика — понятие размытое и, собственно, самим Марксом и его последователями, ну, использованное многократно для всякой демагогии. Давайте говорить проще. У нас есть конкуренция идей, конкуренция концепций, теорий. Это мемы, которые пытаются выжить. Один из способов выживания мемов – показать свою эффективность. Эффективные мемы выживают, потому что светит свет, потому что работает микрофон с использованием этих мемов, благодаря им. В этом смысле они и доказали свою, ну, как вы говорите, истинность. Вам очень нравится это слово «истина». А я говорю, что слово «истина» несет за собой религиозные подтексты. Давайте от них избавимся и будем говорить: это не истина, это знание, это эффективные модели, это эффективные практики, которые выживают, потому что они полезны людям. если люди изобретут другие полезные практики, которые окажутся эффективнее этих, то эти тоже уйдут в прошлое. Как ушла, допустим, для ученых, там, для многих, в прошлое концепция религиозного объяснения, там, не знаю, происхождения человека. А это была неплохая концепция для своего времени. Вот. Но сегодня она плохая, да, уже ушла в прошлое. Может быть, и современные концепции уйдут, они проиграют конкуренцию. И это будет та самая реализация практики. Эволюция работает через вымирание. Вымирание в том числе вот этих концепций неверных. Вместо них приходят лучшие концепции.
3: Микрофон будет работать. Что ж там? Александр, теперь давайте проведем голосование научное. Вам нужно будет проголосовать за один из двух заданных вопросов. Точнее, Александр Панчин задал целую серию вопросов про текущий статус негациации, о взгляде на науку и изложенном выступлении, и там про число нуклеотидов, да, и прочее. Олег Соколов про практика критерий истины. Давайте негациацию устроим сейчас.
2: Кому дадим? Давайте. Я, например, очень не против. Кстати, книжка, которая предлагается, да, внимание, книжка. Это книга Нила деграсса Тайсона с авторами,
3: которая... «Большое космическое путешествие».
2: «Большое космическое путешествие» с девизом «Добро пожаловать во Вселенную». Мы с ними сотрудничаем. Я писал к ней предисловие небольшое и редактировал перевод, и как бы это был такой символ нашей вот открытой лабораторной, которая прошла вчера, и где мы как раз тестировали, насколько люди подвержены вот этим всем мифам. Итак, давайте мы проголосуем, чей вопрос понравился больше. Панчина? Кто за Панчина?
3: А кто считать-то будет?
2: А я на глаз посмотрю. А теперь опустили. А кто за второй вопрос Соколова,
3: за,
2: да?
3: За Олега Соколова.
2: О,
3: Олег Соколов победил.
2: Ну, значит, победил.
3: Ура, это истина.
2: Все-таки люди хотят истину.
3: Александр, у нас для вас наш эффективный мем «Пингвинопитек» в двух ипостасях. Материальный пингвинопитек. В виде скульптуры это долговременная ипостась, а кратковременный кекс, его надо съесть, он испортится.
2: Благодарю.
3: Дорогие друзья.
2: Ну что ж.
3: Да, спасибо, Олег.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Тема у нас сегодня будет острая, вызывающая очень много эмоций, но я в рамках этой темы хочу поговорить с профессионалом, и разговор у нас будет профессиональный. Мой собеседник Андрей Тупикин, зоолог, ныне начальник отдела Московского зоопарка, то есть человек, который понимает, как содержатся животные в неволе, какие происходят с ними процессы взросления и чем отличается дикое животное от домашнего животного, одомашненного. Наши уважаемые радиослушатели наверняка слышали наши беседы с Андреем на эту тему. С одной стороны, а с другой стороны, он специалист по бездомным собакам, тех, которые живут как бы на улице, и вокруг которых разгораются постоянно какие-то страсти, зачастую лишние, да, но мы будем говорить как два профессионала, мы как бы эмоции оставим в стороне. Здравствуйте, Андрей, как вам такой подход?
3: Здравствуйте, Иван. Мне хорошо такой подход, мне кажется, что здравый смысл и понимание, что ждать и что не ждать друг от друга и от животных тоже, это, в общем, залог счастливой жизни.
2: Ну, в идеале понятно, что лучше, конечно, если собака имеет дом, имеет кров, и она не бездомная, не слоняется, она не представляет собой угрозу как инвазивный вид для, так сказать, различных диких животных, там, птичек, разных мелких млекопитающих, которые живут в дикой природе, да, в городах, в общем, наверное, тоже лучше все-таки, чтобы они имели дом, но не всегда это возможно. Все равно какое-то вот количество собак оказывается живущие в дикой природе, это не значит, что их выкидывают. Есть и такие ситуации, да, но, как я понимаю, выкинутые собаки, те, которые там потеряли дом, они больше 2 месяцев на улице в нашем климате не живут.
3: Да.
2: У нас климат иной, как классик у нас пьет.
3: Ну и климат, и много всего другого, к сожалению.
2: Да. Поэтому это вот один из мифов, который любят зоозащитники, некоторые, да, малообразованные, распространять, что основной приток популяции идет от выкинутых животных. Нет, это самоподдерживающаяся популяция. Вы про это много говорили. Я, в общем, для наших радиослушателей это в основном основные тезисы повторяюсь. Что-то я не так сказал, вы меня поправите. Это ваша работа и ваша специальность.
3: Все верно. Была.
2: Так вот, такое движение сейчас довольно мощное. Оно называется «забери собаку с улицы». Ну, я сам должен сказать, что одна из моих собак была подобрана на улице. Вы знаете это прекрасно. Фокстерьер по имени Джульетта.
3: Да.
2: Она слонялась не больше 2-3 недель. Хозяева не нашлись, она осталась жить у нас. То есть она была явно совершенно адаптирована, социализирована, она жила в человеческой семье.
3: Угу.
2: И поэтому, в общем, у нас с ней сложностей, учитывая вторую собаку дома, они социум такое как бы образовали, то есть она законтачила сразу с

0: чем причина?
1: Причина прежде всего в том, что собака на сегодняшний день – это вообще самый полиморфный, то есть многообразный из всех существующих, наверное, видов животных. Да? Большего разнообразия и внешности, и поведения в пределах одного вида, ну, трудно себе представить. И собаки, которые не имеют хозяина, это тоже не однородная масса похожих друг на друга животных. Это разные типы животных, которые в разной степени сохраняют связь с человеком, которые по-разному живут, у которых очень по-разному устроен мир, их потребности в самостоятельности, что ли, и воспринимать их всех как бедняк, которые мечтают завестись в дом человеку, будет неверно. Есть очень много ситуаций вынужденного спасения. Да, там, например, собака получила травму, нашли совсем маленького щенка. Есть много ситуаций, когда собака к человеку ведет себя дружелюбно, а человек по ошибке считает, что собака хочет жить у него в доме. Да? Так бывает, например, с собаками, которые кормятся попрошайничеством, так бывает с вполне себе бездомными собаками, которые родились на улице, вовсе не мечтают, чтобы их взяли на поводок и делегировать как бы человеку управление своей жизнью, но тем не менее они милые и обаятельны в момент, когда им нужен пирожок. Они людей не боятся, они готовы за человеком куда-то пойти, не имея в виду никакого продолжения. Вот такие собаки иногда попадают в дом, ошибочно принятые за потеряшек. Про потеряшек я с вами абсолютно согласен. То есть собака, которая домашняя и оказалась на улице, не просто отпущенная побегать, как вот в некоторых сельских местностях принято, да, а именно вот потерявшаяся, не способная вернуться домой, как бывает, например, в городе, когда убежала домашняя собака, это, конечно, смертник. Дело тут не только даже в климате, дело тут и в неприспособленности к жизни, в машинах, в людях, в собаках, в конце концов в инфекциях, да, там собака необработанная от пероплазмоза, ну, склонна умирать довольно быстро, где-нибудь там в южных районах, там, к этому добавляется лейшманиоз и много чего еще. То есть домашняя собака, если она с улицы куда-то обратно к человеку не попала, она, скорее всего, очень быстро погибнет. И про забирание собак в приют или в семьи, или, во-первых, дело это, несомненно, хорошее для самой собаки. Во-вторых, есть, по крайней мере, большая вероятность, что если она с мелкого возраста росла в доме, если она родилась, например, тоже от домашней собаки, то для нее состроиться с человеком и стать более-менее адекватным компаньоном – это будет вполне хороший вариант и вполне достижимый вариант. Потому что, еще раз, можно, конечно, разделить собак на породистых и беспородных. Понятно, что породистые собаки все-таки, как правило, жили так или иначе с человеком, и бегающая на улице породистая собака скорее окажется потеряшкой, чем истинно бездомной, даже почти наверняка. Да?
0: Да.
1: Но и дворняги – это очень большое подмножество. Собака, не имеющая породы, это не обязательно дикая собака. То есть каждый раз нужно смотреть на конкретное животное. Но среди собак, живущих на улице, среди беспородных собак, живущих на улице, есть довольно большой процент именно таких, ну, практически синантропных животных, которые человека могут совершенно не бояться, которые живут рядом, которые могут попрошайничать, могут облаивать даже там велосипедистов или домашних собак. То есть вроде бы они ведут себя как, ну, похожи на домашних собак, но таковыми они не являются. Если мы понаблюдаем за ними внимательнее, например, окажется, что они прячут от человека своих щенков, когда щенки маленькие. Кстати, очень хорошее отличие. Если собака доверяет щенков людям, если щенки растут, что называется, на руках у людей, это серьезное основание считать ее сильно завязанной на людей.
0: Пригодной.
1: И очень пригодной для роли там, домашней, семейной собаки. Если же щенки растут в норе, грубо говоря, в подвале, под плитами, куда-то спрятанными, то, во-первых, это говорит о том, что их родители не доверяют человеку. Это очень четкий показатель. А это передается, как мы помним, и поведенчески во время выращивания, и генетически. Да?
0: Да.
1: То есть от недоверчивых родителей, скорее всего, щенки будут недоверчивыми. Плюс еще, поскольку они в первые недели своей жизни лишены общения с людьми, они не запоминают их как сородичей. Можно ли такого щенка держать дома? Да, конечно, можно. Более того, это будет легче, чем держать волчонка, там, койоту или лисицу. Но надо понимать, что это именно легче, чем волчонок, койота или лисица. Не надо сравнивать такого щенка

0: домашней собакой.
1: Со спаниелем, грубо говоря.
0: Да, не в смысле, что щенок плохой, а в смысле, что очень часто люди из лучших побуждений дико ошибаются в своих ожиданиях. Для собаки это, кстати, почти всегда заканчивается трагично, когда с ней не справились. Ее упускают, ее усыпляют, потому что она кого-то там укусила или что-то еще. Не понимая, что, особенно если это уже не маленький щенок, мы не то чтобы осчастливили животное, дав ему наконец-то тепло и кровь. Мы зачастую примерно поймали дикую лисицу и давая ее дома держать.
1: То есть даже до такой степени?
0: Ну, нет, есть собаки, с которыми это именно так, да, которые совсем дикие, человека боятся. Даже в городе небольшой процент популяции такой есть. Они не будут счастливы от того, что их схватили и заставили терпеть с человеком прямой контакт и много контакта. Справиться с этим можно. В смысле, что как-то ужиться, в смысле, что как-то договориться. Нет ничего невозможного, и собака все-таки очень пластична и очень, скажем так, дуракоустойчива. Ни один другой вид не выдержит таких ошибок в содержании, в воспитании, в совместной жизни, которые выдерживает собака. Слишком много тысяч лет нас связывают.
1: Золотые ваши слова.
0: Да?
1: Я гляжу на многих, извините, тренеров, и вот ваши слова, да, в камне бы высекать.
0: Но работа с вот такой синантропной собакой, во-первых, будет требовать очень высокого профессионализма, может быть, не очень больших ожиданий, огромного терпения, очень-очень-очень большого профессионализма. И, во-вторых, я не случайно вот оговорился, это именно работа, да? То есть, когда мы работаем с дикими животными, мы стараемся, чтобы на работе животные были дикие, а вот дома вокруг нас лежали милые домашние собаки-кошки, с которыми мы можем расслабиться.
1: Очевидно.
0: Находиться дома на работе очень сложно.
1: Да.
0: Очень сложно постоянно помнить про то, что ты должен не так ходить, не так кашлять, вот здесь не лечь. Вот здесь не напугать, вот здесь не загреметь, а вот здесь ни в коем случае не показать, что ты хромаешь.
1: И это, я хочу сказать, извините, что перебиваю, просто подчеркнуть, и эти правила зачастую придется соблюдать, казалось бы, с домашним животным, да, но с собакой,
0: всю жизнь,
1: которая просто генетически не приспособлена,
0: да,
1: жить,
0: да,
1: дома.
0: Да, да, да. И представление о том, что мы делаем таким образом собаку счастливой, к сожалению, тоже неверны. Мы можем физически спасти ее от смерти, несомненно. Оправдан это или нет, вопрос сложный и этический скорее, чем профессиональный. Но о том, чтобы дать ей счастливую жизнь, речь, к сожалению, часто не идет. Дело в том, что когда дикое животное или полудикое животное оказывается в неволе, тут есть несколько неожиданностей для тех, кто привык иметь дело с домашними животными в его месте. Например, животному необходимо иметь очень много возможностей выбора. Даже не новизны. Новизны и у домашнего животного бывает много. Ответственный хозяин гуляет с собакой в самых разных местах, приносит какие-то игрушки, приносит какие-то запахи, возит куда-то животное. То есть, грубо говоря, в жизни домашней собаки новизны может быть довольно много.
1: Конечно, в машине едет, в окно смотрит,
0: да,
1: телевизор,
0: да,
1: там звуки, запахи, мама готовит что-то там.
0: Переезжает, да, с одного участка на другой, да, там поехали на дачу, вернулись с дачи. Совершенно разные территории, что для территориального вида на самом деле уже новизны выше крыши.
1: Ого-го, да.
0: Штука в том, что помимо новизны животному нужно иметь возможность как-то контролировать то, что происходит вокруг. Как-то обратно влиять своим поведением на то, что с ним произошло. И вот у домашнего животного эта потребность в контроле очень сильно снижена многими тысячами поколений селекции.
1: Да, мы с вами, напомню радиослушателям, мы с Андреем говорили в одной из наших передач о том, что когда животное делегирует свои, так сказать, право выбора, право принятия решения человеку, оно становится домашним.
0: Да.
1: Так, некая инфантилизация, такое поведение,
0: да,
1: происходит.
0: Да,
1: да. Папа все решит или мама все решит.
0: Да. А если животное хотя бы чуть более взрослое, то оно не готово это делегировать. Ему нужно принимать решение самостоятельно.
1: Биология просто такая, она так устроена, да? Это не то, что она...
0: Да?
1: Я хочу принимать сама решение, да? Это вот человек может сказать. А животное просто устроено так. Вот у него просто нервные процессы так организованы.
0: Он просто не может быть спокоен, если он так не делает, да?
1: Да.
0: Вот. И находится в постоянном стрессе и панике, если это не так. И много ли решений может, в общем-то, принять домашняя собака? На самом деле не очень. А если она еще человека боится? А если возможность социального общения с человеком снижена? В результате оказывается, что собака очень сильно завязана иногда за человека. Вот это неожиданно. Но очень часто слышишь, что вот такие собаки-подобрашки бешено ласковые, ни на шаг не отходят. Тут же начинают выть, вешаться и громить квартиру, как только человек вышел, боятся выходить на улицу и так далее. Многие считают, что это признак того, что собаку выбросили, и она настолько находится под воздействием этой травмы, что теперь панически боится человека потерять. Ситуация, как ни странно, ровно обратная. Собака, которая хорошо социализирована с человеком и выросла в человеческой семье, гораздо меньше боится человека потерять, гораздо устойчивее, когда человек куда-то ушел, отошел, и вообще гораздо самостоятельнее. Почему? Потому что эта среда ей привычна. Если же уличная собака, в общем, не боящаяся человек, приручается, заметим, не одомашнивается, а приручается, мы говорим не про эволюционные изменения, а про поведение конкретного животного.
1: Индивидуальное развитие.
0: Во-первых, она привыкает лишь к конкретным людям. Как правило, такая собака очень пуглива по отношению ко всем посторонним. Ну или агрессивна, если она побойчее по характеру. Да? То есть там показать ее ветеринару или сходить с ней в гости – это что-то близкое к нереальному. Вот. А с другой стороны, если все-таки какая-то связь с человеком есть – это настолько значимо для собаки, а остальное в жизни настолько страшно, непонятно и непривычно, потому что росла она не так, что возникает вот эта вот невротическая, страшная гиперзавязанность за человека, которая не делает счастливым человека, но трудно быть счастливым, если ты не можешь закрыться в туалете, чтобы с собакой, значит, не случился приступ воплей, что ее оставили. И точно не делает счастливой саму собаку.
1: Ну, это невротизированное поведение, по сути, да, такое?
0: Да, да, да. Это невротизированная зависимость, а вовсе не какая-то любовь. И зависимость не потому, что она боится оказаться там. И улицы, и новых мест эта собака дико боится. Не потому, что она выросла в доме и никогда не видела улицы. А потому, что для нее настолько много новизны и всякой непонятки, что улица, которая же не ее обжитая территория, а какая-то просто абстрактная улица, на которую ее вывели, добавляет еще новизны к тому, что собака и так не вывозит. Она стремится минимизировать для себя новизну, найти какой-то темный угол, как-то закрыться от всего этого потока информации, который на нее валится, а сделать она с этим ничего не может, она не вывозит.
1: Да, это сложная штука, и довольно сложно не специалисту в этом разобраться, просто надо принять как данность.
0: А специалисту придется именно работать, а не отдыхать в общении с такой собакой, что тоже, будем честны, удовольствие сомнительное. Еще раз, я не призываю ни в коем случае не забирать, не спасать собак. И сам я и забираю периодически, и спасаю кого-то. Но, тем не менее, меня всегда поражает ожидание людей, что, во-первых, собаки будут страшно благодарны, а во-вторых, что раз она дворняга с улицы, она гораздо проще, чем какая-нибудь породистая собака и так далее. Все с точностью да наоборот.
1: Ну да, просто потому, что породистые собаки путем направленной селекции, направлены для определенной деятельности, для определенного вида взаимодействия с человеком, направленная селекция, отбор собак именно по этим признакам идет.
0: И гораздо послушнее и предсказуемее.
1: Да.
0: И сами счастливее, в общем-то, в этой связи.
1: Ну, конечно, да, потому что тут еще один момент, который мы немножко упускаем, что кроме того, что животное такое вот неодомашненное, для животного любого и одомашненного, и неодомашненного, а для неодомашненного в условиях содержания в доме вдвойне важен фактор, когда среда прогнозирует.
0: Конечно.
1: То есть он может прогнозировать то, что происходит.
0: Конечно.
1: С ним. Это очень важная штука. А когда этого нет, и нет этой адаптации, то, ну и, соответственно, возникают разные неврозы и неврозоподобные ситуации.
0: И еще раз, призыв не в том, чтобы отказаться от помощи животным. Призыв в том, чтобы рассчитать свои силы, и если уж ввязался, то очень как следует попотеть, и уж точно не ждать, что будет просто, что будет благодарность за сам факт. Ну, у лисы не будет благодарности за поимку. Грубая ассоциация, но она такая. Придется очень сложно, очень долго настраивать и, скорее всего, получить меньше отдачи, чем получили бы, если бы эта собака имела другой предшествующий опыт и была бы тесно связана с человеком. И еще один момент, который я хочу сказать. На самом деле он не научный, но он важный. Собака должна нравиться. И жалость, острая жалость, которая толкает на импульсивные поступки, если собака в целом не нравится, не делает счастливой ни собаку, ни человека. То есть, вот, может быть, вы готовы были бы взять там какого-то еще пита-отказника, потому что вам нравятся питы. А вот пудели, например, не нравятся. И это нормально, что человек подбирает то, что ему нравится.
1: Ну, в моем случае не просто нравится, а я просто понимаю, как бы, прогнозируемость того, что я получу, да?
0: Да.
1: И это как бы совпадает с моими потребностями.
0: Да. Да,
1: что мне нужна спортивная собака, с которой мы можем заниматься спортом вместе, ездить на велосипеде.
0: Очень крепкой и уравновешенной психикой.
1: Да, с крепкой, уравновешенной психикой, с которой не будет каких-то проблем. Есть прогноз. Вот я, будучи 100 лет профессиональным тренером, да, собак, я не рискну завести такую служебную собаку, как голландская овчарка или малинуа. Да? Ну, просто потому что...
0: Потому что слишком хорошо знаете, чего от нее ждать.
1: Да, я прекрасно знаю, что от нее ждать, да, и сколько надо, и как заниматься, да, а да, я да, уже, да, да, извините, к сожалению, не мальчик. Вот, поэтому столько заниматься, столько внимания, такого времяпрепровождения и такого содержания, какого требует вот профессиональная такая собака, я не могу ей уделить, да. И то же самое касается наверняка, вот когда мы говорим о бездомных собаках, неважно какой породы, это то же самое, нужно понимать и представлять не только эмоционально,
0: да,
1: вот нравится с закрученным хвостиком или нравится там с такими ушками, а понимать, на что вы идете, и сможете ли вы свою жизнь реорганизовать таким образом, чтобы и вам было хорошо, и собаке. Вот о чем идет речь, да?
0: Ну и нравится, конечно, тоже, потому что искра должна быть.
1: Ну, не без этого.
0: На жалости далеко не уедешь, к сожалению. Она быстро закончится.
1: Да, без.
0: И останется вот этот, как говорится, христорадник, да, который не радует хозяина, а это ужасно для собаки.
1: Да, ну и мы так с вами тактично обошли еще такую тему, когда у людей, ну, можно сказать, большое сердце, да, а у некоторых чересчур большое, и они вот стараются облагодетельствовать этих самых животных, подкармливая как-то вот бездомных животных, собак и кошек, расставляя еду в мисочках, кастрюльках. Ну, я не знаю, мне кажется, надо как-то свою любовь к животным по-другому реализовывать, потому что зачастую такие животные начинают охранять те места, где их подкармливают, они становятся опасными для людей или для собак других, маленьких собачек, допустим, потому что они охраняют, они думают, если нас здесь кормят, то мы, значит, соответственно, это наши... место, наша территория, и в этом случае, если уж вы так любите эту собаку, то, ну, возможно, рискните, возьмите ее домой. Как вы считаете?
0: Ну, в идеальной картине мира, несомненно, да. То есть я могу сказать, что, конечно, для собаки лучше, когда ее кормят на улице, если она уличная, да,
1: да,
0: чем когда ее вот так вот закрыли в квартире. Хотя, опять же, собака собаке рознь. И собаки, прикормленные у кастрюль, часто как раз они из того типажа, который готов был бы быть домашним. Как раз вот то, что мы с Андреем Дмитриевичем называли собаки-сторожей в своей классификации. Да?
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да,
0: те звери, которые имеют связь с человеком, очень похожую на связь домашней собаки. Да, к сожалению, проблема прикорма есть, но это удовлетворение сиюминутной потребности в том, чтобы звери стало хорошо, а ты получил от этого свою порцию хороших эмоций. Действительно, не заботясь о последствиях совсем, потому что почти всегда вот такой локальный источник ресурса и постоянный человек, приносящий еду, обязательно сформируют а. стаю, б. охрану.
1: Да, к сожалению.
0: По-человечески понятно, что это вина подкормщика, какими бы благими намерениями он не руководствовался. Донести это, как правило, не получается.
1: К сожалению, так.
0: Более того, сплошь и рядом там появляется отлов, появляются дог-хантеры. Эти собаки почти всегда заканчивают очень плохо. Гораздо быстрее и хуже, чем было бы, если бы их не подкармливали локально большими кастрюлями. Да хоть просто рассыпали эту еду там маленькими кучками по району. Тоже не очень хорошо, но лучше.
1: Андрей, вот это полное нарушение санэпиднорм.
0: Несомненно, но с точки зрения именно социобиологии, это, по крайней мере, не создаст агрессивную стаю. Гарантированная обильная подкормка в одном месте ее создаст.
1: Вот это главное.
0: Люди не в силах этих собак по-настоящему защитить. Более того, они не в силах защитить окружающих, а это тоже нечестно.
1: Конечно.
0: Потому что владельцы Йорка, вообще говоря, ничем не провинились, которого убила вот такая стая.
1: Конечно.
0: Он любимый, он тоже нужный, он тоже собака, и, соответственно, я очень понимаю людей с маленькими собачками, потому что, ну, нападения на людей это все-таки не такие частые, уже из ряда вон случаи.
1: Да.
0: Хотя бывают и они.
1: А на маленьких собачек часто.
0: А нападения даже на больших домашних собак, когда есть хорошая стая где-то сложившаяся, это, вообще говоря, вещь нередкая. Если я гуляю с кавказским волкодавом, я гуляю спокойно. Если бы я гулял с лабрадором, я бы уже напрягался. Вот честно. И эта проблема, действительно, вот она поражает своей рукотворностью.
1: Безусловно. Но я надеюсь, что разумные люди нас услышат, сделают свои выводы.
0: И не будут делать собакам хуже ни своим, ни
1: чужим.
0: Мимо проходящим.
1: Мы абсолютно, так сказать, с позиции биологии рассуждали, как вы слышали, уважаемые радиослушатели. Ну, мы научное знание какое-то вот стремились до вас довести с Андреем Тупикиным, начальником отдела Московского зоопарка, зоологом и специалистом по биологии популяции бездомных собак. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Эпохой Средневековья датируются два худших изобретения в истории человечества – романтическая любовь и пушечный порох.
1: Шикарный наемник, прямо капитан-капитан, командир-командир. Это, конечно, был упырь тот еще. Самые умные и самые удачливые пошли в наиболее богатый регион Европы, то есть в Италию. Они воевали друг с другом крайне по-джентльменски. Они резали обычно друг друга со страшной силой. И из таверны выдернули, по башке ему дали, а он раз проснулся, уже записанный в армию. Вот это хорошая идея. Выглядит как годный план.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». С вами Кристина Егорова. Сегодня мы обсуждаем фильм «Плоть и кровь» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: «Плоть и кровь» – художественный фильм американского режиссера голландского происхождения Пауля Верхувена, снятый в 1985 году студией Metro Goldwyn Mayer. Действие фильма разворачивается в Италии в 1501 году. В руках предводителя ланскнехтов Мартина оказывается юная аристократка Агнес. Между наемником и девушкой внезапно вспыхивает страсть, и они становятся не только любовниками, но и единомышленниками. До середины 80-х годов 20 века в историческом кино преобладали бескровные, выхолощенные, беззубые представления о Средневековье. Верховен хотел показать этот период максимально реалистично – болезни, жестокость, бедность. Фильм «Плоть и кровь» стал звездным для нидерландского актера Рутгера Хауэра. На роли его партнерши изначально прочили Настасью Кински и Ребекку де Марней. Кински отказалась, а де Марней не сумела договориться с режиссером. Она настаивала на том, чтобы ее тогдашний бойфренд Том Круз сыграл роль Стефана, жениха Агнес. В итоге на главную женскую роль режиссер утвердил Дженнифер Джейсон Ли. «Плоть и кровь» получила два приза – лучший фильм и лучшая режиссура на кинофестивале в Нидерландах в 1985 году. Однако некоторые члены жюри впоследствии осудили это решение, заявив, что мнение не было единогласным. Картина также стала номинантом в категории «Лучший фильм года» на португальском фестивале кинофантастики «Фантаспорто» в 1986. Из всех кинокартин режиссера на «Плоть и кровь» был выделен самый большой бюджет – 6,5 миллионов долларов. Однако в американском прокате картина едва набрала 100 тысяч.
2: В начале фильма говорится о том, что события происходят в 1501 году. Но там есть такой реальный исторический персонаж – Джон Хопвуд, который жил в 14 веке.
1: Да, он умер в 1396 году.
2: Да. А как ты думаешь, зачем они его туда запихнули?
1: Я думаю, скорее всего, сценаристы, возможно, режиссер в свое время читали Артура Конан Дойля книжку «Белый отряд», и там одним из центральных действующих персонажей является Джон Хок, вот как раз командир наемников так называемой знаменитой «Белой роты». Мы подумали, что вот шикарный наемник, прямо капитан-капитан, командир-командир, ну пускай он у нас будет для узнаваемости. А сейчас-то, конечно, никто уже Конан Дойля «Белую роту» не читал, и сейчас уже абсолютно непонятно, зачем это надо. Кроме того, судя по всему, все-таки образовательный уровень этих людей, которые писали сценарий и режиссировали, был не очень большой, потому что найти абсолютно великолепные, эпические, харизматичнейшие фигуры наемников к тому самому 1501 году вообще делать нечего. Там их просто выставка. Мрази один другого краше.
2: Угу. А что касается самого этого персонажа, насколько он точно передан в фильме?
1: Джон Хоквуд? Нет, никак, там только имя.
2: Просто имя?
1: Просто имя, да. Потому что реально Джон Хоквуд, да, это, конечно, был упырь тот еще. Он, естественно, воевал против Франции в Столетнюю войну. Но после мира в Бретеньи, после победы англичан при Пуатье в 1356 году, был заключен мир, который поставил точку, как казалось, в войне на ближайшее время уж точно, если не навсегда. И все эти люди, которые больше 10 лет находились постоянно в состоянии войны на континенте, во Франции, они уже больше ничего не умели, не хотели делать, только воевать. А война все, кончилась, воевать больше не с кем. Но они расползлись по всей Европе в качестве наемников. Самые умные и самые удачливые пошли в наиболее богатый регион Европы, то есть в Италию. И Джон Хоквуд как раз стал самым успешным кондотьером, то есть командиром наемников всего 14 века, наверное. По крайней мере, уж точно второй половины конца 14 века, потому что он служил флорентийцам, потом служил против флорентийцев, воевал за Папу Римского, против Папы Римского, в конце концов осел во Флоренции со своим этим белым отрядом. Джона Хоквуда зовут по-итальянски Джузеппе Аскуто, потому что они слово «Хоквуд» выговорить никак не могут, а «Аскуто» могут.
2: Романтично, да, звучит. Да. А получается, вообще название «Белая рота» это можно относить только к XIV веку?
1: Это вполне конкретный отряд наемников.
2: Именно их название?
1: Да.
2: А что касается итальянских воинов, которые показаны в фильме, что они из себя представляли?
1: Это да, это конкретно отдельный комплекс мероприятий, который к моменту фильма, то есть 1501 год, это уже вторая итальянская война. Потому что первая итальянская война началась в 1494 году и закончилась в конце 15 века, в 1499 году. Все это происходило из-за изначально образования итальянской лиги. То есть итальянские города, самые крупные – Милан, Венеция, естественно, Рим во главе с Папой Римским и Неаполь – образовали некую лигу, которая постановила, что никто из них не будет воевать друг с другом и никогда не вступит в союз с внешней силой против любого из участников этой лиги. И все было бы хорошо, потому что в Италии где-то со середины 15 века до 90-х годов, ну, по крайней мере, приблизительно царил мир. Такого раньше не было. Они резали обычно друг друга со страшной силой. А тут мир. Они стали богатеть очень сильно. Потому что Италия вообще место благословенное в этом плане. Если ее не трогать, она сразу потонет в золоте. Что и случилось. Торговля, ремесла, промышленность, искусство, культура. И вот умирает папа Юлий, папа Римский. Юлий II, который был, в общем, главным проводником идеи этой итальянской лиги. Естественно, начинается конкуренция, то кто поставит папу на римский престол. И там соревнуются семья Орсини и семья Борджиа, небезызвестная. И папой становится Александр Борджиа. Соответственно, Орсини немедленно оказались в оппозиции. И вот все люди, которые поддерживали Орсини, стали немедленно конкурировать, а потом и прямо воевать с теми, кто поддерживал Борджиа, и лига раскололась вдребезги. Естественно, у каждого немедленно образовались родственники и союзники вне Италии, и вот за Неаполь схватились французы и итальянцы, потому что французский король Людовик XII был родственником короля Неаполя. Они все происходили из Анжуйской линии, и король Франции считал, что он имеет больше прав на неаполитанский престол. И вот первый раз массированно вторглась французская армия на полуостров Италии. Там произошла страшнейшая битва при Форново, которая для итальянцев явилась шоком настоящим. Потому что итальянцы очень давно, во-первых, да, они по-настоящему не воевали давно. Да и когда воевали, они воевали друг с другом крайне по-джентльменски. То есть соблюдая многочисленные правила войны. То есть, например, пленных трогать было нельзя, это были неприкосновенные люди. Тем более, что воевали-то в основном наемники, и они друг друга хорошо знали, это были коллеги. Зачем его убивать, в конце концов? Нет, нельзя, его нужно за выкуп продать. Вот это хорошая идея, выглядит как годный план. А тут французы, взятых в пленных, причем там были люди с такими именами и фамилиями, то есть за них можно было какие-то миллионные выкупы получить, они всех перерезали. Потому что французы к тому времени привыкли воевать на континенте, где с этими рыцарскими миндальничьими расшаркиваниями давно уже закончили. Там лилась кровь, грязь и дерьмо. Вот это была настоящая, так, то, что называется, плохая война. И вот они эту плохую войну приволокли в Италию. Итальянцы были в шоке, конечно, от такого. Вот. Ну, дальше выяснилось, что, между прочим, еще испанцы имеют некие претензии на неаполитанское королевство. Тоже родственники. И французы сцепились на этот раз с испанцами за неаполитанское королевство. Ну а дальше выяснилось, что у испанцев есть родственники немцы, которые, между прочим, постоянно находятся во вражде с французами. И там такое завертелось, что итальянцы вообще не рады были, что устроили вот такое вот.
2: А откуда появились в этом фильме ландскнехты?
1: Ну, как я и говорил, остаться в стороне от дел в Италии Римская империя, Священная Римская империя германской нации, никак не могла, в принципе. Потому что, во-первых, это ее фактически подбрюшье. Во-вторых, они исторически считали, что как минимум до Рима это их земля просто. В-третьих, французы завоевали Ломбардию, то есть область с Миланом в центре, которая прямо вот напрямую перекрывала дорогу с севера на юг в Италию. Французы — это не просто конкуренты династии Габсбургов, это их вообще прямые политические враги, оппоненты за принципиальные, кто будет господствовать в континентальной Западной Европе. Это вот Франция, относительно монолитная к тому времени, ну, уже околонациональное государство, или куда большее по размерам, но сильно раздробленная Священная Римская империя. И вот, оказывается, итальянцы захватили вот те земли, на которые со времен Карла Великого претендовала империя. И они, конечно, не могли не ввести свои войска в Италию. А естественно, вместе с вообще войсками империи там оказались и ландскнехты, то есть основа германской пехоты конца 15-го, начала 16 века. Конечно, тут ландскнехты показаны вот просто отвратительно, я бы сказал, лубочно. То есть какие-то вот разнузданные наемники, которые непрерывно орут, бухают, глумятся над всеми, какие-то все оборванные, грязные и ведут себя непотребно. Вот, казалось бы, вот наемник так себя и ведет. В принципе, да, такое бывает. Но это не про тех ландскнехтов. Потому что ландскнехт сейчас для любого сколько-нибудь знающего человека — это синоним просто наемника-пехотинца, который нанимается и воюет за деньги. И в целом-то это правильно, потому что со второй половины 16 века уж точно и весь 17 век наемник равно ландскнехт. Вот так. Это нормально. Но в начале 16 века и даже в конце 15 века наемник, ландскнехт — это очень специфический феномен, который, ну, наверное, до этого в Европе не встречался. Это именно наемники. Никаких сомнений нет. Но это наемники, которые вербуются только в одном месте, а конкретно в имперском домене династии Габсбургов, а именно в Тироле. Ну или там совсем в сопредельных землях типа Швабии, там, в общем, одни и те же люди примерно. Почему это делалось? Потому что, повторяюсь, это имперский домен, это личные войска императора, потому что какой-нибудь князь саксонский, там, герцог бранденбургский — это их войска, это не войска императора. Они могли вдруг взять и уйти решать какие-то свои проблемы на севере Германии, например, в любую секунду, потому что, это, повторяюсь, не войска императора. Они могли оказаться в прямой оппозиции к императору, и пришлось бы воевать, как неоднократно приходилось. Поэтому именно из своего домена император Максимилиан I, это дедушка Карла V знаменитого, это уже в более поздней истории, не будем сейчас о нем, Максимилиан I решает создать настоящую линейную тяжелую пехоту, какая была у швейцарцев. И она была лучшей в мире на тот момент. И он начинает собирать именно со своих земель лично ему преданных людей, среди которых, кстати говоря, была масса бедного рыцарства. Там далеко не все были вот такая голодьба. Просто бедное рыцарство, которое уже не могло чисто по деньгам потянуть конную службу. Просто невозможно было купить настоящего боевого коня, который стоил, как сейчас автомобиль Porsche. Но переходить на какую-то другую службу после того, как ты веками, твоя семья принадлежала к военной аристократии, было невозможно, поэтому они продолжали служить, но уже пешком, сформировав костяк вообще всего этого войска. И да, потом были приглашены, конечно, швейцарские военные специалисты, которых обучили. Потом со швейцарцами у ландскнехтов все горшки перебьются, это будут самые страшные враги, которых можно вообще придумать, с чудовищными эксцессами в итоге, просто чудовищными. Но вот самое главное нужно запомнить. Ландскнехты – это личные войска императора, которых именно император выставляет на поле боя, которых вербует император. И как он их вербует? Он их вербует не так, как показано в фильме. Там какая-то просто банда каких-то упырей, которые как-то странно вооружены, какими-то толпами бегают Нет, ни в коем случае. Ландскнехт это, во-первых, по швейцарскому образцу пехота. Во-вторых, пехота, вербуемая вот чем-то типа итальянских кондотьеров. То есть есть патент на набор войска, который выдается обычному человеку со званием оберста, то есть полковника. Как тогда в 16 веке правильно говорили обрист. Сейчас оберст, тогда это было обрист. Он, как верховный контрагент императора, он брал военных кондотьеров рангом меньше, каждый из которых контролировал какую-то территорию. И вот этой территории под знамена хауптманов имперских, то есть капитанов, начинали собираться роты. Ну, правильно сказать, конечно, фанляйны. Это что-то типа современного батальона, то есть группа 300-500 человек. И вот именно группы по 300-500 человек и являлись низшей тактической единицей войска ландскнехтов. То есть не какие-то там шайки по 15, там 20, 40 человек, нет, ни в коем случае. Это вот именно мощные, сплоченные по территориальному признаку. Люди обычно знали друг друга. Вот это вот низшая ячейка. И они собирали целое войско, обычно до трех больших баталий, то есть полков, которые действовали на поле боя или в осаде, или неважно. И они, самое главное, третье, что важно знать про ландскнехтов, это не одиночки. Это не наемник, который вот какого-нибудь там пьяницу, знаете, как в 19-18 веке, из таверны выдернули, по башке ему дали, а он раз проснулся, уже записанный в армию. Нет, ни в коем случае. Это был настоящий, причем высокоорганизованный и высокоэлитный цех. Вот как устроено любое средневековое ремесло? Оно организовано в цеха и гильдии. Мы это хорошо представляем себе, да? То есть там цех сапожников, цех портных, цех кожевенников, цех кузнецов, цех оружейников и цех ландскнехтов, которые организованы были, это самое главное, именно как средневековый цех. То есть они все вместе представляли из себя субъект феодального права, который находился в прямых сношениях с императором через одного или другого кондотьера, который вообще осуществлял наем и контроль. Этих кондотьеров, которые, ну, условно, конечно, в немецком смысле кондотьеров, этих оберстов знаменитых, которые вообще могли нанять такое войско, их было вообще очень немного. И в это время, конечно, самый знаменитый из них это был Йорг фон Фрунсберг. Вот он должен был там присутствовать вместо какого-то непонятного Джона Хоквуда, который давным-давно помер. Вот, или там, Конрад Бемельберг, например, там имена-то какие, что стоят. Это люди-глыбы были настоящие. И вот они с собой водили вот огромные армии, там по 15-20 тысяч человек пехоты, которые через некоторое время оказалось, что им сопротивляться вообще невозможно в поле. То есть где появлялись ландскнехты, оказывалось вдруг, что в общем битву уже можно даже не начинать. Потому что вот эта пехота будет валить стеной и сомнет все, что угодно. Там ни кавалерия против них не выстоит. Ну, артиллерия тогда была очень сильно слабая, поэтому просто не успеет боевые порядки разметать. Но это уже, конечно, более поздняя история. 1501 год, это, в общем, начало только, самое начало победного пути ландскнехтов, которые в этом фильме показаны откровенно странно.
2: А вообще могла быть такая схема, как показано в фильме, где воины, которые сначала воевали, как раз эти наемники, потом собираются в шайки, бегают, грабят, насилуют женщин, захватывают замки?
1: Теоретически такое могло быть. Или при катастрофическом разгроме, когда войско просто перестает существовать, и отдельным отрядом, которые превращаются быстро в шайки, воинов нужно как-то выживать, выбираться к своим ли, поправлять свое материальное положение ли, вот тогда такое быть могло. Или при длительной, тотальной невыплате жалования армия могла разбежаться. Правда, конечно, вот не в случае ландскнехтов, потому что при систематической невыплате жалования что ландскнехты, что швейцарцы, то есть приличные территориальные, национальные образования наемников вот того времени, а уходили целиком, все. То есть они разворачивались и уходили. И вот, конечно, и вот эта армия по дороге, не там банды по 15 человек, а ты представляешь, 10 тысяч мужиков вооруженных, профессионально обученных, которые вышли из повиновения и возвращаются домой. И по дороге их вообще ничего не сдерживает. То есть совсем ничего. Потому что, ну, они же подписались на контракт, контракт не выполнен. Они сейчас сами возьмут все, что им причитается, и еще кое-что заодно.
2: А это вообще часто практика была, когда могли не выплатить жалование за службу?
1: Это случалось. Это случалось. Более того, оно случалось, в общем, гораздо чаще, чем наемникам хотелось бы. Это самая главная беда любого позднесредневекового, ранненововременного монарха – отсутствие денег. Потому что если мы почитаем письма того самого Максимилиана I, который как раз жил в то время, жил и трудился, он постоянно жалуется: у меня нет денег, у меня нет денег, отстаньте от меня, сволочи проклятые, я не выдержу, что вы лезете ко мне со своими чеками, я император, но у меня нет денег. Просто потому, что внезапно разросшийся как бюрократический аппарат, так и военный аппарат, который только и мог вообще быть репрезентативным в условиях начала военной революции, когда армии стали все больше, стала использоваться многочисленная мощная артиллерия, начинает появляться массовое ручное огнестрельное оружие, войска требуется выучивать на постоянной основе, это стоило безумно вообще. И экономика еще феодальная того времени просто не справлялась. И поэтому самое главное средство победы было не разбить врага в поле, а не выйти с ним воевать. Потому что если у тебя более-менее в порядке с припасами и с нервами, самое главное, все разбегаются по крепостям и иронично посматривают, как противник, да, грабит, насилует твоих крестьян и все сжигает, но у него рано или поздно, а скорее рано, закончатся деньги, после чего все наемники уйдут. Армия только что была, ее нету, все.
0: В США фильм «Плоть и кровь» получил самый жесткий рейтинг – X из-за большого количества кровавых и натуралистичных сцен, в том числе сексуального характера. В Великобритании фильм разрешался к просмотру только зрителям, достигшим 18 лет. В России картина имеет маркировку 16+. Производство картины сопровождалось огромными сложностями. Актеры враждовали между собой, злоупотребляли алкоголем и наркотиками, являлись нетрезвыми на площадку. Сильный ветер, снегопад и холод затрудняли и тормозили съемочный процесс. Дженнифер Джейсон Ли рассказывала, в замке, где снимали обнаженку и эротические сцены, было так холодно, что ее кожа буквально синела. Среди актеров фильма была такая жесткая конкуренция, что между собой они называли картину «Плоть и кровь и локти». Некоторым артистам приходилось в буквальном смысле слова локтями расталкивать остальных, чтобы хотя бы ненадолго мелькнуть в кадре. Пауль Верховен называл съемки фильма «Плоть и кровь» худшим временем в своей жизни. Этот фильм стал последним проектом режиссера в Нидерландах. Сразу после премьеры на голландском кинофестивале он улетел в США, чтобы продолжить свою карьеру в Голливуде.
2: В фильме один из основных мотивов – это эпидемия чумы. Нам известно, что эпидемия обрушилась на Европу в XIV веке, а в XVI веке остались только локальные очаги. Так ли это?
1: Я не помню. Опять же, если бы мы точно знали, какая местность в фильме показана, можно было бы уточнить, а так как это непонятно где, но можно сказать, что ну вот, какая-то чума. Кроме того, в 1346 году все так со страху обгадились, что потом за чуму принимали далеко не только чуму. Если мы, например, в источниках читаем, что ох, там опять чума началась, это вовсе не значит, что это была именно чума. Это просто какая-то эпидемия, которая ведет к человеческим жертвам. Просто со страху все думали, ой, сейчас опять начнется. Вот как тогда, вы помните? Ой-ой-ой-ой-ой.
2: А что помогало потушить эти очаги?
1: Да ничего не помогало потушить. То есть конкретно местность поражалась.
2: Все
1: дальше
2: вымирали.
1: Все, кто не имеет иммунитета, все помирают. Соответственно, у кого иммунитет есть, они выживают. И данный штамм чумы уже не столь опасен для будущего поколения. Это нормальная механика выживаемости популяции в биологии вообще, когда важен не один индивидуум, а продолжение популяции.
2: А насколько развита была медицина в 16 веке?
1: Да как она была развита? Конечно, была как-то развита. Лучше, чем в 14-м, скажем так. А в 14-м лучше, чем в 12-м. Но я бы никому не рекомендовал испробовать на себе хорошую медицину 16 века.
2: Или получить ранение.
1: Самое главное в этой медицине было то, что вот люди, которые натурально дожили до совершеннолетия, их палкой не перешибешь. Потому что вот в семье там 5, 8, иногда 12 человек, выживают трое. Это значит, что вот эти конкретно трое, у них иммунитет такой, что они вот при той детской медицине, которая была, то есть вообще практически отсутствующая, они просто выжили. То есть это люди просто с металлическим здоровьем. И поэтому, когда читаешь вот отчеты, конкретные отчеты, с каждым полком ланскнехтов, да и не только ланскнехтов, ходили медики, и они писали о ранениях отчеты, что они делали, писали. То есть конкретно такие были медицинские журналы. Потому что за ранение полагалась надбавка к жалованию. Это нужно было все учитывать. Думаешь, господи, а как ты вообще жив-то остался после такого-то? Сейчас военно-полевой хирург не каждый справится. А уж тогда, когда ни антибиотиков, ни человеческих антисептиков нет. Но тем не менее, например, полостное ранение в живот, там каким-нибудь копьем, повреждение внутренних органов, а человек жив. Ни перитонита тебе, ни заражение крови. Как? Однако факт. Ну и, конечно, если посмотреть на фактуру фильма, она, в общем, очень сильно льстит, в смысле внешности, всем этим людям. Такие там у всех бороды, как из барбершопа. Рутгер Хауэр такой красивый, прям вообще, прям такой весь, ну, мужественный, конечно, но очень красивый. В то время как, если опять же почитать, даже аристократия, которая регулярно ходила на войну, там нет глаза, нос сломан в 8 местах, там 4 перелома челюсти, половины зубов нет, сабельный шрам через все лицо, отрублены 3 пальца. И он такой, такой герцог, такой красавчик, примерно в таком виде, он годам к 25 уже, и идет свататься за какую-нибудь красивую девушку. Девушка такая, господи, ну ладно, придется, чего уж теперь.
3: Демоны напали прямо из каминной трубы. Напали на нас и убили всех. Всех убили.
4: Она умерла. Я был...
5: Что за демон?
4: Что она хотела сказать?
6: Да мало ли что.
4: Простая крестьянка.
7: Она не крестьянка, на ней золотой крест и шелковая рубашка.
4: Это где-то здесь рядом.
7: Девочка не могла долго ползти.
2: Когда войско Арнольфини подходит к крепости, они понятия не имеют, кто там живет и что там происходит. Действительно ли государство было настолько раздроблено, что помещики не понимали, кто их соседи?
1: Да чушь собачья, конечно. Все они отлично знали. Потому что связь работала очень неплохо. Самое главное, постоянно ходили купцы, потому что торговля не прекращалась, ну, конечно, по возможности. Купец – это же не один человек, это целый караван. И вот там слуги, охрана, непосредственные продавцы, которые за прилавками сидят, товароведы. Они непрерывно общаются с окружающими, потому что им делать в основном больше нечего в свободное от работы время. И переезжают в другой город, например, там вот из Флоренции в Милан. И вот как только приедет караван, в Милане будут знать все, что происходит во Флоренции, потому что эти торговцы с торговками все разнесут всем. Ну и, конечно, что там знать? В соседнем городе или поместье, или, скорее всего, сидит твой родственник, иногда, может быть, даже очень ближний. И вы с ним постоянно имеете какое-то общение. Конечно, все в курсе были. Это раз. Во-вторых, разведка. Как же без разведки? Нормальное войско, как и сейчас, всегда имело перед собой разведывательную завесу. То есть шла обычная войсковая разведка, я не говорю про агентурную разведку, которая тоже была известна. Просто войсковая разведка. Легкие отряды конницы, которые шли впереди, или, кстати говоря, отряды пехоты, посаженные на лошадей для скорости перемещения. Вот они шли впереди войска и точно знали, ну или, по крайней мере, хорошо себе представляли, что происходит в том месте, куда они собираются прийти. А как иначе? Иначе не бывает.
2: А по поводу этого войска, его командованием занимался Арнольфини со своим сыном. А насколько исторически достоверно показан этот род в фильме, потому что он действительно существовал, но...
1: Я вот знаю одних Арнольфини, это такие были итальянские купцы, у которых была контора в Брюгге, которых рисовал Ян Ван Эйк, мужу с женой. Там такой дяденька очень красивый, похожий на Путина, страшно совершенно похожий на Путина, может, родственник. И девушка у него такая тоже симпатичная, называется «Портрет четы Арнольфини». Почему такую фамилию взяли для фильма, или, может, они какую-то другую семью имели в виду, я, убей бог, не знаю.
2: Ну или им просто фамилия, да, понравилась?
1: Просто итальянская, какая-то итальянская фамилия, почему бы нет? А, так, да, могло быть, и даже более того, так вот и нормально, чтобы было, потому что если у тебя есть высший аристократ, аристократ не просто так, это представитель воинского сословия, он аристократ только потому, что воюет. Вот у него есть старший сын, который будет наследником, его, в принципе, готовят на смену папе, значит, он тоже должен воевать. И вот папа начинал таскать своего сына, как только он входил в брачный возраст, это примерно 14 лет, то есть как только он мог начать делать детей, во-первых, его срочно пытались женить, срочно совершенно, чтобы он именно начал делать детей. И когда будет внук, вот чтобы гарантировать продолжение рода, мальчика вот в 14-15 лет начинали таскать на войну с собой.
2: Угу. А по поводу отношения к насилию, меня удивила эта сцена.
1: Понравилось?
2: Очень. Мне там все сцены с насилием понравились. Но удивила меня больше всего сцена, когда Стивен и Агнес со своей возлюбленной, они, значит, выкапывают корень мандрагоры, вокруг висят трупы, вроде бы 16 век, чума кругом свирепствует, тут висят трупы, и они совершенно безразлично к ним относятся, не обращают на них никакого внимания. Для них насилие было в порядке вещей? И как они относились к этим трупам?
1: Ну, во-первых, конечно, он не совсем Стивен. Он, скорее, все-таки Стефан. Это его почему-то русский перевод сделали с английского дословно, потому что как это Стивен Арнольфини? Ну, это что, это итальянский бандит где-нибудь в Нью-Йорке? Он, наверное, мог бы быть Стивен Арнольфини. Второе. Конечно, отношение к насилию, отношение к смерти, отношение к мертвым телам было такое же отрицательное, как и сейчас. В смысле модуса. То есть относились к этому однозначно отрицательно. Но интенсивность этого отрицания была в разы меньше, чем теперь. Потому что уж молодой человек-то, прошу прощения, который готовится стать военным, он уж там, кстати, этот мальчик-то показан в таком же возрасте, ой-ой-ой, ему там за 20 уж точно совершенно. А это уже по средневековым меркам взрослый мужик. Его уже убивать пора, по большому счету, пока он делов не наделал. Вот он, видимо, уже трупов видел. И не один раз, прямо скажем. Девушка, которая, ну да, такая нежное создание, она живет в каком-то замке. Ну, прошу прощения, в замке при ней постоянно забивают овец, коров, баранов. Она это, вот эту кровищу постоянно наблюдает. То есть вот такая нежная аристократка, это совсем не нежная аристократка из произведения Тургенева. Это даже если, повторюсь, если она принадлежит там какому-нибудь герцогскому, королевскому сословию, скорее всего, она со смертью, причем именно в самом таком грубом, неприглядном виде, с кровью, там, по носам и прочее, она вот и сталкивается, ну, по крайней мере, если не каждый день, то гораздо чаще, чем это мы вообще себе можем представить сейчас. Да что говорить, во-первых, есть родственники ближайшие, которые живут вот тут же. Родственники заняты в основном тем, что они пытаются отравить друг друга, отравить тебя, подослать убийц, совершить заговор, и вот, да, вот это вокруг постоянная опасность и смерть. Они это видели очень сильно чаще, чем мы. Мы просто не представляем, что нам подарила современная цивилизация в виде хотя бы отсутствия вот таких вот зрелищ. Ну, конечно, в-третьих, в фильме все показано сильно гипертрофировано, специально, чтобы подчеркнуть, я так думаю, брутальность эпохи. Ну, а по поводу выкапывания корня мандрагоры, это же известная легенда, что из спермы, которая выделяется при повешении, в обязательном порядке вырастает мандрагора, которая обладает невероятными любовно-приворотными свойствами. А так как о гигиене они имели понятие очень сильно смутное, в частности, они же не знали, что есть бактерии, они думали, что зараза распространяется с вонью, то почему бы вот не выкопать такой полезный корень? Ну, из-под трупов, ну ладно, а где ты его возьмешь-то? Только вот там, где есть повешенный. Наоборот, повезло, что повешенный есть свежий.
2: А как вообще сексуальные отношения складывались между женщиной и мужчиной в Средневековье?
1: Это, во-первых, не Средневековье, а новое время. Ну, неважно, да, это же все равно все примерно одно и то же.
2: Раннее Возрождение.
1: Да, да. Ну, как говорят математики, вопрос в общем виде ответа не имеет, какой мужчина, какая женщина. Если мы говорим о высшей аристократии, то складывались они довольно просто, эти отношения. Потому что девушка, вот как у нее месячные начинаются, ну, по-разному, там, 12-13 лет, как у кого как. Все, она способна к деторождению, ее начинают резко сватать. Если уже заранее не просватали, что тоже, кстати говоря, встречалось сплошь и рядом. Причем тут она не принимала ни малейшего участия. Это все делали старшие родственники по мужской, реже по женской линии. То есть способна рожать детей, все, вперед, вот тебе муж. Она его чаще всего видела первый раз на свадьбе. Вот тебе брачная ночь при свидетелях, чтобы точно было понятно, кто сорвал, так сказать, цветок заветный. Чтобы не было потом никаких разговоров, что это ребенок не от молодого человека.

0: на
1: Ну, не только поэтому, конечно. Конечно, не только поэтому. В силу того, что...
0: Но это одна из причин.
1: Ну, это одна из причин, разумеется. Они просто не соображали в медицине так, как мы, и поэтому вот получалось вот так.
0: А как тогда ее жених принял обратно, если она уже пожила с другим мужчиной?
1: А потому что это знатная дама. Она, причем тут, пожила, не пожила. Посмотрели, ребенка не получилось? Не получилось.
0: А ну, может, еще получится? Может, нет, его пока еще не видно?
1: Нет, ну я к тому, что можно же некоторую паузу же выдержать, правильно? Вот подождали, смотришь, ребенка нет. Месячные пошли, все, дальше можно употреблять. Потому что в аристократическом браке молодой человек употреблял не девушку, а герцогство. Это очень важно осознать. Или там графство, неважно. Потому что это символический, очень важный гражданский акт заключения имущественного союза между семьями. Там, как правило, про какую-то любовь речи вообще не шла.
0: В этом фильме очень странное, на мой взгляд, понятие веры и религиозности у героев. Потому что, с одной стороны, они ищут какие-то религиозные знаки постоянно, верят в Божий промысел, пытаются ему как-то следовать. А с другой стороны, они полностью пренебрегают церковными обрядами. Какое вообще у них на самом деле было отношение к церкви?
1: У них было отношение к религии. А отношение к религии у них было вот примерно такое же, как у нас к законам физики. Потому что мы знаем, что если мы не верим в закон всемирного тяготения, но прыгнем с крыши, он все-таки сработает. Какая разница, верим мы в него или нет. Точно так же в то время вера в потустороннее, она просто не требовала никаких доказательств. То есть, да, светская гуманитарная культура в это время уже начала шагать по Европе. Но именно что начала? До простого люда и даже до простого вот рядового рыцарства она не доходила еще. Это светская атеистическая гуманитарная культура. И поэтому при крайней религиозности, повторюсь, они свято верили в то, что есть потусторонние. Они запросто могли плевать на все эти самые церковные обряды, потому что они считают, что папа римский или конкретно этот поп или этот епископ не прав, а они знают, как надо. Без всяких этих самых епископов. Это же время, когда началась реформация. Это причем не первая уже реформация в истории Европы. Позади уже был костер Яна Гуса, позади уже было проклятие и сожжение книг Виклифа, было восстание Джона Болла. Это все очередные волны реформации. Вот получилась лютеровская реформация, которая прямо говорила, что католический обряд неправильный, и поэтому все сказали, что как чувствовал. Поэтому как раз, да, гипертрофировано, но при этом вполне правдиво показаны все эти сцены, как когда Рутгер Хауэр подскакивает к попу, хватает обладки причастные, запихивает их себе в рот, вот так вот, там, чуть ли не уминая пальцем, потом становится на колено, подходит под благословение, хватает меч, бежит воевать. Тоже оттуда же это вот находка этой статуи святого Мартина, которая была принята как благоприятный знак, потому что имя у главного героя Мартин, и вот его как бы небесный покровитель. Тут же походный капеллан сказал, точно, покровитель, ты не ошибся, все правильно, это очень хороший знак. Это чистой воды язычество, потому что в глубине души они, повторюсь третий раз, при полной вере в реальность потустороннего, в конкретную обрядовую часть вообще не упирались.
0: Наемники принимают участие в компаниях с продажными женщинами, детьми и торговками вина. Действительно ли весь этот балаган следовал за ними?
1: Да. Это был важнейший элемент боеготовности. Потому что если за полком ланскнехтов не будет идти положенное количество проституток, они начнут насиловать все, что движется. А значит, ими будет трудно управлять, потому что сексуально неудовлетворенный солдат – это плохой солдат. Он не будет слушаться командиров, потому что у него на уши будет давить, извините. Вот. А у тебя есть по расписанию положенный секс. Ты всем доволен, расслаблен, хорошо себя ведешь, слушаешься начальство, очень хорошо. Если почитать описание этих самых шлюхентрейнов, которые шли за полками ланскнехтов, там такие эти милые описания есть вообще. Говорит. И каждый роте солдат полагалось

0: 8 девушек красивых и хорошо одетых, как принцессы. Это вот цитата.
1: Таких же красивых, как в фильме?
0: Ну, я же, честно говоря, не знаю, какие были каноны красоты в 16 веке. Может быть, от этих девчонок, которые показаны в фильме в 16 веке, там короли бы с ума посходили, и все немедленно их все расхватали бы себе. А может быть и нет.
1: И еще мне интересно твое мнение по поводу самого фильма в целом. В 90-е годы видеокассета с фильмом «Плоть и кровь» была практически в каждом доме, наверное.
0: У меня не было.
1: У тебя не было? Почему?
0: А мне он сразу не понравился за предельную неисторичность. Поэтому у нас ее не было.
1: Ну, ты же знаешь, что она все равно очень популярная была?
0: Да, у нас она была очень популярна.
1: А так
0: очень.
1: Она провалилась в прокате, по-моему. Да. Почему у нас в России она была популярна?
0: Потому что у нас... Это же, получается, вышло в 85-м году. Ну, условно, там, в 86-87-м она до нас добрела. Примерно так. Это время, когда вдруг стало можно. Что? А вот это самое. Публично про плоть и кровь. Потому что советское кино все-таки, несмотря на вполне конкретную игривость, которая имела место во многих лентах, мы сами это хорошо знаем, вот так откровенно показывать секс, показывать насилие, там, все эти вот трупы повешенные, что тоже, в общем, вполне себе имеет конкретные фрейдистские коннотации. Ну и, наконец, прошу прощения, хорошее обнаженное женское тело, масса любовных сцен, причем предельно натуралистичных. Поэтому у нас плоть и кровь, основной инстинкт, шоу-гёрлс, это вот то, что у нас зашло прям на ура, в силу того, что мы вдруг стали... расслабляться.
1: Да не было там никаких откровенных сексуальных сцен.
0: Ну, ты представляешь, что это
1: там
0: такое?
1: Там все за кадром показывали.
0: Что это такое для советского ребенка вообще, который там в 86-м году в кино самое эротичное, что он видел, это была Алиса Селезнева. А тут голая Дженнифер Джейсон Ли. А? Какой контраст.
1: Спасибо тебе, Клим, за такую интересную беседу и
0: тебе
1: обсуждение
0: спасибо.
1: Фильма. Еще увидимся.
0: Обязательно.
1: Это был проект «Деконструкция». Я Кристина Егорова. Смотрите кино вдумчиво.

0: Константин Александрович Паснов, директор Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, член-корреспондент Российской академии наук с 2022 года, с чем мы вас еще не успели поздравить. Поздравляем это. Спасибо. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова и член ученого совета Московского планетария, чем мы очень гордимся. Встречаем нашего гостя.
1: Нет, у вас микрофон есть, да? Ага.
2: Хорошо,
1: подойти.
2: Меня слышно?
1: Вот, да.
2: Ну, отлично.
0: Тема так. У нас сегодня бомбическая, я считаю, потому что это наравне с черными дырами, с инопланетянами. Вот, вещество и антивещество всегда будоражило не только умы ученых, но, мне кажется, вообще всех людей, которые когда-либо на эту тему задумывались. Слово вам, пожалуйста.
2: Да, спасибо. Добрый вечер, уважаемые посетители, уважаемые любители науки. Спасибо, что вы в этот пришли, ну, вы потратили свое время на посещение замечательного храма науки, я бы сказал, Московского планетария, в котором всегда очень приятно выступать. И большое спасибо Фаине Борисовне за приглашение. Ну, когда меня пригласил Фаина Борисовна, я выбирал, ну, какую тему вы рассказать. И хочется всегда что-то такое рассказать, о чем еще никто вообще не знает. Ну, как-то я немножко сам сейчас вовлечен в эти дела и решил вот рассказать простыми словами о некоторых новых вещах, которые появились в последнее время в области такой немножко фантастической. Мне рассказали историю Сергей Иванович Блинников. Когда он был еще школьником, в 60-е годы, был в Политехническом музее. Была лекция, ну не лекция, но тоже такого типа мероприятия, популярная лекция, там Яков Борисович Дельдович и кто-то из известных физиков-ядерщиков. Тоже была на тему вещества, антивещества лекция, там, он сказал. Мне, говорит, пуговицы оторвали, там пальто, давка там всякая была. И вот, когда уже дискуссия была, там, ну, есть ли вещество, есть ли миры или нет, есть ли антимиры, ну, в общем, это вопрос такой очень интересный. А Яков Борисович говорит, ну как же... А был какой-то представитель, который работал за границей. Ну как же, говорит, нет, Аня, вы же сами из антимира к нам приехали. Знаете, были 60-е годы. Вот. Ну а сейчас, значит, план будет такой. Значит, я начну с напоминания... в общем, таких базовых представлений о частицах и античастицах. Потом кое-что покажу, то, что мы наблюдаем, уже надежно установленные вещи, аннигиляцию позитронов там, галактики. Дальше мы поговорим, а могут ли существовать антизвезды, откуда они вообще могут взяться и где их искать, по каким астрономическим наблюдениям. Вот. Ну и совсем некие, совсем новые вещи, которые сейчас активно очень обсуждаются, и это совершенно такая новая, открытая пока область. Ну, начнем со стандартного такого напоминания. Значит, стандартное строение материи включает в себя, значит, вещество, из которого мы состоим. Здесь кварки, протоны, нейтроны, адроны тяжелые состоят из кварков. Есть лептоны, легкие частицы, электрон, нейтрино. И это все у нас объединены. Есть три семейства кварков, соответствующим им три семейства лептонов. Электромагнитные взаимодействия, ну, вот есть свет и вообще все. Основную информацию, которую мы получаем во Вселенной, это свет, фотоны. Сильные взаимодействия, взаимодействие между кварками, оно осуществляется с помощью так называемых глюонов цветных. Слабые взаимодействия с участием нейтрино, с W, так плюс-минус и Z бозонов. Гравитация, ну, тут написано гравитон. На самом деле гравитация – это вопрос очень интересный, это отдельно. Я почти ничего не буду про это говорить. Ну и в стандартной модели физики частиц есть еще такая, так, может быть, вы слышали, бозон Хиггса, который придает массы элементарным частицам. Без него эта модель, его открыли не так давно, как вы знаете, на LHC, Нобелевскую премию люди получили. Вот. Тем не менее, вот все это, так сказать, стандартная модель физики частиц, которая описывает нам вещество, она охватывает только маленькую часть наблюдаемого вещества во Вселенной. Значит, это примерно 5% нормальное вещество занимает в бюджете, в энергетическом бюджете Вселенной. 25%, в 5 раз больше, это вот темная материя, которая проявляет себя через гравитацию. И мы пока не знаем ответа на этот вопрос. Значит, тут можно интересно не одну лекцию на это дело прочитать. Ну и совсем уже загадочные 70% некая субстанция, которая заставляет Вселенную, по наблюдениям астрономическим, как мы видим, она расширяется с ускорением. Вот, значит, вопрос совершенно открыт, что это такое и как ее понять. И это такие самые горячие вопросы, которые, конечно, еще пока совершенно не ясны. Ну, мы будем говорить немножко вот об этой части, но на самом деле мы залезем, не исключено, что часть из вот этих антизвезд, о которых я буду говорить, они в этом секторе сидят, в секторе темной материи. Вот. Ну, совсем напоминание простое. Значит, каждый вот этой элементарной частицы, которая здесь фигурирует, можно вот поставить на ней черточку, сопоставить античастицу, которая будет иметь ту же массу, но будет иметь другой заряд и другие квантовые числа противоположные. Например, она будет иметь ту же массу и спин, например, электрону будет соответствовать позитрон, тоже частица со спином, с полуцелым спином, но заряд будет электрический, будет не отрицательный, а положительный. Ну, то же самое, барионные лептонные квантовые числа, которые характеризуют вот эти элементарные частицы, они будут иметь противоположные знаки. Значит, первое серьезное, так сказать, предсказание антивещества было сделано Дираком еще в 1928 году, открыли позитрон довольно быстро, он был обнаружен в 1932 году в космических лучах впервые, а затем история такая, что очень быстро стали открывать частицы и античастицы. Вот мюоны, положительный заряженный мюон, который из двух кварков состоит. Ну, тогда про кварки еще не знали. В 1936 году Фи-плюс, Пи-минус мюон, 1947 год. И вот уже, так сказать, уже почти в наше время, там, в 50-е годы уже открыли в космических лучах антипротон. То есть протон, но с зарядом не положительным, а отрицательным. Антинейтрон, антидейтерий, 66-й год, затем антигелий, 70-й год. И вот, так сказать, сейчас уже все эти антиядра, они синтезируются на ускорителях. Но, конечно, это очень сложная и интересная задача. Пару слов я дальше скажу. Ну вот, значит, ну вот как устроен антипротон. Значит, надо взять кварки, три кварка, значит, верхний кварк и нижний кварк, у-кварк и д-кварк, но поставить над ними черточку, у них будет, значит, заряды у-кварков электрические плюс 2/3, а у д-кварка минус 1/3. Значит, у этого заряда, а здесь будет наоборот, здесь будет минус 2/3, а здесь будет плюс 1/3. Поэтому антипротон будет иметь заряд минус единица электрический. Ну и антинейтрон также. Здесь только надо заменить один кварк 2D на U и поставить тоже. Это будет антинейтрон. Вот они состоят из таких составляющих, составных частей. Это все уже хорошо известные, экспериментально проверенные вещи. Можно сделать антиатомы. Например, значит, антиводород как устроен? Значит, берем ядро, делаем антипротон, а вместо электрона – позитрон. И получается такая частица, которая не частица, а уже атом, который состоит из античастиц, он обладает теми же, абсолютно теми же самыми свойствами, что и атом водорода. У него абсолютно те же самые уровни квантовые, из которых электрон может переходить и излучать различные линии, а фотон не имеет антифотона, поэтому излучаются те же самые кванты света при переходах в атомах водорода. Ну и вообще в любых антиатомах те же самые фотоны излучаются, такие же. Вот. Можно сделать антигелий, значит, здесь будет два антипротона и два антинейтрона и два позитрона. Значит, вот, пожалуйста. Но можно даже делать и более такие интересные вещи. Например, можно сделать атом, состоящий из электрона и позитрона. Этот атом называется позитроний. И о нем там дальше немножко я поговорю. Можно сделать атом, состоящий из протона и из антипротона. Это будет атом называться протониум, протоний его называют. Вот, и все это, так сказать, не противоречит никаким, это все нормально. То есть антивещество, оно такое абсолютно симметричное веществу и обладает всеми теми же самыми свойствами, кроме вот вышеназванных. Вот. Ну, антиатомы, вот антиводород, антидейтерий, антитритий, это все изотопы водорода, да, антигелий, они синтезируются, вот, в частности, вот в эксперименте, ну, он закончился уже, от Афина в ЦЕРНе, значит, на этих гигантских ускорителях синтезировались вот такие вот антиатомы, изучались их свойства и так далее. Вот. Но античастицы, они не только, как сказать, не только идут, наблюдаются в делаются, создаются в лабораториях. Ну, например, они прекрасно наблюдаются в широких атмосферных ливнях от космических лучей. Когда в атмосферу попадает заряженная быстрая частица, она взаимодействует с ядрами, так сказать, которые встречает на своем пути, и тут рождаются пи-0 мезоны, которые распадаются на два гамма-кванта. Значит, пи-плюс, пи-минус мезоны, которые распадаются на мионы, на нейтрины, мионы достигают поверхности Земли, плюс-минус и так далее. Здесь и позитроны есть, потому что фотоны очень энергичные, они в этих процессах, они рождают электрон-позитронные пары, ну и так далее. То есть полно античастиц, это просто измеряемая величина у нас в этих широких атмосферных ливнях от космических лучей. Но, значит, для нас важно будет вот что. Для нас важно будет то, что частицы и античастицы, они, когда соединяются между собой, они аннигилируют. Процесс аннигиляции – это процесс уничтожения, они аннигилируют фотоны всегда. Они, например, вот электрон и позитрон, если их вот сталкивать в лоб, они аннигилируют в два фотона, и эти, значит, вся энергия покоя этих частиц переходит в энергию вот этих гамма-квантов. Ну, в случае вот в этом изображенном здесь, каждый фотон имеет энергию по полмэва, то есть имеет энергию, которая равна энергии покоя, значит, электрона или, ну, тоже, или что то же самое, позитрона. Значит, это аннигиляция электрона. Дальше, на самом деле, она происходит в реальных физических условиях. Вот так столкнуть электрон-позитрон, их можно в ускорителях, это и делается. Но в реальных астрофизических условиях аннигиляция электрона и позитрона идет немножко сложнее. Она идет всегда, прежде чем саннигилировать, образуется атом позитрония, который некоторое время живет, а потом уже происходит эта лептонная аннигиляция. Значит, если электроны имеют и позитроны имеют противоположно направленный спин, то тогда суммарный спин равен нулю. А спин – это, вот, так сказать, как бы волчок, внутреннее квантовое число, которое, как бы, можно характеризовать некоторым вращением в определенном смысле. Вот. Тогда при аннигиляции рождается два гамма-кванта, как было вот показано на предыдущей картинке. Но если электрон и позитрон имеют спины сонаправленные в атоме позитрония, то у вас уже суммарный спин там единица, каждый по одной, второй. И по закону сохранения энергии импульса два гамма-кванта не получается, надо делать, по крайней мере, три, и образуется три гамма-кванта. Значит, в этом случае рождается узкая линия с энергией 511 кэв, а в этом случае такой непрерывный спектр до, сейчас я покажу картинку на следующем слайде, вот до этого полмэва. Вот. Значит, и вот эти процессы, они прекрасно наблюдаются в природе. Вот в частности, на космической обсерватории «Интеграл», которая вот уже, значит, 23 года летает на орбите, построена карта галактики. И, значит, вот видна, из центра галактики видна вот эта вот знаменитая, вот эта вот электрон-позитронная линия на 511 кФ, и вот этот вот континуум, который связан, вот это синенькое, который связан с аннигиляцией в 3 гамма-кванта. Значит, и можно посчитать эту, сколько у вас позитронов и электронов аннигилируют в секунду в центре, из области из центра галактики. И это число гигантское, 10⁴. Каждую секунду 10⁴ электронов и позитронов аннигилируют, чтобы дать вот эту вот линию в этом диапазоне. Значит, если ну, масса электрона там 10⁻²⁷ грамм и позитрон такая же, значит, если вы переведете все, получите, что каждую секунду 10 миллиардов тонн вещества и антивещества аннигилируют в области центра галактики. Значит, ну, это пятно довольно большое, это же не точка, это вот видны некие такие контуры. Что, откуда они там взялись, это интересный вопрос. Значит, есть и в центре галактики, и диффузное излучение, есть еще немножко там из других областей, но в основном они идут вот из этой области центральной. Откуда берутся? Это просто, значит, бета плюс распад радиоактивных ядер. Ну, например, значит, N13, азот-13, углерод-13 идет как раз по бета плюс распаду, радиоактивное ядро, и вылетает позитрон и нейтрино. И вот то же самое 15-й водород. Ну, у нас в этой аудитории 16-й водород, О16. А вот этот изотоп водорода неустойчивый, он тоже распадается в азот с позитроном. Так что полно таких цепочек, полно таких ядер, которые распадаются по бета плюс распаду и дают вам просто позитроны. Это раз. Во-вторых, у нас есть еще очень важный источник позитронов в галактике. Это плазма, которая, электрон-позитронная плазма, которая генерируется быстро вращающимися нейтронными звездами, пульсарами. Вот, например, вот крабовидная туманность, вот это синенькое свечение, знаменитое синхротронное излучение этих электронов и позитронов, которые выбрасываются все время вот этой работающим пульсаром. Он вращается с периодом 33 миллисекунды и заполняет всю вот эту крабовидную туманность таким вот голубоватым свечением. И вот в рентгенском диапазоне видна вот очень хорошо вот эта горячая плазма, которая генерируется нейтронной звездой. Значит, и эти электроны и позитроны очень быстрые, и им осечение аннигиляции, то есть вероятность их аннигилировать, она очень резко зависит от энергии. То есть когда они медленные, тогда и аннигиляция происходит. Когда они быстрые, они просто живут и никуда и не аннигилируют. Вот, поэтому это все распространяется в межзвездную среду, и таким образом вот это подпитывает, значит, электроны, позитроны. Значит, лептонная аннигиляция – очень хорошо изученный процесс, и пока мы об антизвездах ни слова не сказали. Но теперь давайте обратимся к антизвездам. Вот. Если мы посмотрим на картинку там, с Хаббла или с Джеймс-Веб-телескопа на какую-нибудь область, увидим огромное количество галактик, самых разнообразных, и можем задать себе вопрос, а вот есть ли среди них, они что, вот, скажем, вот это какая-нибудь галактика, да, она из вещества или из антивещества состоит? По фотонам вы ничего не скажете, потому что вещество или антивещество, оно будет давать те же самые процессы электромагнитные, которые мы наблюдаем, и отличить это, вообще говоря, невозможно. Или там посмотрим на Млечный путь. Мы увидим какую-нибудь область, где много звезд. Мы увидим огромное количество звезд нашей галактики. Ну и сказать, какая из них звезда это или антизвезда, это же просто нельзя. По оптическому излучению, по спектрам отличить это невозможно. Поэтому вот вопрос, как это все дело, как отличить, как понять, есть ли здесь какая-нибудь антизвезда или нет. Ну, вопрос старый, известный, и ответ на него тоже известен. Значит, самая простая идея заключается в том, что если вот какая-нибудь из этих звезд является звездой из антивещества, то тогда окружающее ее вещество будет взаимодействовать, там, скажем, с плазмой, которая исходит от этой звезды, или падать на нее, и аннигилировать. Значит, а спектр аннигиляции, вот, например, двух протонов, он очень хорошо известен. Значит, он имеет максимум на два вот эти фотоны, гамма-излучение при аннигиляции, оно имеет такой характерный спектр, и максимум он примерно в области находится сотни мегаэлектрон-вольт. То есть это гамма-диапазон. Значит, и такие, так сказать, ожидаются от аннигиляции вот такого рода спектры. Значит, можно все аккуратно рассчитать, что и сделано было давно. И казалось бы, вот давайте посмотрим, нет ли у нас в мире галактик и звезд вот такого рода гамма-излучения, которое происходит от аннигиляции частиц, ну, с нужной мощностью. Ну вот, например, вот есть знаменитые взаимодействующие галактики, квинтет Стефана. Значит, там много газа, газ нагрет, значит, тут мощные процессы взаимодействия галактик идут, газ сливается из одной галактики, перетекает в другую, нагрет до высоких температур, и вот эта фотография, значит, сделана спутником Чандра, и мы видим прекрасное рентгеновское излучение, но никакого гамма-излучения тут не видно. То есть эти галактики, если бы одна из них была из антивещества, то происходили бы мощные процессы аннигиляции газа вот этих галактик. Поэтому всегда был такой аргумент, что ну нет, наверное, значит, галактик из антивещества, потому что вот, пожалуйста, зоопарк взаимодействующих галактик с космического телескопа Хаббла. Смотрите, как они все с собой взаимодействуют, газ перетекает из одной в другую, там мощное звездообразование, то есть ничего не видно. Значит, они должны быть либо обе из антивещества, либо обе из вещества, потому что если бы одна из них была из антивещества, а другая из вещества, то была бы эта мощная аннигиляция. И вот долгое время, и сейчас, как сказать, 90... Ну, в общем, большинство... ученых считают, что зачем? Нету антивещества. Скорее всего, сейчас по какой причине, это отдельный большой вопрос. Все вот мы знаем, что вся Вселенная состоит из вещества. Антивещество, если есть, то это какие-то редкие события, там есть определенный ядерный процесс. Вот. А на самом деле ситуация оказывается немножко более хитрой. Вообще говоря, никто не запрещает во Вселенной иметь области, где доминирует вещество, и мы живем, в частности, вот в такой области, видим все это. А могут быть области, в которой может быть и антивещество. Это не запрещено никакими физическими законами. Ну, вот пару слов об этом, сейчас я скажу, как это может происходить. Посмотрим... Значит, то, как развивались события вот в ранней Вселенной. Значит, вот было нечто, с чего началось там инфляционное расширение Вселенной, когда она очень быстро расширялась, и в конце инфляции, значит, что у нас в конце инфляции происходит? У нас происходит так называемый первичный разогрев, то, что в англоязычной литературе называется большой взрыв. Вот большой взрыв – это вот не вот эта вот точка, а это вот именно конец инфляционной стадии, когда образовалась горячая Вселенная. Там. Через 10 минус 6, вот инфляция закончилась, смотрите, 10 минус 32 секунды после того, с чего она началась. С чего она началась, все равно никто не знает, это, так сказать, вопрос отдельный. Вот где-то 10 минус 5, 10 минус 6 секунды здесь... произошло то, что называется первичный бариогенезис. То есть, когда из кварков, которые образовались вот здесь, слепились адроны, образовались протоны, нейтроны. Вот эти вот кварки и лептоны существовали еще здесь, но в конце инфляции они образовались, а потом образовался протоны и нейтроны, из которых в дальнейшем в первые 3 минуты, значит, примерно до 100 секунд шло образование первичных ядер. Ну, какие первичные ядра? Это протоны, нейтроны, дейтерий, третий радиоактивный, распадается гелий-3, гелий-4, литий-7 в небольших количествах. Вот. Ну а дальше уже Вселенная, поскольку очень быстро расширялась и остывала, нуклеосинтез, так как в звездах, дальше происходить не мог. Хотя оригинальная идея Гамова, она как раз заключалась, когда вот он размышлял в конце 40-х годов, в начале 50-х, он как раз хотел в ранней Вселенной сделать нуклеосинтез вплоть до, так сказать, тяжелых элементов. Но это довольно быстро стало ясно, что это не так, потому что Вселенная расширяется и остывает так быстро в те времена, что не успевают никакие более тяжелые элементы там образоваться. Ну, дальше все уже пошло так. Где-то мы тут на 14 миллиардов лет заиграем картинки, живем. Это уже, так сказать, вот эти первые секунды, они, ну и стандартная физика, она нам говорит, что вот в результате первичного нуклеосинтеза должно образоваться 25% гелия и 75% водорода и ничтожные доли там всех остальных элементов до лития, 7 примерно. А все остальное, вся остальная химия уже образовалась в результате эволюции звезд, это, ну, практически уже в нашу эпоху, в наше время, как мы сейчас и видим, обогащение межзвездной среды тяжелыми элементами. Ну вот поговорим об этом самом первичном бариогенезисе. Что происходило в первые 10⁻⁵ секунды? Значит, вот эта знаменитая фазовая диаграмма. Здесь температура, здесь плотность вещества. И вот на ней есть, так сказать, область, которую занимает так называемая кварглённая плазма. Когда вот температура и плотность такие, что вещество, ему выгодно находиться в состоянии свободных кварков и глионов. Вот сейчас строится, может, вы слышали, в Дубне ускоритель Ника, может быть, слышали, Мегасайенс, такой большой проект. Там, значит, будут делать, они хотят сделать, вот как раз проверить эту, получить кварглионную плазму. На короткое время ее получают и на Большом адронном коллайдере, ну, при, так сказать, при высоких плотностях, чтобы смоделировать вот эту, понять, изучить условия, которые были вот в этой ранней Вселенной. Но в любом случае, когда температура падает, и, ну, соответственно, и плотность падает, у вас появляется область, где вот эта кварглионная плазма переходит в состояние связанных вот этих вот кварком выгоднее объединяться уже в связанные состояния, в протоны и нейтроны. Это так называемый фазовый переход квантовой хромодинамики. Он происходит при температуре примерно, ну вот, 100 мегаэлектрон-вольт, это примерно 10-12 кельвинов, значит, в районе 10⁻⁵ секунды. Значит, что происходит? У вас вот эти все кварки, антикварки, глюоны, все вот эти вот нейтрино, антинейтрино, фотоны, которые родились в конце инфляции, они, так сказать, по мере остывания преобразуются вот во что. Там остается там нейтрино, естественно, выживает, протоны, антипротоны, нейтроны, антинейтроны и фотоны. И если все было бы симметрично вот здесь, да, то есть количество частиц и античастиц из общих соображений, оно должно по всем законам, так сказать, симметрии, должно быть одинаково. Но тогда бы у нас каждому протону образовавшемуся нашелся бы партнер антипротон, нейтрон, антинейтрон, каждая частица, античастица, и все бы, так сказать, в дальнейшем мы бы ожидали, что все бы вот так вот, как сказать, аннигилировало фотоны. То есть если бы, так сказать, в вашей это, божественной лаборатории вам дали задание сделать Вселенную, и вы поленились, сделали бы все абсолютно симметрично, вот симметрия, она хорошая вещь, но всегда хорошо, когда что-то вот отличается, да, от симметрии. Это же это мы и в архитектуре видим, и в музыке всегда, когда какая-то вот идет отличие от канона, оно всегда хорошо. И то же самое здесь. Значит, если бы, значит, что было на ранних этапах, у вас энергичные фотоны, сталкиваясь, давали рождение пар протон-антипротон, нейтрон-антинейтрон, те потом аннигилировали, и у вас все вот так вот варилось короткое время. Но по мере остывания у вас уже рождать пары фотоны не могут, потому что энергии им не хватает, а аннигиляция, если бы она шла симметрично, да, если было одинаковое количество частиц и античастиц, привела бы к тому, что получили бы в ответе Вселенную, которая заполнена фотонами. Ну, интересно, но скучновато, да. Ни золота там, ничего там. Вот. Значит, это не проходит, это не так, но наше существование это доказывает, да. Известно из наблюдений, что на каждый барион в среднем во Вселенной приходится 1 000 000 000 фотонов. Значит, что это означает? Это означает, что вот в эту эпоху первичного биогенезиса у вас на каждый 1 000 000 000 антибарионов пришелся 1 000 000 000 плюс 1 барион. 1 000 000 000 с миллиардом аннигилировали, дали нам фотоны, реликтовые фоны, которые мы сейчас наблюдаем. А выживший барион – это вот наше вот вещество, из которого в дальнейшем все вот мы с вами в конечном счете и образовались. Значит, эта проблема называется проблема барионной асимметрии. Она не нова, она известна уже, так сказать, очень много лет, больше полувека. Значит, она не решена, но подходы к ней, значит, вот совершенно замечательная статья Андрея Дмитриевича Сахарова 1967 года, значит, он сформулировал 3 условия, которые показал, что их достаточно, чтобы можно было сделать вот такую во Вселенной расширяющуюся барионную асимметрию. Это условия, ну, первое, неравновесность, это расширение Вселенной, но она есть, так сказать, поскольку Вселенная быстро расширяется, условия меняются быстро, это неравновесная ситуация. Второе условие – нарушение четности и зарядовой симметрии частиц, а оно экспериментально подтверждено, значит, это условие тоже удовлетворяется. И, наконец, третье условие, которое остается гипотезой, это, так сказать, которое необходимо для того, чтобы асимметрия возникла, это то, что не сохраняется барионный заряд. Что это означает? Это означает, что протоны должны распадаться. И современные эксперименты говорят нам, что есть только, как сказать, нижний предел времени распада протона, он, по-моему, сейчас 1047, что ли, лет. То есть какое-то совершенно чудовищное из экспериментальных данных косвенно, что вот протон – это стабильная частица, она никуда не распадается, ни во что. Вот она вот живет и живет, и 1047 лет, если вот один протон взять, он будет жить. И больше – это нижняя граница только. То есть пока нарушение барионной симметрии остается гипотезой, но она нужна, чтобы объяснить, почему нет антивещества в этой стандартной модели. И вот, когда люди над этим, некоторые наши коллеги, стали размышлять, они пришли к выводу, на самом деле можно сделать все немножко по-другому. Вот оказывается, можно мы так, подвинтить вот эту вот, сейчас скажу, вот эту вот здесь вот схему этого самого бариогенезиса в конце инфляционной стадии, что у вас во Вселенной, вот в этой огромной расширяющейся Вселенной возникают такие острова, пятна, в которых существуют разный барионный заряд, разные знаки этого барионного заряда. То есть могут существовать области, в которых после вот этого фазового перехода лепится в основном, в одних только будет лепиться вещество, а в других, например, антивещество. И это довольно нетривиальная штука. И если вы смешаете всю вот эту большую Вселенную, все эти области в среднем, вы все равно получите вот это 10⁻⁹, то есть вот эту маленькую, в среднем маленькую барионную асимметрию. Но локально вы можете иметь очень большую эту самую асимметрию. И в частности, в этой модели возможно образование там первичных черных дыр, например. Очень интересная тема, как-то я тут уже рассказывал про черные дыры. Не исключено, что часть вот этих массивных черных дыр, которые мы видим в экспериментах по газогравитационными волнами, она как раз оттуда пришла. То есть это не эволюция звезд дала, а вот они пришли из ранней Вселенной. Это возможная вещь сейчас. Вот. Так вот, вот эти области из антивещества просто образовались, и дальше-то Вселенная расширяется, и они между собой, в общем-то, особо не взаимодействуют, никаких проявлений их нет. Но просто в одних областях будет вещество, в других – антивещество. Конечно, могут немножко они перемешиваться, и часть вот этих этих антизвезд, антивещества, которые давали, родили антизвезды, они могут родиться даже, оказывается, не в нашу эпоху, не в наших вот галактиках, а еще в те времена, когда проходил этот первичный нуклеосинтез, он там проходит немножко по-другому. Но это уже некие такие детали, если интересно, я расскажу. Ну вот. Ну и как только это стало ясно, возник вопрос, а вообще, где это все можно увидеть, как это можно наблюдать? Ну и были предложены, так сказать, проверки всего этого дела. Вот, например, можно искать какие-то необычные звезды, очень старые, но со странным химическим составом. Как я уже сказал, в этих областях нуклеосинтез идет по-другому, и на самом деле можно, как хотел Гамов, можно получить еще в ранней Вселенной, в те первые 3 минуты после начала, значит, расширения, можно получить элементы вплоть до железа. То есть можно делать интересные вещи. То есть вы можете делать звезду, которая уже обогащена вплоть до элементов железного пика запросто. Вот. То есть это могут быть очень необычные звезды с необычным химсоставом. Сейчас такие есть подозрения. Ну, все пытаются, как сказать, по принципу Оккама, мы стараемся объяснить природу, не привлекая дополнительных сущностей. Но, тем не менее, вот такие объекты известны. Вот. Можно искать вот эти разные, так сказать, ну, в общем, необычные звезды в карликовых галактиках, не только в тех, которые уже сформировались, как вы знаете, или слышали, галактики формируются путем вот слияния различных более мелких компонентов, что тоже такая большая гипотеза. И последние наблюдения Джеймс Вебб телескопа, они говорят, что тут не все так просто. Вот. Ну и, наконец, есть же гамма-источники. И, может быть, среди них, этих гамма-источников, поискать источники, у которых спектр похож на спектр, который дает аннигиляция. И эта работа была сделана, и пару лет назад появилась замечательная статья вот в Физреве. Значит, нашли примерно 15, там, 12, 14, что ли, источников. Они не отождествлены ни с какими там, ни с ядрами галактик, ни с квазарами, вообще ни с чем. Просто вот они являются источниками гамма-излучения, спектр которых соответствует, очень похож на спектр вот этой аннигиляции, который мы должен происходить, когда вещество с антивеществом аннигилирует. И их назвали кандидатами в антизвезды, их вот порядка 14 штук. Если вы посмотрите на карту, вот Млечный Путь, да, на карту галактики, они так разбросаны на разных галактических широтах. То есть это могут быть и близкие объекты, или, может быть, даже какие-то... Ну, скорее всего, они думают, что это могут быть близкие объекты. Значит,
3: это звезды или галактики?
2: Нет, это, сейчас вам скажу, это гамма-источники, и размер этих пятен, он большой. Он порядка, ну, порядка Луны, что ли, такого типа, ну, может быть, полулуны. То есть это... В это пятно гамма-излучения попадают, ну, особенно вот если оно во Млечном Пути, попадают там, не знаю, тысячи, десятки тысяч звезд. И понять, что это такое, мы же не можем, потому что мы не знаем ни расстояния до них, мы только меряем поток и спектр. Вот что, как обычно в астрономии, да? Вот. Вот эти удивительные вещи. И когда мы немножко стали размышлять над этими делами, значит, тут вспомнили, что на самом-то деле, значит, эти товарищи, наши коллеги, они просто брали спектр аннигиляции. Но ведь для того, чтобы сделать аннигиляцию адронную, вот, значит, вам нужно пройти еще определенную стадию. Например, оказывается, и это экспериментально известно, аннигиляция, она очень имеет сложный характер, потому что нуклоны состоят из кварков, и это очень... Это одна из проблем ядерной физики, потому что мы не знаем, как протоны связать с кварками. Это интересный вопрос вне рамок этой лекции, но это действительно фундаментальная еще проблема вот этой стандартной теории элементарных частиц. Вот опыт показывает, что эксперименты показывают, что аннигиляция протонов и антипротонов, она, гамма-излучение идет из распадов, образующихся пи-0 мезонов, да, и продуктов там распадов пи-плюс, пи-минус мезонов. А мезоны – это частицы, которые состоят из двух кварков, как известно. Да? Так вот, значит, то есть сначала у вас, перед тем, как проаннигилировали протон и антипротон, и образовались мезоны, которые дальше распались, вот гамма-кванты, которые дали вот этот красивый спектр, у вас появляется стадия, похожая на стадию, как электрон-позитрон. То есть у вас сначала на какое-то время образуется атом из протона и антипротона, протоний. И вот этот атом, как и всякий атом по законам квантовой механики, он имеет определенные уровни энергии. Значит, эти уровни, и когда постепенно, так сказать, эта энергия сбрасывается, выделяются в гамма-кванты фотоны. Их прекрасно все считается и наблюдается. И оказывается, значит, основное, вот эти распады протония, они проходят каскадным образом с высоких на нижние уровни, ну, так же, как вот сваливается электрон в атоме водорода, там, да, там тоже есть правила отбора. В общем, такая стандартная квантовая механика достаточно. И вот самое мощное излучение, основная энергия выделяется в линии, значит, при переходе с третьего на второй уровень, а со второго уровня уже происходит аннигиляция, но она идет из первого уровня, но она уже со второго начинается уровня в атоме протония. И энергия здесь 1,7 килоэлектронвольта. Это рентгеновский диапазон. Рентгеновские обсерватории современные, они прекрасно этот диапазон охватывают. И самое-то главное, что рентгеновские телескопы могут, у них разрешающая способность такая же, как в оптике. То есть они с секундным разрешением видят детали. И значит, если посмотреть рентгеновским телескопом на это пятно, то можно попытаться найти, если там будет эта линия, то можно попытаться найти, вот уже увидеть конкретно вот в этом сонме звезд, которые там попадают в этот кружок, есть ли там антизвезда или нет, или это что-то другое. Это очень интересная возможность. Но, как всегда, значит, как это, самое интересное начинается после слова «но», да? Значит, как всегда, это все замечательно, но потоки оказываются такие слабые, что современные рентгеновские спутники, детекторы этого сделать не могут. Но вот будущие проекты, значит, вот сейчас летает японский НАСАвский спутник РИЗМ, он был в прошлом году запущен, но мы посчитали, что вот, чтобы там что-то такое заметить, ему надо 1 000 000 секунд смотреть в эту область, но, знаете, космос штука дорогая, и никто 1 000 000 секунд экспозиции на эту задачу. Мы пытались найти с коллег, там обязательно должен быть пиа-японец, японцы, они так пожались, сказали, нет, нам это, так сказать, рискованно, может, ничего не будет, и, в общем, они не дали время. Вот, в 30-е годы будет запущен европейский спутник Европейского космического агентства «Афина», значит, рентгеновский телескоп очень чувствительный, и еще более чувствительный телескоп будет «Линкс», это НАСАвский, здесь совершенно уникальная технология для рентгеновских детекторов будет применяться. Они способны за разумную экспозицию проверить вот эту вот самую гипотезу, а идет ли от этих вот кандидатов в антизвезды, есть ли там вообще звезды, или это что-то другое, по рентгеновскому излучению. И, наконец, последний сюжет. Совершенно новый. Значит, я уже говорил, что в космических лучах начали открывать эти античастицы. И вот, значит, для самый лучший эксперимент сейчас по поиску антиядер в космических лучах, это эксперимент АМС на Международной космической станции. Это церновский эксперимент. Он работает примерно 10 лет уже. Вот фотография, как там сказать, астронавт. Значит, это вот такой сверхпроводящий магнит, установлен на АМС. И когда частица проходит быстрое, она магнитным полем отклоняется. И в зависимости от того, куда она отклоняется, направо или налево, вы знаете заряд, положительный или отрицательный. Так? И там стоят калориметры, которые позволяют вам определить энергию этой частицы. Таким образом, вы определяете энергию Можно там некоторым по кривизне траектории определить ее массу, значит, понять, что это протон или, значит, антипротон, или позитрон, или это антигелий, или гелий. И вот, значит, зарегистрировано, вот к сегодняшнему дню специально посмотрел, уже 215 миллиардов частиц космических лучей этим прибором зарегистрировано. И оказалось, вот, значит, на последних всех этих конференциях по космолучам, значит, PI этого проекта, Нобелевский лауреат Тинг, Самуэль Тинг, он говорит, что, ребята, ну, примерно мы нашли 10 ядер антигелия. За 10 лет всего 10 ядер антигелия 4, но более того, еще несколько ядер антигелия 3. Значит, ну, скажете, ну, это же ничтожно малая часть. Ответ такой, что все современные расчеты, откуда эти ядра могут идти, показывают, что это очень много, несмотря на то, что их как бы мало, но это огромное число, которое невозможно просто объяснить никакой стандартной физикой. Ну и люди начинают думать, ну, вот статья в Nature, там, например, у вас какие-то есть экзотические частицы, вот, например, распады темной материи. Мы же не знаем, из чего темная материя состоит. Они могут распадаться через W+W- бозон, могут давать ядро антигелия плюс какая-то там еще какая-то частица. И вот этот антигелий спокойно летает по галактике и в какой-то момент попадает вам в прибор. Значит, можно еще делать также через какие-то экзотические каналы с столкновением протонов ядра антигелия 3, ну и так далее. То есть есть вот такие экзотические каналы, которые сейчас привлекаются для того, чтобы, ну вот, объяснить, потому что мы не знаем, откуда эти ядра взялись. Вот. Ну а вот наша идея, она очень простая. Ну раз есть кандидаты в антизвезды, мы подумали, а нельзя ли вот могут ли антизвезды быть источниками антикосмических лучей? Ну, ответ. Ну, могут. Причем удивительные вещи. Недавно было найдено, что вот РС-змееносцы, там новая звезда знаменитая, значит, от нее обнаружили космические лучи с энергией десятки гигаэлектрон, даже больше, до сотен гигаэлектрон-вольт. Значит, что такое новая звезда? Это тесная двойная система, с белым карликом, идет аккреция на белый карлик, и на поверхности белого карлика вещество скапливается, и случается термоядерный взрыв. Значит, образуется, вещество отлетает, образуется ударная волна с большой скоростью, значит, и тут энергия, которая выделяется, вот, она может достигать гигантских значений. 1043 – это, значит, столько энергии Солнце там дает за тысячу лет, а вся энергия Солнца, светимость Солнца за тысячу лет. А тут вот во время этого взрыва вот такая гигантская энергия. И именно она идет уже в космические лучи, вот в эти ускорения тех ядер, которые вот здесь образуются в результате термоядерного взрыва. Вот. Значит, это один вариант. Второй вариант – это вообще взять и взорвать сверхновую. Что такое первого типа термоядерный? Это та же самая модель, значит, у вас двойная система, белый карлик, идет перетекание вещества на белый карлик, и когда этот белый карлик, если он, масса его приближается к предельной массе Чандрасекара, это все взрывается, и это хорошо известно, значит, эти сверхновые первого типа, типа 1А, так называемые, они очень яркие, они вот светят, как целая галактика в течение там нескольких недель, и это, значит, все железо в этой комнате, которое здесь есть, ну, это все результат термоядерных взрывов вот этих белых карликов. Известно, что все обогащение среды железом, никелем, кобальтом, элементом группы железа происходит вот по этому каналу. Вот остаток сверхновой 1606 года, и так далее. Это все хорошо известно. И энергия в космических лучах здесь может вообще быть выделяться мощность 1048 эргов, то есть еще там на 5 порядков больше. Ну и, конец, совсем уж простые вещи. Значит, известно, что, значит, на Солнце время от времени случаются вспышки. Значит, вот эта вспышка, которая была 3 марта, пару недель назад, да?

0: Во-первых, так сказать, антизвезды могут рождаться в областях, которые доминированы антивеществом, и эти области и образовываться в раннюю эпоху Вселенной, еще до того, как все эти наши вот звезды, обычные галактики образовались. Они могут наблюдаться, или, может быть, уже наблюдаются в гамма-лучах, и проверить это можно, например, по рентгеновским линиям, которые должны сопутствовать, предшествовать вот этой адронной аннигиляции в два гамма-кванта и давать эти гамма-спектры. Ну и, наконец, эти антизвезды могут быть источником ядер, вот этих антиядер, которые непонятно откуда взялись, и которые летают в галактике, и это одно из возможных объяснений вот этого эксперимента. Предсказание здесь заключается в том, что должны быть не только ядра антигелия, но и ядра антиуглерода, вплоть до антижелеза. Это вот то, над чем сейчас эта команда АМС-2 усиленно работает. Они утверждают, что, может быть, они даже уже что-то такое видят, но это вопрос еще пока такой открытый, и над этим люди серьезно работают. Все, доклад окончен.
1: Все время вопросов. Поднимайте, пожалуйста, руку, я буду давать микрофон. У нас идет видеозапись. Жду вопросы.
0: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, а вот если каждую секунду там аннигилирует 10 миллиардов тонн вещества, нет ли обратного процесса, чтобы появлялось вещество?
0: Да, хороший вопрос. Значит, ответ очень простой. Значит, аннигилируют вот эти 10 миллиардов тонн, оно аннигилирует через позитроны, они уже очень вялые. И они не... Чтобы родить антивещество, вам нужны процессы, в которых энергия должна быть превысить массу покоя частиц, тогда родятся античастицы. Значит, вам нужно сталкивать там гамма-кванты, например, как в ранней Вселенной, с энергией больше соответствующих мэвов, чтобы появилась электрон-позитронная пара. И это происходит, например, в пульсарах. Вот эти пульсарные, я показывал картинку. Именно вот эта пульсарная плазма, электрон-позитронная, она как раз рождается за счет процесса взаимодействия гамма-фотонов в магнитном поле вот сильной нейтронной звезды. То есть, как говорится, оно-то аннигилирует, но оно же откуда-то оно берется, оно через 100 лет такое же будет там. То есть оно постоянно рождается. Но это лептоны. А родить, скажем, антибарионы гораздо труднее, потому что у них энергия гэвная уже, да, и вам нужны гораздо более энергичные процессы. В пульсарах уже такого и нельзя сделать, не получается. Вот. Это можно сделать только при столкновении очень мощных, очень энергичных частиц. Поэтому одно из объяснений, почему берутся антиядра в галактике, это вот столкновение частиц. Но легко очень посчитать, что эти процессы настолько редки, потому что плотность этих частиц мала, и надо, чтобы вот столкнуть их лоб-лоб, что их будет очень мало. Но, конечно, наверное, получается.
3: То есть процесс аннигиляции происходит в гораздо больших масштабах, чем процесс
0: рождения? Для лептонов это не так. Там они примерно уравновешены. Они постоянно и рождаются, и исчезают. А вот для барионов это очень трудно сделать. Тем более, если эти 14 источников – это антизвезды, то там, конечно, нельзя вот просто так их, это вещество и антивещество создать из каких-то процессов. Мы бы тогда видели какие-то еще следы этих мощных процессов, но там ничего не видно.
4: Скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-нибудь исследования вещества за рамками стандартной модели?
0: Ну, конечно. Значит, смотрите, это правильный вопрос. Дело в том, что стандартная модель не полна, она уж хотя бы потому, что там у нейтрино масса есть. Мы видим осцилляции нейтрино, стандартной модели нейтрино полагается нулевая масса и так далее. Значит, это огромный слой, это то, что называется новая физика. Вот. Этим занимаются и в лабораториях, в экспериментах физических, это ищут и в космосе. Ну, в частности, одним из таких, таких маячков, чтобы я бы сказал, является факт наблюдения космических лучей сверхвысоких энергий.

с энергией больше 10^20 электрон-вольт. Почему? Значит, что такое 10^20 электрон-вольт? Это примерно 1 джоуль. Значит, представьте себе протон, который имеет энергию кирпича, брошенного со скоростью 1 метр в секунду. Вот будет энергия 1 джоуль. Если кирпичом бросишь, этот экран разобьешь. Вот это. И одна частица имеет такие. Такие частицы есть. Спрашивается, откуда они взялись? Они измеряются экспериментально. Значит, в середине 60-х годов значит, Грайзнер, Зацепин значит, и Кузьмин у нас значит, поняли очень простую вещь, и первые об этом сказали, что вот когда такая энергичная частица летит в поле реликтовых фотонов, то из релятивистской аберрации, ну, вы можете перейти в систему отсчета этой частицы, будет казаться, что все эти фотоны на вас летят, да, и имеют вот эту чудовищную энергию. И, вот эти, и тогда у вас начинают рождаться вот разного рода частицы, там, мезоны отщипываться от этого протона, и он будет потихоньку терять свою энергию. То есть вот эти очень энергичные частицы, если в природе они, как говорится, наблюдаются, они приходить должны с достаточно близких расстояний от нас, ну, что-нибудь порядка там, 50 мегапарсек. Но в окрестности 50 мегапарсек это, ну, знаете, это Московская область. Мы знаем все, каждый населенный пункт. Мы знаем, что там нет никаких активных ядер галактик, там каких-то активных. Ну, есть одна сверхмассивная черная дыра активная. И все. А мы наблюдаем их отовсюду изотропно, эти события. И даже есть сейчас утверждение, эксперимент АЖЕ в этой самой, в Аргентине, и международный, и эксперимент в Северной Америке, в штате Юта, телескоп Рэйв называется, они не мерят вот эти частицы, они приходят изотропно. И что это такое, непонятно, откуда они взялись, эти частицы. Они нарушают вот все вот эти наши представления о стандартной физике. Значит, одна из гипотез заключается в том, что вот эта вот какая-то неизвестная частица, которая X-частица за рамками этой самой стандартной модели, она просто выжила, пришла из ранней Вселенной и распадается вот на эти тяжелые эти самые лучи, может быть, даже в нашей окрестности, понимаете? И вот это вот это очень такая горячая тема. Под это большие деньги люди дают на эти эксперименты до сих пор, потому что это вот наблюдательный факт. Да. Так что, ну, я уж не говорю о том, что ну, вот поскольку темная материя вещь непонятная, тут, конечно, огромный слой исследований, где есть предположение о том, из чего она может состоять. Там из тяжелых частиц или, наоборот, из сверхлегких частиц. Это все за рамками стандартной Вендель. Это все новая физика. Но в каком-то смысле то, что вот первый пункт здесь написано, это тоже новая физика, потому что, чтобы сделать такие области в ранней Вселенной, вам надо вот эту, как говорится, ввести некое, ну, вот это вот скалярное поле, которое может быть ответственным за инфляцию, оно должно быть комплексным. В общем, много тут чего интересного. Это вот такой, знаете, вот передовой край. Мы стоим и не знаем, что там дальше, но народ работает.

0: Константин Александрович, большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какие эксперименты, в какую сторону эксперименты ожидают теоретики для того, чтобы ту или иную модель подтвердить? И как продолжение этого вопроса, вот новые исследования телескопа Джеймса Веба, они как-то вот первую часть у вашего вот заключения, они как-то...
1: Могут ли помочь в ответе на этот вопрос?
0: Да.
1: Понятный вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ну, во-первых, значит, по первой половине вашего вопроса по поводу новых экспериментов. Ну, вот была же большая надежда на Большой адронный коллайдер, да, и вот увеличивали его, так сказать, мощность этих всех пучков и так далее, и так далее. Делали апгрейд и думали, что вот-вот что-то появится, вот-вот что-то за пределами стандартной модели обнаружится. Ничего. Сейчас нет ни... Ну, все идет, вот вы знаете, чем хороша эта стандартная модель, что все ее предсказания, они пока подтверждаются и никем не опровергаются. Там есть, конечно, свои проблемы, там разные аномальный магнитный момент мюона, но есть проблемы, которые на уровне там, 4 там, или около 5 сигма. Но это вопрос такой открытый. Пока нет никаких экспериментальных свидетельств нарушения всего этого дела. А теоретически, чтобы проникнуть, вот так сказать, поглубже, там ожидается в этих всех расширениях стандартной модели следующая энергия, она что-нибудь такое находится в районе 10-14 гигаэлектрон-вольт. А мы работаем в области 100 ТЭВ. То есть там 12 порядков величины по энергиям. Ясно, что никакой ускоритель никогда в жизни никто не создаст, потому что это невозможно сделать. Поэтому нужно обращаться к каким-то наблюдениям космологическим и космическим, как раньше говорили, Вселенная – это ускоритель для бедных. Значит, ищите умные проявления что-то неправильного во Вселенной. Ну вот я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, что, может быть, вот эти космические лучи сверхвысоких энергий – интересная, так сказать, сигнатура чего-то необычного, пока не ясно. Вот, что касается… Ну и, конечно же, сейчас большое количество экспериментов идет по регистрации вот возможных частиц темной материи. И такие эксперименты ведутся, и ксеноновые там эксперименты, и эксперименты в Гран-Сасо. Вот, но, повторяю, там есть постоянно идут какие-то утверждения, которые потом опровергаются, пока не нашли. Хотя, конечно, люди пытаются что-то такое планировать. Здесь, вот, мне кажется, интереснее гораздо вот нейтринный сектор, потому что нейтрино – это что-то, что мы уже измеряем. Сейчас, вот, вы знаете, там пару недель назад Фальков ездил, так сказать, на Байкал, байкальский детектор наш смотрел, который сейчас километр кубический тоже будет иметь такую же примерно эффективную площадь, как детектор на Южном полюсе во льду. Вот. Вот эти вещи, вот с этой стороны, то есть со стороны астрофизики высоких энергий, ну и много тут можно говорить, где есть некоторые указания интересные на там вот был очень мощный гамма-всплеск вот в октябре, там тоже интересно. Так что, ну, все интенсивно над этим думают, да. А вторая часть вопроса про Джеймс Веб телескоп, это инфракрасный телескоп. Он работает в инфракрасном диапазоне длин волн. Его главная задача – это вот найти там первые звезды, грубо говоря, вот самые ранние галактики там измерить, которые там они уже утверждают, что до 12, до красного смещения дошли. То есть его основная там, ну, там еще есть куча других задач там, по экзопланетам там, и так далее. Что касается вот сюжета про то, о чем я говорю, ну, непосредственно прямо нет. Только через какие-то, может быть, косвенные наблюдения, но пока не знаю.
2: Спасибо большое за лекцию. Я так понимаю, что вот проблема этой барионной асимметрии, она до сих пор не решена, потому что последнее условие Сахарова не выполняется.
1: Оно не доказано.
2: Проводятся ли какие-то новые, я так понял, что были эксперименты по поиску распадов протона, они продолжаются?
1: Продолжаются.
2: Надежда есть?
1: Ну, они продолжаются, они все время, то там было 10-30 лет, теперь там чуть больше. Ну, и вот они все время его отодвигают, но пока никаких распадов нет. Значит, Я бы соврал, если бы не сказал, что вот только это и можно, только так и можно объяснить барионную асимметрию Вселенной. Есть еще всякие любопытные, очень интересные гипотезы, как это можно сделать. Но эти все три условия, они там выполняются. Но они выполняются через, ну, не непосредственно через распад протона, а там, скажем, ну вот Миша Шапошников в ЦЕРНе, значит, они немножко по-другому к этому делу подходят. Но, понимаете, они все хотят объяснить вот это 10 минус 9, вот эту вот барионную асимметрию. Вот то, о чем здесь в первом пункте написано, оно вообще говорит нам нечто другое. Оно в среднем 10 минус 9. Ну как же, вот как-то средняя температура, пардон, по больнице. Да, у всех нормально, у кого-то 40, у кого-то 30. Вот так же и тут. Средняя асимметрия может быть такая, как наблюдается, но локально она может нарушаться. И вот это вот интересная вещь, которая может как раз проверяться какими-то новыми вещами. Ну, в частности, может быть, и здесь что-то есть.
3: За лекцию. Скажите, пожалуйста, вот, ну, как бы, может быть, еще раз, все-таки, допустим, в спектре космических частиц, ну, скажем, именно позитроны, если брать позитроны с энергией, скажем, порядка 10-100 ГЭВ, вот все-таки вот эти вот большие потоки, все-таки чем они объясняются вот
1: ответ,
3: на сегодняшний день?
1: Я понял. Да, это эксперимент Памела, ну и АМС-2 тоже, и на Ферме, на спутнике Ферме это все было сделано. Сейчас наиболее, ну, конечно, так сказать, хотелось бы там чего-то такое открыть, и были утверждения, что вот может быть это распады вот как раз частиц темной материи вот в эти спектры позитронов, который растет не так, как положено ему. Значит, есть астрофизические объяснения, связанные с тем, что вот пульсары, которые рождают вот эту электрон-позитронную плазму, вот достаточно, есть просто конкретные источники, достаточно близко, которые могли бы обеспечить вот, наблюдаемые потоки электронов и позитронов. Вот, это статья моего коллеги Андрея Михайловича Быкова из физтеха питерского, там, с коллегами, очень так широко цитируемая сейчас. Значит, есть стандартные объяснения, которые не требуют привлечения новой физики для этих экспериментов. Хотя это, конечно, было очень, как сказать, одно из лет, может быть, 5-7 назад, одно из великих таких интересных очень наблюдений. Ну, кстати, на МС-2 тоже там они это все померили. Ну, ответ не нужно пока ничего для этого такого экзотического.
4: Если больше вопросов нет, благодарим Константина Александровича за прекрасную лекцию. Все закончили. Ну и остается надеяться, что мы на пороге все-таки великих открытий.
1: Ну,
4: дождемся. Будем. Самое важное, что исследования продолжаются.
1: Продолжаются,
4: есть,
1: да,
4: люди, которые занимаются, есть средства, которые выделяются, и, ну, хотелось бы, наверное, больше, но...
1: Ну.
4: Да, сколько есть?
1: Я уж не буду здесь говорить, на что средства выделяются. Вы и так сами знаете.
4: Спасибо большое. Да. Ну что же, я, как всегда, анонс следующей лекции «Трибуны ученых» 19 апреля. Дмитрий Вибе расскажет о галактических окрестностях Солнечной системы. А 5 апреля трибуна молодого ученого Леонид Леденцов, молодой наш кандидат наук, расскажет о том, что происходит на Солнце.
1: Он исполняет обязанности заведующего отдела физики Солнца у нас в институте.
4: Вот, прекрасно. Значит, вот такие у нас молодые, замечательные, перспективные ученые, специалисты приходят к нам на лекцию. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: В студии Александр Андреев и Елена Щедрунова, и говорим про Землю и про космос. Ну, такая сложная у нас тема, но просто очень много информации так уж случилось, появилось на этой неделе. Начнем мы с информации, которая касается происхождения Земли и того самого молодого слабого Солнца, как говорят ученые, которое, по идее, это не должно было согреть Землю, тем не менее согрело. И вот Земля не только согрелась, но и потом и жизнь на ней появилась. И как же это все могло произойти-то, непонятно. Итак, у нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Рудь. Александр Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу все-таки добавить, что основная моя работа, которой я, наверное, больше всего дорожу, я доцент Московского физико-технического института, это наш один из ведущих университетов, он очень маленький, вот, но очень удаленький.
1: Но очень громкий, да.
2: Вот, но спасибо за такую затравку. На самом деле, вот мне хотелось немножечко, может быть, шире начать. Очень здорово, что в последнее время в средствах массовой информации масса, просто огромная масса вал новостей из науки. Просто вот такое ощущение, что как будто вот ученых не было, они где-то спали, а тут вдруг проснулись, стали открытие за открытием произносить.
3: Но вы знаете, говорят, что это связано с тем, что ученые научились осваивать бюджеты, и поэтому они пиарят свои открытия, которые есть, и даже те, которых нет, для того, чтобы им выделили деньги на исследования.
2: Совсем не так. На самом деле ученые как работали, так и работают. Но вот ваши коллеги-журналисты освоили совершенно новую профессию, научный журналист, или как вот это называется, научный коммуникатор. Это действительно новая ниша такая профессиональная. Я вот общаюсь достаточно часто с массой молодых ребят, совершенно замечательных, которые пришли в эту профессию, причем многие пришли из науки. И вот то, что появился новый канал коммуникации, это, конечно, очень здорово. Вот.
1: И... Я прошу прощения, на прошлой неделе, когда мы говорили про науку, вот здесь как раз подача-то была со стороны ученых, которые взяли и закрыли свое совещание, и вот тут-то журналисты и набежали со словами: «А что это вы там тайное обсуждаете?» Так что ученые тоже научились, да, себя рекламировать.
2: Но
1: давайте к молодой Земле, да, и молодому Солнцу.
2: Я к чему начал? Что на самом деле часто новость выхватывается из контекста, не очень понятно вообще, о чем там речь. Дело в том, что, конечно, мы не знаем, что было здесь, там, да не то, что 4 миллиарда лет назад, что было миллион лет назад, мы не знаем, что было там 10 тысяч лет назад, мы можем только предполагать. Вот. Поэтому, конечно, все, что мы говорим вот о ранней Земле, мы говорим в порядке гипотезы, не более того. Эти гипотезы меняются, они как такие вот бывают, тренды, да, вот сегодня в тренде одно, завтра может быть что-то другое, и вот сейчас в тренде идея такая, что, так сказать, Земля и другие планеты, они образовались из газопылевого облака одновременно с Солнцем, что вот это вещество падало на Солнце, постепенно, так сказать, зажглась термоядерная реакция, но Солнце не сразу вышло вот на тот режим, который он имеет сейчас, и она была, ну, примерно там процентов на 30, наверное, слабее, чем сейчас. Но дело в том, что вот есть такое понятие, так называемая обитаемая зона. Дело в том, что диапазон расстояния от Солнца до планеты, при том, что вот, ну, звезда, мы предполагаем, такая же, как Солнце, да, вот там, где на планете может комфортно существовать биосфера, она достаточно узкий. И таким образом Земля как бы выпадает вот из этой комфортной обитаемой зоны.
1: То есть вот если так вот теоретически, ага, у нас здесь жизни быть не должно.
2: Ну, по идее, исходя вот по из идее, этой да, теории. Да, вот если мы совсем сделаем грубые оценки, а еще раз я подчеркну, что вот все те оценки, теории, которые мы строим вот об этих вещах, они, конечно, крайне приблизительны, относиться к ним надо как очень-очень к осторожным гипотезам. И вот получалось, что Земля должна покрыться вся льдом, а вот еще давным-давно, так сказать, наш советский ученый Будыко догадался, да, в общем, достаточно очевидные вещи. Если Земля покроется льдом, вся сплошняком, она никогда не оттает, потому что снег очень хорошо отражает солнечные лучи, а поглощаться будет мало. Все, что Солнце нам даст, мы все, так сказать, отбросим обратно в космос. И получается, что Земля становится таким вот, так сказать, снежком и навсегда замерзает. Как же так? И предположили, что да, есть какие-то механизмы, в частности, вот, что раннее Солнце, оно хоть было в среднем слабое, но оно было нестабильно, там были мощные вспышки, вот эти мощные вспышки, они несли себе достаточную энергию для того, чтобы вот эту Землю разогреть. Но, понимаете, я не уверен, что вообще вот широкому слушателю это так уж интересно. Вот такие споры, такие открытия и закрытия, они происходят постоянно. Это совершенно нормально. Различные научные команды там спорят друг с другом, иногда даже топят, иногда даже в достаточно резких выражениях. Это нормальный спарринг, нормальная научная работа.
3: Интересно. Мне кажется, это очень интересно, потому что раз было не так, то если вот должен был лежать лед, то значит прилетели инопланетяне, растопили, посадили деревца, грубо говоря, и улетели.
2: Ну, вот понимаете, что я хочу, наверное, донести до слушателя, что на самом деле вот то, что обсуждают ученые, гораздо интереснее, чем инопланетяне. Вот это действительно очень круто, очень интересно, и на самом деле мы совершенно не знаем, что тогда было.
1: Но тем не менее, какие-то основания для этих гипотез есть?
2: Основания,
1: в частности,
2: конечно, есть.
1: Например, вот про вспышки говорили, да, что такой шел выброс энергии, что его было достаточно, чтобы растопить лед, который покрывал поверхность Земли. При этом еще там сказано о том, что в тот момент магнитное поле Земли было гораздо слабее, особенно у полюсов, и что проникновение вот этой энергии шло именно через полюса, где было слабое магнитное поле, и через эти же слабые магнитные поля проникали в том числе и всевозможные там элементы.
2: Ну, на самом деле у полюсов магнитное поле сильнее, чем вне полюсов.
1: Ну, это то, что я... Вот, я просто... же вам цитирую то, что я прочитала.
2: Ну, вот я говорю, тут есть некие проблемы с коммуникацией. Нет, у полюсов магнитное поле всегда сильнее, чем вне полюсов, но дело в том, что те заряженные частицы, которые попадают вот в магнитное поле Земли, оседают, как бы в нем захватываются, они начинают бешено совершенно с таким вращением, как бы нанизываются на силовые линии этого магнитного поля, а поскольку силовые линии как раз сходятся в полюсах, они, так сказать, вот сваливаются туда. Ну, это то явление, которое мы знаем как полярное сияние. И вот во время насильных вспышек вот этот поток частиц, он был очень мощный, он нес, как утверждают авторы этой гипотезы, он нес достаточно серьезную энергию, которая влияла на суммарный тепловой баланс Земли. Это надо проверять, это надо, конечно, моделировать с цифрами в руках. То есть гипотеза достаточно умозрительная, интересная, необычная. Но еще раз говорю, я совершенно не удивлюсь, если завтра все это скажут, что все это чушь собачья, все было на самом деле не так.
1: А исходя из той теории, с которой вы начали, какая планета должна была быть обитаемой в нашей системе?
2: Ну, понимаете, вот...
1: Или в нашей системе просто нет планеты, которая вот попадает в ту комфортную зону, которая предполагает наличие жизни?
2: Ну, если мы говорим, что Солнце там у нас было примерно в два раза слабее, да, то вот в два раза больше солнечный поток сейчас на Венере, чем на Земле. Но мы знаем, что Венера – это сейчас совершенно кромешный ад, и вот именно из-за того, что она вроде бы не так уж сильно, но все-таки ближе к Солнцу, она растеряла всю свою воду, там произошел взрывной парниковый эффект, это вообще совершенно отдельное тоже.
1: То есть у Венеры нет магнитного поля своего?
2: Магнитного поля своего нет, но по другой причине, потому что она очень медленно вращается. Вообще, почему происходит, как возникают магнитные поля планет? Долгое время считали, что все вопрос решен, все знают. А вот недавно тоже, наверное, слышали, тоже была по этому поводу некая ругань. Причем очень забавно, она была проинтерпретирована в прессе о том, что там советские ученые доказали неправоту американской теории магнитного поля, там весь интернет хохотал над этой фразой, но опять же, вот это вопрос профессиональной, так сказать, пригодности вот этих самых коммуникаторов, да. На самом деле, конечно, не бывает ни американских теорий, ни советских, это совершенно нормальный спарринг, совершенно нормальная научная дискуссия, и вот те авторы, которые опровергли так называемую американскую теорию, тоже была международная команда, там в основном европейцы были, по-моему, американцы тоже были, кстати, соавторы, не помню точно. Вот. Но идея в чем, значит, что такое магнитное поле? Вот чтобы сделать магнитное поле, может быть, в школе кто-то делал электромагнит. Это достаточно просто. Берем проводочек, наматываем на гвоздь, присоединяем к батарейке, и мы видим, что этот гвоздь начинает притягивать опилки. Значит, если у нас есть ток, который навивается на какой-то магнит, на железо, например, да, то мы можем получить очень сильное магнитное поле. Значит, где взять ток и как его навить?
1: Вот, и где взять железо?
2: Где взять железо? Значит, железо, слава богу, у нас очень много в ядре Земли. У нас ядро Земли, да и не только Земли, но и всех планет земной группы, состоит в основном из двух металлов, из железа и никеля. Они самые тяжелые, и вот когда происходит так называемая дифференциация, то есть легкий материал как бы всплывает, а тяжелый оседает. И вот наверху у нас оказывается кремнезём, вот то, из чего, так сказать, созданы наши обычные горные породы, а внизу оказывается тяжелый металл, в первую очередь железо. железо и никель как самые обильные. Так что железа там много. Значит, как сделать ток и как его намотать на что-то?
1: И где батарейка?
2: И где батарейка? Значит, батарейки там нет. Но есть вращение. И вот надо попытаться
1: вращение
2: самой Земли. Мы знаем, что Земля у нас достаточно быстро вращается. Это вращение может быть неоднородным на разных глубинах с разными скоростями. Но самое главное, что если у нас... Мы знаем, что внешняя часть ядра, она жидкая. И если мы предположим, что там есть какие-то завихрения... Вот с помощью вращения Земли эти завихрения могут наматываться, как бы образовывать ток, поскольку у железа это проводник. И вот если там какой-то случайный ток вдруг возникнет из каких-то причин, которые мы не знаем, и вот это наматывание на, в результате вот этого завихрения конвекции производит магнитное поле. Этот эффект известный как механизм гиромагнитного динамо. Это вот, так сказать, в физике плазмы такой термин был достаточно давно придуман. И долгое время считалось, что вот именно этот механизм является основным для генерации магнитных полей планет.
1: Но при этом он не давал ответа на вопрос, а вот откуда там этот ток взялся изначально?
2: Нет, давал, потому что любой, сколь угодно маленький ток, вот этот механизм раскручивает до очень серьезного.
1: Но даже самый маленький ток, он откуда мог взяться?
2: Он вообще, понимаете, в природе все, все, что может случиться, все в природе случается.
1: Понятно.
2: Вот, это некий шум.
1: Саш, я к инопланетянам склоняюсь вот в этой истории.
2: Нет, вот инопланетяне туда точно не доберутся, это очень глубоко, и они там не выживут, я вас уверяю. Нет, это совершенно нормальный механизм неустойчивости. В физике очень много такого. Ну, вот я попробуйте поставить карандаш, да, вот вертикально, он обязательно упадет. Вот кто его толкнул? Вот планетянин, может быть, толкнул, а может быть, как в физике говорят, флуктуация. Вот считайте, что это флуктуация.
1: А тут просто неровная поверхность стала и дна карандаша, и то, что у него нарушено, как там, господи, как же называется, ну, ось равновесия,
2: там и тоже, там тоже неровное распределение электрического поля возникло случайно, раз из потенциала. Вот вам итог.
1: Ну да, да, вообще действительно. Вдруг откуда не возьмись.
2: Да, да, совершенно верно. Вот, ну и вот, когда аккуратно посчитали, оказалось, что вот вроде бы вот этот механизм не, его не хватает. Его не хватает, стали придумывать какие-то новые, более сложные модели, ну и поскольку действительно механизм считался классическим и там десятилетиями не подвергался сомнению, это тут же, так сказать, опубликовал Nature. В общем, вот, в общем-то, и все. И причем тут американские ученые, простите.
1: Ну, то есть вся история просто в том, что вычислительная техника, вообще массив обработки данных, они настолько увеличились, что сейчас начинают уже считать точность вычислений гораздо выше, и начинают выплывать те погрешности, которые при счетах вручную или там на счетах бухгалтерских, они как бы вот нивелировали, что значит, мы их не замечали. А теперь эти погрешности начинают вылезать и рушат такую стройную, красивую теорию.
2: Ну,
1: я угрубляю, конечно, безусловно.
2: В целом вы правы, да. И только я бы все-таки с большим пиететом немножечко относился вот к нашим предшественникам, теоретикам, которые не имели столь совершенных компьютеров. Они это считали не на бухгалтерских счетах, конечно.
1: Я же сказал, что это
2: они все это делали на кончике карандаша. Но дело в том, что вот это искусство аналитического решения подобных сложных задач, оно во многом сейчас теряется, потому что очень много можешь посчитать на компьютере. А зачем, так сказать, выдумывать сложные теории, когда взял компьютер, он тебе все посчитал?
1: Но опять, вот но при этом дело, получается, да? Что та самая красивая выдуманная теория, что называется игра ума, при расчетах очень сложных и очень массивных, но которые теперь доступны, оказывается несостоятельной.
2: Да,
1: а как с этим
2: вот так,
1: быть?
2: Так. С этим надо как-то жить. Наверное, надо все-таки беречь вот то искусство аналитических расчетов. То есть надо попытаться вернуться сейчас вот к тому времени, когда были созданы вот эти аналитические теории, приближенные уже с тем знанием, которое у нас есть, проверить, а правильно ли сделаны все приближения. Ведь физики как, понимаете, физики, они на самом деле точно задач решать не умеют вообще никаких. Физик говорит так, вот это мне сегодня важно, а вот этот эффект я буду учитывать. И вот если я учу только этот эффект, а вот этим пренебрегу, тогда я буду прав. И вот главное искусство, физика, теоретика – это выделить главное и пренебречь всем остальным. Ну, это как в политике, да, вот, ну, по сути дела, везде этот навык самый важный.
1: А потом выясняется, что те самые внешние вещи в твою теорию
2: обычно это проверяет экспериментатор.
1: Конечно,
2: экспериментатор говорит, знаешь, дорогой, вот у меня не сходится, и тогда теоретик...
1: По твоим математическим формулам вот все идеально, да,
2: пересчитывает
1: заново. А вот на практике...
2: Но есть вещи, которые экспериментально проверить трудно. Ну, трудно, так сказать, залезть в центр Земли, да, мы даже косвенно по сейсмическим данным очень плохо представляем, что там происходит. Поэтому поэтому вот здесь на помощь приходит численный эксперимент, когда мы вместо эксперимента на лабораторном столе берем, ну, по сути дела, это тоже экспериментальная работа, заряжаем компьютер, он нам моделирует эту реальность, и мы идем к теоретику, говорим: дорогой, ты что-то тут не тем пренебрег.
3: Ну, а вообще может быть так, что мы плохо себя представляем и неправильно себя представляем, что сейчас происходит в центре Земли, что изначально все теории, которые на чем-то основываются, вот посыл теории неверен.
2: Ну, вот то, что посыл теории неверен, я в это верю, честно говоря, с трудом, потому что, ну, вот фундаментальные основы физики, я думаю, что сокрушить на данный момент довольно трудно. Все-таки очень широка экспериментальная база, очень широкий диапазон энергии сейчас проверен. Сейчас вот после появления Большого адронного коллайдера, да, у человечества в руках, ну, гигантский диапазон энергии.
3: Но это если говорить о физике. Речь идет о физике это если... или о том, как устроена Земля. Вот, наверное, это все-таки не столь...
1: Все-таки теория и практика, да?
2: Вот, понимаете, именно когда мы говорим о конкретной морфологии, о конкретном устройстве, да, то вот в недрах Земли, ну, не так много возможностей остается. Но есть, тем не менее, возможности страшно интересные, которые как раз начали проявляться сейчас с появлением физического эксперимента. Вот один из моих коллег по физтеху, который создал недавно, несколько лет назад здесь лабораторию, Артём Аганов, один из, так сказать, самых таких известных российских ученых. Я знаю, что его на Нобелевскую премию даже номинировали. Вот он обнаружил, опять же, с помощью компьютерных расчетов, что в недрах планет, не только Земли, могут существовать соединения химические, которые, ну, классическая школьная химия вообще строго запрещает. Потому что классическая химия всегда работала с привычными давлениями. А мы знаем, что там давления гигантские. И там оказывается, что привычные нам вещества могут совершенно вести себя по-другому. Металлы ведут себя как
1: электрики и так далее. Я прошу прощения, вести по-другому. Нет, это те же самые металлы, но просто их свойства становятся другими. Потому что сначала вы покусились просто на таблицу химических элементов, когда вы сказали, что там могут быть элементы, которых вообще в природе существовать не должно.
2: Нет, я сказал не элементы, а соединения. Там действительно могут возникать не элементы, а соединения, то есть молекулы или кристаллические структуры, которые химией просто запрещены. Например, все мы знаем, что обычная поваренная соль пищевая – это натрий-хлор, да, а вот Аганов открыл, например, такое соединение, как натрий-2-хлор-3. Ну, любой учитель химии поставит жирную двойку за это. Но вот, тем не менее, это доказанный факт. Берем натрий, да, со школы все знают, что это вот металл-металл, вот дальше некуда. Берем его, так сказать, под давлением, исследуем, оказывается, что он ведет себя как диэлектрик. Он прозрачный, то есть он вообще не проводит ток. Ну и так далее. Вот таких открытий сейчас делается очень много, и вот это действительно, ну, одно, может быть, из немногих таких окон возможностей, когда мы действительно можем просто сокрушать основы. И в этом смысле, конечно, вот планета предоставляет нам очень интересный материал.
1: Все, о чем вы рассказали, это посчитано на компьютере или это уже получено в лабораторных условиях?
2: Вот если говорить историю с натрием, она такая громкая была в свое время, она прозвучала, и там рецензенты вот с того журнала, куда послали статью Аганов с коллегами, не поверили, заставили проверить, и тогда экспериментатор, группа из Германии, проверила и действительно экспериментально доказал, что да, натрий прозрачен. Это экспериментально подтвержденный факт.
1: Получили, да, его, да, просто, да. Получили, сказали: возьмите, пощупайте, Фомы неверующие.
2: Да, именно так.
1: Вот так.
2: Именно так.
1: Ага.
2: По большому счету, конечно же, и в физике, и вообще в любой другой естественной науке, вот пока мы не пощупаем, мы не имеем права все это принимать на веру. Вот все это все-таки, тем не менее, гипотеза. Мы можем говорить, что да, это общепринятая гипотеза, устоявшаяся, там, несомненная, но все-таки это гипотеза. Никогда не надо это забывать.
3: Ну, а что должно произойти, чтобы мы могли пощупать то, что происходит в центре Земли?
2: Ну, у нас есть методы экспериментального изучения недр планет. В первую очередь, это сейсмология. Ну, известное дело, да, что даже, так сказать, там ядерные испытания, когда они происходят на всем земном шаре, сейсмостанции детектируют. Достаточно давно, наверное, это уже там история где-то 40-50-летней давности, научились рассчитывать, как сейсмические волны проходят через различные слои в недрах Земли, отражаются вот от мантии, от поверхности ядра. Именно так, кстати, было обнаружено, что ядро на самом деле имеет два, так сказать, подслоя, вот внутреннее твердое, внешнее жидкое, что есть несколько слоев мантии. И вообще вот все знания наши о недрах Земли, они в основном оттуда. Если говорить о других планетах, по сути, единственное небесное тело, кроме Земли, где были сейсмические измерения, это Луна. И именно поэтому мы знаем, что вот у Луны структура совсем другая. Там ядро, если есть, то очень маленькое. И именно на этом, кстати, в основном была основана вот современная теория о том, что Луна возникла в результате такого гигантского столкновения с Землей. Это тоже гипотеза, понимаете? 20 лет назад никто ее слышать не хотел, а сейчас это мейнстрим. Вот. А вот что касается других планет, у нас таких данных нет.
1: Ставятся такие задачи при полетах на других, на тот же Марс, например?
2: На вопрос о сейсмическом эксперименте на Марсе он очень долго стоял. Это чрезвычайно тонкий, исключительно сложный эксперимент. Фактически в мире сейчас существует только одна группа, которая владеет технологиями, которые обеспечивают такую чувствительность. Это группа Филиппа Ланоне во Франции. У нас в Институте космических исследований тоже есть группа, которая разрабатывает сейсмометр для марсианских аппаратов, но все-таки чувствительность там существенно ниже. И есть проект InSight, это проект НАСА американский, который должен провести вот эти первые в истории сейсмические измерения. Это будет, в общем-то, революция, потому что до сих пор все, что мы знаем о недрах Марса, мы знаем только, так сказать, умозрительно.
1: И то есть, если будет выяснено, что ядро Марса, оно похоже на ядро Земли, вот тогда можно будет проверять теорию происхождения магнитного поля?
2: У Марса, в том числе, мы знаем достаточно много про магнитное поле Марса, по счастью.
1: Вот я про это и говорю.
2: Вот, и у Марса магнитное поле вообще интересное, значит. Оно есть, но оно не дипольное. Если у Венеры нет собственного магнитного поля, потому что она медленно вращается, да, помните, я говорил вот про эти завитки, то Марс вращается быстро, как Земля, но, по всей видимости, там нет вот этой самой конвекции. Его ядро холодное. Марс вообще сейсмически совершенно неактивен. Именно поэтому так сложно там ставить сейсмический эксперимент. Там нет никакой тектоники. Мы не видим там ни действующих вулканов, ни вот движущихся плит литосферных. Там все статично, все застыло. И что там происходит в ядре, мы не знаем. Вот,
1: но мы знаем, что там есть ядро, в отличие от Луны, например. На Луне практически нет.
2: Мы знаем, потому что есть опять же косвенные способы понять, как распределена масса внутри планеты по, так сказать, таким очень мелким движениям, так называемым либрациям. И по Марсу эти оценки тоже есть, но вот в каком состоянии это ядро находится, мы не знаем. Вот гипотеза, которая была выдвинута таким классиком, корифеем нашей планетной науки Владимиром Ивановичем Жарковым несколько лет назад, стоит в том, что у Марса ядро, тем не менее, жидкое. Оно холодное, но тем не менее жидкое. Вот он считает, что там очень много водорода, то есть там не просто железо и никель, но еще растворено достаточно много водорода, и вот поэтому оно должно быть жидкое. Вот он как раз сделал эти выводы, исходя из вот этих вот очень мелких, так сказать, колебаний Марса.
1: Оно жидкое, да, тогда вопрос, если оно все жидкое, никакого там металла нету.
2: Не-не-не, металл есть.
1: Металл все-таки есть. Да, металл есть. Металл жидкий, он может в жидком виде служить проводником вот таким абсолютно направленным? То есть и формировать тогда магнитное поле.
2: Еще раз, вот если так называемую американскую теорию, да, которую наши
1: развенчали,
2: да, но если все-таки ее считать классической, то мало того, чтобы ядро было жидкое, мало того, чтобы оно было проводящим, надо, чтобы еще была конвекция, потому что вот эти вихри должны возникать, которые будут наматываться за счет вращения, и вот этих вихрей там нету. И мы видим, что действительно дипольного поля, то есть там нет северного и южного магнитного полюса у Марса, но есть очень много полюсов, он похож на такой постоянный магнит, то есть такое ощущение, что когда-то там магнитное поле было, а потом оно исчезло,
1: и обрывки остались.
2: Осталась вот эта остаточная намагниченность пород, потому что кора марсианская, она намагнитилась. И интересно, мы сейчас видим полярные сияния, которые наблюдаются не на полюсах, а просто на отдельных областях Марса, там, где вот эта остаточная намагниченность дает нам вот эти вот локальные полюса.
1: Я напоминаю, что у нас в студии Александр Родин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и доцент Московского физико-технического института. Сейчас новости. Сегодня мы говорим про происхождение Земли, мы говорим про другие планеты, говорим про космос. У нас в студии кандидат физико-математических наук, доцент Московского физтеха и старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Напомню, наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, пожалуйста, не забывайте, это координаты для ваших СМС-посланий. Те, кто предпочитает WhatsApp, его номер 903-170-63-63. И вот наш слушатель Виктор из Новосибирска пишет, что вы все анализируете, используя понятие земной физики. и можете только предполагать, а не утверждать, и он такой, он жесткое такое послание писал, вы еще десятой доли мировой галактической физики не знаете, и компьютер тоже с человеческой головы считает.
3: Написал как человек, который знает.
1: Знает, видимо, да, вот, и так далее и тому подобное. Так я вычленю только один посыл из послания нашего слушателя Виктора. Отличаются ли законы галактические физики от земных законов
2: физики? Нет, вот это очень хороший вопрос, очень, на самом деле, правильный, и замечание глубокое. Так что большое спасибо коллеге, слушателю. Значит, ну я скажу так, что вот исторически наша земная физика возникла из наблюдений внеземных явлений. Когда Ньютон формулировал свои знаменитые законы механики, которые у нас вот в средней школе проходятся, да, он в качестве экспериментального материала брал вовсе не эксперименты у себя там на лабораторном столе, а он в качестве
1: экспериментального... И не яблоко, павшее ему на голову.
2: И уж, конечно же, не яблоко. Он в качестве экспериментального материала использовал законы Кеплера, которые к тому времени уже были известны. То есть, наблюдая за движениями планет, Ньютон сделал количественный математический вывод, который обобщил на движение всех тел.
1: И подтвердил экспериментально.
2: Очень долго небесная механика, вот такая классическая ньютоновская небесная механика, она была доведена до такого совершенства, что вот был в 19-м столетии открыт Нептун, которого не наблюдали древние астрономы, именно потому, что было обнаружено, что вот картина движений всех планет Солнечной системы, она не полна, и есть какой-то еще центр гравитации, который, по всей видимости, влияет. Когда посмотрели, действительно обнаружили вот восьмую планету.
1: А сейчас еще девятая на горизонте нарисовалась. Вот,
2: да, примерно таким же методом, кстати. Дальше, уже в начале 20-го столетия, когда стали наблюдать еще полнее, еще глубже анализировать движение планет Солнечной системы, обнаружилось, что есть какие-то вещи, которые классическая механика не объясняет. В частности, вот Меркурий, у него орбита достаточно вытянутая. Ну, еще Кеплер знал, что планеты, они движутся не по окружностям, а по эллипсам. И вот этот эллипс, он не стоит на месте, а он тоже как бы поворачивается. Вот это называется такими словами, как прецессия перигелия. И достаточно давно было известно, что вот у Меркурия прецессия перигелия происходит не так, как следует из ньютоновских законов механики. И вот это был один из важнейших стимулов, который заставил научное сообщество поверить в справедливость теории относительности. То есть, не просто вот классические законы механики, но и законы релятивистской механики, законы теории относительности, они сначала были открыты, исходя из наблюдений внеземных явлений, а уже потом только подтверждены у нас в наших земных лабораториях. Поэтому физика, она специально так устроена, что она свои законы формулирует именно как универсальные законы, действующие во всей Вселенной.
1: Теперь... Да, Саша, ну, пожалуйста.
3: Вот, да, что касается, я просто хотел бы вернуться к тому, что мы говорили, о чем мы говорили до новостей. Угу. Вы говорите, что сейчас основные выводы о том, как устроено земное ядро, основываются на сейсмической активности и по ней определяются. Угу. Но ведь мы же до сих пор не можем предсказывать землетрясения и не знаем вообще, когда они произойдут, несмотря на то, что, казалось бы, знай мы, как устроено ядро Земли, можно было бы предсказать и подобные вещи.
2: Вовсе нет. Понимаете, вот что такое землетрясение? Я постараюсь как-то образно это описать. Вот когда вы что-то ломаете, да, у вас что-то трескается, что-то ломается, вот вы что-то гнете, мне жалко этот карандаш, не да, надо. Я его не буду ломать, угу. Но вот рано или поздно он сломается, если я буду увеличивать свои усилия, да, я не могу предсказать, где и в каком месте пройдет трещина. Я точно знаю, что это будут такие, так сказать, такие достаточно острые трещины, потому что у дерева волокнистая структура. Я точно могу достаточно точно предсказать, какое усилие будет.
1: Нет, но вы довольно узкий диапазон скажете.
3: Если взять карандаш и посмотреть, какое усилие приложено, вы сможете точно сказать, где он сломается. Если не вот этот вот карандаш,
2: нет,
3: студийный.
2: Нет, форму трещин я не могу предсказать.
1: Формы трещин нет, но не могу. Место, а где это будет, вы сможете предсказать?
2: Да, я знаю, где будут на Земле землетрясения, я очень хорошо знаю. Ага. Я знаю, что вот есть граница раздела литосферных плит. Вот я знаю, что землетрясения совершенно точно будут в Японии. Я знаю, что они точно будут на Камчатке, они точно будут в Калифорнии. Но где и когда, в каком городе, в какой день, мы не можем предсказать, потому что это как раз трещина на карандаше. Понимаете, когда у вас что-то ломается, что-то трещит, вы можете точно сказать, что да, оно точно треснет, и мы, да, видим, что земная поверхность, земная кора, она действительно трещит по швам в буквальном смысле слова, она очень подвижна.
1: Но это нормальный процесс, давайте сразу успокоим наших слушателей.
2: Отдельное событие, дело в том, что когда ломается дерево или карандаш, для нас это событие не малозначительное, да, но дело в том, что каждый треск, каждый ломающийся сучок, вот для населения Земли, для нас, землян, да, это огромная человеческая трагедия. А предсказать мы его действительно не можем, потому что физика не дает нам этого инструментария. Физика нам говорит, что это относится к тому классу явлений, которые принципиально непредсказуемые. Есть такой класс явлений. Самое обычное явление из подобных – это наша погода. Мы можем прогнозировать, как меняется климат. Мы знаем, что он меняется, очень медленно, но меняется. Хотя есть люди, которые утверждают, что нет, но на самом деле это очень хорошо документированный факт. Но предсказать погоду, то есть мы можем предсказывать климат на 100 лет вперед, например, на 1000 лет.
3: Ну нет, мы можем,
2: но не можем предсказывать погоду на неделю.
3: Погоду, но зато можем, например, на 6 часов, на 3 часа вперед.
2: На 6 часов, на 3 часа можем. Когда у нас землетрясение началось, мы можем предсказать, что будет через 10 секунд. Достаточно точно. Но, к сожалению, это не поможет нам спасти
1: людей. Хорошо, простите, а почему тогда у животных знают, и они убегают от места землетрясения?
2: Вот
1: почему
2: животных...
1: до сих пор не воспроизведен вот этот механизм?
2: Честно вам скажу, я в животных ничего не понимаю. И вот я не уверен, что биологи подтверждают наличие этих механизмов. Может быть, у них действительно есть механизмы, которых мы не знаем. Что происходит в мире биологии вообще сейчас?
1: Ну, одну из версий, которую я слышала, это то, что они слышат инфразвук, в отличие от человека. И именно, что когда начинается этот процесс, идут звуки, которые человеческое ухо не различает, а животные слышат этот инфразвук, и они убегают.
2: Мне сложно с этим согласиться, потому что аппаратура, которую создают сейсмологи, она чувствительна как раз к инфразвуку, это очень низкие частоты, и чувствительность от этой аппаратуры заведомо выше, чем чувствительность любых живых организмов.
1: Тем не менее, мы не умеем предсказывать.
2: Нет, мы знаем, что землетрясение случится, может быть, даже не за 10 секунд, может быть, даже за несколько часов. Какие-то предвестники, да, то есть то, что вероятность высока, это люди умеют предсказывать. Но опять же, нам это ничем не поможет. Мы за несколько часов даже средней величины город эвакуировать не сможем.
3: Ну, люди, по крайней мере, могут выйти из зданий и отойти на безопасное расстояние.
2: Ну, понимаете, такие программы более достаточно регулярно появляются. Даже вот были попытки по спутниковой информации предсказывать землетрясение. Понятно, что это страшно актуальная задача, что это очень важно, и когда на кону человеческая жизнь, надо сделать все возможное здесь, безусловно, но, к сожалению, вот здесь нам природа поставила задачку почти неразрешимую. Это чрезвычайно сложно сделать, даже имея очень совершенный физический аппарат в руках.
1: Вернемся к происхождению Земли, и один из наших слушателей пишет, он свою теорию излагает, которую он слышал, вулканы все растопили, сказали, и астероиды падали.
2: Это о ранней Земле, да?
1: Да.
2: Ну, вулканы там, безусловно, учитывались. Вот та энергия, которая запасена вот в разогретых недрах Земли, это как раз вот энергия, когда вот это железо и никель падали вниз, а там силикаты, они всплывали. Вот когда что-то падает, естественно, выделяется большая энергия, и в результате недра разогрелись. Кроме того, там есть какая-то радиоактивность, она слабенькая, но поскольку... тепло почти не выходит наружу, там некуда выходить, там действительно эта энергия запасена, и через тектоническую активность она выходит, но это небольшая энергия, ее не хватает по количественным оценкам, чтобы вот это. А что касается астероидов, то здесь, мне кажется, поток энергии вообще очень небольшой. Эти вещи, конечно же, в моделях учитываются.
3: Безусловно. Земля подогревается изнутри?
2: Очень незначительно. Есть две планеты в Солнечной системе, которые греются изнутри очень серьезно. Это Юпитер и Нептун. И на самом деле никто не знает, почему. Есть несколько гипотез. Вот одна из них, например, то, что молекула водорода, она может там запасать энергию, быть таким гигантским аккумулятором. Энергии очень мало, но поскольку водорода и там очень много, он может запасти значительную энергию. А вот упомянутый мной Артём Аганов вообще предположил совершенно фантастическую идею о том, что в недрах Нептуна синтезируются алмазы при огромном давлении и падают вниз, и вот такой дождь из алмазов заставляет разогреваться недра.
1: И алмазное сердце.
2: Да, да,
1: планета.
2: У Нептуна алмазное, алмазное ядро, покрытое алмазами, железное ядро покрыто алмазом, красота.
1: Так к Солнцу все-таки, которое источник жизни на нашей планете Земля, просит подробно рассказать, сколько Солнце будет гореть в итоге-то.
2: Значит, на самом деле мы точно не знаем, когда это произойдет, то есть точностью ни до года, ни до миллиона лет сейчас нет возможности это предсказать, но как пойдет дальнейшее развитие эволюции Солнца, мы более-менее знаем. Почему? Потому что на небе очень много звезд на самых разных стадиях развития. Мы видим, что звезды, подобные Солнцу, они проходят совершенно такую определенную эволюцию в течение своей жизни.
1: Солнце... Я прошу прощения, ага. Про эволюцию Солнца уже в следующей части нашего разговора продолжим. Сейчас мы должны на новости прерваться. У нас в студии Александр Родин. У нас в студии кандидат физико-математических наук, доцент физтеха, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Напомню еще раз наши контакты: 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших смс, 903-170-63-63, это WhatsApp. Итак, про Солнце. Старенькое оно у нас уже, или как-то еще пока в среднем возрасте, в расцвете сил?
2: Ну, знаете, есть такое правило телефонного справочника. Если вы, у вас есть какой-то знакомый, да, вы попытаетесь найти его в телефонном справочнике, скорее всего, он где-то будет в середине. Потому что вероятность того, что в начале и в конце, она заведомо меньше. Вот Солнце, строго по правилам телефонного справочника, Солнце у нас прямо вот аккурат в самом соку. Оно уже достаточно давно живет на свете, и ему еще достаточно долго. То есть вот беспокоиться нам с вами точно совершенно не о чем, и на наш век точно хватит. Вот. А вот что дальше будет с Солнцем, ну, опять же, это достаточно сейчас хорошо известно, как я говорил, именно потому что у нас есть множество примеров на небосводе. И Солнце раздуется до красного гиганта, оно станет более холодным, чем сейчас, станет огромным, по всей видимости, перекроет даже земную орбиту. Потом через какое-то время оно взорвется, произойдет сброс оболочки, и останется такой красный карлик, так называемый, который будет тихонечко-тихонечко остывать и превратиться в коричневый карлик, то есть такой объект, достаточно массивный, но темный, холодный и, в общем-то, никому не интересный. Вот. У звезд, которые имеют большую массу, у них судьба может быть гораздо более драматичной. Это взрыв может быть вообще такого галактического масштаба, катастрофы, так называемые сверхновые, могут образовываться там белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры даже и так далее. Вот в центре галактик, мы знаем сейчас, наверное, в каждой галактике в центре есть гигантская черная дыра, которая имеет массу там, сказать, сотни миллионов масс Солнца.
1: Которые все к себе подбирают.
2: Которые, да, на которые падают звезды, которые разрушаются, подходя к этой дыре. В общем, на самом деле нам сильно повезло, потому что мы такие середнячки во всем. Мы не в самом населенном участке галактики живем. Солнце такая очень средненькая звезда. Это карлик такой, ну, самый-самый типичный карлик. Примерно вот на самой-самой середине своей эволюции. И, наверное, именно поэтому нам с вами здесь и уютно жить, потому что вот в экстремальных состояниях вероятность возникновения чего-то сложного, наверное, гораздо меньше.
3: Ну а что быстрее произойдет? Солнце раздуется и взорвется, или земное ядро остынет?
2: Я думаю, что земное ядро не остынет на протяжении времени жизни Солнечной системы, потому что, ну, во-первых, как я говорил, практически некуда сбрасывать это тепло, практически некуда сбрасывать это тепло, как ни странно, энергия теряется земным ядром.

0: Не очень много, но все-таки какое-то количество радиоактивных элементов есть, которые тоже немножечко ядро Земли подогревают.
1: Тем не менее, наши слушатели волнуются по поводу Солнца и просят рассказать, а как сейчас с пятнами на Солнце? Циклы выдерживаются или аномалии какие-то наблюдаются?
0: Ну, знаете, это вот немножечко далеко от моей профессиональной деятельности, я не могу вам сказать как эксперт, да, но насколько я помню, там вот где-то пару лет назад был пик солнечной активности, сейчас он пройден, сейчас активность пошла на спад, то есть пятен меньше, вспышек меньше, и вроде бы вот это совершенно все в рамках той статистики, которая всегда была, никаких серьезных аномалий, по-моему, не наблюдается, об этом иначе бы было бы известно.
1: А копоть от вулканов на льду учитывают модели? Имеются модели того, что растаял лед на планете Земля?
0: Понятно, понятно. Но это очень хороший вопрос, на самом деле очень серьезный. Вот копоть вулканов в атмосфере, да, действительно учитывается. Вот известно, что когда, по-моему, в 76-м, что ли, году взорвался вулкан Кракатау, было такое гигантское, так сказать, извержение в Тихом океане, и был зафиксирован глобальное понижение температуры после этого, именно потому, что вот этот вулканический пепел, он закрыл по всей Земле, так сказать, закрыл доступ к лучам Солнца. Ну, чуть-чуть совсем, но это было заметно. Также, например, вот наблюдения фиксируют, что после, в период и после Великой Отечественной войны во всем мире немножечко упала температура, и был вот замедлен, переломлен вот этот тренд на глобальное потепление, именно вот из-за дыма этих пожарищ вот по всему миру. Так что эта модель обязана сейчас учитывать, а вот что касается самого льда, думаю, что все-таки нет, потому что вулканический пепел, он сильно воздействует на стратосферу, на верхнюю тропосферу, а вот здесь у нас в нижней тропосфере такое количество всякой пыли, всяких аэрозолей, что вот думаю, что для загрязнения льда вулканическая пыль, вулканический пепел – это не самый главный фактор.
1: Следующий вопрос. А правда, что наружная оболочка Солнца всего 5000 градусов, и никто не может этого объяснить?
0: Ну, во-первых, есть люди, которые точно не согласятся, они скажут, мы можем, это я не сомневаюсь. Вот. Во-вторых, и это, наверное, более важно, 5000 градусов имеет, точнее, не 5, а где-то 5700. Обычно называют цифру 6 тысяч градусов приблизительно, это не температура не наружной оболочки Солнца, а температура видимой поверхности Солнца. А есть еще атмосфера Солнца, которая прозрачная, поэтому мы ее не видим, которая на самом деле гораздо горячее, там температура достигает миллионов градусов. Иногда мы можем ее наблюдать во время солнечных затмений, вот так называемая солнечная корона, это как раз та самая вот верхняя, самая внешняя атмосфера Солнца, которая гораздо горячее, чем видимая оболочка. Она разогревается в основном вот этими нетепловыми механизмами, связанными с магнитными полями, с пятнами на Солнце и так далее.
1: Просит рассказать о методе транзита при исследовании экзопланет.
0: Очень хороший вопрос, спасибо. Значит, во-первых, я поясню, что такое экзопланеты. Да? Вот когда я был студентом, как гром среди ясного неба прозвучало открытие, что вот около пульсаров нашли планеты. Потому что мы вообще не знали, есть ли вообще где-то еще планеты, кроме нашей Солнечной системы. Как их обнаружили? Оказалось, что вот эти пульсары, они сами еще и движутся. Потом обнаружили, что не только пульсары, но и какие-то другие звезды, они не стоят на месте или не движутся своими вот постоянно, как предсказывал, так сказать, Ньютон, да, равномерно и прямолинейно, а немножечко колеблется. Это значит, что вокруг них вращаются планеты и тоже немножечко отклоняют эти звезды. Вот они, как бы планета и звезда вращаются вокруг общего центра массы этой планетной системы. И это основной метод обнаружения планет по движениям звезд. Понятно, что сами планеты мы при этом не видим. Но есть очень небольшая часть вот этих внесолнечных, или как их называют, экзопланет, у которых плоскость орбиты лежит аккуратно в плоскости наблюдения. То есть, когда мы смотрим на эту звезду, оказывается, что мы видим эту орбиту в виде как бы старца. И тогда планета периодически проходит между диском звезды и наблюдателем. И мы видим, обычно мы не можем увидеть картинку диска звезды. У нас разрешающая сила телескопов для этого не хватает. Но мы видим ослабление света звезды. Обычно это ослабление очень небольшое, ну, процент, может быть, там 1.5, может быть, 2%.

0: это не больше. Но это дает нам очень важную информацию, потому что мы можем измерить спектр не самой звезды, но и экзопланеты, то есть в разных длинных волн посмотреть, как ослабится излучение этой звезды, и попытаться сделать какие-то выводы о том, из чего состоит эта экзопланета. Вот. И таким образом были очень-очень осторожно, с очень большими ошибками, с очень большими допущениями, но тем не менее было предсказано, что вот в этих экзопланетах, в их атмосферах может присутствовать пары воды и может присутствовать метан. Но, в общем, это достаточно понятно, это не удивительно, но тем не менее вот экспериментальные данные об этом могут быть получены, наверное, только вот одним этим транзитным методом.
1: Спасибо большое, Александр Вячеславович, потому что тут вопросов еще много, но нам нужно тогда еще один час, вот ровно, чтобы на эти вопросы отвечать. А на сегодня время наше истекло. У нас в студии был кандидат физико-математических наук, доцент физтеха, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин. Спасибо большое, спасибо всем за интерес и за вопросы. До свидания.
0: Спасибо огромное.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: На прошлой лекции мы говорили о составе нашей Вселенной, об объектах, которые ее наполняют. Сегодня мы в общих чертах рассмотрим эволюцию Вселенной и основных ее объектов. Ну, прежде всего, надо поговорить об эволюции Вселенной в целом, то есть того объема мира, который доступен изучению нашими телескопами. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Уже около 100 лет этот научный факт известен всем. Но что такое расширение Вселенной, не всегда бывает понятно. Часто спрашивают, а из какой точки началось расширение Вселенной? Поскольку вот на таких иллюстрациях всегда обозначена точка, из которой расширяется наш мир. На самом деле, конечно, такой точки в пустоте, которая подобно бомбе взорвалась и стала разбрасывать вещество, никогда не существовало. Вселенная расширяется во всех своих точках. Она однородна. Нельзя сказать, что из какой-то точки мир началось расширение мира. Какой бы участок звездного галактического пространства мы не взяли, он подобен любому другому участку, и расширение происходит совершенно одинаково. Просто это нельзя изобразить на маленькой иллюстрации в учебнике или на экране компьютера, поэтому всегда рисуют ограниченный кусочек Вселенной и вот ту точку, из которого именно он и произошел. А как это выяснилось? И как мы узнали свойства расширяющейся Вселенной? В этом нам помогла спектроскопия, изучение света, приходящего от далеких галактик. Мы знаем, что призма или дифракционная решетка, расщепляя белый свет на составляющие цветные лучи, показывает нам не только цвета, но и положение спектральных линий. Тех линий, которые характеризуют наличие химических элементов в излучающем веществе. Так вот, если источник излучения движется относительно наблюдателя, то линии изменяют свою длину волны, смещаются вдоль полоски спектра. Если источник приближается к нам, то все спектральные линии смещаются в голубую сторону, увеличивают частоту колебаний, то есть кванты становятся более энергичными, попадая в приемник наблюдателя, в телескоп астронома. Если источник света удаляется от нас, кванты, попадая к наблюдателю, приходят с меньшей энергией, с меньшей частотой колебаний электромагнитной волны, то есть смещаются в красный конец спектра, к менее энергичным квантам. Таким образом, этот эффект, эффект Доплера, как называют его физики, он помогает измерять скорость источников света. Перед нами спектры двух источников. Наверху спектр очень далекой галактики, квазара 3C273, а внизу спектр сравнения, то есть лабораторный спектр, стандартный спектр, который получен здесь на Земле от неподвижного источника. И мы видим, что одни и те же линии, связанные с водородом, с излучением газа водорода, H-дельта, H-гамма, H-бета, они разное положение имеют в этих спектрах, именно потому, что далекая галактика удаляется от нас, и те же самые линии водорода сместились в область больших длин волн, в красный конец спектра. Это позволяет нам измерить скорость. Но оказалось, что скорость далеких галактик связана с их положением, с их расстоянием от нас. А в начале 20 века американский астроном Эдвин Хаббл впервые точно определил эту зависимость. По крайней мере, показал, что она существует. Чем дальше находится галактика от наблюдателя, тем с большей скоростью она от него удаляется. Причем это справедливо и для нас, и для наблюдателей на любой другой планете, в любой другой галактике. Зависимость настолько универсальная, что она не выделяет какое-то одно место во Вселенной. Она справедлива везде, поскольку линейная зависимость. удаляясь, если источник света, галактика или звезда какая-то, удалена от нас на 1 мегапарсек, то она удаляется со скоростью около 70 км в секунду. Если на 2 мегапарсека, со скоростью там, 140 км в секунду и так далее. Линейная зависимость. Ее можно модельно представить вот на таком простом объекте, как резиновый шарик надувной. Возьмите шарик, нанесите на него меточки или приклейте бумажки, или как-то фломастером отметьте места и начните его надувать. Это двумерная модель нашего трехмерного расширяющегося мира. Каждая метка будет удаляться от всех других. Причем чем дальше были расположены две метки друг от друга в начале, тем с большей скоростью они будут удаляться друг от друга в процессе раздувания шара. Это и есть закон Хаббла, линейный закон. Скорость удаления пропорциональна расстоянию до объекта. Поэтому, один раз выяснив эту зависимость, теперь астрономы могут использовать ее для измерения расстояний. Измерили скорость, и сразу можем сказать, на каком расстоянии от нас находится галактика. Долгое время предполагалось, что вещество во Вселенной только в знакомых нам формах существует, а значит, притягивается друг к другу, испытывает всемирное притяжение по Ньютону. А значит, расширение должно тормозиться. Галактики притягиваются друг к другу и тормозят взаимное удаление. Поэтому были математически разработаны модели расширения Вселенной. Первую такую математическую модель наш российский математик Александр Фридман разработал на основе теории относительности Эйнштейна. И все они показывали замедление в расширении нашей Вселенной. Это замедление могло бы, если бы Вселенная достаточно плотно была заполнена веществом, привести к остановке расширения, которое сменилось бы дальнейшим сжатием. Это расширение могло бы происходить бесконечно долго. Более высокие кривые на этом графике показывают, что расширение не заканчивается, не сменяется сжатием. Но оно все равно должно было бы замедляться. Это было аксиомой космологии, науки, изучающей Вселенную в целом. Однако все оказалось сложнее и интереснее. В 2011 году три астронома получили Нобелевскую премию именно за то, что опровергли модели, примитивные модели космологов и доказали, что Вселенная расширяется с ускорением, то есть существует какой-то эффект, который расталкивает галактики и скопления галактик друг от друга и преодолевает их собственное притяжение и заставляет мир ускоренно расширяться. Это было выяснено благодаря изучению далеких взрывающихся звезд, сверхновых. Массивные звезды в конце своей жизни взрываются, быстро поднимается их блеск, на этом графике мы его видим, и потом медленно, в течение нескольких месяцев, ослабевает. Так вот, потому какого максимального блеска, какой яркости достигает такая звезда на пике своего взрыва, можно сказать, каково до нее расстояние. Наблюдая далекие галактики и замечая такие взрывы, вы видите здесь две фотографии, на правой стрелочкой показано далекая галактика, и там вот на краешке маленькое красненькое пятнышко – это взорвавшаяся в ней звезда. Можно определять расстояние до звезд, а следовательно и до тех галактик, где эти звезды взорвались. Так вот, выяснилось, что ни одна из предыдущих моделей не способна описать расширение Вселенной, а новые модели с ускорением, на этом графике acceleration – это ускорение, говорят о том, что расширение происходит ускоренно. Что за субстанция обладает свойством антигравитации? Мы не знаем. Пока ее условно назвали темной энергией, но под этим термином пока никакой физической сущности мы не можем представить. Пока это только условное название для того, что еще предстоит изучить и обнаружить. И описать физические свойства этого поля или этого свойства пространства. Пока это передний край физики и астрономии. Тот факт, что Вселенная начала свою эволюцию из очень плотного, горячего состояния, то, что мы называем взрывом, большим взрывом, был впервые, теоретически его прогнозировали, но впервые экспериментально он был открыт в 1965 году, когда американские радиоинженеры Пензиас и Уилсон, создав очень чувствительную радиоантенну, радиотелескоп, впервые зафиксировали идущий со всех направлений из космического пространства к Земле слабый радиофон, радиоизлучение, которое говорило о том, что Вселенная целиком заполнена некогда горячим, а сегодня, по мере расширения Вселенной, остывшим электромагнитным излучением. Именно это доказывает тот факт, что в прошлом, примерно 14 миллиардов лет назад, произошло вот это вот удивительное событие. Сверхплотная, сверхгорячая, сверхбыстро расширяющаяся материя, которую мы называем вот началом эволюции нашего мира, большим взрывом. Сегодня мы наблюдаем это издалека, и пока свет из тех далеких областей доходит до нас, проходит время. Поэтому чем дальше область, которую мы наблюдаем в телескоп, тем в более глубоком прошлом мы ее видим. Это удивительная машина времени, но направленная только в прошлое, естественно. Под названием телескоп. Телескоп смотрит в прошлое, и далекие объекты мы видим в очень отдаленные от нас времена, в начале эволюции Вселенной. По прошествию приблизительно 400 тысяч лет после Большого взрыва, вещество, постепенно расширяясь и остывая, остыло до такой степени, что плазма стала нейтральным газом. То есть температура опустилась настолько, что электроны получили возможность объединяться с протонами и образовывать атомы нейтрального водорода. Это была очень важная эпоха в жизни Вселенной. Плазма непрозрачна для света. Заряженные частицы, прежде всего электроны, активно поглощают свет и не пропускают его на большие расстояния. Став нейтральным газом, вещество стало прозрачным. И с тех пор кванты света свободно распространяются в пространстве между звездами и галактиками, которые чуть позже родились, и достигают нас сегодня из всех далеких времен, пройдя расстояние примерно в 13 миллиардов световых лет, достигают нас в виде радиоволн, поскольку идут издалека и испытывают колоссальное красное смещение. Изучение этого реликтового фона, этого реликтового древнего излучения, очень важно для того, чтобы понять прошлое Вселенной. Сегодня созданы специальные радиоантенны, которые в основном работают в космическом пространстве, но не только, и на Земле они тоже функционируют, в частности, в Антарктиде. И они изучают тонкую структуру этого реликтового излучения, которая говорит о том, как из каких малых колебаний плотности и температуры первичного вещества постепенно формировались газовые облака, из них галактики, в галактиках звезды, эволюционировало то вещество, которое сегодня столь разнообразно выглядит вокруг нас. Именно картина реликтового излучения – это самая древняя фотография нашего мира. Проникнуть еще глубже в прошлое радио и вообще никакой телескоп, фиксирующий электромагнитные волны, не может. Там стена плазмы. Но есть носители, которые могут проникнуть дальше. Это гравитационные волны, нейтринное излучение. И постепенно совершенствуются эти области астрономии. Гравитационно-волновая астрономия, нейтринная астрономия. И они помогут нам уйти еще дальше, дальше вот за стену этого реликтового фона. Но это будет в будущем. Вначале никакой структуры во Вселенной не было. Она была заполнена однородной плазмой. Но постепенно малые флуктуации плотности стали расти за счет взаимного притяжения частиц друг к другу. И, как вы видите на этой компьютерной анимации, возникла структура Вселенной. Одни области стали плотнее, из других вещество ушло, и они разреженными стали. И, наконец, в большом масштабе Вселенная стала представлять из себя такую губкообразную структуру, где пересекаются нити вещества, в том числе и темного вещества, и барионного, нашего привычного вещества. И на пересечении этих нитей в узелках наибольшей плотности рождаются скопления галактик, в них отдельные галактики и так далее, образуется знакомый нам мир. Когда телескоп, космический телескоп Хаббл заглядывает в далекое прошлое, он видит маленькие галактики. Но постепенно они объединяются в более крупные системы. И сегодня перед нами такие гигантские звездные системы, как наш Млечный Путь, как соседняя туманность Андромеды. Раньше их не было. Ну и скопления галактик тоже показывают эволюцию этих звездных систем. Они часто сталкиваются, крупные поедают более мелких и становятся от этого еще более крупными. А внутри галактик происходит эволюция звезд. Звезды рождаются из темного межзвездного вещества. Темные холодные облака не способны расширяться, поскольку они холодные, давление там низкое, и гравитация их постепенно уплотняет, и в их недрах рождаются звезды. Перед нами фотография очень известного созвездия Орион, и в нем, пожалуй, самое интересное место формирования звезд – туманность Ориона. Внизу, под тремя звездами пояса Ориона, находится вот это вот замечательное газовое облако, в котором прямо на наших глазах сегодня формируются звезды и разогревают само это облако. Когда внутри газового облака родились звезды, они начинают разогревать остатки газа, который не пошел на их формирование, и разбрасывают его в разные стороны, так сказать, расчищают пространство своего формирования от остатков газа. Он разлетается, постепенно молодой звездный коллектив остается в чистом пространстве, газ покидает это пространство, и перед нами молодое звездное скопление. Обычно в нем от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч звезд. Когда-то наше Солнце тоже родилось в таком звездном семействе. Но эти скопления долго не живут. Взаимодействуя друг с другом, звезды выталкивают то одну, то другую из этого семейства и постепенно становятся одиночными светилами. Эволюция звезд протекает достаточно однообразно. Мы понимаем, как от рождения до смерти происходит изменение внешнего и внутреннего состава звезды. И вот перед нами картина эволюции Солнца. Родившись как облако газа сжимающееся, Солнце достигло такого состояния, что в недрах его стали происходить термоядерные реакции. Водород, ядра водорода сливаются, получаются ядра гелия, при этом выделяется энергия. Ядра гелия на более поздних стадиях эволюции тоже могут сливаться и образовывать более сложные химические элементы. Но когда приходит конец этой термоядерной эволюции, звезда начинает быстро меняться. Сегодня Солнце где-то в середине своего жизненного пути, но пройдет еще несколько миллиардов лет, закончится водородное, а затем и гелиевое топливо в ядре Солнца, и оно начнет очень быстро менять свой внешний вид. Оболочка Солнца начнет расширяться и охлаждаться при этом. Солнце станет крупным и довольно холодным объектом. Мы их называем красные гиганты. Красные, потому что охлаждается поверхность. И в конце концов оболочка звезды теряет связь с ее центральным плотным ядром и сбрасывается с него. Такие объекты мы видим вокруг нас. Солнцу предстоит это, а некоторые звезды уже в этой стадии жизни находятся. В центре остаток звезды, ее ядрышко, а вокруг него сброшенная им оболочка. Мы называем это планетарные туманности, но по чисто историческим причинам. Глядя на такой объект в скромный наземный телескоп, нам кажется, что это диск далекой планеты. Ну а космический телескоп Хаббл, конечно, видит все детали этого объекта. Звезды окружены планетами, и у планет тоже своя жизнь. Вот перед нами удивительный портрет Солнечной системы. В одном масштабе Солнце и окружающие его 8 планет. Посмотрите, насколько Солнце превосходит все планеты по размеру, а по массе невообразимо. Примерно в 1000 раз Солнце массивнее даже самой массивной планеты, Юпитера, ну а остальных и говорить нечего. Жизнь планетной системы не совсем понятна современным астрономам. Мы лишь приблизительно представляем, как протекало формирование и эволюция наших планет. Остатки вещества, не вошедшего в состав звезды, на ранней стадии их эволюции окружали ее в виде протопланетного диска, то есть допланетного диска. Именно в этом веществе формировались планеты, их спутники, астероиды, ядра комет и прочее мелкое вещество Солнечной системы. Жизнь отдельной планеты тоже очень интересна и отчасти загадочна. Даже наша Земля меняется, конечно, не на наших глазах, но за миллиарды лет изменяется очень существенно. Ну, например, Земля теряет свою атмосферу. Каждую секунду из атмосферы Земли в основном водород уходит в космос, а поэтому воды становится все меньше на Земле. Атомы воды расщепляются ультрафиолетовым излучением, и водород уходит в космос, кислород окисляет породы поверхности Земли. Вот посмотрите, будущее Земли – это безводная сухая поверхность. Через несколько миллиардов лет именно такой станет Земля. Даже будущее нашей собственной планеты мы представляем себе весьма туманно. А что говорить о других планетах? Их только предстоит еще подробно изучить и понять, как они будут меняться в будущем и какая из них, может быть, станет запасной планетой для нашей цивилизации.

Говорили, что талант господина Саврасова отлетел. В начале 70-х он был настоящей звездой. Его называли первым истинно русским пейзажистом. Днем он помогал отцу в лавке, вечером забирался на чердак и там тихонечко рисовал. У него нет никаких надежд на то, что он сможет заниматься любимым делом в будущем. Если бы не счастливый случай, то и художника такого мы бы не знали.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая жизнеописание знаменитых живописцев, порой диву даешься, сколь много в судьбе человека, в судьбе художника, значит случай. В рамках этого цикла я рассказываю истории о неслучайных случайностях в жизни знаменитых художников. В этот раз я расскажу вам о знаменитом отечественном живописце Алексее Кондратьевиче Саврасове. Саврасов вошел в историю русского искусства как автор одной картины, по большому счету. Мы говорим «Саврасов», сразу вспоминаем «Прилетевших грачей». Сколько поколений, сначала советских, а потом и российских школьников, писали сочинения по этой картине. Десятилетиями старательно выводили свои описания вот этой вот наступившей весны, талого снега, прилетевших грачей. Кто-то любил эту работу, кого-то она жутко раздражала. Но так или иначе, мы говорим «Саврасов», вспоминаем картину «Грачи прилетели». Эта работа стала его величайшей удачей и одновременно его проклятием. На протяжении многих десятилетий он возвращался к этому же самому сюжету. Сегодня и сказать-то сложно, скольких прилетевших грачей за свою жизнь написал Саврасов. Известно, что с середины 1870-х годов его слава пошла на убыль. Критики были весьма нелояльны к нему, говорили, что талант господина Саврасова отлетел. Но в начале 70-х он был настоящей звездой. Его называли первым истинно русским пейзажистом. Да, конечно, и до него, и в то же самое время много других прекрасных живописцев работало в России. Но вот в этих прилетевших грачах Саврасову удалось понять, почувствовать. Конечно, и одновременно с Саврасовым, и до него было множество пейзажистов, но ему первому удалось в полной мере почувствовать душу русского пейзажа. Интересно, что ведь такого художника могло вовсе не быть. Дело все в том, что Алеша Саврасов родился в семье не слишком успешного, но крепко стоящего на ногах купца. Отец, разумеется, прочил сыну приличную карьеру, хотел, чтобы он подхватил семейное дело, как это часто бывает в рассказах о художниках. Нам сообщают о том, что с детства Леша Саврасов больше всего на свете любил рисовать. Наверное, так оно и было. И днем он помогал отцу в лавке, вечером забирался куда-нибудь на чердак и там тихонечко рисовал, говорят, даже продавал свои работы. Так или иначе, Алеша Саврасов поступил в Московское училище живописи и ваяния и стал ежедневно приходить на Мясницкую улицу. Надо сказать, что с первых дней своего нахождения в училище он показывал удивительные результаты. Он вызывал восхищение и соучеников, и преподавателей. И вот здесь можно поставить многоточие, потому что дела отца разладились, матушка заболела. Алеша Саврасов был вынужден покинуть училище. И вот здесь он оказался на определенной развилке. Если бы не счастливый случай, то и художника такого мы бы не знали. Ну и, понятное дело, сочинения по прилетевшим грачам не писали бы. А пока Алексей Саврасов возвращается в отчий дом, у него нет никаких надежд на то, что он сможет заниматься любимым делом в будущем. Нужно спасать положение дел в семье. А тут его учитель Карл Рабус. Был такой художник, как художник, может быть, и не очень интересный, но преподаватель во всех отношениях замечательный. Карл Рабус искренне сокрушался, что талантливому и многообещающему студенту пришлось покинуть училище. Он собрал этюды, рисунки Лёши Саврасова и отправился не куда-нибудь, а к московскому оберполицмейстеру Ивану Дмитриевичу Лужину. Бравый офицер, при котором, правда, в Москве не все ладно было, судя по воспоминаниям, но, тем не менее, бравый офицер посмотрел на работы, выслушал преподавателя Московского училища живописи и ваяния. Бог его знает, что происходило в душе Ивана Дмитриевича Лужина. Но он решил все проблемы
семьи Саврасовых, и благодаря его вмешательству Алексей Кондратьевич вернулся в училище, смог закончить свое образование. Более того, Иван Дмитриевич Лужин на протяжении многих лет время от времени нет-нет, да и покупал какие-то работы у юного многообещающего художника, став не только его спасителем, но и спонсором, говоря современным языком, ну или меценатом. Благодаря вмешательству московского оберполицмейстера у Алексея Саврасова появился шанс завершить образование. Но это был не единственный перекресток судьбы в жизни Саврасова. В 1854 году Саврасов представил несколько своих работ на выставке, которая проходила в залах Московского училища живописи и ваяния. Тогда в Москву приехала дочь Николая I, великая княгиня Мария Николаевна, которая была президентом Академии художеств, покровителем Академии художеств. Она заехала на выставку посмотреть на работы московских студентов. Особенно ей понравилась одна картина: закат, степь, какая-то бескрайняя равнина, фигурки какие-то на переднем плане, покой и тишина. Это была работа Алексея Саврасова «Степь с чумаками вечером», которую он написал после поездки по Украине. Мария Николаевна не просто заинтересовалась этой работой, она приобрела ее, заплатив целых 200 рублей, целое состояние для Саврасова. Не менее важным, чем приличный гонорар, было признание отца после того, как сама дочь Николая I приобрела работу его сына. Кондрат Саврасов признал, что мальчик не глупостями какими-то занимается. Мария Николаевна не только купила работу Саврасова, она пригласила молодого художника поработать к себе на дачу, что располагалась неподалеку от Ораниенбаума. Саврасов провел там некоторое время. Он сделал ряд прекрасных зарисовок, на основе которых впоследствии появились прекрасные пейзажи. Но вот интересный момент. Автор книги Саврасов Олег Добровольский приводит некий диалог, которого на самом деле, скорее всего, не было. Считается, что Мария Николаевна в один день, придя в мастерскую к Саврасову и посмотрев на рисунки, выполненные им, сказала, что, по ее мнению, на основе этих эскизов появятся очень интересные художественные произведения. А потом поинтересовалась, как видит свою дальнейшую судьбу молодой художник. Вот он, перекресток. Если бы Саврасов сказал тогда, что больше всего на свете он мечтает переехать из Москвы в Петербург и работать для Марии Николаевны, его судьба и судьба всего русского искусства пошла бы по совершенно другому пути. Но Саврасов сказал, что он хочет вернуться в Москву. Автор жизнеописания Алексея Кондратьевича Саврасова Олег Добровольский приводит вот этот диалог, возможно, он был на самом деле, а может быть и не было бы. Но совершенно очевидно можно говорить о том, что тогда, в те месяцы, которые Саврасов провел на берегу Финского залива, у него был шанс. Шанс изменить свою судьбу, сделаться придворным художником. И никогда бы не появились вот эти камерные, эти невероятно лиричные грачи, написанные неподалеку от деревеньки Молвитина в Ярославской губернии. Зато появились бы романтичные, парадные пейзажи. Если посмотреть на работы Саврасова, написанные по мотивам тех зарисовок, сделанных под Ораниенбаумом, мы увидим невероятно красивое розовое небо, дали, виды, загадочные деревья. В истории русского искусства могло появиться несколько десятков парадных пейзажей, а одних маленьких грачей не было бы. Саврасов выбрал тот путь, который был действительно его путем. Он вернулся в Москву, он женился, преподавал в Московском училище живописи и ваяния, студенты его обожали. Ряд жизненных неурядиц,
семейные трагедии, он потерял ребенка. Жестокость критики в 1874 году писали, что талант Саврасова отлетел. Все это художник переживал очень тяжело. Алкоголь завладел им полностью. В начале 80-х его выгнали из училища. И последние годы он провел в очень тяжелом состоянии. Так получилось, что мы знаем только одну его работу. Ну, большинство людей знает его, только одну его работу. А если посмотреть на ранние его вещи, ну, например, вид Кремля от Крымского моста, и сравнить с совсем поздними, то мы можем увидеть, как некогда могучий, тонкий живописец, мастер композиции, рисунка, как он рассыпается, словно песочный человек, и превращается в абсолютно беспомощного художника. До нас дошло некоторое количество поздних вещей Саврасова. Куда делся большой живописец? Иной раз в музейных залах, встречая вот эти поздние пейзажи, ты чувствуешь прямо какую-то физическую боль от того, что видишь. Сохранилось много воспоминаний о последних годах Саврасова. Замечательный художник и блестящий эссеист Константин Коровин, ученик Саврасова, вспоминал, как некогда прославленный, великий художник приходил в училище, руки его дрожали. Он кутался в плед и говорил своим студентам, что болеет, что ему не здоровится, что он не может заходить так часто, как ему хотелось бы. Тот же Коровин вспоминал о том, как как-то встретил Саврасова в каких-то лохмотьях на улице. Тот позвал его в трактир, пил водку и жаловался, что никто нынче не понимает искусство. В итоге Саврасов умер в больнице для бедных. Не знали даже, кому написать. Написали в итоге Павлу Третьякову, и Третьяков хоронил когда-то великого художника. Интересно, в последние дни свои вспоминал ли Алексей Кондратьевич Саврасов о том шансе, который дала ему жизнь? Ведь он действительно мог стать придворным художником. История не знает сослагательных наклонений, но благодаря тому выбору, который сделал Алексей Саврасов, мы имеем с вами возможность наслаждаться дивным лирическим пейзажем и писать бесконечные школьные сочинения. Как все-таки много случаев значит в жизни человека. В следующий раз я расскажу вам удивительную историю художника Филиппа Малявина. Запись этой и многих других лекций вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.